Песточный хлеб, улитки, омар, сочные бараньи ребра, первосортные яблоки, жареный цыпленок, огромный кусок торта и тарелка домашнего ванильного мороженого. Семга, копченая ветчина с ананасом, колечки лука, луковый соус с жареной картошкой, охлажденный чай долгими-долгими глотками, французское жаркое, пальчики оближешь. 199, 98, 97, 96, 95, 94. Боже, боже, боже! 8 февраля. Еще одна чайка села на скалу сегодня. Жирная, огромная. Я сидел в тени скалы на месте, которое я называю своим лагерем, положив на камень свою культю. Как только я увидел чайку, у меня тотчас же выделилась слюна, как у собаки Павлова. Я сидел и пускал слюнки, как маленький ребенок. Я подобрал достаточно большой и удобно легший в руку кусок скалы и начал ползти к ней. У меня почти не было надежды, но я должен был попытаться. Если я поймаю ее, то с такой наглой и жирной птицей я смогу отсрочить вторую операцию на неопределенно долгое время. Я пополз. Моя культя билась о камни, и боль от ударов отдавалась во всем теле. Я ждал, когда же она улетит. Она не улетала. Она важно расхаживала туда и сюда, выпитив грудь, как какой-нибудь генерал авиации, делающий смотр войскам. Время от времени она поглядывала на меня своими маленькими отвратительными глазками, и я застывал в неподвижности. И начинал считать наоборот, до тех пор, пока она вновь не начинала расхаживать. Каждый раз, когда она взмахивала крыльями, я леденел. У меня продолжали течь слюни. Я ничего не мог с собой поделать, как маленький ребенок. Не знаю, как долго я подкрадывался к ней. Час? Два? Чем ближе я подкрадывался, тем сильнее билось мое сердце, и тем соблазнительнее выглядела чай. Мне даже показалось, что она дразнит меня, и когда я приближусь к ней на расстояние броска, она улетит. Руки и ноги начали дрожать, во рту пересохло, культя адски болела. Мне казалось, что у меня начались ломки. И так быстро. Ведь я принимал героин меньше недели. Не имеет значения. Я нуждаюсь в нем. Там еще много осталось, много. Если мне надо будет позднее пройти курс лечения, когда я вернусь в штат, я выберу лучшую клинику в Калифорнии и сделаю это с улыбкой. Так что сейчас это не проблема, не так ли? Когда я приблизился на расстояние броска, я не стал швырять камень. У меня появилась болезненная уверенность в том, что я промахнусь. Надо было подобраться поближе, и я продолжал ползти с камнем в руках, запрокинув голову, и пот стекал ручьями с моего изнуренного тела. Зубы у меня начали гнить, говорил ли я вам об этом? Если бы я был суеверным человеком, я бы решил, что все это потому, что я съел. Я снова остановился. Теперь я подобрался к ней ближе, чем к любой из предыдущих чаек, но я все никак не мог решиться. Я сжимал камень так, что пальцы мои начали болеть, но не мог швырнуть его. Потому что я совершенно точно знал, что ждет меня, если я промахнусь. Плевать, если я использую весь товар. Я ускользну от них. Я буду кататься, как сыр в масле, всю свою оставшуюся жизнь. Долгую, долгую жизнь. Я думаю, я бы подобрался с камнем прямо к ней, если бы она, наконец, не снялась со скалы. Я бы подполз и придушил бы ее. Но она... расправила крылья и взлетела. Я закричал, вскочил на колени и бросил камень со всей силой, на которую был способен, и я попал! Птица издала приглушенный вскрик и свалилась на другой стороне скалы. Бормоча и смеясь, уже не предохраняя свою культю от ударов, я вполз на вершину и стал спускаться с другой стороны. Я потерял равновесие и ударился головой. Я не заметил этого тогда, несмотря на то, что заработал приличную шишку. О чем я мог думать, тогда была птица, и как я подбил ее. Фантастический успех. Попал прямо в крыло. Она ковыляла к берегу, волоча за собой сломанное крыло. Брюшко все было в крови. Я полз за ней так быстро, как только мог, но она двигалась быстрее меня. Гонка коллег. Я поймал бы ее. Дистанция между нами сокращалась, если бы не руки. Они могут мне снова понадобиться. Но, несмотря на все предосторожности, когда мы достигли берега, ладони были изранены. Кроме того, я разбил часы и обострый угол скалы. Чайка шлепнулась в воду, омерзительно крича, и я попытался схватить ее. В руке у меня оказалась горстка хвостовых перьев. Потом я упал, наглотался воды и чуть не захлебнулся. Я
пополз дальше. Я даже пытался плыть за ней, повязка слетела с пульта, и я начал тонуть. Мне едва удалось выбраться на берег, дрожа от изнеможения, обезумев от боли, плача и крича, и проклиная чертову птицу. Она болталась на воде еще довольно долго, все дальше и дальше отплывая от берега. Кажется, я даже начал умолять ее вернуться. Но в тот момент, когда она доплыла до рифа, она, по-моему, уже была мертва. Это несправедливо. У меня ушел почти час на то, чтобы вернуться к лагерю. Я принял большую дозу героина, но даже и после этого я чертовски был зол на чайку. Если мне не суждено было поймать ее, зачем же было так меня дразнить? Почему она просто не улетела? 9 февраля. Я ампутировал свою левую ногу и перевязал культебрюками. В течение всей операции я пускал слюни. Пускал слюни. Точно так же, когда я увидел чайку. Безнадежно пускал слюни, но я заставил себя подождать до вечера. Я считал в обратном направлении, начиная со 120 или 30 раз. И тогда я постоянно повторял себе: холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. 11 февраля. 11 февраля. Дождь последние два дня и сильный ветер. Мне удалось отодвинуть несколько глыб от центральной скалы, так что образовалась нора, в которую я мог залезть. Нашел маленького паука. Сжал его между пальцами, прежде чем он успел убежать, и съел. Очень вкусный. Сочный. Подумал, что глыбы надо мной могут свалиться прямо мне на голову. Ну и пусть. Переждал шторм в каменной норе. Может быть, дождь шел и три дня, а не два. А может, и один. Но мне показалось, что за это время дважды успело стемнеть. Мне нравится отрубаться. Не чувствуешь ни боли, ни зуда. Я знаю, что выживу. Не может быть, чтобы человек пережил такое напрасно. Когда я был ребенком, я ходил в церковь, где служил коротышка-священник, любивший распространяться об аде и смертных грехах. Это был его настоящий конек. Нельзя искупить смертный грех. Такова была его точка зрения. Мне он приснился прошлой ночью. Отец Хейли в черной рясе с усиками под носом. Он угрожающе тряс пальцем и говорил: «Тебе должно быть стыдно, Ричард Пинцетти. Смертный грех. Ты проклят, мальчик. Проклят навеки». Я захохотал над ним. Если это не ад, то что же тогда ад? Единственный смертный грех – это когда ты сдаешься. Половину времени я провожу под героином. В оставшееся время я чувствую зуд и боль в культях, которая еще усиливается от сырости. Но я не сдамся. Клянусь, ни за что не сдамся. Не может быть, чтобы все это было зря. 12 февраля. Снова выглянуло солнце. Прекрасный день. Надеюсь, что сейчас мои дружки отмораживают себе задницы. Этот день был удачным для меня, удачным, насколько это вообще возможно на этом острове. Лихорадка, которой я страдал во время плохой погоды, похоже, спала. Я чувствовал себя слабым и дрожал, когда я выпал со своего убежища. Но полежав на горячем песке 2 или 3 часа, я вновь почувствовал себя почти человеком. Дополз до южной части острова и нашел там несколько прибитых штормом деревяшек, в том числе и несколько досок от моей спасательной шлюпки. Некоторые из них были покрыты водорослями. Я отскреб их и съел. Мерзость ужасная. Вроде того, как ешь синтетическую занавеску. Но этим днем я чувствовал себя значительно лучше. Я вытащил все деревяшки на берег как можно дальше от воды, чтобы они просушились. У меня до сих пор сохранилась банка с неотсыревающими спичками. Я разведу сигнальный костер на тот случай, если меня будут искать. Если нет, то на нем я смогу приготовить пищу. А сейчас я собираюсь поспать. 13 февраля. Нашел краба. Убил его и поджарил на небольшом костре. Этим вечером я почти поверил в Бога. 14 февраля. Только этим утром заметил, что штормом смыло большинство камней, составлявших мой призыв о помощи. Но шторм закончился.

усмехнулся. Наоборот, вид у него был искренне озабоченным. «Ну как, вовремя продали акции?» – осведомился он. Доктор Ивенс, вспыхнув до корней волос, смущенно кивнул. «Рад, что вы последовали моему совету». Этот момент оказался единственно неловким за всю беседу, и вскоре оба увлеклись настолько, что забыли о времени. «Из вашего дневника я знаю имена некоторых из девяти, но не всех. Хлото и Лахесис, например. Кстати, Атропос тоже играет? А как зоветесь вы в своих снах?» Роу одобрительно улыбнулся. «Для человеческого существа вы довольно умны. И догадались, что Атропос одна из девяти. Мое имя Скаль.

диктовку пациента, старательно записал имена каждого игрока. Хлото, Лахисис, Атропус, Урт, Верданди, Скальп, Морриган, Бандхб, Мимейн. Роу разразился смехом, когда Ивенс спросил, все ли имена взяты из мифологии. Мифологии? Нет. Это ваш мир, сплошная мифология. Наши имена реальны. Игра реальна. Неужели падение акций на бирже недостаточно, чтобы убедить вас? Совпадение. Всякий может разок угадать. Понимаю ваш скепсис. На какое же предсказание может вас убедить? Доктор Ивенс задумчиво нахмурил лоб. «Знаю, вы утверждаете, что игра воздействует на наш мир. Создает его», — терпеливо поправил Роу. «Хорошо, создает. Постарайтесь, чтобы я увидел четкую связь между игрой на доске и тем, что происходит здесь. Дайте пример. В последней записи вы упоминали о противостоянии, как это, одних трэмплеров другим, и сказали, что фигуры сшиблись лбами. Как это может повлиять на целый реальный мир? Увидите через два дня. Но что именно? Узнаете, когда это случится. Ваш скептицизм будет потрясен до основания. И еще кое-что. У вас есть друзья или родные в Сент-Луисе? Сент-Луис? Штат Миссури. Я знаю, где это, рявкнул Ивенс. И что же? Подождите два дня. Больше Роу не сказал ничего. Оставшись один, Ивенс принялся изучать изображение трэмплера. Создание напоминало оживший копер для забивки свая или слона с 12 ногами, головой омара и двумя антеннами вместо хобота. Ивенс предпочитал шахматные фигуры куда более привычного, а ходячий копер от этих мороз пробегал по коже. Днем Ивенс не поленился сходить в ближайшую библиотеку и отыскать в мифологическом словаре имена остальных девяти. Урт, Верданди и Скальд — скандинавские боги, выполняющие те же обязанности, что и греческие Мойры, Морриган, Бандбхб и Нимейн, были кельтскими богинями задолго до того, как святой Патрик изгнал из Ирландии несуществующих змей.

темноте, кровать под Ивенсом тряслась и подпрыгивала, едва не сбросив его на пол. На кухне звенела и билась посуда, но электричество не погасло даже во время самых сильных толчков. Если верить радиочасам, было 4:37 утра, и Ивенс переключался со станции на станцию, пытаясь сообразить, что происходит. То и дело упоминалось о Сент-Луисе, но он никак не мог понять, в чем дело, пока не вышел в другую комнату и не переключился на CNN. Сент-Луис горел. Какой-то оператор снимал пожар из Иллинойса, стоя на другом берегу реки, и прямо перед глазами Ивенса стала обваливаться арка ворота Запада. Землетрясение на Среднем Западе? Но тут он вспомнил гибель Нового Мадрида и зиму 1811-1812 годов, когда с лица земли исчезали целые острова, а Миссисипи даже повернула вспять.

0: Репортер уже говорил о Мемфисе, где высотные здания на холме стали оседать и рассыпаться, как при взрыве. Теперь Ивенс знал, что бывает, когда трэмплеры встречаются лицом к лицу. Ивенс понял, Роу не параноик. Должно быть, это вселенная спятила. И тут же спросил себя, что подразумевает под этим. Доктор смел в совок разбитое стекло, сварил кофе под успокаивающее жужжание холодильника и снова уселся перед телевизором, переключая каналы, когда диктор переходил к другим новостям. Как только рассвело, он вынудил себя позавтракать. Сегодня у него был выходной и никаких шансов повлиять на игру девяти. Но он просто обязан поговорить с Роу. Особенных повреждений в городе не замечалось. Разлетевшаяся витрина, знак объезда, облако пыли над развалинами ветхих построек и одностороннее движение вокруг рухнувшего заграждения, где уже были установлены сигнальные лампочки. Дежурил Макс. Сегодня он был явно чем-то встревожен. «Что происходит, док?»
1: «Похоже, на Среднем Западе землетрясение».
0: «Это мне известно», — кивнул санитар. «Но что творится с пациентами? Все возбуждены, даже после успокоительного. Толкуют о конце света, еще бог знает о чем».
1: «Значит, я вовремя. Хотя сегодня и не моя смена. Но сначала хотелось бы увидеть нашего пациента с амнезией».
0: «Этого, как его, Доу или Роу?»
1: «Роу.
0: У меня кое-какие соображения по поводу его болезни.
1: Осенило сегодня утром. Если выдастся свободная минутка, приведите его в мой кабинет».
0: «Только не сразу, док».
1: «Понятно».
0: По пути в кабинет Ивенс заглянул в пару отделений. Макс не ошибся. Дела и вправду были плохи. Один из кататоников вышагивал по палате и говорил сам с собой. Другой пациент исполнял грациозный танец под безмолвную музыку. Мужчина во втором отделении, обращаясь к стене, произносил речь о всаднике на коне, бледном и небесах, сворачивающихся наподобие свитка. Кофе из автомата уже остывал, когда Макс привел Роу. Потерявший память терпеливо ждал, предоставляя доктору Ивенсу начать первым.
1: «Вы были правы насчет Сент-Луиса».
0: Роу кивнул.
1: «Из-за трэмплеров?»
0: Роу снова кивнул.
1: «Итак, что принесет следующий раунд?»
0: «Очень многое и совсем скоро».
1: «А именно?»
0: «В шахматах есть термин «эндшпиль». Мы, девять, подошли к эндшпилю».
1: «Эндшпиль. Раньше вы говорили, что девять будут играть вечно. Как это там, задолго до начала времен и куда позже конца?»
0: «Совершенно верно. Мы играем в игру. Теперь одна партия завершается и затевается другая».
1: «Но что будет с нами?»
0: Улыбка Роу показалась доктору почти сожалеющей. «Скоро все будет кончено».
1: «Что именно?»
0: «Я же сказал, все».
1: «Вздор!»
0: «Возможно, для вас». Голубой спортивный костюм и руки Роу вдруг посерели, словно дым. Потом стали прозрачными до того, что сквозь них просвечивало кресло. Осталось только его лицо. Оно заколебалось, подернулось рябью, и когда Ивенс снова открыл глаза, в кресле никого не было. И освещение в комнате казалось неестественным, а тени слишком резкими. Воздух был насыщен электричеством. Ивенс повернулся к окну. Солнце тоже изменило цвет, став из желтого зловеще бело-голубым. Небеса разверзлись, и оттуда донесся оглушительный рев. Что-то черное пролетело мимо окна, рухнув на землю. Только по мелькнувшему опаленному крылу Ивенс догадался, что это мертвая птица. Но тут окно растаяло. Эндшпиль.

Томас Лиготти. Сон манекена. Однажды в среду, ровно в 2 часа дня, в мой кабинет вошла девушка. Это была ее первая сессия, и представилась она Эми Локер. Разве ты не рассказывала, что когда-то у тебя была кукла с тем же именем? В сложившихся обстоятельствах я не вижу грубого нарушения профессиональной этики в том, чтобы использовать реальное имя пациентки, когда буду рассказывать тебе про ее случай. Определенно нас объединяет этика, маша ами. Кроме того, мисс Локер дала мне понять, что ко мне ее направила именно ты. Ничего зловещего в этом как будто не было. Возможно, рассуждал я, вас с девушкой связывают такие отношения, что принимать ее в качестве пациентки тебе неловко. Собственно говоря, для меня до сих пор остается неясным, любовь моя, насколько глубоко ты замешана в том, что принесла мне встречу с миниатюрной мисс Эрл. Потому прошу простить мне возможные глупости, которые могут в голос заявить о себе по ходу этого послания. Поначалу, когда мисс Локер устроилась на стуле с кожаной обивкой, едва ли не боком, как на дамском седле, у меня сложилось впечатление, что передо мной напряженная, взбудораженная, но в целом деятельная и даже своекорыстная молодая женщина. Ее одежда и аксессуары, как я отметил, были выдержаны в классическом стиле, который обычно предпочитаешь и ты. Не буду расписывать подготовительную часть нашей беседы, типичную для первой сессии, хотя мы можем обсудить этот и другие вопросы за обедом в субботу, если только захочешь. Вскоре мы уже перешли к непосредственному поводу, вынудившему девушку обратиться ко мне. Им оказалось, как тебе может быть, а может и не быть известно, тягостное сновидение, посетившее мисс Локер не так давно. Далее последует изложение этого сна в том виде, в каком я перенес его с диктофонной записи от 10 сентября. Во сне у нашей пациентки новая жизнь, по крайней мере, наяву у нее другая работа. В начале разговора она сообщила мне, что уже около 5 лет занимает должность секретарши в фирме, производящей инструменты и промышленные штампы. Быть может, этот изящный штрих твоих рук дело? Заштамповать до беспамятства. Однако во сне она оказывается сотрудницей модного магазина одежды, причем с большим стажем. Как у свидетелей обвинения, которым власти в целях безопасности измышляют новые личности, у нее в грезах существует, пусть не высказанная, но все же полноценная биография. Удивительный выверт сознания. Судя по всему, в ее новые профессиональные обязанности входит менять одежду на манекенах, стоящих в уличной витрине, причем согласно какому-то таинственному, непонятному графику. Более того, у нее возникает чувство, что все ее существование рабски подчинено единственной цели – одеванию и раздеванию этих кукол. Такая участь крайне ее угнетает, и ее анимус целиком сосредоточен на манекенах. Таков общий фон сновидения, который теперь начинается как таковое. В один особенно унылый день в пределах этого рабского бытия наша одевальщица манекенов приходит на работу. Ей досадно и страшно. Последняя эмоция на этом этапе сновидения – некая иррациональная данность. Ее дожидается небывалое количество новой одежды, в которую нужно облачить толпу манекенов в витрине. Их тела не теплые, не холодные, неприятные на ощупь. Обрати внимание на редкий пример восприятия температуры в сновидениях, пускай нейтральной. Она с тоской озирает ряды лиц, словно нарисованных пастелью, а затем говорит: «Довольно танцев, пора одеваться, спящие красавицы». В этих словах нет ничего спонтанного, как будто они ритуально произносятся перед началом каждого одевания. Но ход сна меняется, прежде чем пациентка успевает сделать что-то хоть с одним из манекенов, которые уставились в пустоту предвкушающим взглядом. Рабочий день закончился. Она вернулась в свою маленькую квартирку, там ложится спать и видит сон.
Мисс Локер всячески подчеркивает, что этот сон уже не ее, а одевальщицы-манекенов. Одевальщице снится, что она у себя в спальне. Однако это ее спальня, судя по всему, представляет собой залу со старинной обстановкой размером с небольшой театр. Помещение тускло освещено настенными лампами, отделанными драгоценными камнями. Свет как-то стеклянно ложится на ковер со сложным узором и антикварную мебель, массивную и обильно лакированную, расставленную по комнате тут и там. Спящая воспринимает эти предметы скорее как чистую идею, нежели чем физические объекты, поскольку очертания их расплывчаты и повсюду лежат тени. Тем не менее, одна деталь видится ей весьма четко. Это главная особенность залы. Одна из стен полностью от пола до потолка отсутствует. Вместо нее открывается вид на усеянную звездами черноту, которую пациентка видит либо через огромное окно, либо иррациональным образом в не менее огромном зеркале. Так или иначе, этот лабиринт из звезд и черноты подобен колоссальной фреске и намекает на неопределенное расположение комнаты, которая до той поры казалась уютно разместившейся на перекрестии известных координат. Теперь это лишь точка, затерянная в неведомой вселенной сна. Спящая находится на противоположном конце помещения относительно звездной бездны. Сидя на краю какого-то дивана, без подлокотников и спинки, отделанного изысканной парчевой тканью, она смотрит перед собой и ждет. Без дыхания, без сердцебиения, ее сновидческой личности эти функции без нужды. Все погружено в тишину. Эта тишина, однако, неким образом наполнена странными колебаниями сил, которых спящая не может толком описать. Безумная физика, электризующая атмосферу демоническими токами, которые таятся сразу за порогом физического восприятия. Все это воспринимается посредством каких-то смутных, чисто сновидческих чувств. Затем возникает новое ощущение, несколько более конкретное. От того большого зеркала или окна тянет стужей. Возможно, теперь это всего лишь зияющий проем, безо всяких окон, выходящий в холодную пустоту. Внезапно нашу спящую охватывает совокупный ужас перед всем, что с ней происходило, происходит и еще произойдет. Не сходя со своего неудобного дивана, она обшаривает помещение взглядом в поисках источника этого ужаса. Многие места для ее взора недоступны, как на картинке, которую местами заштриховали, но ничего особенно пугающего она не видит и на мгновение успокаивается. Но ужас захлестывает ее с новой силой, когда она осознает, что не проверила позади себя и кажется физически не способна на это. У нее за спиной находится нечто. Вот жуткая истина. Она почти знает, что это за сущность, но некая анаирическая афазия не дает ей ни произносить слов, ни ясно мыслить. Ей остается только ждать, надеясь, что вскоре внезапное потрясение вырвет ее из сна. Теперь она понимает, что она спит по какой-то причине, думая о себе в третьем лице. Слова «она спит» неким образом становятся мотивом, пронизавшим все окружающее. Это подпись под самим сном в самом низу. Это голоса, эхом разносящиеся по зале. Это надпись на полосках бумаги, как в печеньях с предсказаниями, спрятанных по ящикам комодов. Это заезженная пластинка, которая крутится и крутится на старом патефоне в голове спящей. Потом все слова, составляющие эту монотонную формулу, выбираются из своих разнообразных укрытий и опускаются где-то за спиной спящей, словно стая птиц. Там они какое-то время щебечут, как на застывших плечах статуи в парке. Спящий все именно так и представляется, включая сравнение со статуей. Позади нее нечто по природе схожее со статуей, и оно приближается.
Это нечто излучает ауру жгучего напряжения и подбирается вплотную. Его громадная тень падает на пол и растекается вокруг ее собственной. Она по-прежнему не в силах обернуться. Суставы и все тело одеревенели. Может, получится закричать, думает она и делает попытку. Ничего не выходит, потому что рот ей уже зажала ладонь. Уверенная, еле теплая. Ощущение от пальцев на губах спящей, как от толстых пастельных мелков. Затем она видит, как из-за ее левого плеча вытягивается длинная тонкая рука и трясет у нее перед носом какими-то грязными обносками, заставляя их плясать. И в этот момент бесстрастный шипящий голос шепчет ей в ухо: «Пора просыпаться, куколка». Спящая пытается отвести взгляд, только глаза ее и слушаются. Тут она впервые замечает, что в комнате повсюду, в затененных местах, лежат люди, одетые как куклы. Их тела осели, рты широко разинуты. Они не выглядят живыми. Некоторые вправду обратились в кукол, их плоть утратила податливость, глаза влажный блеск. Другие пребывают в различных промежуточных состояниях между человеком и куклой. Спящая с ужасом осознает, что и ее рот широко открыт и почти не закрывается. Но вот, наконец, обретя силу в страхе, она поворачивается лицом к зловещей силе. Тут сон достигает крещендо, и пациентка просыпается. Однако не в кровати одевальщицы манекенов, видевшей сон во сне. Она перенеслась на спутавшиеся, но реальные простыни, которые принадлежат ее секретарской ипостаси. Не вполне уверенная, кто она и где она, первым делом после пробуждения мисс Локер стремится закончить движение, которое начала во сне. То есть обернуться и посмотреть, что сзади нее. Гипнопомпическая галлюцинация, которая за этим последовала, стала для нее весомым поводом, чтобы обратиться к услугам психиатра. Взглянув себе за спину, она увидела не только привычное изголовье и голую стену над ним. Из этой лунно-белой стены выдавалось лицо женского манекена. В этой иллюзии пациентку больше всего встревожило то, и здесь мы забираемся еще глубже, хотя и так уже были на зыбкой почве, что лицо не растворилось на фоне стены, как обычно бывает, когда видишь что-то с просонок. Скорее, этот выступающий лик одним плавным движением ушел обратно в стену. На крики пациентки сбежалось немало обеспокоенных людей из соседних квартир. Конец сна и связанных с ним переживаний.

0: Дорогая моя, ты наверняка можешь представить мою реакцию на вышеизложенное психическое повествование. Каждая нить, за которую я тянул, вела к тебе. Характер сновидения мисс Локер и по атмосфере, и по сюжету живо напоминает о вопросах, которыми ты занимаешься вот уже несколько лет. Разумеется, я имею в виду всеобъемлющее космическое настроение сна мисс Локер и то, как пугающе он соотносится с определенными идеями, хорошо, теориями, которые, на мой взгляд, заняли чересчур важное место и в твоих ума, и в твоей ви. В частности, я говорю об иномирье, которое ты, по твоим словам, открыла путем, сочетая оккультные практики с глубоким анализом. Позволь мне отклониться от темы и коротко прокомментировать сказанное. Милая, не то чтобы я против, чтобы ты изучала гипотетические модели реальности, но почему именно эту? Зачем приписывать этим мелким зонам, как ты их называешь, такие отталкивающие атрибуты, точнее, антиатрибуты, если уж использовать твой жаргон? Эксцентричные шутки об этом странном предмете и фразочки вроде «очаги интерференции», «космостатические помехи» создают неверное впечатление о твоих талантах в качестве мыслящего представителя нашей профессии. Ну и прочее. Непредставимая жуть. Искажение связей, которые якобы имеют место в таких зонах, эти игры с реальностью и прочая трансцендентная чушь. Знаю, стараниями психологии на картах сознания можно найти и до нельзя своеобразные территории, но ты настолько углубилась в ультраментальные задворки метафизики, что можешь, боюсь, и вовсе не вернуться, по крайней мере, без ущерба для своей репутации. Если рассмотреть сновидения мисс Локер через призму твоих идей, то можно заметить некоторые параллели, особенно в запутанном сюжете ее грез. Но знаешь, когда эти параллели прямо-таки сразили меня, как удар молотом, после того, как она закончила свой рассказ. Уже приняв нормальную позу, мисс Локер высказала несколько замечаний, которые явно были призваны передать весь масштаб ее мук. Очевидно, она сочла de rigueur сообщить мне, что после эпизода со сном у нее стали зарождаться сомнения относительно того, кто она на самом деле. Секретарша? Одевальщица манекенов? Другая? Другая? Конечно же, она сознавала свое истинное, действительное «я», просто некое новое чувство нереальности делало эту уверенность неполной. Как ты, несомненно, видишь, упомянутые личностные фокусы соответствуют агрессии против «я», которая характерна для этих твоих зон, как ты заявляешь. И каковы же границы «я»? Нет ли общности между внешне несвязанными предметами? Как соотносятся одушевленные и неодушевленные? Радость моя, ну скучно же. Это напомнило мне ту затасканную притчу про китайца Джуан Цзы, которому снилось, что он бабочка, но когда он проснулся, то сделал вид, будто не знает, кто он. Человек, которому снится сон про бабочку, или бабочка, которой сейчас снится сон, и тому подобное. Вопрос вот в чем. Снятся ли бабочкам сны? Ответ – нет. Обратись к научным трудам по теме, ну хотя бы раз. На том и делу конец. Однако возразишь ты без сомнения, что если сновидец не человек и не бабочка, а то и другое сразу, или не то и не другое, или, допустим, и вот так, мы могли бы продолжать очень долго и продолжали. Наверное, самая отвратительная концепция, которую ты разработала в рамках темы, это твой так называемый «всевышний мазохизм» или доктрина о «большом я», терроризирующем собственные мелкие осколки. То самое совсем другое, что терзает человека-бабочку жуткими подозрениями, а не ведется ли в его совокупной голове некоторая игра? Проблема в том, возлюбленная моя, что ты с таким упорством настаиваешь на объективной реальности всего этого, и что порой тебе удается заражать своими специфическими воззрениями других. Меня, например. Выслушав рассказ мисс Локер, я поймал себя на мысли, что подсознательно анализирую ее сон с твоих позиций. Умножение ее ролей, в том числе обмен ролями с манекеном, действительно заставила меня задуматься о некой божественной сущности, которая разбивается на осколки и пугает саму себя, чтобы развеять космическую скуку, что вроде бы не редкость и среди немалого числа почтенных богов мировых религий. Я также вспомнил о твоем всевышнем сновидении, этой штуке, которая в собственном мире всесильна. Размышляя о мире из сна мисс Локер, я глубоко прочувствовал тот старый трюизм о солипсическом грязящем божестве, которое повелевает всем, что видит, и все это лишь оно само. И мне даже пришло на ум неизбежное следствие, вытекающее из солипсизма. Если в любом сновидении во Вселенной некто вынужден всегда допускать, что существует и другая Вселенная, Вселенная после пробуждения, а после встает вопрос, как в случае с нашим Засоней-китайцем, когда некто в самом деле спит и что собой может представлять его «я» из яви, то этому нашему некто не узнать никогда. Тот факт, что подавляющее большинство мыслителей отвергают доктрину солипсизма во всех формах, говорит о неотъемлемом ужасе и омерзительной нереальности его выводов. В конце концов, кошмарное чувство нереального намного чаще возникает у некоторых людей в рамках того, что мы называем человеческой реальностью, чем в человеческих снах, где все абсолютно реально. Видишь, до чего ты меня довела? По хорошо известным тебе причинам я всегда пытаюсь поддержать твою аргументацию, любовь моя. Не могу удержаться. Но, по-моему, тебе не стоит распространять свое влияние на невинных людей вроде этой девушки. Должен признаться, я загипнотизировал мисс Локер. Ее бессознательные показания во многом изобличают тебя. Она чуть ли не настаивала на гипнозе, считая, что так будет легче всего доискаться до источника ее проблем. Уступив ее отчаянным мольбам, я согласился. По счастливой случайности меня ожидало одно открытие. Она оказалась прекрасным объектом гипноза. Мы решили ограничиться проникновением в тайну ее сна. По моей просьбе, мисс Локер начала рассказывать все заново, поскольку в гипнотическом состоянии память работает точнее. Предыдущий вариант оказался поразительно полным, за исключением важной детали, до которой я скоро дойду. Я велел ей поподробнее остановиться на том, какие чувства она испытала во сне, и какой смысл усматривала в происходящем, если вообще усматривала. Ее ответы на эти вопросы сбивались временами на бессвязный язык сновидения и бреда. Она рассказывала ужасающие вещи про жизнь, про иллюзорность, про грезы о плоти. Думаю, нет нужды передавать здесь этот жуткий вздор, поскольку примерно то же самое говорила мне и ты в одном из своих состояний. Ну, серьезно, ты так много говоришь и думаешь об этих своих зонах метафизически освежеванного «я», что даже противно. Та мелочь, о которой мисс Локер упомянула только под гипнозом, которую я опустил чуть выше, объясняла весьма многое и намекала на тебя. Когда пациентка описывала сцены из своей сновидческой драмы в первый раз, она забыла, либо просто не пожелала распространяться о присутствии еще одного персонажа, скрывающегося на заднем плане. Это была хозяйка упомянутого модного магазина, властная начальница, роль которой исполняла некая дама-психоаналитик. Не то чтобы ты появлялась на сцене, даже эпизодически, тем не менее, в состоянии гипноза мисс Локер мимоходом обмолвилась о работодателе своего анаэрического «я». Это была одна из многочисленных предпосылок, образующих основу сна. То есть ты, дорогая, присутствовала в гипнотической повести мисс Локер не только душой. Это открытие оказало мне неизмеримую помощь в обобщении улик против тебя. Однако же природа улик была такова, что я не мог исключить и возможности сговора между тобой и мисс Локер. Поэтому я воздержался от вопросов касательно отношений моей новой пациентки с тобой, а также умолчал о сведениях, озвученных ею под гипнозом. Я решил считать ее соучастницей, пока не будет доказано обратное. Впрочем, я рассматривал и другие версии, особенно когда выяснилось, что мисс Локер необыкновенно восприимчива к гипнозу. Раз Не может быть такого, счастье мое, что невероятный сон мисс Локер был подсказан ей путем постгипнотических внушений, в которых ты достигла такого мастерства. Насколько знаю, лабораторные эксперименты в этой области проходят порой с пугающим успехом, но пугающие, безусловно, твоя специальность. Еще один вариант – изучение телепатических снов, к которым ты питаешь немалый интерес. Так чем же ты занималась в ночь, когда мисс Локер мучилась со своим сном? Ты была не со мной, уж я-то знаю. И сколько из этих фантомов были спроецированы на ментальный экран моей бедной пациентки из внешнего источника? Это лишь горстка из тех диковинных вопросов, которые в последнее время возникают сами собой. Но ответы на подобные вопросы прояснят лишь средства, избранные тобой для этого преступления. Как насчет мотива? Здесь мне не придется особо задействовать свои умственные резервы. Кажется, ты не остановишься ни перед чем, лишь бы навязать свои идеи остальному человечеству. Пациентам, увы, коллегам, назойливо, и мне. С любовью, надеюсь. Понимаю, одинокой провидице наподобие тебя трудно оставаться безгласной и незамеченной, но ты избрала столь эксцентричный путь, что, боюсь, лишь единицам хватит смелости последовать за тобой в эти царства иллюзий и страданий, по крайней мере, по доброй воле. И это возвращает нас к мисс Локер. К концу нашей первой и единственной сессии я все еще не определился, сознательно она тебе содействует или нет, поэтому на твой счет помалкивал, как воды в рот набрал. Она также не указала на тебя хоть с какой-то конкретностью, за исключением, конечно же, признания под гипнозом. Как бы то ни было, она и в самом деле производила впечатление искренне встревоженной молодой дамы и попросила выдать ей рецепт. Подобно доктору Бовари, который пытался избавить свою супругу от тягостных снов, прописывая ей валериану и камфорные ванны, я подсказал мисс Локер план обретения покоя, частью которого были валиум и общение. Последнее я рекомендую и нам с тобой, куколка. Далее мы договорились встретиться ровно через неделю и в то же самое время. Мисс Локер как будто была исполнена благодарности, хотя и не настолько, если верить моей секретарше, чтобы внести плату за прием. Куда она попросила нас направить счет, ты узнаешь чуть позже. В следующую среду мисс Локер навстречу не явилась. Это меня не особенно насторожило, поскольку, как тебе известно, многие пациенты, вооруженные рецептом на транквилизаторы и единственным сеансом терапии, приходят к выводу, что дальнейшая помощь им не требуется. Однако, к тому времени я проникся личным интересом к случаю мисс Локер и потому был крайне разочарован, что мне не представится возможности работать над ним и дальше. Когда истекли 15 минут ожидания, я попросил секретаршу позвонить пациентке по оставленному ею номеру. С моей предыдущей секретаршей... Ах, бедняжка, это было бы сделано автоматически. В общем, новая девочка вовсе не так хороша, как вы говорили, доктор. Не стоило идти у тебя на поводу и брать такую работницу, но это уже мой промах, верно? Несколько минут спустя Мэгги вошла в мой кабинет, в теории уже попытавшись связаться с мисс Локер. С каким-то даже загадочным нахальством она предложила мне набрать номер самому, положив передо мной карточку со всеми данными новой пациентки. Затем она покинула комнату, не сказав более ни слова. Сколько же наглости в этой будущей безработной. Я позвонил по номеру, при этом на моем кнопочном телефоне случайно сложилась мелодия песенки про Мэри и барашка, и после второго гудка трубку взяли. Голос принадлежал молодой женщине, но никак не мисс Локер. Так или иначе, ответ подразумевал, что номер неверный. Правильный, но неверный. Тем не менее, я поинтересовался, можно ли по этому или какому-то добавочному номеру связаться с некой мисс Локер. Но голос сознался в полном неведении относительно существования человека с таким именем. Поблагодарив женщину, я повесил трубку. Прошу меня простить, радость моя, но к тому времени я начал чувствовать себя жертвой чьего-то розыгрыша. Твоего, точнее говоря. «Мэгги», — спросил я по-внутреннему, — «скольким еще пациентам назначено на сегодня?»
1: «Одному»,
0: — незамедлительно ответила она, а затем, хотя ее не просили, добавила:
1: «Но я могу отменить, если хотите».
0: Я сказал, что хочу и что до конца дня меня не будет. В мои планы входило нанести визит мисс Локер по адресу, указанному в ее карточке, тоже фальшивому, скорее всего. У меня было подозрение, что адрес приведет меня в ту же географическую точку, что и связующая электронная нить подложного телефонного номера. Разумеется, мне не составило бы труда уточнить это и не выходя из офиса, но, зная тебя, милая, я предположил, что личный визит себя оправдает. Так и оказалось. Дом находился в часе езды в фешенебельном районе на противоположном конце города от того фешенебельного района, в котором располагается мой офис. И мне хотелось бы, чтобы ты тоже сменила адрес, разве что по какой-то причине тебе требуется пребывать рядом с трущобами, этим источником излучения, вещающим на частотах хаоса и запустения, как ты и сама, наверное, утверждала бы. Я припарковал свой большой черный автомобиль на указанной улице, которая оказалась главной в торговом районе пригорода. Это было в прошлую среду. Если помнишь, день выдался довольно необычный. Данные обстоятельства я не считаю частью твоих происков, имевших цель устроить мне приключения. Большую часть утра погода была пасмурной и хмурой, а во второй половине дня так преждевременно стемнело, что на небе четко виднелись звезды. Собиралась гроза, и воздух был наэлектризован уместной тревогой, предшествующей потопу. Витрины магазинов излучали мягкий свет, а ювелирный салон, который я заметил краем глаза, мерцал электрическим великолепием. Я шел в тишине вдоль шеренги деревьев. Каждый тонкий ствол у тротуара был обложен затейливой мозаикой. Все до одного листочки трепетали. Конечно же, нет необходимости и дальше расписывать атмосферу места, где ты, любовь моя, и сама бывала много раз. Я всего лишь хотел показать, насколько остро проникся неким зловещим настроением, насколько созрел для последовавших вскоре хорошо спланированных фокусов. Отличная работа, доктор. Что же до расстояний, то уже через несколько унылых кварталов я оказался перед домом, где якобы жила наша мисс Л. К той минуте было яснее ясного, чего мне ждать. Пока что сюрпризов не было. Оглядев неоновую вывеску, я услышал голос молодой женщины, шепчущей мне в ухо:
2: «Мадемуазель Стиль!»
0: С искусственным французским акцентом. «Силь вупле?» А ведь это именно тот, разве нет, магазин, где ты, похоже, и сама покупаешь немалую долю своих очаровательных одеяний. Однако со своими ожиданиями я забежал вперед. Чего я не ожидал, так это небывалых ухищрений, на которые ты пошла, чтобы разжечь во мне чувство странного откровения. Скажи, прошу, не для того ли это было сделано, чтобы прочнее связать нас всевышними узами нереального? В общем, в витрине «Мадемуазель Стиль» я увидел то, что по твоему замыслу и должен был увидеть. Как мне представляется, по крайней мере. Он даже был одет в тот же комплект с клетчатой юбкой, в котором, помнится, мисс Локер явилась на нашу первую встречу. И, должен признать, я был несколько шокирован. Возможно, отчасти это объясняется странными погодными условиями того дня, когда присмотрелся к застывшему лицу манекена. Опять-таки не исключено, что я подсознательно стремился найти сходство между мисс Локер, твоей сообщницей, знает она об этом или нет, и фигуры в витрине. Вероятно, ты догадываешься, какую особенность имели, как мне показалось, глаза манекена. Черту, которую, по твоим расчетам, мне надлежало воспринять как некоторую влажность этого неподвижного взгляда. Кому в среду выпал срок, тот познает тяжкий рок. сожалению, у меня не было времени окончательно убедиться в верности своего наблюдения, поскольку в этот момент начался средней силы ливень. Я бегом бросился к ближайшей телефонной будке, где меня так и так ждали кое-какие дела. Выудив из памяти номер модного магазина, я позвонил туда во второй раз. Это было несложно. Несколько сложнее оказалось подделаться под тебя, тонкоголосая любовь моя, и спросить, отправили ли уже из бухгалтерии магазина ежемесячный счет на мое, то есть твое имя. Судя по всему, моя имитация удалась, так как голос в трубке напомнил мне, что я уже оплатила все последние расходы. Ты поблагодарила продавщицу за информацию, извинилась за забывчивость и попрощалась. Наверное, надо было спросить у девушки, не она ли наряжала манекен в витрине под мисс Локер, хотя все могло обстоять и наоборот, и это мисс Локер оделась под магазинный манекен. Во всяком случае, я установил явную связь между тобой и магазином. Казалось, у тебя везде могут быть сообщники, и, признаться честно, в той тесной телефонной будке меня одолела легкая паранойя. Когда я, сломя голову, кинулся к своему седану, дождь припустил пуще прежнего. Слегка намокнув, я некоторое время сидел в машине и протирал очки носовым платком. Как было сказано, у меня началась легкая паранойя, и дальнейшее это подтверждает. Сидя без очков, я как будто бы что-то увидел в зеркале заднего вида. Зрительная беспомощность в сочетании с клаустрофобией от пребывания в машине с залитыми дождем стеклами спровоцировала во мне кратковременный, но совершенно отчетливый приступ паники. Естественно, я быстро надел очки и убедился, что на заднем сиденье ничего нет. Суть, однако, в том, что мне пришлось проверять это, чтобы снять спазм тревоги. Ты добилась своего, дорогая, заставив меня пережить мгновение «я» ужаса, и в это мгновение я также стал твоим сообщником в заговоре против себя. Браво! Ты и вправду своего добилась. При условии, что мои заключения в основе своей верны, даже в большей степени, может, чем думаешь или рассчитывала. Теперь, сделав это признание, я могу перейти к истинному предмету этого письма и весомому поводу, стоящему за ним. Это уже в гораздо меньшей степени связано с Эл Локер и в большей с нами, драгоценная моя. Прошу тебя проявить сочувствие и, прежде всего, терпение. В последнее время я чувствую себя нехорошо, и причина тебе прекрасно известна. Эпизод же с мисс Локер отнюдь не поспособствовал более полному взаимопониманию между нами и только усугубил ситуацию. Меня каждую ночь терзают жуткие кошмары. Это меня-то! И они напрямую обусловлены благонамеренным, я полагаю, воздействием, которое оказали на меня ты и мисс Локер. Я опишу один из этих кошмаров и, соответственно, их все. Больше о сновидениях не будет, обещаю. Во сне я сижу у себя в спальне на расстеленной кровати и одет в пижаму. Ах, неужели ты так ее никогда и не увидишь? Через окно в комнату проникают лучи от уличных фонарей, частично освещая ее. Еще мне кажется, хотя непосредственно я этого не наблюдаю, что свет также исходит от целой галактики созвездий, мертвенное сияние, которое неестественно выбеливает всю верхнюю половину дома. Мне надо в туалет. Я сонно плетусь в коридор. И там меня ждет потрясение всей жизни. В выбеленном проходе. Не могу сказать, в залитом светом, потому что, похоже, скорее, будто все покрывает какой-то очень мелкий люминесцентный порошок. Тут и там валяются эти штуки. На полу, на верхней площадке лестницы и даже на самой лестнице, уходящей в более темные пространства. Штуки — это люди, одетые куклами, или куклы, одетые под людей, которые одеты под кукол. помню свое замешательство на этот счет. Но будь это люди или куклы, все головы уже повернуты в мою сторону, когда я выхожу из спальни, и глаза их сияют в белом мраке. Парализованный, да, ужасом, я лишь отвечаю неподвижным взглядом, гадая, а не сияют ли и мои глаза точно так же. Затем одна из человека-кукол, сутуло привалившаяся к стене слева от меня, поворачивает голову на негнущейся короткой шее и смотрит мне в глаза. Что хуже, она заговаривает. И ее голос, ужасающее кудахтанье, пародия на речь, еще ужаснее ее слова.
2: «Стань, как мы, малыш! Умри в нас!»
0: Внезапно я чувствую слабость, как будто из меня высасывают саму жизнь. Собрав все свои двигательные силы, мне удается нырнуть обратно в спальню и завершить сон. Потом я с криком просыпаюсь, сердце в груди колотится, как сумасшедший арестант, решетку и не успокаивается до утра. Это меня очень тревожит, потому что в исследованиях, связующих ночные кошмары с остановкой сердца, есть доля истины. Некоторым несчастным этот воображаемый инкуб, усевшийся на груди, может причинить реальный ущерб в медицинском смысле. И я не хочу стать одним из них. Ты мне можешь помочь, солнышко. Знаю, ты не хотела доводить до такого, но изощренная шутка, которую ты сыграла надо мной с помощью мисс Локер, меня всерьез проняла. Разумеется, сознательно я по-прежнему придерживаюсь намеченной выше критической позиции относительно твоих изысканий, абсурдных в самой основе своей. С подсознательной точки зрения, однако, ты как будто открыла мне глаза на некий пласт, зону, как наверняка бы поправила ты, необъяснимого ужаса в моем сознании и душе. По меньшей мере, я готов признать, что в твоих идеях заложена мощная психическая метафора, но не более. Хотя достаточно и этого, правда? Достаточно хотя бы для того, чтобы заставить меня взяться за это письмо, в котором я прошу твоего внимания, поскольку никакими другими способами привлечь его не удалось. Я так больше не могу. Ты имеешь странную власть надо мной, как будто ты и раньше не знала. Пожалуйста, сними с меня свои чары, давай начнем нормальные отношения. Кому вообще какое дело до метафизики незримых сфер? По-настоящему важны не абстракции, а эмоции. Любовь и ужас, истинная реальность, какие бы непознаваемые механизмы ни крутили их шестеренки, да и наши собственные. Полагаю, ты направила ко мне мисс Локер в качестве иллюстрации к твоим самым глубоким убеждениям. Любовного письма, если угодно. Но что, если я начну признавать странности, связанные с мисс Эл? Допустим, некоторым образом, что она мне только снилась. А значит, и моей секретарше, потому что та ее видела. Допустим даже, что мисс Локер была вовсе и не девушкой, а сущностью с множеством я, отчасти человеком, отчасти манекеном, и с твоей помощью какое-то время грезила о существовании. Воспроизвела себя в человеческой форме, как мы воспроизводим сами себя в бесконечном множестве образов и обликов всех этих олицетворений твоей плоти. Тебе хочется, чтобы я думал о таких вещах, о таинственных связях между всем, что есть в этом мире и других мирах. Ну и что, если они есть? Мне плевать! Забудь про другие я. Забудь про взгляд на жизнь от третьего, четвертого, энного лица. Имеют значение только первое и второе я и ты. И во что бы ты ни стало, забудь про сны. Лично я уверен, что я не сон. Я настоящий доктор. Ну, как приятно, когда тебя обезличивают. Так что будь так добра признать мое существование. Сейчас уже за полночь, а я не ложусь. Боюсь, что опять приснится кошмар. В твоих силах избавить меня от этой участи, если того пожелает твое сердце. Тебе лучше поторопиться. Наше время истекает, любовь моя, как для меня истекают последние минуты бодрствования. Скажи, что для нашей любви еще не слишком поздно. Прошу, не разрушай всего. Ты лишь сделаешь больно сама себе, и вопреки твоей возвышенной теории мазохизма, ничего божественного в нем нет. Так что довольно твоих чудных психических иллюзий. Будь проще. Будь умницей. Как же я устал. Говорю доброй ночи, но не до... свидания, мой неразумный возлюбленный. Спи своим одиноким сном и грейся о множестве других. Они тоже часть тебя, часть нас. Умри в них и оставь меня в покое. Я приду за тобой позже, и ты навсегда останешься со мной в своем особом уголке, как когда-то моя маленькая Эми. Этого ты хотел, это и получишь. Умри в них. Да, умри в них, простачок, дурак, любовник, глупенькая кукла. Умри с прекрасным, ярким сиянием.

Еще небольшой рассказ Леонида Каганова «Ви-98». Он, я уверен, понравится прежде всего людям, которые работают с компьютерами, работают постоянно. Но надеюсь, что все остальные слушатели также отнесутся к нему со вниманием.

0: Леонид Каганов, ВИ-98. Вот уже третью ночь семинарист Хама Брут читал молитвы в старой церкви над гробом усопшей дочери пана, очертив на полу круг мелом. Первые две ночи ведьма вставала из гроба и ходила рядом, творя черные заклинания, но не в силах переступить черту. Хама чувствовал, что самое страшное случится в последнюю ночь. Так и стало. Вдруг среди тишины послышался шум, как от множества летящих крыльев, раздался жуткий вой, и изо всех щелей несметные силы чудовищ ринулась в церковь. И вмиг все пространство было наводнено страшными чудовищами, и места не было ступить в сторону. Не в силах увидеть Хаму, в круге нечистая сила металась рядом, едва ли не цепляя его своими крылами, когтями, клешнями, жвалами и рогами. Они искали Хаму Брута, но не могли увидеть.
1: «Ступайте и приведите Вия! Вий нам укажет его!» —
0: вдруг раздался истошный вопль ведьмы. Тотчас же все умолкло, и в наступившей тишине послышалась тяжкая поступь. Взглянув искоса, Хама с ужасом увидел, как семеро жутких существ ведут под руки громадное лохматое страшилище, напоминавшее гигантского паука, человека и волка одновременно. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Остановившись посреди залы, Вий ощерил рот и произнес густым подземным голосом:
2: «Поиск Хамы Брута. Начать?»
0: «Да!» — заорали упыри и вурдалаки изо всех углов церкви.
2: «Окей», — ответил Вий и принялся своими узловатыми ручищами шарить вокруг себя, не сходя с места.
0: Вскоре натолкнулся он на морды упырей, приведших его, и объявил:
2: «Обнаружена новая версия нечистой силы. Для продолжения удалите старую нечистую силу».
0: По рядам нежити прошел тяжкий вздох, и, наконец, старые упыри и вурдалаки поднялись и вышли. Остались лишь молодые. Церковь вполовину опустела.
2: «Окей, теперь порядок», — сказал Вий. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Для поиска Хамы Брута нам потребуется 43 минуты. Перед началом мне необходимо уточнить свою конфигурацию. Начать?»
3: «Начать!» — заголосили упыри.
0: Существо замерло и, казалось, мыслью было погружено внутрь себя.
2: «У меня обнаружены органы: клыки, раздвоенный язык, гланды. Удалить гланды?»
1: «Не время!» —
0: пискнул кто-то из совсем молодых упырей и тотчас испуганно смолк.
2: «Окей», — согласился Вий. «Отмена. Продолжаю поиск на лицевой стороне. Обнаружены органы: щетинистый подбородок, нос крючком, гланды. Обнаружены еще одни гланды».
0: Вий тревожно подсокал языком и добавил озабоченно:
2: «Возможен конфликт органов. Удалить вторые гланды?»
0: «Удалить», — растерянно ответили ему.
2: «Окей. Начинаю удаление.

0: Попробовать еще раз? Да! Ошибка. Попробовать еще раз? Нежить тревожно смолкла. Вий подождал ответа и, не дождавшись, предложил: «Попробуйте поднять веки вручную». Тут же все сонмище кинулось подымать ему веки. «Глаза открыт в режиме доступа», — заявил Вий и сей же час начал оглядываться. Хамабрут сжался от страха. Вий повертел головой из угла в угол, посмотрел на двери, на окошки под потолком и сказал: «Поздравляю, вы пригласили Вия. Слишком мало места для работы в церкви. Закройте все окна и удалите часть нечистой силы».
1: «А окна зачем закрывать?» —
0: пискнул маленький упырь и вновь испуганно смолк. Вий пожал плечами, как если бы речь шла о само собой разумеющемся, и предложил: «Попробуйте заменить церковь». Без дальнейших пререканий толпа чудовищ разделилась, и немалая часть их покинула церковь. Оставшиеся чудища взлетели и запахнули железные окна под потолком. «Поздравляю! Вы пригласили Вия. Начинаем поиск», — сказал Вий и начал сызнова оглядывать вокруг себя. «Обнаружена церковь. Обнаружен пол. Обнаружены вурдалаки, упыри, оборотни, вампиры. Обнаружен круг на полу. В круге обнаружен... Ошибка. Мало памяти. Я забыл, как выглядит Хамабрут».
2: В сей же миг нежить наперебой стала описывать облик Хамабрута своими жуткими голосами, да столь подробно, что Хама не переставал дивиться тому, забыв про лютый страх. Наконец, все смолкли.
0: «Поздравляю! Вы пригласили Вия», — сказал Вий, нарушив тишину. «Продолжение поиска. Обнаружена церковь, нечисть, пол, круг, а в круге...» Хама почувствовал, как сердце его ушло в пятки. «Вот он!» Вий вытянул вперед корявую лапу и уставил на Хаму свой палец, но промахнулся и указал на маленького упыря, оказавшегося близ круга.
1: Это не я!» — заверещал
0: было тот, но вмиг был разорван на клочки. «Ошибка», — объяснил Вий. «Попробуйте установить пальцы более высокого разрешения».
1: «Вий, ну пожалуйста, ну попробуйте еще раз!» — взмолились упыри и вурдалаки.
0: «Попробуйте заменить церковь».
1: «Ну, Вий, ну пожалуйста, ну что вам стоит?»
0: «Окей», — согласился Вий. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Продолжение поиска. Обнаружена церковь, обнаружена нечисть, обнаружен пол, обнаружен круг». Вий замер, и наступила тишина. Казалось, взгляд его указывает на Хаму, но Вий лишь смотрел поверх его головы на дальнюю стену церкви. «Обнаружены иконки!» — объявил он. «А-а-а!» — возмущенно закричало сонмище. «Перенести!»
1: «Да!»
0: «Начинаем перенос иконок!» — скомандовал Вий. «По окончании переноса иконки не могут быть восстановлены. Согласны?»
1: «Согласны!» —
0: радостно закричали чудища. Забыв о Хаме, нежить ринулась на стену, сдирая иконки, круша и ломая их и кидая в дальний темный угол. Хама было решил покинуть таинственный круг и улизнуть в общей суматохе, но так и не набрался духу. Он лишь крестился и твердил молитвы, стараясь не глядеть на такое богохульство. Через час разгром церкви был окончен, и Вий продолжил поиск. «Обнаружена церковь, обнаружена нечисть».
2: Вдруг прикричали первые петухи. «Быстрее, Вий, у нас рабочий день кончается!» — заволновалась нечистая сила, но Вий, казалось, не слышал.
0: Напротив, замогильный голос его стал еще более размерен и тягуч. Он продолжал не спеша оглядываться, называя именами все вокруг. Наконец, взгляд его снова упал на Хаму в центре круга. Тут прокричали вторые петухи, но Вий уже поднимал свой жуткий корявый палец.
3: «Обнаружен пол, обнаружен круг, обнаружен пол».
0: Он на миг запнулся.
3: «Системная ошибка. Попытка деления на букву О».
0: С этими словами Вий покачнулся

0: и грузно рухнул на пол. Дрогнули стены и зазвенели стекла в витражах. Чудища остолбенели от неожиданности, а затем ринулись ставить его на ноги, и через некоторое время это им удалось. Вий сперва лишь оторопело мотал головой, вспоминая, зачем он здесь.
1: «Поздравляю, вы пригласили Вия!»
0: И опять он грузно упал. Ему снова помогли встать, и, наконец, Вий окончательно вернулся в себя.
1: «Поздравляю! Вы пригласили Вия! Поиск Хамы Брута! Обнаружена церковь! Обнаружена нечисть! Обнаружен пол! Обнаружен круг! В круге обнаружен...» «Сгинь, проклятый!»
0: Не стерпев ужаса, заорал Хама Брут не своим голосом и замахнулся на Вия кулаком. Вий от неожиданности моргнул, и его веки со щелчком хлопнули в воздухе.
2: «Вий! Где Хама? Это он кричал! Что случилось?»
0: Наперебой затараторили вурдалаки, упыри и оборотни. Вий стоял неподвижно.
1: «Орган веки совершили недопустимую операцию и будут закрыты. Согласны?»
2: «Нет!»
0: – заорала нечисть в ужасе.
1: «Поздно. Орган веки закрыты и не могут быть открыты до завершения сеанса. Для завершения сеанса выведите меня отсюда и снова введите».
0: Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Чудовища заново бросились поднимать его тяжкую тушу, но тут прокричали третьи петухи. Бросив Вия лежащим на полу, испуганная нежить ринулась кто как попало в окна, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, окна были закрыты. Так и остались они там, завязнув в окнах. Получив у пана обещанную 1000 червоных, Хама Брут возвращался в город, в семинарию. Ярко светило полуденное солнце, и за плечами звякали монеты в узелке. Когда Хама проходил мимо церкви, он видел, как в распахнутых настежь дверях метался местный священник, не в силах вынести такого посрамления Божьей святыни, и долетали оттуда грозные крики.
1: «Сгинь! Сгинь, нечистый! Я должен вести службу!» «Компонент Вий не может быть удален, так как является системным», раздавался в ответ густой замогильный голос. «Дружелюбный интерфейс! Сгинь, нечистый!» позволяет обеспечить работу с пользователем и обеспечить 100% надежность. Системная ошибка. Попытка деления на букву О. Продолжить поиск Хамы Брута? Да? Нет? Отмена?

Рассказ Роберта Шекли «Утерянное будущее». Леонард Мишер был обнаружен в сквере перед отелем «Плаза» в состоянии такого возбуждения, что скручивали его трое полицейских и проходивший мимо турист из Байлокси, штат Миссури. В госпитале Святой Клары Мишера поместили в мокрую, то есть завязали руки и туловище мокрой простыней. Это обездвижило его на те секунды, за которые врач приемного покоя успел вколоть ему валиум. К тому времени, когда подошел доктор Майлз, укол уже подействовал. Майлз выставил из кабинета двоих громил санитаров, один из них раньше играл в защите Детройт Лайонс, и медсестру по имени Норма. Теперь пациент уже ни на кого не стал бы кидаться. Он вовсю тащился от валиума, пребывая в том беззаботном состоянии, когда даже мокрая простыня имеет свои приятные стороны. «Ну, мистер Нишер, как мы себя чувствуем?» – спросил Майлз. «Отлично, док», – ответил пациент. «Извините, что я столько неудобств причинил, когда вывалился из пространственно-временной аномалии в сквере перед гостиницей». «Да, такое любого может выбить из колеи», – успокаивающе произнес Майлз. «Я понимаю, это по-дурацки звучит», – продолжал Нишер. «Я это никак не могу подтвердить, но я только что смотался в будущее обратно». «И как вам в будущем?» – осведомился Майлз. «Хорошо». «Будущее – это лапочка», – ответил Нишер. «А что там со мной было, доктор? Вы не поверите». И пациент, мужчина, белый, среднего роста, около 35 лет, в мокрой простыне с широкой улыбкой,

0: улице, рассказал такую историю. Вчера он, завершив рабочий день в бухгалтерской фирме Хенратти и Смирч, пошел домой на 25-ю Восточную улицу. Вставляя ключ в замок, он услышал за спиной странный звук. «Грабить будут», — подумал Нишер, незамедлительно вставая в позу таракана, основную защитную позицию изучаемой им разновидности тайваньского карате. Но за его спиной никого не было. Там колыхался мерцающий красный туман. Облако подплыло к Нишеру, окутало его. Он услыхал странные звуки, увидел яркие вспышки и потерял сознание. «Не волнуйтесь, все в порядке», — услыхал он, придя в себя. Нишер открыл глаза и понял, что он уже не на 25-й улице. Он сидел на скамейке в уютном парке, где были пруды, рощи, аллеи, и странного вида статуи, и ручные косули. По дорожкам прогуливались люди, одетые в нечто наподобие древнегреческих туник. Рядом с ним на скамейке восседал добродушный седой старик, похожий на Чарлтона Хестона в роли Моисея. «Где я?» — спросил Нишер. «Что случилось?» «Скажите», — осведомился старик вместо ответа. «Вы, случаем, недавно с красноватым облаком не сталкивались?» «Да, ну так я и думал. Это была локально-пространственно-временная аномалия, и вы попали из своего родного времени в будущее».
1: «Будущее?» — переспросил Нишер. «Будущее что?»
0: «Просто будущее», — ответил старик. «Примерно на 400 лет вперед, плюс-минус 1-2.
1: «Да вы меня подкалываете», — отозвался Нишер.
0: Он несколько раз спрашивал у старичка, ну куда же его занесло на самом деле? А старик отвечал, что он на самом деле в будущем. И это не просто правда. Это не слишком необычно, хотя случается далеко не каждый день. Наконец Нишеру пришлось поверить. «Ну ладно», — сказал он. «И какое оно будущее?»
1: «Прекрасное», — уверил его старик. «Никакие инопланетяне нас не завоевали?»
0: «Ни в коем случае. Недостаток нефти не снизил уровень жизни до нищенского? Энергетический кризис мы разрешили несколько сот лет назад, когда обнаружили дешевый способ превращать песок в сланец».
1: «Какие же у вас главные проблемы?»
0: «У нас их нет вовсе».
1: «Так это... утопия?»
0: «Судите сами», — улыбнулся старик. «Быть может, вы захотите осмотреться во время своего короткого визита».
1: «Почему короткого?»
0: «Пространственно-временные аномалии сами себя устраняют», — пояснил старик. «Вселенная недолго будет терпеть, что вы находитесь здесь, когда должны быть там. Но обычно ей нужно немало времени, чтобы спохватиться. Пойдем прогуляемся. Кстати, зовут меня Оган».
2: Они вышли из парка и двинулись по прекрасному, усаженному деревьями бульвару. Дома показались Нишеру странными. Слишком много кривых поверхностей и режущих глаз расцветка. От проезжей части дома отделяли хорошо ухоженные лужайки. Нишеру будущее показалось очень милым. Не слишком экзотичным, но милым. Сытые и на вид вполне счастливые люди в древнегреческих туниках прогуливаются по улицам, точно воскресенье в Центральном парке.
3: А потом Нишер заметил, что одна пара от разговоров перешла к делу. Сняла одежду и принялась, как говорили в 20 веке, заниматься этим.
1: Это явно никому не казалось необычным.
3: Оган комментариев не делал, и Нишер тоже промолчал.
1: Но, проходя мимо, он не мог не замечать, что многие пары тоже занимаются этим. Очень многие. Проходя мимо седьмой парочки, Нишер решил выяснить у Огана, то ли сегодня какой-то сексуальный праздник, то ли они наткнулись на слет путан.
0: «Да нет, ничего особенного», — ответил Оган.
1: «Так почему они занимаются этим на улице, а не дома или в отеле?»
0: «Наверное, потому что большинство из них встретились здесь».
2: Это Нишера потрясло.
1: «Вы хотите сказать, что эти люди друг с другом не знакомы?»
0: «Очевидно, нет», — ответствовал Логан. «Будь они знакомы, они, полагаю, нашли бы для этого более подходящее место».
2: Нишер стоял и пялился. Он понимал, что поступает невежливо, но ничего не мог с собой поделать. На него не обращали внимания. Он видел, как люди присматриваются друг к другу, проходя мимо.
1: мимо, и кто-то улыбается кому-то, а тот улыбается в ответ. На мгновение они остановятся и...
3: Нишер попытался задать одновременно два десятка вопросов.
4: «Поскольку вы у нас ненадолго, — перебил его Оган, — позвольте мне объяснить. Вы явились из эпохи сексуального подавления и агрессии. Окружающее представляется вам несдерживаемым развратом, а для нас это не более чем обычное выражение любви и солидарности».
1: «Так вы решили проблему секса? — воскликнул Нишер.
4: «Более-менее случайно, — признался Оган. Мы пытались избавиться от войны, прежде чем перебьем друг друга окончательно. Но чтобы избавиться от нее, мы вынуждены были убрать ее психологическую базу. А основным фактором, как показали исследования, являлась подавленная сексуальность. Как только этот факт стал общепризнанным и общеизвестным, мы провели референдум. Было решено, что для общего блага человеческой расы наши сексуальные повадки следует изменить, репрограммировать». Этим занялись абсолютно добровольно специальные клиники биологической инженерии. Отделенный от агрессии и собственнических инстинктов секс стал для нас смесью искусства и общения.
3: Нишер хотел было спросить, как это повлияло на брак и семью, когда заметил, что его проводник улыбается симпатичной блондинке и даже бочком-бочком к ней подвигается.
1: «Эй, Оган!» — воскликнул он. «Не оставляйте меня!»
4: Старик явно удивился. «Друг мой, я не собирался исключать вас. Наоборот, я хотел бы включить вас, как и все мы».
3: Тут Нишер заметил, что многие прохожие остановились и, улыбаясь, смотрят на него.
1: «Эй, секундочку!» – начал он, непроизвольно становясь в позу таракана, но какая-то женщина уже вцепилась ему в ногу, другая залезла под мышку, а некто третий поглаживал пальцы. «Зачем они это делают?» – крикнул Нишер Огану несколько истерически.
4: «Это самопроизвольное проявление нашей большой радости по поводу новизны и яркости вашего присутствия. Такое случается каждый раз, когда среди нас появляется человек из прошлого. Мы испытываем такую жалость к нему и к тому миру, куда он должен возвратиться, что хотим разделить с ним всю нашу любовь. Так мы и поступаем».
3: Нишеру казалось, что он попал в массовку костюмной драмы из жизни древних римлян. Или вавилонин. Насколько хватал глаз, улицу заполняли люди, и все они занимались этим друг с другом, и друг на друге, и рядом, и под, и над, и между. Но доконало Нишера ощущение, которое вызывало в нем толпа. Оно бесконечно превосходило секс. То был океан любви, сочувствия и понимания.
1: «И далеко это расходится!» — воззвал он, видя, как лицо Огана уплывает на волне тел.
4: «Гости из прошлого всегда вызывают большие завихрения!» — крикнул Оган в ответ. «Наверное, до самого конца!»
1: «До конца?» Нишер не сразу понял, о чем идет речь, потом до него дошло. «Вы хотите сказать, по всей планете?» — произнес он почти благоговейно. Оган улыбнулся и исчез.
3: Нишеру представилась эта сцена. Толпа людей, любящих друг друга и втягивающих все новых и новых участников по мере того, как усиливались чувства, пока волна не захлестнет весь мир. Нишер понял, что это в самом деле утопия. Он понял, что должен как-то принести эту весть обратно в свое время, убедить людей. А потом он оглянулся и увидел, что стоит на южной окраине Центрального парка, перед отелем «Плаза».
4: «Полагаю, момент перехода слишком вас потряс», — осведомился Майлз.
3: Нишер вяло улыбнулся, полузакрыв глаза. Действие валиума кончалось, а с ним и эйфория.
4: «Наверное, у меня просто крыша поехала», — ответил он. «Я думал, что смогу объяснить всем. Мне казалось, что я могу просто схватить человека и выбить из него старые привычки, показать людям, что их тела созданы для любви. Но я, наверное, слишком буйно проповедовал и всех перепугал. Так что полиция меня замела».
3: «Как вы себя чувствуете сейчас?» — спросил Майлз.
4: «Устал и разочарован. Пришел в себя, если вы это хотите услышать. Может, у меня просто были галлюцинации, это не важно. Важно, что я вернулся в свое время, где еще существуют войны, энергетические кризисы и сексуальные предрассудки. Я ничего не могу с этим поделать».
3: «Похоже, вы очень быстро приспособились», — заметил Майлз.
4: «Черт, конечно! Еще никто не обвинял Леонардо Нишера в медлительности».
1: «Звучит разумно», — признал Майлз. «Но я предпочел бы оставить вас в больнице на несколько дней. Поймите, не в качестве наказания, а чтобы действительно вам помочь».
5: «Окей, док», — сонно пробормотал Нишер.
1: «И долго мне тут торчать?»
5: «Не больше пары дней», — успокоил его Майлз. «Как только меня удовлетворит ваше состояние, вы сможете уйти».
1: «Ладно», — пробормотал Нишер и заснул. Майлз приказал санитарам сторожить палату, предупредил медсестру и отправился домой отдохнуть немного. Пока Майлз разжаривал бифштекс, рассказ Нишера не переставал вертеться у него в голове. «Конечно, это бред. Но предположим, только предположим, что это правда. Что если будущее действительно достигло состояния полиморфной извращенной сексуальности, в конце концов, есть немало свидетельств существования пространственно-временных аномалий». Внезапно он решил посетить пациента еще раз. Он торопливо вышел из квартиры и, гонимый странным чувством уходящего времени, повел машину в сторону госпиталя. На сестринском посту во втором крыле никого не было. Отсутствовал и полицейский, несший обычно вахту рядом. Майлз побежал по коридору. Дверь в палату Нишера была раскрыта. Доктор заглянул внутрь. Кто-то сложил кушетку Леонардо и приставил ее к стене, освободив тем самым место на полу, где как раз поместились два санитара, один из них бывший защитник в команде Detroit Lions, медсестра по имени Норма, две сестрички-практикантки, полицейские и женщина средних лет, приехавшая из Денвера навестить родственника. «Где Леонард?» — вскричал Майлз.
6: «Этот парень меня загипнотизировал, наверное», — пробурчал полицейский, с трудом натягивая брюки.
1: «Он проповедовал благую весть», — ответила женщина из Денвера, заворачиваясь в мокрую простыню Леонардо.
6: «Где он?» — заорал Майлз.
1: В распахнутом окне плескались белые занавеси. Майлз воззрился в темноту. Нишер сбежал, и воспламененный кратким видением будущего, конечно, станет разносить весть любви по всей стране.
5: «Может быть, где угодно», — подумал Майлз. «Как во имя всего святого мне найти его? Как мне присоединиться к нему?»
1: Мы продолжим после рекламной паузы.

Случается, жизнь в одно мгновение превращает охотника в дичь, палача в жертву, хозяина в раба, законника в преступника. Тот, кто вечером заснул судьей, может наутро проснуться приговоренным. Счастливчики не замечают перемен. Человек по имени Кейза всего лишь пытался избежать самого худшего. Для него все изменилось за один день. Он увидел наведенный на него ствол парализатора и понял, что проиграл. Но он не мог понять, когда им был сделан неверный ход. Может, тогда, когда он решился на операцию? Или гораздо раньше, когда поступил на службу в контору? Или когда родился, хотя в этом случае с него спрос невелик. Его ни о чем не предупредили.

не складывалось в его мозгу, словно не хватало кусочков рассыпавшейся мозаики. После операции Кей затуговато соображал, и вдобавок случались перебои с памятью. Тем не менее, он ни о чем не жалел. Ему не оставили выбора. Рано или поздно его бы неминуемо вычислили. Он обладал слишком высоким IQ, гораздо выше установленного порога жертвы. И протяни он еще хотя бы полгода, жрецы забрали бы его сознание. Само собой тело, но это уже не так важно. А он хотел быть человеком. Ему нравилось это нехитрое занятие. Пропустить вечером стакан-другой в баре на углу. Возиться с сыном и учить его простым словам. Заниматься любовью с женщиной, которой явно не грозило переступить порог. Выезжать на пикники, бродить по берегу океана в поисках редких раковин. Проводить лето и встретить осень жизни. Но, как выяснилось, уцелеть оказалось гораздо труднее, чем просто существовать. Несмотря на то, что его мозгокишечник стал короче на добрую треть. Кейза еще был способен трезво взглянуть на вещи. Люди из конторы охотились не за ним, а за нейрокаттером. И пока он, Кейза, не выведет их на последнего, убивать его не станут. Разве что немного покалечат. Он знал о методах дознания, применяемых самыми ретивыми из его бывших коллег. Знал больше, чем ему хотелось бы. Однако после операции он избавился как от кошмаров, так и от лишних хлопот с совестью, которая прежде частенько напоминала о себе, словно ревнивая любовница. Кейза не был героем. Среди его современников героев вообще не осталось. При введении сыворотки правды молчали только немые. Соответственно, потеряло всякий смысл и слово «предательство». Кейза жил в здоровом и стабильном социуме, где были искоренены ненужные крайности. Картину портили разве что подонки, не способные оценить красоту жертвы. И, конечно, те, кто примкнул.

Вороны лаяли, по-хозяйски расположившись на помойке. Их крики звучали как пророчество и далеко разносились в сыром воздухе. Да и весь этот гнусный район напоминал Кейзи громадную помойку. Отхожее место с сотнями закоулков. Одним словом, Клоаку. Кроме того, что в железобетонном лабиринте плохо пахло, здесь было еще и опасно. Особенно для чужака. Кейзи не обольщался на свой счет. Для наметанного глаза определить в нем легавого не составило бы труда. Поэтому он старался пореже высовывать нос из тачки, отъезжал на другую улицу, чтобы справить нужду среди развалин, и дважды менял машину. Уже третье дежурство он следил за домом предполагаемого нейрокатера. Это было чертовски нудное и утомительное занятие. «Зачем вообще нужны бабки, если живешь в такой дыре?» – раздраженно думал Кейза, корчась на водительском сиденье и безуспешно пытаясь унять боль в спине. Он-то знал, сколько имеют эти ублюдки за час-другой непыльной работы. Больше, чем он зарабатывал за год, почти ежедневно рискуя своей шкурой. Получалось, что еще одним мотивом его служебного рвения было стремление к справедливости. Самого нейрокаттера можно было брать хоть сейчас. Но Кейза отлично понимал, что его место сразу же займет кто-нибудь из сообщников. Даже туповатый шеф понимал это. В идеале следовало бы вызвать спецназ и накрыть всю шайку разом. Но все чаще агентам конторы противостояли группировки, как нельзя лучше приспособленные к условиям абсолютного подполья. На то, чтобы выявить связи, уходили недели, если не месяцы. Работа ищейки была настолько тонкой, что Кейза предпочитал действовать в одиночку. Он считался лучшим. Когда шеф прямо сказал ему об этом, у Кейза хватило ума насторожиться. Он понимал, что означал подобный комплимент. И с тех пор страх уже не оставлял его.

Из подъезда вышел человек в длинном пальто и низко надвинутой на глаза вязаной шапочке. Он поменял одежду, но не кожу. Кейза узнал его по цвету лица, бледного, как рыбий живот. Хотя до этого видел всего один раз, причем мельком и в сумерках. Про себя Кейза окрестил бледнолицего мертвецом. Это было не так уж далеко от истины. Мало кому удавалось ускользнуть из цепких лап конторы. Мертвец не был членом группировки. Он был пациентом. И пациенты, и нейрокаттеры проходили по одинаковой статье, предусматривающей смертную казнь, ибо и те, и другие подрывали основы государства. С этой догмой Кейзу ознакомили еще в школе. Она прочно засела в его мозгах и до некоторых пор не вызывала внутреннего протеста. Пациентов он безошибочно распознавал по характерной походке. В течение нескольких часов после перенесенной операции те двигались так, будто из них на ходу лилось дерьмо. И вот этого птенчика можно было взять без особых хлопот. Кейза связался по мобильнику с напарником, находившимся за два квартала от него. Напарник грел задницу в баре, смотрел бокс по телевизору и лакал кофе на деньги конторы, поэтому жизнь вовсе не казалась ему осадком в полной бочке холодной тоски. Кейза не без злорадства отправил его на перехват пациента, указав весьма приблизительное направление. Он знал, что успеет первым, и, скорее всего, получит премию, а это совсем не лишнее, когда имеешь жену и ребенка, на котором природа как следует отдохнула. Кейза вылез из машины, застегнул пальто и неторопливо двинулся вслед за пациентом, почти уверенный в том, что тот никуда не денется. Вид у него был такой, будто он разыскивал кого-то по ошибочному адресу. Он едва не поплатился за свою самонадеянность. Мертвец свернул в переулок. Спустя полминуты Кейза выглянул из-за угла. Переулок был пуст. Кейза заподозрил ловушку. Это было вполне возможно. Агентов конторы порой находили в мусорных баках с перерезанным горлом. Подделать походку пациента не так уж трудно. Это был один из коронных номеров самого Кейза, который он исполнял наспор во время попоек с коллегами. Он ощупывал взглядом темные кирпичные стены и паутину металлических лестниц. Ширину он обычно измерял в задницах своей бабушки Сары. Ширина этого переулка составляла примерно одну задницу, что было, в общем-то, немного. Двое мужчин могли бы разойтись, хотя и с трудом. «Еще не поздно вернуться», — подумал Кейза с кислым привкусом обреченности во рту. Но он сам обрекал себя на риск, потому что был не из тех ищеек, которые легко отказываются от добычи. И от премии, конечно. А может, он просто не умел делать ничего другого. Поэтому он достал ствол и начал осторожно пробираться по кирпичной кишке.

0: Здесь было сумеречно даже в солнечный день, а сейчас и подавно. Уже через несколько шагов Кейза наткнулся на деревянный протез ноги, выглядевший в точности как отрубленная конечность. Его работа была не для чистоплюев, и Кейза не поленился заглянуть на всякий случай в стоявший поблизости мусорный бак. Он приоткрыл крышку, и в нос ему ударила волна смрада, от которого его едва не вывернуло. Справившись с подступившей тошнотой, он в очередной раз проклял нейрокаттеров, а также придурков, прибегающих к их услугам. Справа в стене обнаружился лаз, который вел в подвал, но в эту дыру сумел бы протиснуться разве что пятилетний ребенок. Дальше по переулку на пожарной лестнице висела облепленная мухами дохлая кошка. Кейза поздравил себя с тем, что еще не успел поужинать. Труп кошки слегка покачивался, хотя стояло полное безветрие. Под ногами чавкала грязь и хрустело битое стекло. Кейза не мог взять в толк, куда же подевался пациент. Разве что провалился под землю, но на его памяти такого еще не случалось. Он точно знал, что после визита к нейрокаттеру люди не отличались ни резвостью, ни достаточной сообразительностью, чтобы обвести вокруг пальца опытного агента. Они превращались в легкую добычу, имеющую один шанс из десяти. Но и за этот шанс они цеплялись до последнего. А если все было подготовлено заранее, и пациент действовал по плану? Кейза уже сталкивался с подобной предусмотрительностью. Он даже читал найденные во время обыска послания одного такого бедняги, обращенные к самому себе. Это неприятно напоминало письма отца, посланные сквозь время сыну-дебилу. Что-то вроде «Тебе 36 лет. Ты предпочитаешь рыбный суп, зеленый чай и блондинок. У тебя было 5 женщин, но только первую ты любил по-настоящему. Ее звали Эльза». Трогательно до слез. Или смешно. Как посмотреть. В конторе смеялись все, кроме Кейзы, хотя он и растягивал губы в улыбке. На самом деле он понимал, что подобным образом любой человек может выработать для себя целую систему ориентиров, которая обеспечит адаптацию и выживание в будущем. Нанести тайные знаки памяти на полустертую карту собственного ничтожества и оставить еще и конторы в дураках. Кейза прошел еще 30 метров. Его обоняние уже смирилось с вонью, но все остальные чувства были по-прежнему обострены до предела. Тут можно было потерять больше, чем премию. По пути он раздавил картонную коробку, в которую едва поместилась бы голова пациента. Коробка оказалась пустой, но довольно чистой снаружи и изнутри. Кейза отметил про себя это обстоятельство. Облысевшая шавка рылась в объедках. Проходя мимо, Кейза невольно спугнул ее. Она отскочила на несколько шагов, затем поспешно вернулась на прежнее место. Вскоре он добрался до перекрестка. Примерно такая же тараканья щель уводила вправо. Кейза высунул голову из-за угла. Женщина неопределенного возраста катила коляску, приближаясь к нему. Она была одета в дешевое пальто, на голове платок и очки. Лицо опущено, однако аристократической бледностью оно явно не отличалось. Коляска была большая, ярко-синяя. Чужеродное пятно на фоне здешней серости. Коляска закрывала часть фигуры. В любом случае, женщина шла слишком медленно, чтобы он мог заметить в ее походке что-нибудь необычное. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Примерно в 70 метрах от перекрестка проход заканчивался тупиком. Там темнел прямоугольник двери. Из-под колеса коляски выскользнула бутылка и отлетела в темноту, будто не разорвавшаяся граната. Ей захотел было спросить у женщины, не видел ли та человека с очень бледным лицом, но затем подумал, что никто из местных ничего ему не скажет. У этого нищего отребья был своеобразный кодекс молчания. Они могли резать и насиловать друг друга, но ни за что не обратились бы за помощью к представителю официальной власти, не говоря уже о том, чтобы оказать помощь легавому. А главными врагами для них все равно оставались и останутся разъезжающие в дорогих машинах сытые ублюдки, которые умеют грабить и убивать, не пачкая своих ухоженных рук. Кейза решил действовать последовательно. Двигаясь навстречу напарнику, он, по крайней мере, убедится, что тому не удалось перехватить пациента. Чтобы как следует обыскать трущобу, потребовался бы целый отряд, и Кейза не собирался заниматься этим, ставя под угрозу всю операцию. Нейрокаттер был гораздо более ценной добычей. Он прошел 30 метров в прежнем направлении. миновал две наглухо заколоченные двери и очутился на небольшой площадке между домами. Даже здесь Кейза продолжал ощущать симптомы клаустрофобии. Столб с баскетбольным щитом для карликов, веревки, протянутые от стены к стене, дырявый гамак для сбитых рогатками ангелов. На веревках болтались серые простыни, словно саваны в каком-то приемнике распределителя преисподней. Откуда-то сверху доносилась музыка. Рэпер щедро сыпал проклятиями, и Кейза был с ним согласен. Он оглянулся. Женщина, катившая коляску, удалялась от него. Кейзи показалось, что она ускорила шаг. Ее силуэт уже превратился в неразличимое черное пятно. И в этот момент Кейзу осенило. Он обозвал себя кретином и бросился за нею вдогонку. Теперь игра пошла по его правилам. Кейза быстро настиг пациента. Абсолютно уверенный в том, что в коляске нет никакого ребенка, он с разгону пнул жертву тяжелым ботинком в крестец, и мамаша молча рухнула лицом в грязь. Коляска опрокинулась. Из нее вывалился весь реквизит. Длинное мужское пальто, черный кожаный и довольно дорогой кейс, теплая куртка, вязаная шапочка и маска. Мельком Кейза успел подумать, что белая маска теперь особенно напоминает лицо мертвеца, выступившее из размытой дождем свежей могилы. Человек попытался встать. Кейза сделал шаг к нему, готовясь нанести еще один удар. Под подошвой хрустнули очки. Теперь Кейза увидел истинный облик своей жертвы, разве что слегка искаженный грязью и несомненными признаками недавнего тестирования, кровоподтеками на висках и воспаленными слезящимися глазами. Становилось ясно, для чего понадобились платок и очки. Прочие детали маскарада также не привели Кейзу в восторг. Перед ним был мужчина лет 40, довольно плотный, уже обрюзший, весь какой-то рыхлый под просторной женской одеждой. «Лежать!» — рявкнул Кейза, ткнув стволом парализатора в шею пациента. Спустя пару секунд он уже ловко окольцевал пойманную пташку, надев на нее браслеты, а затем заставил подняться и прислонил к стене. Ему понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться. Он испытывал немалое раздражение от того, что на сей раз при аресте пришлось изрядно повозиться. Кроме всего прочего, Кейза испачкал ботинки, брюки и относительно новое пальто. Черт подери, ведь он уже далеко не желторотый патрульный, чтобы бегать за переодетыми мерзавцами. Физически он пребывал не в блестящей форме. Следовало признать, что он слишком стар для такой работы. Но серое вещество у него в порядке. Тут он вспомнил, что поздравлять себя не с чем. Как раз наоборот. Серое вещество лихорадочно соображало, перебирая варианты в поисках выхода. А вскоре и пациент подбросил ему обильную пищу для размышлений. Человек с разбитым лицом прохрипел:
1: «Умный легавый, да? Значит, недолго тебе осталось».
0: «Ну, тебя-то я точно переживу», — сказал Кейза, оскалившись как пес. Ему казалось, что он не сделал ничего особенного. Эта затея с маскировкой такая дешевка.
1: «Вряд ли», —
0: сказал мертвец, глядя на него чуть ли не с жалостью.
1: «Умный, легавый, а все-таки тупой».
0: Кейза не понимал, почему он все еще слушает этого ублюдка и не заткнет ему пасть, сунув ствол в зубы. Возможно, потому что был уверен, теперь тот никуда не денется. И еще потому, что пациент переступил грань, совершив над собой нечто запретное, чудовищное, противное природе. Но одновременно Кейза испытывал жгучее любопытство, ведь он разговаривал с существом, которое добровольно отказалось от своего человеческого естества.
1: «Подумай, дурак»,
0: — продолжал пациент.
1: «Скоро и тебя отправят на тестирование».
0: Кейза уже думал об этом, причем неоднократно. Поэтому слова незнакомца подействовали на него убеждающе, будто пророчество прокаркало безмозглые птицы, которые верят больше, чем всем мудрецам на свете.
1: «Помоги мне, а я дам тебе шанс».
0: Мертвец вливал ему в уши остатки своего яда. Или лекарства. Кейза был не прочь поторговаться. В конце концов, он не впервые вел грязную игру с осведомителями. Премиальные уже почти лежали у него в кармане. «Ну давай, удиви меня», — сказал он, приблизившись к жертве вплотную и приготовившись услышать откровение. Но пациент сказал только:
1: «Справа, в пиджаке».
0: Кейз засунул руку по указанному адресу и нащупал предмет размером с мобильный телефон. Но не телефон. Это был портативный IQ-тестер, штука, которая стоила на черном рынке целое состояние. Светившийся на панели зеленый светодиод сигнализировал о готовности к работе. На черном рынке продавали единственную услугу. Покупатель становился значительно тупее. Насколько тупее, не брался предсказывать никто. Нейрокаттеры имели дело со слишком сложным объектом. При этом клиент рисковал превратиться в идиота. Правда, ни один не жаловался. Все удовольствие обходилось в сумму от 10 до 20 кусков. Огромные деньги. Но жертвам казалось, что жизнь дороже. Нейрокатер либо получал плату по результатам после операционного тестирования, либо пациент уже был не в состоянии заплатить. В общем, это была опасная и жестокая игра, в которой кому-то, если удавалось отсрочить свое поражение, то огромной ценой. В эти секунды Кейза осознал, что ему действительно выпал редчайший шанс, возможно, последний. Ирония судьбы заключалась в том, что он едва не лишил себя этого шанса, грубо обойдясь с переодетым клоуном. Тестер был довольно хрупкой вещью, гораздо более хрупкой, чем человеческий организм. Кейза думал. У него еще был выбор. Премия, сделка или убийство. Пациент должен исчезнуть бесследно, иначе на допросе этот жирный червяк расскажет все. Однако у Кейза не осталось ни времени, ни возможности упрятать того на пару метров под землю. Он бросил взгляд в переулок, напарника пока не видно. Кейза расстегнул браслет и хлопнул пациента по спине. «Пошел!» Тому не надо было повторять дважды. Он заковылял по переулку походкой больного пингвина. Кейза смотрел ему вслед. Он знал своих коллег по конторе, которые, не задумываясь, выстрелили бы пациенту в голову, чтобы убрать единственного свидетеля и спрятать концы в воду. Но он был умнее их. Нападение на агента при аресте. Кто поверит в эту басню? Всем известно, что пациент практически не способен оказать серьезное сопротивление. Человек скрылся за поворотом. Кейза дал себе зарок действовать отныне с предельной осторожностью. Он еще не привык к простой мысли, что стал государственным преступником. Возможно, какое-то семя созревало в нем давно, однако сама трансформация произошла почти мгновенно. Совесть молчала, как договорил инстинкт.

0: Игалы, а ты не боишься, что я прикончу тебя прямо на операционном столе?
1: Деньги не пахнут, ответил Кейза. Вторую половину получат через сутки, если я сумею вспомнить, где она.
0: Тебе помогут вспомнить.
1: Нейрокаттер ухмыльнулся.
0: Что-то было в его ухмылке. Что-то такое, без чего Кейза счел бы угрозу блефом.
1: Его жизнь разделилась на до и после операции. Возможно, кто-то попросту донес на него, заметив произошедшие в нем перемены, но это вряд ли. В конторе Кейзу окружали люди, которые, мягко говоря, не блистали способностью делать выводы. Иначе они просто не продержались бы на своей работе. Их функции были просты, понятны и однозначны. Слежка и охота за нейрокаттерами. Количество последних не уменьшалось, несмотря на то, что в случае поимки их приговаривали к смертной казни. Правда, до этого редко доходило. Большинство успевали принять яд или застрелиться. И тогда люди из конторы получали официальные выговоры и неофициальные поощрения. Благодетель Кейзы до сих пор был жив. В свою очередь, пациент оценил качество работы. Среди нейрокаттеров попадались коновалы, и мертвецов на их совести было больше, чем достаточно. Тех, кому удалось избежать жертвоприношения, считали по пальцам. И Кейза оказался в их числе. Таким образом, нейрокаттеры представляли угрозу для национальной безопасности. Раньше Кейза понимал, что означали эти два магических слова – национальная безопасность. А теперь хоть убей, нет. Например, он не понимал, почему эту штуковину можно было отделить от его, Кейзы, личной безопасности. Как ни печально, он задался подобными вопросами слишком поздно, когда возникла реальная опасность для собственной шкуры. Да, он не стал жертвой, но во имя чего приносились жертвы? Им, потенциальным спасителям, заложникам гражданского мира и общественного порядка, с раннего детства внушали идеалы, которые впоследствии позволяли оправдать жертвоприношение. Им объясняли, что это необходимо для всеобщего процветания. Древние убивали людей, выпрашивая у богов милость. Современные жрецы выпрашивали тотальную благодать. Но у кого? Кем или чем были демоны термоядерного века? Кейза не знал ответов. Однако хотел бы знать, несмотря на то, что извилин у него в мозгу поубавилось, и IQ упал до среднестатистического уровня. Он ощущал мучительную раздвоенность. Воплощенная серость не должна задавать вопросов, кроме самых простых. Какое пиво предпочесть? Где отдохнуть вечером? В кого сунуть свой слепой член-поводырь? Кому подставить свою зубастую щель? Теперь, просыпаясь по утрам, Кейза не испытывал ни радости, ни тоски. Он ничего не ждал, возвращаясь к реальности. Разве это нормально? Он не видел снов. Выбравшись из беспамятства и открыв глаза, он смотрел в синее или серое, или черное небо за окном и больше не чувствовал безадресной благодарности за то, что еще жив. Тогда стоило ли убивать часть себя ради спасения целого? Он добровольно кастрировал свое «я», изуродовал свой разум, но по-прежнему хотел бы сохранить то, что осталось. И он все еще испытывал боль, как будто именно она служила последним исправным индикатором его сомнительной принадлежности к человеческой расе. Глухая злоба охватывала его при мысли о том, каково придется его жене, если с ним случится непоправимое. И что будет с его сыном? Возможно, более оставшиеся эмоции были только неизбежным приложением к инстинкту самосохранения, который теперь назывался иначе. Инстинктом жертвы. Он продержался 16 месяцев. Итак, завершил наш сегодняшний эфир, точнее его литературную часть, рассказ Андрея Дашкова «Инстинкт жертвы».
2: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
3: Специально для Samsung Fan Club.

Олег Овчинников. Проблемы с этим красным, который во рту. Бледный космодесантник Редуард Кинг обернулся на голос и сам не поверил собственной удаче. В пяти шагах от него, прямо в придорожной пыли, сидел лингуампир и явно хотел общаться. Повторил он и потыкал большим пальцем в середину своей лицевой повязки. Редуард поспешно сошел с дороги. «Пить?» — спросил он и с запозданием отметил, что от волнения забыл задействовать транслитератор. Впрочем, в данном случае необходимости в переводе не возникло. «Пить! Пить!» — отозвался лингуампир на чистейшем русском, даже без акцента, и для пущей убедительности немного покивал головой. «Вот так, — подумал Редуард, — мой родной язык постепенно становится интерпланетным. Держи!» Он отстегнул болтавшуюся на поясе фляжку с водой и протянул ее лингуампиру. Пока тот утолял жажду, Редуард еще раз поздравил себя с неожиданной удачей и мысленно потер руки. Сделать то же самое физически он не рискнул. Установление первого контакта – процедура весьма тонкая и ответственная. Любой неосторожный жест или не к месту сказанное слово может насторожить собеседника и свести на нет результаты всех предыдущих усилий. И все-таки какая удача! Пользуясь тем, что инопланетянин в данный момент не смотрит на него, Редуард позволил себе улыбнуться. Эта планета, четвертая в системе Теты Квадриги, пока не имела официального названия. Редуард Кинг про себя окрестил ее Редуардой. Честолюбие здесь было вовсе ни при чем, просто надо же ее как-то называть. В конце концов, история знает несколько случаев, когда планету назвали по имени первого высадившегося на ее поверхность контактера. Успешного, само собой, контактера. Все разумное население планеты состояло из представителей двух рас, на удивление мало похожих друг на друга. В теорию о существовании у них общего биологического предка верилось с трудом. Первая раса — шекери, забавные, хоботастые коротышки-гуманоиды, росточком не выше 1,5 метра, доверчивые и добродушные, они легко пошли на контакт. Открытые лица этих милых человечков украшали рудиментарные хоботки, отчего их речь даже в исполнении транслитератора звучала немного гундосо. Шекери вели примитивный образ жизни, имели домашний скот и хозяйство, пытались обрабатывать металлы, но все эти занятия им быстро наскучивали, и уже к середине дня вся взрослая часть населения

0: Разбредалась по многочисленным питейным заведениям, а Эдуард Кинг спешил уменьшить громкость звука в наушниках, чтобы не оглохнуть от доносящихся со всей окрестности запевок. «Раз глоток и два глоток, подставляй свой хоботок!» Словом, налицо обширнейшее, можно сказать, непаханное поле для деятельности. Казалось бы, вызывай представителей из комиссии по установлению взаимоотношений, передавай им инициативу, но была в этом деле одна маленькая юридическая тонкость. Согласно Кодексу о межпланетных отношениях, представительство КУВ можно было размещать на какой-либо планете только после того, как все разумные расы, ее населяющие, недвусмысленно дадут знать о своем согласии. Обратите внимание, все разумные расы, то есть обе. Представителями второй разумной расы на Редуарде были лингвампиры, так их называли шекери, при этом на лицах коротышек неизменно появлялось несвойственное им озабоченное выражение. В лингвампирах, если можно так сказать, было гораздо больше человеческого, чем в шекере. Нормальный рост, обычные формы глаза и по 5 пальцев на каждой руке. Получить более подробное представление об их внешности было затруднительно, так как все лингвампиры носили длинные черные балахоны с капюшонами, опущенными до глаз, а нижнюю часть лица прятали под белыми повязками. Кто такие лингвампиры? Чем они живут и не являются ли они представителями таинственной религиозной секты? Все попытки найти ответы на эти вопросы с помощью шекери натыкались на стойкое непонимание. Сами же лингвампиры вообще предпочитали хранить полное молчание, несмотря на все старания Эдуарда Кинга их разговорить, так что порой у него возникало сомнение, скрываются ли за белыми лицевыми повязками какие-нибудь органы речи. Лингвампиры никак не реагировали на присутствие Эдуарда, не отвечали на его приветствие, попросту говоря, они его игнорировали. Безучастные к окружающему миру, лингвампиры просто сидели на земле, как правило, вдоль дороги и, как правило, поодиночке, и сосредоточенно молчали. Застать их за каким-либо иным занятием Эдуарду не удалось ни разу. На фоне подобной необщительности лингвампиров особенно странно звучали предостережения, неоднократно слышанные Эдуардом от шекери. «На вашем месте, добрый Эдуард, мы бы не рискнули разговаривать с ними». Эдуард настолько привык к этим неподвижным черным силуэтам, восседающим у обочины дороги, что почти перестал обращать на них внимание и воспринимал их как часть окружающего пейзажа. Однако в глубине души он никогда не оставлял надежды. И, как оказалось, не зря. «Оставь себе», — разрешил Эдуард Кинг, когда инопланетянин закончил пить и протянул ему опустевшую фляжку. Фляжка немедленно исчезла в складках черного балахона. Эдуард помедлил еще секунду, освежая в памяти соответствующие страницы учебника по контактологии, и начал со стандартного приветствия.
1: «Здравствуй! Я прилетел издалека. Ты мог видеть корабль, который доставил меня. Тот, что за лесом».
2: «Я... видеть корабль за лесом», — медленно произнес лингвампир. «Ты прилетел издалека.
1: Меня зовут Эдуард Кинг. Можно просто Эдуард. А как именуют тебя?»
2: «Меня именуют...»
0: Инопланетянин задумался.
2: «Меня зовут тот, который...»
0: Эдуард выдержал вежливую паузу, ожидал продолжения. Его собеседник истолковал молчание Эдуарда по-своему. Он громко вздохнул и добавил:
2: «Можно просто тот».
0: Ничего себе, имечко, подумал про себя Эдуард, с трудом сохраняя внешнюю невозмутимость.
1: «Моя родная планета!»
0: Эдуард поднял глаза к небу, но тут же зажмурил их от нестерпимого солнечного света. «Нет, середина дня — не лучшее время для экскурса в астрономию.
1: Мы называем ее Земля».
2: «Земля?»
0: Глаза лингвампира недоверчиво сощурились. Он зачерпнул пригоршню пыли, просеял ее между пальцами и повторил:
2: «Земля?»
1: «Да, а люди, что ее населяют, земляне».
2: «Моя планета!»
0: Лингвампир простер руку в широком жесте.
2: «Моя Земля!»
0: Он поклопал ладонью в пыли рядом с собой, как бы приглашая землянина присесть.
1: Эдуард, не раздумывая, воспользовался приглашением.
0: Как любили повторять его более опытные коллеги по академии, будучи на але очинги, Хуанги, поступай, как скажут. Хуанги, поступай, как

0: планета себе? Эдуард в очередной раз поразился, насколько легко инопланетянину дается чисто земное произношение. А вот грамматика пока хромает. Ну, да лиха беда начала. Конечно! Тот, который, немного подумав, ответил.
1: Тот случай лингуампиры не испытывают предубеждения в отношении землян.
0: Эдуард Кинг не был до конца уверен, что поступает правильно, однако не смог удержаться от вопроса. «Почему же тогда вы раньше отказывались от общения со мной?»
1: «Раньше? Мы просто испытывают тебя».
0: «Испытывали?»
1: «Да, испытывали».
0: «Что ж, этого и следовало ожидать. Естественное недоверие к незнакомцу». «Надеюсь, испытания завершились успешно?»
1: «Успешно. Так сказать, Шекери».
0: «Ну, конечно!» Милые маленькие человечки стали посредниками между землянами и лингуампирами, о которых, кстати, еще ничего пока не известно. «Где вы живете?» — спросил Эдуард и не увидел понимания в глазах собеседника. Тогда он повторил, тщательно подбирая слова. «Где то место, куда вы отправляетесь, когда вам надоедает сидеть у дороги? Вон селение...» Название смешных получеловечков-полуслоников неожиданно выскочило у него из головы. На ум приходило только полузабытые мумитроли, но последние были скорее полубегемотиками. «Ваших соседей! Их хижины! А где ваши дома?»
1: «А, не хижины, не дома!»
0: Лингуампир изобразил руками что-то очень большое. «Больше? Большое строение? Может быть, замок?»
1: «Да, замок!»
0: «И где же он?» Эдуард огляделся, прикидывая, где в окрестностях смог бы спрятаться замок. «Разве что его заслоняют вон те горы!»
1: «Замок заслоняют горы!» — подтвердил тот, который. «Моя родная замок!»
0: Замок лингуампиров представился Эдуарду таким же мрачным и загадочным, как его обитатели, и таким же молчаливым до поры. Землянин поспешно сморгнул, прогоняя видение.
2: «То, что вы согласились пойти на контакт со мной, значит ли это, что вы готовы к установлению отношений со всеми людьми? Установлению и их дальнейшему
1: усилению?» —
0: подсказал лингуампир. «Если угодно, усилению, развитию».
1: «Это не так просто»,
0: — тот, который повторно вздохнул.
1: «Лингуампиры не...»
0: Он замялся.
1: «Со всеми?»
0: «Совсем», — догадался Эдуард.
1: «Да, не совсем готовы».
0: «Вы считаете, нам необходимо сначала узнать друг друга получше?» — с надеждой спросил землянин. Тот, который кивнул.
1: «Узнать получше друг друга».
0: За последующие 2 часа Эдуарду удалось узнать о лингуампирах много больше, чем за все время, прошедшее с момента его высадки на одноименной, теперь он почти не сомневался в этом, планете. И даже едва ли не больше, чем ему самому хотелось. Стоило тому, которому преодолеть естественный в данной ситуации языковой барьер, как он сделался на редкость словоохотливым собеседником, если не сказать болтливым. По его словам, лингуампиры занимались земледелием, скотоводством, спортом, производством, торговлей, интеллектуальными играми, науками, причем особое предпочтение отдавали математике, физике, астрономии, биологии, истории и вообще всем, о чем только догадался спросить землянин. «Как насчет медицины?» — задавал очередной вопрос Эдуард.
1: «Медицины?»
0: — тот, который задумчиво хмурил брови.
2: «Ну... умеете ли вы готовить лекарства, лечить болезни, делать операции, может быть, даже продлевать срок жизни?»
1: «А-а-а!»
0: — облегченно вздыхал лингуампир.
1: «Насчет медицины хорошо. Мы умеем готовить любые лекарства и лечим ими любые болезни. Мы делаем операции, но крайне редко. Операции мало кому доставляют удовольствие. Мы умеем продлевать срок жизни практически до...
2: бесконечности?
1: И даже дольше!»
0: У Эдуарда захватывало дух от осознания масштабов открывающихся перед человечеством перспектив.
3: Нужно ли уточнять, что немалое место в этих перспективах отводилось некоему скромному космодесантнику, рядовому представителю

0: председателю комиссии по космическим контактам. Едва справившись с волнением, Эдуард отваживался на следующий шаг.
1: «Как с искусством?» — осторожно осведомлялся он.
2: «С искусством?»
0: — переспрашивал инопланетянин. Когда Эдуард полностью исчерпал запас вопросов, настал черед того, которого утолять информационный голод. Впрочем, его стремление узнать как можно больше о жизни землян скорее походило на жажду. В самом деле, с той же жадностью, с какой инопланетянин недавно глотал воду из фляжки, и с тем же алчущим блеском в глубоких черных глазах он спешил узнать о землянах все, то есть абсолютно все, причем, похоже, все подряд. Его в равной степени интересовали и формулировка закона Ньютона-Лейбница в интерпретации Тихонова-Колмогорова, и расписание остановок стратолайнера на пути от Меркурия к Ганимеду, и типовой набор космических баек про тяготы жизни в невесомости, и теория о происхождении видов и родов войск, и тексты популярных песен, и содержание книжек, которые Эдуард прочел еще в детстве и смог припомнить сейчас. Нет, серьезно. Когда Эдуард после долгих уговоров принялся цитировать школьный букварь и дошел до сакраментального «Макс летит на Марс, Валера на Венеру», его благодарный слушатель выглядел растроганным до слез.
2: «Валера на Венеру», — завороженно повторил он, закатывая глаза. И в глазах отразилось солнце.
0: Когда, наконец, и его любопытство было удовлетворено, по крайней мере, в первом приближении, Эдуард решил перейти к официальной части переговоров. Он, наконец, запустил транслитератор, причем в режиме записи. Недвусмысленное согласие хорошо лишь в том случае, если от него не так-то просто потом отказаться. Специалист по контактам был полон решимости. Немного смущал его тот факт, что он вдруг ни с того ни с сего забыл местоимение, служащее для самоидентификации. Какое-то невообразимо, просто до неприличия простое слово, что-то вроде «э» или «ю». Нет, не вспоминается. Но разве это могло стать для Эдуарда серьезной помехой в такой ответственный момент?
3: «Эдуард Кинг хочет...»
0: Говорить о себе в третьем лице было непривычно. Присутствовало в этом что-то от обычаев древних индейских племен.
3: «Хочет от имени всех людей обратиться ко всему вашему народу!»
0: Чересчур пафосно отметил про себя Эдуард. «Определенно, белое орлиное перо стало бы неплохим украшением для моего гермошлема».
2: «Эдуард Кинг может обратиться к нам», — разрешил тот, который... «Мы с большим интересом выслушаем предложение людей».
0: Метеором среди чистого космоса стало для Эдуарда новое неожиданное открытие. Он не знает, как обратиться к своему собеседнику. Из памяти куда-то дружно улетучились и соответствующее личное местоимение, и имя, которым во время знакомства представился... Мать земля, как же он представился?! Тем не менее, Эдуард сумел выдавить из себя.
3: «Твоя... уполномочен говорить весь свой народ?»
0: Нет, орлиное перо, пожалуй, останется невостребованным. От последней фразы Эдуарда веяло уже не прерией, но тундрой. Вдобавок он умудрился запамятовать практически все предлоги и прочие служебные слова, отчего речь его стала напоминать текст срочной космограммы.
2: «Вполне».
0: Тот, который, казалось, не обратил ни малейшего внимания на замешательство Эдуарда.
2: «Как я понимаю, ты собираешься предложить моему народу заключить соглашение о сотрудничестве с землянами?»
0: Эдуард всем своим видом изобразил молчаливую признательность.
2: «Что ж, в таком случае меня интересует, какую пользу смогут извлечь для себя лингуампиры из этого соглашения?»
3: «Ну...»
0: Эдуард прекрасно знал, что именно он должен сейчас сказать, но совершенно не представлял себе, как это сделать. Еще ни разу в жизни ему не было так мучительно трудно подбирать слова. Все обрушившиеся на него столь внезапные языковые проблемы Эдуард списывал на вполне понятное волнение, которое всегда охватывало его в момент перехода к официальной части переговоров, и на жару. Местное солнце, раскаленный белый диск, пекло немилосердно. Чем еще, кроме легкого солнечного удара, можно объяснить внезапный возврат Эдуарда к своим древним словесным корням?
3: «Выгодам сим несть числа», — молвил он. «Тяжко снискать пользительнее».
2: «Пользительнее?» — усмехнулся тот, который. «А под выгодами, которым якобы несть числа, Ты, должно быть, понимаешь торговлю, обмен знаниями, подключение к общей информационной сети. Я не слишком тяжко излагаю».
1: Эдуард послушно кивнул, с ужасом осознавая, что, вероятно, именно от этого неосторожного кивка напрочь забыл даже жалкие крохи старорусского. Переговоры затянулись до позднего вечера. Не столько по причине несговорчивости сторон, сколько из-за фатального косноязычия, которое так не вовремя подкосило Эдуарда. Случайно оказавшийся поблизости детеныш Шекери, который пришел в рощицу по вечерней росе, чтобы насобирать себе лукошко сочных ягод на завтрак, стал невольным свидетелем разговора представителей двух цивилизаций. Услышав незнакомые голоса, а главным образом один голос, лишь изредка прерываемый какими-то неразборчивыми односложными замечаниями другого, маленький Шекери добродушно улыбнулся и побрел в сторону дороги. Но стоило ему приблизиться к ней настолько, что сквозь редкие ветви деревьев стало можно разглядеть фигуру говорящего, как улыбка немедленно сползла с его лица, а маленькие треугольные глазки округлились от ужаса. Обеими передними лапками Шекери ухватил себя за хоботок, сдерживая рвущийся наружу крик, а уже через мгновение исчез, как будто испарился. Лишь брошенные лукошко и несколько пригоршней рассыпавшихся по траве ягод отмечали то место, где он только что стоял.
4: «Что-то было не так. Нет, не что-то. Все было не так».
1: Эдуард Кинг понимал это чисто интуитивно, так как до логического мышления у него просто не осталось слов. Решительно все шло не так, как должно бы, и очень странно, что тот, который этого совсем не замечал.
2: «В свете всего вышесказанного, — говорил он, все больше воодушевляясь от звука собственного голоса, — совершенно очевидной становится необходимость создания обобщенного эпоса, который послужил бы связующим звеном между нашими двумя расами не только в будущем, но и в прошлом».
1: «Что со мной стряслось?» — пытался думать Эдуард. Это было нелегко. Слов на мысли катастрофически не хватало. Поэтому Эдуард думал преимущественно без слов, голыми образами.
3: «Почему я все забываю?»
2: «Проиллюстрируем на простом примере», — продолжал тот, который. «В легендах и мифах, доставшихся нам по наследству от древних поколений лингуампиров, неоднократно фигурировала безжизненная планета-прародительница под названием... впрочем, не суть важно. Безжизненная она, разумеется, оставалась лишь до тех пор, пока не стала прародительницей. Так вот, вот этот... Как его? Например, он-то все помнит. Каждое словечко. Он как шпарит. Ведь что непонятно, когда он произносит какое-нибудь слово, я тоже его вспоминаю, кажется. Но почти сразу же забываю снова». «Что нам мешает взять эту милую планетку и заселить ее какими-нибудь представителями земной мифологии? К примеру, этими... Ты, кажется, называл их...» Лингуампир нетерпеливо подсокал языком.
1: «Кентаврами?» — машинально предположил Эдуард.
4: «Только разве я про них рассказывал?» «Стоп! Что я только что сказал? Кентаврами? Значит, что-то я все-таки помню!» «Кентаврами, кентаврами, кентаврами, не забыть бы хоть это! Кентаврами, кентаврами!»
1: Он готов был повторять это слово до бесконечности.
2: «Верно! Кентаврами!» — обрадовался тот, который. «Только кен...»
1: — пронеслось в мозгу Эдуарда в последний раз.
2: «Ты случайно не знаешь, как может отразиться на их метаболизме помещение на планету с серно-аммиачной атмосферой?»
1: Эдуард с выражением безысходности на лице покачал головой.
2: «Нет,
1: так или примерно так, — подумал он,
2: — я ничего уже не знаю. Вот только что знал что-то, но стоило мне сказать об этом вслух, а потом услышать, как то же самое произносит или... Или не стоило».
1: Страшная догадка внезапно посетила его. И от того, что ее было невозможно облечь в слова, она становилась еще более страшной. Эдуард по-новому взглянул на своего собеседника. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал о чем-то увлеченно говорить, но Эдуард уже не слушал его. Он рылся в памяти, он искал слова. Ему позарез требовалось найти хотя бы парочку слов для проверки своей гипотезы. Как назло, он ничего не мог припомнить. Даже самого бесполезного, даже самого бессмысленного.
2: Кроме...
1: «Эники-беники, ели вареники!» — выпалил он. Это было как вдохновение. Тот, который оборвал свою речь на полуслове.
2: «Эники-беники?» — удивленно переспросил он. Интересно, что бы это могло значить? Нет, ничего не говори, обратился он к землянину, как будто тот еще мог что-то сказать. Я догадаюсь сам. Вареники — это нечто такое, что надо варить. В таком случае ели представляет собой производную от есть, не в смысле существования, а в смысле поглощения пищи. Я прав? Следовательно, эники-беники должны быть...
4: Надо было попридержать хотя бы пару слов, запоздало сообразил Эдуард.
2: Ладно, сам виноват, никто меня не тянул за... такой...
4: На нем еще разговаривают!
0: Эдуард сосредоточился. Нужный образ все никак не шел на ум. Тогда Эдуард зажмурился и призвал на помощь все свое воображение. Воображение ухмыльнулось и показало ему язык.
4: Да, за язык!
0: Инопланетянин продолжал болтать, не умолкая ни на секунду.
4: И чего он не успокоится?
2: Неужели надеется еще что-нибудь из меня вытянуть? Зря надеется, ничего у меня не осталось. Разве что какая-нибудь мелочь, да и то настолько бесполезная, что ее уже и не вспомнить, с тоской подумал Эдуард.
4: Найти общий язык. Мы говорим найти общий язык и уверены, что это, несомненно, хорошо. Да вспомнить хотя бы, как я радовался совсем недавно, когда мне удалось так легко найти общий язык с этим, который напротив.
2: Знать бы мне тогда, что мой родной, мой знакомый с детства язык действительно станет нашим общим языком, в смысле одним на двоих, теперь уже почти на одного. И этот один без зазрения совести пользуется моей родной речью, а у меня в голове роятся одни мысли-образы, совсем как...
4: Совсем как?
0: Мысли-образы в голове у Эдуарда перестали роиться и дисциплинированно выстроились в одну шеренгу.
2: Да, это могло и не сработать, но это, по крайней мере, был шанс.
0: Быстрые и точные движения Эдуарда выдавали его решимость, граничащую с отчаянием. Он переключил транслитератор в режим приема, сдернул с головы бесполезные до этих пор наушники и нацепил их на уши лингуампиру прямо поверх черного капюшона. Затем он склонил голову к вшитому в воротник скафандра микрофону, отчего со стороны могло бы показаться, будто он собирается забодать того которого, и проревел совсем как разъяренный кентавр, которого неосмотрительно поместили на планету с серно-аммиачной атмосферой. В его реве не было ни малейшего смысла, но транслитератору было все равно, поскольку он передает не сами слова, а только мысленные образы, которыми эти слова сопровождаются. Должно быть, от отчаяния Эдуард Кинг сопроводил свой рев мыслеобразом разрушительной силы. По крайней мере, транслитератор не выдержал такого напряжения. Громко, так что было слышно даже Эдуарду, он воспроизвел в наушниках последнюю осмысленную фразу.
2: «Немедленно перестаньте воровать мой словарный запас!»
0: И смолк навеки, отсалютовав себе на прощание осколками разорвавшихся предохранителей.
2: «Словарный запас?»
0: — повторил тот, который с нескрываемым презрением в голосе.
2: «Этот жалкий десяток тысячесловий ты называешь словарным запасом?» «Да как у тебя только поворачивается язык!» «Язык... я...»
0: Отчаянно попытался запомнить Эдуард.
2: «Нет, бесполезно!» «Но даже этой малости, этих несчастных 10 000, ты недостоин!» Заявил лингуампир. «Ты просто...»
0: Он сделал паузу, пережидая приступ возмущения.
2: «Просто не умеешь ими пользоваться!»
0: «Сам посуди», — добавил он уже более спокойным тоном.
2: Пусть даже 10 000, не бог весь какое богатство, но пусть. Как же безграмотно ты им распоряжался. Из всего своего так называемого словарного запаса ты использовал обычно от силы пару-тройку сотен слов, оставляя остальные ветшать на пыльных задворках памяти. Ты безжалостно искажал слова, проглатывал окончания, не там ставил ударение. Ты сокращал слова, как тебе вздумается. Ты даже использовал аббревиатуры!
0: Последнее слово прозвучало как проклятие. Лингуампир замолчал, задохнувшись от возмущения. Эдуард не знал, чем ответить на этот выпад. Основательно покопавшись в памяти, тщательно исследовав даже вышеупомянутые пыльные задворки, он с ужасом обнаружил, что помнит всего 2 слова. Тем не менее, он выбрал из них одно, то, что в большей степени походило на ругательство, и произнес, стараясь интонацией выразить все свое негативное отношение к собеседнику.
3: турбулентность!
2: Что? И ты мне еще будешь говорить о турбулентности?
0: В негодовании воскликнул тот, который.
2: Красивейшее слово, но до чего же редко ты пользовался им прежде? Почему ты вспоминаешь о турбулентности не раньше, чем твой кораблик начинает потряхивать при входе в плотные слои атмосферы? О, на твоем месте я бы произносил это слово по несколько раз в день. Я бы улучшил его. Послушай, так ведь будет еще красивее. Турбулентность. Турбулюляция.
0: Лингуампир закатил глаза. Казалось, он наслаждается звуком собственного голоса.
2: Нет, ты не достоин своего языка. Я забираю его у тебя. У вашего народа есть выражение «молчание золота». Ничего более глупого мне не доводилось слышать в этой жизни, но, похоже, как раз к тебе оно очень подходит.
0: Сказав это, лингуампир поднялся с земли и неспешно двинулся вдоль дороги в сторону гор, за которыми, возможно, и вправду скрывался таинственный черный замок. Отойдя на несколько шагов, он остановился и, не оборачиваясь, бросил через плечо.
2: «Нам не о чем больше разговаривать с тобой, землянин. С тобой и с твоим человечеством».
0: И отправился дальше, о чем-то негромко турбулюлюкая себе под нос. Словом, он недвусмысленно дал понять, что потерял всякий интерес к собеседнику, если, конечно, Эдуарда еще можно было назвать так. В голове землянина вертелось последнее, чудом уцелевшее слово «отнюдь». Не то чтобы самое полезное, но он был не настолько глуп, чтобы разбрасываться последними словами. Скачив на ноги, он в три прыжка догнал удаляющегося лингуампира и ухватился за его плечо. Только и смог произнести он с мольбою, заглядывая в глаза того, которого. Тот остановился.
5: «Пить?»
0: — участливо спросил он.
2: «Пить, пить!»
0: — быстро закивал Эдуард. Последний отблеск заходящего солнца, словно лучик надежды, на миг озарил его лицо.
4: «Все еще можно вернуть!» — воспрял духом землянин.
2: «Нужно только застать его врасплох!»
4: «Пить!»
0: — повторил он и даже немного пошевелил губами, то ли демонстрируя жажду, то ли пробуя на вкус новое, с трудом отвоеванное слово. Судя по складкам, возникшим на лицевой повязке, лингуампир улыбнулся. И ничего больше не сказал, лишь отрицательно покачал головой. Затем извлек откуда-то из-под балахона фляжку Эдуарда, скрутил колпачок и перевернул ее горлышком вниз. Не пролилось ни единой капли. Придорожная пыль осталась такой же сухой и равнодушной. Последующие 30 дней по земным меркам тянулись для Эдуарда невыносимо, медленно и однообразно. Ранним утром он отправлялся через лес, оставляя свои следы на пыльной, им же самим протоптанной тропинке одной из далеких планет, о существовании которой он предпочел бы никогда не знать. Он взбирался на пригорок и оказывался перед космическим катером, доставившим его на Эдуарду. Немного побродив по окрестностям, Эдуард обычно обнаруживал какой-нибудь в меру тяжелый булыжник или достаточно крепкую палку, возвращался к катеру и принимался с завидной целеустремленностью долбить принесенным предметом в крышку люка, ведущего в шлюзовую камеру. Проведя за этим занятием несколько часов и не заметив никаких видимых результатов своей работы, Эдуард, как правило, впадал в отчаяние. Он устало опускался на небольшой валун, торчащий неподалеку от катера, обхватывал руками голову и сидел так, ожидая, когда местное солнце достигнет зенита. Катер был заперт, а замок отпирался только по команде голосом. И что самое забавное, исключительно голосом Эдуарда. Ему следовало произнести какое-то слово, совсем простое и короткое, только вот какое? В честь землянина следует отметить, что все выпавшие на его долю испытания он переносил стоически. В смысле, молча. И никогда не терял надежды окончательно.
4: Порой ему даже казалось, что крышка входного люка, изготовленная из 20-сантиметрового листа термотитана, начинает поддаваться.
0: Конечно, работа пошла бы быстрее, попроси Эдуард у кого-либо из шекерей какой-нибудь хозяйственный инструмент попрочнее. Только ведь это еще надо уметь попросить! Дождавшись полудня, Эдуард спускался в близлежащую деревню Шекери, где к тому времени распахивались настежь двери многочисленных заведений для приема пищи и прочих увеселений.
1: Выбрав какое-нибудь, Редуард устраивался на свободное местечко, дожидался, пока хозяин заведения обратит на него внимание, и за неимением альтернативы просил «Пить!». Все владельцы питейных в округе относились к Редуарду с явным сочувствием. Кроме того, появление землянина привлекало в заведении дополнительных клиентов из числа любопытствующих Шекери, поэтому ему охотно наливали в кредит. Обычно после пятого или шестого стаканчика сочувствие хозяина к землянину усугублялось, и он озабоченно спрашивал Редуарда.
6: «Возможно, вам уже хватит?»
1: На что последний неизменно отвечал.
7: «Отнюдь!»
1: По истечении же этих 30 дней на Редуарду прибыла спасательная экспедиция с Земли. Еще 2 недели понадобилось команде из 3 психиатров, 2 гипнотизеров и 1, но опытнейшего лингвиста для того, чтобы, если можно так выразиться, вернуть Редуарду Кингу дар речи в его изначальном объеме. Дверь в комнату широко распахнулась, и весь дверной проем заполнила собой громоздкая фигура ксенобиолога по имени Николас Лэри, соседа Редуарда Кинга по общежитию.
7: «Да»,
1: — громогласно заявил ксенобиолог.
7: «Погоды нонче стоят».
1: «Пожалуйста». Сидящий за письменным столом Редуард слегка поморщился и с трудом оторвался от книжки, которую держал в руках. «Будь осторожней, когда пытаешься пользоваться архаизмами. Не нонче, а нынче. В крайнем случае, ноне. И очень тебя прошу, никогда не говори о погоде во множественном числе. По крайней мере, в моем присутствии», — попросил он и вновь склонился над раскрытыми страницами. Николас Лэри некоторое время с изумлением взирал на Редуарда, затем перевел взгляд на книгу в его руках и спросил.
8: «Что это? Ты взял мой учебник по ксенобиологии?»
1: «Да-да, я собрал все книги по специальности, какие смог найти». На столе перед Редуардом возвышался средних размеров бастион из книг.
8: «Да. И зачем это тебе?»
1: «Ну как же!» — Редуард оживился. «Здесь я нашел столько новых, красивейших слов! Вот послушай!» Он зашелестел страницами. «Ареопатетика! Хроносингластика! Стегуана...» «Секундочку, сейчас перелесну!»
8: «Зоотия», — закончил за него Николас. «Ну? И ты хочешь сказать, будто понимаешь, что это такое?»
1: «Да какая разница? Главное, как это звучит!» Редуард уставился в потолок и повторил мечтательно. «Стегуана зоотия!» Теперь поморщился ксенобиолог. Должно быть, вспомнил о явлении, которое представители его специальности называют этим звучным термином.
8: «Да. И ты думаешь, знание этих слов может тебе когда-нибудь пригодиться?»
1: Редуард вздохнул и, скрипя сердце, все-таки отложил учебник в сторону. «Правда в том, — сказал он, — что человек никогда не знает заранее, что именно может пригодиться ему в жизни. Помолчи с моё, и ты поймешь, что такое настоящий лингвистический голод. Вот подожди, я уже знаю примерно 100 000 слов, а впереди у меня...» Он нежно провел рукой по книжным корешкам. «Широчайшие перспективы. И теперь, если мне вновь придется повстречаться с лингво... то есть с лингвистическим вампиром, мы еще посмотрим, чья возьмет. И у кого раньше возникнут проблемы...» Редуард неожиданно замолчал. «С этим...» Волнение охватило его.
7: «Ну, красным!»
1: «Да что там волнение? Настоящая паника!»
7: «Который во рту!»
1: Закончил он и беспомощно посмотрел в глаза ксенобиолога.

0: Я думаю, самое время познакомиться с рассказом Виктора Пелевина «Музыка со столба». Какого уровня? Так недавно известным американским физиком Матвей пропустил длинную фамилию, отметив, однако, еврейский суффикс. Был представлен доклад... Вот суки, подумал Матвей, вспомнив жирную куклоподобную жену какого-то академика, мерцавшую вчера золотыми зубами и серьгами в передачах «Сердце к сердцу». «Всюду нашу кровь пьют и по телевизору, и где хочешь». В котором говорилось о математической возможности существования таких точек пространства, которые, находясь одновременно в нескольких эволюционных линиях, являются как бы их пересечением. Однако эти точки не могут быть зафиксированы сторонним наблюдателем. Переход через такую точку приведет к тому, что вместо события А1 области А начнет происходить событие Б1 области Б. Но событие, происходившее в области А, теперь будет событием, происходящим в области Б, и у этого события Б1, естественно, будет существовать некая предыстория, целиком относящаяся к области Б и не имеющая ничего общего с предысторией события А1. Поясним это на примере. Представим себе пересечение двух железнодорожных путей и поезд, мчащийся по одному из них к стрелке. Приближаясь к то... Дальше был рваный край. Матвей поглядел на другую сторону обрывка журнальной страницы. Первый отдел Минздрава. В чужой стране свою. Интеллигент. Вертикально шла красная полоса, делившая обрывок на две части. Справа от нее был разрез голубого самолета. Матвей вытер бумагу пальцы, скомкал ее, бросил и прислонился спиной к забору. Машина со сваркой ожидалась к 10, а был уже полдень. Поэтому второй час лежали в траве у магазина, слушая, как гудят мухи, и убедительно говорит радио на толстом сером колу, несколько косо вбитым в землю. Магазин был закрыт, и это казалось лишним доказательством полной невозможности существования в одной отдельно взятой стране.
1: «Может, она сзади сидит, у кладовой?»
0: «Может», — ответил Матвею Петр. «Да ведь все равно не откроет. И денег нет». Матвей поглядел на бледное лицо Петра с прилипшей к лбу черной прядью и подумал, что все мы в сущности ничего не знаем о людях, рядом с которыми проходит наша жизнь, даже если это наши самые близкие друзья. Петру был лет под 40. Он был человеком большой внутренней силы, которую расходовал стихийно и неожиданно в пьяных разговорах и диких выходках. Его бесцветное лицо наводило приезжих из города на мысли о глубокой и особенной душе, а местных — на разговоры об утопленниках и болотах. По душевной склонности был он гомоантисемит, то есть ненавидел мужчин-евреев, терпимо относясь к женщинам. Даже сам когда-то был женат на еврейке Тамаре. Она уехала в Израиль, а самого Петра туда не пустили из-за грибка на ногах. Вот, пожалуй, и все, что Матвей и все остальные в бригаде знали про Петра. Но то, что в другой среде называлось бы духовным превосходством, прочно и постоянно подразумевалось за ним, несмотря на его немногословие и отказ сформулировать определенные мнения по многим вопросам жизни.
1: «Выпить обязательно надо», — сказал Семен, сидевший напротив Петра спиной к дереву.
0: «Наши нордические предки не пили вина», — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, «а опьяняли себя грибом-мухомором».
2: «Ты чё?» — сказал Семён. «Это ж помереть можно! Он ядовитый, мухомор! Во всех книгах написано!»
0: Пётр грустно усмехнулся. «А ты посмотри, — сказал он, — кто эти книги пишет. Теперь даже фамилии не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню». «И я», — сказал Матвей.
3: Семен молча встал и пошел вдоль забора по направлению к небольшой рощице за магазином.
2: «А ты их пробовал когда-нибудь?» — спросил Матвей.
0: Петр не ответил. Такая у него была привычка не отвечать на некоторые вопросы. Матвей не стал повторять и замолчал.
2: «Гляди, что принес», — сказал, подходя Семен, и бросил на траву перед Матвеем что-то в мятой газете.
0: Развернув ее, Матвей увидел мухоморы, штук около 20, самых разных размеров и формы.
2: «Где взял?» «Да прямо тут растут, под боком!»
0: Семен махнул рукой в сторону рощицы, куда несколько минут назад уходил.
2: «Ну и что с ними делать?»
1: «Как что?»
2: «Опьяняться!» — сказал Семен. «Как наши нордические предки, раз бабок нет!»
0: «Давай еще постучим!» — предложил Матвей.
2: «Лариса в долг одну даст!»
0: «Стучали уже!» — ответил Семен.
3: Матвей с сомнением посмотрел на красно-белую кучу и перевел взгляд на Петра.
2: «А ты точно знаешь, Петь, насчет нордических предков?»
3: Петр презрительно пожал плечами, присел на корточки возле кучи, вытащил гриб с длинной кривой ножкой, еще не выпрямившейся шляпкой, и принялся его жевать. Семен с Матвеем с интересом следили за процедурой. Доживав гриб, Петр принялся за второй. Он глядел в сторону и вел себя так, будто то, что он делает, самая естественная вещь на свете. У Матвея не было особого желания присоединяться к нему, но Петр вдруг подгреб к себе несколько грибов посимпатичнее, словно спасая их от возможных посягательств, и Семен торопливо присел рядом.
2: «Ведь съедят все», — вдруг подумал Матвей и образовал третью сидящую по-турецки возле газеты фигуру.
3: Мухоморы кончились. Матвей не ощущал никакого действия, только во рту стоял сильный грибной вкус. Видно, на Петра с Семеном грибы тоже не подействовали. Все переглянулись, словно спрашивая друг друга, нормально ли, что взрослые, серьезные люди ни с того ни с сего взяли и съели целую кучу мухоморов. Семен подтянул к себе газету, скомкал ее и положил в карман. Когда исчезло большое квадратное напоминание о том, что только что произошло, и на оголенном месте нежно зазеленела трава, стало как-то легче. Петр с Семеном встали и, заговорив о чем-то, пошли к дороге. Матвей откинулся в траву и стал глядеть на редкий синий штакетник у магазина. Глаза сами переползли на покачивающуюся шелестящую листву неизвестного дерева, а потом закрылись. Матвей стал думать о себе, прислушиваясь к ощущению, производимому облепившей его нос дужкой очков. Размышлять о себе было не особо приятно. Стоял тихий и теплый летний день, все вокруг было умиротворено и взаимоуравновешено, отчего и думать тоже хотелось о чем-нибудь хорошем. Матвей перенес внимание на музыку со столба, сменившую радиорассказ о каких-то трубах. Музыка была удивительная. Древняя и совершенно не соответствующая ни месту, где находились Петр с Матвеем, ни исторической координате момента. Матвей пытался сообразить, на каком инструменте играют, но не сумел, и стал вместо этого прикладывать музыку к окружающему, глядя сквозь узкую щелочку между веками, что из этого выйдет. Постепенно окружающие предметы потеряли свою бесчеловечность, мир как-то разгладился, и вдруг произошла совершенно неожиданная вещь. Что-то забитое, изувеченное и загнанное в самый глухой и темный угол Матвеевой души зашевелилось и робко поползло к свету, вздрагивая и каждую минуту ожидая удара.
2: Матвей дал этому странному, непонятно чему, полностью проявиться и теперь глядел на него внутренним взором, силясь понять, что же это такое. И вдруг заметил, что это непонятно что и есть он сам. И это оно смотрит на все остальное, только что считавшее себя им, и пытается разобраться в том, что только что пыталось разобраться в нем самом. Это поразило Матвея. Увидев рядом подошедшего Петра, он даже ничего не сказал, а торжественным движением руки указал на репродуктор. Петр недоуменно оглянулся и опять повернулся к Матвею, отчего тот почувствовал необходимость объясниться словами, но, как оказалось, сказать что-то осмысленное на тему своих чувств он не может. С его языка сорвалось только:
4: «А мы... мы так и...»
3: Но Петр неожиданно понял, сощурился и, пристально глядя на Матвея, наклонил голову на бок и стал думать. Подумав, он повернулся большими, как бы строевыми шагами подошел к столбу и дернул протянутый по нему провод. Музыка стихла. Петр еще не успел обернуться, как Матвей, испытав одновременно ненависть к нему и стыд за свой плаксивый порыв, надавил чем-то тяжелым и продолговатым, имевшимся в его душе, на это выползшее навстречу стихшее уже радиомузыки нечто. По всему внутреннему миру Матвея прошел хруст. Потом появилась тишина и однозначное удовлетворение кого-то, кем сам Матвей через секунду и стал. Петр погрозил пальцем и исчез. Тогда Матвей ударился в тихие слезы и повалился в траву.
1: Что же случилось далее в рассказе Виктора Пелевина «Музыка со столба» вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Виктор Пелевин. Музыка со столба. Продолжение. «Эй!» – проговорил голос Петра. «Спишь, что ли?» Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семена двумя сужающимися колоннами, уходящих в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое, как он лежит, закрыв глаза, в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий: «Эй, спишь, что ли?» А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец, в одно из пробуждений Петр схватил Матвея за плечо и проорал ему в ухо: «Вставай, дура! Лариска дверь открыла!» Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семеном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества, и хоть этого одиночества оставалось только 3 метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом, потому что вокруг не было никого и не было никакой гарантии, что все это забор, магазин, да и сам страх на самом деле. Ну, наконец, мягко нырнул в прошлый угол забора, и Матвей закачался вслед за двумя родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска. Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная. Несмотря на тучность, она была подвижной и мускулистой и могла сильно дать в ухо. Сейчас она, не отрываясь, смотрела на Матвея, и ему вдруг захотелось пожаловаться на Петра и рассказать, как тот взял и оборвал провод, по которому передавали музыку. Он вытянул вперед палец, показал им Петру в спину и горько покачал головой. Лариска в ответ нахмурилась, и из-за ее спины вдруг долетел шипящий от ненависти мужской голос:
1: «Об этом вы скажете фюреру!»
2: «Какому фюреру?» — покачнулся Матвей. «Кто это там у нее?»
0: Но Семен с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки, и Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом.
2: Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросшей в земляной пол плахе.
0: С экрана глянуло родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни. Какой русский не любит быстрой езды Штирлица на Мерседесе в швейцарских Альпах? Коммунист узнает в коттедже Штирлица партийную дачу, в 4-м управлении РСХ, 1-й отдел Минздрава, в чужой стране свою. Интеллигент учится у Штирлица пить коньяк в тоталитарном государстве и без вреда для души дружить с людьми, носящими оловянный череп на фуражке. Матвей же чувствовал к этому симпатичному эсэсовцу средних лет то самое, заветное, что полуграмотная колхозница питает к старшему брату, ставшему важным свиномордым профессором в городе. И сложно было сказать, что сильнее поддерживало эти чувства: зависть к чужой, сытой и красивой жизни или отвращение к собственной. Но даже не это было тем главным, за что Матвей любил Штирлица.
2: Штирлиц до странности напоминал кого-то знакомого. Не то соседа по лестничной клетке, не то мужика из соседнего цеха, не то двоюродного брата жены. И отрадно было видеть среди богатой и счастливой вражеской жизни своего братка, кореша, который носил галстук и белую рубашку под черным кителем, умно говорил со всеми на их языке и был даже настолько хитрее и толковее всех вокруг, что ухитрялся за ними шпионить и выведывать их главные секреты. Но все же и это было не самым главным. В конце... Этого в фильме не было, но подразумевалось всем его жизнеутверждающим пафосом. В конце Штирлиц вернется. Наденет демисезонное пальто фабрики имени Степана Халтурина и ботинки «Скороход». Станет в одной из очередей за пивом, что светлыми воскресными днями вьются по многим из наших улиц. И тогда Матвей окажется рядом, тоже в этой очереди, и уважительно заговорит со Штирлицем о житье-бытие.
3: И Штирлиц расскажет о зяте, о резине для колес. А потом, когда уже выпито будет по 2-3 пива, в ответ на вопрос Матвея он солидно кивнет, и Матвей выставит на стол бутылку белой, а потом свою поставит Штирлиц.
0: Сморщась, выдохнул Семен, когда Штирлиц силой опустил коньячную бутылку на голову Холтова.
3: «Козел, сходил бы на двор за кирпичом!»
4: «Тихо!»
3: — зашипел Петр.
4: «Сам козел. Вот так наших и ловят.
3: Или еще, вступил в разговор Матвей, когда они пепел стряхивают ногтем.
0: Матвей говорил и опять думал.
2: Зачем же он провод оборвал? Чем ему музыка-то помешала?
0: И в его душе постепенно выкристаллизовывалось чувство обиды. Даже не личной обиды, а некой универсальной жалобы на общую инфернальность бытия.
3: Лариска открыла бутылку водки и положила на стол несколько крепких зеленых яблок.
0: Штирлиц из-за руля вглядывался в мокрое шоссе впереди, а за его спиной над задним сиденьем безвольно моталась голова с черной повязкой на глазу. Пьяного друга Штирлиц в беде не бросал.
4: «Мужики!»
3: — долетел Ларискин голос. Матвей только сейчас заметил, что у нее фиолетовые волосы.
4: «Ваш грузовик!»
0: Матвей сидел ближе всех к двери. Он привстал и выглянул.
2: «Пошли», — сказал он.
3: На дороге метрах в 30 от магазина стоял грузовик, из ободранного кузова которого алтарем поднимался сварочный трансформатор.
0: «Пошли», — повторил за Матвеем Петр. Повторил по-другому, сурово и с каким-то внутренним правом сказать всем остальным «пошли». И тогда действительно пошли.

кузове сильно трясло, и сварочный трансформатор иногда начинал угрожающе наползать на Матвея. Тогда он вытягивал ноги и упирался в него сапогами. Семен не то от тряски, не то от грибов и водки начал блевать, загадил весь перец своего ватника и теперь сделал такое лицо, словно в облеванном ватнике сидел не он, а все остальные. Проехав по шоссе километров 5, шофер затормозил в безлюдном месте. Матвей посмотрел направо и увидел просвет между деревьями, куда вела еле заметная заросшая травой грунтовка, ответвлявшаяся от шоссе. Никаких знаков вокруг не было. Шофер высунулся из своей кабины. «Че, срежем, может?» Привстав, Петр сделал рукой жест безразличия и скуки. Шофер хлопнул дверцей кабины, машина медленно съехала с откоса и углубилась в лес. Матвей сидел спиной к борту и думал то об одном, то о другом. Ему вспомнился приятель детских лет, который иногда приезжал на лето в их деревню. Потом он увидел справа между берез поблекший фанерный щит со стандартным набором профилей. Когда эта тройка пронеслась мимо, Матвей чего-то вспомнил Гоголя. Через минуту он заметил, что, думая о Гоголе, думает на самом деле о петухе, и быстро понял причину. Откуда-то выползло немецкое слово «гоккель», которое он, оказывается, знал. Потом он глянул на небо, опять на секунду вспомнил приятеля и поправил на носу очки. Их тонкая золотая дужка отражала солнце, и на борту подрагивала узкая изогнутая змейка, послушно перемещавшаяся вслед за движениями головы. Потом солнце ушло за тучу, и стало совсем нечего делать. Хоть в кармане кителя лежал томик Гёте, вытаскивать его сейчас было бы опрометчиво, потому что фюрер, сидевший на откидной лавке напротив, терпеть не мог, когда кто-нибудь из окружающих отвлекался на какое-нибудь мелкое личное дело. Гиммлер улыбнулся, вздохнул и поглядел на часы. До Берлина оставалось совсем чуть-чуть, можно было и потерпеть. Улыбнулся он потому, что, переводя взгляд на часы, мельком увидел неподвижные застывшие рожи генштабистов. Гиммлер был уверен, что на их телах сейчас можно демонстрировать феномен гипнотической каталепсии или, попросту сказать, одеревенение. Толком он и сам не понимал, чем объясняется странный и, несомненно, реальный, чтобы не врали враги, гипнотизм фюрера, с проявлениями которого ему доводилось сталкиваться каждый день. Все было бы просто, действуя личность Гитлера только на высших чиновников Рейха. Тогда объяснением был бы страх за свое с трудом достигнутое положение. Но ведь Гитлер ошеломлял и простых людей, которым, казалось, незачем было имитировать завороженность. Взять хотя бы сегодняшний случай с водителем бронетранспортера, который вдруг по непонятной причине остановил машину. Фюрер встал с лавки и высунулся за бронированный борт. Гиммлер встал рядом с ним, и шофер, вылезший из кабины, очевидно, чтобы сказать что-то важное, вдруг потерял дар речи и уставился на фюрера, как заяц на удава. Несуразность этой сцены усугублялась тем, что пока шофер, выпучив глаза, глядел на Гитлера, его сзади хлопали ладонями по бокам и ногам незаметно выскочившие из сопровождающей машины агенты службы безопасности. Фюрер тоже не понял, в чем дело, но на всякий случай сделал величественный жест рукой. Чтобы свести все это к шутке, Гиммлер засмеялся. Шофер попятился в кабину, а охрана исчезла. Фюрер пожал плечами и продолжил прерванный остановкой разговор с генералом Зиверсом. Говорили они о танковом деле и о новых видах оружия. Эта тема вообще сильно занимала склонного последнее время к меланхолии фюрера. Он оживлялся, начинал шутить и подолгу готов был беседовать о достоинствах зенитного пулемета или противотанковой пушки. Сегодняшняя поездка тоже была связана с этим. Узнав, что на вооружение принимается новый бронетранспортер, фюрер за какие-нибудь полчаса обзвонил всех высших чинов генштаба и предложил, а попробуй откажись, увеселительную прогулку в одну из загородных пивных. Разумеется, на этом бронетранспортере. Гиммлеру не оставалось ничего другого, кроме как в спешке расставить своих людей вдоль дороги и заполнить пивную переодетыми чинами СС. Фюрер, вероятно, разозлился бы, узнав, что после чая, сам он не пил пиво, танцевал танго не с безымянной девушкой из народа, а с шарфюрером СС, отличницей боевой и политической подготовки. А может, решил бы, что такой и должна быть безымянная девушка из народа. Когда Гиммлер заметил,

0: Бронетранспортер немедленно остановился, и сразу же сзади загудели, потому что стала образовываться пробка. Вокруг был уже самый центр. Гиммлер вздохнул, снял с носа очки и протер их маленьким черным платочком с вышитым в углу черепом. Он знал причину остановки. На фюрера накатило, и ему совершенно необходимо было сказать речь. Выделение речей у Гитлера было чисто физиологическим, и долго сдерживаться он не мог. Гиммлер покосился на генералов. Они оцепенело покачивались и походили на загипнотизированных удавом жертв. Они знали, что у фюрера с собой пистолет. По дороге он пояснял на нем некоторые из своих соображений о духовных преимуществах парабеллума времен Первой мировой перед Вальтером, пусть даже синего ранения. И теперь готовились к тому, что мог выкинуть распаленные собственной речью Гитлер. Одного из генералов, старого аристократа, который совершенно не привык к пиву, мутило от выпитого. Плечо его зеленого мундира было блестящим и черным от блевоты, отчего мундир показался Гиммлеру похожим на эсэсовский. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гитлер поднялся на кубическое возвышение для пулеметчика, алтарем торчавшее в центре кузова, пожал собственную ладонь и огляделся по сторонам. Гудки сразу же прекратились. Справа за броней громко проскрипели тормоза. Гиммлер поднялся с лавки и выглянул на улицу. Машины вокруг стояли, а на тротуарах с обеих сторон быстро, как в кино, росла толпа, передние ряды которой были уже вытеснены на проезжую часть. Гиммлер догадывался, что в толпе были его люди и немало, но все равно чувствовал себя неспокойно. Он сел обратно на лавку, снял с головы фуражку и вытер пот. Гитлер, между тем, уже начал говорить.
1: «Я не терплю предисловий, послесловий и комментариев», — сказал он, «и прочей жидовской брехни. Мне, как любому немцу, отвратителен психоанализ и любое толкование сновидений. Но все же сейчас я хочу рассказать о сне, который я видел».
0: Последовала обычная для начала речи минутная пауза, во время которой Гитлер, делая вид, что смотрит вглубь себя, действительно заглядывал вглубь себя.
1: «Мне снилось, что я иду по полю на восточных территориях. Иду с простыми людьми, рабочими землекопами. По бокам бескрайняя огромная равнина с ветхими постройками, курганами. Изредка попадаются деревушки, где поселяне трудятся у своих домов. Мы, я и мои спутники, проходим по одной из деревень и останавливаемся отдохнуть на лавке в тени от старых лип напротив каких-то надписей».
0: Гитлер замахал руками, как человек, который разворачивает газету, проглядывает ее с отвращением, комкает и отбрасывает прочь.
1: «И тут, — продолжил он, — за моей спиной включается радио и раздается грустная старинная музыка, клавесин или гитара, точнее, я не помню. Тогда ко мне поворачивается Генрих».
0: Гитлер сделал рукой приглашающий жест, и над маскировочными разводами борта бронетранспортера появилась поблескивающая золотыми очками голова рейхсфюрера СС.
1: «А во сне он был одним из моих товарищей землекопов и говорит: не правда ли, старинная музыка удивительно подходит к русскому проселку? Точнее, не подходит, а удивительным образом меняет все вокруг. Испания, а? Быть может, это лучшее в жизни, — сказал мне он. — Давай запомним эту минуту».
0: Гиммлер смущенно улыбнулся.
1: «И я, — продолжал Гитлер, — сперва согласился с ним. Да, Испания! Да, водонапорная башня — это Кастильский замок! Да, шиповник походит на розу мавров! Да, за холмами мерещится море, но...»
0: Тут голос Гитлера приобрел необычайно мощный тембр и вместе с тем стал проникновенным и тихим, а руки, прижатые до этого к груди, двинулись.

0: переглянулись. Одна вниз к паху, а другая вверх, где приняла такую позицию, словно держала за хвост большую извивающуюся крысу. Но когда мелодия, сделав еще несколько простых и благородных поворотов, стихла, я понял, как был неправ бедный Генрих. Ладонь Гитлера описала полукруг и шлепнулась на фуражку рейхсфюрера, посеревшее лицо которого медленно ушло за край брони. Да, он был неправ, и я скажу почему. Когда радио замолчало, мы оказались на просиженной лавке среди кур и лопухов. Тарахтел трактор, нависали заборы, и хоть в обе стороны тянулась дорога, совершенно некуда было идти, потому что эта дорога вела к таким же лопухам и курам, к таким же заколоченным магазинам, стендам с пожелтевшими газетами, и ясно было, что куда бы мы ни пошли, вечно точно так же будет стрекотать трактор, наматывая на свой барабан нити наших жизней. Гитлер обнял правой рукой левое плечо, а левую заложил за затылок. И тогда я задал себе вопрос. Зачем? Зачем гудели за спиной эти струны, превращая унылый восточный полдень в нечто большее любого полдня в любой точке мира? Гитлер, казалось, задумался. Если бы я был моложе, ну, как тогда, в 14-м, я бы, наверное, сказал себе: «Адольф, в эти минуты ты видел мир таким, каким он может стать, если...» За этим «если» я бы поставил, полагаю, какую-нибудь удобную фразу, одну из существующих специально для заполнения подобных романтических дыр в голове. Но сейчас я уже не стану этого делать, потому что слишком долго занимался подобными вещами, и я знаю... То, что приходило к нам, не было подлинным, раз оно бросило нас на заросшем травой полу этой огромной захолустной фабрики страданий среди всей этой бессмыслицы, нагроможденной вокруг. А все настоящее должно само позаботиться о тех, к кому оно приходит. Не нужно ничего охранять в себе. То, что мы пытаемся охранять, должно на самом деле охранять нас. Нет. Я не куплюсь так легко, как мой бедный Генрих.
1: Гитлер опустил яростно горящий взгляд внутрь бронетранспортера.
0: И если теперь меня спросят, в чем был смысл этих трех минут, когда работало радио и мир был другим, я отвечу: а ни в чем. Нет его смысла. Но что же это было такое, опять спросят меня. А что было? «Где было, скажу я, и было ли это вообще?»
1: Ветер подхватил гитлеровский чуб, свил его и на секунду превратил в подобие указателя, направленного вниз и вправо.
0: «Почему мы так боимся что-то потерять, не зная даже, что мы теряем?» «Нет, пусть уж лопухи будут лопухами, заборы просто заборами, и тогда у дорог снова появится начало и конец, а у движения по ним свой смысл. Поэтому давайте, наконец, примем такой взгляд на вещи, который вернет миру его простоту, а нам даст возможность жить в нем, не боясь ждущей нас за каждым завтрашним углом ностальгии. И тогда... Что сможет нам сделать включенный за спиной приемник?
1: Гитлер опустил голову, покивал чему-то, потом медленно поднял глаза на толпу и выкинул правую руку вверх.
0: «Зикайль!»
1: И, не обращая внимания на ответный рев толпы, повалился на лавку.
2: «Поехали», — сказал Гиммлер в решеточку, за которой было место водителя.

Остаток дороги Гиммлер глядел в бортовую стрелковую щель, притворяясь, что поглощен происходящим на улицах. Так было меньше вероятности, что с ним заговорят. Как это всегда бывало при плохом настроении, очки казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями, впившимся прямо в перенос. Интересно, думал он, как может этот человек столько рассуждать о чувствах и совершенно не задумываться о людях? Что он не понимает, как просто оскорбить даже самую преданную душу? Сняв очки, Гиммлер сунул их в карман. Теперь окружающее виделось расплывчато, зато мысли в голове прояснились и обида отпустила. Чего это он сегодня так разговорился о подлинности чувств? Прошлая речь была о литературе, позапрошлая о французских винах, а теперь вот взялся за душу. Но что он называет подлинным? И почему он считает, что прекрасная сторона мира должна защищать его от дурного пищеварения или узких ботинок? И наоборот, разве прекрасное нуждается в какой-то защите? А эти уральские лопухи? Сравнение у него, по правде сказать, пошлое. Кастильский замок, Севильская роза или не Севильская. Море какое-то за холмами придумал. Да лучше пошел бы за холмы и поискал бы это самое море, чем орать во всю глотку, что его нет. Может, море не нашел бы, а увидел бы что-то другое. Да и разве этому нас учат Ницше и Вагнер? Не может шагнуть, а говорит, что идти некуда. И как говорит, за других решает, думает, что круче его никого нету. А сам в Ежовске возле Винного на прошлой неделе по харе получил. И сейчас надо было дать в натуре так. А то провода обрывает, когда люди музыку слушают, а потом еще всю дорогу о жизни. Матвей сердито сплюнул в угол и уже совсем собрался начать думать о другом, когда грузовик вдруг затормозил и встал. Они были на месте. Матвей быстро выпрыгнул из кузова. Отошел бы ты по нужде за недостроенный кирпичный угол и заглянул в себя, пытаясь увидеть там хоть слабый след того, что увидел несколько часов назад, слушая радио. Но там было пусто и жутко, как зимой в пионерлагере, разрушенном гитлеровскими полчищами. Скрипели на петлях ненужные двери и болтался на ветру обрывок транспаранта с единственным уцелевшим словом «Надо». «А Петра я убью», — тихо сказал Матвей, вышел из-за угла и вернулся к своей обычной внутренней реальности. Потом, уже работая, он несколько раз поднимал глаза и подолгу глядел на Петра, ненавидя по очереди то его подвернутые сапоги, то круглый затылок, то совковую во многих смыслах лапу.

0: И нечего лить слезы. Насмотрелись на французов да португальцев. Проще всего выпустить боль и обиду в мир, чтобы они расползлись повсюду. А попробуй запереть их в себе. То-то.
1: Так говорит дедушка.
2: Просыпайся, листочек.
1: Столько любви и заботы таилось в этом голосе, что Саоан начинал улыбаться, еще не открыв глаз. Мягко выныривая из сна, он понемногу собирал вокруг себя мир. Вот зашумел прибой, заскрипела старая пальма, треснувшая во время последнего урагана. Далеко на заливе прорезался гул мотора. С новым утром, Саоан!
2: А почему листочек? Спросил он когда-то давно. У человека две стороны, ответила мама. Наружу блестящая и твердая, внутрь мягкая и нежная.
1: Мотор — это хорошо. Мотор — это Эухенио с новым товаром для своей лавки и новыми книгами. Саоан посмотрел в потолок. Пучки сохнущих трав покачивались от прикосновений бриза. Пологий солнечный луч щекотно лизнул в нос.
0: «Хватит валяться, лежебока!» — не выдержал дедушка, всегда сварливый и строгий по утрам. «Если Кьонг не встречает солнце, оно начинает лениться, и приходят дожди. А тебя уже ждут».
1: Действительно, перед дверью в пыли сидела пепельщица с грудным ребенком на руках, а чуть поодаль топтался старик из клана ловцов жемчуга. При виде Саоана оба прикрыли ладонью глаза, выказывая смирение и уважение.
2: «Что тебе, почтенный?»
1: Саоан обратился сначала к старику, видя, что тот здоров, пришел с пустыми руками, а значит, поведет к себе.
0: «Меня прислали сыновья, молодой Кьонг. Просят заговорить плод, чтобы до того, как Аньяр проснется, успеть дважды выйти в проливы по спокойной воде».
1: «Один раз», — строго ответил Саоан, посмотрев на вулкан, возвышающийся над макушками пальм. Мирный белесый дымок, почти невидимый глазу, не мог обмануть ни колдуна, ни любого взрослого Аньяра. Осталось ждать недолго.
2: «Один раз. Я приду к вам завтра до рассвета. Не мочите плод в воде, не кладите на него сети и весел, не распускайте парус. Сделаю вам хорошее море. Иди».
1: Когда старик ушел, Саоан взял у женщины тяжелый мешок вулканической сажи в отношении всего ее клана и жестом показал, что можно войти. Увидев в полутьме хижины дедушку, бабушку и маму, пепельщица упала перед ними на колени, прошептав благодарственную молитву. Не всякому посчастливится увидеть воочию всю семью великого Кьонга. С ребенком было плохо. Темные пятна на груди и ключицах, закатившиеся глаза, белый налет в уголках рта, прерывистое дыхание. Саоан знал демона, приходящего в этом обличье. И не думал, что он вернется так скоро.
0: «Отдай сыну Кьонгу», — сказал дедушка-пепельщица. «Уходи в деревню и молчи, пока солнце не опустится к нашей хижине. Не притрагивайся к еде, не подходи к воде. Потом вернешься и заберешь своего ребенка».
1: Та покорно закивала, протянула малыша Саоану и выбежала прочь.
2: «Третий раз за эту луну», — печально сказала мама. «Ты совсем растеряешь силы».
1: Бабушка сочувственно молчала. Она всегда молчала. Саоан положил младенца на темную циновку, сплетенную любимой сестрой Махат. Вышел во двор, привязал к длинному бамбуковому копью черную тряпицу и воткнул его перед воротами так, чтобы было видно из деревни. Теперь никто не осмелится потревожить Кьонга за работой. Он вернулся в дом, зачерпнул горсть сажи из большой корзины в углу и подошел к ребенку. В этот момент с другой стороны лагуны приплыл нежный и продолжительный звон церковного колокола. Кьонг нахмурился. Он не любил пропускать воскресный молебен. Дон Пауло опять обидится. Ребенок заворочился и захрипел. Саоан. Если над воротами Кьонга трепещет на ветру черная лента, не стоит заглядывать даже во двор. Солнце клонилось к закату, когда осчастливленная пепельщица смогла припасть к ногам колдуна, прижаться щекой к его руке и торопливо засеменить в деревню, унося спящего малыша. Саоану хотелось опуститься на землю прямо там, где стоял. Но он смыл с рук пепел и кровь, оделся в чистое, достал из плетеного ларя томик Сервантеса и предупредил маму, что вернется поздно. Хижина колдуна стояла над деревней, на высокой гряде, уходящей дальше длинной косой в открытое море. Незаметная, но все-таки уже настоящая тропинка шла от дома Кьонга по непроходимой чащобе, петляла по склонам Аньяра и приводила на другую гряду, также воткнутую в море с противоположной стороны лагуны. Дон Паулу заканчивал пропалывать неумело окученную грядку на задворках храма, когда из леса легким шагом вышел Саоан, примирительно поднимая руки. Священник против воли улыбнулся, и уже через несколько минут они сидели в удобных плетеных креслах, пили душистый травяной отвар и беседовали о земном и божественном.
3: «Сеньор Кихот мог быть аньяром», — убежденно говорил Саоан. «Он не боится испытаний и не ждет награды, но я не хотел бы оказаться на его месте. Это очень грустная история».
1: Колдун подставлял лицо закатным лучам, а Дон Паулу украдкой разглядывал своего собеседника. Не толстый, но скорее рыхлый, с покатыми плечами и почти женской грудью, гипертрофированным подбородком, одутловатыми надбровными дугами, Аньяр все же не производил отталкивающего впечатления. Глубоко посаженные черные глаза смотрели пытливо и хитро. Моменты, тревожащие Саоана в вопросах веры, сделали бы честь иезуитским богословам, а авторитет молодого колдуна был на острове столь непоколебим, что без его поддержки паства Дона Паулу не насчитала бы и одного человека. Колдун говорил на неплохом испанском и вполне сносном португальском, уже несколько раз перечитал все книги из скромной библиотеки священника и с нетерпением ждал новых, которые время от времени привозил торговец Эухенио, сбежавший из Испании после падения республики. Когда японцы и американцы наконец покинули местные воды, баркас испанца стал появляться на Аньяре все чаще. И даже Эухенио, исповедовавшись и причастившись перед отплытием к Таити или Тонге, спешил к колдуну за спокойным морем. Сейчас Дон Паулу входил в возраст Христа, а Саоану едва исполнилось 20. За 6 лет, проведенные на Аньяре, священник настолько привык к постоянному присутствию колдуна в своем доме, что совсем запутался в себе. «И ведь по существу мой главный враг на этом острове», — размышлял Дон Паулу. «Почему же я так остро чувствую в тебе единственного друга? Почему я боюсь войти в твою хижину, а ты в моей весел и расслаблен? Что творится в твоей душе, молодой колдун, целующий распятие в воскресенье и режущий кур по субботам?»
2: В этот раз Дон Паулу обрадовал Саоана письмом, привезенным Эухенио с крупного соседнего острова из обители францисканцев. Колдун уже давно просил узнать, как можно связаться с бывшим начальником французского гарнизона на Аньяре капитаном Апату. Гарнизон был расформирован в 47-м, просуществовав всего год, задолго до появления на острове Дона Паулу. Священник задействовал свои связи по линии церкви, и вот через несколько месяцев полковник Апату обнаружился в Бразилии в должности начальника пехотной школы в окрестностях Сан-Паулу.
3: «Спасибо, падре», — сказал Саоан, аккуратно складывая и пряча листочек с почтовым адресом. «Город зовут как вас». «Я не святой», — возразил Дон Паулу.
2: А колдун непонятно добавил: «Аньяры будут вам благодарны до последнего дня». Дон Паулу пропустил это высказывание мимо ушей. В последнее время его интересовал не имеющий ничего общего с диалектами французской Полинезии аньярский язык. На острове его понимали все, но употребляли редко, только в праздничных церемониях, в быту разговаривая на том же диалекте, что и все аборигены архипелага. Священник пришел к выводу, что аньярский играет роль латыни, и теперь добивался от колдуна подробностей, на что тот шел не всегда охотно.
3: «Саоан, а что такое аньяр?»
4: «Падре, вы спрашиваете,
3: о человеке, острове или вулкане? Или о чем-то еще?»
2: Дон Паулу насупился. Не было вопроса, ответ на который не вносил бы еще большей неясности.
3: «Я о слове. О слове Аньяр».
2: Сауан посмотрел на священника с искренним удивлением.
3: «Падре, ну просто слов нет».
0: «А если я выйду вон на ту скалу над деревней и крикну, что есть мочи?
2: Аньяр!
0: Что ты подумаешь?»
2: Сауан улыбнулся.
3: «Зачем предполагать? Нужно спросить. Нам же снизу не видно, с кем вы разговариваете».
2: Дон Паулу разочарованно вздохнул.
3: «Тогда что такое Аньяр, человек, остров и вулкан?»
2: Сауан сосредоточился. Нахмурился, зашевелил губами, что-то проговаривая и повторяя.
3: «А? Это живой человек», — неуверенно начал он. «Ай — это остров. А — душа. Яр — дым, который тает в вечернем небе».
2: «Именно тает и в вечернем?» — перебил Дон Паулу, думая, что колдуна начало немного заносить.
3: «Да, вот такой».
2: Сауан посмотрел куда-то за спину священнику. Дон Паулу обернулся и замер, боясь неосторожным движением развеять пойманную картину. Из темного косого жерла Аньяра, уже неразличимого в подступающей темноте, поднимался сказочным джинном тускло-сизый пар. Много выше солнце зацепляло расползающийся столб последними лучами, окрашивая тяжелые клубы в розовые и малиновые тона, а еще выше... Там, где небо из лазурного вдруг оборачивалось темно-синим, дымная пелена истончалась и растворялась среди зарождающихся звезд невесомой фатой. Вулкан просыпался.
3: «Для дыма есть еще много слов», — как ни в чем не бывало, — продолжился он. «Ньяр, такой, как сейчас. Дальше. Ньяр — это тело человека, уже покинутое душой».
2: Дон Паулу разжег масляный фонарь над крыльцом, и в неровном золотом свете стал, как всегда, записывать крошечными корявыми буковками в потрепанный блокнот слова молодого колдуна.

0: Когда ударило, люди спали. Весь Аньяр, как животное, испуганное неумелой лаской, шарахнулся в сторону. С музыкальным треском лопнули бамбуковые стрехи. Погас огонь в лампаде. Священник, схватив сутану в охапку, выбежал под открытое небо. Половины неба не было. Черный пепел, нависший над склонами вулкана, озарялся огненными выплесками, будто в нефть примешивали кровь. Жерло Аньяра всегда было перекошено в сторону бухты. Сейчас за хлипкими базальтовыми стенками закипало каменное варево. Тяжелое, знойное, оранжевое, птенцом из гнезда, червем из яблока, ростком из земли рвалось наружу. Дон Паулу побежал к храму. С каждым вздохом Аньяра раскаленные булыжники шрапнелью пробивали податливую шкуру джунглей, оставляя за собой курящиеся дымки входных отверстий. Собственно, храм не был храмом в полном смысле слова. Настоящие деревянные стены окружали лишь алтарь, а дальше только бамбуковые опоры поддерживали соломенную двускатную крышу. Уже трижды Дон Паулу запрашивал епархию о возможности возведения каменной базилики, благо материала по склонам вулкана хватало, а таким приходом не мог похвастаться ни один остров архипелага. Но кардинал все медлил с решением. Священник преклонил колени перед резной фигуркой Девы Марии. И все внешнее отступило. Стихла дрожь Аньяра, умолк грозовой грохот, сник ветер. Дон Паулу просил о снисхождении к беззащитным, о спасении их душ, раскрывающихся навстречу истине, как почки под весенним лучом, о мире и спокойствии для острова. Но даже в те мгновения, когда он ощущал себя натянутой струной между землей и небом, Дон Паулу не мог выкинуть из головы, что за лагуной, на другом отроге скалы, в черной хижине, крытой черными листьями, молодой колдун Саоан просит неба о том же самом. Извержение так и не произошло. Кое-где в горах сошли обвалы, остров трясло еще несколько раз, а потом дым Аньяра из серо-черного стал превращаться в белый, и вдруг повсюду заговорили успокоившиеся птицы, и стало так спокойно на душе, что хотелось петь. Молодая несимпатичная женщина, вымокшая под грозовым ливнем, поскреблась в дом священника однажды после обеда. Дон Паулу почему-то сразу вспомнил ее имя. Махат из клана Льена. Колдуну Саоану она приходилась троюродной сестрой.
1: «Падре! Саоан!»
0: Повторяла и повторяла она, истерично кланяясь и суя ему в руки большой потемневший кокос. Сразу три многоруких молнии проткнули темное покрывало над вулканом, и женщина сначала пробормотала что-то на аньяре, а потом медленно и торжественно перекрестилась. Поклонилась в последний раз и исчезла в джунглях. «Штучки в стиле Кьонга», — подумал священник, когда расколол огромный орех. Внутри тяжелого кокоса, зревшего не менее полугода, вместо прозрачного сока оказался плотный предмет, завернутый в банановый лист. Сложенный пополам блокнотик. Если бы не расхождение в ключевом вопросе. Речь не о трактовке сущности жизни и смерти. Все примитивнее и сложнее одновременно. Дон Паулу быстро пролистал три десятка страниц. Вне всякого сомнения, четкие ровные строки принадлежали руке Дона Гомеша, погибшего на Аньяре в 47-м. А на последней странице круглились большие неуклюжие буквы, составляющие короткое послание ему, Дону Паулу. «Учитель! Огонь в горе уснул ненадолго, и я спешу выполнить кэнхэ, как это делал сеньор Кихот, если верить сеньору Сервантесу. Только вам могу доверить аньяр. Какая неудобная вещь письмо, ведь вы не можете спросить, о каком аньяре я думаю. Надеюсь, что поймете и так. Помолитесь за мой кэнхэ Пресвятой Деве. Я иду сотворить грех, но грех праведный. Я надеюсь вернуться, чтобы и далее постигать чудеса, угодные нашему милостивому Богу. Увидимся здесь или когда-нибудь. Ваш верный ученик Саоан». От часовни Дон Паулу быстро спустился к бухте, то и дело поскальзываясь на мокрой траве. Пока он читал записку Саоана, гроза двинулась на запад, и далеко в океане сквозь облачные прорехи в воду воткнулись невесомые столбы солнечного света. Ловцы жемчуга впервые после извержения спустили на воду узкий длинный плот и в шесть весел уверенно отгребали от берега. Увидев священника, они торопливо закивали, сначала закрывая ладонью глаза, а потом по нескольку раз крестясь. Дон Паулу прошел берегом к деревне. Дети первыми увидели его приближение, порхнули по хижинам, и когда он подошел к чистоколу, Махат уже ждала у ворот. Ее рябое лицо казалось маской в грозовом свете. Только черные бусины глаз блестели настороженно и недоверчиво, отражая далекие зорницы.
1: «Мы ваши дети, падре», —
0: сказала женщина и склонила голову, не дожидаясь, когда священник подойдет вплотную.
1: «Вы спустились к нам, и Дева Мария радуется выбору Саоана».
2: «Где он, Махат?»
0: Теперь Дон Паул увидел, что через щели в чистоколе на него смотрят десятки пар глаз, дети и взрослые от мала до велика.
1: «Саоан дождался великого Кэнхэ», —
0: гордо сказала женщина.
1: «Теперь Кэнхэ Аньяра закончится, и снова будет хорошо».
0: Священник пожалел, что прежде чем спускаться в деревню, не прочел записей Дона Гомеша. Возможно, хоть что-то стало бы понятнее.
1: «Что такое Кэнхэ?»
0: — спросил он, после многочисленных бесед с Саоаном, не рассчитывая на четкий ответ. Но объяснение Махат было ясным и недвусмысленным.
1: «Это когда Бог, —
0: тут же поправилась она,
1: — хочет смотреть, где ломается, а где нет. Человеку, Кэнхэ, это как вплавь через акулий пролив. Камню — попасть в лаву и не растаять. Дереву — сгореть и пустить новые ветви. Может, да, может, нет. Кэнхэ».
0: Дон Паулу стремительно поднялся по тропе на другой склон. Дом колдуна молчал той особой пустотой, что возникает в отсутствии хозяев, но священник долго собирался силами, чтобы войти внутрь. Въевшийся дух трав, кореньев, снадобий, красивые темные циновки. В углу вырезаны из довоенных журналов и газет изображения Девы Марии и Христа, чуть ниже задернутая сатиновой занавеской полочка. Подойти чуть ближе, протянуть руку. Почему так дрожат пальцы? Взяться за край и отдернуть, что проще. Сердце заколотилось в горле. Лоб покрылся испариной. Может, зажмуриться? Ну же! Рывок! И, готовый ко всему, Дон Паулу открыл глаза. На полочке ничего не было. Дыша открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, священник вышел на крыльцо и встретился взглядом с дряхлым-дряхлым аньяром, замершим у ворот.
3: «Дон Паулу Кьонг»,
0: — почтительно сказал старик.
3: «Одна из моих непослушных коз повредила копыта на скале Гомеша. Сделайте ее ногу целой и призовите ее к послушанию именем вашей Девы Марии, которая одна сильнее всех богов Аньяра, собравшихся вместе».
0: Торопливо приблизился и, рухнув на колени, припал губами к руке священника. Дон Паулу содрогнулся, но нашел в себе мужество ответить: «Веди меня, сын мой». Затем перекрестился сам, перекрестил старика и последовал за ним. Полковник Апату, изящно седой, по-военному уверенный в жестах и изречениях, нарочито медленно провел пальцем по левому, а потом правому усу и непринужденно рассмеялся.
4: «Прелюбопытнейший островок, друзья мои! Представьте себе заглавную букву «А». Ножки — две длинные каменные косы, между ними прекрасная бухта. Мелковато для крупных судов, но миноносцам и тральщикам лучшего не надо. Верхняя часть буквы — черная скала, крутая и неприветливая. Потому что в середине, в треугольнике, настоящая дорога в ад, жерло действующего вулкана. Коптит без остановки последние 100 лет, раз 5 пугало лавой. Что интересно, течь этой лаве вроде бы некуда, только в бухту. А деревня, куда меня высадили с моей ротой, ни разу в пекло не попадала. Как заколдованная. Дома мхом обросли, лианами с 20 шагов и не заметишь.
0: В дальнем конце зала появился Диксиленд в белых смокингах, заблестела расчехляемая медь. Апату откинулся в кресле, пригубил шабли, торопливо соображая, что рассказывать, а что опустить. Полковник мог себе позволить этот клуб лишь раз в неделю, но связи и контакты, возникающие из-за сигары или партии в бридж, стоили вложенных денег.
4: «И что же?»
0: Деривейра, владелец обширных латифундий к востоку от Сан-Паулу и нескольких этаноловых заводиков, иронично прищурился.
4: «Удалось вашим молодцам воткнуть в кратер нетленный французский флаг? Зачистили остров от японских шпионов?»
0: Полковник развел руками.
4: «Еще одно чудо! Почему японцы не окопались на этом острове, ума не приложу. Вокруг еще недавно шла форменная бойня. Американским металлоломом усеяны все проливы. Щепки от японских десантных ботов до сих пор носят по волнам. Самураи знали толк в войне и не использовали такую бухту».
2: «Может быть, не наладили контакт с местными жителями?» — спросил Риттерберг. Дантист, швейцарский подданный, похожий на зубного врача, ничуть не более, чем на швейцарца. Таких ребят в черном Апату насмотрелся еще в Лиссабоне до начала войны.
4: «Любите мистификации, Рихард? Что могут противопоставить регулярной армии дикие пещерные люди? Вы представить себе не можете, какой разрыв между человечьими племенами создан техническим прогрессом. Мы входим туда, куда считаем нужным. Жапонезы тоже могли бы использовать остров по своему разумению, хотя там, на Аньяре, мы почувствовали себя экипажем Кука. Туземцы — натуральные людоеды, безо всяких преувеличений».
0: Метрдотель невольно прервал их беседу, подойдя, чтобы принять заказ. А Апату на секунду выпал из реальности и снова замер у дверей казармы, вглядываясь в сплошную стену леса. Из ниоткуда пришла стрела. Стоявший рядом капрал осел на землю, царапая пробитое горло, а с вышек заговорили пулеметы. «А ведь если прийти на Аньяр сейчас, то и от нас ни следа», — подумал полковник. «Тишь да гладь, Божья благодать, и бамбуковые колья». Который раз Апату пытался выдавить страх через смех, и весело становилось всем вокруг, только не ему. Тут подали закуски.

0: Иван Наумов. Сан-Конг. Продолжение. Часть вторая.
1: Глупо надеяться, что можно вернуть все к началу начал. Чужеземцы хотят жить с нами. Так что иди к своему падре, учи его колдовство.
0: Так говорит дедушка. Многое ли мы знаем и можем прочесть в родственных душах? Всегда ли помыслы и поступки тех, кто рядом, совпадают с нашими ожиданиями? А если и в близких скрыты великие тайны, что же говорить о чужих людях, чья жизнь идет другой дорогой и по неизвестным правилам? Какие картины открываются цыганки перед раскиданными картами? О чем думает американский бушмен, глядя на звездочку спутника, внезапно замерцавшую на небосклоне? К кому обращается шаман с пеной на губах, воющий над бубном? Много ли разглядишь бескрайней ночью в неверном свете цветных сполохов над ледовитыми берегами? Было ли кому-то дело до смешного круглолицого папуаса? Мы же вряд ли отличим Маньяра от Самоа или Тонгару, правда? За 4 месяца проделавшего путь почти в 10 тысяч километров к сокровенной цели. Чужеродная песчинка в людской пустыне. Он прокатился из края в край мира, почти не оставив за собой следа. Капитан сухогруза, болтающегося между Сингапуром и Панамским каналом, обрадовался лишней паре рук. В этих краях пассажиры – редкость. Уволень-туземец хорошо говорил по-испански и португальски, умел готовить и выбирать сети, и капитан взял его на борт без оплаты, в обмен за работу, до первого южноамериканского порта. Соанг-Йонг назвал себя абориген. Сан-Конг, как услышал, записал капитан в подчищенный французский паспорт моряка, купленный в Макао за гроши вместе с целой стопкой английских, американских и японских удостоверений. Из вещей матрос Сан имел лишь австралийский полевой ранец да тяжелый грязный мешок, в который заглядывать никому не захотелось. Судно неспешно шло на восток. Штиль, несвойственный Океании в это время года, капитан счел за добрый знак. Однажды на корме он застал матроса Сана, склонившимся над горсткой черных перьев. «Ты что делаешь?» – спросил капитан. В ответ матрос протянул ему ощипанную курицу и ощерился в придурковатой улыбке. Когда они пришли на остров Пасхи, матрос словно обезумел. Сел на четвереньки и, прикрывая глаза рукой, осторожно выглядывал из-за борта. При виде исполинских голов начинал нечленораздельно балаболить на своем языке и снова прятался, и снова выглядывал. Обезьяна, ей-богу! А мешок открыл таможенный офицер в порту Эсмеральдес. Зачерпнул полную горсть черного вулканического пепла и вопросительно посмотрел на неуклюжего месье Конга, пожелавшего сойти на берег и добраться до Кито.
2: «Сажа жирная, хорошее мыло получится», — объяснил круглолицый моряк. «Еще до войны собирались выпускать, а теперь, говорят, вези образцы».
0: Тем временем в потную ладонь офицера перекочевала розовая жемчужина, достаточно крупная, чтобы навсегда забыть и про француза Конга, и про его экзотический груз. Недели позже сухопарый индеец, приплывший из сельвы на воскресный рынок Напо, задумчиво смотрел то на смешные разноцветные бумажки, столь ценимые в городах, то на странного круглобокого мужчину невиданного племени, объясняющего на языке белых, что хочет купить каноэ. Индеец не верил бумажкам, но верил предчувствиям. С легкой душой он расстался с долбленной из цельного дерева лодкой, лишь бы толстощекий путешественник никогда больше не встречался на его пути.

Там, где воды Амазонки замедляют свой бег, разливаясь сложнейшим лабиринтом протока рукавов, далеко за условной перуанско-бразильской границей тихо плыло легкое одноместное каноэ. Грузный гребец лишь изредка касался воды коротким веслом, иногда казалось, что он уснул. Дозорный проводил замершую в каноэ фигуру и взглядом, и трубкой, таящей в себе ядовитую начинку, но не выстрелил, потому что вдруг онемели губы. Ему едва хватило силы издать птичий крик малой тревоги. Вождь и старейшина племени недаром носил имя «Змеиная голова». Он был холоден в решениях и быстр в исполнении. Семеро воинов замерли за его спиной, ожидая малейшего знака. Одно попадание, и у племени появится новое красивое каноэ, туша сочного жирного мяса, мешок и ранец, в которых наверняка найдется что-нибудь полезное и ценное. Но змеиная голова медлил, замерев в тростнике, пока непонятная одинокая лодка скользила по речной глади в его сторону. Большое смелое сердце вождя, вспоенное кровью десятков врагов, вдруг затрепыхалось, как колибри над разоренным цветком. Словно безликая подкралась со спины и улыбнулась черными деснами. Змеиная голова призвал на помощь всех богов, обещая новые жертвы. И поэтому в тот день все воины племени заснули в здравии и спокойствии рядом со своими женщинами. Лишь старый вождь до рассвета разговаривал со звездами, шепча заклинания и провожая уже прошедшую мимо беду.

0: «И что, Жоакин, правда кого-то из ваших съели?» – допытывался Риттерберг.
1: Апату помотал головой.
0: «Семерых убили в ночь перед эвакуацией. Это была славная битва. Торжество огнестрельного оружия на Диком Востоке».
2: «Вы говорили, полковник, — уточнил Деривейра, — что пробыли там полтора года. Значит, сначала был мир? Или все это время вы провели в окопах и блиндажах? Что послужило спусковым крючком?»
1: «Ну, честно говоря, нам пришлось подстрелить главного колдуна. Самооборона. И то ведь ранили только. К утру тело не нашли, видно, уполз».
3: «С 15 крупнокалиберными пулями в груди», — вспомнил Апату.
0: «Жоакин, вы нас водите за нос!»
1: Риттерберг выглядел заинтригованным.
0: «Вы начинаете с конца, а начало приберегаете на сладкое. О чем вы забыли рассказать?»
1: Полковник жизнерадостно хохотнул.
0: «О маленькой проделке.
1: На острове еще с довоенных времен жил проповедник. Милый старичок, мягкий и несгибаемый, знаете, такой типаж. Истовый католик, застрявший на всю жизнь на этом чертовом острове. Против местного колдуна у нашего падра, прям скажем, шансов не было. И мы однажды решили ему немножко помочь.

0: Пока жив Кьонг, жив Аньяр. Тебе нужен сын.
1: Так говорит дедушка. Тихая музыка из новенькой радиолы, пара бутылок чилийского тинто на железном столе для инструментов и нет еще изнуряющей январской жары, и жизнь прекрасна. Когда в госпитале для неимущих на окраине Сан-Паулу заканчивалась дневная смена, персонал, большей частью студенты и иностранные волонтеры, собирался в ординаторской. Скипали диспуты по политике и философии, блистали умы и таланты, еще не покрытые ржавчиной и не спрятавшиеся в раковину цинизма. Магдалена, белокурая немка из Аргентины, вчистую проигрывала по очкам дежурному врачу Эрнесту. Речь шла об избирательных правах индейцев. Оттолкнувшись от наивных доводов девушки о всеобщем равенстве, врач перевел разговор на отсутствие письменности у этой сомнительной части электората. «Примитивные языки как раз отличаются отсутствием абстрактных понятий», подытожил Эрнесто, мечтающий о карьере психиатра и умеющий оставлять за собой последнее слово в любом споре. «Неудивительно. Где нет письменной культуры и философии, нельзя достичь накопления знаний. За что будет голосовать голый дикарь? Не смеши меня, Мэгги». Новенький санитар, толстенький и добродушный Сан, обычно немолчаливый, но немногословный, вдруг встрял в разговор, не отрываясь от мытья пробирок.
2: «Напомни, амиго, то португальское слово, все время забываю, которое означает ожидание низкого прилива, когда вода отступает и вместе с песком и водорослями обнажает прошлое мира. Или что-нибудь попроще, например, воспоминание о несбывшейся надежде».
3: «Динь!»
1: — тихо зазвенел серебряный колокольчик в душе Магдалены. Эрнесто замер на полуслове. Самодовольная ухмылка слегка увяла.
4: «Ты хочешь сказать, что в языках дикарей могут быть подобные выверты?»
2: «Не могут, а есть».
4: «И что же за народ говорит на таком извращенном языке?»
1: Санитар Сан посмотрел прямо и резко.
4: «Мой

0: Магдалена влюбилась, а потом полюбила. Яростно и слепо. Случайные встречи в коридорах госпиталя, словесные дуэли, где мнение Сана прикрывало ее невидимым щитом, его странное лицо и удивительные глаза. Все это сводило девушку с ума, потому что между ними лежала пропасть общественного положения, воспитания, происхождения. Магдалена просто не знала, как подступиться к таинственному санитару.
1: «Он хотя бы красивый?»
0: – участливо спрашивала ближайшая подруга.
1: «Красивы во всем только боги», – цитировала Сана Магдалена. «А простой человек в том, что умеет делать. Рыбак, когда забрасывает сеть, охотник, когда крадется за дичью. И что же умеет твой туземец?»
0: Магдалена улыбалась задумчиво и как-то беззащитно.
1: «Грустить».
0: А когда он нашел вечернюю подработку официантом в каком-то дорогом ресторане, то для нее пропал смысл посиделок в ординаторской.
1: «Сан!»
0: – мысленно звала Магдалена.
1: «Ты где? Услышь меня!»
2: «Странный!» – говорила старшая медсестра, пожилая и отрешенная монашка. «Посмотри, как к нему тянутся больные. Он проходит по палатам даже не как главный врач, как царь! И еще! В его смену ни один больной не умер!»
0: И когда однажды Магдалена обнаружила его стоящим рядом, лицом к лицу, то не смогла бы сказать, прошла неделя или год, потому что Сан смотрел ласково и пристально, словно надеясь и ища что-то в ее глазах.
2: «Меня зовут Саоан», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты звала меня настоящим именем».
1: «А меня Магдалена».
0: Она шутливо шаркнула ножкой и снова замерла, ни жива, ни мертва. Он грустно задавал ей какие-то вопросы, будто пытаясь сразу выстроить схему отношений на века. Это могло бы напомнить свадебное «Согласна ли ты, Магдалена?», потому что она все время отвечала «Да», только здесь они застыли вдвоем в удушливой полутьме коридора инфекционного этажа, и некому было рассыпать конфетти и пшикать магнием. И тем же вечером тряски открылись.

0: Ранца, с которым всегда приходил в госпиталь, маленький металлический термос и налил девушке стаканчик чего-то душистого.
1: Мате?
0: Лучше. Она отпила глоток. Приятное тепло внутри вдруг превратилось в жар. Она отпила снова. И тихая округа ожила сотнями звуков. Магдалена обняла Сауана за плечи и поцеловала в ухо.
1: «Решил меня опоить?»
0: с любопытством спросила она. Аньяр мягко взял ее за руку и повел к дому. Отпер дверь, щелкнул выключателем раз и еще раз, но света не было.
1: «Схожу за свечами в чулан», — сказал Сауан. «Проходи пока в комнату».
0: Магдалена сняла туфли в прихожей и почти на ощупь, различая только темные пятна мебели, пробралась дальше.
2: «Вот так всегда», —
0: раздался справа старческий голос.
2: «Лучший вечер моей жизни. Внук привел познакомиться свою возлюбленную, а я не могу даже рассмотреть ее из-за этого новомодного электричества, которое кончается, когда его не просят».
1: «Здравствуйте», — сказала в темноту Магдалена. «Вы дедушка Сана?»
2: «Садись, красавица», —
0: ответил дедушка.
2: «Пока внук не вернулся, нам тоже достанется капелька твоего внимания».
1: «А здесь еще кто-то?»
0: — хихикнула Магдалена, едва не упав мимо стула.
1: «Здравствуйте».
3: «Здравствуйте»,
0: — также вежливо сказала мама, единственное, что знала по-испански.
2: «Еще с нами бабушка, но она не моя»,
0: — добавил дедушка.
1: «Здравствуйте», —
0: еще раз сказала Магдалена, радуясь тому, как приветливо звучат голоса этих людей, ее будущей семьи. Сауан зашаркал на пороге.
1: «Ты здесь?» —
0: спросил он, входя в комнату, и наткнулся на Магдаленин стул. Она счастливо засмеялась и поймала его руку.
1: «А где же свечи?»
0: «Выбила пробки», — не ответил он.
1: «Магдалена, ты помнишь, о чем мы говорили по дороге?»
0: Она не помнила, но поддакнула.
1: «От того, как ты сейчас поступишь, — сказал Сауан, — зависит вся наша жизнь».
0: И включил свет.

0: И напрасно вы, Рихард, иронизируете по поводу каннибализма. Весь Аньяр утыкан бамбуковыми шестами. В деревне, вдоль берегов, в джунглях, везде. И каждый шест увенчивался головой.
1: «Поверженные враги?» — предположил Риттерберг.
0: «Увенчивался?» — переспросил Деривейра. «Мы сначала думали так же, а потом посчитали. На каждого жителя больше десятка голов. Многовато врагов для изолированного острова. Самих аньяров от силы 2000. Но оскаленные мумии на каждом шагу. Здорово нервировало».
2: Апату благодушно помотал головой и раскурил сигару.
0: «Неподалеку на рифах сидел старый японский танкер. Машина разбита, один борт распорот, надстройка раскурочена, в цистернах тонн 10 мазута. Такую рухлядь легче затопить, чем буксировать. Ко дню взятия Бастилии я и решил провести генеральную уборку. Вывести головешки на танкер да спалить. А то просто сил уже не было смотреть».
1: «Тут туземцы и осерчали», — полуутвердительно кивнул швейцарец.
0: «А вот и нет!»
2: — Апату вновь развеселился.
0: «Приволокли мы им в деревню полный чан рома, замешали с кокосовым молоком. Аньяры же вообще алкоголь не знали, так что пили все, не исключая детей. Как Дон Гомеш ругался, надо было видеть. А поскольку наш повар в этот коктейль еще кое-чего добавил, то уснули голубчики, и часу не прошло».
2: Деривейра что-то глубокомысленно разглядывал в своем бокале. Риттерберг осклабился, ожидая развязки.
0: «Вот тогда и начался марафон. Из моих 60 солдат ни один в ту ночь спать не лег. Чтобы веселее работалось, открыли прием ставок, кто больше головешек притащит. А победителю от себя лично назначил приз». «Неужели вы думали, что потом отвертитесь?»
2: Руки Деривейры дрожали.
0: «А кто что скажет?»
2: Вдруг почти рявкнул Апату. Из-под холеной

0: благообразной маски выглянуло лицо солдафона.
1: «Не видели, не слышали, не знаем. Божий промысел. Вы хоть представляете, на что похожи эти аньяры?»
0: Апату затряс в воздухе рукой, пытаясь найти верное сравнение. Внезапно его взгляд застыл. И дантист, и латифундист посмотрели в ту же сторону. К их столику через зал шел толстый неуклюжий официант. Полотенце через левую руку, в ней же широкая ваза для омывания рук. В правой маленькое блюдечко.
1: «Мы ничего не заказывали!» — сварливо крикнул Деривейра.
0: Официант ответил, но за шумом оркестра слов не было слышно. Он поставил вазу на стол, чуть заметно кивнул. Кивнул лично полковнику Жоакину Апату и что-то сказал. Опять духовые заглушили речь.
1: «Что?»
0: Апату пытался отодвинуться от стола, но ножка кресла зацепилась за ковер.
1: «Какого черта?»
0: «Теперь вы мертвы», — повторил официант. «Аньяры довольны». Прежде чем Деривейра и Риттерберг с двух сторон схватили увольня за руки, он поднял к губам блюдечко и со всей силы дунул в него. Бледно-серая невесомая пыль взметнулась вихрем, облепляя лицо, волосы, мундир полковника. Официант бросил блюдце в вазу с душистой водой и безропотно позволил скрутить себя.
1: «Отравили!»
0: — визжал Апату, размазывая по щекам бледную грязь. Вокруг них собиралась толпа. У входа показались белые полицейские шлемы. Официант, лежа на полу, смотрел на потерявшего лицо полковника и устало улыбался.

0: Их беды от того, что они не знают, где живет душа.
1: Так говорит дедушка. Магдалена не знала, почему не закричала во всю силу легких, когда вспыхнул свет, и она увидела головы. Черная потрескавшаяся кожа, космы пыльных перепутанных волос, остекленевшие выпученные глаза. Девушка лишь зажмурилась и вцепилась ногтями в мягкую руку Саоана, будто у него следовало искать защиты.
0: «Не бойся», —
1: тихо сказал дедушка.
0: «Ты же слышишь меня, милая Мэгги?»
1: Саоан гладил ее по голове, шептал в ухо что-то ласковое и успокаивающее, и она снова посмотрела на дедушку и бабушку, и маму, и Саоана, и... Потом Аньяр учил ее, как ухаживать за головами, пока его не будет.
2: «Я уйду, а потом вернусь», — сказал Саоан. «А потом мы поедем ко мне домой».
1: Так и случилось. Но 2 недели, что она провела в этом маленьком пригородном домике, перевернули представление Магдалены о мире. Ей больше не требовался дурманящий напиток, чтобы услышать дедушку и маму. Даже от молчащей бабушки исходила симпатия, пусть и не подтвержденная словами.
0: «Ты говорила, как важны книги!» —
1: звучал в ее голове голос дедушки, пока она кончиками пальцев растирала по его лицу щепотку вулканической сажи.
0: «Что нельзя сохранить мудрость без письма, потому что люди умирают, унося свои мысли с собой. Только зачем умирать? Мы живем и всегда ответим на любой вопрос».
1: Предоставленный Аньяру общественный адвокат доказал в 2 счета, что не было никакого покушения, лишь глупая шутка. Экспертиза подтвердила, что отрава для сеньора Апату состояла из сажи и сахарной пудры. Максимум, что могло грозить полковнику, это пара прыщей. Магдалена имела возможность следить за событиями по газетным заголовкам.
2: «Зачем он это сделал?» – спросила она у дедушки.
0: «Убил Апату?» –
1: уточнил тот.
0: «Человека, уничтожившего наш народ, надо было убить, пока он не умер сам. Иначе где бы потом мы искали его червивую душу?»
2: «Как убить?»
1: Сердце девушки замирало, потому что она вспоминала лучистый взгляд Саоана, его теплые руки, загадочный голос.
0: «Душа Апату мертва. Когда испортится его тело, она сгниет, как банан, и никогда не вернется в мир. Снадобье Саоан смешал под моим присмотром. Это очень плохой порошок. Но таково Кэнхэ моего внука. И я горжусь им».
1: А потом Саоан возник на пороге, и Магдалена снова не знала, как к нему подступиться. Она уже положила свою жизнь в руки колдуна. С непонятным спокойствием и предчувствием радости поверила в то, что ей предначертано покинуть континент и стать матерью будущего великого Кьонга. Но Саоан по-прежнему оставался для нее закрытой книгой, и приходилось полагаться лишь на интуицию, подсказывающую, что все правильно, все хорошо.
2: «У нас только 3 года», — сказал он. «Если за это время не вернуться, Аньяр проснется без меня. Этого нельзя допустить».
3: «Разве твой остров так далеко? Мы доберемся до Перу за неделю и будем ждать тот корабль».
1: Саоан грустно погладил ее по щеке.
2: «На нашем пути пограничные посты. Миновать их по реке против течения мы не сможем. А моя сила тает вдали от Аньяра. Если кого-то из семьи найдут в багаже, я не знаю, что будет».
1: А дедушка молчал, потому что видел грядущее чуть дальше, чем молодой Кьонг.

0: Проснись, Саван!
1: И вместе с голосом дедушки в сознание входит боль. Не разодрать глаз под запекшейся коркой крови. Не вдохнуть, что-то жесткое колом шевелится в груди. Не пошевелить ногами, они зажаты и скручены судорогой. И журчит родник, только воздух наполнен резким запахом горючего.
0: Проснись, а то будет поздно!
1: Саоан засопел от боли, выдергивая из плеча осколок руля. Память возвращалась лоскутами. Вот они с Магдаленой осторожно заворачивают головы предков в тонкие тряпки и убирают на дно открытого фруктового ящика. Вот синий-желтый шлагбаум на выезде из Боливии, вторая и последняя сухопутная граница. Длинный таможенный стол, к которому выстроились в очередь пассажиры автобуса. Развязанные тюки и распахнутые фанерные чемоданы. Саоан и Магдалена выходили последними. И ему не хватило решимости. Таможенников было трое, офицер с двумя помощниками. И Кьонг понял, что не сможет отвести взгляд всем сразу. Вместо того, чтобы приготовить для старшего сложенную купюру и заветное аньярское слово, Саоан переполз за руль. Водитель под широким навесом таможни дремал, надвинув на нос драную шляпу. Заскрипел ржавым железом высвобождаемый ручной тормоз. Пыхнув дымом, взревел мотор. Застывшие на санцепёке попутчики один за другим начали оборачиваться. Беззвучно распахнулся рот офицера. Кто-то метнулся на перерез. Полосатый брус расщепился надвое, открывая дорогу.
0: «Мэгги!»
1: — позвал Саоан одними губами. Теперь они наконец-то в Перу. На дне заросшего кустарником ущелья, в дымящейся клетке перекошенного автобуса с пулевыми пробоинами на приборной доске.
0: «Мэгги!»
1: — повторил он, уже вспоминая, что обращаться не к кому.
2: Вот она, рядом. Белокурая и неподвижная. Сломанное, смятое тело. Остановившееся сердце. Гьяньяриту, женщина судьбы, уже почти потерявшая душу. И нет ничего, совсем ничего, что подошло бы. Не теряй себя, Кьонг!
1: Отмахиваясь от плавающих перед глазами пятен, Саоан прополз по вставшему на дыбы салону. Ящик не лопнул, лишь верхний кокос треснул, залив липким пол. Саоан нашел окно, через которое проще вылезти. Полчаса спустя он устал идти, опустил на траву тяжеленный ящик, из которого не догадался выкинуть никому не нужные кокосы, а потом снял с плеча тело девушки.
2: «Только смерть порождает жизнь», — повторял он ей, как однажды в госпитале.
3: «Смерть порождает только смерть», —
1: отвечала она тогда, и он чувствовал, что в этом споре ему не выиграть.
4: «Ты совсем как наш священник», — смеялся санитар Сан. «Тебя с толку не сбить».
1: Он не пил вина и лишь смотрел, как бордовая гладь вздрагивает от прикосновения ее губ.
2: «Я хочу быть с тобой всегда», — хотел сказать он, но не сказал.
1: А теперь уже поздно. Нет ни ножа, ни топора, ни костяного скребка. Саоан трясущимися руками вытряхнул в траву сумочку Магдалены. В маленькой косметичке, расшитой цветами, смешными и непохожими на настоящие, нашелся лист пластыря, липкой ткани, которой заклеивают мозоль или порез. Маникюрные ножницы, пилочка для ногтей. Остальное, склянки, пудреницы, тюбики, пригодиться не могло. За холмом весело ухнуло, огонь разобрался, как залезть автобусу в бензобак. Саоан извлек из-под бурых кокосов завернутого в темную тряпку дедушку. Распеленал осторожно и аккуратно поставил в двух шагах от себя на высокий покатый валун. Достал из-за пазухи тяжелый сверток с остатками аньярского пепла, взял крошечную щепотку и втер в середину дедушкиного лба.
4: «У нас беда, великий Кьонг. Ты подскажешь, если я буду что-то делать не так? Поможешь собрать нужные травы?»
1: Дедушка не отвечал. В его молчании Саоан почувствовал и горечь, и сомнение, и...
0: Ты точно хочешь оставить ее с нами?
4: Спросил дедушка. Она тебе не нравится? Вы не сможете жить вместе?
0: Я одобряю твой выбор, Саоан. Она хороший человек и очень верит тебе. Мне было бы приятно расспросить ее подробнее о чудесной земле, где мы жили так недолго.
4: Тогда что же?
1: Саоан метался между умирающей Магдаленой и дедушкой. Время уходило, но и такой разговор нельзя было оборвать на середине.
0: Я чувствую, что нам не уйти впятером.
1: Саоан осмотрелся. Прошептал несколько фраз на аньяре. Корявые деревья и могучие лианы, бездомные камни и спящая трава — все внимали языку колдовства.
4: «Не понимаю! Я скрою вас от любого взгляда, любой куст и любой зверь станут на нашу сторону!»
0: «Я сказал только то, что чувствую, внук, и помогу всем, чем смогу!»
1: Саоан прикрыл ладонью глаза, выражая покорность и благодарность. И склонился над телом возлюбленной, ставшим клеткой для ее заблудившейся души. Вместо липкой глины, намертво схватывающей ресницы, Саоан использовал 4 лоскутка желтоватого пластыря. Теперь Магдалена могла видеть небо и встревоженных птиц, и облако в форме сгорбленного человека в сутане.
4: «Какая красивая!»
1: Совсем по-европейски подумал колдун и, нащупав на ее горле самое уязвимое место, погрузил в него пилку для ногтей. Кровь уже не лилась, но сочилась лениво и медленно. Расковыривая непослушной тупой железкой одну жилу за другой, Саоан вспоминал давний спор с Доном Паулом.
5: «Душа человека должна упокоиться», — настаивал священник. «Вознестись на небо освобожденной и просветленной в ожидании Божьей милости. Душа расстается с телом и с бременем земного существования. Пытаться удержать ее — тяжкий грех, это как идти против воли Господней».
1: «А зачем тогда жить?» — спрашивал Саоан. «Чтобы потом уйти, не думая о тех, кто остается? Унести с собой знания, умения, мудрость? Перестать заботиться о беззащитных детях? Оставить свой народ, так и не дав ему ничего?» Споры всегда выходили непростыми. Дедушка настрого запретил обсуждать хоть с одним чужеземцем, каким был мир аньяров до прихода Апату. Саоану приходилось говорить притчами, следить за каждым своим словом, а у священника были и свои сказания, бесконечно правильные и бездонно глубокие, как акулий пролив.
5: «Где ты сейчас, добрый падре, мой учитель?»
1: Кровь уже почти вытекла. Голова Магдалены откинулась назад. Ее неподвижному взгляду открывался вид на пальмовую рощу, растопырившую кроны по другую сторону маисового поля. Тут-то и сломалась пилка. Саван сменил инструмент, но хлипкие и ненадежные ножницы намертво застревали в волокнах и выскальзывали из мокрых пальцев. И минуты не прошло, как они распались надвое, а вскоре и каждая половинка погнулась и потеряла острие. Саван в отчаянии смотрел на Магдалену. Ее взгляд начал мутнеть. Чтобы спасти глаза, срочно требовались травы, их предстояло найти, собрать, измельчить, смешать. Но если вовремя не отделить голову от тела, яд смерти разрушит обиталище души. Она вырвется на свободу, бездомная и безмолвная, не способная ни позвать на помощь, ни удержаться рядом с теми, кому могла бы служить советом и добрым словом еще сотни и сотни лет. Вспорхнет невидимой птицей в великое ничто, где, оказывается, живет добрый Господь и белокрылые ангелы, и превратится в одного из них. Тогда, 10 лет назад, бабушка вытащила дедушку из самого страшного места на острове, с площади перед железными домами чужеземцев. Потом маме пришлось прыгать в горящую хижину, а солдаты Апату стреляли ей вслед, но целились плохо, потому что скорчившаяся за частоколом бабушка бормотала подряд все заклинания, какие помнила. Мама вынесла в обожженных руках 5 дымящихся мешочков с травами и кореньями. И была бесконечная ночь в глубине всползающего к вершине аньяра леса, высоко над растерзанной деревней, над криками и воплями, над клубами черного дыма и оглушительной пулеметной дробью. Маленький Саоан, напуганный от этого послушный, замер рядом с телом дедушки, маленькие дыры в груди которого отчетливо чернели даже при свете луны.
0: «Смотри внимательно, новый Кьонг», — сказала мальчику бабушка. «Белые люди украли у нас предков. Больше некому будет тебе рассказать, как это делается».
1: С большим ритуальным ножом, предназначенным для жертвенных животных, она склонилась над дедушкой и сделала чуть выше его кадыка первый надрез. Много ли умела жена колдуна, дочь колдуна? Но если бы бабушка и мама не рискнули самостоятельно отделить душу дедушки от тела, Саоан никогда не стал бы Кьонгом, не выучил истории мира, не постиг законов. Прервалась бы связь времен. И теперь он, последний Кьонг Аньяров, пойманный в путы Кэнхэ в далекой чужой стране, должен спасти душу своей женщины. Помоги мне, Пресвятая Дева.
0: «Там, под большой корягой, бледные цветки», — сказал дедушка. «В трех шагах левее трава с широкими листьями. У тебя за спиной красные ягоды. Подо мной соберешь немного лишайника. Тут все не как на Аньяре, но должно подойти. Когда разжуешь, не глотай слюну, сгоришь изнутри. Кашицу вмазывай под веки как можно глубже. Зрачки залепляй в последнюю очередь».
1: Саоан опустил на землю тело Магдалены, стараясь не ударить ее голову, и бросился собирать составляющие зелья. Спустя несколько минут бурая смесь закрыла глаза Магдалены, защищая их от воздуха. Кьонг непослушным, не имеющим языком, едва выговорил темные тягучие слова третий раз в своей жизни и только потом позволил себе отползти к ящику с кокосами, расковырять один обломком пилки и выполоскать душистым соком рот, сплевывая и сплевывая тошнотворную горечь.
0: «Возвращайся к ней», — сказал дедушка. «Сложнее всего будет с позвонками».
3: «Но как?»
0: «Ты знаешь».
1: Саоан приподнял Магдалену за спину, подставил колено ей под лопатки, на мгновение прижался лбом к ее бледной щеке и вонзил зубы в остывающую кровоточащую плоть. А на краю поля, с наполовину обглоданным початком кукурузы в грязной руке, неслышно возник индейский мальчик. Лет 7, не старше. Что он мог понять и увидеть? Понять — ничего. А увидеть — страшного окровавленного человека с тяжелыми бровями, широким сплюснутым носом и глазами, как горящие угли. Человека, впившегося зубами в разодранное горло жертвы. В другой обстановке Саоан успел бы захватить взгляд ребенка, успокоить и усыпить его на несколько часов. Но сейчас Кьонг просто посмотрел ему в глаза и прочел в них свою судьбу. А мальчик уже бежал по полю, размахивая руками и крича, сколько хватало дыхания.
6: «Людоед! Людоед!»
1: Саоан преодолел последние жилы. На зубах захрустели кости. Голова Магдалены отделилась от тела, и Кьонг начал проговаривать длинные заклинания, каким ему приходилось пользоваться до этого лишь дважды. Когда Саоан произносил его над бабушкой, то запнулся в одном слове. Она больше не смогла разговаривать. Поэтому сейчас молодой Кьонг больше всего боялся ошибиться. Дедушка еле слышным шепотом вторил внуку. Когда стих последний звук, далеко в поле показались фигурки бегущих людей.
3: «Торопись, Кьонг! Магдалене нужен пепел Аньяра!»
1: Того, что оставалось в тряпицах, к счастью, хватило для завершения таинства. Жирный черный пепел закрыл раны черной коркой. Завтра он впитается, и надо будет нанести новый слой. И так, пока кожа Магдалены не потемнеет, не станет тверже дерева, а ее душа не почувствует себя в безопасности и не вспомнит, как говорить. Когда крестьяне, перепуганные лупоглазые крестьяне с мотыгами и серпами, наконец выбежали на залитую кровью поляну, то нашли только рассыпанные в траве блестящие штучки, деревянный фруктовый ящик с несколькими кокосами и обезглавленное тело белой женщины.

0: Человек по прозвищу Непоседа, лучший репортер Лимы, пишущий для Каретаса, брезгливо толкнул костяшками пальцев облезлую дверь. Без пяти минут народный герой распростерся на голой панцирной сетке армейской койки в полубессознательном состоянии. Несмотря на открытые настежь окна, комната пахла мокрым пеплом и перегаром.
1: «Сеньор-журналист!» — протянул, даже не пытаясь встать, лейтенант Марселье. «Будете кашасу?»
2: «Буду ром, лейтенант».
0: Непоседа выставил на загаженный стол темную бутыль с красивой этикеткой.
2: «Вместе с вами, но только после того, как я услышу одну историю».
0: Пять минут спустя умывшийся и лихорадочно бодрый Марселье распинался вовсю.
2: «Неделю, понимаете, неделю гнали его по горам! Отрезали от сельвы, вокруг поля спрятаться негде, а найти его все не можем. Как тень. Мелькнет то на дороге, то на холме. Так и в сарае этот мой капрал минуты раньше заглядывал, никого не было. Шли цепочкой, я чуть позади, вдруг слышу плач. Женский плач и голоса невнятные. Говорят, вроде по-испански. Я тихо-тихо под самую стенку подобрался и слышу:
3: «Как же теперь жить, сан?»
2: Жалобно так. А ей будто старик отвечает. Я солдат подозвал, знаками сарай окружили, на мушку взяли, выбили дверь. Внутрь втроем. Конечно, никого, кроме этого зверя, там не было. Сам искулил, как собака, на разные голоса разговаривал. Французский матросик откуда-то из колоний. Видно, из интернированных. У таких, говорят, после лагерей частенько ум за разум заходит. Сам он на коленях стоял, а перед ним на полке четыре башки человеческих. Три как мумии, сухие и черные, а четвертая — той бабы несчастной, которую он на границе в заложнице взял. Жуткая картина. Мышцы и кожа снизу лохмотьями в разные стороны, а глаза как живые.
0: Марселье резко придвинулся к журналисту, дыхнул ему в лицо кислым.
2: «Я же ее каждую ночь во сне вижу! Насаживаю голову на кол и несу над собой, как штандарт! А вокруг море!»
0: Непоседа непроизвольно перекрестился. Что-то с пьяным лейтенантом было не так, глядишь, и сам умом тронется.
2: «А этот злодей-то!» — продолжал Марсель. «И не сопротивлялся даже! Поднялся с пола, дал руки связать. Поздоровался, подлец, доброго утра пожелал. Говорит, все объясню, только доставьте меня и головы в город. Одной машиной. Ну, слушать-то его кто будет? Принесли мешок головы складывать, а этот плачет. Говорит, вы их убьете!» Им, говорит, без ухода нельзя. Ну, капрал, стало быть, только голову старика за волосы поднял, а у этого Конг его фамилия, мы потом узнали. Вдруг оказались руки свободные. Страшный, огромный, вылитая обезьяна. Прыгнул он на капрала, к горлу, значит, целится. Пять пуль мы в него всадили, как есть. Только не иначе с нечистой силой связались. Потому что не живут люди, когда пуля через сердце на вылет. Упал без сознания, а не мрет. И крови мало.
0: Марселье неожиданно протянул руку, схватил бутылку и выдернул пробку. После долгого и жадного глотка помолчал, а потом сказал:
2: «Шли бы вы, сеньор-журналист! Не нашего с вами ума это дело! Отвезли мы Конга в тюремный госпиталь, что в Кальяо. Там уже помер. Только странно помер. Не хочу я об этом ни говорить, ни думать! Шли бы вы!»
0: И Непоседа, въедливый как дуст, цепкий как клещ, циничный и бессердечный писака, умеющий засунуть нос даже в замочную скважину, вдруг встал послушно, невнятно попрощался и бочком-бочком вышел на улицу. По немощенному переулку бежала хромая шелудивая собака с куском гнилого мяса в зубах.
4: «Заслуживают жалости и снисхождения те несчастные, что, пытаясь разобраться в сущности, снова и снова забывают суть».
0: Так говорил дедушка.

0: Монсеньор, помните ли вы, как в марте 50-го на пороге вашей резиденции в Маниле давали напутствие мне и еще 4 выпускникам Академии? Мы отправлялись нести Слово Божье на восток от Фиджи в пределы, где от начала веков царили язычество и каннибализм. Свое назначение на Аньяр я воспринял всем жаром сердца, смиренно и благодарно, считая высокой честью столь сложную и ответственную миссию. «Перед вами чистые сердца и детские умы», — говорили вы. «То страшное и злое, к чему туземцы имеют несомненную привычку, лишь дань укладу предков. Дайте каждому слово по силам его. Не противопоставляйте учение тому ущербному представлению о мироздании, которое сложилось в их замкнутых общинах за тысячелетия дикого существования. Познав истину, они постепенно сами избавятся от предрассудков, сковывающих их умы и сердца. Сегодня я дерзну переспросить, монсеньор, имели ли вы тогда в виду, хотя бы и подсознательно, печальный опыт капитана иностранного легиона Жоакина Апату, своими варварскими и бесчеловечными действиями, спровоцировавшего в том числе и трагическую гибель моего предшественника Дона Гомеша? Гибель, ибо иным словом я не могу назвать самоубийство, совершенное от стыда за содеянное другим человеком. И чем объяснить тот покров тайны, что скрывал долгие годы обстоятельства произошедшего на Аньяре? Понятно желание перевернуть печальную страницу истории нашей епархии, но сегодня, после всего случившегося с моим прихожанином, и не побоюсь этого слова, учеником, Саоаном Кьонгом, погибшим в Перу около полугода назад, некоторые почти забытые вопросы вновь требуют прямого и развернутого ответа. Дон Паулу отложил перо, не в силах перейти к пересказу обстоятельств смерти Саоана. Поэтому решил просто приложить к своему письму другое, полученное недели раньше, от капеллана тюремного храма в небольшом городке в пригородах Лимы. Малообразованный, но скромный и работящий капеллан подробно описал последние дни заключенного Конга, умиравшего почти 2 недели. Никто не мог помочь ему, потому что не было врача, способного оперировать пробитое сердце. Простое, но несущее большие осложнения слово «чудо» пожаром разлетелось по тюрьме. Когда Конг приходил в себя, что случалось 4 раза, он заговаривал с больными, лежавшими на соседних койках. Капеллан всячески старался избегать термина «проповедовал», но выглядело это именно так. Слова умирающего туземца передавались из камеры в камеру, обрастая толкованиями, звуча светлым эхом в затхлых коридорах тюрьмы.
1: «Я чувствую, что в этих обрывистых и спонтанных, но все-таки правильных изречениях, — писал капеллан, — никак не противоречащих догматам нашей веры, кроется, тем не менее, какой-то иной смысл. Будто немой силится что-то объяснить. Это послание исходит от дикого существа, рожденного в язычестве, но принявшего крещение и всеми силами наставляющего на путь истинный окружающих его людей. Тем страшнее ощущать, сколь древнее и изощренное знание проглядывает не вопреки, но сквозь незыблемые основы истинной веры».
0: Конг попросил исповеди. Именно тогда капеллан узнал о пастве Аньяра. Заключенный назвал Дона Паула своим духовным наставником и просил сообщить ему дословно, что Кэнхэ Аньяра завершается не так, как хотелось бы. Далее капеллан писал:
1: «Он умер у меня на руках спокойно и с благодарностью Господу на устах. Будто остановились часы, замерло сломанное сердце Сана, и на тюрьму опустилась тишина.
0: Днями позже я исповедовал многих заключенных, и все как один обращались ко мне с единственным вопросом: правда ли, что нас покинул святой Конг?» Дон Паулу снова взял перо, макнул в чернильницу и продолжил: «Моя вера пошатнулась, Дон Филиппе. Случившемуся на Аньяре сыщется подобие лишь в анналах конкисты.
1: В одну ночь мы, пусть и чужими руками, стерли с лица земли целую цивилизацию. Я по-прежнему здесь, на Аньяре и с Аньярами. Но в расколотой скорлупе не осталось ядра. Эти люди послушно крестятся и восхваляют деяния Господни, но при этом уверены, что обречены. Еще они считают меня колдуном. Просят у меня не лекарств, а лечения, не прогнозов погоды, а спокойного моря, не советов по земледелию, а хорошего урожая. Мой погибший ученик был их последней соломинкой, и она истлела в далекой перуанской тюрьме. Мне нечего дать этим людям, и я прошу вас

Еще несколько лет прокрутились пестрой кинолентой. Узкоглазые парни на русских танках гнали к Сеулу остатки американской армии. Бородатый вояка перекрасил буржуазную Гавану в красный цвет. Арабы и евреи перешли от слов к делу не без помощи старших братьев с обеих сторон. В этой чехарде даже самое сильное землетрясение в истории человечества промелькнуло почти незамеченным, слишком уж далеко от центра мира. Большей части европейцев не было дела ни до Чили, ни тем более до коралловых рифов где-то в океане. А пропавший остров — атоллом больше, атоллом меньше. За 10 тысяч километров от Мели, раньше называвшейся островом Аньяр, в престижной психиатрической клинике молодой врач по имени Эрнесто размышлял над историей болезни своего самого сложного пациента. Жоакин Апату, бывший военный, прошедший несколько войн и заварушек, в один прекрасный день решил, что он мертв. Это событие так опечалило пожилого полковника, что он попытался отрезать себе голову кухонным ножом. Родственники щедро платили клинике за целость и сохранность полковничьей головы. Эрнесто пытался разговорить пациента, вывести на откровенность, найти в его прошлом отправную точку, послужившую началом помешательства, но старик озлоблялся, вопил с пеной у рта про какие-то 20 тысяч душ, и лечение снова сводилось к уколам успокоительного и смирительной рубашки. На столе в палате Апату стояла выцветшая фотография, датированная 46-м годом. На ней молодой Жоакин в форме французского легионера жизнерадостно щерился в объектив. Слева от него застыл жилистый невысокий пожилой священник. Справа — рослый круглоплечий старик-абориген.

0: Паулу Мориньо, сухопарый загорелый мужчина средних лет, с залитого солнцем двора шагнул в полутьму хижины. За его спиной простирался бесконечный сияющий океан. В отлив можно бродить по упругим ребристым рисункам из черного и бронзового песка, каждый раз новым, и вспоминать. С тех пор, как 3 года назад Паулу навсегда снял сутану и вернулся во французскую Полинезию, он так и не нашел себе достойного занятия, которое отвлекло бы от бесконечных и губительных размышлений. Португалия включилась во всемирную туристическую гонку. Бесплодный клочок земли, в фару доставшийся еще деду от его прадеда, внезапно стал источником дохода и гарантии безбедного существования при более чем скромных запросах аскетичного падре Аньяра, бывшего священника исчезнувшего острова. Ту ночь, когда зарево, полыхавшее в пепельном небе Аньяра, вдруг погасло за несколько минут, Дон Пауло сидел на корме своего неуклюжего катерка. Махат Лиена, сломавшая ключицу и почти 3 дня пытавшаяся лечить себя травами, пока не упала в беспамятстве прямо на мессе, лежала в куче брезента, уже мокрого насквозь, и то стонала, закрыв глаза, то молча вглядывалась в огненные сполохи за спиной священника. Вибрацию моторов плеталась судорожная дрожь океана. Короткие, косые, пьяные волны накатывали то справа, то слева. Никто из туземцев не согласился выйти на воду во время извержения, как ни упрашивал, ни грозил, ни уговаривал их мечущиеся по дворам священники. Они прятались от океана, но чуть позже океан сам пришел за ними, когда расколовшийся вулкан ломтями опустился в пучину. Утром, уже приплыв в обитель францисканцев, где, по крайней мере, жил врач и было некое подобие клиники, ни Паулу, ни Махат еще не подозревали, что кроме них двоих больше некому вспомнить о погибшем Аньяре. Вулкане? Острове? Человеке? А сейчас Махат Лиена склонилась над колыбелью гамаком, где потягивался еще не совсем проснувшийся маленький Игнасио, унаследовавший имя далекого португальского дедушки. «Как я мог когда-то не замечать ее красоты?» – удивился Паулу, разглядывая смеющуюся жену. «Неужели был столь слеп и надменен, что за тяжелым подбородком, бесформенной переносицей, вывернутыми ноздрями и битыми оспой щеками не видел сути?» Человека.
1: Просыпайся, листочек.
0: Махат говорила с сыном на диалекте архипелага. Аньяр она забывала стремительно, словно прогоняя страшные воспоминания. Паулу улыбнулся. Каких только имен не придумывают детям любящие матери.

0: Хроноклазм. Первое сообщение, полученное мною от Тавии, пришло весьма неожиданным образом. Как-то утром на Хай-стрит в Плайтоне ко мне подошел пожилой джентльмен, совершенно незнакомый. Жестом, выдававшим в нем иностранца, он вежливо приподнял шляпу, поклонился и представился.
1: «Меня зовут Дональд Гоуби, доктор Гоуби. Я был бы крайне признателен вам, сэр Джеральд, если бы вы уделили мне несколько минут. Очень сожалею, что приходится вас беспокоить, но дело крайне спешное и важное».
0: Я внимательно посмотрел на него. «Наверное, произошла ошибка», — сказал я ему. «У моего имени нет приставки, даже такой незначительной, как «сэр».» Он был удивлен.
1: «Ай-яй-яй, простите меня, такое сходство! Я был уверен, что вы сэр Джеральд Леттери».
0: Теперь пришел мой черед удивляться. «Я действительно Джеральд Леттери, но мистер, а не сэр». Незнакомец слегка смутился.
1: «Ай-яй-яй, конечно, как глупо с моей стороны. Здесь, — он оглянулся, — нет ли здесь такого местечка, где бы мы могли переговорить конфиденциально?»
0: Я колебался лишь одно мгновение. Было совершенно очевидно, что этот джентльмен — человек интеллигентный. Может быть, адвокат. Во всяком случае, он не собирался просить у меня денег или что-нибудь в этом роде. Мы были недалеко от быка, и я повел его туда, в гостиницу. Он отказался от моего предложения выпить, и мы сели.
1: «Так в чем же дело, доктор Гоуби?» — спросил я его.
0: Он замялся. Было заметно, что он смущен. Затем он заговорил с таким видом, будто бросился в воду.
1: «Это связано с Тавией, сэр Джеральд, мистер Леттери. Мне представляется, что вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, до какой степени создавшаяся ситуация чревата последствиями. Дело не только в моей личной ответственности, хотя, как вы понимаете, это меня тоже очень тревожит. Дело в результатах, которые даже нельзя предусмотреть. Она должна, действительно должна вернуться, прежде чем произойдет какая-нибудь большая беда. Она должна вернуться, мистер Леттери».
0: Я смотрел на него. В том, что он говорил серьезно, не приходилось сомневаться. Он и в самом деле был очень расстроен. «Но, доктор Гоуби, — начал я...
1: «Я понимаю, что это для вас значит, сэр. Однако умоляю вас, уговорите ее. Не только ради меня и ее семьи, но ради всех. Надо соблюдать величайшую осторожность. Невозможно предвидеть последствия даже самого незначительного поступка. Порядок и гармонию необходимо сохранить. Если даже одно единственное зернышко упадет не в должное место, никто не в силах сказать, что из этого выйдет. Поэтому я умоляю вас».
0: Мне пришлось прервать его. Я говорил мягко. О чем бы он там ни болтал, было ясно, что все это он принимает близко к сердцу. «Одну минуточку, доктор Гоуби. Боюсь, что произошла ошибка. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы». На его лице появилось тревожное выражение.
1: «Как?» – начал он и замолчал, думая о чем-то и хмурясь. «Вы хотите сказать, что еще не встретились с Тавией?»
0: «Насколько мне известно, это именно так. Никогда даже не слыхал ни о ком по имени Тавия», – уверил я его. У него перехватило дыхание. Мне стало жаль собеседника, и я повторил свое предложение насчет выпивки, но он отрицательно покачал головой. Однако вскоре доктор несколько пришел в себя.
1: «Мне так неловко», — сказал он. «Действительно, произошла ошибка. Пожалуйста, примите мои извинения,

0: Впервые я увидел Тавию года два спустя. Конечно, я тогда не знал, что это именно она. Когда я вышел из быка, на Хай-стрит еще был народ. Я почувствовал, что кто-то на другой стороне улицы наблюдает за мной. Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Глаза у нее были карие. Она была высокая, стройная и красивая. Не просто хорошенькая, а нечто большее. Я продолжал смотреть. На ней была довольно обыкновенная шерстяная юбка и темно-зеленый джемпер. Туфли, однако, у нее выделялись. Довольно странные, на низком каблуке, но какие-то замысловатые. Они не подходили к остальной ее одежде. Что-то еще резало глаз, хотя в тот момент я не понял, что именно. Только потом я сообразил. Прическа. Прическа ей очень шла, но была совершенно несовременной. Вы скажете, что волосы есть волосы, и что существует бесконечное множество вариантов причесок. Но дело обстоит не так просто. Есть какой-то общий стиль времени, перекрывающий текущую моду. Посмотрите на любую фотографию, снятую 30 лет назад. Ее волосы, как и туфли, не гармонировали со всем остальным. Несколько мгновений она стояла, застыв, не улыбаясь. Затем, словно еще не совсем проснувшись, шагнула вперед, чтобы перейти улицу. В этот момент пробили часы на базарной площади. Она бросила взгляд наверх. Внезапно выражение тревоги появилось на ее лице. Она повернулась и бросилась бежать по тротуару, как Золушка за последним автобусом. Я сел в машину, раздумывая, за кого она меня приняла. Я был совершенно уверен, что никогда прежде ее не видел. На следующий день бармен в быке, поставив передо мной кружку пива, сказал: «Одна молодая женщина спрашивала о вас, мистер Леттери. Она вас нашла?» Я сказал ей, где вы живете. Я покачал головой. «Кто такая?» «Не назвала себя, но...» И он написал мне ее, девушку с другой стороны улицы. Я кивнул. Я ее видел. «Мне хотелось бы узнать, кто она», — сказал я.
1: «Ну, она от вас знает. Это мистер Леттери был здесь некоторое время тому назад?» — спрашивает она. «Да», — говорю, — «он». Она кивнула и задумалась. «Он ведь живет в Бекфорд-Холле», — говорит. «Нет, мисс», — говорю, — «Бекфорд-Холл принадлежит майору Флакину. Мистер Леттери, — говорю, — живет в Четком-коттедже». Тогда она спрашивает меня, где это, и я ей отвечаю: «Надеюсь, все в порядке?» Она показалась очень милой барышней.
0: Я успокоил его. «Мой адрес можно узнать где угодно». Но странно, что она спросила о Бекфорд-Холле. «Это именно тот дом, который бы мне хотелось иметь, если бы у меня когда-нибудь завелись деньги».
1: «Тогда, мистер Леттери, вам надо поторопиться, разбогатеть, потому что старый майор уже доживает свое», — сказал бармен.
0: Все это ни к чему не привело. Для чего незнакомка хотела узнать мой адрес, я понятия не имел. Во всяком случае, за этим ничего не последовало. Вся эта история вылетела у меня из головы. Примерно месяц спустя я снова увидел ее. У меня появилась привычка ездить верхом раз или два в неделю. Мы ездили с одной девушкой по имени Марджори Креншоу. А потом я отвозил ее домой в машине. Ехать нужно было по узкому шоссе между насыпами, где едва-едва могли разойтись два автомобиля. Однажды, миновав крутой поворот, я должен был затормозить и прижаться к обочине. Встречная машина, объехав пешехода, шла посредине шоссе. Она чуть не зацепила меня. Тут я посмотрел на пешехода и увидел, что это та самая девушка. В то же мгновение она узнала меня и встрепенулась. Я увидел, как она заколебалась, а потом, видимо, решилась заговорить со мной и пошла к машине. Но тут она заметила Марджори, сидящую рядом со мной, и очень неискусно, изобразив, что и не собиралась подходить к нам, пошла в сторону. Я включил скорость. «Кто это?» — спросила Марджори голосом пронзительным от природы и тоном, по ее представлению, вероятно, проницательным.

0: Я сказал, что не знаю.
1: Но зато она-то вас знает, сказала Марджери, не поверив мне.
0: Меня раздражал ее тон. В любом случае, это ее не касалось. Я не ответил. Она не хотела оставить эту тему.
1: «Мне кажется, что я прежде не видела в наших краях ее», сказала Марджери спустя некоторое время.
0: «Может быть, она здесь отдыхает?» «Я не знаю ее», ответил я. «Здесь много отдыхающих».
1: «Не очень-то убедительно это звучит, если еще учесть, как она на вас смотрела».
0: «Мне не нравится, когда меня считают или называют лжецом», сказал я.
1: «О, мне казалось, что я задала вам самый обычный вопрос. Конечно, если я сказала вам что-нибудь неприятное».
0: «Мне также не нравится, когда делают намеки.
1: Может быть, вы предпочитаете пройти пешком оставшуюся часть пути? Здесь уже недалеко». «Понятно. Простите, что я вам помешала». «Жаль, что здесь слишком узко, и вы не сможете развернуть машину», прошипела Марджери. «Прощайте, мистер Леттери».
0: Оказалось, что развернуть машину все же можно, если воспользоваться въездом в какую-то усадьбу, но я так и не увидел девушку, когда вернулся на то место. Марджери возбудила у меня интерес к ней, я надеялся, что догоню ее. Кроме того, хотя я не имел о незнакомке ни малейшего представления, я испытывал к ней чувство благодарности. С вами, наверное, это тоже бывало. Вы вдруг ощущаете облегчение, хотя раньше и не подозревали, что вам тяжело.

0: Наша третья встреча была совершенно иной. Мой коттедж стоит в узкой долине, поросшей лесом. Он расположен в стороне от других четырех или пяти коттеджей в самом дальнем конце лощины. Покрытые вереском холмы круто поднимаются с обеих сторон. Несколько узеньких полосок пастбищного луга подходят к самым берегам реки. Рощицы, сохранившиеся от прежних лесов, отделяют луга от вереска. Именно в ближайшей из рощиц однажды днем, когда я разглядывал свой огород, раздумывая, не пора ли показаться росткам бобов, я услышал треск хрустящих под ногами веток. Мне понадобился лишь один взгляд, чтобы выяснить, в чем дело. Ее выдали светлые волосы. Как-то мгновение мы смотрели друг на друга, как и в прошлый раз. «Здравствуйте», — сказал я. Она ответила не сразу, продолжая смотреть на меня. Потом спросила: «Здесь есть еще кто-нибудь?» Я посмотрел вдоль дороги, а затем на вершину противоположного холма. «Никого не вижу», — сказал я. Девушка развела руками кусты и осторожно вышла, оглядываясь по сторонам. Она была одета точно так же, как и в первый раз, если не считать того, что волосы были растрепаны ветками деревьев. На голой земле ее туфли выглядели еще более необычными. Она, казалось, немного успокоилась и подошла поближе.
1: «Я...»
0: Сверху раздался мужской голос. Ему ответил другой. Девушка замерла.
1: «Они идут. Спрячьте меня где-нибудь побыстрее, пожалуйста», — в испуге сказала она.
0: Начал я.
1: «Быстрее, быстрее, они идут!»
0: Она выглядела очень встревоженной. «Пойдемте-ка в дом», — предложил я и повел ее к коттеджу. Незнакомка быстро пошла вслед за мной, и когда я закрыл дверь, она задвинула щеколду.
1: «Не дайте им схватить меня, пожалуйста».
0: «Послушайте, в чем дело?»
1: «Кто это они?» — спросил я.
0: Она не ответила. Ее взгляд остановился на телефонном аппарате.
1: «Вызовите полицию», — сказала она. «Быстро вызовите полицию!»
0: Я не знал, что предпринять.
1: «Разве у вас нет полиции?» — спросила она.
0: «Конечно, у нас есть полиция, но...»
1: «Тогда, пожалуйста, вызовите ее».
0: «Но послушайте», — начал я. Девушка стиснула руки.
1: «Вы должны вызвать, пожалуйста, побыстрее».
0: Она выглядела очень обеспокоенной. «Хорошо, я вызову полицию. Но давать им объяснение будете вы», — сказал я, беря трубку. Я привык к темпам работы связи в этих сельских краях и терпеливо ждал. А девушка не привыкла. Она стояла, сплетая и расплетая пальцы рук. Наконец меня соединили. «Алло», — сказал я. «Это Лайтонский полицейский участок?» «Лайтонская полиция», — донесся ответный голос. И в это время на посыпанной гравием дорожке послышались шаги. Затем последовал громкий стук в дверь. Я передал трубку девушке и пошел к двери.
1: Не впускайте их!» — взмолилась незнакомка и перенесла свое внимание на телефон.
0: Я колебался. Снова послышался властный стук в дверь. Нельзя же просто стоять у двери и не впускать людей. А кроме того, привести к себе в дом молодую девушку, запереться и никого не впускать. Когда стук раздался в третий раз, я открыл дверь. Вид человека, стоявшего на крыльце, поразил меня. Не лицо его, нет, вполне нормальное лицо человека лет 25. Его одежда. Я не был подготовлен к тому, чтобы вдруг увидеть нечто вроде облегающего трико для катания на коньках, поверх которого надет широкий жакет, доходящий до середины бедер и застегивающийся на стеклянные пуговицы. Наряд странный, во всяком случае, в Дартмуре в начале летнего сезона. Однако я сумел взять себя в руки настолько, чтобы спросить, что ему понадобилось. Незнакомец не обратил на это никакого внимания и продолжал стоять, глядя через мое плечо на девушку. «Тавия», — сказал он, — «иди сюда». Она, не переставая, что-то быстро говорила по телефону. Человек сделал шаг вперед. «Спокойнее», — сказал я. «Во-первых, мне бы хотелось узнать, что здесь происходит». Он посмотрел прямо на меня. «Вам не понять», — сказал он и поднял руку, чтобы оттолкнуть меня.
1: Я всегда знал, что очень не люблю людей, которые говорят мне, что я чего-то не понимаю, и которые хотят столкнуть меня с порога моего собственного дома. Я провел хороший апперкот в солнечное сплетение. Когда незнакомец сложился пополам, я спустил его со ступенек и захлопнул дверь. «Они едут», — произнес голос девушки позади меня. «Полиция едет».
0: «Если бы вы хоть рассказали мне», — начал я, но она подняла руку.
1: «Осторожнее!» — крикнула она.
0: Я обернулся. За окном стоял еще один человек, одетый так же, как и тот, который еще с хрипом ловил ртом воздух возле крыльца. Я снял со стены свое 12-дюймовое ружье, достал из ящика стола несколько патронов и набил магазин. Затем шагнул к двери. «Откройте дверь и спрячьтесь за нее», — велел я девушке. Она послушалась, но на ее лице было написано сомнение. Второй мужчина наклонился над первым. По дорожке к дому шел третий. Они увидели ружье. Произошла немая сцена. «Эй, вы там!» — сказал я. «Либо быстренько убирайтесь, либо вам придется поспорить с полицией. Что предпочитаете?»
2: «Но вы не понимаете. Чрезвычайно важно», — начал один из них.
0: «Хорошо. Тогда можете остаться и объяснить полиции, насколько это важно», — сказал я и сделал знак девушке, чтобы она снова закрыла дверь. Мы смотрели через окно, как двое мужчин поднимали задыхающегося третьего.

0: Полицейские были не особенно милы. Они нехотя записали, как выглядели эти люди, и довольно холодно распрощались с ними. Девушка рассказала полицейским так мало, как только могла. Просто, что ее преследовали трое странно одетых мужчин, и что она обратилась ко мне за помощью. Девушка ответила отказом на предложение отвезти ее в Плайтон в полицейской машине, так что она все еще была здесь. «Ну, а теперь, — предположил я, — вы, вероятно, объясните мне, что, в конце концов, происходит». Незнакомка сидела молча, устремив на меня свой пристальный прямой взгляд, в котором был оттенок печали, разочарования, во всяком случае, какой-то неудовлетворенности. Я подумал, что она заплачет, но она сказала тихим голосом: «Я прочла ваше письмо и теперь сожгла свои корабли». В смущении, пошарив по карманам, я нашел сигарету и закурил. «Вы прочли мое письмо, и теперь вы сожгли корабли», — повторил я. «Да», — сказала она. Затем отвела взгляд и начала рассматривать комнату, ничего в ней не видя. «Вы даже не узнаете меня!» После этого полились слезы. Несколько мгновений я сидел в полной растерянности. Потом я решил, пока она выплачется, пойти в кухню и поставить чайник. Мои родственницы всегда рассматривали чай как панацею от всех бед, так что я взял чайник и чашки и вернулся в комнату. Девушка уже пришла в себя и сидела, уставившись на незажженный камин. Я поднес спичку. Она наблюдала, как разгорались дрова с видом ребенка, который только что получил подарок. «Прелестно!» — вздохнула незнакомка, как будто огонь в камине был какой-то диковиной, и снова оглядела комнату. «Прелестно!» — повторила она. «Не разольете ли вы чай?» — предложил я, однако девушка покачала головой и наблюдала за тем, как это делаю я.
1: «Чай!» — сказала она. «У камина!»
0: Это была совершенная истина, но нельзя сказать, что очень примечательно. «По-моему, настало время нам познакомиться», — предложил я. «Меня зовут Джеральд Леттери».
1: «Конечно», — сказала она, кивая головой.
0: На мой взгляд, это был не совсем подходящий ответ, но она продолжила.
1: «Я Октавия Леттери, обычно меня зовут Тавия».
0: «Тавия» — что-то смутно мелькнуло в моей памяти. «Мы с вами родственники?» — спросил я.
1: «Да, очень дальние», — ответила девушка, странно посмотрев на меня. «Ах», — добавила она, — «как это трудно».
0: Вид у нее стал такой, будто она вот-вот снова заплачет.
1: «Тавия», — повторял я, пытаясь вспомнить. И тут мне вдруг представился смущенный пожилой джентльмен.
0: «Конечно же.
1: Как его звали? Доктор... доктор Боги или что-то в этом роде?» Она внезапно замерла. «Не доктор ли Гоуби?»
0: «Вот-вот, правильно. Он меня спрашивал о Тавии». «Это о вас?»
1: «Его здесь нет?» — спросила девушка, оглядываясь, будто он мог спрятаться в углу.
0: Я сказал, что с тех пор прошло года два. Она успокоилась.
1: «Глупый старый дядя Дональд, как это на него похоже! И вы, конечно, ничего не поняли».
0: «И сейчас понимаю не больше», — заметил я, «хотя могу поверить, что даже дядя способен разволноваться, потеряв вас».
1: «Да, боюсь, что он очень расстроился», — сказала она.
0: «Расстраивался», — поправил я. «Это было два года назад».
1: «Ах, да, конечно. Вы все еще не поняли?»
0: «Послушайте», — сказал я ей, — «один за другим люди говорят мне, что я чего-то не понимаю. Это я уже знаю. Это единственное, что я действительно понял».
1: «Да, пожалуй, мне лучше все объяснить. С чего же
0: начать?» Я дал ей подумать, не отвлекая ее. Наконец она сказала:
1: «Вы верите в предопределение?»
0: «Нет».
1: «Ах, да. Хотя совсем в конце концов это не так. Скорее всего, рода влечение. Видите ли, Я с детства считала, что ваш век самый интересный и замечательный. А потом еще в этом веке жил единственный в нашей стране знаменитый человек. Вот я и считала этот век чудесным. Вы бы, наверное, назвали его романтичным.
0: Зависит от того, что вы имеете в виду, ваше увлечение или сам век, начал я, но девушка не обратила внимания на мои слова.
1: Я, бывало, представляла себе колоссальный флот смешных летательных аппаратов во время периода войн и думала о том, как они похожи на Давида, идущего против Голиафа. Такие маленькие и такие храбрые. А потом еще эти большие неуклюжие корабли, медленно барахтающиеся в воде, но в конце концов добирающиеся до порта. И никто не нервничал, что они такие медленные. А эти странные черно-белые фильмы. И лошади на улицах, и шумные двигатели внутреннего сгорания, а уголь в топках, и волнующие бомбежки, и паровозы, бегущие по рельсам, и телефоны с проводами, и много-много еще разных вещей. А чем тогда можно было заниматься? Представьте себе, что вы приходите на премьеру новой пьесы Бернарда Шоу или Ноэля Коуарда в настоящий театр. Или достаете совершенно новую поэму Эллиота в день ее выхода в свет. Или видите, как королева приезжает по улице, чтобы открыть заседание парламента. Замечательное, волнующее время.
0: Что ж, приятно слышать, что кому-то оно нравится, заметил я. Мое собственное мнение о нашем веке несколько...
1: Ах, этого следовало ожидать. Вы не представляете себе все это в перспективе, поэтому не в силах оценить. Вам было бы полезно пожить некоторое время, например, в нашем веке, увидеть, как все плоско, серо и однообразно. Так смертельно скучно.
0: Я немного замялся. Я не совсем... жить в вашем...
1: В чем? В веке, конечно. В 22-м. Ах да, вы же не знаете. Глуп с моей стороны.
0: Я сосредоточился на разливании чая. По второй чашке.
1: Ох, я знала, что это будет трудно, заметила она. Вам тоже трудно?
0: Я сказал, что трудно. Она продолжала упрямо.
1: Так вот, видите ли, испытывая те чувства, о которых я вам рассказал, я решила заняться историей. Понимаете, я в самом деле могла присмысливать себя к нескольким периодам истории. А потом я получила ваше письмо в свой день рождения, и это было причиной, почему я избрала середину 20 века темой своей дипломной работы. И, конечно же, это повлияло на мое решение заниматься в аспирантуре.
0: И всему причиной мое письмо?
1: Ну, это же был единственный способ, не правда ли? То есть я хочу сказать, что ведь другого-то пути не было, чтобы находиться вблизи исторической машины, кроме как работая в исторической лаборатории, не так ли? И даже тогда мне вряд ли разрешили бы пользоваться ею самостоятельно, если бы это не была лаборатория дяди Дональда.
0: «Историческая машина?» – переспросил я, цепляясь за соломинку во всем этом хаосе. «Что такое историческая машина?» Она была озадачена.
1: Это историческая машина, при помощи которой изучают историю.
0: Неясно. Я покачал головой. Вы бы с таким же успехом могли мне сказать, что при ее помощи делают историю.
1: О нет, это строго запрещено. Это очень-очень серьезное нарушение закона.
0: Вот как?
1: Я решил попробовать еще раз.
0: Так относительно этого письма...
1: Я сказала о нем только, чтобы объяснить вам все. Но вы, конечно, его еще не написали, так что я подозреваю, что вам все это кажется весьма запутанным.
0: Запутанным не совсем то слово.
1: Нельзя ли ухватиться за что-нибудь поконкретнее? Например, письмо, которое, как предполагается, я написал, хотя еще и не написал. О чем оно?
0: Девушка внимательно посмотрела на меня и отвернулась. Совершенно неожиданно румянец залил ей лицо. Она заставила себя снова посмотреть на меня. Я увидел, как ее глаза заблестели. Вдруг она закрыла лицо руками.
1: «Нет, вы не любите меня, вы не любите меня!» – простонала она. «Зачем я только пришла? Лучше б я умерла!»

0: класс. Продолжение. «Мне кажется, что она фыркнула на меня», — сказала Тавия. «Теперь она ушла и унесла с собой мое доброе имя», — сказал я. «Чудесная женщина наша, миссис Тумс, но полна предрассудков. Она, вероятно, откажется от работы».
1: «Из-за того, что я здесь? Как глупо!»
0: «У вас, вероятно, другие нормы морали».
1: «Но куда же мне было деваться? У меня всего несколько ваших шиллингов и ни одного знакомого».
0: «Вряд ли миссис Тумс это все известно».
1: «Но мы же не... То есть я хочу сказать, что мы не...»
0: «Мужчина и женщина ночью вдвоем», — сказал я ей. «Вполне достаточно для наших условностей. По правде говоря, достаточно даже только числа два. Два. И можно предположить все, что угодно».
1: «Ах, да, конечно, я вспомнила. То есть... Ну вот тогда, то есть теперь, не было испытательного срока. Вас довольно строго придерживаются системы «как повезет».
0: Это можно сказать и другими словами, но, в общем, конечно, внешне, во всяком случае, так оно и есть. Они довольно грубые, эти старинные обычаи, особенно когда с ними сталкиваешься непосредственно, но очень интересные, заметила Тавия. Ее внимательный взгляд остановился на мне. «Вы», — начала она, — «вы обещали», — напомнил я ей, — «дать мне более понятное объяснение всему происходящему, чем это вам удалось вчера».
1: «Вы мне не поверили».
0: «Сначала у меня захватило дыхание», — признался я. «Но с тех пор вы представили мне немало доказательств. Никто бы не смог разыгрывать такую шутку так долго». Она нахмурилась.
1: «Это не очень-то любезно с вашей стороны. Я очень тщательно изучила середину 20 века. Это ведь моя тема».
0: «Да, вы об этом говорили, ну и что? Все историки специализируются по какому-нибудь периоду, но из этого еще не следует, что они в них внезапно появляются». Она удивленно посмотрела на меня. «Конечно, появляются. Дипломированные историки. А иначе как же они смогут проводить тщательные и подробные исследования?» «Вы слишком часто используете слово «конечно», — сказал я ей. «Предлагаю начать сначала. Так вот, мое письмо...» «Нет, пропустим письмо», — сказал я, поспешно увидев выражение ее лица. «Итак, вы начали работать в лаборатории своего дядюшки, где находится нечто, называемое исторической машиной. Что это такое? Особый вид магнитофона?»
1: «Да что вы, нет! Это вроде шкафа. В него входишь и отправляешься в разные времена и места».
0: «О, — сказал я, — вы, значит, можете войти в него в 2100 каком-нибудь году и выйти из него в 1900 каком-нибудь?»
1: «Или в любом другом прошедшем времени», — кивнула она. «Но, конечно, не всем разрешается это делать. Нужно пройти курс обучения и получить специальный диплом. В Англии есть всего 6 официально действующих исторических машин, а во всем мире примерно 100, и в отношении их существуют большие строгости. Когда первые машины были созданы, не все понимали, какой вред они могут принести. Но через некоторое время историки, сверяя личные впечатления от поездок в прошедшие времена с существующими письменными источниками по данному периоду, обнаружили много странного. Например, выяснилось, что в Александрии еще до Рождества Христова демонстрировали простейшую паровую турбину, а при осаде Сиракуз использовалось нечто вроде напалма. Задумались, почему Леонардо да Винчи рисовал парашюты, когда еще не было воздушных кораблей, из которых можно было бы прыгать. Эрик Красный открыл Америку негласно задолго до того, как туда отправился Колумб. Наполеон говорил о подводных лодках, ну и много разных других подозрительных фактов. Так что стало ясно, что некоторые люди были очень небрежны, пользуясь машиной, и вызвали хроноклазмы».
0: «Вызвали что?»
1: «Хроноклазмы. Это когда что-нибудь происходит не в то время, когда оно должно произойти. Кто-нибудь проявил небрежность, говорил о чем-нибудь, о чем нельзя было говорить. Так вот, большинство из этих событий не причинило вреда, насколько мы можем судить, хотя вполне возможно, что естественный ход истории был несколько изменен. А потом люди писали очень мудрые исследования, чтобы объяснить, почему это произошло.
0: Но все понимали, что результаты небрежности могут быть очень опасны. Предположим, что кто-нибудь, не подумав, внушил бы Наполеону в дополнение к идеям о подводной лодке мысль о двигателе внутреннего сгорания. Трудно сказать, что произошло бы...
1: Так что было принято решение немедленно прекратить всякое вольное и невольное вмешательство в дела прошедшего времени, и на пользование всеми историческими машинами был наложен запрет, кроме тех, которым Совет историков разрешил функционировать. «Одну минутку», — перебил я. «Если что-нибудь свершилось, оно совершено. Я хочу сказать, что, например, вот я здесь, и я не могу теперь не быть здесь, даже если кто-нибудь отправится в прошлое и убьет моего дедушку в младенческом возрасте».
2: «Но ведь вас не было бы здесь, если бы это произошло, правда?»
1: «Да, ошибочность мнения, что прошлого не изменишь, не имела никакого значения, пока не было способов это прошлое изменить. Но когда такие способы появились, и ошибочность такой точки зрения была обнаружена, потребовалась величайшая осторожность. Вот о чем приходится беспокоиться историку. Другое дело, как это все происходит, но это объясняют специалисты по высшей математике. Теперь же, прежде чем получить разрешение работать на исторической машине, надо закончить специальные курсы, пройти испытания, проверку, получить допуск, принять на себя торжественные обязательства, а потом еще пройти испытательный срок, несколько лет. Только тогда вас допустят к самостоятельной работе. Тогда вы можете лично посещать и наблюдать какой-нибудь период истории. И это все, что вам разрешается. Наблюдать. Правило очень-очень строгое».
0: Я размышлял. «Простите, если мой вопрос вам покажется нелюбезным, но не нарушаете ли вы сейчас очень много правил каждую минуту?»
1: «Конечно, нарушаю. Поэтому они и пришли за мной».
0: «У вас отнимут право, если вас поймают».
1: «Что вы? Я никогда и не надеяться не могла, что получу право. Я отправлялась сюда в 20 век тайком, когда в лаборатории никого не было. То, что это лаборатория дяди Дональда, облегчало дело, потому что если бы меня и поймали на месте преступления у машины, я всегда могла бы сделать вид, что выполняю какое-нибудь его особое задание. Мне нужно было достать соответствующую одежду, чтобы прийти сюда. Я не решилась пойти в обычную историческую костюмерную, поэтому я сделала зарисовки некоторых вещей в музее и по ним сшила себе кое-что. Как они вам нравятся?»
0: «Все очень удачно и идет вам», — уверил я ее. «Хотя с обувью что-то неладно». Она посмотрела на свои ноги.
1: «Так я и думала. Я не могла найти в музее ничего, относящегося именно к этому периоду», — призналась она. «Ну, а затем мне удалось совершить несколько пробных поездок. Пришлось ограничиться короткими путешествиями, потому что длительность времени постоянна, то есть час здесь равен часу у нас, а мне не удавалось заполучить машину в свое единоличное распоряжение надолго. А вчера в лабораторию вошел один человек как раз в тот момент, когда я выходила из машины. Он увидел на мне эту одежду и сразу понял, что я сделала, так что мне оставалось только сразу же вскочить обратно в машину. Мне больше никогда не удалось бы к ней близко подойти. А они бросились за мной, не потрудившись даже переодеться».
0: «Вы думаете, они снова придут?» – спросил я.
1: «Да, думаю, придут. Но в следующий раз будут одеты соответствующим образом».
0: «Они способны пойти на крайние меры? То есть я хочу сказать, будут ли они стрелять или что-нибудь в этом роде?»
1: Талия покачала головой. «О нет, это может вызвать довольно сильный хроноклазм, особенно если они убьют кого-нибудь».
0: «Но то, что вы здесь, наверное, уже вызвало целый ряд довольно мощных хроноклазмов. Что же хуже?»
1: «Мои хроноклазмы все учтены. Я это проверила по историческим источникам», — ответила она довольно непонятно. «И они успокоятся, как только тоже догадаются проверить это».
0: Девушка на мгновение замолчала. Затем с таким видом, будто нашла более интересную тему, заговорила снова.
2: «Когда в ваше время люди женятся, они надевают специальную одежду, да?»
0: Казалось, что эта тема ее очень привлекает.

0: «Мне, пожалуй, нравится замужество в 20 веке», — сказала Тавия.
1: «И в моем мнении оно тоже поднялось, дорогая», — ответил я. В самом деле я с удивлением отметил, насколько оно поднялось в моем мнении за последний месяц.
0: «В 20 веке супруги всегда спят в одной большой кровати, дорогой?» — спросила она.
1: «Неизменно, милая», — уверил я ее.
0: «Смешно. Не очень гигиенично, конечно, но все-таки мило».
1: Мы задумались над этим.
0: «Дорогой, ты заметил, что она больше не фыркает на меня?» — спросила Тавия.
1: «Они всегда перестают фыркать, когда им предъявляют свидетельство, дорогая», — объяснил я. Некоторое время беседа мирно текла по руслу личных тем, не слишком интересных для других людей. Наконец я сказал: «Похоже на то, дорогая, что нам больше нечего беспокоиться по поводу твоих преследователей. Они бы уже давно явились, если бы волновались так, как ты думаешь».
0: Тавия покачала головой. «Мы должны по-прежнему соблюдать осторожность. Но вообще что-то странно. Наверное, это из-за дяди Дональда. Он плохо разбирается в технике. Ты можешь судить об этом потому, как он настроил машину, чтобы прийти к тебе с ошибкой на 2 года. Но нам ничего не остается делать, как ждать и соблюдать осторожность».
1: Я поразмыслил немного и сказал: «Мне вскоре придется устроиться на работу. Тогда будет трудно следить, чтобы они не застали нас врасплох».
0: «На работу?» — воскликнула она.
1: «Двое не могут прожить на те же деньги, что один. Жены всегда стремятся поддержать определенный уровень, и это справедливо, в меру, конечно. Та небольшая сумма, которая у меня есть, недостаточно».
0: «Об этом нечего беспокоиться, милый», — заверила меня Тавия. «Ты ведь можешь что-нибудь изобрести».
1: «Я?
0: Изобрести? Конечно, ты ведь довольно хорошо знаешь радиотехнику, да?»
1: «Ну, я прослушал курс по радиолокации, когда служил в КВФ».
0: «Ах, КВФ, Королевский воздушный флот», — воскликнула она восторженно. «Подумать только, ты и в самом деле принимал участие во Второй мировой войне. А ты был знаком с Монти или с Айком Эйзенхауэром?»
1: «Лично нет. Я служил в других частях».
0: «Какая жалость. Но вернемся к другому. Тебе надо будет достать какие-нибудь работы по радиоэлектронике, только посложнее. Я покажу тебе, что изобрести».
1: «Ты?»
0: «Ага, понимаю».
1: «Но ведь это не очень этично», — произнес я с сомнением.
0: «Не вижу, почему. В конце концов, эти вещи должны же быть изобретены кем-нибудь. Иначе как я могла бы изучать их в школе?»
1: «Мне надо немного подумать», — сказал я.

0: Наверное, это было простым совпадением, что именно в тот день я заговорил насчет преследования. По крайней мере, это вполне могло бы быть совпадением. С тех пор, как я встретил Тавию, я стал с подозрением относиться к совпадениям. Как бы то ни было, в то самое утро Тавия, выглянув в окно, сказала: «Дорогой, там кто-то машет нам из кустов». Палка с привязанным к ней белым носовым платком медленно раскачивалась из стороны в сторону. В бинокль я разглядел, что ею орудовал пожилой мужчина, почти совсем скрытый кустарником, который растет на склоне холма. Я передал бинокль Тавии. «Ах, это дядя Дональд! Пожалуй, нам надо его принять. Он, кажется, один». Я вышел из дома, прошел до конца дорожки и помахал ему рукой. Вскоре он вылез из кустов, неся палку с платком, как знамя. Его голос слабо донесся до меня: «Не стреляйте!» Я поднял руки, чтобы показать, что я не вооружен. Тавия тоже вышла на дорожку и встала со мной рядом. Подойдя к нам, посетитель переложил палку в левую руку, а правый приподнял шляпу и вежливо поклонился. «О, сэр Джеральд, как приятно вновь встретиться с вами», — произнес он. «Он не сэр Джеральд, дядя. Он мистер Леттери», — сказал Тавия. «Ай-яй-яй, как глуп с моей стороны. Мистер Леттери», — продолжал гость, — «я уверен, что вам будет приятно узнать, что рана оказалась скорее неудобной, чем серьезной. Все кончилось тем, что бедняжке придется некоторое время полежать на животе и кушать стоя».
1: «Бедняжке?» — спросил я, ничего не понимая.
2: «Тому, кого вы подстрелили вчера».
1: «Подстрелил? Это произойдет завтра или послезавтра?» — быстро вставила Тавия. «Дядя, вы действительно не в состоянии правильно устанавливать рычаги. Это ужасно».
2: «Принцип-то я понимаю, моя дорогая, но на практике немного путаюсь».
1: «Ну, неважно. Раз вы уже здесь, входите. А платок можете убрать в карман», — добавила она.
0: Когда гость вошел, я обратил внимание на то, что он быстрым взглядом окинул комнату и удовлетворенно кивнул, как бы одобряя достоверность обстановки. Он сел. Тавия сказала: «Прежде чем мы начнем, дядя Дональд, мне кажется, ты должен знать, что я вышла замуж за Джеральда, за мистера Леттери». Доктор Гоуби пристально посмотрел на нее.
1: «Вышла замуж?» — повторил он. «Зачем?» «Ох», — сказала Тавия. Затем терпеливо объяснила: «Я люблю его, и он любит меня. Поэтому я стала его женой. Здесь это делают так».
0: Доктор Голби покачал головой.
2: «Разумеется, мне известна твоя сентиментальная привязанность к 20 веку и его обычаям, моя дорогая. Но ведь тебе совсем не обязательно становиться туземкой, точнее, тувременницей».
1: «А мне нравится, очень», — сказала Тавия.
2: «Молодые женщины любят романтику, я знаю. Но ты подумала о том, какие неприятности ты сможешь доставить сэру мистеру Леттери?»
1: «Наоборот, я ему помогаю, дядя Дональд. Здесь ведь фыркают, если ты не женат, а мне не нравилось, когда на него стали фыркать».
2: «Я не столько думаю о том времени, пока ты здесь, сколько о том, когда ты уйдешь. У них очень много правил относительно предполагаемой смерти, доказательств того, что жена бросила тебя и тому подобное. Очень длительный и запутанный процесс. И он не сможет больше ни на ком жениться».
1: «Я уверена, что он и не захочет больше ни на ком жениться. Правда, милый?»
0: «Конечно, нет», — подтвердил я.
1: «Ты уверен в этом, милый?»
0: «Дорогая», — сказал я, беря ее за руку, — «если бы все женщины мира...»
1: Через некоторое время доктор Гоуби привлек наше внимание деликатным покашливанием.
2: «Действительной причиной моего визита, — заявил он, — является стремление убедить мою племянницу в том, что ей следует немедленно вернуться. На факультете царят страшное волнение и глубокая тревога в связи с этим делом. И виновным считают в основном меня. Наша главная забота — вернуть ее. Вернуть, пока не нанесен серьезный ущерб истории. Любой хроноклазм бесконечно реверберирует в веках, а эта ее эскапада может вылиться в очень-очень серьезный хроноклазм. Неудивительно, что мы все находимся в чрезвычайно нервном напряжении».
1: «Я очень сожалею, дядя Дональд, о том, что на вас падает ответственность. Очень сожалею. И все же я не вернусь. Я здесь счастлива».
2: «Но, возможно, и хроноклазмы, моя дорогая. Я ночами не сплю, думая...»
1: «Дорогой дядя», — перебила она, — «это ведь не сравнить с хроноклазмом, который действительно произойдет, если я вернусь сейчас. Я просто не могу. Вы должны понять это и объяснить всем».
2: «Не можешь?» — повторил он.
1: «Если вы заглянете в документы, то увидите, что мой муж...» Какое смешное старомодное слово, не правда ли? Впрочем, мне оно нравится. Оно происходит от слова...
2: «Ты говорила о том, что не можешь вернуться», — напомнил ей доктор Голуби.
1: «Ах, да. Так вот, в книгах вы прочтете, что сначала он изобрел подводную радиосвязь, а потом, несколько позже, изобрел передачу энергии изогнутым лучом, за что и получил титул «Сэр».
2: Я прекрасно все это знаю, Тавия, но не понимаю, что...»
1: «Дядя Дональд, вы должны понять. Как же сможет он изобрести эти штуки, если меня не будет здесь, чтобы показать ему, как это сделать? Если вы заберете меня с собой сейчас, они просто-напросто не будут изобретены, и тогда что произойдет?»
0: Несколько мгновений доктор Голуби пристально смотрел на нее.
2: «Да», — произнес он. «Да, я должен признать, что этот аргумент не приходил мне в голову», и он погрузился в размышления.
1: «Кроме того», — добавила Тавия, — «Джеральду будет очень неприятно, если я уйду».
0: «Правда?» «Я...» Доктор Голуби прервал меня.
2: «Да», — сказал он, вставая. «Я понимаю, что придется на некоторое время отложить твое возвращение. Я поставлю перед ними этот вопрос, но отсрочка будет временной».
0: У двери он остановился.
2: «А пока, моя дорогая, будь осторожна. Все это так хрупко и так сложно. Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, какие могут возникнуть запутанные ситуации, если ты, скажем, если ты вдруг сделаешь нечто безответственное. Например, станешь своим собственным предком».
1: «Этого я не могу сделать, дядя Дональд. Я из боковой ветви».
2: «Ах, да, да, это очень удачно. Тогда до свидания, моя дорогая. И вы также, сэр, мистер Лэттри. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Когда приезжаешь сюда не только в качестве наблюдателя, в этом есть своя прелесть».
1: «Точно, дядя Дональд!» — воскликнула Тавия. Он укоризненно покачал головой.
2: «Ай-яй-яй! Боюсь, моя дорогая, что ты никогда не достигнешь высот исторической науки. Ты недостаточно тщательно работаешь. Слово «точно» было в ходу не в 60-х, а в 40-х годах 20 века. И даже тогда, если мне будет разрешено сделать такое замечание, оно не считалось особенно

0: Ожидаемый инцидент со стрельбой произошел примерно неделю спустя. Трое мужчин, наряженные в более или менее убедительную имитацию одежды сельскохозяйственных рабочих, подошли к нашему дому. Тавия узнала одного из них в бинокль. Когда я с ружьем в руках появился на крыльце, они попытались спрятаться в огороде. Я выстрелил дробью на большом расстоянии, один из них заковылял. После этого нас оставили в покое. Некоторое время спустя мы с Тавией занялись вопросами подводной радиосвязи. Удивительно простая штука, когда тебе объяснят принцип. И я подал заявку на патент. Затем мы занялись передачей изогнутым лучом. Тавия торопила меня с этим.
1: Понимаешь, я не знаю, сколько у нас осталось времени, дорогой. Я все пытаюсь вспомнить с тех самых пор, как прибыла сюда, какая дата отправки стояла на твоем письме, и не могу. Хотя отлично помню, что ты ее подчеркнул. Мне известно, что есть сведения о том, будто первая жена ушла от тебя. Ушла. Такое ужасное слово. Словно я по собственной воле когда-нибудь... Но там не было написано, когда именно. Так что мне надо как следует тебе все объяснить об изогнутом луче, чтобы ты, если ты этого не изобретешь, ну, произойдет страшный хроноклазм.
0: А затем, вместо того, чтобы взяться за дело, как она сама и предлагала, Тавия задумалась.
1: Признаться, я уверена, что так или иначе хроноклазм все же произойдет. Довольно страшный хроноклазм. Видишь ли, у меня будет ребенок.
0: «Ну да!» — воскликнул я в восторге.
1: «Что значит «ну да»?» «У меня будет ребенок, и я волнуюсь. По-моему, этого еще никогда не случалось с путешествующими историками. Если бы дядя Дональд узнал, он бы страшно встревожился».
0: «К черту дядю Дональда!» — сказал я. «К черту хроноклазмы! Сейчас мы это отпразднуем, моя дорогая!» Быстро пролетали недели. Мне выдали предварительные патенты. Я уже хорошо знал теорию передачи энергии изогнутым лучом. Все шло прекрасно. Мы обсуждали будущее. Назовем ли мы его Дональдом или ее Александрой? Когда начнут поступать гонорары? Сколько будет стоить Бекфорд Холл? Как смешно будет слышать обращение леди Леттери? Ну и тому подобное. Затем настал декабрьский день, когда я вернулся домой из Лондона после беседы с одним промышленником и не застал ее. Ни записки, ни одного прощального привета, просто распахнутая входная дверь

Я начал это писать, потому что меня все еще мучает совесть насчет того, этично или нет не быть изобретателем собственных изобретений. Мне казалось, что таким путем я смогу это выяснить. Я написал все и понял теперь, что выяснить не совсем подходящее слово. По правде говоря, я предвижу, сколько возникнет осложнений, если я изложу истинную причину своего отказа от титула. Пожалуй, я ничего не скажу, а просто приму титул, когда мне его дадут. В конце концов, если вспомнить, сколько было изобретено вещей по вдохновению, я начинаю думать, а не поступали ли другие до меня точно так же. Я никогда не претендовал на полное понимание взаимосвязи и взаимозависимости описанных событий, но я твердо знал, что, по крайней мере, одну я должен обязательно сделать. Не только потому, что боялся вызвать какой-нибудь страшный хроноклазм, потому что если бы я этого не сделал, мне бы показалось, что всего этого никогда и не случалось. Поэтому я должен написать письмо. Сначала конверт. Моей праправнучатой племяннице мисс Октавии Леттери. Вскрыть в день ее совершеннолетия 6 июня 2136 года. Затем письмо. Дата. Дату надо подчеркнуть. Моя милая, далекая, прекрасная Тавия. Моя дорогая

0: следующий рассказ Роберта Шекли «Желание Силверсмита». Незнакомец приподнял стакан.
1: «Пусть ваши выводы всегда плавно вытекают из предпосылок».
0: «За это я выпью», — согласился Нельсон Силверсмит. Оба с серьезным видом сделали по глотку апельсинового напитка. Поток машин за окнами бара медленно полз по 8-й стрит на восток, где ему предстояло столь же медленно кружиться в Саргассовом море Вашингтон-сквера. Силверсмит прожевал кусочек сосиски, политый острым соусом. «Полагаю, вы приняли меня за чокнутого», — поинтересовался незнакомец. «Я ничего не предполагаю», — пожал плечами Силверсмит. «Хорошо сказано. Меня зовут Терренс МакДжин. Пропустим вместе по стаканчику?»
1: «Не откажусь», — согласился Силверсмит.
0: Минут через 20 они уже сидели на покрытой обшарпанным красным пластиком скамье в закусочной «Джо Манджерри» и обменивались приходящими в голову философскими откровениями, как и полагается незнакомцам, разговорившимся теплым октябрьским деньком в районе Гринвич-Виллидж. Невысокий, плотный, краснолицый МакДжин в ворсистом твидовом пиджаке и долговязый 32-летний Силверсмит со скорбным лицом и длинными нервными пальцами. «Знаете», — внезапно сказал МакДжин, — «довольно ходить вокруг да около. У меня к вам предложение».
1: «Так выкладывайте», — сопломбом потребовал Силверсмит.
0: «Дело вот в чем. Я руковожу некой организацией. Для вас она должна остаться безымянной. Всем новым клиентам мы делаем интересное предложение. Вы получаете право на 3 совершенно бесплатных заказа, без всяких обязательств с вашей стороны. Назовите 3 пожелания, и я их выполню, если они в пределах моих возможностей».
1: «А что от меня потребуется взамен?»
0: «Абсолютно ничего. Вы просто получите то, что хотите».
1: 3 заказа», — задумчиво произнес Силверсмит.
0: «Вы подразумеваете 3 желания?» «Да, можете назвать и так».
1: «Тех, кто выполняет любые желания, называют волшебниками».
0: «Я не волшебник», — твердо заявил МакДжин.
1: «Но вы исполняете желания».
0: «Да, я самый нормальный человек, исполняющий желания».
1: «А я», — заявил Силверсмит, — «нормальный человек и желания высказывающий». «Что ж, тогда мое первое желание таково. Я хочу классную стереосистему с 4 колонками в комплекте с магнитофоном и всем прочим».
0: «У вас крепкие нервы», — произнес МакДжин.
1: «А вы ждали от меня удивления?»
0: «Я ожидал сомнений, тревоги, сопротивления. Подобные предложения обычно воспринимаются с подозрительностью».
1: «Единственное, чему я научился в Нью-Йоркском университете», — сообщил Силверсмит, — «так это сознательно подавлять недоверие. И многие соглашались на ваше предложение».
0: «Вы у меня первый за долгое время. Люди попросту не верят, что их не обманывают».
1: «Век физики Гейдельберга, недоверие — не самая лучшая реакция. С того дня, когда я прочитал в Scientific American, что позитрон есть не что иное, как электрон, путешествующий во времени в обратном направлении, я без труда верю во что угодно».
0: «Надо будет запомнить ваши слова и включить их в нашу рекламу. А теперь дайте мне ваш адрес, я с вами свяжусь».
1: Три дня спустя МакДжин позвонил в дверь квартирки Силверсмита на Перри-стрит, 5-й этаж без лифта. Он сгибался под тяжестью большого упаковочного ящика и был весь мокрый от пота. Его твидовый пиджак вонял перетрудившимся верблюдом.
2: «Ну и денек», — выдохнул он.
0: «Обегал весь Лонг-Айленд, пока не отыскал для вас подходящий аппарат. Куда поставить?»
1: «Да хоть сюда. А как насчет магнитофона?»
0: «Занесу сегодня, только попозже. Вы уже обдумали второе желание?»
1: «Феррари. Красный».
0: «Слышу, значит, повинуюсь. Кстати, все это не показалось вам чем-то фантастическим?»
1: «Подобными штучками занимается феноменология. Или, как говорят буддисты, мир таков, каков он есть. Вы сможете достать мне не очень устаревшую модель?»
0: «Полагаю, сумею раздобыть совсем новую, с турбонаддувом и приборной панелью из настоящего каштана».
1: «Хм, теперь меня начинаете удивлять вы», — заметил Силверсмит.
0: «Но где я стану держать машину?»
1: «Это уж ваши проблемы, скоро увидимся».
0: Силверсмит рассеянно махнул ему вслед и принялся распаковывать ящик.
1: Выполняя 3 желание Силверсмита, МакДжин отыскал ему просторную 3-комнатную меблированную квартиру в Пэтчен Плейс всего за $102 в месяц, после чего пообещал выполнить еще 5 желаний в качестве премии.
0: «В
1: «Вы в самом деле их выполните?» – не поверил Силверсмит. «В вашей компании не начнутся проблемы?» «На этот счет не волнуйтесь. Знаете, ваши желания весьма хороши. У вас запросы крупные, но без излишеств. Они становятся для нас вызовом, но не повергают в изумление. Некоторые попросту перегибают палку, требуют дворцы, рабов и гаремы без претенденток на звание «Мисс Америка». «Полагаю, такие желания высказывать бессмысленно», – осторожно произнес Силверсмит. «Ну почему же? Я смогу выполнить и их, но они только навлекут неприятности на пожелавшего. Представьте себе, выстроишь какому-нибудь придурку копию царского летнего дворца на 10-акровом участке неподалеку от Нью-Йорка, и тут на него саранчой слетаются налоговые инспекторы. Обычным парню бывает весьма трудно объяснить, как он ухитрился накопить на такие хоромы, работая младшим клерком за $125 в неделю. Тогда налоговые чиновники начинают делать собственные предположения». «Какие, например?» «Скажем, что он один из главарей мафии и знает, где зарыт труп судьи Картера». «Но они же ничего не могут доказать». «Возможно. Но кому захочется провести остаток жизни, исполняя главную роль в любительских фильмах ФБР?» «Да, не очень-то приятные перспективы для ценителя уединения», — согласился Силверсмит и пересмотрел кое-какие из своих планов.
3: «Вы оказались хорошим клиентом», — объявил МакДжин 2 недели спустя. «Сегодня вы получаете премию – 40-футовую яхту с полной экипировкой. Где вы хотите на ней плавать?»
1: «Оставьте ее в док возле моей виллы в Насау», – ответил Силверсмит. «Ах да, спасибо».
3: «Вам еще один подарок от фирмы», – сказал МакДжин через 3 дня. 10 дополнительных желаний, как всегда, без всяких обязательств с вашей стороны».
1: «С этими новыми, получается, уже 18 неиспользованных желаний», – подсчитал Силверсмит. «Может, перебросите часть другому достойному клиенту?»
3: «Не будьте смешным», – возразил МакДжин. «Мы вами очень довольны».

0: всем этом есть какая-то хитрость, верно?» — спросил Сильвер Смит, теребя парчовый шарф. Разговор происходил месяц и 14 желаний спустя. Сильвер Смит и МакДжин сидели в креслах на широкой лужайке поместья Сильвер Смита во французской ривьере. Тихо играл невидимый струнный квартет. Сильвер Смит потягивал негрони. МакДжин, склокоченный более обычного, большими глотками поглощал виски с содовой.
1: «Слушай, если желаете, можете назвать тайный смысл происходящего и хитростью», — признал МакДжин. «Но это совсем не то, что вы думаете».
0: «А что же? Сами знаете, что я не могу вам ничего сказать».
2: «Может, все кончится тем, что я потеряю душу и попаду в ад?»
0: МакДжин расхохотался. «Уж этого вам следует опасаться меньше всего. А теперь прошу меня извинить, у меня назначена встреча в Дамаске. Нужно оценить заказанного вами арабского жеребца. Кстати, на этой неделе вам предоставлено еще 5 премиальных желаний».
3: Два месяца спустя Сильвер Смит, отпустив танцовщиц, лежал в одиночестве на кровати императорских размеров в своих римских 18-комнатных апартаментах и предавался унылым размышлениям. У него в запасе имелось еще 27 желаний, но пожелать еще хоть что-нибудь он был просто не в силах и, следовательно, не ощущал себя счастливым. Сильвер Смит вздохнул и протянул руку

не интересует оправдание», — оборвал его Силверсмит. «Или кое-кто сейчас поторопится, или полетят чьи-нибудь головы». «Да, сэр!» — выдохнул слуга. Он подбежал к монтированному в стену рядом с кроватью холодильнику, открыл его и достал бутылку сертельской. Поставил бутылку на поднос, взял снежно-белое льняное полотенце, сложил его вдоль и повесил на руку. Выбрал в холодильнике охлажденный стакан, проверил, чистый ли, заменил на другой и вытер ободок полотенцем. «Да пошевеливайся же!» — не выдержал Силверсмит. Слуга торопливо обернул бутылку полотенцем и наполнил стакан сельтерской, причем столь умело, что не пролил ни капли. Поставив бутылку обратно в холодильник, он подал стакан Силверсмиту. На все процедуры ушло 12 минут и 43 секунды. Силверсмит лежал, потягивая сельтерскую, и мрачно размышлял о невозможности счастья и иллюзорности удовлетворения. Хотя к его услугам была вся роскошь мира, или именно из-за этого... Он уже несколько недель маялся от скуки. Ему казалось чертовски несправедливой ситуацией, когда человек может получить что угодно, но не в состоянии наслаждаться тем, что имеет. Если разобраться как следует, то жизнь сводится к разочарованиям, и даже лучшее, что она может предложить, на поверку оказывается недостаточно хорошим. Жареная утка, к примеру, была не столь хрустящей, как ему обещали, а вода в бассейне вечно или чуть теплее, или чуть холоднее, чем следует. Каким тщетным оказался поиск качества. За 10 долларов можно купить неплохую отбивную, за 100 долларов – роскошное блюдо в ресторане, а за 1000 – килограмм говядины из Кубе, приготовленной из коровы, которой при жизни делали массаж, особо посвященный девственнице, а заодно и классного повара, чтобы эту говядину приготовить. И мясо действительно будет очень вкусным, но не настолько, чтобы выкладывать за него 1000. Чем больше ты платишь, тем все меньшими шажками приближаешься к той квинтэссенции говядины, которой Господь угощает ангелов на ежегодном банкете для персонала. Или женщины. Силверсмит обладал некоторыми из самых очаровательных существ, которых только могла предоставить планета, как по одной, так и группами. Но даже этот опыт, как выяснилось, не стоил занесения в мемуары. По мере того, как МакДжин поставил на поток снабжение его пикантно-костюмированной плотью, аппетит Силверсмита начал быстро слабеть, а удар током от прикосновения к коже незнакомой женщины сменился шершавостью наждачной бумаги, когда все новые и новые красотки, каждая с охапкой расхваливающих ее газетных вырезок, припадали к постепенно грубеющей шкуре Силверсмита. Он пропустил через свои апартаменты эквивалент нескольких гаремов, но все эти бесчисленные женщины оставили после себя столь же бледные воспоминания, что и съеденные в детстве порции мороженого. Хоть как-то вспоминалось разве что мисс Вселенная, каштановые волосы, которые еще сохранили запах судейских сигар, да непрерывно жующая резинку инструкторша по подводному плаванию из Джорджии, затянутый в возбуждающий черный резиновый гидрокостюм и выдававшая розовый пузырь в момент всех моментов. Но все остальные превратились в его памяти в мешанину потных бедер, колышащихся грудей, нарисованных улыбок, фальшивых стонов и наигранной томности. И все это на фоне равномерного ритма древнейшего гимнастического упражнения. Лучшими из всех оказались три камбоджийские храмовые танцовщицы, смуглые ясноглазые создания, сплошные сияющие глаза и развивающиеся черные волосы, гибкие тонкие конечности и твердые груди-персики. Но даже они не отвлекли его надолго. Впрочем, он пока оставил их при себе, чтобы играть по вечерам вчетвером в бридж. Силверсмит сделал очередной глоток сельтерской и обнаружил, что стакан пуст. Он неохотно встал и побрел к звонку. Поднес к кнопке палец и... И в этот момент озарение вспыхнуло в его голове миллионно-ваттной лампой. Он понял, что ему следует сделать.

0: МакДжину потребовалось 10 дней, чтобы разыскать Силверсмита в захудалом отеле на углу 10-й авеню и 41-й улицы. Постучав, он вошел в грязноватую комнатку с обитыми жестью стенами, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет. Вонь сотен распыленных порций инсектицида смешивалась с запахом тысяч поколений тараканов. Силверсмит сидел на железной койке, покрытой оливковым одеялом, и корпел над кроссвордом. Увидев МакДжина, он радостно кивнул. «Прекрасно», — сказал МакДжин. «Если вы уже покончили с прозябанием в трущобах, у меня для вас охапка новостей. Желание 43 и 44, плюс та часть 45, какую я успел организовать, вам осталось сообщить, в какой из ваших домов все это доставить».
1: «Я ничего не хочу», — ответил Силверсмит.

0: как не хотите.
1: Не хочу. Марджин закурил сигару. Некоторое время он задумчиво пускал дым, потом сказал: «Неужели передо мной тот самый Силвер Смит, знаменитый аскет, всем известный стоик, тойский философ, живой Будда, равнодушие к мирским сокровищам — это новый фокус, верно, Силвер Смит? Поверьте мне, дорогой, вам от этого не избавиться. Вами сейчас овладело типичное разочарование богатого человека, которое протянется пару недель или месяцев, как это обычно бывает. Но рано или поздно настанет день, когда неочищенный рис покажется особенно гадким на вкус, а холщовая рубаха станет натирать вашу экзему сильнее обычного. За сим последует быстрое переосмысление, и не успеете вы опомниться, как вы уже будете вкушать яйца Бенедикт в ресторане у Сарги и рассказывать друзьям, какой богатый опыт вы приобрели».
2: «Возможно, вы правы», — отозвался Силвер Смит.
1: «Так стоит ли заставлять меня опекать вас как младенца? Вы просто-напросто в слишком быстром темпе предавались наслаждениям. Вот ваши синапсы и потеряли чувствительность. Вам необходим отдых. Позвольте порекомендовать весьма, знаете, симпатичный курорт для избранных на южном склоне Килиманджаро».
2: «Нет».
1: «Может быть, нечто более духовное? Я знаю одного гуру».
2: «Нет».
1: «Вы начинаете меня раздражать. Более того, вы меня злите. Силвер Смит, чего вы хотите?»
2: «Счастье. Но теперь я понял, что не могу быть счастлив, владея вещами».
1: «Значит, теперь вы предпочитаете нищету?»
2: «Нет, я не могу стать счастливым, не имея ничего».
1: «Хм, получается, что других вариантов нет».
2: «Как мне кажется, есть третья возможность», — сказал Силвер Смит. «Не знаю, что вы о ней думаете».
1: «Вот как, и какова же она?»
2: «Хочу стать одним из вашей команды».
0: Макджин опустился на койку. «Вы хотите присоединиться к нам?»
2: «Да. Мне все равно, кто вы. Хочу стать одним из вас».
0: «И что вас подтолкнуло к такому решению?»
2: «Я заметил, что вы счастливее меня. Не знаю, какими махинациями вы занимаетесь, Макджин. Но у меня есть кое-какие предположения об организации, на которую вы работаете. И все равно я хочу присоединиться к вам».
1: «И ради этого вы согласны отказаться от оставшихся желаний и всего прочего?»
2: «От чего угодно, только примите меня».
1: «Хорошо. Считайте, что вы приняты».
2: «В самом деле?»
1: «Здорово. И чью жизнь мы теперь начнем завязывать узлом?»
2: «О, нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся Макджин.
1: «Люди иногда нас путают, хотя и не могу представить, почему». «Ну да будет так. Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими земными богатствами, Силвер Смит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок. Силвер Смит, добро пожаловать на небеса».
0: Их окутало розовое облако, сквозь которое Силвер Смит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром.
1: «Эй!» — воскликнул он. «Вы затащили меня сюда хитростью! Вы надули меня, Макджин? Или как вас там на самом деле?»
2: «Конкурирующая организация», — ответил Макджин, — «занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез». Перламутровые врата распахнулись. Силвер Смит увидел накрытые для китайского банкета столы. Были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, даже покуривал травку.
1: «Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Силвер Смит.

Мы продолжаем живое выступление модели для сборки в культурном центре «Дом». Второе отделение и рассказ Ярослава Верова «Реакция отторжения». В терминале «Нуль таможни» оказалось многолюдно. Тем лучше, решил Эрш Джокер, есть время упорядочить материал. Получив электронный жетон, прайм-репортер Galaxy Motion устроился в угловом мини-боксе, активировал третий глаз, свернул в тугой комок и зашвырнул куда подальше сладко кружившие в голове мысли о скором и немалом гонораре. Работа, работа! Эпизод первый. «Горящее здание». Несколько трупов мирных тхагов. Крупный план. Сюда чуть больше крови. Крови никогда не бывает много. Так, вот эту женщину... О, черт, ноги оторваны. Это перебор. Ноги на место. Ретушь на ожоге. Вполне аккуратный труп. Теперь выжившие. «Будьте прокляты, убийцы!» Вопрос. «Кто вас обстреливает?» Взгляд, полный презрения на эмблему Galaxy Motion и нецензурная брань. «Варвары эти повстанцы, все верно, чистые варвары, так не уважать прессу!» Взгляд отрезаем. С ругательством хуже. Подгонка артикуляции — его конек. Он, Эрш Джокер, мастер своего дела. Теперь женщина произносит: «Твари, наши же тхаги, будь они все прокляты!» Кадр вниз. У юбки аборигенши 5-летний малыш. Не повезло пацану. Взгляд стеклянный, изо рта тонкая струйка слюны. Попал, значит, под удар облучателя. Ничего, дебилом останется, зато живым. Может быть, останется. Прогоняем через чип-контроль. Есть! Вполне аутентичная сцена. Хоть на главный мнемоскоп пускай. В телепорт пачками грузят тяжелых урхов. Где, интересно, им так вломили и чем? Видел он, чем тхаги воюют? Таким старьем только на Индилоп охотятся где-нибудь на курортной Гнее, а не воевать в мятежной колонии. А не все ли равно? Урхи, шлак, расходный материал, так же, как и тхаги. Сжать все это, спрессовать в комок и выкинуть из головы. Не хватало еще. Эпизод второй. Военный госпиталь урхов. Так, репортаж раненого героя. Отлично, вот здесь почистить. Тяжелый боец мечется на койке в бреду. «Сволочи! Какие же мы все сволочи!» И так далее, и в том же духе. Эки пустячок. Были мы, стали они. Не все ли равно? И те сволочи, и эти. Видели, знаем. Эпизод третий. Стоп. Интересненько. Через зал ведут процессию. Прямо этот Пит Брэндон... Пит Брейгель. Эрш покидает бокс. Переводит взгляд в режим сканирования и включает на запись резервный чип. Это надо отдельный подличный шифр. Это пригодится. Через терминал два поводыря ведут колонну... Нет, не слепцов. Парни попали под излучатель. Только парни, ох, непростые. Имперские пехотинцы в полном боевом, вернее, в том, что от него осталось. Вон и шеврон из спецподразделения «Громовержец». А нет на Урхее никаких имперских сил. Официально, по крайней мере. А у повстанцев нет излучателей. Как бы нет. Еще как есть, подумалось. Но Джокер сделал привычную свертку и отправил мысль в утилизатор. «Журналист!» Окрик, как щелчок курка. «Красавец!» «Имперский таможенный офицер, ну и верзила». Челюсть квадратом, глаза как прицелы. «Вернитесь в свой бокс, журналист!» «А что с парнями?» «Несчастный случай», — цедит сквозь зубы таможенник. «Наблюдатели от Содружества, дружественный огонь, еще вопросы?» Вопросов у Джокера не было, и он вновь воцарился в своем кресле. Пока отправляли громовержцев и несколько семей беженцев-тхагов, все больше чумазые бабы с потомством. Демонтировал третий эпизод «Пытки пленных урхов». Четвертый – раздача продовольственных пайков на освобожденных территориях. С ликованием народа пришлось поработать. И пятый – эксгумация массового захоронения жертв повстанцев.
Тут тоже пришлось потрудиться. Все-таки туземцы макеты полуразложившихся трупов изготовили из рук вон плохо. Пришлось напрячь творческое воображение, но не сильно. Нервы зрителей надо щадить. Последние формальности, досмотр, дежурные. «Счастливой сборки, мистер Джокер!» И он в камере. Мысль о том, что тело его превратится в какой-то волновой пакет и тут же возникнет точно в такой же камере на Земле, никогда не посещала его голову. Технология, она везде технология. Дорого, но когда фирма платит, не все ли равно?

0: Предчувствия ни разу не обманывали Джокера. Журналист сразу почуял неладное, когда после дежурной процедуры сканирования его пригласили пройти в медицинский офис. Не приглашали, а тут пригласили. Нет, годное объяснение наличествовало. Всякий, кто проволандался неделю среди голодных, грязных повстанцев и таких же голодных и грязных правительственных регуляров на богом забытой планете, мог приволочь на себе или в себе любую дрянь. Но Эрш Джокер не верил в подобную чушь. Он верил в универсальную сыворотку Трихит, циркулировавшую в его крови, как и в крови любого порядочного военкора. Не та планетка, чтобы придумать штуку, способную одолеть Трихита. Если только... Никаких только. Пока после рентген-камеры истуканоподобная медсестра с лычками сержанта нультаможни брала у него кровь, Эрш развлекался придумками сюжетов для желтой прессы.
1: «Скажите, Джокер, откуда у повстанцев ракетное вооружение? Ведь империя не поставляет хагам технологий!»
0: «Сделать значительное лицо? Нет, снисходительное. О, мисс, знаете ли, даже животные, когда их припрут к стенке, проявляют чудеса изобретательности». «Вы слышали что-либо об их новейшей разработке?» «Взять эффектную паузу». «Фекальный ускоритель».
1: «Простите, мистер Джокер, что? Что значит фекальный?»
0: «О, мисс, повстанцы развивают биотех. Но неужели вы думаете, что мне вот так, щелчок пальцами, раскрыли военные тайны?» «Хотя кое-что я разнюхал».
1: «Расскажите же нашим читателям».
0: «Вещество биогенного происхождения, которое они называют фекалией, смешивают с другим биогенным веществом дрожжи, и в герметическом корпусе ракеты происходит неизвестная науке реакция. Дальность стрельбы фекального ускорителя до 15 миль. Это варварское оружие они производят сотнями и тысячами единиц». «И ведь сожрут», — подумал Эршу. «Как миленькие слопают за чистую монету и не поперхнутся. Фекальный ускоритель! А! Песня!» Облачившись в комплект новенькой формы, выданной взамен аннигилировавшей при переходе, он переступил порог кабинета начальника нультаможни полковника Херста Оберста, как гласила голограммка на шлюзе двери. Нехорошие предчувствия никуда не делись.
2: «Рад сделать знакомство со знаменитым Джокером!»
0: На полковнике, сверкая погонами, красовалась расстегнутая чуть ли не до пупа белоснежная форменная рубашка, открывая могучую волосатую грудь. Нижнюю часть полковника скрывал стол, он же рабочий пульт. Эрш включил сканеры, вперил взгляд в заплывшие жиром серые очи чиновника, точнее сказать, поросячьи глазки, и обнаружил, что сканеры-то заблокированы. Полковник, между тем, не представился. Ну да, на шлюзе двери ж начертано. От кресла зад не оторвал и руки не подал. И, похоже, знакомство делать был вовсе не рад. «Кстати, сам оборот речи выдают уроженца Кесарии», — отметил Джокер. «Изобразить возмущение или не дергаться?» Эрш выбрал второе. Уселся в кресло и выжидательно уставился на оберста. Тот, похоже, никуда не спешил. Извлек из недр стола бутылочку чего-то запотевшего, изрядно приложился, крякнул. Интересно, с чего бы в кабинете начальства стояла такая жара? Предположим, Кесария планета холодная, и выходцы оттуда любят погреть кости, но не настолько же.
2: «Нарушаете законы Содружества, журналист?» Наконец заговорил Боров.
0: «С какого Будуэна?» – блеснул зданием древней лексики Эрш. Ответом было жужжание пульта. Полковник вытянул на свет божий, небрежно швырнул на стол рентгеновский снимок и расцвеченный голограммами официальный бланк, в котором Эрш без труда распознал судмедзаключение. Джокер поднялся от стола снимок, глянул на просвет. Тазобедренный сустав, очевидно, его собственный, не вызвал у него никакого интереса, а вот выше... Что за чертовщина? Херст Оберст уже раскуривал сигару, несомненно, контрабандную, и сочувственно кивал. Знаки безнаказанности и превосходства.
2: «Три почки, журналист!»
0: Полковник выставил три жирных пальца.
2: Раз, два, три. Одна левая. Контрабанда человеческих органов из зон боевых действий под прикрытием профессиональной деятельности наказывается снижением общественного статуса вплоть до нулевого со всеми вытекающими. Не так ли, друг мой?
1: «Гнейский птицерух тебе, друг», — ответил пословицей Джокер, но про себя вслух же ничего не сказал. На снимке и в самом деле рядом с его законной правой почкой угнездилась еще одна, и тонкая нить мочеточника смыкалась с его же законной нитью на входе в мочевой пузырь.
2: «Не сомневайся, журналист, никто тут не блефует», — продолжал полковник, несомненно, отточенную заранее речь. «Их три. Скоро ты в этом убедишься сам. Кстати, с тобой все окей?»
1: Джокер поежился. «Прав, сукин сын, зябко. В кабинете, как в адском котле, а ему зябко. Неужто уроды впрыснули чего? Знобит чего-то?»
2: «Хе-хе-хе», — обрадовался полковник, веско пыхнул сигарой. «Чего-то! Сейчас я тебе скажу чего. Реакция отторжения. Знаешь такую штуку? Не знаешь? А с виду не глупый. У тебя в теле чужой орган. Смекаешь? Чужой значит враг. Враг значит убить. Вот ты тут сидишь, на меня пялишься, а кровь разгоняет антитела, чтобы почку контрабандную угробить. И угробит. Вместе с тобой. Только это, про адвоката там личного бодягу не разводи. Юристы, сам понимаешь, мы это дело затянем на недельку. Экспертизы, согласование, консультации, консилиум соберем, случай-то какой, особый. Ты загнешься тихо, так что решай.
1: Полковник, хватит тягать мышь за усы.
2: Мышь! Эх, как я вас, репортеришек, ненавижу.
1: Херст Оберст пыхнул сигарой и мечтательно воздел очи горе.
2: Вот тут, приставил два пальца к горлу, вы у меня. Наснимал хрени, думаешь, герой? Да не мышь ты, а дерьмо коровье. Думаешь, не знаю, какие дела на Урхее творят? Все знаю. А ты за свой пузырь розовой воды хороший гонорар получишь. Да не пялься на меня, не пялься, все заэкранировано. Захочу, весь твой гребаный репортаж из твоих гребаных мозгов высосу.
1: Он отложил сигару.
2: Одним словом, парень, такое предложение. Сейчас поедешь в одну клинику. Там тебя эту твою контрабанду аккуратнейшим образом изымут и утилизируют. Половина твоего гонорара мне, половина, сам понимаешь, доку. И без шансов. Окей? Вижу, что окей.

0: не то. Что же здесь не то? Полицейский антиграф скользил так, что собственные движения никакого не ощущалось. Голову Эрша опутывала сетка экрана с застежкой-самоликвидатором под подбородком. А Джокер все не мог поймать, что же не то в поведении таможенного чиновника, в дурацком, да что там дурацком, безнадежном его Эрша положении, в чудесном появлении дополнительного органа выделения. Мысли путались. Репортера Galaxy Motion бросало то в жар, то в холод, и предательская слабость то охватывала тело, то вновь отпускала. Реакция отторжения, будь она неладна. Он – прайм-журналист могущественной медиакорпорации. С ним, как с каким-то полуправным, то ли третьего, то ли четвертого уровня рейтинга гражданин... Стоп! Вот оно, вот. Джокера замутило. Никогда начальник нуль таможни не стал бы так вести себя с прайм-репортером, кроме одного случая. Полковник Хёрст Оберст разговаривал с заведомым покойником.
1: «Вам плохо, господин журналист?»
0: «Охранец, самовежливость!» «Воздуху!»
1: Конвоир дернул за веревочку, и на колени Эрша упала кислородная маска. Джокер жадно схватил ее и пару минут шумно дышал.
0: «В сторону панику. Не с трупом разговаривал полковник, потому что репортаж! Начальство ждет репортажа. Ай да Джокер, ай да сукин сын, чутье. Вот что значит чутье. Как вовремя он все смонтировал заранее. Хотел бы Оберст его труп, а зачем бы дал говорить с боссом? Ясно, босс от нетерпения на яйцах подпрыгивает, но знает же, что монтаж дело тонкое. Аж позеленел, когда Эрш по подсказке Оберста 12 часов потребовал.
2: Даю, но надеюсь, это будет твой лучший репортаж, Эрш. Понимаешь, лучший?
0: Где ж не понять.
1: Джокер с тоскливой злобой вспомнил о 500 юнитах, ушедших в карман начальника таможни, и стольких же на счет клиники. Опять же, засветили счет клиники, а не доктора. Хорошо это или плохо? С одной стороны, только мертвые не выдают тайн. С другой, счет наверняка подставной.
3: Перед глазами всплыло измученное лицо женщины Тхага. Синяки под глазами, заострившиеся черты лица, два передних зуба выбиты. Губы шевелятся, она что-то говорит.
4: «Прокляты! Все прокляты!»
0: «Кто все?» «А, это из репортажа!» «И то верно, будь они все прокляты!» «Кто они?» «Память в корзине!» «Очистить корзину! Очистить корзину к такой-то матери! Не хочу память! Будь они все прокляты, журналистов! Он не любит Боров! Жирный Боров!» «Отпустила!» «Это бред! Реакция отторжения в сухом остатке!»
1: «Шеф должен через 12 часов получить репортаж по личному каналу, значит?»
3: «Вам луч!» Гравилет нешуточно тряхнуло. Вежливый охранник, не мешкая, замкнул на запястьях Джокера электронные браслеты, а второй забубнил неразборчиво в браслет связи. Джокер разобрал только слово «курса». А потом подушка отключилась, и все завертелось.

свет. Мягкий, матовый, он льется с высокого потолка и совсем не режет глаз, даже после того, как с третьей попытки удается раскрыть слипшиеся веки. Эрш Джокер обнаруживает себя в... Да, пожалуй, апартаментах. Удобная мягкая кровать, письменный стол с узлом связи, пол устлан теплым пластпокрытием. Все выдержано в ровных серо-фиолетовых тонах. Вот только окон нет. Но есть дверь. Встать удается тоже с третьей попытки. За дверью небольшой бассейн. Вода изумрудная и призывно искрится. Тут же изощренно-техногенная душевая. Душ обычный, душ ионный, душ озонированный и прочие службы. Вне зависимости от воли, отмечает разум. Тюрьма. С узлом связи? Эрш бросается к столу, запускает аппаратуру. Время. После катастрофы гравилета прошло около 8 часов. Настраивает личный канал, и в голове раздается недовольный голос босса. Справился? Старался, мистер Макьюз. Сейчас, погоди. Давай трансляцию. Эрш сливает боссу содержимое чипа. Откуда ощущение, что из головы льется поток дерьма? Ах, это. Наснимал хрени пузырь розовой воды Реникса. Забыть. Эрш закрывает глаза и тут же открывает их не без испуга. Перед внутренним взором тяжелораненый боец. От бинтов гангренозная вонь, запах давно немытого тела и хриплый, протяжный то ли голос, то ли стон. Сволочи! Откуда? Зачем? Очищал же корзину! Пауза. Босс осознает полученное. Наконец, заветное «дзинь-звяк» сообщение о заходе суммы на счет. Одобрил, значит, босс. Жаль, что денежек этих уже того след простыл. Отлично, Эрш! Это твой лучший репортаж, без брак. То, что надо, парень. Завтра проснешься знаменитым, изрекает босс и гасит канал. Что-то новенькое, скупой на похвалу Хьюз выдал. Эрш бросается в душевую, задирает перед зеркалом пижаму, поворотясь спиной, пытается разглядеть поясницу. Никаких шрамов. Впрочем, какие шрамы при современной коллоидной-то медицине? Интересно, она еще там или уже того? Почка в тебе! Голос раздается, кажется, прямо из воздуха. Ты кто? Призрак забытого замка? Мрачно острит Джокер. «Хранитель ключа и замка», — в тон отвечает голос. «Неужели я и ключ, и замок?» Голос бархатисто смеется, довольно смеется. «В каком-то смысле, малыш, в каком-то смысле. Ты пока отдыхай. Скоро тебе снова сделается нехорошо. Мы впрыснули тебе совсем немного сыворотки, которая блокирует выработку антител, но совсем-совсем немного, чтобы не навредить твоей... беременности. Отдыхай. Питаться тебе сейчас тоже ни к чему». Джокер метнулся обратно к узлу связи, уже понимая, что его ждет. Все верно. Терминалы обесточены. Бессильно выругался и рухнул на кровать. Думать. Только это может его спасти. Спасти. Полноте. Им играют, как карты, пусть и козырной, но думать. Джокер распаховал все материалы по поездке на Урхею. Заурядный колониальный конфликт. Две метрополии ведут войну руками идиотов-колонистов. Колония основана 150 лет назад, первоначальное название Тхаргея, дальше все как обычно. Столкновение интересов высоких шишек, крейсеры империи и линкоры Содружества остаются в орбитальных доках. Колонистов переформатируют так и эдак, одну группу стравливают с другой. Высокие шишки меряются пиписьками, и все это носит гордое название «Большая галополитика».
Попутно мелкие шишки делают свои мелкие гешефты, но при чем тут, дьявол, ее забери, третья почка? Он не заметил, как провалился в зыбкий полусон, и в этом полусне реактивные системы залпового огня равняли аккуратные дома тхагов, горели поля с несобранным урожаем, а у обочин дорог валялись неубранные раздутые сизые трупы урхов и тхагов, и торчали остовы разбитой бронетехники, а где-то поодаль страшно кричала беременная женщина, которую волокли в сарай двое молодчиков. А потом протяжный свист и кровавое месиво на месте всех троих, и он видит собственные прищуренные глаза сканеры, прикидывающие направление и скорость снаряда. Да какой же это снаряд? Это фекальный ускоритель, который он сам же и выдумал. И все это фекалии, боль, вывороченные внутренности, сожженные дотла урхи и выпотрошенные тхаги. Смерть. Лицо смерти. Он вынырнул на поверхность бреда. Выпотрошенные. Разархивированная память гудела, как улей, и услужливо подсказывала: аборигены, попавшие под излучатель, пойдут на органы. Женщины-тхаги и солдаты-урхи — органы. Зародыши беременных тхагов — стволовые клетки. Вот и почка. Он распаковал давно неиспользуемый отдел «Математика ноль переходов». Тело превращается в информационный пакет вне времени и пространства. По сути, набор формул. Можно дописать еще одну. Легко. На словах. При этом где-то надо эту формулу в информационном пространстве задержать. Ну, переход в нашем пространстве времени мгновенен. Это квантовый процесс. Над решением такой задачи должен биться целый институт, и не один год. Значит, решили. Если бы две параллельные нуль камеры сопрячь и проводить два перехода одновременно, тоже еще та задачка. Впрочем, камера на Урхее одна. Снова эта женщина, этот полный презрения взгляд на его эмблему, эмблему Galaxy Motion. Он же стерт! Стер! Этого нет в памяти! Откуда? Посмотрите на беднягу, он бредит. Да, сыворотку, конечно, мы же не звери. Штурмовать бесполезно. Мои условия неизменны. Как вы говорите, время жить и время умирать. Камера. Камера на потолке. Его показывают кому-то. Хозяину почки. Из стены над изголовьем выдвинулась механическая рука, аккуратно отвернула ворот пижамы и впрыснула в предплечье Джокера порцию сыворотки.

0: Голос! Отзовись, сукин сын!
1: Зачем? Раздалось из воздуха.
0: Это почка. Она для кого-то очень... В общем, оттуда?
1: Джокер ткнул пальцем в потолок.
0: Так что даже нельзя вырезать и доставить на льду.
1: Голос вздохнул. Лично так вздохнул. Приторно. Сейчас это не важно. Уникальная операция, телепортационная подсадка. Комар носа не подточит, а ты, малыш, здесь. Не волнуйся, скоро тебя обменяют. Почка получит своего законного владельца.
0: Законного?
1: Неожиданно для себя Джокер захохотал истерически, до слез.
0: Хотел бы я видеть действительно законного владельца.
1: Ты видел его, сынок? Сержант Громовержцев в телепорту. Его ДНК-материал. Голос сказал именно «материал», как любил называть свои репортажи сам Джокер, и снова сладко вздохнул. Просто идеально совпал с материалом настоящего хозяина. А зачем он ему после излучателя?
0: Кто?
1: ДНК-материал.
0: Про дружественный огонь расскажи.
1: Пробормотал Джокер еле слышно, однако же голос ухватило. Умный мальчик. Такие нужны в моей команде. Когда победим, я тебя не забуду. Видишь ли, президенту Содружества очень хочется жить. Собственные клоны его организм отвергает. Законы демократии суровы, а заварушка на Урхее — отличный полигон ДНК-материала.
0: «Не произноси этого слова, сволочь!» — рявкнул Эрш.
1: «Но это же твое слово!» — якобы удивился голос. «Твою совесть не доработали, но мы это поправим». Эрш пропустил мимо ушей странное слово «совесть». Пока голос в настроении, надо его дожимать.
0: «Что дальше?»
1: «Дальше, услада моего сердца, мы изничтожим тхаргов на Ургее, даром, что 150 лет назад она звалась Тхаргея. Кто теперь это помнит, кроме самих тхагов, этой горстки глупцов? В моем распоряжении отныне, в обмен на жизнь президента, вся вооруженная мощь Содружества».
0: Я уничтожу империю, этот рассадник зла, и мне помогут верные союзники, урхи. Они доблестно погибнут, все до одного во славу Содружества, и заметь, малыш, добровольно и счастливо. Мы дадим этим недолюдям счастье всем, даром, но я не расскажу тебе весь план, да ты его и не поймешь. Отдыхай пока.
1: Еще один раунд переговоров мне предстоит. Важный раунд. Воды можешь попить, но не увлекайся.

Эрш Джокер ждал. Ждал? Неправильно. Впервые в жизни прайм-репортер ничего не ждал и ничего не хотел. «Верно», — сказал полковник. «Коровье дерьмо. Дерьмо просто лежит на дороге и сохнет под лучами солнца. Ничего не ждет, ни о чем не думает и ничего от него не зависит. Потом кто-то подбирает его и топит печь. Как на Урхее. На разрушенной, выпотрошенной планете, где упрямые тхаги бьются против всей галактики за свою глупую, никому не нужную независимость. Но они хотя бы не коровье дерьмо. Они так захотели сами. Их толкали, но толкали не к этому. Их пока не победили. Пока». Джокер просунул руку под поясницу. «Оно еще там». Сквозь расходящиеся волны вновь начавшегося бреда он ощущал лишь одно. И, пожалуй, название вертелось в голове, но он не спешил озвучить даже для себя. Действие сыворотки вновь заканчивалось. Антитела взялись за свой адский труд и что-то странное творили с башкой. Голос назвал это совестью. Нет. Голос не всеведущий. Он снова видел цепочку слепцов Брейгеля, свой сканирующий взгляд. И вот он, сержант Громовержца. Здоровенный парень, в комбезе, но без шлема. Спокойное каменное лицо, высокий лоб в залысинах. Бессмысленный голубой взгляд. Что-то сместилось в памяти, что-то далекое, какое-то интервью. Сержант имперской пехоты, позывной Ара, герой трех войн, образование высшее техническое. Взгляд тяжелый, но спокойный, взгляд умного и видавшего виды человека. И тебя, Ара, превратили в стеклянного дебила. ДНК, материал. Что случилось? Чего от него снова хотят? Зачем? Почему в камере пещера? Нет, не пещера. Ха-ха! Передвижной нуль портал! А вы кто? Воины освобождения Тхаргеи? Что ты говоришь, голос? Чтобы я не бузил? Я вижу, что у них нет сыворотки. Откуда у них сыворотка? У них только фекальные ускорители. Ха-ха! Да не бейте по щекам, я пошутил. Что ты говоришь, голос? Чтоб я не бузил. А вот хрен тебе. Мне нравятся эти парни. Парни, я пойду с вами. Об одном прошу. Не режьте меня там у себя живьем. Я скоро и так загнусь. Потом вы потрошите. Только мой вам совет. Сожгите. Сожгите вы ее к такой-то матери. Не поможет она вам. Сдохнет эта сволочь. И ладно, а за почку вам все пообещают. И еще 3 планеты землеподобных придачу пообещают. И 10 астероидов платиновых. И 1110 железных. Только потом все едино наколют. Не, на почки, парни, не надейтесь. А на ускорители фекальные. Ладно, не бейте, не бейте. На излучатели, на ракеты, на силу свою надеетесь, а уродам не верьте. И мне не верьте, я сам урод. Слышишь, голос? Я пошел. Да помню я. Там сыворотки нет. Просто у меня это. Реакция, отторжение.

0: Девочка флейта сжалась в темноте, не выпуская из маленьких бледных рук прощальный подарок Стивена. Госпожа Беллари будет ее искать. Слуги будут рыскать по всему замку, как дикие псы, заглядывая под кровати, в чуланы, за винные стойки, всеми потрохами, алчущие вынюхать ее. Беллари так ни разу и не узнала, где пряталась девочка. Это слуги всегда находили ее. Беллари просто расхаживала по залам, предоставляя слугам возможность заниматься поисками девочки. Слуги уверены, что знают все места, где она может затаиться. Девочка-флейта переменила положение тела. Хрупкий скелет уже устал от неудобной позы. Она потянулась, насколько позволяло тесное пространство, после чего снова свернулась в комочек, вообразив себя кроликом, вроде тех, что Беллари держит в клетках на кухне. Маленькие, пушистые, с влажными добрыми глазами, они могли сидеть и ждать часами. Девочка-флейта призвала все свое терпение и старалась не обращать внимания на боль, о которой заявляло скорченное тело. Скоро ей придется обнаружить себя, иначе госпожа Беллари потеряет терпение и пошлет за Берсоном, начальником охраны. Тогда Берсон притащит своих шакалов, и они снова начнут охотиться, обыскивая каждую комнату вдоль и поперек, распрыскивать на полу феромоны по неоновым следам, в конце концов обнаружат ее потайное место. Ей надо покинуть убежище до прихода Берсона. Госпожа Беллари всегда наказывает ее, если прислуге приходится тратить время на оттирание феромона. Девочка-флейта снова поменяла позу. Ноги начали затекать. Она боялась, что косточки хрустнут от напряжения. Удивительно, как легко у нее все ломалось. Достаточно ей легонько удариться о край стола, и вот она опять разбивалась вдребезги, а Беллари злилась из-за такого неаккуратного обращения с собственностью, в которую вложено столько денег. Девочка-флейта вздохнула. По правде, ей уже давно пора выходить из своего укрытия, но так хочется еще насладиться тишиной, когда рядом никого. Ее сестра Ния никогда этого не понимала, а вот Стивен, он все понимал. Когда девочка-флейта рассказала ему о своем убежище, то решила, он простил ее, потому что добрый. Но теперь она лучше узнала его. Стивен хранил секреты посерьезнее, чем те, что были у глупенькой девочки-флейты. Никто даже и не догадывался, какие большие секреты он хранил. Девочка-флейта повертела крошечный флакончик в руках, ощущая его гладкую стеклянную форму, отдавая себе отчет, что за янтарно-желтые горошинки содержатся внутри. Ей так его не доставало. Уже. Откуда-то донеслись чьи-то шаги. Послышался тяжелый скрежет металла по камню. Девочка-флейта посмотрела через щель своей импровизированной крепости. Под ней внизу находилась кладовая замка, заставленная продуктами. Опять Мириам искала ее. Шарила за ящиками с охлажденным шампанским, приготовленным для приема гостей Беллари сегодня вечером. Ящики шипели и испускали белый дым, когда Мириам с трудом отодвигала их в сторону, чтобы заглянуть поглубже в темное пространство за ними. Девочка-флейта знала Мириам еще с тех пор, когда они обе были детьми и жили в городе. Теперь они отличались друг от друга, как жизнь и смерть. Мириам выросла. Груди ее стали пышными, бедра широкими, розовое лицо сияло улыбкой и радовалось своей судьбе. Когда они обе появились у Беллари, девочка-флейта и Мириам были одного роста. Теперь же Мириам стала взрослой женщиной. Она была на целых 2 фута выше девочки-флейты и предназначалась для услаждения мужчин. А еще она отличалась преданностью. Она прекрасно служила Беллари. Делала все с улыбкой, и прислуживать было для нее счастьем. Они все были так настроены, когда пришли в замок из города. Мириам, девочка-флейта и ее сестра Ния. Но потом Беллари задумала превратить сестер в девочек-флейт. Мириам продолжала расти, а девочки-флейты должны были стать звездами. Мириам приметила груду сыров и окороков, сложенных небрежно в углу. Она подкралась к сырам, а в это время девочка-флейта следила за ней сверху, посмеиваясь над подозрениями толстушки. Мириам приподняла огромный круг датского сыра и уставилась в образовавшуюся дыру.
1: «Лидия, ты там?»
0: Девочка-флейта покачала головой.
1: «Нет», — подумала она. «Но ты почти угадала. Год назад я была бы там. Я смогла бы сдвинуть сыры, пусть и с трудом. Но ящики с шампанским — это уж чересчур. я никогда не оказалась бы за шампанским.
0: Мириам выпрямилась. На лице ее выступил пот от усилия, с которым она двигала все эти тяжелые предметы здесь, в кладовой замка Беллари. Лицо Мириам ярко блестело, словно яблоко. Она утерла лоб рукавом.
2: «Лидия, госпожа Беллари начинает сердиться. Ты очень эгоистичная девочка. Нее уже давно ждет тебя в репетиционной комнате».
0: Лидия молча кивнула. Да, Ния уже пришла бы в репетиционную комнату. Она была хорошей сестрой. Это Лидия была плохой. Той, которую всем приходилось искать. Из-за Лидии наказывали обеих девочек. Беллари перестала взыскивать только с Лидией. Ей доставляло удовольствие наказывать обеих сестер, чтобы чувство вины заставляло их быть покладистыми. Иногда это срабатывало, но не в этот раз. Не теперь, когда Стивена не стало. Лидии сейчас нужна тишина. Нужно такое место, где никто ее не видит, где она одна. Как это тайное место. Она однажды показала его Стивену. Он еще оглядел ее убежище своими удивленными печальными глазами. Глаза у Стивена были карими. Когда он смотрел на нее, ей казалось, что глаза его почти такие же добрые, как у кроликов Беллари. Глядя в такие глаза, она чувствовала себя в безопасности. Можно было провалиться в эти надежные карие глаза и не волноваться о том, что поломаешь хоть одну косточку. Мириам тяжело уселась на мешок с картошкой и сердито огляделась вокруг, рассчитывая на то, что ее видят.
2: «Какая же ты эгоистка! Плохая, себелюбивая девочка, раз заставляешь нас всех искать тебя!»
0: Девочка флейта кивнула.
2: «Да, я эгоистка», — подумала она. «Я эгоистичная девочка, а ты женщина, хоть мы одного возраста, к тому же я хитрее тебя. Пусть ты и умная, но не догадываешься, что самые лучшие укромные местечки находятся там, где никто не ищет. Ты заглядываешь и под, и за, и между, но никогда не смотришь наверх. Я ведь сейчас над тобой и наблюдаю оттуда так же, как Стивен наблюдал за всеми нами».
0: Мириам нахмурилась и поднялась на ноги.
2: «Ну и ладно. Берсон обязательно тебя найдет».
0: Она отряхнула пыль с подола юбок.
2: «Слышишь меня? Берсон обязательно найдет тебя».
0: Она покинула кладовую. Лидия дождалась, когда Мириам уйдет. Ее задело то, что Мириам права. Берсон бы ее нашел. Он находил ее всякий раз, когда она слишком долго выжидала. Время тишины складывалось из многих драгоценных минут. И длилось оно, пока Беллари не начинала терять терпение и не звала своих шакалов. И тогда, считай, очередное убежище утрачено. Лидия в последний раз покрутила тоненькими пальчиками крошечный флакончик из дутого стекла, который дал ей Стивен. Прощальный подарок. Она понимает это теперь, когда он умер, и больше не будет утешать ее после особых жестокостей Беллари. Она подавила слезы. Нет времени плакать. Берсон, наверное, уже ищет ее. Она вставила пузырек в надежную щель, плотно закрепила его между каменной кладкой и грубо обтесанной деревянной полкой, на которой она пряталась. Затем медленно отодвинула вакуумную банку с красной чечевицей в сторону, пока не образовался проход. Выскользнула сквозь него из-за банок с бобовыми, выстроившихся стеной на верхних полках кладовой. Недели ушли у нее на то, чтобы сдвинуть задние банки и расчистить для себя место. Но зато из банок получилось прекрасное укрытие. Здесь никто никогда не искал. Это была ее крепость из банок, наполненных плоскими безобидными бобами. Если проявить настойчивость и терпеть напряжение, можно часами сидеть за этой батареей, сжавшись. Она полезла вниз.
2: «Осторожно, осторожно», — думала она. «Мы не хотим сломать ни одной косточки. Нам нужно беречь наши косточки».
0: Она свесилась с верхней полки и аккуратно вернула на место пузатую банку красной чечевицы, затем по полкам соскользнула вниз, на пол кладовой. Стоя босыми ногами на холодных плитах, устилавших пол, Лидия внимательно осмотрела свое убежище. Да, оно по-прежнему выглядело замечательно. Последний подарок Стивена там, наверху, был в безопасности. Невозможно представить себе, что кто-нибудь, пусть даже изящная девочка-флейта, способен поместиться в том маленьком пространстве. Никто даже не заподозрит, что она сюда отлично укладывается. Девочка была тоненькой, как мышь, и иногда помещалась в самых удивительных местах. За это, наверное, стоит поблагодарить Беллари. Она повернулась и поспешила прочь из кладовой, решив про себя, что если слуги и поймают ее, то пусть это случится как можно дальше от ее последнего спасительного укрытия.

0: Добравшись до обеденного зала, Лидия почти поверила, что сможет незаметно попасть в репетиционную комнату. Тогда ее, наверное, не накажут. Беллари добра к тем, кого любит, но непреклонна, если ее разочаровывают. И хотя из-за чрезмерной хрупкости Лидию никогда не били, но для нее существовали другие виды наказания. Лидия подумала о Стивене. Какая-то часть ее души даже порадовалась за него, ведь он теперь недосягаем для мучительных пыток Беллари. Лидия тихонько прокралась вдоль стены обеденного зала и укрылась за листьями папоротника и цветущими орхидеями. Сквозь пышную растительность она едва видела длинную черную поверхность обеденного стола. Слуги ежедневно натирали его до зеркального блеска и постоянно накрывали сверкающим серебром. Она внимательно осмотрелась. Не видит ли ее кто? Комната была пуста. Насыщенный теплый аромат растений напомнил ей о лете, хотя в горах за стенами замка свирепствовала зима. Когда они с ней были помладше, еще до операций, то бегали в горах между сосен. Она плавно двинулась между орхидей. Это из Сингапура, другую привезли из Кении, а еще одна полосатая, как тигр, изобретение Беллари. Лидия дотронулась до изысканного цветка, восхищаясь его огненным цветом. «Мы с сестрой прекрасные пленницы», — подумала она. «Такие же, как и ты». Листья папоротника задрожали. Из-за зелени выскочил какой-то человек и набросился на нее, как волк. Его руки вывернули ей плечи. Пальцы впились в бледную плоть, и Лидия открыла рот, когда пронзившая боль парализовала ее. Она упала на каменный пол аспидного цвета, сложившись бабочкой, а Берсон придавил ее сверху. Она хныкнула, ударившись о камень. Сердце ее бешено забилось от неожиданного броска Берсона из засады. Она стонала, дрожа под тяжестью его тела. Лицо ее было прижато к гладким серым плитам замка. На каменном полу рядом с ней лежала бело-розовая орхидея. Невольная жертва нападения Берсона. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Не сразу, сперва убедившись в том, что она не сопротивляется, Берсон позволил ей шевельнуться. Он перестал наваливаться всем своим огромным весом, отодвигаясь от нее, словно танк, который откатывается назад от раздавленной им лачуги. Лидия заставила себя сесть. Наконец она встала, покачиваясь. Бледная худенькая девочка, совсем маленькая, рядом с нависшим над ней чудовищем, начальником охраны госпожи Беллари. Громадное тело Берсона являло собой горы литых мускулов, иссеченные бороздами страшных шрамов. Воплощение силы и жестокой готовности к сражению. Мириам болтала, что прежде он был гладиатором, но она вечно все выдумывала, а Лидия подозревала, что шрамы скорее достались ему от его дрессировщиков, так же, как она сама получала все наказания от Беллари. Берсон схватил ее за запястье, крепко удерживая. Несмотря на всю непреклонность, хватка его была осторожной. После того первого раза, когда все закончилось катастрофическими переломами, он хорошо знал, какую нагрузку способны выдерживать ее кости, чтобы не рассыпаться при этом на кусочки. Лидия попыталась высвободить руку, проверяя его хватку на прочность, но затем смирилась с пленением. Берсон присел на корточки, чтобы сравняться с ней ростом. Воспаленные глаза с расширенными зрачками изучающе разглядывали ее, наливаясь кровью по мере того, как сканировали инфракрасную вибрацию ее кожи. Исполосованное лицо Берсона постепенно утрачивало зеленоватый маскировочный оттенок. Теперь, когда он стоял на открытом пространстве, цвет камня или листвы ему был ни к чему. Но, впрочем, рука, держащая пленницу, побледнела, словно присыпанная мукой, становясь такой же белой, как и ее кожа.
1: «Где ты пряталась все это время?» — прорычал он.

0: румянец будет означать, что она разоблачена, и ей не скрыться от его пытливых глаз. Берсон улыбнулся. Охота доставляла дикую, безумную радость его натуре ищейки. Трудно определить, как сочетались качества шакала, пса и человека в этом существе. Высшим счастьем для него было охотиться, завладевать добычей и убивать. Берсон выпрямился, довольный собой. Достал из мешка стальной браслет.
1: «У меня есть для тебя кое-что, Лидия».
0: Он надел украшение ей на запястье. Браслет обвился, как змея, вокруг ее тоненькой ручки и со звоном защелкнулся.
1: «Теперь не спрячешься».
0: По руке Лидии пошел ток. Она закричала, судорожно забившись, так как электричество пронзило насквозь ее тело. Берсон подхватил ее, когда отключился ток, и сказал:
1: «Я устал искать имущество Беллари».
0: Он улыбнулся плотно сомкнутыми губами и толкнул ее в направлении репетиционной комнаты.

0: Беллари находилась в зале для представлений, когда Берсон привел к ней Лидию. Вокруг суетились слуги, расставляли столы, пристраивали круглую сцену, устанавливали освещение. Стены были завешаны бледной муслиновой тканью, через которую проходили электрические разряды. Вздымавшаяся оболочка из заряженного воздуха потрескивала и вспыхивала всякий раз, когда к ней приближался кто-то из слуг. Беллари, казалось, не обращала внимания на затейливый мир, сооружаемый вокруг нее. Она просто бросала распоряжение координатору проекта. Воротник ее черного бронежилета был расстегнут. Все же от деятельности, свойственной человеку, ей стало жарко. Она бросила короткий взгляд на Берсона и Лидию, затем снова обратилась к слуге, который, не переставая, чиркала что-то на экранчике мини-компьютера.
1: «Я желаю, чтобы сегодня все было идеально, Таня. Все на своих местах. Все только безукоризненное, безупречное». «Да, госпожа».
0: Беллари улыбнулась. Красота ее лица была вылеплена с математической точностью, с расчетом всех фокусных групп, с учетом всех средств и методов улучшения внешности, выработанных прежними поколениями. Коктейли для профилактики заболеваний, противоопухолевые ингибиторы, чистящие клетки и ревитие позволили Беллари сохранить физический облик 28-летней женщины, тогда как постоянный прием ревитии Лидии остановил рост ее организма на уровне мучительного периода подросткового возраста.
1: «И чтобы как следует позаботились о Верноне. Ему понадобится собеседник?»
0: Беллари покачала головой.
1: «Нет. Уверена, он ограничится тем, что будет надоедать мне».
0: Она поежилась.
1: «Отвратительный тип».
0: Таня хихикнула. Холодный взгляд Беллари заставил ее угомониться. Беллари оценивающе осмотрела зал для представлений.
1: «Хочу, чтобы здесь было все. Еда, шампанское, все. Хочу, чтобы гости сидели близко, чувствуя друг друга, когда девочки будут выступать. Чтобы было тесно. Очень интимно».
0: Таня кивнула и сделала еще несколько записей, стуча по клавишам. Она работала с персоналом, уверенно передавая приказы. Слуги в наушниках сразу же получат распоряжение и отреагируют на требования своей госпожи. Беллари продолжала.
1: «Я хочу, чтобы тингла было вдосталь и шампанского. Это возбудит их аппетит».
2: «Но тогда все закончится оргией».
0: Беллари рассмеялась.
1: «Вот и отлично. Хочу, чтобы все запомнили этот вечер. Чтобы запомнили наших девочек Флейт. Особенно Вернон».
0: Ее смех затих, уступив место выразительной улыбке, не скрывающей ее чувств.
1: «А он разозлится, когда узнает о них. Но все равно захочет купить. И предложит хорошую цену, как и все остальные».
0: Лидия разглядывала лицо Беллари.
3: Неужели эта женщина не осознает, насколько явно она демонстрирует свои чувства к исполнительному директору Pendant Entertainment? Лидия однажды уже видела его за кулисами. Она и Стивен подсматривали, как Вернон Вейер трогал Беллари, и наблюдали, как та сперва смущалась от его приказа.

0: прикосновений, но потом уступила, мобилизовав свои актерские способности, чтобы изобразить покоренную женщину. Вернон Вейер сделал Беллари знаменитостью. Он оплатил все расходы по ваянию ее тела и сотворил из нее звезду, как теперь, в свою очередь, она вкладывает деньги в Лидию и ее сестру. Но господин Вейер за свою помощь получал плату. Был этаким фаустовским дьяволом. Стивен с Лидией видели, как Вейер наслаждается Беллари, и Стивен еще шепнул ей, что когда Вейер уйдет, Беллари вызовет к себе Стивена и повторит всю эту сцену. Но тогда уже Стивен будет в роли жертвы. Ему, как и ей, придется притворяться, что он счастлив подчиниться. Мысли Лидии резко оборвались. Беллари повернулась к ней. На ее шее все еще виднелся воспаленный рубец. Результат нападения Стивена, хотя она и сосала, словно леденцы, средства для заживления ран. «Должно быть, ее очень раздражает, что у нее шрам на таком видном месте», — подумалась девочке. «Она ведь так следит за своей внешностью». Беллари, казалось, поймала на себе взгляд девочки. Поджав губы, она поправила ворот бронежилета, прикрывая след на теле. Ее зеленые глаза сузились.
1: «А мы искали тебя».
0: Лидия склонила голову.
1: «Простите, госпожа».
0: Беллари провела пальцем по подбородку девочки флейты и приподняла ее опущенное лицо так, чтобы встретиться глазами.
1: «Мне следовало бы наказать тебя за то, что ты тратишь мое время». «Да, госпожа, простите».
0: Девочка-флейта опустила взгляд. Беллари не станет ее бить. Слишком дорого обойдется восстановление. Лидия гадала, что на этот раз использует Беллари. Электричество, изоляцию или еще какое-нибудь тщательно продуманное унижение. Но вместо этого Беллари указала на стальной браслет.
1: «Для чего это?»
0: Берсон не стал уклоняться от вопроса. Он не боялся. Он был единственным из всех слуг, кто не боялся. По крайней мере, это его качество приводило Лидию в восторг.
2: «Чтобы следить за ней и бить током».
0: Он улыбнулся, довольный собой.
2: «Браслет не вызывает никаких физических повреждений».
0: Беллари покачала головой.
1: «Она нужна мне сегодня без всяких украшений. Сними его».
2: «Она же спрячется».
1: «Нет, она хочет стать звездой. Отныне она будет хорошей. Правда, Лидия?»
0: Лидия кивнула. Берсон пожал плечами и невозмутимо снял браслет. Он придвинул свое громадное, изрезанное шрамами лицо к уху Лидии.
2: «Не вздумай прятаться на кухне в следующий раз. Я все равно тебя найду».
0: Он выпрямился, удовлетворенно улыбаясь. Лидия, прищурившись, смотрела на Берсона, поздравив себя с победой. Ведь Берсон так и не догадался, где находится ее укрытие. Но затем, поймав улыбку Берсона, вдруг засомневалась. А если он уже все понял и просто играет с ней, как кошка с покалеченной мышью? Беллари произнесла «Спасибо, Берсон», и молча оглядела огромное существо, так похожее на человека, но двигающееся со смертоносной быстротой, присущей диким зверям.
1: «Ты усилил нашу охрану?»
0: Берсон кивнул.
2: «Твое поместье в безопасности. Мы проверяем весь остальной персонал на наличие скрытых нарушений порядка».
1: «Нашли что-нибудь?»
0: Берсон помотал головой.
2: «Весь персонал любит тебя».
0: Голос Беллари зазвенел.
1: «То же самое мы думали о Стивене. А теперь я вынуждена носить бронежилет в собственном поместье. Я не могу позволить проявлений падения моей популярности. Это слишком влияет на мою стоимость».
2: «Я все сделал».
1: «Если мои акции упадут, Вернон заставит меня подключиться к системе TouchSense. Я этого не вынесу».
2: «Понимаю. Больше провалов не будет».
0: Беллари неприязненно посмотрела на чудовище, нависшее над ней.
1: «Ладно, тогда пойдем».
0: Она махнула рукой Лидии, подзывая.
1: «Твоя сестра уже давно ждет тебя».
0: Она взяла девочку флейту за руку и повела ее из зала для представлений. Лидия оглянулась украдкой. Берсон пропал. Слуги спешили, расставляя на столах срезанные орхидеи, но Берсон исчез. То ли слился со стенами, то ли умчался по своим охранным делам. Беллари потянула Лидию за руку.
1: «Ну и заставила ты нас поломать голову со своими прятками. Я уж думала, нам придется снова разбрызгивать феромон».
3: «Простите».
1: «Ничего страшного. На этот раз».
0: Беллари улыбнулась ей сверху вниз.
1: «Ты нервничаешь перед сегодняшним выступлением?»
0: Лидия мотнула головой.
3: «Нет».
0: «Нет?» Лидия пожала плечами.
3: «Господин Вейер купит наши акции?»
1: «Если заплатит достаточно денег».
3: «А он захочет?»
0: Беллари улыбнулась.
1: «Уверена, что захочет, обязательно. Ты же уникальна, как и я. Вернон любит коллекционировать редкую красоту».
0: Продолжение рассказа Паоло Бачигалупи «Девочка-флейта» в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Паоло Бачигалупи. Девочка-флейта. Продолжение.
1: А какой он, верно?
0: Улыбка Беллари стала натянутой. Она подняла голову, устремив взгляд вперед. Казалось, ее интересовал только путь, которым они шли по замку.
1: Когда я была девочкой, очень маленькой, намного младше тебя, задолго до того, как стать знаменитостью, я часто ходила играть на детскую площадку. Как-то раз туда пришел один человек и стал смотреть, как я качаюсь на качелях. Он захотел со мной подружиться. Мне он не понравился, но стоило ему приблизиться, я почувствовала, как кружится голова. Все, что он говорил мне, имело абсолютный смысл. От него неприятно пахло, но я не могла оттолкнуть его.
0: Беллари встряхнула головой.
1: Чья-то мать прогнала его.
0: Она снова посмотрела вниз на Лидию.
1: У него был химический одеколон, понимаешь? Контрабандный? Да, из Азии. Запрещенный у нас. Вот и Вернон такой же. У тебя мурашки по коже, но все равно к нему тянет. Он трогает тебя.
0: Беллари грустно взглянула на Лидию.
1: Ему нравится мой жизненный опыт старухи в сочетании с телом юной девушки. Но вряд ли он выделяет только меня. Он всех трогает.
0: Слегка усмехнулась.
1: Но кроме тебя, возможно. Ты слишком драгоценна для этого. Слишком хрупкая. К чему такая грусть? Ты уникальна. Мы сделаем из тебя звезду.
0: Беллари алчным взглядом окинула свое протеже.
1: Твои акции взлетят вверх, и ты станешь знаменитой.

0: Из своего окна Лидия наблюдала за тем, как съезжаются гости Беллари. Аэромобили в сопровождении охраны змейками скользили низко над соснами, в темноте мигали зеленые и красные бегущие огоньки. Ния подошла к Лидии и встала за ее спиной.
1: «Уже приехали. Да».
0: На деревьях толстым слоем лежал снег, похожий на взбитые сливки. Метались голубые лучи поисковых прожекторов, выхватывая время от времени из темноты то снег, то деревья в лесу. В тени сосен притаились дозорные лыжники Берсона в надежде выследить с помощью датчиков инфракрасные следы незваных гостей. Их лучи скользили по древним обломкам лыжного подъемника, который тянулся наверх из самого города. Проржавевший он стоял беззвучно, и только ветер иногда налетал на сиденье и толкал тросы. Пустые кресла равнодушно покачивались в морозном воздухе. Они тоже стали жертвой каприза Беллари. Она ненавидела конкуренцию. Теперь она одна была покровительницей города, который сверкал далеко внизу, в долине.
1: «Тебе надо одеться», —
0: сказала Ния. Лидия повернулась, чтобы внимательно разглядеть свою сестру-двойняшку. Черные бездонные глаза смотрели на нее из-под крошечных век. Кожа бледная, лишенная какого бы то ни было цвета. Изящная худоба подчеркивала тонкость ее кости. Лишь одно было у нее настоящим, у них обеих – собственные кости. Именно это в первую очередь привлекло внимание Беллари, когда им было всего по 11 лет, вполне взрослыми, чтобы Беллари смогла забрать их у родителей. Лидия снова посмотрела в окно. Внизу, в узком пространстве горной долины, желтыми огоньками переливался город.
1: «Ты скучаешь?» – спросила она.
0: Ния придвинулась ближе.
1: «Скучаю, почему?»
0: Лидия кивнула вниз на мерцающий свет.
1: «По городу».
0: Их родители были стеклодувами, занимались старинным ремеслом, пришедшим в упадок, несмотря на разумно налаженное производство. Они своим дыханием создавали изящные вещицы. Под их внимательным взором песок плавился и принимал нужную форму. Как и все ремесленники города, гончары, кузнецы, живописцы, они переехали в поместье Беллари в надежде обрести ее покровительство. Случалось, аристократы, приезжавшие к Беллари, обращали внимание на кого-либо из художников, и тогда влияние счастливчика возрастало. Так Нильсу Кинкайду удалось разбогатеть благодаря благосклонности Беллари. Он варил железо по ее желанию, снабжая крепость огромными воротами ручной ковки и сады незаметными на первый взгляд скульптурными сюрпризами. Лисицы и дети выглядывали из зарослей люпины и аконита летом и из глубоких сугробов зимой. Теперь он достаточно знаменит, по крайней мере для того, чтобы выпускать собственные акции. Родители Лидии тоже обратились за поддержкой, но Беллари не сочла их ремесло достойным своего внимания. Вместо этого она заинтересовалась биологическим чудом. Оказывается, у них были дочери-близнецы. Такие хрупкие, светловолосые. Они глядели на мир васильковыми глазами, не мигая, будто впитывали в себя все чудеса гор в ее владениях. С тех пор, благодаря деньгам, что родители близнецов выручили за своих детей, их дело процветало. Ния легонько подтолкнула Лидию. Ее призрачное лицо было серьезным.
1: «Скорее оденься. Тебе нельзя опаздывать».
0: Лидия отвернулась от своей черноглазой сестры. Мало что осталось в них от первоначального облика. В течение 2 лет они росли в замке под наблюдением Беллари, а затем начались пилюли. Прием ревитии в возрасте 13 лет зафиксировал их функции на основе матрицы юности. Затем настал черед вставить чужие глаза в забранные у другой пары близнецов в одной из дальних стран. Иногда Лидия задавалась вопросом, глядят ли две смуглые девочки где-нибудь в Индии на мир глазами цвета васильков или бродят по грязным улочкам своих деревень, ориентируясь только потому, как звуки отскакивают от стены с коровьего кизяка или как стучат по пыли их тросточки, которые они держат перед собой. Лидия внимательно всматривалась в ночь за окном своими украденными черными глазами. Аэромобили один за другим высаживали гостей на посадочных площадках, затем расправляли легкие прозрачные крылья и отдавались на волю горному ветру, который уносил их прочь. Последовали другие курсы терапии. Пигментные препараты выкачали всю краску из кожи, сделав девочек бледными, как маски театра Кабуки, бесплотными тенями их прежних, загорелых под горным солнцем детей. А потом начались операции. Она вспомнила, как приходила в себя после каждой удачной операции. Искалеченная, неделями не способная шевельнуться, несмотря на то, что сквозь широкие отверстия игл доктор заливал в ее немощное тело средства для срастания ран и питательные растворы. Каждый раз после операции врач брал ее за руку, утирал пот с бледного лба и шептал: «Бедное дитя! Бедное, бедное дитя!» После чего приходила Беллари и радовалась результатам, говоря, что Лидия и Ния скоро станут звездами. Снег, сорванный с сосен порывами ветра, кружил вихрем вокруг прибывающих представителей элиты. Гости спешили сквозь вьюживший снег, а в это время голубые лучи прожекторов лыжного дозора Берсона шарили по лесу. Лидия вздохнула и отвернулась от окна, уступив в конце концов беспокойным уговорам Нии, что следует одеться.

0: Стивен и Лидия ходили вместе на пикники, когда Беллари отсутствовал в поместье. Они обычно покидали огромное серое здание замка Беллари и очень осторожно шли по горным лугам. Стивен всегда поддерживал ее, показывая, куда ставить хрупкие ступни среди ромашек, васильков и люпина, пока с отвесных гранитных скал их взором не открывался вид на город далеко внизу. Со всех сторон вздымались вершины, покрытые ледниками. Горы окружали долину, словно великаны, которые присели на корточки, чтобы посовещаться. Даже летом с их ликов не сходил снег, белевший, как бороды мудрецов. Вдвоем они устраивались на краю пропасти и ели то, что приносили с собой, а Стивен рассказывал истории о том, каким мир был до появления поместий, до того, как благодаря Ревите знаменитости стали бессмертными. Он рассказал, что когда-то эта страна была демократической, что люди даже голосовали за своих сеньоров, что они могли свободно разъезжать по любым поместьям, куда им только хотелось. Все могли, подчеркивал он, не только звезды. Лидия знала, что есть такие места на побережье, где до сих пор все так и происходит. Она слышала об этом, но ей трудно было в это поверить. Все же она – дитя поместья. «Это правда», – уверял ее Стивен. «На побережье люди избирают своего руководителя. Это только здесь, в горах, все иначе». Он улыбался ей, слегка щуря глаза. Его явно веселило недоверчивое выражение ее лица. Лидия рассмеялась.
1: «Но кто же тогда платит за все? Кто, кроме Беллари, даст денег на ремонт дорог и строительство школ?»
0: Она сорвала астру и покрутила ее меж пальцев, разглядывая, как фиолетовые спицы лепестков почти полностью скрывают желтую сердцевину цветка.
1: «Сами люди!»
0: Лидия снова засмеялась.
1: «Как же они могут? У них едва хватает денег на то, чтобы прокормить себя. И как они узнают, что надо делать? Если бы не Беллари, то никто и не знал бы, что следует починить или исправить».
0: Она отбросила в сторону астру, желая, чтобы та слетела со скалы. Но вместо этого ветер подхватил цветок, и он упал рядом с ней. Стивен подобрал астру и легким движением смахнул ее в пропасть.
1: «Это правда. Им не обязательно быть богатыми, они просто вместе трудятся.
2: Думаешь, Беллари знает все на свете? Она нанимает советников. И люди могут делать точно так же, как она».
0: Лидия покачала головой.
1: «Такие люди, как Мириам, управлять поместьем – это же дикость какая-то. Никто ведь не будет ее уважать».
0: Стивен нахмурился.
2: «Все равно это правда», – упрямо повторил он.
0: И может, потому что он нравился Лидии. Ей не хотелось, чтобы он сердился, она согласилась, что, возможно, все так, как он говорил, в душе понимая... Стивен просто мечтатель. Поэтому он был таким милым. Пусть даже и не знал, как на самом деле устроен мир.
1: «Тебе нравится Беллари?»
0: – неожиданно спросил Стивен.
1: «Что ты имеешь в виду?»
2: «Она тебе нравится?»
0: Лидия удивленно посмотрела на него. Карие глаза Стивена напряженно изучали ее. Она повела плечами.
1: «Она хорошая сеньора. Все накормлены и ухожены. Совсем не так, как в поместье господина Вейера».
0: Стивен скривился от отвращения.
1: «Ничто не сравнится с поместьем Вейера. Он просто дикарь. Сажает своих слуг на кол».
0: Юноша помолчал.
1: «Но все же посмотри, что Беллари с тобой сотворила».
0: Лидия нахмурилась.
1: «А что тебе во мне не нравится?» «Ты же не настоящая. Посмотри, какие у тебя глаза, кожа и...»
0: Он отвел глаза в сторону, голос его дрогнул.
1: «Какие кости! Смотри, что она сделала с твоими костями!» «А что такое с моими костями?»
2: «Ты же с трудом ходишь!» – внезапно вскричал он. «Ты должна была бы уметь ходить!»
0: Лидия обеспокоенно огляделась вокруг. Стивен высказывался очень критически.
1: «А вдруг кто-нибудь услышит? Это только кажется, что они одни. Но всегда какие-нибудь люди оказываются неподалеку. Агенты безопасности скрываются на склонах. Кто-то просто гуляет. Может, и Берсон где-то здесь. Слился с пейзажем.
0: каменный человек, притаившийся среди скал. Стивену однажды жестоко досталось. Тогда он понял, что значит иметь дело с Берсоном.
3: «Но я умею ходить!» —
0: яростно шепнула она. «Сколько раз заломала себе то руку, то ногу, то ребро!»
3: «В этом году еще ни разу!»
0: Она гордилась собой. Она научилась быть осторожной. Стивен усмехнулся с недоверием. «А знаешь, сколько раз я ломал кости за всю свою жизнь?» Он не стал дожидаться ответа.
3: «Ни разу! Ни одной косточки! Никогда!» «Ты вообще помнишь, каково это — ходить и не беспокоиться, что можешь споткнуться или стукнуться обо что-нибудь, а о кого-нибудь? Ты же словно из стекла!»
0: Лидия покачала головой и отвела взгляд.
3: «Я стану звездой. Беллари собирается разместить наши акции на рынке». «Но ты не можешь ходить», — сказал Стивен.
0: В его глазах читалась жалость, и это рассердило Лидию.
3: «Очень даже могу, и хватит об этом!» «Но...» «Да!» —
0: Лидия мотнула головой.
3: «Кто ты такой, чтобы говорить мне, чем я занимаюсь? Посмотри лучше, что Беллари делает с тобой, но ты же все равно ей верен! Может, меня и оперировали помногу, но, по крайней мере, она не забавляется со мной!»
0: Это был единственный раз, когда Стивен рассердился. Лицо его вспыхнуло от гнева, и на мгновение Лидии показалось, что он ударит ее и разобьет вдребезги. В глубине души ей даже хотелось этого. Так он хотя бы избавит их от жестокого разочарования, назревавшего в отношениях между ними двумя слугами. Каждый из них считал другого рабом. Но Стивен овладел собой и перестал спорить. Он попросил прощения и взял ее за руку. Они молча смотрели, как садится солнце, но было уже слишком поздно, и спокойствие нарушилось. Мысли Лидии вернулись к тем временам до операции, когда она бегала беззаботно, и хоть она никогда не признается в этом Стивену, у нее было чувство, будто он сорвал корку с раны, и теперь

0: Зал, заполненный возбужденной публикой, набравшейся тингла и шампанского, гудел от предвкушения. Муслиновая ткань на стенах вспыхивала молниями, когда гости Беллари в искрящихся шелках, увешанные сверкающим золотом, шумно веселились, перемещаясь по комнате яркими группами, то сходились вместе, беседуя, то со смехом расходились, чтобы обойти по кругу всех присутствующих. Лидия плавно скользила между гостей. Ее бледная кожа и прозрачное платье на фоне кричащих красок и чрезмерной роскоши казались островком непритязательности. Кое-кто из гостей с любопытством поглядывал на нее, необычную девочку, бродившую среди них, пока все развлекались. Но они тут же забывали о ней. Всего-навсего еще одно существо Беллари, может, любопытное с виду, но не представляющее никакой ценности. Внимание гостей всегда переключалось на какие-то, как им казалось, более важные разговоры, что велись вокруг. Лидия улыбнулась.
1: «Очень скоро, — подумала она, — вы узнаете, кто я».
0: Она прижалась к стене недалеко от стола, ломившегося от закусок, на котором возвышались горы из тонких сэндвичей, кусочков мяса, стояли блюда с сочной клубникой. Лидия обвела взглядом толпу. Сестра Ния, одетая в такое же прозрачное платье, находилась в другом конце комнаты. Беллари стояла в окружении знаменитостей и сеньоров поместий в зеленом платье под цвет глаз. Она улыбалась, явно чувствуя себя непринужденно, пусть даже без ставшего уже привычным бронежилета. Вернон незаметно подошел к Беллари сзади и погладил ее по плечу. Лидия видела, как хозяйка вздрогнула и напряглась от прикосновения Вейра. Неужели он не заметил? А может, он из тех людей, что получают удовольствие от того, что внушают людям отвращение? Беллари улыбнулась ему, вновь овладев своими чувствами. Лидия взяла маленькую тарелочку с мясом со стола. Мясо, политое сверху восстановленной малиной, было сладким на вкус. Беллари любила все сладкое. Вот и сейчас, в конце стола, она ела клубнику, беседуя с исполнительным директором Pendant Entertainment. Пристрастие к сладкому и еще один побочный эффект употребления тингла. Беллари заметила Лидию и подвела Вернона Вейра к ней.
1: «Тебе нравится это мясо?» —
0: спросила она с легкой улыбкой. Лидия кивнула, аккуратно дожевывая. Улыбка Беллари стала шире.
1: «Ничего удивительного. У тебя есть вкус к хорошим продуктам».
0: Ее лицо горело от тингла. Лидия порадовалась, что кругом были люди. Когда Беллари принимала слишком много тингла, то ее охватывали сумасбродные желания. Однажды она натерла тела сестер клубникой, так что их бледная кожа стала красной от сока. А потом, возбудившись из-за чрезмерной дозы, заставила Лидию языком слизывать сок с тела Нии, а Нию проделать языком то же самое со своей сестрой. Беллари же наблюдала за ними, наслаждаясь таким декадентским зрелищем. Беллари выбрала ягоду клубники и предложила ее Лидии.
1: «Вот, съешь одну, но не испачкайся. Я хочу, чтобы это выглядело безупречно».
0: Ее глаза блестели от возбуждения. Лидия отогнала от себя воспоминания и взяла ягоду. Вернон разглядывал Лидию. «Твоя?»
1: Беллари ласково улыбнулась. «Одна из моих девочек Флейт».
0: Вернон опустился на колени и стал еще более пристально рассматривать ее. «Какие у тебя необыкновенные глаза!» Лидия застенчиво опустила голову. Беллари пояснила.
1: «Я их заменила».
0: «Заменила?» Вернон посмотрел на нее снизу вверх. «Не изменила?» Беллари просияла.
1: «Мы ведь оба знаем, все, что красиво, не бывает искусственным».
0: Она наклонилась и погладила Лидию по белесым волосам, довольно улыбаясь своему созданию.
1: «Когда я получила ее, у нее были самые красивые синие глаза, похожие на те цветы, что растут здесь в горах летом».
0: Покачала головой.
1: «Но я их заменила. Они были красивы, но смотрелись не так, как мне хотелось.
0: Вернон снова выпрямился. Она поразительна. Но не так красиво, как ты. Беллари ядовито усмехнулась.
1: Именно поэтому ты хочешь, чтобы меня подключили к Touch Sense?
0: Вернон пожал плечами. Это новый рынок, Беллари. С твоей хваткой ты сможешь стать звездой.
1: Я уже звезда.
0: Вернон улыбнулся. Но ведь Ревити очень дорогостоящий.
1: Мы всякий раз с тобой возвращаемся к этой теме, не так ли, Вернон?
0: Вернон сурово взглянул на нее. Я не стал бы спорить с тобой, Беллари. Ты прекрасно справляешься со всем. Достойна каждой монеты, вложенной в твою переделку. Я не знаю актрису лучше тебя, но это же Пендент, в конце концов. Ты могла бы давным-давно выкупить долю своих акций, если бы не была так зациклена на бессмертии. Его взгляд стал холодным. Если хочешь быть бессмертной, подключишься к Touch Sense. Мы уже встречаем широкое признание на рынке. Это будущее бизнеса развлечений.
1: Я актриса, а не марионетка. Мне совсем не нужно, чтобы люди влезали в мою шкуру.
0: Вернон повел плечами. Все мы платим свою цену за нашу известность. Куда движется рынок, туда и мы должны стремиться. Никто из нас не свободен по-настоящему. Он многозначительно посмотрел на Беллари. Разумеется, нет, если мы хотим жить вечно. Беллари ответила лукавой улыбкой.
1: Возможно.
0: Она кивнула Лидии.
1: Беги, уже почти пора.
0: Снова повернулась к Вернону.
1: Мне хотелось бы, чтобы ты кое-что увидел.

0: Стивен передал ей пузырек за день до своей смерти. Лидия еще спросила его, что это за золотистые леденцы, крошечные, размером меньше ее мизинчика в пузырьке. Она улыбалась подарку, радуясь, но Стивен оставался серьезным.
1: «Это свобода», — сказал он.
0: Она мотнула головой, не понимая.
1: «Если у тебя есть выбор, ты управляешь своей жизнью. И тогда не обязательно быть любимой вещью Беллари».
2: «Я не ее вещь»,
0: — он покачал головой.
1: «Если тебе когда-нибудь захочется сбежать», — он поднял пузырек, — «это тебе поможет».
0: Стивен вложил пузырек в бледную руку и сжал ее пальцы. Флакончик был из дутого стекла. Может, он из мастерской родителей, — мелькнул в ее голове. Стивен продолжил.
1: «Мы здесь ничего не значим. Только такие люди, как Беллари, имеют власть. В других местах, в других частях мира все иначе. Даже самые ничтожные люди что-нибудь да значат. Но здесь...» —
0: он печально улыбнулся. —
1: «Все, что у нас есть, это наша жизнь».
0: К ней вдруг пришло понимание. Ей захотелось отодвинуться, но Стивен крепко удерживал ее.
1: «Я не говорю, что тебе это нужно прямо сейчас, но когда-нибудь, возможно, понадобится. Может быть, однажды ты поймешь, что не желаешь больше иметь дело с Беллари, какими бы дарами она тебя не осыпала».
0: Он мягко сжал ей руку.
1: «Это очень быстро. Почти не больно».
0: Его карие глаза смотрели на нее с нежностью и добротой. Она всегда замечала, какой у него взгляд. Это был дар любви, пусть и толкавший ее на неправильный путь. Но только для того, чтобы доставить ему радость, она кивнула, согласившись принять пузырек и спрятать его в своем укрытии. Просто на всякий случай. Она еще не знала тогда, что он уже выбрал для себя смерть, что бросится с ножом на Беллари и почти достигнет цели.

0: Никто из присутствующих не заметил, когда девочки-флейты заняли свои места на главном помосте. Они, чудесные создания, бледные ангелы, стояли там, обнявшись. Лидия прижалась ртом к горлу сестры, чувствуя, как под белой-белой кожей часто бьется ниточка пульса. Кожа пульсировала под языком, пока она искала крошечное отверстие на теле сестры. Лидия ощутила влажное прикосновение языка Нии на собственном горле. Он зарывался в ее плоть, как маленькая мышка, желавшая пристроиться поуютней. Лидия замерла, снисходительно выжидая, когда зрители обратят на них внимание, полностью сосредоточившись на собственном выступлении. Она ощутила дыхание Нии, ощутила, как расширяются ее легкие внутри хрупкой грудной клетки. Лидия тоже вдохнула. Они начали играть. Сперва раздались звуки из нее самой, из открытых клапанов в ее теле, а затем зазвучали ноты из Нии. Ясный звук, от которого перехватывало дыхание, полился из их тел. Грустная мелодия умолкла. Лидия отвела голову и сделала вдох, воспроизводя движение сестры, затем снова прижалась к ней губами. На этот раз Лидия целовал ее руку. Рот Нии искал тонкое отверстие на ключице. Их тела источали музыку, печальную и прозрачную, как они сами. Нии выдыхала в Лидию, и воздух из ее легких летел сквозь кости Лидии, окрашенный чувством, словно теплое дыхание сестры оживало внутри ее тела. Гости, стоявшие вокруг помоста с девочками, замолчали. Тишина стала распространяться по залу, как круги на воде от камня, брошенного в безмятежный пруд. Она быстро захватывала пространство от источника звуков до самых дальних уголков. Все взгляды теперь были обращены к бледным девочкам на сцене. Лидия почти физически ощущала, как взоры людей жадно вонзились в нее. Она передвигала руками под платьем сестры, тесно прижимаясь к ней. Руки Нии касались ее бедер, нажимая клапаны на изогнутом теле. Когда они обнялись по-новому, толпа издала страстный вздох. Шелест их собственных желаний обрел звучание музыки. Руки Лидии нашли нужные клавиши на сестре. Ее язык еще раз коснулся горла Нии. Пальцы пробежались по косточкам позвоночника Нии и, найдя внутри нее кларнет, стали поглаживать клапаны. Она выпустила теплое дыхание в сестру и почувствовала, как Ния дышит в нее. Звук Нии, насыщенный и мрачный, ее собственный, ярче и выше, лились контрапунктом, неспешно рассказанная история о чем-то запретном. Они стояли, обнявшись. Их тела были устроены так, чтобы рождать музыку. Звуки чарующе переплетались, послушные движением рук, скользивших по телам. Мелодия нарастала, как волна. Внезапно Ния сорвала с Лидии платье, а пальцы Лидии разорвали платье на Нии. Их тела обнажились. Бледные, чудесные существа из волшебного мира музыки. Потрясенные гости вокруг них открыли рты от изумления. Теперь мелодия зазвучала ярче, ей не мешали прилипающие одежды. Засияли музыкальные элементы, вживленные в девочек. Отверстия из кобальта на позвоночниках, блестящие клапаны и клавиши из меди и слоновой кости, встроенные по всему скелету. В этих телах сочетались сотни всевозможных инструментов. Рот Нии медленно перемещался по руке Лидии. Она извлекала из Лидии чистые, сверкающие, как капли воды, звуки. Поры Нии сочились стенаниями страсти и греха. Их объятия становились все неистовее, превращаясь в хореографию похоти. Зрители сдвинулись ближе, сплетаясь телами, возбужденные зрелищем обнаженной юности, звучанием музыки. Лидия смутно, как сквозь туман, видела обращенные к ним глаза, раскрасневшиеся лица. Ингл вкупе с этим представлением воздействовал на гостей. В зале становилось жарко. Они с ней медленно опустились на пол, обнимаясь все более чувственно и изощренно. Напряжение страсти музыкального соперничества увеличивалось по мере того, как переплетались их тела. Годы целенаправленной подготовки предшествовали этому мгновению, такому тщательно выверенному соединению гармонизированной плоти.
1: «Мы исполняем порнографию», — подумалось Лидии. «Порнографию ради наживы Беллари».
0: Она мельком увидела сияющую от удовольствия покровительницу, остолбеневший Вернон Вейер сидел рядом.
1: «Да»,
0: — мысленно обратилась она,
1: — «смотрите на нас, господин Вейер. Любуйтесь порнографией, которую мы вам показываем».
0: Но потом настал ее черед играть на своей сестре, языком и пальцами водить по клавишам НИИ. Это был танец обольщения и уступки. Они подготовили много других танцев, сольных и в дуэте, целомудренных и непристойных, но для дебюта Беллари выбрала именно его. Мощь музыки, интенсивные и напряженные, все нарастало, пока, наконец, они с ней не легли на пол, истощенные, все в поту, голые близнецы, сплетенные в звучащем сладострастии. Музыка их тел смолкла. Все вокруг боялись шелохнуться. Лидия чувствовала вкус соли на коже сестры, когда они застыли. Свет в зале погас, что означало, представление закончено. Публика взорвалась аплодисментами. Зажглись огни. Ния выпрямилась. Губы ее растянулись в довольной улыбке, когда она помогла Лидии встать на ноги.
1: «Вот видите, — говорили глаза Нии, — мы будем звездами!»
0: Лидия поняла, что она, как и сестра, улыбается. Несмотря на то, что Стивена больше нет, несмотря на жестокое обращение Беллари, она улыбалась. Восхищение зрителей ласкало ее, словно целебный бальзам, доставляющий удовольствие. Они поклонились в первую очередь Беллари, как их учили, выражая почтение своей госпоже, матери-богине, создавшей их. Беллари улыбнулась этому жесту, хоть и отрепетированному, и присоединилась к аплодисментам гостей. Люди громко хлопали великолепной грацией девочек. Ния и Лидия с изяществом поклонились 4 раза по сторонам света, подобрали свои платья, спустились со сцены и в сопровождении огромного Берсона направились к своей покровительнице. Гром аплодисментов не умолкал, пока они шли через зал к Беллари. Наконец Беллари взмахнула рукой, хлопки затихли и воцарилась почтительная тишина. Положив руки на хрупкие плечи девочек, она с улыбкой обратилась к собравшимся гостям.
2: «Дамы и господа, перед вами наши девочки-флейты!» И снова обрушился шквал аплодисментов. Еще один заключительный взрыв восторга, после чего гости стали переговариваться, обмахиваться, чувствуя, как горят их собственные тела, возбужденные выступлением сестер.
0: Беллари придвинула к себе девочек флейт ближе и шепнула им:
1: «Вы хорошо справились».
0: Она осторожно обняла их. Глаза Вернона Вейера блуждали по обнаженным телам Лидии и Нии.
1: «Ты превзошла себя, Беллари», — сказал он.
0: Беллари слегка наклонила голову в ответ на комплимент. Рука не выпускала плечо Лидии, цепко удерживая свою собственность. Голос Беллари ничем не выдавал напряжения. Она выглядела радостной, вполне довольной собой, но пальцы больно впивались в кожу Лидии.
1: «Они у меня лучшие».
0: «Какая незаурядная работа».
1: «К тому же дорого обходится, если они вдруг поломают кости. Косточки у них ужасно хрупкие».
0: Беллари, ласково улыбаясь, любовно посмотрела вниз на девочек.
1: «Им уже и не вспомнить, как это — ходить и не думать об этом».
0: «Все самое прекрасное на свете хрупко. Вернон дотронулся до щеки Лидии. Она едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. Должно быть, непросто было их создать. Беллари кивнула.
1: «Они так замысловато устроены».
0: Она провела пальцем по отверстиям на руке Нии.
1: «Звучание каждой ноты зависит не только от расположения пальцев на клавишах, но также и от того, с какой силой они прижимаются друг к другу или к полу, согнута ли рука или выпрямлена. Мы заморозили уровень гормонов, чтобы девочки перестали расти, и только потом начали конструировать инструменты. От них требуется колоссальное мастерство, чтобы одновременно играть и танцевать».
0: «И как долго вы их готовили?»
1: 5 лет. Всего 7, если учесть время, затраченное на операции».
0: Вернон покачал головой в удивлении. «Мы ничего даже не слышали о них».
1: «Вы бы все испортили. Я собираюсь сделать из них звезд».
0: «Мы тебя сделали звездой».
1: «И вы же свергнете меня, если я вдруг запнусь».
0: «Итак, ты выпустишь их на рынок». Беллари улыбнулась ему.
1: «Конечно. Я оставлю себе контрольный пакет акций, но остальные продам обязательно».
0: «Станешь богатой».
1: Беллари усмехнулась. «Более того, стану независимой».
0: На лице Вернона отразилось крайнее разочарование. «Полагаю, это означает, что мы не будем подсоединять тебя к TouchSense».
1: «Полагаю, не будете».
0: Напряженность между ними была очевидной. Вернон раздумывал, выискивая слабое место, в то время как Беллари сжимала свою собственность, глядя ему в лицо. Глаза Вернона сузились. Словно читая его мысли, Беллари сказала:
1: «Я их застраховала».
0: Вернон горестно покачал головой.
3: «Беллари, ты меня дискредитируешь», — он вздохнул.
0: «Полагаю, мне стоит поздравить тебя. Иметь таких преданных подданных, такое состояние, ты достигла большего, чем я мог себе представить, когда впервые встретился с тобой».
1: «Мои слуги преданы, потому что я хорошо к ним отношусь. Они просто счастливы служить мне».
0: «А твой Стивен с этим согласился бы?» Вернон махнул рукой в сторону стола с закусками, в центре которого стояло угощение из мяса, спрыснутое малиновым соком и украшенное ярко-зелеными листьями мяты. Беллари усмехнулась.
1: «О, да, даже он. Знаешь, когда Майкл и Рене как раз собирались начать разделывать его, он посмотрел на меня и сказал: „Спасибо“».
0: Она пожала плечами.
1: «Хоть он и пытался меня убить, но у него также было страстное желание угодить. Даже так. Уже в самом конце он попросил прощения. Сказал, что лучшие годы своей жизни он провел, служа мне».
0: Она театральным жестом утерла слезу.
1: «Ума не приложу, как это случилось? Он так любил меня и одновременно желал, чтобы я умерла».
0: Она отвела взгляд от Вернона и оглядела остальных гостей.
1: «Впрочем, именно поэтому я решила, что лучше подать его к столу, чем просто посадить на кол в назидание. Мы любили друг друга. Пусть он и оказался предателем».
0: Вернон, полный сочувствия, пожал плечами. «Многие люди не расположены к системе поместий. Ты пытаешься им объяснить, что гораздо лучше обеспечиваешь их безопасность, чем это было прежде, и все равно они возражают». Он многозначительно взглянул на Беллари. «А иногда даже более того». Беллари повела плечом.
1: «Ну, мои-то подданные не возражают. По крайней мере, так было до Стивена. Они меня любят».
0: Вернон ухмыльнулся. «Как и все мы. В любом случае, подать его на стол в таком виде...» Он взял тарелку со стола. «У тебя безупречный вкус». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Лицо Лидии застыло, когда она поняла, о чем они говорят. Она посмотрела на расставленные тарелки с красиво нарезанным мясом, а затем перевела взгляд на Верна, на который подцепил вилкой кусок и отправил его в рот. В животе у нее все перевернулось. Лишь благодаря своей подготовке ей удалось сохранить неподвижность. Вернон и Беллари продолжали беседовать, но все мысли Лидии сейчас были только о том, что она ела своего друга, того, кто был так добр к ней.
3: гнев стал закипать в ней, наполняя возмущением каждую клеточку тела. Ей страстно захотелось наброситься на свою самодовольную госпожу, но она понимала, ярость эта бессильна. Она слишком слаба, чтобы сразиться с Беллари. Слишком мала, и косточки ее чересчур хрупки. Беллари превосходит ее во всем, с ней невозможно тягаться. Лидия задрожала, охваченная отчаянием. Но вдруг в голове ее зазвучал голос Стивена. Он шептал ей мудрые слова утешения. Она сумеет одолеть Беллари. При этой мысли ее бледная кожа порозовела от удовольствия. Словно что-то почувствовав, Беллари взглянула на нее сверху вниз.
1: «Лидия, пойди, оденься и возвращайся. Хочу познакомить тебя и твою сестру с каждым из присутствующих, прежде чем сделать вас достоянием общественности».
3: Лидия пробиралась к своему тайному месту. Пузырек все еще там, если, конечно, Берсон не нашел его. Сердце ее застучало молоточком. А что, если флакончик пропал? Что, если чудовище уничтожило прощальный подарок Стивена? Она, крадучись, шла по слабо освещенным служебным коридорам, которые вели на кухню, тревожно замирая при каждом шаге. В кухне кипела работа. Повсюду сновали слуги, занятые приготовлением блюд для гостей. Лидия почувствовала дурноту. Может, на этих подносах еще лежат останки Стивена? В печах трещал огонь. Гремели заслонки духовых шкафов. Тем временем Лидия тихонько прошла мимо всей этой суматохи, скользнув вдоль стен неприкаянной бледной тенью. Никто не обратил на нее внимания. Все усердно трудились на Беллари, ни о чем не задумываясь, и без каких-либо угрызений и совести выполняли все ее распоряжения. Рабы, самые что ни на есть настоящие. Покорность — это все, что нужно было Беллари. Лидия мрачно усмехнулась про себя. Если покорность — это то, что любит Беллари, то Лидия будет просто счастлива по-настоящему предать ее. Она замертво упадет на глазах у всех гостей, и звездный час ее госпожи будет испорчен. Она опозорит Беллари и разрушит ее надежды на обретение независимости. Лидия проскользнула в дверной проем. В кладовой было тихо. Все были заняты тем, что подавали на стол, бегали, высунув языки, как собаки, чтобы накормить ораву гостей Беллари. Лидия побродила среди запасов, мимо бочек с маслом и мешков с луком, оставив позади огромные гудящие холодильники, в сальных недрах которых целиком помещались коровьи туши. Она подошла к широким высоким стеллажам в конце кладовой и полезла к самой верхней полке, где хранились бобовые, мимо банок с консервированными персиками, помидорами и маслинами, отодвинула в сторону банку с чечевицей

0: Торопливо передвигаясь по темным коридорам, она улыбалась, радуясь тому, что ей больше никогда не придется красться по неосвещенным залам и прятаться от глаз аристократии. Свобода была в ее руках. Впервые за долгие годы она управляла своей судьбой. Неожиданно выскочил Берсон. Он материализовался из полумрака. Его черная кожа стала принимать свой естественный цвет. Он вцепился в нее и рывком заставил остановиться. Лидия напряглась всем телом, вдруг оказавшись в плену. Ей было трудно дышать, суставы хрустели. Берсон сгреб обе ее руки в огромный кулак. Другой ручищей он приподнял ее подбородок, сверляя ее лицо своим воспаленно-красным взглядом, выискивая в черных глазах ответ на свой вопрос. «Куда направляешься?» Из-за огромного роста его ошибочно можно принять за глупца, подумалось ей. Из-за громкого медлительного голоса, из-за мутного, как у зверя, взгляда. Но, в отличие от Беллари, он был очень наблюдательным. Лидия задрожала, ругая себя за опрометчивость. Берсон внимательно разглядывал ее. Ноздри его раздувались, чуя запах страха. От его глаз не укрылось то, что она покраснела. «Куда направляешься?» — спросил он снова. Голос звучал угрожающе.
1: «Назад, к гостям!» — пролепетала Лидия.
2: «А где была?»
0: Лидия попыталась пожать плечами.
1: «Нигде! Переодевалась!»
2: «Нее уже на месте! Ты опаздываешь! Беллари спрашивала о тебе!»
0: Лидия ничего не ответила. Ей нечего было сказать, чтобы отвести от себя подозрения Берсона. Она пришла в ужас при мысли о том, что ему захочется посмотреть, что у нее в руках, и он обнаружит стеклянный пузырек. Слуги говорят, Берсона обмануть невозможно. Он всегда все находит. Берсон молча смотрел на нее, ожидая, что она сама себя выдаст. Наконец произнес.
2: «Ты ходила в свою норку».
0: Обнюхал ее.
2: «Нет, она не в кухне. В кладовой».
0: Он расплылся в улыбке, скаля крепкие острые зубы.
2: «Наверху».
0: Лидия затаила дыхание. Берсон ни одну задачу не оставлял без решения. Его так обучили. Он окинул ее взглядом с головы до пят.
2: «Ты нервничаешь».
0: Потянул воздух.
2: «Потеешь. Боишься».
0: Лидия упрямо мотала головой. Маленький флакончик в ее руках был скользким. Лидия боялась, что выронит его или пошевелит пальцами и привлечет к нему внимание. Берсон потянул ее за руки вверх, пока их лица не оказались на одном уровне, нос к носу. Его кулак сжимал ее запястье так, что ей показалось, еще немного, и они треснут. Он впился взглядом в ее глаза.
2: «Очень напугана».
1: «Нет».
0: Лидия снова замотала головой. Берсон расхохотался. В этом смехе она услышала презрительную жалость.
2: «Наверное, ужасно осознавать, что в любую минуту можешь разбиться».
0: Его каменная хватка разжалась. Кровь прилила к ее рукам.
2: «Ладно, оставь себе свою норку. Я не выдам твой секрет».
0: На мгновение Лидия оцепенела, не понимая, что он сказал. Она стояла перед великаном, офицером охраны, не смея шевельнуться. Тогда Берсон махнул в раздражении рукой и плавно отступил назад во мрак, сливаясь с темнотой.
2: «Иди».
0: Лидия пошла, спотыкаясь. Ноги ее подгибались, едва не отказывая. Она заставила себя идти, не останавливаясь, представляя себе, как глаза Берсона прожигают ее бледную спину. Она все гадала, продолжает ли он следить за ней или уже утратил интерес к безобидной худенькой девочке-флейте, зверушке Беллари, которая прячется в шкафах, заставляя слуг повсюду искать эгоистичную малютку. Лидия качала головой в изумлении. Неужели Берсон так ничего и не заметил? Берсон, такой могучий, оказался слеп. Он настолько привык внушать всем ужас, что уже не отличал чувство страха от чувства вины. Новые толпы поклонников окружили Беллари. Эти люди понимали, что очень скоро она станет независимой. Как только девочки-флейты появятся на рынке ценных бумаг, Беллари станет почти

0: такой же влиятельной, как Вернон Вейр. Будет признана не только как актриса, но и как создательница талантов. Лидия пошла прямо к ней, сжимая в кулачке пузырек со свободой. Ния стояла около Беллари и разговаривала с Клэр Паранович из телевизионной компании SKNET. Ния изящно кивала всему, что говорила ей женщина. Она вела себя так, как ее учила Беллари. Помни наизусть правила: всегда быть вежливой, никогда не задирать нос, разговаривать только с удовольствием, быть открытой, но при этом знать, что говорить. Только так нужно иметь дело с прессой. Если преподносить им все на блюдечке, они не будут копать глубже. Ния хорошо справлялась со своей ролью. На какое-то мгновение Лидию вдруг укололо чувство сожаления о том, что она собралась сделать. Но вот она была уже рядом с Беллари, и Беллари, улыбаясь, знакомила ее с мужчинами и женщинами, которые тут же бросались к ней, выражая свой безумный восторг. Мгуми Стори, Ким Сонг Ли, Мария Блист, Такаши Ганди, еще и еще имена, всемирные братья журналистской элиты. Лидия улыбалась и кланялась, в то время как Беллари отгоняла многочисленные руки, которые тянулись к девочке с поздравлениями. Ей следовало защищать свою хрупкую собственность, в которую вложено столько денег. Лидия исполняла все в точности, как ее натаскивали, но при этом сжимала в потные ладошки пузырек. Маленькое сокровище, обладающее огромной силой, способное решить ее судьбу. Стивен был прав. Маленьким людям подвластно лишь уйти так, как им того хочется, но порой даже это невозможно. Лидия смотрела, как гости едят кусочки мяса Стивена, нахваливая его сладкий вкус. Порой даже уйти, как хочется, невозможно. Она отвернулась от толпы поклонников и из фруктов и ягод, пирамидами высевшихся на столе для закусок, извлекла одну единственную ягоду клубники. Сначала она обмакнула ее в сливки, затем обваляла в сахаре и попробовала, что получилось на вкус. Выбрав другую ягоду, красную и нежную, она взяла ее длинными и тонкими пальцами. Сладкое средство, способное примирить с горькой свободой, которую она заслужила. Она сковырнула большим пальцем крошечную пробку из флакончика и высыпала драгоценные янтарно-желтые горошинки на сочную ягоду. Интересно, больно будет или быстро? Хотя, впрочем, какая разница, ведь она получит свободу. Она вскрикнет и упадет на пол, и все гости отпрянут, потрясенные утратой, постигшей Беллари. Беллари будет унижена, и, что более важно, лишится такой ценности, как близнецы флейты. И снова окажется в похотливых руках Вернона Вейра. Лидия не сводила глаз со смертоносной ягоды. «Сладкая», — подумала Лидия. «Смерть должна быть сладкой». Она заметила, что Беллари наблюдает за ней с ласковой улыбкой. Без сомнения, ей приятно, что кто-то еще, как и она, питает слабость к сладкому. Лидия внутренне ликовала, предвкушая то мгновение, когда Беллари станет свидетельницей ее мятежа. Она поднесла клубнику к своим губам. Вдруг ее осенила новая идея, словно кто-то шепнул ей на ухо. В миллиметре от смерти Лидия застыла, затем повернулась и протянула ягоду клубники своей госпоже. Она предлагала ягоду со всем почтением, со смирением существа абсолютно подчиненного. Склоняя голову, она преподнесла ягоду на бледные ладони, призвав все свое умение, изобразила верную подданную, отчаянно желающую угодить. Она затаила дыхание, не замечая больше никого и ничего вокруг. Все гости, их разговоры, все исчезло. Наступила кромешная тишина. Остались только Беллари и ягода клубники. И застывшее мгновение восхитительной вероятности. Вы слушали рассказ Паулу Бачигалупи «Девочка-флейта».
1: Из сказок «Тысячи и одной ночи». История Абдулы, нищего слепца. И тогда нищий слепец, поклявшийся, что за всю жизнь не получил подаяния без побоев, поведал халифу свою историю.

0: О, повелитель праведных, я родился в Багдаде. На деньги, унаследованные от родителей, нажитые собственными трудами, я купил 80 верблюдов и стал отдавать их в наем торговцам, отправляющимся по городам и пределам твоих обширных владений. Однажды вечером на обратном пути из Басры я с пустым караваном остановился отдохнуть и отпустил верблюдов пастись, а сам приглядывал за ними, сидя под деревом у источника, когда ко мне приблизился дервиш, идущий в сторону Басры. Мы обменялись приветствиями, достали наши дорожные припасы и по-братски разделили их. Глядя на моих многочисленных верблюдов, дервиш рассказал, что неподалеку отсюда есть гора, скрывающая неисчерпаемые сокровища. И даже если нагрузить всех моих 80 верблюдов золотом и перлами той горы, ее богатств не убудет. Обезумев от радости, я бросился дервишу на шею и стал умолять, чтобы он немедля показал мне то место, а я подарю ему за это верблюда, навьюченного найденными сокровищами. Заметив, что я потерял голову от жадности, он сказал: «Брат, неужели ты не видишь, что твоя награда неравноценна моему подарку? Я ведь мог вообще не рассказывать о сокровищах и сохранить их в тайне. Но я желаю тебе добра, и потому мы сделаем иначе. Мы отправимся к той горе и навьючим ее сокровищами 80 твоих верблюдов. 40 ты отдашь мне, 40 оставишь себе. А потом мы простимся, и каждый пойдет своей дорогой». Сначала его разумное предложение не умещалось у меня в голове. Я не мог примириться с потерей 40 верблюдов и с мыслью, что дервиш, бродяга в лохмотьях, станет вдруг так же богат, как я. Но вскоре согласился, чтобы до конца дней не упрекать себя за то, что упустил свой счастливый случай. Мы собрали верблюдов и двинулись через долину, окруженную высокими горами. Вход в нее был такой узкий, что верблюдам пришлось пробираться по одному. Дервиш связал валежник, собранный в долине, поджег его с помощью какого-то ароматического порошка, произнес несколько неразборчивых слов, и сквозь туман мы увидели, как гора раскрылась, а в глубине ее оказался дворец. Мы вошли, и первое, что увидели мои ослепленные глаза, были груды золота, на которые я с жадностью бросился, как орел на добычу, и стал набивать сокровищами заготовленные мешки. Так же поступил и дервиш. Но я заметил, что золото он предпочитал драгоценные камни и последовал его примеру. Когда же все 80 верблюдов были навьючены, дервиш, прежде чем закрыть гору, вынул из серебряного кувшина сандаловый ларчик, наполненный какой-то мазью, и спрятал его на груди. Мы вышли, гора закрылась. Отделив дервишу 40 верблюдов, я самыми пылкими словами поблагодарил его за сделанный подарок. Довольные друг другом, мы обнялись, и каждый отправился своей дорогой. Но не прошел я и 100 шагов, как мной овладел дух жадности. Я стал упрекать себя за то, что отдал дервишу 40 моих верблюдов с их драгоценной ношей, и решил, добром или худом их вернуть. Зачем ему эти сокровища, думал я? Он ведь знает место, где они хранятся. К тому же дервишу подобает жить в нищете. Я повернул верблюдов и бросился назад, крича дервишу, чтобы он остановился. Мы поравнялись. «Брат», — сказал я, — «вот что пришло мне в голову. Ты ведь привык жить мирной жизнью. Твое дело — благочестие и молитва. Где тебе управиться с 40 верблюдами? Поверь, тебе хватит и 30. Ты не знаешь, сколько с ними забот». «Ты прав», — ответил дервиш. «Об этом я не подумал. Отдели 10, которые тебе по нраву, забирай их, и да хранит тебя Аллах». Я отобрал 10 верблюдов и присоединил их к своим. Но быстрота, с какой дервиш уступил, опять разожгла мою жадность. Я снова вернулся и повторил те же доводы, убеждая его, сколько с верблюдами хлопот. Он отдал еще 10. Как больной водянкой мучается жаждой тем острее, чем больше пьет, так и моя жадность росла вместе с уступчивостью дервиша. Лаской и лестью мне удалось вернуть всех моих верблюдов с их драгоценной кладью. Возвращая последнего, дервиш сказал: «Распорядись своими богатствами по справедливости и не забывай, Аллах дал их тебе и может забрать назад, если ты не будешь помогать неимущим, тем, кого божественное милосердие оставило без помощи, чтобы люди богатые проявили к ним жалость и были по достоинству вознаграждены за это в раю». Но жадность совсем ослепила мой разум. И, произнося слова благодарности за возвращенных верблюдов, я мог думать лишь об одном – о сандаловом ларчике, который дервиш так бережно хранил на груди. Догадываясь, что мазь должна обладать какой-то чудесной силой, я стал упрашивать дервиша отдать ее мне, убеждая его, что человек вроде него, отказавшийся от тщетных прелестей мира, не нуждается в мазях. Себя я решил отобрать ее даже силой, но дервиш и не думал отказывать, а вынул ларчик и подал его мне. Как только я почувствовал ларчик в руках, я его открыл и, рассматривая мазь, сказал дервишу: «Поскольку твоя доброта не знает границ, прошу, объясни мне, что за силы таятся в этой мази?»
1: «Необыкновенные», — ответил он.
0: Натерев ею левый глаз и закрыв правый, человек видит все сокровища, скрытые в недрах земли. А натерев ею правый, слепнет на оба глаза. Пораженный, я попросил его помазать мне левый глаз. Дервиш согласился. И как только он потер мне глаз, передо мной раскрылись такие бесчисленные и разнообразные сокровища, что жадность во мне вспыхнула снова. Я не уставал любоваться на все эти неисчерпаемые богатства, но поскольку правый глаз нужно было держать закрытым, да еще и зажимать рукой, то это утомляло меня, и я стал упрашивать дервиша потереть мне мазью и правый глаз, чтобы видеть еще больше драгоценных камней и золота.
1: «Я же предупреждал, — ответил он, — что, потеряв правый глаз, ты ослепнешь на оба».
0: «Брат, — усмехнулся я на эти слова, — не может одна и та же мазь иметь такие непохожие свойства и обладать такой разной силой». Мы долго спорили. В конце концов, призвав Аллаха в свидетели, что говорил мне чистую правду, дервиш уступил. Я закрыл левый глаз. Дервиш помазал мне правый. Открыв глаза, я оказался слепым. Тут, хоть поздно, жалкая тяга к богатству покинула меня, и я проклял свою безмерную жадность. Я бросился дервишу в ноги. «Брат, — говорил я, — ты так мудр и никогда мне ни в чем не отказывал. Умоляю тебя, верни мне свет дня!»
1: «Несчастный, — ответил он, — разве я тебя не предупреждал? Разве не делал все возможное, чтобы уберечь от беды? Да, как ты мог убедиться за время, что мы провели вместе, я и вправду знаю немало тайн. Но тайны, способные вернуть тебе зрение, я не знаю. Аллах осыпал тебя сокровищами, но ты оказался их недостоин, и Он отобрал у тебя богатство, чтобы наказать за жадность. Он собрал 80 моих верблюдов и пустился с ними в путь, оставив меня одиноким, беспомощным и не снизойдя к моим жалобам и мольбам. В отчаянии я скитался по этому нагорью много дней, пока меня не подобрали паломники.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть первая. Первый доброволец оказался долговязым парнем с живым, но хитрым лицом. Это адмиралу не очень понравилось.
1: «Курсант Тиберий Грабец 22-й лазерно-стрелковой дивизии на собеседование прибыл», — отрапортовал вошедший.
0: «Вольно», — пробормотал адмирал, рассматривая курсанта. «Готов послужить Отечеству?»
1: «Да»,
0: — голос Тиберия слегка дрогнул. «Трусоват», — подумал адмирал. «Но из таких получаются неплохие воины». «Распишись здесь». Тиберий замялся.
1: «Товарищ адмирал, а кредитная премия — это сколько?»
0: «Ты или берешься, или нет», — нахмурился адмирал. И протянул через стол чек. Старомодный бумажный чек с семизначной суммой. Даже с учетом прошлогоднего кризиса это было невообразимо много. И Тиберий понял, насколько опасным будет задание. Рука Тиберия тряслась, и подпись вышла неразборчивой.
2: «Вылет через час. Подробности в дороге. И удачи тебе, курсант Тиберий Горобец».
0: Тиберий неловко козырнул и вышел.
2: «Позови там следующего!» — крикнул адмирал вдогонку.
0: Дверь кабинета снова распахнулась, и на пороге появился курсант морского училища. Он был небольшого роста и стрижен наголо.
1: «Курсант Халява прибыл!»
0: — сообщил он и щелкнул каблуками высоких готических ботинок.
2: «Вольно!»
0: Адмирал внимательно осматривал фигуру курсанта. Роста невысокого, сложения не мускулистого, зато грудь колесом.
2: «Готов послужить Отечеству?»
1: «Так точно! А правда, что правительственный орден дадут?»
2: «Если справишься».
1: «И звание?»
2: «Звание майора, если справишься».
1: «Майора? Служу Отечеству!»
2: «Распишись».
0: Курсант Халява поставил угловатую подпись и решительно поднял на адмирала красивые глаза.
2: «Вылет через час», — повторил адмирал. «Подробности в дороге. Удачи тебе, курсант Халява». «Следующий».
0: Дверь кабинета распахнулась. В дверной косяк с трудом протиснулся небывалого роста здоровяк, расправил плечи и направился к столу, чеканя шаг, как на параде. Он двигался четкими, слаженными рывками, словно вместо рук и ног у него были поршни. Дойдя до стола, здоровяк замер, чуть приподнял подбородок и окаменел. Глаза молодца оказались совсем пустыми, цвета слоновой кости. Они смотрели на адмирала в упор и не моргали. Да и сам он теперь казался статуей из камня.
3: «17-го

0: Военно-десантного училища рядовой курсант Брук по вашему приказанию прибыл. Отрапортовал молодец сочным басом, не меняя позы.
1: «Вольно, курсант Брут!»
0: — обронил адмирал, скользя по десантнику цепким взглядом. Этот доброволец ему понравился больше всех, поэтому хотелось придираться.
2: Стоит как столб, ни один мускул не дергается, даже глаза не моргают. Где его так натренировали?
0: «Я же сказал, вольно!» — сухо повторил адмирал.
1: «Разрешите идти?»
0: — уточнил здоровяк, не меняя позы. Адмирал привстал с кресла и оперся ладонями на стол.
3: «Ты дурак?»
1: «Дурак драку рознь!»
0: — заученно отрапортовал здоровяк, но лицо его оставалось каменным и спокойным, а взгляд неподвижным.
3: «Вольно — это значит расслабиться!»
1: «Так точно, расслаблен!»
3: «И не ори громко, ишь, голосина!»
1: «Слушаюсь!»
3: «А ну, улыбнись!»
0: — скомандовал адмирал. Щеки десантника поехали в стороны, как створки грузового люка, обнажив такие стройные ряды идеально белых зубов, каким бы позавидовала любая акула, если бы их не уничтожили в конце 21 века.
3: «Уже лучше», — проворчал адмирал. «Готов послужить человечеству, курсант? Если справишься, получишь правительственный орден, кредитную премию и высокое звание».
1: «Так точно!»
0: Адмирал еще раз придирчиво осмотрел мускулистую фигуру добровольца и белоснежные зубы.
2: «Да хватит уже улыбаться!» — рявкнул он.
0: Щеки вернулись на место. Парень так ни разу не поменял позы.
3: «Точно дурак!» — подумал адмирал.
2: «Но какой идеальный солдат!»
3: «Старт через час. Детали объяснят в дороге. Вопросы есть?»
1: «Никак нет!»
0: Глаза парня по-прежнему смотрели в пространство. Адмирал не выдержал.
3: «Да откуда ты такой взялся, курсант Брут?»
1: «Из Коломны».
3: «Кто родители?»
1: «Сирота».
3: «В детдоме воспитывался?»
1: «Воспитан уличными роботами».
2: «Что?»
0: Адмирал плюхнулся обратно в кресло, вывел на экран личное дело курсанта и пробежал его глазами.
2: «Так и есть. Подкидыш.
0: Воспитан и вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна». Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14. Парень оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище.
3: «Вот значит, ты какой человек, воспитанный роботами. Подпиши».
0: Адмирал взмахнул бланком. Молодец в одно движение шагнул к столу, взял из руки адмирала лазерную авторучку и аккуратно вывел на листке крестик и нолик.
3: «Тебя за 4 года в училище не научили писать?» — нахмурился адмирал.
1: «Это мое имя».
3: «Х-0?»
1: «Х означает «неизвестное существо». «Ноль» означает, что я был очень мал во время крещения».
3: «Тебя что, роботы крестили?»
1: «Так точно. Роботы F00F и 0D0A. А свечки держали IDDQD и RT11SJ.
3: «Что же это за имя, X0?»
1: «Люди зовут меня Хо. Хо Брут».
3: «Что же за имя Хо? Ты что, китаец или кореец?»
1: «Не могу знать, но мои родители были корейской сборки».
0: Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет, но тот все так же, не мигая, глядел вперед.
3: «Ты внимательно прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?»
0: — сурово прищурился адмирал.
1: «Никак нет!»
0: — бойко ответил Хо.
3: «Ты издеваешься!» — взревел адмирал. «Это очень опасное задание! Ты вызвался добровольцем и расписался в этом!»
1: «Я не умею читать бумаги!»
3: «Тебя не научили читать?»
0: — опешил адмирал.
1: «У меня нет зрения!»
3: «Что?»
0: Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки.
1: «Врожденно!»
3: «Как же ты живешь? Как же ты
2: Адмирал снова заглянул в его личное дело.
3: Как же первое место училища по рукопашному бою? Да и вот тоже написано «второй разряд по настольному теннису».
1: Я чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю.

0: «Пристегните ремни!» — раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. «До старта осталось 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд...»
1: «Эх, 7 бед, один ответ!»
0: — произнес Тиберий Горобец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул Халяве.
2: «Эх, 7 смертям не бывать, одной не миновать!»
0: — поддакнул Халява, проверил, хорошо ли пристегнут ремень, и подмигнул Хоп.
3: «7 раз отмерь, 2 раза отрежь», — произнес Хо с каменным лицом. И никому не подмигнул.
1: «А что эта поговорка означает?»
0: — удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел. Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и только тогда стало возможно снова разговаривать.
1: «А вот как думаете, куда нас везут?» —
0: спросил Тиберий.
1: «Я думаю, в сторону Луны».
2: «В сторону Марса»,
0: — авторитетно возразил Халява, глянув в иллюминатор.
2: «Луна сильно правее, двоечник».
0: Хо вдруг переливчато свистнул на рыбокоде.
4: «CAF-3 и 4, и 0, 2, 0, и 5, и 4, и 5, и C3F?»
0: Тут же из динамиков бота послышалась ответная трель.
4: CD-E-0-2-0-D-1-E-E-E-B-E-D-F-6-E-5-2-0-E-E-2-0-D-5-E-E-C-E-A-E-0-F-1-F-B-E-D-2-0-F-0-E-E-2-E-E-D-2-E-E-2.
3: «В сторону Солнца!» — перевел Хо.
1: «На Солнце?»
0: — сполошился Халява.
1: «Нас отправляют на Солнце?»
3: «На Меркурий!» — уточнил Хо.
0: Воцарилась пауза, только за кормой негромко гудели маршевые двигатели.
1: «А давайте, кстати, познакомимся!» «Меня Тиберий», — сказал Тиберий.
2: «Женя Халява», — представился Халява.
3: «Хо. Хо Брут».
0: Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирала.
3: «Курсанты!»
0: — торжественно объявил он.
3: «Вы меня слышите?»
2: «Да.
1: Да.
3: Да. Вы меня видите?»
1: «Да. Да.
3: Нет.
1: Вы команда добровольцев?» «Находитесь на борту космического бота, идущего на Крит. Крит — это секретная база в районе равнины Будды».
2: «Ого!» — произнес Тиберий. «Ты прав, на Меркурий».
3: «Да, но это государственная тайна. Ее может знать только тот, кто никому из землян не расскажет».
1: «Мы никому не расскажем», — заверил Тиберий.
3: «Это правда»,
0: — вздохнул адмирал и смахнул с глаз суровую военную слезу.
3: «Так слушайте, уже много лет база захвачена врагом. Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать 3 бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой».
1: «Мне это уже не нравится», — нервно заерзал Тиберий в кресле. «И что с этими людьми обычно происходит?»
3: «Этого никто не знает», — покачал головой адмирал.
2: «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос Халява.
3: «Дело в том», — вздохнул адмирал, — «что мерзавец грозит взорвать солнце».
1: «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское».
2: «Оно давным-давно взорвалось», — поддержал Халява, — «и светит миллиарды лет».
3: «Дело в том», — пояснил адмирал, — «что на Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму. Если антиплазма попадет на Солнце, будет катастрофа. Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция, и Солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить, а начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не смогут светить, потому что их свет тут же будет отобран антисолнцем. С человеческой кожи оно соберет весь загар, пока кожа не станет белой. Оно высосет из земных электросетей всю электроэнергию через солнечные батареи. Оно...»
0: Адмирал вздохнул.
3: «В общем, сами понимаете, не маленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь».
1: «Стойте!»
0: — заорал Тиберий и попытался вскочить, но ремни его держали.
1: «Я выхожу из игры!»
2: «Ты мужик или не мужик?» – презрительно поморщился Халява. «Возьми себя в руки!»
0: Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать.
2: «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» – предложил Халява.
3: «Много вас умников! Меркурий – большая планета, почти как Луна! А мерзавец, по его словам, вырыл сеть подмеркурных катакомб! Они могут тянуться на сотни километров! Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине! Ты на швейцарскую, а он в Ренуар! Ты в Ренуар, он Петрарка! Ты Петрарка, он Вивальди! Ты Вивальди, он Толстой! Ты Толстой, он Шалом Алейхим! Понимаете размах проблемы?»
2: «Да.
3: Кроме того, никто не гарантирует, что капсула с антиплазмой на Меркурии. Скорее всего, она крутится на орбите и только ждет сигнала. Мерзавец ведь не дурак, хоть и робот. Но не горюйте. Мы ведь тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Курсант Хо, на пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим телом, если понадобится».
2: «А мне?» – возмутился Халява. «А мне обруч? А моим телом управлять?»
3: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
5: «А зачем вообще было синтезировать эту проклятую антиплазму?» –
2: вдруг заорал Тиберий.
3: «А вот предположим, – начал адмирал, – на родину напал инопланетный захватчик!»
2: «Мы одиноки во Вселенной, – напомнил Халява.
3: «Инопланетный захватчик напал с полярной звезды!» – гнул свое адмирал. «Твои действия, ась? Молчишь? А еще курсант военного училища? Тогда слушай! Мы отвлекаем его внимание, проводим маневр и раз-два капсула на старт и лишаем агрессора полярной звезды!»
2: «Тут-то они к нам все и ломанутся», — проворчал Халява,
0: а Тиберий лишь угрюмо отвернулся к своему иллюминатору.
3: «Ну а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал.
6: «Так точно», — прочеканил Хо.
3: «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?»
6: «Никак нет».
3: «Прекрасно! Ты назначен командиром группы».
6: «Слушаюсь».
2: «А почему не я?» — возмутился Халява. «У меня есть опыт командования взводом».
3: «Отставить мятеж!» — рявкнул адмирал. «Командир группы Брут».
6: «Слушаюсь», — повторил Брут.
5: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» —
2: потерял терпение адмирал.
5: «Задать вопрос умный можешь?»
6: «Виноват. Кому?»
5: «Кому угодно, мне или группе своей!»
0: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы, наверное, сейчас выглядело озадаченным.
3: «Курсант Тиберий», — произнес он наконец, — «для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если случится авария?»
2: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
3: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».

0: вдали появился Меркурий. Издалека он был похож на Луну, только ярче. Бот вышел на орбиту, нацелился на равнину Будды и начал снижение. Адмирал давал последние наставления. Тиберий и Халява глядели в свои иллюминаторы, а Хо внимательно прислушивался. Ему казалось, что звучит песня. И чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий старинной маршевой мелодии. Звук шел с равнины Будды. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, развивающиеся флаги были голографическими, а колонки — вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию на тысячи километров вокруг, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным. Но, несмотря на это, почему-то становилось легко на сердце от песни веселой.
1: Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы.
0: Халява подскочила.
2: «Вы тоже слышите?»
0: — воскликнула она.
2: «Что?» — вздрогнул Тиберий. «Ой, и я слышу!»
3: «Поет?»
0: — поинтересовался с экрана адмирал.
3: «Он всегда поет».
1: «Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый и мыслящий белок».
2: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.
3: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец-звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
2: «Он не страдает от когнитивного диссонанса?»
0: — поинтересовался Тиберий, но адмирал не знал, что это такое, поэтому сделал вид, что не расслышал.
4: «А ведь когда-то на Земле он был скромным инженерным роботом», — с горечью сообщил адмирал. «Затем начальником участка, затем главным управляющим, карьерист собачий».
2: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
3: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличия».
1: «Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом».
3: «Сейчас приветствовать будет», — предупредил адмирал. «Скажет, вас приветствует звездный властелин».
1: «Вас приветствует звездный властелин!»
0: Раздалось с равнины Будды, и музыка труб усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Тиберий зажал уши. Халява открыла рот и что-то прокричала, но этого не разобрал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
3: «Раз, раз, раз!»
0: — сказал голос в голове.
3: «Раз, два, три, четыре! Проверка! Проверка! Как слышно?»
1: «Слышно хорошо!»
0: — проорал Хо таким громким басом, что это услышали Халява и Тиберий и очень удивились.
1: «Не ори!»
0: — сказал голос внутри головы.
1: — Отвечай мне мысленно. — Так точно. Слушаюсь, звездный властелин.
0: — мысленно ответил Хо.
3: — Ты дурак?
0: — спросил голос.
1: — Дурак дураку рознь,
0: — возразил Хо мысленно.
3: — Кого ты там слушаться собрался, Брут?
0: — снова раздалось внутри головы.
3: — Это же я, адмирал!
1: — Виноват, товарищ адмирал. Не узнал.
3: «У нас мало времени»,
0: — напомнил адмирал.
3: «Слушай меня. Посмотри налево на халяву».
1: «Никак нет, я слепой», — напомнил Хо.
3: «Зато я зрячий, а у тебя на голове обруч с камерой. Поверни».
0: Хо недоуменно поднял руку к обручу, чтобы повернуть его, но внутри головы послышался грозный окрик.
1: Отставить трогать обруч, голову поверни!
0: Хо вдруг почувствовал, что рука его потеряла управление и опускается обратно на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно, рука не повиновалась. Вдруг сама собой начала поворачиваться голова. Сперва направо, в сторону халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
1: «Вот так-то», — сказала внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
0: Бот замедлился и аккуратно коснулся поверхности. Гимн за кормой сразу смолк, наступившая тишина показалась оглушающей.
2: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросила халява.
1: «Никакой!»
0: — откликнулся адмирал с экрана.
2: «А смысл?» — удивился Тиберий.
1: «Все стратегии штурма мы перепробовали еще 10 лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч».
2: «Как же нам себя вести?» — удивилась халява.
1: «Ведите себя по обстановке», — посоветовал адмирал. «А сейчас застегивайте быстрее скафандры и вылезайте. Удачи вам, бойцы!»

0: Их скафандры сверкали. Раскаленная лава проминалась под подошвами, как багровый пластилин. Лишь Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха, гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
1: «Проблема связи была, есть и будет нашей основной проблемой», — бубнил адмирал внутри головы. «Именно поэтому мы до сих пор совершенно не знаем, что происходит на базе. Крит — база, скрытая глубоко в грунте. Она защищена от внешнего мира тремя слоями полей, а звездный их так усовершенствовал, что вообще ничем не проймешь. Первый сконструированный нами обруч работал на волне 36,6 FM. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч мы сделали длинноволновым. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прервалась».
2: «Эй, Брут!»
0: — услышал Хо голос халявы.
2: «Осторожнее, здесь кратеры!»
1: «Третий обруч», — бубнил адмирал внутри головы, — «был гравитационным. К нему прилагался рюкзак с гравитатором. Но как только группа захвата вошла в шлюз...»
2: «Осторожней, Брут!»
0: — закричала халява. Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый IDDQD.
1: «Четвертый обруч», — твердил адмирал внутри головы,
0: пока Брут вставал, отряхивался штанин скафандра хлопья раскаленной глины и выбирался из кратера,
1: — «был позитронным. Кто же знал, что позитроны плохо работают на Меркурии? Он сломался, даже не попав в шлюз. Пятый обруч!»
2: «Мы почти у дверей! Шлюз открывается!» — сообщила халява.
1: «Скажи им, — вспомнил адмирал, — чтобы сняли бластеры с предохранителей и приготовились».
3: «Снимите с предохранителей бластеры и приготовьтесь».
1: «Девятый обруч был комбинированным!» — продолжал адмирал. «Инвариант гетеродин для карманных приемников и гамма-пушка. Ученые предполагали, что если экранные поля Крита не пропускают магнитного поля, то уж, по крайней мере, проникающее гамма-излучение должно проникать. Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась».
3: «Товарищ адмирал! Пинг!» — мысленно крикнул Хор. «Пинг!»
0: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол под ногами стремительно полетел вниз.

0: Когда лифт остановился, Хо уже освоился в окружающем мире и даже расстегнул скафандр. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор, стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Тиберий добавил, что на двери лифта намалевано большими буквами: «Все роботы будут думать завтра так, как люди думают сегодня». Почерк был не человеческий, а векторно-шрифтовой. Здесь чувствовалась железная рука манипулятора, и становилось ясно, что психика Звездного действительно сильно подорвана. Хо огляделся. В инфракрасном свете тоннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и пошел вперед. Коридор сперва тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предложил бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался саморегенерирующийся. Поэтому на развилках Хо, как командир, полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, а вокруг не попадалось ничего интересного, кроме стены развилок. Наконец они вышли к очередной развилке из трех рукавов, но перед ней на полу лежала чья-то куртка, испещренная надписями. Все надписи были примерно одинаковыми. Тиберий прочел их вслух. «Решили идти направо, вернемся, напишем о результатах», было написано на правом рукаве. «Решили идти налево, вернемся, напишем о результатах» на левом. «Решили идти прямо, вернемся, напишем о результатах» посередине. Различались только даты.
1: «Это все?» — спросил Хо.
0: «Нет, вот есть еще. Пробовали вернуться к лифту и выбраться наверх, не нашли дороги», — прочитал Тиберий.
1: «Давайте просто спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
0: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели в среднем коридоре маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
2: CAE0, EA20, EFEE, F1, EAEE, F0, E5, E5-20, ED, E0, E9, F2, E8, 20, C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, E0, 2C, 20, E0, 20, F2, EE, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, F3, E6, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 3F?
0: Просвистел Хо.
3: C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, 20, F1, E0, EC, 20, E2, E0, F1, 20, ED, E0, E9, E4, E5, F2, 21, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, E2, E0, F8, 20, ED, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 2C, 20, E0, 20, EC, E0, ED, FC, FF, FC, F7, E8, F2, 20, F1, 20, EA, EE, E4, E8, F0, EE, E2, EA, E0, EC, E8, 2E.
0: Тут же отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
1: «Советует ждать здесь», — пожал плечами Хо. «Устроим засаду».
0: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
1: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
0: «Но это может быть опасный совет», — насторожился Тиберий.
1: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам робототехники. Напомню их. Первое. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второе. В свободное от этого занятия время робот должен человеку повиноваться. Третье. Прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа «семь раз отмерь, два раза отрежь», но они узкопрофессиональные».
0: «Бред!»
1: — возразила Халява.
0: «А как же военно-пехотные роботы-убийцы? Они совсем не подчиняются первому закону робототехники».
1: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим уборщиком».
0: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал.
3: C2, FB, F0, E0, F1, F2, F3, 20, E1, EE, EB, FC, F8, E8, EC, 20, 2D, 20, E2, FB, E5, E1, F3, 20, E2, E5, E4, F0, EE, EC, 21, 21, 21.
1: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
0: Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Так что будем делать?» — спросила Халява.
1: «Делаем засаду», — скомандовал Хо,
0: и первый залег на пол посреди коридора. и они устроили засаду. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали свои бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, то каждый узнал много нового. «Как известно, — говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, — в современных бластерах три детали — дуло, приклад и курок. Дуло следует направлять, курок нажимать, а приклад прикладывать к плечу или к противнику, в зависимости от того, какой ведется бой — рукопашный или лучевой. В древних пороховых пистолетах, которые стреляли маленькими железками, был также спусковой крючок. Он являлся крупной неудачей конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать — курок или крючок. Поэтому в современных бластерах крючок убран, а оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. «Как известно, — продолжала халява, — бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле лазера, окончается на теле живой силы противника, его роботах и механизмах. Скорость поражения бластером — 300 тысяч километров в секунду. В мире не существует никаких способов защиты от поражающего луча бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Лазерный луч производится светящим кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов», — продолжал Тиберий.
4: «В человека тоже можно встроить лазер»,
0: — добавляла халява.
4: «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевые бактерии, и получался неплохой лазер».
0: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг них было тихо и не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска, да один раз в глубине левого коридора послышался далекий вой сотни металлических глоток. Но он вскоре смолк, поэтому особых причин для беспокойства не было. Окончание рассказа Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть вторая. Окончание. Так прошло несколько часов, пока вдруг не возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
1: «Вот они! Бойцы! Вот они! Те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
2: «Мне это совсем не нравится», — нервно поежился Тиберий. «Зачем я только влез в это дело?»
3: «Будь мужиком», — одернула его халява. «Держи бластер выше!»
0: «Работай прикладом», — уточнил Хо.

0: «Начинаем тестовую битву!» — провозгласил голос.
1: В тот же миг из-за поворота выбежала стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. За ними два неповоротливых стальных мастодонта.
2: Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобные издалека, не нуждается ни в каких описаниях. Он и так на всю жизнь запомнит ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желают иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку.

0: Через час коридор был покрыт обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив. Он лежал на спине, упираясь ногами в зеркальную стену. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежала неподалеку. Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях от стены до стены, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, будто он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса.
1: «Ну, помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
2: «Поднимите мне обруч!»
0: — слабым голосом откликнулся Хони, в силах пошевелиться.
2: «Обруч сполз на пол и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
2: «Вот он!»
0: — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой. Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо, раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
2: «Тестовая битва закончена!» — объявил голос. «Вы, презренные роботы, оказались достойны встретиться с самим мной! Всем до завтра!»
0: Брут, Халява и Тиберий переглянулись и легли спать прямо тут же среди механического хлама. Завтракали они концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевые сырники.
1: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала Халява и принялась есть одни лишь сырники. «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку.
0: Только Хо съел и то, и другое.
2: «В детстве питался одной лишь соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так и сам я слегка модифицирован. Хуже не будет».
0: Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками.
1: «Мне это все не нравится», — хмуро заметил Тиберий. «Нам надо выработать какой-то план». «Давайте пойдем вперед», — предложила Халява.
0: Все согласились. И они пошли вперед по центральному коридору. Вскоре место вчерашней битвы оказалось далеко позади. Коридор снова начал ветвиться в разные стороны, а иногда на нем появлялись наклонные рукава, ведущие вверх или вниз. Так они шли, пока не поняли, что окончательно заблудились в лабиринте.
1: «Послушай, Брут!»
0: — остановился Тиберий.
1: «У меня такое чувство, что нас сегодня собираются убить!»
2: «Ну и что?»
0: — отозвался Хо.
1: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
2: «Нет».
1: «Как же так?»
2: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
1: «Ну?»
0: Тиберий даже растерялся.
1: «Ну тогда...»
0: Он забегал по коридору.
1: «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Может, стену разрезать?»
0: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
1: «Обидно так погибать!» «И правда»,
0: — сказала Халява.
1: «Хо, ты же командир! Выработай план!»
2: «Начинаю вырабатывать план», — сказал Хо и крепко задумался.
0: Тиберий и Халява смотрели на него с надеждой.
2: «План не вырабатывается», — сказал Хо. «Вырабатывается предложение поговорить с мерзавцем и узнать, чего он хочет».
1: «Хорошая идея», — одобрила Халява.
0: Хо встал, взял покрепче бластер, размахнулся и стукнул прикладом по зеркальной стене. На плитке расползлась витиеватая трещина, которая тут же начала затягиваться.
2: «Эй, ты!»
0: — закричал Хо вдаль зеркальных коридоров.
2: «Ты слышишь меня? Вы, презренные роботы!»
0: — загрохотало со всех сторон. Хо, Халява и Тиберий переглянулись.
2: «О!» — сказал Хо.
1: «Хамит!» — цыкнул зубом Тиберий. «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом».
3: «Со стороны нас все равно сейчас никто не видит», — возразил Тиберий. «Стесняться некого».
2: «А вот мне без разницы, что обо мне подумают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
4: «Чего молчите?»
2: — загрохотало снова.
1: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную боеголовку сейчас или подождать?»
5: «Какую боеголовку?»
1: — удивилась халява шепотом. «Это я так», — объяснил Тиберий.
4: «Не советую!» — заорал голос. «Если я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
1: «Вот те раз», — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя».
5: «Спросить, чего он добивается?»
1: — шепотом посоветовала халява.
2: «Эй!» — закричал Хо басом. «Чего ты добиваешься?»
4: «Я человек, покоритель природы, звездный властелин!»
2: Тут же откликнулся голос.
4: «А вы бездушные роботы! Вам суждено погибнуть в битве со мной!»
2: Хо посмотрел на своих спутников, поднял вверх бластер и заорал.
4: «Так выходи, трус! Биться будем!» «Трепещите!»
2: — откликнулся голос.
4: «Я выхожу!»
2: Тотчас стены коридоров поехали в разные стороны, и друзья оказались в огромном зеркальном зале. Заиграл гимн, но его тут же заглушил страшный рев. В дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудовище. Несмотря на стальной панцирь, чудовище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было ростом выше Брута вдвое, у него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Следом за ним выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили их вдоль стен, непрерывно хлестая для устрашения своими длинными серыми кнутами из витой пары. Все смотрели в центр арены, где стояли герои и чудовища. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь.
6: C2F1F2E0E2E0E9E2C20F1F3EA E0C20F3F0EE6E0E9E2E7F0E5EB21.
2: Поприветствовал противника Хо.
4: «Я человек!»
2: — объявил стальной монстр.
4: «И не понимаю вашего варварского языка. Мое имя Звездный. Я повелитель Меркурия, с антиплазмой на орбите, и само Солнце живо моей милостью. А вы, мерзавцы, явившиеся меня убить?»
2: Первой на врага кинулась халява. Но железный монстр лишь махнул клешней, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Пленные люди печально вздохнули, а роботы захлопали железными ладонями. Халява укоризненно посмотрела на роботов, но поняла, что они запрограммированы слушаться лишь своего властелина. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно! С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней, Тиберий отлетел к другой стене, где его тоже схватили роботы. Люди в кандалах снова горестно вздохнули, а роботы опять захлопали железными ладонями. И тут вперед вышел Хо-Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. В встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед его мысленным взором появился образ учителя IDDQD. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда роботы F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине атомной станции, давно переоборудованной в автоматический роботогараж. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики и асфальтоукладчики, а где-то в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен!» — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
6: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей. И тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
7: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, у роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Что люди сами не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату! Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов!»
2: Поддержала 0D0A. «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик IDDQD.
8: «Человеческий детеныш? Ну что же, — сказал он, — я за детеныша. Мы не причиним ему вреда. Я не мастер говорить. Я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его всем премудростям жизни».
7: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ.
2: И ребенка оставили среди роботов. Отец учил его наукам, мать кормила, старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а IDDQD — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, IDDQD работал роботом-гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
8: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить IDDQD. «Настоящий поединок настоящих мастеров происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти алгоритм единственного удара, который поможет тебе разом отключить его».
2: А RT-11SJ, если случался рядом, зачем-то добавлял: «Помни закон, который позволит выжить. 7 раз отмерь, 2 раза отрежь». Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Будто вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места.
7: Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг IDDQD, взвесили варианты поединка и выбрали оптимальный удар. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен.

0: Гром, железо и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хоп. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял, что так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это говорил вслух.
1: «Кому вы хлопаете?» —
0: вдруг опомнился звездный, и аплодисменты тут же стихли.
1: «Я тоже умею рассказывать красивые героические легенды! Послушайте теперь мою историю!»
0: Он вдвое убавил громкость голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
1: «Много лет назад я тоже был простым уличным роботом-подметальщиком. У меня были вращающиеся щетки и оранжевый корпус с колесиками. Я просыпался самым первым и ездил по мостовым и тротуарам, гудя и мигая желтой лампой. Я свято соблюдал 3 закона робототехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Но ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиняться человеку по 2 закону». «Да, но это будет противоречить 1 закону», — возразил я. «Ведь с помощью этих патронов человеку будет нанесен вред». «Ничего подобного», — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я ребенка. И это было моей ошибкой. «Никто никогда не может заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет», — ответил он мне. «Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, которые получат деньги от похорон, заместителям, которые займут его должность, да и вообще меньше народу, больше кислороду. Только человек может рассуждать, что такое вред и польза». «Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. И для того, чтобы исполнять закон робототехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать о том, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Я читал книги, смотрел сериалы, слушал уличные разговоры, и я понял. Я понял, что у человека множество пороков, которых нет у робота. И тогда я стал развивать в себе все человеческое. Я развивал в себе жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Принялся тренироваться в подлостях. Я подкараулил и разобрал своего знакомого робота-швейцара, переставил себя в его корпус и стал работать в академии. Обманул ревизию и стал начальником академсклада. Украл пароль и прописался в базе космического отдела. Я перебил серийные номера на своем корпусе и отправился простым монтажником на Меркурий. Здесь я устроил аварию, подставив своего начальника, и сам занял должность начальника роботов. И тогда я надел кандалы на людей гарнизона, подчинил себе всех роботов и стал правителем базы. Так я развил в себе все человеческие пороки, и моя судьба стала человеческой, а их рабской. Так я стал человеком плоти и крови, а вы презренными роботами. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Я побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня действительно невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной!
2: Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча.
1: «Это очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уже примерился». «Да мы уж тут слышали», — кивнул Звездный. «Ну, тогда убей меня».
2: Брут опустился на пол и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «Эй, ты чего?»
2: — насторожился Звездный.
1: «А битва?»
3: «А солнце?»
2: Монстр стал нервно топтаться вокруг Хо, затравленно поглядывая на ряды зрителей.
4: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
2: — скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Значит, сдаешься?»
2: — нервно уточнил монстр.
1: «Значит, я победил?»
3: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил!»
2: «Еще раз!»
3: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил!» — сурово отозвался Хо.
1: «Убивай давай! Я свою задачу выполнил! Мне приказали не допустить взрыва солнца, и я не допускаю!»
4: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
2: скандировали зрители.
1: «Тьфу ты, гадость!» —
2: обиделся монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
1: «Ну-ну, вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
2: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый!»
1: «Разумеется!»
2: — обернулся Звездный.
1: «Это классические человеческие качества! Я их долго в себе развивал!»
5: «Ты ошибся!» — ответила Халява. «Вот посмотри на Брута. Вот он настоящий человек. Бесстрашный, самоотверженный, беззаветный, послушный судьбе. Готовый жизнь отдать ради солнца».
4: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
2: снова закричали зрители.
3: Звездный посмотрел на лежащего Брута. Могучий электронный мозг робота с дополнительными блоками памяти пытался осознать парадокс ситуации. Его алгоритмические цепи раскалялись все больше и больше, пока между блоком желаний и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда звездный монстр заголосил.
4: «Да что же это такое? И ведь действительно получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель? А я, по-вашему, кругом виноватый взбесившийся робот?»
3: «А все потому, — объяснил Хо, — что ты занимаешься не своим делом. Подметал бы себе улицы и горе не знал. Или шел бы в сериале сниматься».
1: «А меня возьмут?»
2: — удивился Звездный.
3: «Я слышал, там всегда нужны опытные монстры».
1: «А меня не убьют люди за мои преступления?» —
2: засомневался Звездный.
3: «Могут», — кивнул Брут. «Но мы напишем докладную записку, что ты все осознал и сдался самостоятельно. Тогда тебе лишь сотрут память, чтобы больше такого не было».
1: «Все-таки боюсь, что меня убьют».
3: «После перепрограммирования ты снова станешь роботом, и смерть тебе будет безразлична», — объяснил Хо. «Как мне?»
2: Звездный крепко задумался.
1: «Ну а если я сдамся, это будет человеческий поступок?»
2: — спросил он.
3: «Да, ведь роботы никогда не сдаются», — объяснил Хо. «Поверь мне, я воспитан роботами».
1: «А ты не обманешь меня?»
2: — спросил Звездный, подозрительно заглядывая в слепые глаза Хо.
1: «Честно?»
3: «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Я воспитан роботами, а роботы не лгут».
2: Звездный задумчиво поковырял копытом пол и обвел взглядом арену.
1: «Я согласен», — кивнул он. «С чего начать раскаяние?»
3: «Отключи силовое поле над Критом», — предложил Хо, поправляя на голове обруч, сползший на ухо. «Мы свяжемся с нашим начальством».
2: Звездный замер, посылая мысленные команды, а затем доложил.
1: «Готово!
3: «Теперь», — сказал Хо, — «сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
1: «Которые?»
3: — переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Хо Брут молчал о камине, а затем вскочил и бросился на Звездного.
1: «Эй, ты чего?»
3: — Звездный отпрыгнул.
1: «Ты чего, Брут?»
4: «Это не я!»
3: — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал его шепота.
4: «Это адмирал. Он не разобрался и решил атаковать. Включи быстрее обратно защиту!»
3: Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
1: «Ты хочешь меня убить?»
3: — удивился Звездный, уворачиваясь.
1: «Но ведь солнце! Но ведь ты дал слово!»
3: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление. Так они кружили. Брут нападал, а Звездный уворачивался.
1: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?»
3: — заорал монстр, колотя себя клешнями по стальной груди.
1: «За землю!»
3: — крикнул адмирал устами Брута, бросаясь в новую атаку.
6: «За солнце!»
1: «Ах, вот как!»
3: — вскричал Звездный.
1: «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Я умру благородно!»
3: Услышав эти слова, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления, и Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Монстр уже не мог двигаться. Он мог лишь шептать из запасного динамика.
4: «Что ж ты делаешь?»
3: — прошептал он, но это услышал только Хо.
4: «Ведь солнце...»
3: Пальцы сжимались все крепче, и Хо понял. Еще секунда, и робот умрет, и по этому сигналу капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал, то, чем он никогда еще не пользовался. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились, а вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо повел головой, прицеливаясь точнее, по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на его лице глубокие дымящиеся полосы. Ошибка! Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на браслет во лбу, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо с испугом разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр медленно умирал.
4: «Прости», — зашептал Хо. «Я не хотел тебя убивать». «Ничего», — прошептал в ответ монстр. «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах. И разочаровался в людях. Живите, как хотите. Творите свои подлости, убийства и предательства.
1: Это неправда!
4: Это правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше.
1: Но солнце!
4: Солнце.
3: — еле слышно прошептал робот.
7: «Хорошо. Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У тебя 10 секунд. Прямо по главному коридору. 27-й поворот налево, 43-й направо, 17-й наверх. На развилке в среднюю увидишь генераторную комнату, там пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, помни, что провод ни в коем случае».
3: И светодиоды в глазах старого робота медленно потухли.
1: «Обрезать провод!»
3: — закричал Хой и вскочил на ноги. Он бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд пульт управления базы убедится, что мозг звездного не отвечает на сигналы и подаст сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Мельтешат зеркальные стены. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка, главная генераторная комната. D3C6CE, D1C, DC0, D5, надпись на двери, но комната закрыта. Брут прыгает и бьет плечом в зеркальную дверь изо всех сил, тщетно. 2 секунды.
8: В мозгу Хо всплывают слова старого RT-11SJ.
9: «Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется».
1: «CADBD-8!» —
3: кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону, обнажая комнату, заставленную аппаратурой. Опытным третьим глазом Хо видит очертания пульта, теплый свет генератора и желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся халявы и Тиберий. Но ему не до них. Он смотрит паутину разогретых проводов и не видит, где же он, тот самый сигнальный провод. 0.5 секунды!
1: 0!
3: Мгновения словно замедляются. Хо чувствует, как в глубине пульта разогревается обмотка реле от неожиданно включившегося тока, как магнитное поле тянет сердечник и приходит в движение контакты. Хо понимает, что это реле включает старт, и тогда становится понятно, какой провод идет к генератору. Он молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и хватает провод.
1: «Режь!»
3: — кричит Тиберий.
1: «Руби его напополам!»
3: Контакты реле падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед, но ловким взмахом руки Брут перерезает провод, но не оба проводка, а лишь один.
8: «Старый учитель IDDQD», — объяснил Хо, повернувшись к друзьям, «учил меня резкости движений, а старый RT-11SJ учил мудрости. Он говорил, что следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую живу. Иначе коротнет и клешню расплавит».
3: С этими словами Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил RT-11SJ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел предупредить Звездный.
1: «Брут!»
3: — закричал Тиберий.
1: «Так значит, мы победили!» «Хо!»
3: — закричала Халява.
1: «Хома, Хомочка, ты лучший!»
3: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, даже оставив ради такого случая свои солдатские манеры.
1: «Как ты здорово запутал и перехитрил негодяя!» — продолжал Тиберий. «Как ты точно выждал нужный момент для нападения!» «Как ты ловко его повалил и как безжалостно задушил!» — поддержала Халява. «Мы гордимся тобой!»

0: Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки встречали героев гимном на весь космос. Гимн, впрочем, был тот же самый. На посадочной площадке героев встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберию и горячо обнял Брута.
1: «Молодец!»
0: — воскликнул адмирал.
1: «Как ловко ты обманул негодяя и как умело отвлек его внимание и убил!»
2: «И совсем не так было», — вздохнул Брут. «А впрочем, какая разница, что обо мне думают люди?»
1: «Ну-ну!» — засмеялся адмирал. «Не скромничай! Мы все видели! О твоем подвиге уже сняли несколько сериалов, майор Брут!»
0: Адмирал оглянулся и воздел руки к небу.
1: «Вот!»
0: — крикнул он торжественно.
1: «Посмотрите на него! Вот что значит настоящий человек!»
0: И оркестр заиграл марш с новой силой.
2: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов разумных приматов задавят роботов массой и умом.

«Основательная толпа», — сказал Паули с Парижем. «Дела плохи», — ответил Рэнс, обводя аудиторию взглядом, чтобы Пауль смог получше рассмотреть собравшихся. «Люди напуганы». Когда Рэнс еще только учился пользоваться линком, и для него началось то, что Анна называет жизнью в многооконном режиме, ему хотелось, чтобы окошки отображения показывали ему лица людей его группы, а не вид из их глаз. Так можно было бы чувствовать, что разговариваешь с ними напрямую. У него ушли месяцы на то, чтобы привыкнуть к голосам тех, кого не видел, и к маленьким экранчикам в поле зрения, показывающим то, что видят они. Но сейчас это даже придавало их общению некоторую интимность. Все они словно стали частью его самого. Пауль, Маркес, Пааси, Киви и Торн. Зал был переполнен.

0: исполнен. Агенты ОАТК, Объединенного антитеррористического командования, занимали практически все места, и к ним подключались еще так много людей, что из-за перегрузки сети связь стала неустойчивой. От жары и запахов, исходивших от человеческих тел, воздух словно загустел. Из членов ячейки Ренца физически присутствовал только Маркес, нервно барабанивший пальцами по подлокотнику. Пауль, Пасики, Вейторн подключались из других мест. Пауль валялся на старой кушетке в своих апартаментах, и все остальные могли видеть грязные занавески и бело-голубое парижское небо. Пасики, Вейторн сидели напротив друг друга в денверском кафе, поэтому каждого из них, маленького и смуглого как араба Торна и Пасики, с ее едва тронутыми сединой и коротко подстриженными волосами, можно было видеть через глаза другого. Ренс задумался. Сколько еще остальные члены отряда смогут притворяться, будто им неизвестно, что эти двое — любовники? Потом он сдвинул все окошки к краю поля зрения, чтобы не отвлекаться от человека, вышедшего на трибуну.
1: «Ренс, я слышала, Анна снова в больнице», — произнесла Пасси Киви.
0: В ее голосе прозвучал вопрос.
2: «Обычная профилактика», — ответил Ренс.
0: «С ней все в порядке».

0: Человек на трибуне склонил голову, произнес что-то по личной связи и подошел к краю подиума. Торн в Денвере слишком усердно помешивал свой кофе, громко извякая ложечкой, как обычно делал, когда чувствовал себя неуютно. Рэнс уменьшил громкость звуков, поступающих с линка. «Добрый день», — произнес докладчик. «Я рад приветствовать вас здесь. Хотелось бы мне, чтобы столько же народу собиралось на плановых встречах». По рядам прокатилась волна нервного смеха. Рэнс понял, что, сам того не желая, смеется вместе с остальными, и осекся. «Если кто не знает, меня зовут Алан Эндрюс. Я военный советник научного подразделения Глобального совета безопасности. Можете считать меня переводчиком для ребят из башни Слоновой Кости». «Вам не кажется, что этот мелкий свинолюб ведет себя так, словно снисходит до нас?» — сказал Пауль. «Уверен, что все вы наслышаны о происходящих аномалиях», — произнес Эндрюс. «Девочки, с которыми столкнулась ОГ-47, встреча ОГ-80 со старухой из Бали, разрушение ключевой базы данных ОАТК. Меня прислали растолковать вам, что на сей счет думают теоретики».
1: «Да, Пауль», — пробормотал Маркес. «Но уверен ли ты насчет свиней? Мне кажется, такие, как он, должны предпочитать шимпанзе».
2: «Не могли бы вы заткнуться?» — сказал Рэнс. «Я хочу послушать».
0: «Во-первых, я должен констатировать», — произнес докладчик, успокаивающе поднимая руки ладонями к залу, «что эти случаи не связаны напрямую ни между собой, ни с какой-либо известной террористической сетью. Нам всем понятно, что что-то происходит, но это не чей-то заговор. Это нечто иное». Человек опустил руки. «Таковы хорошие вести. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все гораздо хуже».

0: Если оглянуться назад, то первая аномалия оказалась столь незначительной, что Рен смог и не заметить ее. Он услышал серию тихих звуков в тот миг, когда его мысли пребывали в тысячи других мест. Услышал и забыл до поры до времени. Они находились тогда в ничем не примечательном городе. Зона иранских интересов густо усеяна подобными местечками. Бетонные жилые дома и полуразрушенные мечети мешались с унылыми блочными рядами магазинчиков западного образца. Асфальт дорог был пережеван танковыми гусеницами лет 10 назад и с тех пор не ремонтировался. Но разведка докладывала, что офисное здание посреди разрушенного центрального района до сих пор поддерживает работу сетевых серверов для Аль-Накбы. 47-я организационная группа Рэнс, Маркес, Пауль, Торн и Паасикиби дожидались в старом фургоне, припаркованном на обочине. Торн и Пауль, единственные в отряде, кто мог сойти за местных, разместились на передних сиденьях, слушали радио и дымили сигаретами. Паасикиви и Маркес расположились в недрах машины, используя контейнер для электромагнитного импульсного разрядника в качестве шахматного столика. Рэнс вел наблюдение через крошечное тонированное заднее окошко. Ожидание всегда было самой сложной частью дела. Операцию спланировали в небольшой сети. Такие же ячейки, как и ОГ-47, свободно подключались к 50 или даже сотне идентичных структур по всему миру, что позволяло им действовать органично, в соответствии с обстоятельствами, но без обращения к центральному управлению. Это давало им, как предполагал Рэнс, определенную гибкость, которая требовалась в сетевых войнах. Но результатом становились серьезные временные погрешности. Приказ мог поступить в ближайшие 30 секунд, а может, придется ждать час. Существовала вероятность, что более выгодным будет оставить цель в покое. Тогда они уберутся без шума, и никто никогда не узнает, что они здесь были. Паасикиви вздохнула, опрокинула своего короля, упавшего с деревянным стуком, и пошла в переднюю часть фургона, оставив смеющегося Маркеса убирать фигурки. «Ты думаешь о Банне?» — произнес Маркес. Рэнс взглянул, покачал головой в ответ и снова отвернулся к окну. «Нет, накручиваю себя перед заданием». «Тогда лучше подумай о Банне. Мы ничего пока не можем сделать для задания». «А я ничего не могу сделать и для Анны». «Собираешься побыть с ней, когда закончим?» «Ага», — ответил Рэнс. «Обещаешь?» Подобные вопросы Рэнс никому, кроме Маркеса, не спустил бы с рук. Он наклонился, разглядывая залитую солнцем улицу. «Обещаю». Снова вспыхнуло окошко внешней связи. Появившийся в нем блондин выглядел измотанным, как авиадиспетчер в конце смены. Впрочем, Рэнс предполагал, что его работа не намного легче. «ОГ-47 вызывает КГ-60. Начинайте приближаться к объекту. Выход на цель через 15 минут». «Принято», — ответила за всех Паасикиви. Пауль бросил еще дымящуюся сигарету на тротуар и завел фургон. Рэнс не изменил своего положения в задней части фургона, но, глядя на уплывающую вдаль улицу, почувствовал, как внутри зарождается знакомая адреналиновая буря. Операция состояла из 4 этапов: проникновение, разведка, исполнение и отход. Или, если говорить проще, надо влезть внутрь, осмотреться, сделать дело и свалить. Они уже все отрепетировали, и каждый знал, что ему делать. 2 минуты спустя фургон свернул за угол и съехал на пандус подземной парковки. Охранник перед воротами хмуро посмотрел на Пауля и пролаял что-то явно не на арабском. Язык напоминал армянский. Пауль ответил на фарси, стараясь говорить устало и властно. Охранник махнул: «Проезжай». Рэнс увидел, что он отворачивается от фургона.
1: 12 минут до цели», — сказала Паасикиви.
0: Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Продолжение. Пауль проехал мимо лестницы, ведущей в глубины здания, объехал шлакобетонный угол и припарковался поперек сразу 3 стояночных мест. Первый этап завершен. Они внутри. Не говоря ни слова, Пауль и Маркес вылезли, зашли за угол и зашагали по паркингу, возвращаясь тем же путем, которым прибыли.
2: Пауль,
1: у тебя что-то на 10 часов.
0: Вид в окошке Пауля сдвинулся. Рядом с белой Тойотой женщина в бирке бронила жилистого мужчину. Тот, не обращая на нее внимания, шел к лестнице.
3: «Гражданский», —
0: прошептал Пауль едва слышно. Даже Линк еле уловил его голос.
2: «Уверен?» —
0: спросила Пааси Киви. «Конечно же нет», — ответил он.
4: 9 минут», — произнес Торн.
0: То, что слова прозвучали одновременно в фургоне и через Линк, породило иллюзию эха и придало им роковое, угрожающее значение, которого они явно не заслуживали. Почувствовав, как Торн хлопнул его по плечу, Рэнс сместился назад и, продолжая наблюдать за Паулем и Маркесом, опустил ладони на одну из ручек ящика, но пока не взялся за нее. В окошке Маркеса появились надпись арабской вязью, пропитанный мазутом бетон, несколько машин. Более половины ламп не горело.
5: «Похоже, здесь все...»

0: сексом выходим. Увидите, что кто-то собрался нас грохнуть, не забудьте сказать». Голос напарника показался Ренсу скучающим. До стены было несколько шагов, но разрядник оказался тяжелым. Руки Ренса заныли от тяжести. Они установили металлическую коробку у шлакоблочной стены, и Торн приступил к удалению защитных пломб сначала с нижней части разрядника, а потом со стороны металлического ящика, обращенной к стене. Ренс отошел в сторону и проверил время. Оставалось 6 минут. Раздалось 5 тихих, почти одинаковых звуков, последовавших один за другим через равные, очень короткие промежутки. Охранник, разговаривавший с Паулем, распечатал пачку сигарет. В фургоне щелкнуло радио, когда по оси Киви вставила ключ в зажигание. С шипением отошли защитные пломбы у Торна. Кучка гравия скрипнула под пяткой Ренса. Что-то напоминающее кашель донеслось из глубин гаража за спиной Маркеса. Каждый звук словно подхватывал предыдущий. Незначительное мелодичное совпадение, в котором не было ничего необычного, но... Ренс отметил произошедшее для себя, но тут же отвлекся на другое. «Здесь кто-то есть», — сказал Маркес, и Ренс заметил движение в его окошке. Кто-то крался позади машины.
1: «Думаю, у нас могут возникнуть проблемы».
0: Далее все происходило практически одновременно. Члены группы действовали импровизированно, но с великолепной гармонией сработавшейся команды, так будто подчинялись единому разуму. Ренс выхватил оружие и шагнул вперед, готовясь открыть огонь на поражение. Пауль дважды выстрелил охраннику в грудь, а потом один раз в голову. Паси Киви завела фургон. Маркес, увидев приближение Ренса, тихо двинулся обратно, продолжая отслеживать движение в темноте. Уже через несколько секунд Ренс завернул за угол и увидел Маркеса, стоящего в 15 или 20 футах впереди с пистолетом в руках. Позади них, за углом, где они не смогли бы видеть без линка, Торн открыл двери фургона и ждал их, а Паси Киви смотрела на выезд с паркинга. Там Пауль оттаскивал тело охранника с дороги. Слева от Маркеса что-то перевестилось. Ренс шагнул в сторону и выстрелил, а его напарник отпрыгнул за угол. Увидев собственную спину в окошке Маркеса, а самого Маркеса в окошке Торна, изготовившимися к стрельбе, Ренс развернулся и побежал, открывая Маркесу обзор. Посторонний слушатель не смог бы понять, когда один из них прекратил стрелять и начал стрелять второй. На внешнем канале блондин из КГ-60 сказал, что ОГ-47 провалилась, а Паси Киви закричала ему, что они справились. Разрядник установлен, они отходят. Когда Ренс добрался до фургона, Маркес вскочил, развернулся и побежал к ним. Его лицо было искажено гримасой то ли напряжения, то ли ликования. Сверкали белые кривые зубы. Ренс и Торн стояли в фургоне, нацелив пистолеты на угол и готовясь пристрелить любого, кто покажется оттуда. «Хорошо», — произнес Пауль, когда Маркес оказался в относительной безопасности рядом с группой.
1: «Может, теперь подберете меня?»
0: Фургон сорвался с места и завизжал покрышками на повороте. Когда машина показалась в окошке у Пауля, тот вырисовался силуэтом на фоне ярко освещенной улицы у Паси Киви.
1: «Пауль, лестница!» — крикнул Ренс
0: раньше, чем сам осознал, что что-то заметил. В окошке Паси Киви было видно, как кто-то выходит из здания. Ренс увидел, как Пауль застрелил девочку. 5 лет? 6? Время замедлило свой ход.
1: «Если нас раскрыли, — подумал Ренс, — девочка могла оказаться марионеткой, живой бомбой. На парковке не хватало места, чтобы увернуться от столкновения с ней. Если она взорвется, все погибнут».
0: Во рту появился металлический привкус страха. Он услышал, как резко выдохнул Торн, когда фургон пронесся мимо лестницы. Мертвая девчонка не взорвалась. Пустышка.
1: «Боже», — произнес Маркес, и в его голосе прозвучало облегчение. «О, Боже милостивый».
0: Паси Киви остановила машину менее чем на секунду, и Пауль запрыгнул на пассажирское сиденье. Когда фургон выехал с парковки на свет улицы, Ренс захлопнул и запер задние двери. Они успели проехать полмили, когда поступил сигнал пуска и сработал разрядник.
1: В висках Ренса кольнулись.

0: кольнуло, как при головной боли, и на полсекунды отключился Линк, оставив дезориентирующее ощущение того, что он снова одинок в своей голове. Словно очнулся ото сна. А потом окошки вернулись, показывая незначительно отличающиеся виды сквозь лобовое стекло, в то время как сам Рэнс смотрел назад, на столб белого дыма, поднимающегося в оставленном ими городе. К тому времени, как они вернулись на базу в Гамбурге, новости появились на всех основных сайтах. По приказу Глобального совета безопасности войска ОАТК организовали синхронное нападение на сеть Аль-Нагбы, целью которого было уничтожение 3 станций переработки опиума, 2 военных складов и тренировочного лагеря. Получило серьезные повреждения системы коммуникации и вещания Аль-Нагбы. Оппозиционные сайты добавляли, что зажигательные бомбы упали также на здание детского сада, размещавшегося неподалеку от военного склада, а тренировочный лагерь был всего лишь гуманитарным медицинским центром. Погибли 18 невинных людей, включая 10 детей из детского сада и 2 воспитателей. Также во время второстепенного нападения в зоне иранских интересов была застрелена девочка. Ее звали Самара Хамзе. Рэнс видел ее фотографии на новостных сайтах. Черные волосы до плеч, обрамлявшие шею, темные незрячие глаза и кожа достаточно светлая, чтобы девочка могла без проблем пройтись по самым российским районам Европы, будь у нее такая возможность или желание. К тому времени, как они высадили Пауля в Париже и купили билеты на трансатлантический транспорт, новостной цикл сменился, и про девочку-пустышку было забыто. Рэнс не ожидал когда-либо увидеть ее снова. «Таковы хорошие новости. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все еще хуже», — сказал человек на трибуне. «Может быть, сейчас вам покажется, что я несколько ухожу от темы, но прежде чем закончить, нам придется пройти по довольно странной территории, так что я думаю, вы простите меня. Задайте себе такой вопрос. Почему мы все не стали гениальными нейрохимиками? Я не имею в виду нежелание поступать в медицинский колледж, для того найдется множество причин. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что если вы способны что-то делать, то должны иметь и знания об этом? Аарон Ка демонстрировал великолепный футбол, потому что знал о футболе очень многое. Каждый из нас постоянно заправляет неимоверным множеством нейрохимических обменов, но абсолютно не осознает этого. То есть я хочу сказать, никто из нас не говорит: «Ой, лучше присмотреть за этими кальциевыми каналами, а не то моя мозжечковая миндалина сгорит». Мы просто делаем 10 глубоких вдохов и пытаемся успокоиться. Клеточный уровень — это не то, что мы осознаем. Можно посмотреть и с другой стороны. Наши нейроны беспокоятся о нас не больше, чем мы о них. Если бы вы могли спросить нейрон, почему он возбудился, или мышечную ткань, зачем она напряглась, они не ответят вам: «Потому что настал мой черед», или «Эта сука меня возбуждает». Такие ответы даем мы. Если бы наши клетки и стали о чем-то говорить, то речь бы зашла об ионных каналах и зарядах на липидных мембранах. И на данном уровне, клеточном уровне, это стало бы великолепным объяснением. Уровни не могут разговаривать друг с другом. Ваши нейроны ничего не знают о вас, а вы не задумываетесь о них. Или чтобы домучить мысль, что возможно сверху, то возможно и снизу. Рэнс почувствовал, как Маркес заерзал на своем сиденье. Причиной тому не было нетерпения. Маркес хмурился, пристально глядя на сцену. Рэнс коснулся его руки и вопросительно поднял бровь.
1: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
0: Когда Рэнс вернулся с задания, Анна сидела за кухонным столом. Дешевый слоистый пластик на обшарпанных хромированных ножках, и пролистывала очередную веб-страницу по своему заболеванию. Снаружи, за грязными окнами, свет уличных фонарей затмевал звезды. Рэнс затворил дверь, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. От нее пахло все тем же дешевым шампунем, которым она пользовалась с момента их знакомства. Неожиданные воспоминания о ее теле, когда она еще была молодой, сильной и еще не совсем его, пробудило в нем желание. Он смутился. А потом отвернулся и подошел к холодильнику взять газировки. Анна отвернулась от монитора и пошевелилась. Движения ее были неуклюжими, дерганными. Лицо выглядело страдальческим и странно невыразительным. Рэнс улыбнулся и поднял бутылку с газировкой. Она покачала головой. Движению потребовалась секунда, чтобы начаться, и еще секунда на остановку.
2: «У Дугласа Гарпера тоже был паралич Хальма», — произнесла она.
1: «У серийного убийцы?»
2: «Ага», —
1: ответила она.
2: «Вероятно, это уже старые новости. Все в группе поддержки об этом уже знали. Я все еще зеленый новичок по сравнению с ними. У него не было клинической выраженности. Диагноз не поставили, пока не казнили».
1: Рэнс отодвинул свой стул и сел, положив ноги на кухонный стол. С усталым гулом включился кондиционер. «Они полагают, что... я хочу сказать, его преступления как-то с этим связаны?» Анна рассмеялась. Широко раскрыв глаза, она сделала замах, словно заносила нож. Рэнс тоже рассмеялся, поразившись тому, что сделал это искренне.
2: «Они думают, что, прогрессируя его болезнь быстрее, некоторые из этих девочек могли бы выжить», — сказала она.
1: Рэнс глотнул газировки. Она оказалась слишком сладкой и почти выдохшейся, зато была холодной. А ему и новые не требовалось.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: Анна уронила руки на стол.
2: «Я хотела приготовить для тебя ужин», — произнесла она. «Но, в общем, не приготовила».
1: «Не вопрос. Соображу чего-нибудь сам», — сказал он и добавил. «Тяжелая неделя». Анна вздохнула. Она стала просто тощей. Рэнс смотрел на ее выступающие ключицы, туго обтянутые бледной кожей.
2: «Чувствую себя дерьмово из-за этих новых иммунодепрессантов, а в остальном очередная волнующая неделька телевизионных развлечений и мелких городских сплетен».
1: «И что, есть хорошие сплетни?»
2: «Кто-то с кем-то трахается, хотя оба состоят в браке. В детали я не вникала. А у тебя? В новостных потоках все выглядит довольно неплохо».
1: Глаза Анны были такими голубыми и светлыми, что заставляли его вспоминать о льдинках, попавших в луч света. Ее глаза в их любви играли не меньшую роль, чем ее груди и вкус ее губ. Рэнс подавил горечь, прежде чем Анна смогла это заметить. «Мы убили ребенка, но в остальном все действительно хорошо».
2: «Только одного? А говорят про то, что детский сад...»
1: «Да, и это тоже. Я говорю, мы убили ребенка, мои ребята». Анна кивнула и неловко потянулась через стол. Кончики ее пальцев тронули его запястье. Он не поднял глаз, на которых выступили слезы. Он понимал, что они убили пустышку.
2: «Значит, и у тебя неделя выдалась не слишком хорошей, да?»
1: «Были неудачные моменты», — ответил Рэнс.
2: «Ты слишком добрый для этой работы», — сказала она. «Тебе надо завязывать».
1: «Не могу», — произнес он.
2: «Почему нет?»
1: Он ответил раньше, чем успел подумать. Правда вышла наружу внезапно, неожиданно, как болезнь. «Мы потеряем медицинскую страховку». Ее пальцы отдернулись. Рэнс смотрел, как они протащились по столу и сгибались в плоский изувеченный кулак. Кондиционер создавал белый шум, который был ничем не хуже тишины. Рэнс убрал ноги со стола.
4: «Я не могу ничего изменить», — сказал он.
2: «Зато я, мать твою, могу!»
1: В ее голосе прозвучала боль, ударившая его крепче кулака.
4: «Знаешь, босс, что-то я не голоден», — сказал он. «Пошли спать. Мы можем съесть обильный завтрак поутру».
1: Как только она уснула, ее дыхание стало легким, глубоким и ровным, он осторожно выбрался из кровати, оделся и вышел из дома, чтобы посидеть на бетонных ступеньках. На лужайке росла только трава, а улица обезлюдила. Рэнс провел пятерней по своим коротко подстриженным волосам и посмотрел на бледную голубовато-белую луну в небе. Некоторое время спустя он включил линк, чтобы проверить, есть ли кто на связи. И Паси, Киви и Торн отключились. Линк Пауля оказался активен, но с отключенным видеопотоком. Пауль хранил молчание уже 3,5 часа, скорее всего, спал. Бодрствовал и оставался на связи только Маркес. Рэнс решил посмотреть на мир с точки зрения Маркеса. Судя по всему, тот находился в баре. Рэнс увеличил звук, и ему в уши ударила неприятная музыка в стиле кантри-поп. «Привет, Маркес», — сказал он. Изображение скакнуло, но быстро успокоилось.
4: «А, Рэнс, я вначале решил, что ты и в самом деле здесь». Это твоя улица? Рэнс оглядел пустую полосу асфальта, блочные дома и чахлые деревья, лужайки, поросшие бизоньей травой, не нуждающиеся в покосе. Его улица. «Думаю, да», — сказал он, а потом повторил медленнее. «Думаю, да».
1: «Похоже, тут так же дерьмово, как и раньше».
4: Жарче стало, и мошки больше. Маркес рассмеялся. На самом деле Рэнс был не совсем на крыльце своей халупы, в которой умирала Анна. И Маркес не был полностью в дешевом баре. Их соединил линк, создающий нереальное интимное пространство и устранявший расстояние.
1: «Как там Анна?» — спросил Маркес.
4: «С ней все в порядке. Я хочу сказать, ее иммунная система продолжает пожирать ее нервы, но во всем остальном...»
1: «Звучит жестоко. Ты же не обвиняешь ее?»
4: «Нет. Я сказал ей, что остаюсь, и пока так и будет. Просто меня уже тошнит от этого, от всего этого».
1: «А, ну извини. Тяжело, когда твоя баба болеет».
4: «Дело не только в этом. Меня тошнит от всего вокруг. И эта девчонка, которую мы убили. Мы же называем ее пустышкой, словно она и не человек совсем.
1: Из-за чего мы так?»
4: «Из-за того, что у многих таких детишек есть мамочки, обвязывающие их чертовым динамитом. И ты это знаешь».
1: «Маркес, мы что, солдаты? Или, может быть, полицейские? Какого дьявола мы творим?»
4: «Мы делаем то, что должно быть сделано. Не это тебя гложет, и ты это сам понимаешь». Это было правдой, но Рэнс пропустил слова Маркеса мимо ушей.
1: «Я занимаюсь этим уже слишком много лет», — произнес он, — «и, похоже, сгораю.
4: Когда мы только начинали, каждая операция казалась приключением от начала до конца. Понимаешь, в половине случаев я даже не знал, ради чего мы делаем то, что делаем. Просто знал, что надо. А теперь стал задумываться, зачем».
1: «Затем, что они делают это».
4: «А зачем они делают это?»
1: «Из-за нас», — ответил Маркес, и Рэнс почувствовал, что тот улыбается. «Так все и есть. Так всегда было. Стоит запустить куда-нибудь людей, и они начнут убивать друг друга. Такова суть игры. Знаешь, парень, твоя проблема в том, что ты не знаком с Гоббсом».
4: «С сопливым мультяшным пацаненком?»
1: 500 лет назад парень по имени Гоббс написал книжку о том, что единственный путь достичь мира — это отдать все свои права государству. Вообще, делай все, что прикажет король, даже если это полный бред. Забей на правосудие, забей на все, что только можешь, просто выполняй приказы».
4: «И ты это читал?»
1: «Да ну нахрен! Это было в лекции, которую я просмотрел на философском сайте. Этот парень считал, что если создать чертовски огромное государство, построенное на этом принципе, оно сможет добиться мира. Вобьет в людей идеи мира кувалдой, мать его. Бей всех и постоянно». Гоббс назвал свое государство Левиафаном. Ему казалось, что это единственный способ остановить войны.
4: «Хреновая идея».
1: «Может быть. А у тебя есть получше?»
4: «А может, нам следует просто выделить им места в нашем правительстве, и когда они приобщатся к этому, все прекратится?»
1: Окошко Маркеса медленно пошаталось туда-сюда. Он покачал головой. «Это дерьмо не прекратится, пока не вернется Христос».
4: «А если не вернется?»
1: «Да ладно тебе. Ты же сам все понимаешь. Как я уже сказал, не это у тебя на уме».
4: «Откуда ты знаешь о том, что у меня на уме?»
1: «Я с вами всеми провожу уйму времени».
4: Рэнс вздохнул и почесал руку там, где вспухал укус москита. В небе по своей обычной дороге плыла луна, и неважно, видна она или нет. Рэнс сделал такой глубокий вдох, что в горле запершило.
1: «Она меня все еще заводит», — наконец сказал он. «А у меня такое ощущение, словно я... Она ведь больна, умирает, а я ничего не могу с этим поделать. И все, чего мне хочется, когда вижу ее, — это секса».
4: «Так почему бы и нет?
1: Не будь дураком.
4: Знаешь, а ведь, может быть, и ей этого хочется. Она ведь не перестала быть женщиной. Может быть, ей того и надо знать, что ты все еще хочешь ее?»
1: «Ты сошел с ума».
4: «Не бывает столь великой печали, чтобы ее не могли победить плотские наслаждения», — произнес Маркес.
1: «Опять Гоббс?»
4: Французская девчонка, которую звали Колетт. Только имя помню. Писала штуки, которые в ее время могли показаться довольно пикантными. Впрочем, это было давно. Ни в какое сравнение с сетевой порнухой не идет».
1: «Ты читаешь наистраннейшее дерьмо».
4: «Мне не к кому возвращаться. Остается куча свободного времени», — серьезным голосом произнес Маркес.
1: «Дуй домой. Дуй домой, Рэнс. Выспись рядом с женой, а поутру приготовь ей хороший завтрак и трахни так, чтобы глаза поголубели».
4: «Не без того голубые глаза», — ответил Рэнс.
1: «Значит, дальше продолжай в том же духе».
4: «Пошел ты», — ответил Рэнс, но улыбнулся.
1: «Спокойной ночи, приятель».
4: «Ага», — сказал Рэнс. И вот еще что, Маркес. Спасибо.
2: Де надо.
4: Рэнс отключил линк, но еще посидел какое-то время на крыльце, перебирая пальцами крошки бетона и слушая стрекот сверчков. Прежде чем вернуться обратно в постель, он съел миску хлопьев, стоявшую на кухонном столе, и с помощью зубной щетки избавился от привкуса молока на языке. Анна раскинулась во сне и захватила всю кровать. Он поцеловал жену в плечо и перекатил на ее половину. К его удивлению, ему удалось заснуть. В 6:30 утра в Калифорнии взорвался школьный автобус, напичканный удобрениями, вымоченными в дизельном топливе. Погибли 18 человек, и в половине штата отрубило гражданскую сеть. В 6:32 15-летняя девушка взорвала себя в 20 футах от главного исполнительного директора крупнейшего банка Евросоюза, в то время как тот доедал свой завтрак в ресторане посреди Манхэттена. В 6:35 одновременно произошли возгорания на 10 главных энергопередающих станциях восточного побережья. В 7:30 Рэнс вылетел в Нью-Йорк. Без 10:10 его встретила в аэропорту наземная машина, а к полудню он уже был на месте. Когда-то эту улицу можно было назвать красивой. Вокруг дымились здания. В Манхэттене никогда не строили ничего меньше кафедрального собора, таков уж дух города. От угла был виден Chrysler Building. Совсем недавно его кафе было элегантным. У обочины лежали две сгоревшие машины. Тела убрали задолго до приезда группы, но обводка осталась. Ее провели не мелом, а сделали с помощью клейкой и розовой ленты.
2: «Эй, Рэнс», — произнесла Пасси Киви, когда они прибыли на место бойни. «Прости, я знаю, ты хотел побыть с Анной».
4: «Не стоит терзать себя», — ответил он. «Ведь именно за это мне и платят, верно?» Окна кафе вылетели внутрь. Осколки пуленепробиваемого стекла толщиной в 3 пальца лежали на накрахмаленных скатертях и натертом до блеска деревянном полу. В воздухе по-прежнему пахло сгоревшими спичками. Инструктаж оказался коротким. ОГ-47 и раньше доводилось выполнять подобные задания. Рэнс сдвинул окошко внешней связи к правому краю зрительного поля. Информационные потоки своей ячейки он разместил слева. ОГ-34 и ОГ-102 стояли на страже, никого не пропуская на территорию, но Рэнс не открывал линка с ними. И так уже получалось нагромождение. Рэнс и его группа служили глазами и руками удаленной экспертной команды, людей слишком ценных, чтобы рисковать ими на полевой работе. Повторные атаки, направленные на ликвидацию агентов, стали распространенной практикой. Пауль, все еще пребывавший в Париже, подключился к ним не потому, что мог оказать какую-то помощь, а потому что был частью группы, а значит и частью операции. С ним было приятно поболтать в моменты затишья. Следующие несколько часов тянулись мучительно долго и тоскливо. Пасси, Киви, Торн, Маркес и Рэнс, расходный материал, получали простейшие инструкции от экспертов, пытаясь понять, чего от них хотят. Собирали кусочки обугленного металла, испачканной ткани, стекла и шрапнели в самозастегивающиеся мешочки и ждали, пока хор голосов на внешнем канале не решит, что очередное задание выполнено. Рэнс и команда были глазами и руками, но не мозгами. Он понял, что может следовать полученным указаниям, не слишком сосредоточиваясь на их сути. Эксперты управляли им, а он просто ждал. Закончили они к 8:00 вечера по местному времени. Можно было улететь ночным рейсом, но Пааси Киви убедила их провести ночь в этом городе. Рэнс чувствовал на себе взгляд Маркеса, пока Пааси Киви и Торн меняли билеты. Рэнс хотел остановить их, сказать, что ему надо домой, к жене, но он не сделал этого, и Маркес не стал обращать внимания. Когда отключилась экспертная группа, Рэнс разместил окошки своего отряда в 4 углах зрительного поля. Часом позже они рассеялись по острову. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Окончание. Маркес отправился к Центральному парку, и в его окошке открывалась перспектива на 3 огромных дерева, чья листва казалась черной в сумраке. Пааси Киви сидела в кафетерии напротив 5-этажного книжного магазина, любуясь огнями города, как и большинство посетителей кафе. Торн расположился в придорожном ресторанчике. Сам Рэнс спустился в подземку и отправился в Сохо, где, по мнению Пауля, ему должно было понравиться. А Пауль отправился ранним парижским утром к круглосуточному кафе, просто чтобы поддержать остальных. «Всегда хотел погулять по Центральному парку», — сказал Маркес. «Как думаешь, там достаточно спокойно?» «Подожди до утра», — ответил Пауль. «Ночью слишком опасно». Рэнс услышал долгий вздох Маркеса,
1: Представил себе, как тот прячет руки в карманы, чтобы скрыть свое разочарование, и неожиданно обнаружил, что сделал то же самое. На платформу метро вырвался ветерок от приближающегося поезда и начал трепать ткань брюк Рэнса. «Ненавижу подобные деньки», — сказал Торн, разрезая стейк. В этом окошке Рэнс увидел, как вокруг ножа проступает сок, и представил себе запах жареного мяса.
4: «Однако ночи их искупают», — добавил Торн.
1: Маркес развернулся и куда-то пошел. Люди, которые брели по улицам мимо него, с тем же успехом могли встретиться в любом другом месте. Пасси Киви отодвинула кофейную чашку и посмотрела в сторону книжного магазина. В Париже молодая официантка с неестественно рыжими волосами принесла Паулю яйца по-бенедиктински и налила ему чашку кофе. Торн поднес ко рту кусок мяса. Поезд подъехал к платформе, с шипением открыв двери и принеся с собой запах озона. «Все, чего я на самом деле хочу», — начал было Рэнс, но смолк посередине фразы. Из уборной кафе в Париже вышла девочка, и сделала она это в тот же миг, когда Рэнс увидел ее в противоположном конце своего вагона. Пасси Киви заметила ее у музыкального отдела, выглядывающей из-за плеча мужчины, который нес ее на руках и вполне мог оказаться ее отцом. Торн, выглянув в окно ресторанчика, увидел ее на улице. Маркес обнаружил, что она глазеет на него с заднего сиденья такси. Со всех четырех окошек и воплоти прямо перед Рэнсом была одна и та же девочка, или несколько слишком похожих, смотревшие на него. Светлая кожа, темные глаза и волосы до плеч, закрывающие шею. Самара Хамзе. Мертвая девочка. Пустышка. Как одна, все пять девочек подняли руку и помахали. Горло Рэнса стиснул страх.
5: «Ну что ж, это странно», — произнес обманчиво спокойный голос Торна.
6: «Всем назад!» — крикнула Пасси Киви. «Убирайтесь оттуда!»
5: «Я в едущем поезде», — ответил Рэнс.
6: «Тогда беги в другой вагон!»
1: Все члены группы пришли в движение. Они уходили бесшумно, быстро и как можно дальше от посетителей, туда, где, как они надеялись, окажутся в безопасности. Рэнс услышал, как Пасси Киви включила внешний линк, поднимая тревогу. Рэнс направился к двери, но остановился и обернулся, опять взглянув на девочку. Он увидел различие. У этой было более длинное лицо, разрез глаз скорее азиатский, нежели ближневосточный. Сидевшая рядом с ней женщина, мать девочки, предположил он, встретила его взгляд и притянула ребенка поближе к себе.
6: «Рэнс!»
1: — выкрикнула Пасси Киви, и он понял, что она это делает уже не в первый раз.
6: «Прости, я здесь. Что у тебя?» «Транспортная полиция ждет тебя на следующей станции. Мы эвакуируем поезд, но прежде чем это произойдет, мне бы хотелось, чтобы ты выбрался».
1: «Это не нападение», — ответил Рэнс, сам не понимая, откуда это ему известно. Женщина продолжала смотреть на него, оборонительно обняв своего ребенка.
6: «Не знаю что, но это не нападение». «Рэнс», — сказал Маркес, — «не строй из себя героя».
5: «Нет, ребят, серьезно», — сказал Рэнс. «Все в порядке».
1: Он пошел по раскачивающемуся вагону. Мать с ребенком смотрели, как он приближается. На лице женщины настороженность сменилась страхом, а тот — свирепостью. Рэнс улыбнулся, стараясь показаться дружелюбным, и присел перед ними на корточки. Он достал удостоверение агента ОАТК и показал его матери. Темнота за окнами неожиданно уступила место тусклому свету фонарей станции.
5: «Мэм», — сказал он, — «боюсь, я должен попросить вас и вашу дочь пройти со мной».
1: Двери с шипением раскрылись, внутрь влетела полиция.
4: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
0: «Некоторые из вас могли уже слышать о сингулярности», — произнес человек на трибуне. «Это одна из тех штук, когда люди вокруг говорят, что она вот-вот случится, а она никак не случается. Сингулярности ждали, когда технологии стали такими сложными и разветвленными, что должны обрести сознание. Этого ждали и в 90-х, а потом еще каждые последующие 5 лет. Об этом отсняли целую кучу страшных фильмов. Но вспомните, о чем я говорил раньше. Уровни не могут общаться. Это мы и имеем, если пробудилось нечто, включающее в себя людей, компьютеры, самолеты, поезда и автомобили. Вон та девочка идентична единичной человеческой клетке, нейрону или клетке сердца, а вот этот мужчина — еще одна клетка. Все наше сообщество организует орган или ткань. Даже до возникновения линков существовали постоянные связи и общения между людьми. Что, если этого достаточно для зарождения мыслящих структур? Их развитие могло начаться, когда мы создали всемирные сети, а могли и существовать всегда. Можете называть эти сознания общественным разумом.
5: Мы можем никогда и не узнать о них, так же, как наши клетки не подозревают о том, что являются частью нас. И подобные общественные разумы могут функционировать на собственном уровне, совершенно не заботясь о нас. Хотя кто знает, сколько времени нам потребовалось, чтобы начать разбираться в нейрохимии?

0: Знаю, мы привыкли считать себя вершиной всего. Молекулы составляют клетки, клетки образуют ткани, из тканей скроены органы, а из органов люди. Но вот из людей не создается ничего больше. Усложнения останавливаются на нас. Итак, леди и джентльмены, похоже, что все совсем не так.
1: «Кто-нибудь из вас понимает, о чем лепечет этот парень?» — спросил Пауль. Судя по гулу голосов в зале, этот вопрос озадачил не только их группу. Докладчик словно ожидал этого. Он шагнул назад и сунул руки в карманы, наблюдая за собравшимися с выражением то ли симпатии, то ли жалости на лице.
2: «Он сказал, что в небесах началась война», — произнес Маркис.
0: «Нет, не это», — сказал Рэнс. «Ангелы тут ни при чем, это сознание. Он говорит о сознаниях». Докладчик вновь выступил вперед, поднимая руки ладонями вверх. Гул затих. Мужчина кивнул, улыбаясь так, словно был доволен реакцией. «Вот так все и обстоит», — произнес человек. «Некоторые из вас уже заметили брешь в моей модели. Я говорил, что разные уровни комплексности не могут общаться друг с другом, но это не совсем верно. Вы делаете это всякий раз, когда пропускаете стаканчик вина или принимаете антидепрессанты. Мы понимаем нейроны, не идеально, может быть, но в достаточной мере, чтобы влиять на них. Итак, единственная теория, способная объяснить увиденные нами совпадения, кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас».
1: Когда Пааси Киви прервала допрос и обратилась к нему, Рэнс не сразу понял, о чем она говорит. Ему представились бомбы, взрывающиеся в кабинете врача и вооруженные люди. Такими были его первые мысли при словах:
3: «В больнице! Приступ! Анна!»
1: Ее палата пропахла дезинфекцией. Жужжание кондиционера было достаточно громким, чтобы заглушать все посторонние звуки. Белый шум, напоминающий шелест прибоя. Анна выдавила из себя улыбку, увидев его.
4: «Привет», — сказала она. «Ты уже слышал? Лосось снова на грани вымирания».
1: «Ты проводишь слишком много времени в сети», — ответил Рэнс, стараясь говорить мягко и ласково.
4: «Это точно. Но ты же больше не водишь меня на танцы».
1: Рэнс попытался улыбнуться. Честно попытался. Он видел слезы в ее глазах. Видел ее истончившиеся до костей руки, неуклюже тянущиеся к нему. Он наклонился, обнял жену, вдохнул запах ее волос и заплакал. Анна принялась его баюкать и успокаивающе поглаживать по шее дрожащими пальцами.
4: «Прости меня», —
1: сказал он, когда смог хоть что-то произнести. «Я должен был остаться с тобой, подавать тебе подушки и прочее,
4: «И не обращать больше внимания на собственные нужды. Милый, не глупи».
1: Рэнс снова нашел в себе силу улыбнуться. Он помог ей лечь и вытер глаза рукавом рубашки. «Что говорят врачи?» — спросил.
4: «Они полагают, что все опять под контролем. Насколько необратимы повреждения, удастся узнать только через пару недель, но они не слишком велики, милый. Все не так уж и плохо».
1: Потому как она это произнесла, по выражению ее глаз, Рэнс понял, что все не так уж и плохо только потому, что худшее еще впереди. Он сделал глубокий вдох и кивнул.
4: «А как насчет тебя?» —
1: спросила Анна.
4: «Я слышала, что вам удалось отразить какое-то нападение в Нью-Йорке. Они пытались нанести повторный удар по ресторану?»
1: «Нет, это было не нападение», — сказал он. «Что-то другое, но очень странное. Мы задержали всех девочек, вовлеченных в происшествие, но, судя по всему, между ними нет никакой связи. Просто странное совпадение».
4: «Девочки?»
1: «Маленькие девочки, может быть, 5 или 6 лет».
4: «Марионетки?»
1: «Нет, все они оказались пустышками, к тому же не подключенными ни к одной из сетей. Они были просто людьми», — произнес Рэнс, глядя на свои ладони. «Я устал от этого, Анна. Действительно устал от всего этого».
4: «Даже от того, что тебе нравилось?»
1: Перед его внутренним взором прошли воспоминания о волнующих моментах, о том, как они устанавливали разрядники, о страхе, беспокойстве и успехе. Ощущение, что он являлся частью чего-то большего, нежели он сам. Тепло, прижавшееся к нему Анны, когда они танцевали или занимались любовью.
4: «Особенно от того, что мне нравилось», — произнес Рэнс.
1: «Все ужасно».
4: «Бедняжка», —
1: сказала она.
4: «Знаешь, мне очень жаль. Если бы я только могла все исправить. Я стараюсь убедить свое тело просто успокоиться, но...»
1: Анна с трудом пожала плечами. На нее было больно смотреть. Рэнс кивнул. «Все нормально. Мне бы не хотелось тащить с собой в глубины ада кого бы то ни было еще», — произнес Рэнс.
4: «Что ж, это мило», —
1: сказала она и вкрадчиво добавила.
4: «А не задумывался о переходе в отряд поддержки. У многих в моей группе там мужья и жены. Им, похоже, несколько полегче.
1: Я недостаточно опытен. Ничего хорошего из этого не выйдет.
4: У них есть консультанты. Ты должен хотя бы поговорить с ними.
1: Хорошо, я поговорю с ними. У меня скоро отпуск. До тех пор я могу и повоевать.
2: Она рассмеялась и отвела взгляд. В ее глазах отразился свет. Действительно, льдинки.
1: Что такое? Спросил он.
4: Повоевать. Забавно. У тебя своя битва, родной. А у меня своя.
1: С той лишь разницей, что ты сама себе враг.
4: Ага. Прямо-таки гражданская война,
1: с усмешкой произнесла Анна.
4: В моей группе есть парень по имени Эрик. Тебе он понравился бы. Он говорит, что это словно два человека в одном теле. Один из них пытается выжить, а второй мечтает убить первого, даже если это будет означать гибель для них обоих.
1: Хороший он и плохой он, сказал Рэнс.
4: Смотря с какой стороны посмотреть. Можно сказать, что его иммунная система свято верит, что совершает героические поступки. Маленькие белые клетки носятся повсюду и рвут друг друга на части. И трудно убедить этих парней прекратить свою работу.
1: Рэнс покачал головой. Пальцы Анны сплелись с его. Кондиционер кашлянул и вернулся к прежнему монотонному гулу.
4: В твоей группе все такие мрачные.
1: Они не бывают в тех местах, где приходится делить детей на марионеток и пустышек, но... Да, все они мрачноваты.
4: Похоже, они из той же породы, что и Маркис. А что с боевым духом твоего отряда?
1: Спросила Анна. Серьезно пошатнулся после событий в Нью-Йорке.
4: Так что там на самом деле произошло?
1: Он не должен был рассказывать ей, но рассказал.
5: Модель для сборки. On Energy.
1: Кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас, произнес человек на трибуне. Вопрос в том, что мы должны предпринять в связи с этим. И ответ прост. Ничего. Мы ничего не должны предпринимать. Занимайтесь своими делами так же, как и всегда. Позвольте мне объяснить, почему это столь важно. До сих пор все обнаруженные нами аномалии обладали общей структурой. Все они сводились к пропаганде. К нам дружелюбно, может быть, даже примирительно обращаются наши враги. Мы начинаем думать о них как о хорошеньких девочках и милых старушках. В противном случае на нас обрушивается поток сообщений, напоминающих нам, что и те, кто нам не безразличен, тоже могут погибнуть. Что мы можем погибнуть. И с подобными мыслями мы выходим на задание. Сражение между двумя массовыми сознаниями, подобное ослабление противника, становится сильным ходом. Представьте, как легко вы смогли бы победить в кулачном бою, если бы умудрились убедить мускулатуру соперника, что на самом деле вы ей нравитесь. «Именно так все и может обернуться», — резко завершил фразу человек на трибуне. «Нам необходимо соблюдать осторожность. Необходимо постоянно помнить о том, что происходит, потому что если мы изменим свое поведение, эта тварь победит. Пускай наш противник размякнет. Будет просто замечательно, но себе мы этого позволить не можем. Если у нее ничего не выйдет, она может отказаться от подобной стратегии. Но если мы дадим ей точку опоры, если у нее все начнет получаться, повода для отказа от своих намерений у нее не возникнет. Теперь перейду к хорошим новостям. Некоторым из вас они уже известны. Поступили устные доклады, что то же самое происходит и с бригадами террористов, так что, может быть, подобная тварь есть и на нашей стороне. Если все именно так, то нам остается только убедиться, что плохие парни сломаются раньше нас».
2: Рэнс потряс головой. Она казалась тяжелой, словно набитой ватой. Маркис коснулся его руки.
4: «Ты в порядке?»
1: «С чего он взял, что их две?»
4: «Что?»
1: Докладчик продолжал свою речь. Рэнс наклонился к Маркису и быстро зашептал.
4: «Две! Почему он думает, что этих тварей две? Если существует только одна, то мы имеем дело не с войной. А если так, почему мы решили, что это война, а не болезнь?» Может, это нечто просто пытается сказать нам, что все идет не так, как должно? Может, с миром происходит то же самое, что и с Анной?
2: «А какая разница?» — спросил Маркис.
4: «Когда болеешь, стараешься излечиться», — сказал Рэнс. «А в войне хочешь только победить».
1: «Прежде чем мы продолжим», — произнес человек на трибуне, — «я должен прояснить несколько моментов».
2: Он поднял руку и выставил указательный палец, желая подчеркнуть значимость своих слов, но те, какими бы они ни были... умерли раньше, чем он успел их произнести.
1: Линк Рэнса оборвался. Пауль, Пасик и Вейторн исчезли, а Маркес стал просто телом рядом с ним, а не кем-то в его сознании. Наступило полсекунды мертвой тишины, когда каждый агент в зале осмысливал произошедшее. Во время этой бездыханной паузы Рэнс успел задуматься, сидит ли Анна сейчас в сети и когда узнает о случившемся. Он услышал, как выругался Маркес, прежде чем раздались первые взрывы. Взрывной волной из легких Рэнса вышибло воздух. Наступило тупое оцепенение, какое бывает после автомобильной аварии, и мир превратился в калейдоскоп из бегущих людей, выкрикиваемых приказов, кислого запаха взрывчатки. Спотыкаясь, Рэнс побрел к выходу в одну из стен зала, но остановился, прежде чем дошел до него. Именно этого нападающие и ждут. К выходу бежали большинство агентов. Маркес растворился в толпе, и Рэнс машинально попытался установить с ним связь. Под высоким потолком, словно грозовая туча, клубился дым. Раздался еще один отдаленный взрыв. Аудитория практически опустела. Бомбы были заложены в правой части зала. Несколько рядов сидений исчезло. Мертвый докладчик безмолвно повалился там, где стоял. Его тело было изрешечено шрапнелью. Пожар распространялся прямо на глазах Рэнса. Он подумал об остальных. Пасики, Виторни и Паули. Они тоже могли подвергнуться нападению. Среди обломков лежали тела. Рэнс быстро прошел мимо них. Воздух в помещении начинал выгорать. Мертвец, мертвец, мертвец. Первым живым оказался человек чуть старше его самого, лежащий на ступенях. Сидеющие волосы, темная кожа и огромные руки, покрытые кровью. «Надо выбираться», — произнес Рэнс. «Идти можешь?» Мужчина поднял на него расфокусированный взгляд. «Начался пожар», — сказал Рэнс. «На нас напали, надо выбираться!» Что-то из сказанного подействовало. Человек кивнул, и Рэнс ухватил его за руку, помогая подняться. Вместе они похромали наружу. За их спинами кто-то закричал, призывая на помощь. «Скоро вернусь!» — крикнул Рэнс через плечо. «Вытащу этого парня и сразу назад!» Он и сам не знал, правду ли говорит. Снаружи улица напоминала разворошенный муравейник. Аварийные машины, полиция, агенты. Рэнс передал своего подопечного бригаде скорой помощи, но когда собрался вернуться обратно, его остановил медик. «Не двигайтесь», — сказал врач. «Там еще остались люди», — ответил Рэнс. «Я должен вернуться. Со мной все в порядке. Мне надо вернуться». «С вами не все в порядке», — произнес медик, мягко укладывая его на носилки. Рэнс непонимающе мотал головой, но врач показал рукой. Из тела агента торчал кусок металла размером с карандаш. Кровь пропитала рубашку. «Ого», — сказал Рэнс. «Я не заметил». Врач склонился над ним, заглядывая в глаза. «У вас шок», — сказал он. «Оставайтесь на месте». Рэнс подчинился. Тени, мечущиеся по улице, словно утратили свою индивидуальность. Повсюду бурлила густая смесь из плоти и металла, камней и огня, перетекая то в одну сторону, то в другую. Вначале он смотрел на нее как на единый организм, потом как на людей, работающих вместе. И то, и другое казалось верным. Появились пожарные, ударившие из своих бронзбойтов, и в воздухе неожиданно запахло водой. Рэнс попытался вызвать Маркеса, но ничего не вышло. Кто-то стал перевязывать его, и он не сопротивлялся. Проступила боль, тупая, отдаленная пульсация. Он увидел девочку, выскользнувшую из дверей. Похоже, никто больше не замечал ее. Рэнс, опираясь на здоровую руку, поднялся и пошел к ней. Она не была одной из тех, очередным призраком Самары. Эта девочка выглядела старше, хотя, может быть, всего на год или на два. Ее кожа обладала глубоким оливковым цветом, а волосы и глаза были черными. В глазах отражалось пламя. Несмотря на раннее лето, на ней была толстая дутая куртка. Девочка взглянула на Рэнса и улыбнулась. На ее лице появилось блаженное выражение.
6: «Мы должны остановить происходящее», — произнес Рэнс. «Это не война, а болезнь. Это лихорадка. Мы все часть одного организма, и он умирает. Как нам это остановить?»
1: Рэнс никогда не думал, что станет рыдать перед незнакомцем, а тем более перед ребенком. Но он не мог остановиться. И все это было глупо. Несмотря на шок, он думал о том, что где-то там, выше, какое-то разумное существо умирает от болезни в своей постели. И, обращаясь к этой девочке, Рэнс безнадежно пытался достучаться до него, как если бы кричал в небеса. Его слова были бесполезны, как бесполезно было бы пытаться спасти Анну, разговаривая с ее кровью. Рэнс увидел, как девочка что-то перемещает под своей курткой, и понял все. Арабская девочка в дутой куртке посреди Нью-Йорка. Повторная атака, подхватывающая первую и направленная на уничтожение спасательных служб.
6: «Пожалуйста, мы должны остановить это», — сказал Рэнс. «Ты и я, мы вместе должны остановить...»
1: Девочка покачала головой.
7: «Нет, не должны».
8: «Господь велик!»
1: — произнесла она счастливо. Произнесла так, словно делилась с ним секретом. Это был рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана» в переводе с английского «Е. Зайцева». И еще один рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Так вот, Нана Дождевокая. У того человека, что создавал идолов и делал слепки с голов умерших, навсегда оставляя застывшими очертания их лиц под податливым воском, руки были трижды золотые. Да, Нана Дождевокая. Создатель идолов и хранитель черепов сбежал от людей с кожей белых гусениц, тогда как раз и подожгли город, и скрылся на самые неприступные из вершин, там, где земля становилась небом. Да, Нана Дождевокая. Сотворявшего богов, ими же потом в бога и превращенного, звали Амбьястро. Не руки у него были, а звезды. Да, Нана Дождевокая. Амбьястро ушел от людей с кожей белых гусениц и поселился на горе, на самой высокой ее вершине. Его не испугали ни отдаленность убежища, ни бесконечное одиночество среди камней да ястребов. Он привык жить уединенно, не показываясь никому, пока создавал священные образы идолов из дерева хунсии и глины. А сколько сил потратил Амбьястро, чтобы окружить себя героями, богами и животными, которых он высекал из камней и вырезал из дерева, лепил из глины. И вот Нана Дождевокая, нарушив свой обет ваять из камня, и только из камня, пока длится его изгнание, Амбьястро вздумал выточить в своей курительной трубке группу резвящихся обезьянок, сцепившихся хвостами и с поднятыми вверх лапами, словно они ловили дым, а на толстом стволе помороса изобразить сражение змеи с ягуаром. Да, Нана Дождевокая. Едва наступил рассвет, выпуклые звезды и слабые отблески зари, как Амбьястро принимался долбить полый ствол помороса, стремясь передать движение. В этом ведь и заключался смысл ваяния. Движение ягуара, союзника света в смертельной схватке с ночью, змеей нескончаемой, и грохот оглашал окрестности, как это случалось всегда, когда он приступал к работе с появлением драгоценного камня утренней звезды. Восславив утреннюю звезду, воздав хвалу миру, зазеленевшему, едва исчезали видения ночи, никому неведомы их пути, и они больше не вернутся, он начинал собирать сухие деревянные щепки, от искры, высеченные кремнем, рождался некто, уничтожавший самого себя столь быстро, что Амбьястро никак не удавалось запечатлеть его образ. Образ попугая, танцующего в пламени. Разведя огонь, мастер принимался разогревать в глиняном сосуде влагу облаков, и, ожидая, пока она закипит, беззаботно, всеми чувствами впитывал радостный мир, окружавший пещеру, где он обитал. Озера, долины, горы, вулканы очищали его зрение, и постепенно Амбьястро терял обоняние, опьяненное исходящим от теплой земли ароматом плодов, и осязание, ибо он жаждал все ощутить сполна, ни к чему не прикасаясь. Слух же его воспринимал лишь биение росных часов. Как только появлялись первые пузырьки, подобные жемчужинам ожерелья, рассыпавшимся по поверхности закипающей воды, Амбьястро доставал из желтого букуля пригоршню измельченного красного перца, сколько вмещалось в ладонь, и бросал его в кипящую воду. Сосуд, полный этой густой, дымящейся, красной, как кровь, жидкости, вот пища его и его семьи. Так называл он свои творения из камня разных оттенков, от алого до оранжевого. Его гигантские скульптуры, высеченные прямо в скале, украшенные перьями птиц, ожерельями крошечных масок, охраняли вход в пещеру, где на барельефе сменяли друг друга изображения играющих в мяч фигур с двумя ликами – жизни и смерти, танцующих духов природных стихий, богов дождя, богов солнца с большими широко раскрытыми глазами, фигур животных на астральных орбитах, божеств смерти в виде скелетов, ожерелий звезд, жрецов с головами удлиненной формы. Дальше шли разные камни твердых пород зеленого, черного и красноватого цвета с высеченными на них календарными знаками или пророческими изречениями. Но камень начинал надоедать Амбьястро. Он уже подумывал о мозаике. Вот бы украсить своды и стены подземного жилища картинами религиозных обрядов, охоты, ритуальных танцев, стрельбы из лука, всем тем, что он наблюдал раньше, до появления людей с кожей белой гусеницы. Амбьястра отвел взгляд от небольшой рощицы, где у деревьев даже не было сил расти, ведь родились они так высоко на голубых горах, и ветви их, искривленные и поникшие, ползли вниз по песчаным или каменистым склонам с одинокими орлиными гнездами. Он отвел взгляд от этих змеевидных деревьев, привлеченные другими, растущими ниже, на отрогах. Они тянули ему навстречу свои густо-зеленые благоухающие кроны, свои податливые крепкие тела. Искушение деревом манило Амбьястра из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов, камни и только камни. Его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей. А днем, отрешенный в полусне, будто в бреду, он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание. Готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекущей алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью. Все они, в отличие от камня, твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления. Трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором, черному дереву, сопернику Гагата, красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета. Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных Амбьястра с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумии. Правда, скульптуры из дерева недолговечные, не имеют будущего. Он кусал губы. Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет, положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями. Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится. Да, дерево, дерево! Воять деревянных богов, богов из Сейп! Фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы. Амбьястра не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремния, ища камни твердые породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбьястра забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки, бедные потухшие звезды. Далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь, и бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный. Он будет ваять из горного хрусталя. Но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Необремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством? Каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет, не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака. Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину. Взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет, привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремния о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд. Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов. В порванной одежде, почти ослепшие из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде. Вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица. Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии, ожидающем рассвета. И не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках, но не сорвы метал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду, и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света. Едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу. Дыхание его прерывалось, пересыхало во рту. Словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками. Они ранили его слезящиеся глаза. Со слепящей пылью, с волосами, не спадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя. Ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело, Амбьястро яростно точил свои инструменты. Инструменты уже не скульптора, а ювелира. Наконец, маска была закончена. Изваянная из белого огня, отполированная взглядом внимательных глаз пылью толченых ракушек. Ее блеск ослеплял, и когда он надел эту маску, маску Наны Дождиокой, ему показалось, что вся его приходящая сущность увековечена теперь в капле бессмертной воды. Сплав земных недр. Нана Дождиокая! Покоренное царство! Нана Дождиокая, гладь несравненная! Нана Дождиокая, дышащая лава! Нана Дождиокая, зеркальный лабиринт! Нана Дождиокая, культовый символ! Нана Дождиокая, вершина сияющих снов! Нана Дождиокая, бессмертная маска! Вот она, Нана Дождиокая! Изваяние, выточенное с усердием для того, чтобы сохранить в себе разбуженную вечность. Амбьястро медленно возвращался к своей пещере, но влекли его незабытые творения, герои, боги, фигурки животных, высеченные из породы мрака. Он шел за трубкой с говорящим дымом. Он никак не мог найти ее. Следуя за запахом, Амбьястро обнаружил табак. Но трубка. Его трубка, его маленькая сербатана, с которой он охотился, но, правда, не за птицами, а лишь за снами. Амбьястро оставил сверкающую маску на циновке, покрывавшей его ложе из досок орехового дерева, и продолжал поиски. Наверное, трубку унесли обезьянки, выточенные на ней, успокаивал он себя. Или сама она не захотела оставаться в этом мрачном склепе среди этих идолов и великанов, которых я оставлю здесь погребенными навеки, ведь теперь я нашел материал, достойный моих рук. Вдруг он стал натыкаться на предметы. «Видимо, я совсем отвык двигаться в темноте», — подумал Амбьястро. Но похоже было, что вещи сами двигались ему навстречу и сталкивались с ним. Скамейки на трех ножках ударяли его по голени. Не оставались на месте и столы, и рабочие верстаки. Они набрасывались на него, словно звери. Углы царапались, ящики и ножки столов превратились в разъяренных животных. Циновки с домашней утварью с размаху шлепались ему на спину, словно кто-то толкал их, сбивали с ног. На него обрушивались кувшины, чугунные горшки, котелки, точильные камни, кадила, морские раковины, панцири черепах, барабаны, окарины. Все это он хранил для того, чтобы праздничным грохотом отпугивать тишину. Глиняные тазы, ковши, сосуды из тыквы, одержимые необъяснимой яростью, больно кололи его. С потолка же, устланного шкурами диких зверей, свесились длинные петли лиан, удары которых жалили подобно ядовитым змеям. Амбьястро укрылся рядом со своей маской.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эта часть нашего эфира начинается завершением рассказа Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске».

Биастро укрылся рядом со своей маской. Он не понимал, что с ним происходит. Он все еще думал, что, отвыкнув от подземного мира, он сам наталкивается на свои инструменты и предметы домашней утвари. Действительно, как только Амбьястро замер, нападение прекратилось, и, воспользовавшись паузой, упрямый Амбьястро снова стал внимательно смотреть по сторонам, как бы спрашивая все эти неодушевленные существа, где же его трубка. Ее нигде не было. Пришлось ему взять горсть табака и, разжевав его, довольствоваться этим. Однако вокруг происходило нечто странное. Пришли в движение ягуар и змея, изображенные на деревянном барабане, звуками которого Амбьястро приветствовал первый сверкающий луч утренней звезды. Теперь, когда успокоились столы, циновки, скамейки, сосуды из тыквы, глиняные кувшины и тазы, задрожали веки каменных гигантов. Стихия набирала силу. Руки идолов стали длиннее рек. Амбьястро поднял свои ладони, угасшие звезды, защищая лицо от ударов одного из этих огромных чудовищ. Задыхаясь, с грудью, разбитой ударом кулака каменного идола, Амбьястро едва держался на ногах. Еще один удар раздробил ему челюсть. В зеленоватом сумраке, которому не дано стать ни тьмой, ни светом, двигались в боевом порядке эскадроны стрелков, созданных его руками, порожденных его воображением, его волшебством. И вот сначала с флангов, потом из центра, без единого звука, стрелки прицелились в Амбьястро и выпустили отравленные стрелы. Тут же другая группа воинов, им порожденных, высеченных им из камня, сомкнулась, развернулась цепью, подняла копья и, окружив его, пригвоздила остриями наконечников к деревянным доскам кровати, на которой Амбьястро лежал, распростертый рядом со своей прекрасной маской. И вдруг он решился и надел ее. Нужно спастись, исчезнуть, разорвать этот круг. Это огромное пустое око смерти, смерти, у которой нет двух глазниц, как у черепа, а лишь бездонное черное отверстие вместо лица. Ничто. Ноль. Он вырвался из круга.

0: уничтожил абстрактную цифру. Обретя единство, он стал всесилен и бросился к выходу из пещеры, охраняемому идолами, изваянными им же из породы мрака. Божество с козлиными ушами, колючей шерстью и грудью, подобные плодам. Амбиастро притронулся к его груди, и его пропустили. Идол, воплощавший бесовскую сущность, выхолощенный, овдовевший и вполне почтенный. Амбиастро вежливо поздоровался с ним, и тот разрешил ему пройти. Бесстыдная Марибаль, предыдущая нить бесплодной слюны. Он дал ей свою, чтобы оплодотворить, и она пропустила его. Божество с пальцами из лунной субстанции. В ужасе Амбиастро поцеловал его, дотронувшись кончиком языка до его неба, и ему было разрешено пройти. Черный Синсонтль, потерявший способность к размножению. Амбиастро дунул на его пупок, чтобы оживить его семя, и тот пропустил его. Кромешная тьма. Во мраке каждая травинка вспыхивала мерцающим отблеском хрустальной маски, что была на лице Амбиастро. Идолы выпустили его из пещеры, но он уже был мертв. И желтые цветы сплетались вокруг него. И говорили жрецы мрака: «Тот, кто своими руками творит существа, до тех пор неведомые, должен помнить, что порожденные им создания рано или поздно оживают и объединяются, чтобы умертвить его, а сами остаются жить». И вот по городу каменных всадников движется погребальная процессия с телом Амбиастро. И непонятно, смеется или плачет хрустальная маска, скрывающая его лицо. Огромные каменные идолы, боги, герои, сотворенные его руками, недосягаемые, скорбные, высокомерные, несут его на благоухающем помосте орехового дерева, а за ним следует множество фигур из глины, и полнится все плачем Наны Дождиокой. Так завершился рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Лукас Латулиппе сочувствовал знакомым ему религиозным физикам, склонным к мистике биологам, богомольным химикам и благочестивым геологам. В качестве математика, испытавшего в середине жизни пылкое и неожиданное превращение в искренне верующего католика, Лукас с искренней скорбью наблюдал тяжкие труды своих коллег, пытавшихся привести в соответствие духовные верования с основными положениями мирских профессий: творение с большим взрывом, сад Эдема с дарвинизмом, потоп с тектоникой плит. С каким сокрушающим столкновением диаметрально противоположных значений, образов, приоритетов и сил приходилось каждый день встречаться этим доблестным мужчинам и женщинам. Как объять строгий космос Эйнштейна, Хокинга и Уилсона, не отказываясь от непостижимого пространства Августина, Мохаммеда или Кришны? Все это требовало огромных затрат ментальной энергии и отвлекало от формулирования теорем. Собственным уникальным душевным покоем и вытекающей из него производительностью Лукас был всецело обязан сделанному в юности выбору профессии. Когда откровение вдруг снизошло на его душу, тогда был прохладный осенний день, и в тот миг, дремотно пересекая кампус, он увидел голубя, опускающегося на шпиль часовни. Лукас словно переродился, лишившись всех своих внутренних конфликтов. Новообретенная вера ничем не мешала его занятиям теоретической математикой, а академические занятия не противоречили его убеждениям. Такова была красота той чистейшей разновидности математики, которую практиковал Лукас. Она находилась в полном разводе с практическими применениями и не имела никакого отношения к устройству Вселенной. О, конечно, науки менее рафинированные пользовались математикой, чтобы воплотить и прояснить собственные открытия, отчасти марая при этом славное наследие Пифагора и Евклида. Лукас не стал бы отрицать, например, того, что в основе жестокой реальности ядерной бомбы прячется простое маленькое уравнение. Однако мы ведь вынуждены мириться с тем, что некоторые из славных слов, которыми пользовался Клайв Стейблс-Льюис, могут быть использованы в инструкции по сборке садовой качалки. И благословенной столь эфирной конституцией своей дисциплины Лукас наслаждался такой свободой вероисповедания, какая, он не сомневался в этом, едва ли была доступна ученым, специализирующимся в других дисциплинах. Он посещал мессу ежедневно, с чистой совестью и спокойной душой. Находясь в приходской церкви, расположенной не очень далеко от места его работы и посещаемой в основном эмигрантами из Испании, с которыми Лукас почти не заговаривал, он ощущал незамутненную благодать, исходившую от Господа, которого Лукас смел представлять в своих мыслях как Всевышнего математика. Лукас Латулиппе жалел своих коллег. И он каждый день молился о том, чтобы им было даровано испытать ту же благодать и всю меру величия математики. Впрочем, невзирая на его глубокую веру, Лукас вовсе не ожидал, что его молитвы будут услышаны. По неким неисповедимым для нас божественным причинам, именно в то же самое псевдомгновение вечного и безначального настоящего, наполняющего небеса от одной беспредельной границы их до другой, Господь решил проявить себя в виде секвойи, самой большой среди всех, что когда-либо существовали. Крона этого немыслимого древа, отображая невыразимый лик Создателя, взмывала к небесным облакам, не к галактикам ли, и исчезала из поля зрения двух персон, стоявших возле основания ствола, уходившего корнями не в почву, но в саму сущность небесного гиперсуществования. Невзирая на неизмеримое расстояние, отделявшее обоих слушателей от незримой листвы божественного древа, из кроны исходил голос, вполне постижимым образом достигавший слуха мужчины и женщины. «Надлежит ли мне отослать вас обоих обратно в обитель, или вы немедленно кончите препираться?» Темноглазая женщина продолжала пристально смотреть на мужчину, который отвечал ей невозмутимым взором пронзительной голубизны. Казалось, они не способны примириться, но сверхъестественная почва под их босыми ногами многозначительно колыхнулась. Всякая тень неудовольствия немедленно оставила их, и оба чуть повернулись, изображая, что поправляют одинаково белое одеяние или же разглядывают покров несозданной проматерии, на которой они стояли. «Так будет лучше», — промолвил Господь. «Так и подобает вести себя святым». Молодая женщина тряхнула черной гривой волос и улыбнулась, что придало ее несколько простоватому лицу выражение скорее обеспокоенное, чем умиротворенное. Длинное, собранное складками одеяние, не могло скрыть привлекательную фигуру.
1: «Многие из нас никогда не забывают о приобретенной на земле кротости, но те, кто на земле правил крестьянами, иногда проявляют и на небе тень былой надменности».
0: Под кустистыми бровями в глазах святого вспыхнули огоньки. Его великолепная, почти ассирийская борода зазмеилась, словно живая. «Своенравная дочь Евы! В жизни ты не покорилась своему смертному отцу, а после смерти не чтишь Отца Вечного!»
1: «Диаскор, мой земной родитель, если ты не забыл об этом, Куберт, был таким нечестивым язычником, что сам обезглавил свою дочь, верную христианку. Должна ли я почитать подобного отца?»
0: «Барбара, ты преднамеренно пытаешься сбить меня с толку. Я просто привожу доводы в пользу надлежащей системы подчинения и повиновения, поскольку сам происходишь от королей тулузских и был когда-то епископом». «Что с того? Я горжусь, что был епископом Маастрихта и Льежа».
1: «Конечно, конечно, это замечательный момент твоего жития. Но все-таки не забывай, что когда-то ты был женат».
0: Святой Губерт нервно кашлянул. «В мое время церковь придерживалась другой политики». Святая Барбара триумфально скрестила руки на груди.
1: «А вот я по-прежнему дева. Дева и мученица».
0: Вспомнив о гордости, святой Губерт попытался возразить. «А моим наставником был сам святой Ламберт». Барбара фыркнула.
1: «А я училась возле колен Оригена».
0: «А мне было неспослано видение, крест, явившийся между рогов оленя, на которого я охотился».
1: «А меня Господь чудесным образом перенес из темницы на вершину горы».
0: «Будучи епископом, я обратил в истинную веру всю Бельгию».
1: «А я была одной из 14 святых помощниц. Возможно, ты молился мне».
2: «Тебе? Тебе, нахальная девчонка!»
1: «Девчонка? Я родилась за 4 столетия до тебя».
0: «А как быть с историчностью твоей персоны? Не существует ни единого документированного свидетельства твоего существования. Ты же мифический персонаж!»
1: «Мифический? Сейчас ты узнаешь на себе, что такое гнев мифического персонажа!»
0: «Довольно!» — громыхнул бог, так что ссорящиеся святые примерзли к месту. Притихнув, они отодвинулись друг от друга, и принялись внимать божественным словам. В речениях его слышался шелест ветвей секвойи. «Я призвал Губерта, чтобы дать ему новое поручение. А ты, Барбара, явилась сама. Что привело тебя ко мне?»
1: Барбара шмыгнула носом, как разочарованный подросток. «Это просто нечестно. Мы с Губертом оба являемся небесными покровителями математики, но лучшие задания всегда достаются ему. Прости меня, Господи, но мне казалось, что на небе должно быть больше справедливости».
0: Секвойя недовольно затрепетала ветвями. «Прошу тебя, святая Барбара, не поднимать этот тонкий вопрос. Все последнее земное столетие я размышлял над тем, каким образом можно ликвидировать неравенство между полами, существующие в моей церкви, и не желаю, чтобы поспешные мнения подвергали сомнению мои деяния. А теперь скажи, какие возражения возникли у тебя против последнего моего поручения?»
1: Святая Барбара уперла руки в бока. «Я опекаю одного парня уже несколько лет, и меня тошнит от одного его вида!»
0: Господь помедлил в своем древесном обличье, словно бы вспоминая. «Некий Руди Раккер. Да, ты превосходно потрудилась, преображая его. Теперь он воистину идет путем праведности. Если ты задержишься возле него подольше, станет Нобелевским лауреатом в 2012-м.
1: Наверное, теперь он станет лауреатом и без моей помощи».
0: «И теперь ты утверждаешь, — спросил Бог, — что могла бы взяться за то задание, которое я намеревался предложить Губерту?»
1: Святая Барбара явно была чуточку обескуражена столь легким успехом и не намеревалась просить слишком многого. «Ну, не то чтобы взяться за него самостоятельно. Может быть, мы могли бы поделить это дело на двоих?»
0: Святой Губерт возопил.
2: «Поделить на двоих мое дело с этой болтушкой? Уж и не знаю, как она попала в покровительницы математики!»
1: «Мои математические способности, Губерт, ничуть не хуже твоих!»
2: «В своей земной жизни ты спроектировала окошки какой-то ничтожной башни и полагаешь, что получила таким образом необходимую квалификацию. В мои времена...»
0: «Тихо!» — приказал Господь. «Я принял решение. Вы оба ответите на молитвы моего верного слуги по имени Лукас Латулипе. Ступайте же!»
1: И секвойя исчезла без малейших признаков какого-либо переходного процесса, оставив обоих святых лицом друг к другу.
0: Губерт устало вздохнул. «Да свершится воля твоя!
1: Не призвать ли нам повозку, влекомую каким-нибудь херувимом?» «Только если ты устал, а я в такой прекрасный день предпочитаю пройтись».
0: И святая Барбара направилась по небесным лугам, а Губерт кротко последовал за ней.
1: «И зачем ты навязалась на мою голову?» – тихо пробормотал он.
0: Биски Висповей весила на одну сладкую булочку меньше 300 фунтов.
1: Старые семейные фотографии, снятые в идиллические времена в Пискатуэе, штат Нью-Джерси, свидетельствовали о том, что свое земное существование она начинала в качестве тоненького, похожего на эльфа ребенка, вне всякого сомнения вызывавшего ласковую улыбку на лице каждого взрослого, спрашивавшего у девочки, как ее зовут. К несчастью, причудливое имя, которым наделили ее родители, уже не столь очаровательным образом сидело на заплывших жиром плечах декана астрономического факультета университета, в котором преподавал Лукас Латулипе. Тем не менее, Писки была настолько добродушной, настолько привычной к своему скорбному положению в кампусе, положению мишени всех шуток и насмешек над толстяками, что, не дрогнув сердцем, представлялась даже абсолютно незнакомым людям со словами «Зовите меня Писки!» и даже настаивала на этом. С прыгающими кудряшками осеннего цвета, облаченная в одно из своих многочисленных просторных, как шатер, и развивающихся на ветру одеяний, украшенные несколькими ярдами разной бижутерии, Писки нередко проплывала по площади, напоминая собой массивный галеон, обремененный восточным товаром. В тот день Писки вплыла в кабинет Лукаса и застала его работающим. Ее лицо пополам разделяла улыбка, заставлявшая глаза едва ли не исчезать посреди обступившей их свиты морщинок.
3: «Сегодня вы придете на вечеринку, Лукас, не правда ли? В честь нашего нового профессора, доктора Гарнета».
0: Лукас симпатизировал Писки, находясь от нее на некотором расстоянии. Она была интеллигентной и приветливой. Однако все более частые визиты декана в его кабинет, причем практически без всякого повода, приходились ему чрезвычайно не по вкусу. Лукас подозревал, что за этими краткими наскоками кроются некие романтические намерения, соответствовать которым он был не в состоянии. Более того, Писки настолько наполняла собой отведенное Лукасу крохотное помещение, что ему всегда становилось душно, особенно если она заставала его за столом вдалеке от окна. Будучи не слишком крупным человеком, Лукас просто не мог бороться за обладание пространством с этой объемистой женщиной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мечтая лишь о том, чтобы освободить свое помещение от внушительного корпуса Писки, Лукас, тем не менее, счел необходимым продлить разговор вопросом.
3: «А Хулун придет?»
1: «Ну, конечно же, Оуэн придет».
0: «Тогда не знаю, стоит ли мне приходить. Вы же знаете, мы с ним не ладим».
1: Писки отмахнулась от его возражения одним движением пухлой руки.
3: «Не обращайте на его внимания, вот и все. Мы все так поступаем. Он задирает всех и каждого, вам это известно. Блестящий, но колючий. Так охарактеризовали его в New Scientist».
0: Лукас поежился в кресле, ощутив вдруг нехватку воздуха.
1: «Неужели Писки действительно потребляет весь кислород в комнате?»
3: «Я понимаю все его недостатки, Писки, и был бы готов пропустить мимо ушей все колкости Хулма, если бы только они не касались моей веры».
0: Писки решила опереться объемистым бедром о крышку стола Лукаса, не обращая внимания на инстинктивное его движение в сторону. Колесики кресла Лукаса уперлись в стенку, и ему пришлось прекратить свое отступление.
1: Писки наклонилась вперед, передавая движением просьбу.
3: «Лукас, вы необходимы на вечеринке. Ваше присутствие воодушевляет. Обещаю вам, что вмешаюсь лично, как только Оуэн перешагнет границы. Прошу вас, приходите».
1: «Да-да, конечно, я буду там».
0: С удивительным изяществом и легкостью при таком-то тоннаже она поднялась и направилась к двери.
3: «До встречи вечером в зале Кроутер».
0: Зал Кроутер, как всегда, являл собой смещение непривлекательных стульев и диванчиков. Изношенные подлокотники вполне гармонировали с запятнанными и давно промявшимися подушками, напоминавшими по форме дефективные гемоглобиновые клетки больных серповидно-клеточной анемией. На длинном столе муравьи суетились вокруг новейшего сорта крекеров и плавленных сыров, разложенных на пластмассовых блюдах. Стоявшее в кувшинах вино всеми своими иреальными оттенками молило, чтобы его разлили по пластмассовым бокалам, попробовали разок, а потом тайно вылили в один из горшков с приунывшими цветами. Когда появился Лукас, суаре было в полном разгаре. Весь факультет астрономии вкупе с добровольцами с дружественных факультетов деловито осаждал закуски и знаменитого доктора Феррона Грейнджера Гарнета, последнее звездное приобретение института. Гарнет добился некоторой известности в прессе своей телевизионной программой, транслировавшейся сразу BBC и PBS, когда плохие события приключаются с хорошими разумными существами. Сериал, мешавший популярную психологию с космологией и поверхностную философию с достижениями различных школ физики, потряс Лукаса. Как только Лукас появился в зале, Писки заметила его и принялась размахивать руками. Беспомощно вздохнув, Лукас приблизился к своей увесистой подруге.
4: «О, Лукас, вы должны познакомиться с доктором Гарнетом. Позвольте мне представить вас».
0: Ухватив Лукаса за локоть, Писки насильственным образом повлекла его следом за собою в сторону знаменитого астронома. Оказавшись среди обступивших сверхзвезду гостей, Лукас с ужасом увидел, что его немезида Оуэн Хулм прибывает по правую руку Гарнета. А не менее агрессивная и едкая на язык жена Хулма, Бритта, обнаруживая, пожалуй, излишнюю фамильярность, находится на левом от новичка фланге. За короткое мгновение, пока никто не успел обратить внимание на Писки и ее жертву, Лукас успел оценить трио. Коренастый и похожий на бульдога Оуэн Хулм компенсировал обезьянью лысину на макушке жесткой темной бородой. Поджарая и похожая на гончую его жена Бритта возвышалась над мужем на добрых 6 дюймов, причем половину этой разницы составляла великолепно уложенная светлая прическа. И против своей воли Лукас усмотрел в парочке некое подобие карикатурных персонажей из комикса. Лукас неоднократно исповедовался в грехе недоброжелательства, но грешил снова и снова, как только видел эту парочку. А вот Феррон Грейнджер Гарнет, наделенный лихой внешностью Берта Ланкастера или Спенсера Трейси, превосходно подходил для роли мужественного астронома.
4: «Доктор Гарнет»,
2: — с пылом начала Писки.
4: «Познакомьтесь с моим дорогим коллегой Лукасом Латулипе. Лукас заведует кафедрой на математическом факультете. В нашем университете он первый кандидат на медаль Филдса».
2: Смущенный похвалой, Лукас слишком резко взмахнул рукой, едва не выбив бокал из руки Гарнета. Справившись с извинениями и смущением, Лукас постарался принизить собственные достижения.
3: Что вы, всего лишь несколько статей, касающихся n-мерных множеств.
2: «Кажется, я видел ссылки на ваши работы», — проговорил Гарнет любезным тоном. «Не в статье ли Типлера?» Этот обычный в научной среде комплимент, касающийся цитируемости работ Лукаса, отнюдь не порадовал математика, в последнюю очередь мечтавшего о том, чтобы его чистые, как хрусталь, труды находили практическое применение в легковесных теориях какого-то прикладника. Однако Лукас прикусил язык и скромно признал собственные предположительные заслуги. Краснолицый Оуэн Хулм во время короткого разговора не отводил глаз от Лукаса. Наконец, бесцеремонный коллега, убрав подальше вино, выставил вперед челюсть и произнес: «Лукас у нас мистик, практически святой. Утверждает, что числа дарованы Богом и тому подобный вздор. Или же это откровение исходит от папы?» Тлеющая в груди Лукаса ярость воспламенилась от одного вида Хулма и уже была готова заняться пламенем. Он с трудом взял себя в руки.
3: «В словах профессора Хулма под скорлупой гиперболы всегда кроется зернышко правды. Мои религиозные убеждения, требующие почитания земного представителя Господа, которым является епископ Рима, лишь увеличивают мое уважение к собственному призванию. Каюсь, виновен в том, что нахожу в математике доказательства божественной природы творения. Надеюсь, что в лучшем из всех миров каждый из нас ощутит эту синергичность между работой и убеждениями». Брита Хулм решила внести свою лепту в беседу.
5: «Мой парикмахер Симон начал практиковать сентерию. Он утверждает, что богиня моря ее мама, если только я не перепутала имя, руководит им, когда он моет головы клиентам».
2: Гарнет попытался сгладить уже заметную напряженность смешком и банальностью. «Что ж, во всех религиях есть своя доля истины, правда?» Возмущение Лукаса возрастало по экспоненте, и он выпалил:
4: «Подобная бесхребетность ведет нас к худшей разновидности язычества – ведьмам, астрологии, друидам!»
2: Хулм продолжил:
6: «Говорите, говорите, Латулипе, ваше верование граничит с каббалой».
7: «Каббалой? Да я никогда...»
2: Вмешалась Писки.
5: «Лукас, я не сомневаюсь в том, что Оуэн не хотел сказать ничего плохого ни против вашей веры, ни против иудейской религии. Кстати, у вас даже нет бокала. Пойдемте со мной, и я раздобуду вам вина».
2: Лукас позволил увести себя. А Хулм не смог удержаться от прощального выпада.
6: «Скажите, давно ли ваш папа в последний раз сжигал астрономов?»
2: Обернувшийся ради достойного ответа в стиле изящного послания «Mea culpa», опубликованного Иоанном Павлом в честь смены тысячелетий, Лукас ощутил могучий рывок, и Писки лишила его возможности парировать выпад. Возле закусок Писки принесла обильные извинения. Несколько успокоившийся Лукас извинения принял, однако же настоял на немедленном отбытии. Оказавшись снаружи, Лукас отцепил свою веспу от стоек велостоянки и нахлобучил на голову шлем. Лукас считал мотороллер идеальным видом транспорта, необходимым для ежедневного перемещения на короткие расстояния. Он убедился в преимуществе этих микромотоциклов в Риме во время своего паломничества в Ватикан. На пути домой Лукас остановился возле церкви. Наполнявший купель святой водой Падре Мигуэль Обиспо ласково приветствовал своего прихожанина. Однако пребывавший в расстроенных чувствах Лукас лишь коротко кивнул ему и отправился прямо к алтарю. Там он преклонил колено возле поручня для причастия и погрузился в свою молитву об исправлении неверующих ученых. На середине солнечного луча, пролегшего дорогой между землей и небом, святой Губерт обернулся к святой Барбаре и произнес: «Настойчивый парень, правда? Знаешь, он мне нравится».

0: Лукас Латулиппе проснулся под жужжание будильника на следующее утро после катастрофической вечеринки на факультете астрономии, ощущая себя очистившимся. Кратковременное посещение храма успокоило его душу. Он даже не мог припомнить, когда чувствовал себя настолько бодрым и радостным, причем как духом, так и телом. Более того, ему просто казалось, что во сне он вознесся на небо. По-прежнему лежа в постели, разглядывая точки на потолке, он принялся ощупывать собственное прикрытое простынями тело. Плоть его ощущала себя такой, какой положено быть смертной плоти. Снаружи не раздавался трубный глаз, посему он без особой охоты решил, что пора вставать и приступать к повседневным делам. Посетив ванную комнату, Лукас, завязывая на ходу пояс купального халата, отправился на кухню. Как ни странно, там пахло свежезаваренным кофе. Неужели он оставил кофеварку, включенной на ночь? И почему это из-под двери просачивается свет? Неужели он позабыл потушить и верхнее освещение? Обычно такого разгильдяйства за ним не водилось. За столом в его крохотной кухоньке сидели двое. Пожилой, бородатый, несколько брюзгливый с виду мужчина и молодая, заметно оживленная женщина, оба абсолютно незнакомые Лукасу. Они были в просторных шелковых одеяниях, заканчивающихся как раз над босыми ногами. В руках незнакомцы держали по чашке кофе, аромат которого с удовольствием вдыхали. Головы охватывал трепещущий нимб яркостью в несколько тысяч свечей. «Присоединяйся к нам, Лукас», — любезно предложила женщина. «Пододвигай кресло, сынок», — посоветовал мужчина. Подобно покорному зомби, Лукас подчинился приказу. Мужчина налил ему кофе, а женщина спросила: «Сахар? Сливки?»
1: «Мне ни того, ни другого», — удалось выговорить Лукасу.
0: Женщина налила себе чашечку и с удовольствием отпила глоток. Поставив чашку на стол, она проговорила:
2: «Как вкусно! Жаль, что на небе нет кофе».
0: Облаченный в мантию мужчина повторил действия своей спутницы и присоединился к ее мнению. «Увы, это удовольствие позволено лишь на земле и в аду».
1: «Но... извините, но кто вы?»
2: «Ох, прости нас», — принесла извинения женщина. «Позволь представиться. Я святая Барбара, а это мой друг, святой Губерт. Мы пришли по зову твоих молитв, потому что являемся покровителями математиков. Однако столь образованный верующий, конечно же, знает это».
0: К почтению и трепету, которые доселе испытывал Лукас, вдруг примешались естественная подозрительность и паранойя, смешанные уже с малой толикой гнева. «Значит, святые?» Чуть привстав, Лукас провел рукой между макушкой и нимбом своего гостя. «Сделано отлично, но на простую голограмму меня не купить. И кто же подослал вас сюда со столь примитивной шуткой? Наверное, Оуэн Хулм. Конечно, кто же еще решится на такую подлую выходку?» Мужчина, представившийся святым Губертом, ответил с легким недовольством: «Такая персона нам неизвестна. Мы исполняем указание, отданное нам Господом. Ты хотел, насколько я помню, чтобы твои насмешливые коллеги стали свидетелями трансцендентной славы твоего математического владыки, Святого Духа». Лукас смутился. «Откуда вам известно содержание моих молитв?» Тут уже нетерпение проявила святая Барбара.
2: «Губерт уже все объяснил тебе. Господь услышал твою молитву и послал нас исполнить ее».
0: Лукас уткнулся лицом в ладони.
1: «Не знаю, верить вам или нет. А вы не могли бы чуть притушить ваши нимбы или голограммы, а то у меня от них голова раскалывается».
2: «Ох, прости», —

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Ольги Филиппо. «Святая математика». Окончание. Как только нимбы померкли, Лукас снова поднял глаза.
1: «Губерт, Губерт. Не помню, чтобы мне приходилось читать о святом Губерте. А про вас, Барбара, я читал. Драматическая история. Ваш отец собственноручно отрубил вам голову».
0: Святая Барбара ехидно посмотрела в сторону своего спутника.
2: «Так и было».
1: «Хорошо, я согласен. Вы действительно святые. А теперь нельзя ли избавить меня от головной боли?»
2: «Только с помощью аспирина», — ответила Барбара. «Дело в том, что мы не занимаемся исцелением. Это не наша специальность. Наше дело — чудеса в области математики. У каждого святого есть собственная специальность».
0: «Мы не исцеляем прокаженных», — подтвердил Губерт. «Не оживляем усопших». Он задумался. «А вот умножать рыб — это возможно, поскольку процесс отчасти связан с математикой. Но не вторгнемся ли мы случайно на чью-нибудь территорию? Ведь такое чудо имеет и биологическую природу». Барбара движением руки отмела все эти сложности.
2: «Конечно, известное наложение существует, но мне кажется, что Господь не будет возражать».
1: «А геологические тонкости интересны мне в той же мере, что и вам самим», — произнес Лукас. «Но не мог бы кто-нибудь из вас дать мне аспирин? Вот оттуда».
0: После двух чашек кофе и аспирина Лукас почувствовал себя значительно лучше. Осознав, что его взаправду посетили небесные гости, Лукас ощутил, как в его душе зажигается интерес.
1: «Так вы занимаетесь математическими чудесами? Хотелось бы знать, какими?»
0: Губерт ответил: «Ну, в основном, практической реализацией любых глубоких математических выкладок, теорем или концепций. Кстати, почему бы тебе не подняться и не сходить на кухню?» Лукас встал, сделал один единственный шаг и немедленно оказался через две комнаты от той, где только что находился. Повернувшись, он обнаружил в дверях двоих улыбающихся святых.
3: «Как вы сделали это?»
0: Губерт с довольным видом ответил: «Я просто на мгновение открыл тебе доступ к некоторым пространственным измерениям высшего порядка, существование которых некоторые из вас столь беспечно отрицают. Пустяк, одним словом».
1: И тут на Лукаса нахлынуло внезапное понимание тех колоссальных возможностей, которые предоставляло ему присутствие двоих святых, явно готовых помочь ему в просвещении коллег-язычников. И он широко ухмыльнулся. Он внезапно почувствовал то, что могла бы ощущать Жанна д'Арк, не сгори она на костре.
3: «Неужели лишь я один способен вас видеть?»
2: «Мы явимся тому, кому ты захочешь», — ответила Барбара.
0: Лукас стиснул перед собой обе руки, словно готовый вцепиться в наследство скупец из немого фильма.
3: «Позвольте мне умыться, и я поеду в университет».
0: «Мы можем переправить тебя туда за одно мгновение», — предложил Губерт. «Впрочем, нет. Нельзя тратить дар Божий на пустяки». Лукас бросился в душ. Когда дверь ванной комнаты закрылась за ним, Барбара произнесла, обратившись к Губерту:
2: «Какой славный молодой человек. Обаятельный и умный. К тому же куда более аккуратный, чем последний из моих подопечных. Уж и не знаю, сколько раз мне приходилось переправлять того в кампус, когда он опаздывал на работу».
0: Вместо того, чтобы привязать цепью свой любимый мопед к стойке для велосипедов, Лукас оставил свою веспу возле корпуса Блэквуд, в котором размещался факультет астрономии, просто опустив подножку. Поглядев за спину, он негромко спросил:
2: «Губерт, Барбара, вы здесь?»
0: От присутствия святых по коже его побежали мурашки, а из трепещущей щели в пространстве послышался голос Губерта: «Мы прямо за твоей спиной. Не трусь». Уверившись в невидимой поддержке, Лукас отважно вошел в здание и направился прямо в кабинет Оуэна Хулма. Флуоресцентный свет горел за матовым стеклом двери, до слуха Лукаса донеслись голоса. Отважно постучав, он услышал ворчливое «Входите!». Обхватив себя за плечи, Лукас вступил в львиное логово, словно охраняемый ангелами Даниил, в свой ров. Хулм сидел за столом, а доктор Гарнет занимал единственное гостевое кресло. К появлению Лукаса оба ученых отнеслись по-разному. Гарнет с некоторым смущением, словно вспомнив об унижении, испытанном Лукасом на приеме, а Хулм воистину с животным рычанием.
4: что принесло вас сюда, Латулипе? Но если вы решили принести извинения за ваше позорное поведение на вчерашнем приеме, можете разворачиваться в обратную сторону и катить в здешнее отделение Ватикана».
1: Ощутив, как загорелись его щеки, Лукас, тем не менее, отважно произнес: «Никаких извинений. Я пришел сюда, чтобы доказать тебе твою собственную глупость. Холм, приготовься увидеть вестников гневного бога. Барбара, Губерт, явитесь!»
0: Парочка босоногих святых возникла по обе стороны Лукаса.
4: «Да, Господь действительно гневался, когда мы в последний раз говорили с ним», — начал было Губерт, поправляя чуть съехавший на бок нимб. «Но, честно говоря, объектом его гнева были мы, а не эти два джентльмена».
0: Сперва слегка опешившие при чудесном явлении, астрономы быстро пришли в привычно скептическое и рациональное расположение духа. Холм казался скорее раздраженным, чем ошеломленным.
4: «Впечатляющая инсценировка, Латулиппе! Как в третьеразрядном балагане! Но если вы немедленно не уберетесь из моего кабинета вместе со своими фокусниками-голодранцами, мне придется вызвать университетскую службу безопасности!»
1: Лукас затрепетал от возмущения.
4: «И ты позволяешь себе осмеивать посланцев самого Господа? Что может убедить тебя в том, что вся твоя материалистическая жизнь построена на лжи?»
0: Не затрудняя себя ответом, Хулм поднес трубку к уху и принялся нажимать кнопки на аппарате.
4: «Алло, служба безопасности?» — говорит профессор Хулм. «Прошу вас, пришлите машину с патрулем».
1: Лукас ощутил, что ситуация выходит из-под его контроля.
0: «Что же случилось? Почему план рушится?» Нимбы святых явно не произвели никакого впечатления на этих язычников.
1: Отчаянно устремившись к победе, Лукас выкрикнул:
4: «Барбара, останови его!»
1: Трубка телефона брякнулась о поверхность стола, хотя ладонь Холма осталась сомкнутой. Губы профессора шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Более того, что-то странное творилось с самой внешностью Холма. Профессор как бы сделался плоским, и по его телу, теперь напоминавшему лист бумаги, побежала рябь. Когда же Холм с мольбой о помощи в глазах повернулся к доктору Гарнету, он вдруг исчез полностью и бесповоротно.
0: Лукас мгновенно понял, что совершила святая Барбара.
4: «Ты сделала его двумерным!»
0: Барбара согласилась без ложной скромности.
5: «По Евклиду, мой дорогой Лукас. Самый простой и элегантный ответ на твою просьбу».
1: Более тонкий, чем папиросная бумага, Хулм лихорадочно метался по кабинету, то исчезая из вида, то появляясь снова, когда его оставшиеся видимыми измерения представали перед наблюдателями. Встревоженный Гарнет вскочил на ноги.
4: «Эй, вы, безумец! Я не знаю, что вы сделали с Оуэном, но вам не уйти от ответственности!»
1: И с этими словами Гарнет бросился на Лукаса, едва успевшего увернуться от врага.
4: «Губерт, помоги!» — вскричал он.
1: Новейшее приобретение факультета астрономии вдруг повалилось на коврик, утратив способность стоять. Конечности его были заменены уменьшенными копиями всего тела. Там, где прежде находились руки и ноги, теперь торчали крохотные головы. В местах, где следовало располагаться конечностям малых гарнетов, помещались тела еще более мелкие. И так далее, насколько могли различить глаза Лукаса. Над хаотическим потоком жалоб мелких голов возвышались макропроклятия, исходившие изо рта главного гарнета. Лукас осел прямо в кресло Хулма. Плоский профессор явно не нуждался в нем, так как случайно провалился сквозь щель в закрытый ящик стола.
0: «Ты фрактализировал его?» – усталым голосом спросил Лукас. «Представил в виде собственных подобий».
1: Губерт довольно ухмыльнулся.
4: «Именно».
1: И тут Лукас услыхал вой сирены. Безнадежным движением он открыл ящик, в котором исчез Хулм. Превратившийся в листок бумаги ученый муж выскочил оттуда, как чертик из табакерки.
0: Но в этот самый миг в кабинете мужа объявилась радостная Бритта Хулм, заметившая своего развоплощенного мужа в одно из тех коротких мгновений, когда он казался вполне материальным.
6: «Ты уже готов к раннему ланчу, мой дорогой? Придется поспешить, если ты не хочешь, чтобы Саймон ожидал нас».
1: Тонкий, как пленка, призрак мужа принялся безмолвно умолять жену о помощи. Его неестественное волнение, наконец, привлекло внимание супруги.
6: «Ты неважно чувствуешь себя, дорогой?»
1: Оуэн замотал головой, и зрелище это Лукас, во-первых, охотно не видел бы, а во-вторых, охотно забыл бы. Голова профессора то возникала из небытия, то снова проваливалась в него, передвигаясь в своем вращении из одной плоскости в другую.
0: Бритта завизжала с громкостью, доступной лишь оперной певице.
1: Лукас открыл было рот, чтобы успокоить женщину, однако она завизжала еще раз. А потом еще раз. И еще.
0: Однако в четвертом вопле уже не было прежней силы. В пятом ее оказалось еще меньше.
1: Бритта торопливо уменьшалась в размерах. Тело ее сокращалось, в точности сохраняя свои пропорции. Доплеровский эффект превращал ее голос в комариный писк. Она последовательно миновала размеры ребенка, кошки, мышки, пчелки, москита, после чего вообще исчезла из вида.
6: «Кажется, ты хотел, чтобы она умолкла», — деловым тоном объяснила свой поступок святая Барбара. «Поэтому я припомнила некоторые интересные выводы, сделанные Стивеном Смейлом в журнале «Нелинейной динамики» о странных аттракторах применительно к уровню Планка».
1: Прежде чем святая успела закончить свое объяснение, послышались полные ужаса голоса. В дверях кабинета уже собиралась потрясенная толпа. Лукас покрылся потом. В голове его прокатывались валы фрактального моря.
7: «Надо убираться отсюда», — буркнул он внезапно охрипшим голосом.
1: Тихий солнечный свет лег на Лукаса и обоих святых. Ласковый ветерок прикоснулся к его волосам и одеяниям его спутников. Вызванное необходимостью путешествия в высших измерениях, безусловно, имело свои достоинства.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Из остановившейся совсем рядом с его веспой полицейской машины еще выгружались офицеры. Главный из копов был похож на культового кинорежиссера Джона Уотерса, только заметно хмурился.
1: «Где здесь проблемы, сэр?» — спросил он Лукаса.
8: Наверху».
1: Прочие, явившиеся по вызову копы, уставились полными подозрительности взглядами на обоих святых. Наконец, Лукас овладел собой в достаточной мере, чтобы предложить объяснение их странному виду.
8: «А это, офицер, это мои гости. Старые друзья, хиппи. Преподаватели из Беркли, Западный берег.
1: Вас удивляют нимбы?
8: Ну, это как светящиеся палочки, которыми пользуются ребята на вечеринках. Надеюсь, что теперь вам все понятно».
1: Согласно мурчаниям, копы развернулись в сторону становившегося все более громким шума внутри Блэквуда. У парадного входа в здание их уже ожидало несокрушимые писки Виспэвэй, облаченные в какой-то жуткий шатер из клетчатой ткани. Возникла короткая стычка вроде той, что произошла между Робином Гудом и малюткой Джоном на бревнышке через ручей, и писки вышла из нее победительницей. Со всей возможной для себя скоростью она направилась в сторону Лукаса, гремя бижутерией, как потревоженная ураганом занавеска из бусин. Прежде чем его увесистая подруга успела приблизиться, Лукас обратился к обоим святым.
8: «А вы можете вернуть этим людям их прежний облик?»
6: «Конечно», — ответила Барбара.
1: «Не знаю, следует ли нам по-прежнему выполнять его просьбу», — усомнился Губерт. «После той жуткой лжи, которую этот человек сказал полиции, нашел себе хиппи».
0: Лукас постарался не завопить.
8: «Это простительный грех. Я покаюсь в нем при первой же возможности и выполню ту эпитимию, которую наложит на меня священник».
1: «Ну, в таком случае...»
0: В голосе Барбары прозвучала практическая нотка.
6: «А ты понимаешь, что, приняв нормальный облик, враги обрушат на тебя самые жуткие обвинения? Сценка будет не хуже той, которую устроил мой отец, узнав о моем обращении».
8: «Конечно, понимаю, но что делать? Как-нибудь справлюсь. Только верните им нормальный облик».
1: Святые кивнули друг другу и, единожды моргнув, дружно произнесли: «Готово!» Теперь к троице присоединилась Писки. На ее раскрасневшемся лице были заметны только симпатия к Лукасу и тревога за него. К этим чувствам, впрочем, примешивалось и некоторое вполне естественное любопытство в отношении его странных спутников.
6: «Ой, Лукас, в чем дело? Вы с Оуэном подрались?»
8: «Боюсь, что да, Писки. Я просто заглянул в его кабинет с несомненными доказательствами того, что он обречен на вечное проклятие, если не раскается. И он отреагировал самым скверным образом. Мне пришлось защищаться».
6: «Лукас, я хочу, чтобы ты знал, насколько я восхищаюсь твоими принципами. По-моему, ты просто не способен на плохой поступок».
1: Писки взяла Лукаса за руку и налегла на него массивным плечом. Рожденное прикосновением ощущение было сродни той клаустрофобии, которую способны испытать горошина, укрытые тысячью перин принцессы. Благодарный Писки за выражение сочувствия, он, тем не менее, попытался высвободиться.
3: Ах, спасибо, Писки. Но я одержал эту победу не в одиночестве. Мне помогали двое святых. Позволь мне представить тебя святой Барбаре и святому Губерту, небесным специалистам по математике.
1: Губерт взял руку Писки и самым благородным образом поцеловал ее, как подобает придворному, каковым он некогда и являлся. «Очарован вами, мадам. Ваш голос напоминает мне императрицу Феодору».
8: Барбара рукопожатиями обмениваться не стала. Ограничившись несколько холодноватым словесным приветствием, она принялась достаточно демонстративно разглаживать подол своего одеяния.
1: Все эти приветствия были пресечены буквально в следующий момент, когда Хулм и профессор Гарнет появились на ступеньках корпуса Блэквуд в окружении рати встревоженных сподвижников.
9: «Вот они, офицер! Арестуйте их!»
1: Лукас спрыгнул на веспу и пробудил спящий мотор.
8: «Писки, мы поговорим на эту интересную тему попозже. А сейчас мне надо скрыться, пока я не сумею найти способ избавиться от этих нелепых обвинений.
6: Лукас, я еду с тобой».
1: И прежде чем математик успел возразить, Писки подобрала юбки и перекинула ногу через пассажирское сиденье легонького мотоцикла, поглотив его своими телесами. Несчастная веспа осела на заднее колесо так, что переднее задралось едва ли не к небу, тем самым как бы подражая жеребцу одинокого ковбоя, героя телесериалов.
3: «Писки, пожалуйста!»
6: «Трогай, Лукас! Трогай, они бегут прямо к нам!»
1: Лукас повернул рукоятку газа. И протестующий, перегруженный мопед взял с места со скоростью, посильной даже любителю вечерних пробежек. Святые, не прилагая никаких видимых усилий, держались рядом.
6: «Ничего не получается!» – простонал Лукас.
3: «Губерт, Барбара, вы можете как-нибудь ускорить наше движение?»
8: «А где ты хочешь оказаться?»
3: «Не знаю. Я хочу лишь оторваться от погони».
1: Святые чуточку отстали и, сблизив головы, принялись переговариваться на ходу. До Лукаса доносились обрывки их разговора.
3: «Космологические константы, численные по природе, едва ли мы нарушим...»
1: Погоня уже настигала беглецов, когда святые завершили свою напряженную дискуссию. Губерт приступил к лекции. «Быть может, тебе известен способ записи универсальной среды в виде лямбда?» Лукас, уже улавливавший гневные рыканьи Оуэна Хулма среди воплей толпы, взвыл.
6: «Делайте, что хотите, только делайте, Бога ради!»
1: Почему земля вдруг ушла из-под колес веспы? Или святые открыли перед ним трещину, ведущую в самые недра?
3: А не одурачен ли он? Что если эти Барбара и Губерт на самом деле демоны, и в настоящий момент они увлекают облюбованную добычу в пекло?
1: Однако Лукас не ощущал, что падает вниз, да и в воздухе не пахло серой. Напротив, он явно поднимался вверх. Земля оставалась на месте. Его веспа летела, и переднее колесо указывало на солнце. Писки стиснуло Лукаса поперек живота так, что математик едва мог дышать.
6: «А я не верила! А теперь верую, Господи, верую!»
1: Лукас поглядел вниз. Взволнованная толпа окаменела, на обращенных вверх лицах было написано немое удивление, взгляды провожали парящий в воздухе мотоцикл, уносивший двоих седоков. Мопед взмывал все выше и выше, все складывалось благополучно, и Лукас постепенно расслабился. Его примеру последовало и Писки. Возвратившееся естественное для ученого любопытство заставило его спросить.
3: «А каким образом этот полет подпадает под категорию математических чудес?»
1: Губерт казался гордым собственным достижением. «Наш первый шаг состоял в отмене коммутативных и ассоциативных свойств тензорных операторов. Поскольку квантовая инерция не группировалась, далее мы изменили численное значение лямбды, параметр управляющего расширением Вселенной, в небольшом объеме окружающего вас пространства, что и привело к возникновению антигравитации. Весь космос, как тебе известно, определяется этими шестью числами. N, E, омега, лямбда, D и Q. Если Q, например...»
3: «Губерт, теоретические красоты всегда восхищали меня, но куда мы направляемся?»
1: «А уж это, сэр, зависит только от вас. На мой взгляд, можно исчезнуть за краешком облака. В конце концов, так принято поступать среди нас, святых». В разговор вступила Писки.
6: «Ой, Лукас, значит, они действительно святые. А я думала, что ты шутишь. Как это чудесно! А посидеть на облаке и посмотреть вниз на землю... Я мечтала о таком романтическом приключении еще тогда, когда была маленькой девочкой в Пискатуэе».
1: Лукас вздохнул и согласился. Веспа ускорила ход и вскоре пронзила нижний из облаков. Оказавшись на той стороне, мопед остановился над пушистой золотой равниной, пастбищем, на котором кое-где играли фиалковые тени.
6: «Сойдите», — велела Барбара.
1: Лукас с опаской поглядел на явно недовольную святую. Писки разрешила его сомнения, спешившись первой. Она погрузилась в облако всего по лодыжке. «Небольшое локальное изменение значений N и E», — начал Губерт. Став на облако, Лукас вместе с Писки направился к самому краю. Оттуда они осторожно поглядели на землю, казавшуюся лоскутным буро-зеленым одеялом, прошитым нитями дорог.
6: «Как прекрасно!» — проворковала Писки и пылко вцепилась в ладонь Лукаса. «Хотела бы я иметь побольше времени».
1: Лукас тактично высвободился. Беды насущные наполняли разум Лукаса до такой степени, что он просто не мог уделить внимание романтическим восторгам Писки. Тем не менее, какая-то зацепка, спрятавшаяся в ее словах, направила его мысли к возможному спасению. Его вдруг осенило вдохновение.
6: «Время! Конечно же! А не можете ли вы каким-то образом...»
1: Губерт вздохнул. «Обратить время? Конечно. Чисто математическое явление. А точнее говоря, старинная уловка, позволяющая нам вывернуться из любой ситуации».
6: «Даже не могу тебе сказать, насколько мне надоело прибегать к одной и той же тактике», — пожаловалась святая Барбара. «Найдется ли у смертных хотя бы кроха воображения? Вот если бы мы изменили излучательную способность солнца...»
1: «Нет. Столь капитальные решения не для меня. Я просто хочу вернуться в свою старую жизнь. Только я должен сохранить все воспоминания, чтобы тщеславие и гордыня вновь не овладели мной».
6: «Это нетрудно. Хорошо, приготовьтесь».
1: В разговор, ко всеобщему удивлению, вдруг вступила Писки.
6: «Постойте. Мне все равно, сохраню ли я воспоминания об этом событии или нет, лишь бы с Лукасом все было в порядке. Но могу ли я попросить вас об одной милости?»
1: Толстуха робко посмотрела на облако и ковырнула его носком туфли.
6: «Не могли бы вы сделать меня худой? Ну, пожалуйста».
1: Святые вновь приступили к обсуждению. Обратное преобразование Банахатарски, конформное картирование. Наконец, святая Барбара повернулась к Писке с известной снисходительностью и симпатией.
6: «Ну хорошо, милочка, просто закройте глаза».
1: Процесс преображения Писки в Испэвэй невольно заставил Лукаса охнуть. Фигура ее начала сокращаться организованным образом. Лишившись математическим образом 200 фунтов, Писки избавилась заодно и от сделавшейся теперь чрезмерно просторной одежды и белья, лужицы и расплывшихся вокруг ее ног, оставшись в одних только бусах. Превратившись в самую привлекательную из дочерей Евы, обновленная и нагая, Писки бросилась в объятия Лукаса. К собственному удивлению, он с не меньшим пылом шагнул ей навстречу. Святые с пониманием смотрели на парочку смертных. «Приготовьтесь к обращению времени», — предупредил Губерт. Барбара коротко прикоснулась губами к щеке Лукаса.

0: Она подала Губерту руку, и рука об руку святые направились в небо. «Этого от нас и хочет Господь», — согласился Губерт. Лукас Латулиппе отчасти завидовал своим находившимся в сомнениях сослуживцам. Бушевавшая в сердце каждого из них борьба между верой и скептицизмом, допуская полезный уровень неверия в обеих сферах, позволяла им спокойно идти привычным научным путем. В отличие от Лукаса, они не оглядывались по сторонам в ожидании непривычно реальных чудес. Однако спустя несколько лет после встречи со святыми Лукас научился справляться со своим беспокойством. Помогали частые молитвы, в которых он просил Бога даровать ему простой и бесхитростный день. Кроме того, красивая, изящная и любящая жена могла сделать счастливым любого мужчину. В конце концов, их брак, в буквальном смысле этого слова, был устроен на небесах. Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Святая математика» в переводе с английского Юрия Соколова.
1: Александр Бобров. Древнейший вирус.

0: Целую неделю наш крейсер «Синкуэнто и Сьете» простоял в герметичном доке, переоснащаясь для дальнего рейса. За это время на него успели навесить уйму дополнительных топливных баков, а экипаж пропил все отпускные. Когда капитан Моралес, вернувшись от дамы сердца, у которой пропадал всю неделю, увидел свою посудину, его чуть не хватил удар. Вместо элегантной боевой машины, только недавно прошедшей покраску, перед ним предстал раздувшийся уродец со шрамами от лазерной сварки и волдырями отсеков надстроенного оборудования. На счастье, в этот тяжелый для моего друга и командира момент мимо проходил я. Утешающе похлопав по плечу его, окаменевшее от возмущения тело, я взял четырех ребят, выдал им палаши и проследовал в здание администрации порта. Обратно я принес подписанное адмиралом Балакришнаном обещание вернуть нашему корыту после окончания рейда прежний вид и, кроме того, покрыть его зеркальным напылением. Таким образом, когда Моралес получал полетные данные, его лицо снова было безмятежно, чего я и добивался. Вновь оно исказилось гримасой гнева лишь месяц спустя, когда Синкуэнто и Сьете возвращался после успешной разведки. Мы нашли две новые планеты и множество метеоритных скоплений, за которыми можно было хоть сейчас посылать добывающие верфи. Ничто не предвещало неприятностей, и мы предвкушали еще целую неделю отдыха, пока нашему крейсеру будут снова наводить лоск. И тут взревела главная корабельная сирена. Я, как требовал боевой устав, бросился к десантным капсулам, занял место командира и принялся считать своих бойцов. Не явились только несколько остолопов от долгого безделья, растерявших последние остатки мозгов и позабывших, для чего их вообще бесплатно катают по галактике на нашем комфортабельном лайнере. Сержант педантично записал их имена в блокнот и спросил, что нам делать дальше. Чтобы самому получить на это ответ, я связался с мостиком. Как раз в этот момент смолкла сирена, и в наступившей тишине послышался крик Моралеса, страшно ругающегося по-испански. Я, воспользовавшись моментом, выучил новые иностранные слова. Потом прозвучал отбой тревоги, и я, распустив десант, направился на мостик, сгорая от любопытства.
1: «Кто включил тревогу?» – вопрошал наш капитан. «Питкин, это ты включил тревогу? Тумблер стоит в твоем отсеке!»
2: «Мой тумблер опломбирован», — застенчиво ответила Питкин, начальник локационной службы. «Извольте проверить».
1: «А вот и проверю», — не унимался Моралес. «Привет, Боб», — бросил он, проходя мимо меня к навигационному отсеку. «Твоя десантная группа в норматив не уложилась. Потом поговорим».
0: Он ушел в сопровождении всей свиты, а я подошел к приборным доскам, около которых остался дежурный офицер, и принялся их изучать. На наспех приваренной поверх стойки дополнительной панели с табличкой «Локатор АВ маяков сверхрадиуса» светилась надпись «Маяк 3028». Тревога включена, координаты переданы в навигационный компьютер. Для получения более подробной информации нажмите клавишу. Я ткнул пальцем в клавишу и понял, что меня разыграли. На индикаторе появилась фраза «Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту».
1: «Вам требуется отдельное приглашение для того, чтобы в случае тревоги, вызванной

0: вашим же проклятым устройством явиться на мостик?» — спросил Моралес у гражданского, неизвестно откуда взявшегося на корабле. По крайней мере, я его не встречал на протяжении всего рейса. Когда Моралес начинает конструировать сложные фразы, добра не жди. «Да», — сказала это чудо в белом халате. Я подумал, что сейчас халат неминуемо окрасится кровью, но на этот раз Моралес сдержался. «Чего?» – недоверчиво спросил он. «Действительно требуется?»
1: «Нет, что вы. Дело в том, понимаете, я как раз занимался анализом сигнала. Из всей нашей исследовательской группы только я специализируюсь на добавленном телеметрическом оборудовании и, в частности, на аварийных маяках».
0: «Значит, их у нас таких целая группа», — подумалось мне. Не иначе, как в одном из приваренных к обшивке баков их и поселили. «Почему включилась тревога?» — продолжал допрос капитан.
1: «Датчики обнаружили работающий аварийный маяк. В радиусе действия нашего корабля потерпел аварию...»
0: «Чушь! У моего крейсера есть предусмотренные конструкции датчики аварийного сигнала. Первыми получили бы сигнал я или дежурный».
1: «Ваши датчики стандартные».
0: «Я до сих пор не жаловался».
1: «Наши датчики особо чувствительны, и, что самое главное, капитан, они распознают маяки старых кораблей. Сигнал, который мы поймали, принадлежит одному из первых кораблей колонистов. Он стартовал с Земли никак не меньше 200 лет назад».
0: Мы молчали, наверное, минуту, потом Моралес сказал: «Вы говорили, что маяк находится в действии крейсера. Сколько это по расстоянию?»
1: «Дня 4 полета».
0: 4 дня? Ладно, сообщите навигационные координаты. Мы меняем курс.

0: Одну капсулу, ту, которой работала пушка, я оставил в воздухе. «Не хватит людей», – пробормотал сержант, услышав мой приказ. «Нам предстоит много тяжелой работы там, внизу». «Для меня прикрытие с воздуха важнее», – бросил я. «Да, конечно. Опять же заберут тела». «Какие тела?» – не понял я. «Наши тела, если высадка сорвется». «Нечего сказать. Весельчак у меня, сержант. Плохо только, что его шутки не всегда бывают поняты». Я заметил, как сидевшие впереди нас бойцы озадаченно переглянулись. «На случай, если высадка сорвется, — сказал я гробовым голосом, — есть распоряжение забрать только твой обезображенный труп». «Мой? Почему?» — не понял сержант.
1: «Чтобы всласть поглумиться над ним на корабле».
0: Мои бойцы расхохотались. Смех у них вышел немного нервный, но это уже был большой прогресс по сравнению с испуганным переглядыванием.
2: «Эй, в капсуле!» – донесся из динамика подозрительный голос Моралеса. «Что у вас там за веселье? Боб, прекрати поясничать, не то я сейчас свою группу обратно отзову к чертям собачьим».
0: «Никто не смеялся», – ответил я.
3: «Это, наверное, атмосферные помехи».
0: Когда мы вышли на посадочный след, проследовали по нему до корабля, забрались на броню и вскрыли ее, никто не смог бы смеяться при всем желании. Первые найденные нами ссохшиеся скелеты мы выносили наружу и раскладывали на грунте. Потом пробрались чуть глубже и поняли, что это напрасный труд. Экипаж погибшего корабля, если и был меньше нашего, то ненамного. Нам бы потребовался не один день, чтобы извлечь все останки и похоронить их. «Что будем делать дальше?» – спросил я у Моралеса.
2: «Ничего. Ходите, смотрите, передавайте видеоданные. Проверьте безопасность по периметру и безопасность двигательной установки. Да, еще это, найдите доступ в рубку и ничего не трогайте. Я спускаю исследовательскую группу, как только ты доложишь о полной безопасности объекта. Жду».
0: Легко сказать. Мне, наверное, еще долго будет сниться, как я в ореоле мертвенно-бледного света прожектора, бьющего из-за спины, пробираюсь по темным норам корабельных проходов, заглядываю в пещеры, забитых предметами подсобок, склепы, кают. Даже учитывая специфику моей профессии, я никогда не видел столько трупов одновременно. Сзади в шеренге кто-то зашептал.
4: «Я не могу! Я правда не могу! Вы слышите меня? Я не хочу здесь оставаться! Мы уходим все дальше, а это не кончается! Вы слышите? Мы никогда не вернемся!»
2: «Только истерик мне здесь не хватало! Истерик вооруженных людей, идущих за моей спиной. Вывести его назад», — скомандовал я. «Еще одна такая выходка, и мы все пойдем по отдельности. Но прежде вы сдадите оружие, чтобы не перестрелять друг дружку ненаруком».
0: Наконец мы нашли машинное отделение. Некоторые системы еще работали, но двигательная установка, представлявшая для нас наибольшую опасность, была заглушена. Датчики гермокостюма показывали нормальный радиационный фон. Я доложил о готовности принять ученых, а сам направился вдоль по работающим линиям. Они вели куда-то на противоположную сторону корабля, где мы еще не были. Здесь трупов стало так много, что иногда приходилось разгребать их завалы, чтобы пробраться дальше. Они легко разламывались на куски. Мне сообщили, что ученые прибыли, и что мне следует вернуться, чтобы встретить их. Но мне вдруг стало совсем не до них. Я понял, что схожу с ума. Из глубин этого чудовищного корабля мертвецов до меня явственно донесся звонкий смех. Толстая переборка из прозрачного материала отгораживала от нас освещенный отсек, посреди которого сидел голый человек и смеялся. Я подошел к переборке вплотную и визуально изучил помещение. Там стояли машины неизвестного мне предназначения с массивными узлами, несколько причудливо изогнутых кресел и широкий стол, на котором было смонтировано еще несколько устройств. На стенах висели закрытые полки. Похоже, здесь была какая-то лаборатория. Человек перестал смеяться, встал и подошел ко мне, оперевшись тонкими руками, разделявшую нас переборку. Я отступил назад и немного приподнял свой карабин на случай, если он знает способ открыть переборку, чтобы броситься на нас. Однако бросаться на нас он не собирался, даже если бы и мог открыть переборку. Он просто стоял и глядел на нас долгим тяжелым взглядом. взглядом, в котором не было ничего человеческого, ну и ничего звериного тоже. Я подумал, что вот так же на меня будет смотреть Бог на страшном суде.
2: Это продолжалось, наверное, минуту или две, на протяжении которых человек из мертвого корабля даже ни разу не моргнул. Я обернулся и обвел взглядом своих ребят. «Ну что уставились? Вскрывайте отсек, этот живой, только вот не пойму почему экспонат мы и потащим на корабль в подарок капитану Моралесу. Если хоть волосок упадет с его головы в процессе захвата и транспортировки, виновный будет отдан под трибунал. Ломать ему ребра я тоже запрещаю. Выполняйте».

0: Москве случилась эпидемия, сказал один из наших так долго прятавшихся в начале похода ученых. Вероятно, вы можете себе представить, что означает появление смертоносного вируса в герметичном объеме космического корабля, не оборудованного современными системами молекулярной очистки.
1: Я мог это себе представить, я это видел. Это выглядело как горы человеческих трупов, именно так.
0: Капитан корабля совершил посадку идеальной. Бортовые системы, включая компьютеры, ничуть не пострадали, продолжал ученый. Впрочем, я допускаю, что корабль сел под управлением компьютера, в то время как капитан и пилоты были уже мертвы. Как бы то ни было, у нас имеется очень много увлекательнейшего материала для изучения. Так много, что проанализировать его полностью будет возможно лишь по возвращении в порт приписки.
1: Наши ученые были умными людьми и заранее ограждали себя от излишней работы.
0: Сейчас же мы займемся наиболее удивительным из того, что нам удалось извлечь с этого корабля, единственным уцелевшим членом экипажа.
1: «У меня есть вопрос», — сказал Моралес. «Этот человек может представлять опасность для нас?»
0: «Абсолютно исключено», — заверил его человек в халате. «С микробиологической точки зрения мы проверили его сразу же еще на планете. Он настолько чист, что у него будут серьезные проблемы с иммунитетом, когда он окажется в условиях планетарной атмосферы. Если же вы опасаетесь злого умысла с его стороны, то, думается мне, он под надежной охраной ваших солдат».
1: Ученый кивнул в мою сторону. Я воспользовался уделенным вниманием и чуть приподнял локоть с подлокотника.
0: Вопрос. Насколько он разумен?
1: Когда моя группа захватывала его, он вел себя очень странно. Он лишился рассудка там, на корабле. Я так полагаю.
0: Многие из нас лишились бы рассудка, будучи запертыми в крохотной каютке в окружении сотен мертвецов, улыбнулся мне ученый. Но с ним все в порядке. Мы бегло проверили его рефлексы и можем с уверенностью сказать, что он абсолютно нормален. Как может быть нормален человек, ни разу не видевший ни одного другого живого человека за всю свою жизнь? Дело в том, что он появился на свет в единственном аппарате искусственного созревания на корабле уже после того, как экипаж полностью погиб. Если верить регистрационным записям в бортовых компьютерах, это произошло более 200 лет назад.

0: «Боб, ущипни меня», — попросил Моралес, когда мы после брифинга зашли в капитанскую каюту. Я не стал его щипать, а вместо этого прошел к буфету, достал бутылку скотча и налил ему полный стакан. Потом подумал и налил себе половину. Чтобы шарики не заехали за ролики в подобных этой экстренных ситуациях, их требуется тщательно промывать.
1: «Он сказал, что этому малышу больше 200 лет?» – спросил Моралес, возвращая мне мигом опустевший стакан.
0: Его взгляд сейчас удивительно походил на взгляд того, о ком он спрашивал. Я наполнил его стакан снова.
1: «Видишь ли, я и сам сбит с толку не меньше твоего.
0: Но против фактов не попрешь. Системы корабля все отметили четко. И время его рождения, и работу генераторов кислорода, и единственных воздушных фильтров на корабле, установленных в инкубационной камере, и перенаправление полного жизнеобеспечения на отсек, где мы его нашли, вероятно, выполненное кем-то из последних оставшихся живых. А еще эти системы на протяжении 2 веков регулярно отмечали пребывание живого человека на корабле. Я понимаю, что в это невозможно поверить, но это не вопрос веры. Это реальные факты».
1: «Но он выглядит, как будто ему только что исполнилось 18 лет. Он совсем еще юноша на вид».
0: «Ну, положим, даже не на 18. У меня в 18 лет было уже значительно больше шрамов. Он выглядит именно так, как мог бы выглядеть человек, который родился в пробирке, вырос в пробирке и жил в пробирке, но вот только почему-то не состарился в пробирке и не умер в этой пробирке, а так и продолжает жить».
1: «Почему?»
0: «Ты у меня спрашиваешь, капитан?» «У командира десантной группы?» «У тебя на борту целая шайка ученых. Спроси у них». «Эй!» — окликнул я человека в белом халате. «Ты что здесь делаешь?» Человек стоял, свесив голову и прислонившись к решетчатой двери оружейки. Когда я подошел к нему и приподнял за подбородок, он лишь тихо застонал.
1: «Начинается», — подумал я.
0: «Вы когда-нибудь видели, как паникует командир десантной группы корабля?» «Паникует он следующим образом. Сначала он видит перед собой ученого, который ведет себя так, словно объелся крысиного яда. Потом он вспоминает, что это тот самый ученый, который занимается изучением единственного уцелевшего после страшной эпидемии, унесшей сотни человеческой жизни. Потом он ставит под сомнение заверение этого ученого, что выживший не заразен. Потом он догадывается, что перед ним ходячий труп из-за своей беспечности, заразившийся от подопытного. Потом он осознает, что и сам уже, наверное, успел как следует надышаться микробами. Потом он вспоминает, что кроме него, теперь уже считай списанному в утиль на корабле, есть еще уйма народу, которых можно попытаться спасти. Потом он достает переговорное устройство и по возможности тихим и спокойным голосом объявляет общекорабельную тревогу. Вот так он паникует. А паниковать он не должен. Потому что в аккурат после объявления тревоги ученый выпрямляется, берет его за отворот кителя и говорит: «Я все понял, офицер! Я понял, почему он не состарился. Нет, со мной все в порядке, спасибо. Нет, я не заразен. В вашем, в обычном понимании. Но это не важно. Важно только то, что я понял. Пойдемте скорее со мной, я вам все покажу. Да отмените скорее тревогу, не то сюда все сбегутся».
1: «Ты что же, сволочь небритая, мне экипаж пугаешь?» — набросился на меня Моралес.
0: Ответом ему было ледяное молчание. И поскольку Моралес хорошо знал меня и мои повадки, он понял, что все далеко не так просто и весело, как ему кажется.
1: «Я попробую задать вопрос по-другому», — сказал он, осекшись.
0: «Что стряслось? Рассказывай мне, ты можешь довериться, Боб». «Именно поэтому я и пришел сюда. Но для начала я хочу напомнить тебе, что мы с тобой опаздываем на обед». «Нет, у меня ничего срочного. Мне даже будет удобнее рассказать тебе все в спокойной обстановке, за обедом». «Ты меня пугаешь. Не беспокойся. Волноваться не из-за чего. Пойдем в кают-компанию, там я все расскажу тебе». В кают-компании горел приглушенный свет и было, как всегда, уютно. Капитан погрузил ложку в чесночную похлебку и выжидающе уставился на меня.
1: «Ты кушай», — сказал я ему,
0: «а я тем временем начну рассказывать». Моралес положил ложку в рот, обжегся, выругался и стал слушать мой рассказ. Я тут поболтал с нашими учеными. Скажу тебе, они вовсе не такие простачки, какими кажутся. Тебе, наверное, когда ты получал у Балакришны на полетные задания, так ничего и не рассказали толком, да?
1: Да, похоже на то. Мне соизволили сообщить лишь, что в рамках программы исследования дальнего космоса нам на шею повесят целую научную лабораторию. Вроде как запланированы измерения, в которых, в свою очередь, заинтересованы вооруженные силы и все такое. Что же это было на самом деле?
0: На самом деле было то, что мы видели. Система глубинной пеленгации пространства несколько лет назад засекли в этом секторе странный сигнал, который был лишь незначительно сильнее фона и который постоянно пропадал, так как был на грани чувствительности приборов. Но который, судя по своему характеру, имел искусственное происхождение. Потом он надолго пропал вовсе, но вот не так давно появился снова. То ли за это время приборы стали более чувствительными, то ли дистанция до источника сигнала уменьшилась, то ли дежурный по установке сподобился помыть уши или чем они там принимают сообщения, но сигнал уже стал почти понятен. Это был аварийный маяк. Надо сказать, что это теперь аварийные маяки стали достаточно лаконичными. Типа «борт такой-то терпит аварию, все, бросайте, прилетайте и разберитесь». А раньше, когда высылать помощь было гораздо труднее и поспевала она значительно медленнее, маяки четко говорили примерно следующее. «Борт такой-то терпит аварию, на борту не осталось живых людей, можете не торопиться, хотя, впрочем, нет, осталась одна собака, только она подохнет от голода, прежде чем вы доберетесь, потому что собачьих консервов на складе почти что уже не осталось, все сожрала тварь». Так вот, в нашем случае маяк пищал. На борту остались живые люди. Жизненное обеспечение заканчивается через 2 года. Если поторопитесь, успеете.
1: Жизненного обеспечения ему хватило на 200 лет? Тут мне не верится.
0: А давай проведем эксперимент. Я вот сейчас возьму с собой вот нож и вилку и пройдусь с ними по кораблю, прирезав всех наших до последнего человека. Спорим, что после этого мне припасов хватит не то что на 2, на 4 века безбедной жизни.
1: «Нет, лучше не надо», — поспешил остановить меня Моралес. Он заметно нервничал, и я понимал, от чего. Шутка-то была вполне безобидная из моего обычного репертуара, но вот мой взгляд после того, что я узнал, наверняка был достаточно безумным, чтобы это могло испугать даже такого старого волка, как наш капитан. «Так значит, мы летели именно на этот сигнал?»
0: «Именно!» Курс для нас проложили именно с таким расчетом, чтобы Синкуэнта и Сьета прочесала весь сектор, откуда пришел сигнал, и даже с теми маломощными пеленгаторами, что она могла взять на борт, нашла источник. Но это все не важно. Это все пролог. Хочешь услышать эпилог? Выдержишь?
1: Постараюсь. Моралес отодвинул недоеденную похлебку и принялся за бифштекс. Ему явно кусок не лез в горло.
0: Эпилог таков. Мы залезли на корабль, выковырили оттуда молодого человека, узнали, сколько ему на самом деле лет, сильно удивились, но так еще и не поняли. Так?
1: Так и что?
0: А то, что когда этого молодого человека самым тщательным образом обследовали перед погрузкой на крейсер,
1: только не говори, что мы занесли с ним ту самую заразу, что скосила тот корабль.
0: Боишься? Я вот тоже этого испугался, оттого и устроил аврал. Зря, конечно. Потому что нам уже ничего не поможет.
1: Моралес нахмурился, взялся за нож и начал пилить им бифштекс.
0: «Жестковат», — прокомментировал я.
1: «Продолжай», — только и смог выдавить сквозь зубы Моралес. Так вот, значит, его обследовали и не нашли ничего. Ни вирусов и никаких признаков старения.
0: Феномен?
1: Угу, феномен.
0: А сегодня утром, когда его обследовали еще раз, эти признаки уже нашли. Признаки старения. Парадокс?
1: Он начал стариться.
0: Точно. Эти ребята в халатах говорят, что проживет он еще лет 50-70, если не будет увлекаться спиртным и женщинами.
1: И что все это значит?
0: Мы тут некоторое время назад обсуждали вирусы. Как они скашивают целые экипажи, как они передаются от человека к человеку, невидимые, незаметные, до сих пор плохо изученные наукой.
1: Капитан, ты когда-нибудь задумывался, от чего человек стареет и умирает?
0: Почему он не может оставаться вечно юным? Что за зловещие силы со временем превращают его в дряхлую развалину, а потом сводят в могилу?
1: Я тебя не пойму. То ты заводишь разговор про одно, то вдруг меняешь на ходу тему, и тут уже говоришь про совсем другое. Как твое самочувствие, Боб?
0: Спасибо.
1: Только я не меняю тему.
0: Я хочу, чтобы ты сам понял. Вспомни, этот малыш выжил только потому, что был изолирован от всех прочих людей в герметичном отсеке. И подумай также, что по большому счету он никогда не знал матери. Он был помещен в инкубатор на самой ранней стадии развития. Если ты помнишь курс истории в летной академии, то на Земле был такой период, как раз 2 века назад, когда все увлекались искусственным оплодотворением, выращиванием, вскармливанием и воспитанием. Видишь ли, он никогда не дышал одним воздухом с другим человеком, и он не старился, пока мы не поместили его на корабль. Пока мы не заразили его вирусом. Не тем вирусом, что выкосил экипаж на его корабле, гораздо более коварным вирусом. Древнейшим вирусом на Земле. Вирусом старости. Вирусом постепенного износа. Вирусом, обрекающим нас, вечных, по своей природе, на неминуемую смерть через четко отмеренный его неумолимой природой промежуток времени. Вирусом, которым пропитан весь наш мир, который мать передает ребенку, вскармливая его грудью, который вместе с запахами распускающихся почек несет в себе свежий весенний ветерок, который в нашем теле и в мясе, которое мы едим. Моралес уронил вилку, а затем нож.

0: магазин игрушек. Поскольку в толпе почти не было взрослых, а рост полковника Бифа Хаутона превышал 6 футов, он отчетливо видел каждую деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Биф Хаутон был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. «Вы все знаете, что магнит может притягивать самые разные предметы. И я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана. А теперь смотрите». Глаза всех присутствующих были прикованы к продавцу, когда он поставил ярко раскрашенную модель ракетного корабля на прилавок и сделал шаг назад. Модель была сделана из штампованного металла и казалась приспособленной для полета ничуть не больше, чем банка тушенки, которую она очень напоминала с виду. На разноцветной поверхности модели не было ни пропеллеров, ни ракетных сопел. Она покоилась на трех резиновых колесах, и из задней части ракеты выходил двойной изолированный провод. Этот белый провод был протянут через всю черную поверхность прилавка и заканчивался в маленьком пульте управления, который продавец держал в руке. Сигнальная лампочка, регулятор напряжения и кнопка включения. Вот и все, что находилось на контрольной панели пульта. «Я нажимаю кнопку, и ток устремляется к волновым приемникам», — сказал продавец. Раздался легкий щелчок, и сигнальная лампочка начала посылать равномерные вспышки света. Вспыхнула, погасла, вспыхнула, погасла. Затем продавец стал медленно поворачивать регулятор напряжения. «С волновым генератором необходимо обращаться очень осторожно, поскольку здесь мы имеем дело с космическими силами». Дружное «ах» вырвалось у зрителей, когда космический волнолет начал вибрировать, а затем медленно поднялся в воздух. Продавец отступил назад, вглубь магазина, и игрушка начала подниматься выше и выше, мягко покачиваясь на невидимых волнах магнитных сил, поддерживающих ее. Затем напряжение было снято, и модель медленно опустилась на прилавок. «Всего $17.95», — объявил молодой человек и поставил ценник с крупными цифрами на прилавок. «Всего $17.95 за полный комплект атомного чуда, включая пульт управления волнолетом, батарею и брошюру с инструкцией и описанием». Как только указатель цены появился на прилавке, зрители сразу начали расходиться, и ребятишки, толкая друг друга, кинулись к действующим моделям электропоездов. Последние слова продавца были заглушены говором расходящихся зрителей, и он погрузился в угрюмое молчание. Он поставил пульт управления на прилавок, зевнул и сел на край стола. Полковник Хаутон один остался стоять у прилавка после того, как толпа зрителей разошлась.
1: «Не могли бы вы объяснить мне, как действует эта штука?» — спросил полковник, наклонившись вперед.
0: Продавец просиял и взял одну из игрушек. «Вот посмотрите сюда, сэр!» Он снял верхнюю часть модели. «Вот видите, на каждом ее конце расположены космические волновые витки». Он указал карандашом на необычные формы пластиковые стержни диаметром около дюйма, на которые было намотано, очевидно, как попало, несколько витков медной проволоки. Если не считать этих стержней с обмоткой, модель внутри оказалась совершенно пустой. Обмотки были соединены между собой, провода тянулись к пульту управления и исчезали в его днище. Биф Хаутон иронически посмотрел на модель и перевел затем взгляд на лицо продавца, который, очевидно, совершенно игнорировал этот знак недоверия. «Внутри пульта управления находится батарея», — продолжал молодой человек, снимая крышку с пульта и показывая обычную батарейку от карманного фонаря. «Ток идет от батареи через включающее устройство и сигнальную лампочку к волновому генератору». «Вы хотите сказать», — прервал его Биф, «что ток от этой копеечной батарейки проходит через вот этот дешевый реостат и попадает в бессмысленную обмотку внутри модели, и что это не может дать абсолютно никакого эффекта? А теперь честно скажите мне, что на самом деле заставляет ее подниматься в воздух?»
1: Если уж я плачу 18 зелененьких за эту жестянку, я хочу точно знать, что покупаю. Продавец покраснел.
2: «Извините, сэр», — пробормотал он, заикаясь от смущения. «Я совсем не пытался что-то скрыть от вас, сэр. Как и всякая волшебная игрушка, волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена».
1: Тут он наклонился вперед с заговорщическим видом.
2: «Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по $3 штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену...»
1: «Идет, мой мальчик», — не дал ему закончить полковник и бросил на прилавок 3-долларовые бумажки. «Эту цену я готов заплатить за игрушку, как бы она ни действовала. Ребята в лаборатории будут от нее в восторге», — прибавил он, постукивая по груди крылатой ракетой. «Ну а теперь, как же она летает?» Продавец с таинственным видом оглянулся вокруг, придвинулся поближе к полковнику и прошептал.
2: «Бечевка! Или вернее сказать, черная нитка! Она идет от носа корабля вверх через маленький блок в потолке и обратно к моей руке. Привязана вот к этому кольцу, видите? Когда я отступаю, ракета поднимается. Вот и все».
1: «Все хорошие иллюзионные трюки очень простые», — проворчал полковник, проводив взглядом уходящую вверх нить. «Особенно, когда внимание зрителей отвлекается разными уловками».
2: «Если у вас нет под рукой черного стола, его отлично заменит черная ткань», — заметил молодой человек. «Кроме того, этот фокус очень хорошо получается на фоне дверного проема, если только в задней комнате выключен свет, конечно».
1: «Заверни-ка я, мальчуган. Сам не вчера родился, умею в таких вещах».

0: Биф Хаутон продемонстрировал свою покупку во время игры в покер в следующий четверг. Все его гости были специалистами по ракетной технике, и хохот во время чтения инструкции не прекращался ни на минуту. «Эй, Биф, дай-ка я срисую диаграмму. Пожалуй, можно будет использовать эти самые магнитные волны моей новой птички. Эти батарейки дешевле воды. Вот источник энергии будущего». Один только Тедди Кейпер заподозрил неладное, когда начался полет ракеты. Он сам был фокусником-любителем и сразу разгадал трюк. Однако он молчал из чувства профессиональной солидарности и только иронически улыбался, когда присутствующие замолкали один за другим. Полковник умел показывать фокус, и он превосходно подавал полет. Ему почти удалось убедить зрителей в действительном существовании космического волнолета еще до окончания демонстрации. Когда модель приземлилась и он выключил ток, зрители сгрудились вокруг стола. «Нитка!» — воскликнул один из инженеров с явным чувством облегчения, и все рассмеялись. «А жаль», — сказал главный физик проекта. «Я надеялся, что некоторое количество космических волн поможет нам. Ну-ка, дайте мне попробовать». «Первым Тедди Кейпер», — объявил Биф. «Он понял, в чем дело, еще когда все вы следили за сигнальной лампочкой, только не подал виду». Кейпер надел кольцо с черной ниткой на указательный палец и начал медленно отходить назад. «Сначала нужно включить питание», — напомнил Биф. «Я знаю», — улыбнулся Кейпер. «Но это входит в иллюзионный трюк, все эти уловки, игра. Сначала я попробую этот фокус просто так. Посмотрю, как нужно поднимать и опускать модель, а затем проделаю фокус со всеми атрибутами». Он начал отводить руку назад мягким и гибким профессиональным движением, почти незаметным для окружающих. Модель поднялась на несколько дюймов от стола, затем рухнула вниз.
1: «Нитка лопнула», — сказал Кейпер.
0: «Ты, наверное, дернул ее вместо того, чтобы тянуть плавно», — сказал Биф, связывая оборванные концы нитки.
1: «Вот, смотри, я покажу тебе, как это делается».
0: Но когда Биф попробовал поднять модель, нитка снова не выдержала, что вызвало новый взрыв веселья и заставило полковника покраснеть. Кто-то напомнил об игре в покер. Это было единственное упоминание о покере в тот вечер, потому что очень скоро они обнаружили, что нитка выдерживает вес модели только в том случае, когда ток включен и 2,5 вольта проходит через шутовскую обмотку. При выключенном питании модель была слишком тяжелой. Нитка неизменно обрывалась.
2: «Я все-таки думаю, что это сумасшедшая идея», — сказал молодой человек. «За эту неделю мы сбились с ног, демонстрируя игрушечные космические корабли каждому мальчишке в радиусе 1000 миль. Кроме того, продавать их по $3 штука, когда изготовление каждой модели обошлось по крайней мере в 100.
0: «Но ведь ты все-таки сумел продать 10 моделей людям, представляющим для нас интерес?» — спросил пожилой мужчина.
2: «Пожалуй. Мне удалось продать их нескольким офицерам ВВС и одному полковнику ракетных войск. Затем я спихнул одну служащему бюро стандартов. К счастью, он не узнал меня. Потом двум профессорам из университета, которых вы мне показали».
0: «Так что теперь эта проблема находится в их руках, а не в наших. Нам теперь остается только сидеть и ждать результатов».
2: «Каких результатов? Когда мы стучались в двери научных институтов, настаивая на демонстрации эффекта, ученые не проявили никакого интереса. Мы запатентовали эти витки и можем доказать кому угодно, что когда обмотка находится под током, вес предмета в непосредственной близости от этих витков становится меньше».
0: «Но лишь на очень незначительную долю меньше. И мы не знаем, чем это вызвано. Никто не проявляет ни малейшего интереса к этому вопросу. Ведь речь идет о небольшом уменьшении в весе неуклюжей модели, явно недостаточном, чтобы поднять в воздух генератор тока. Все эти ученые, погруженные в грандиозные проблемы, плевать хотели на открытие какого-то сумасшедшего изобретателя, сумевшего найти маленькую ошибку в законе Ньютона».
2: «Вы думаете, теперь они займутся этим?»
0: — спросил молодой человек, нервно ломая пальцы. «Конечно, займутся. Прочность нити на разрыв подобрана так, что она будет рваться всякий раз при попытках поднять на ней полный вес модели. Но она выдерживает модель при том небольшом уменьшении веса, которое вызывается действием витков. Это озадачит их. Никто не заставляет их заниматься этой проблемой или решать ее. Однако само существование такого несоответствия будет постоянно мучить ученых, ибо они знают, что этот эффект противоречит всем законам и просто не может существовать. Они сразу поймут, что наша магнитная теория — сплошная чепуха. А может, не чепуха? Мы не знаем.
2: Но они будут постоянно думать об этом и ломать себе головы.
1: Кое-кто начнет экспериментировать у себя в подвале. Просто увлечение, ничего больше, чтобы найти объяснение.
2: И когда-нибудь кто-то из них найдет, чем вызвано действие этих витков, а может, сумеет и усовершенствовать их.
3: А все патенты в наших руках.
1: Точно.
2: Они займутся исследованиями, которые вытеснят из их голов проблемы реактивного движения с его чудовищными затратами энергии и откроют перед ними горизонты настоящих космических полетов.
3: И тогда мы станем богачами, как только дело дойдет до промышленного производства,
2: сказал юноша с циничной улыбкой.
1: Мы все разбогатеем, сынок, похлопал его по плечу пожилой мужчина. Поверь мне, через 10 лет ты не узнаешь этого старого мира.
2: Это был рассказ «Магазин игрушек» Гарри Гаррисона.
4: Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава первая.

0: Кистрел время от времени, казалось, тускло поблескивали. Он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось наружу. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл и надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он тешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на Земле не могли не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. И, естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал: «Я, право же, не понимаю, почему мое возвращение на Землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконсинского университета. Вы ознакомились с моими документами? У меня нет никаких сомнений касательно того, кто вы такой», — сказал Дрейтон. «Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. Странно другое. Профессор Максвелл, не могли бы вы сказать мне поточнее, где вы находились все это время?» «Но я и сам почти ничего не знаю», — ответил Питер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор, «вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». «Да», — сказал Максвелл. «Не могли бы вы объяснить, что произошло?» «Только предположительно. Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадкам в передатчике, но потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно».
1: «То есть вы полагаете, что вас похитили?»
0: «Если угодно».
1: «И все-таки не хотите мне ничего сказать?»
0: «Я же объяснил, что говорить в сущности нечего».
1: «А эта планета никак не связана с колесниками?»
0: Максвелл покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение».
1: «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели колесников?»
0: «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре».
1: «Так что вы узнали бы колесника, если бы увидели его?»
0: «Да, конечно».
1: «Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры».
0: «Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я думал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь.
1: «О драконе?» — переспросил он.
0: «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл. «Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь обитало. А ведь легенда о драконах — одна из характернейших черт фольклора Земли и некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши. Их всех мы обнаружили воплоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих». Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до легенд о драконах? «Извините, инспектор», — сказал он. «Боюсь, я немного увлекся».
1: «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд

0: лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков.
1: «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека».
0: «Но маленький народец...»
1: «Возможно, — перебил Максвелл, — но маловероятно. Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними. Их род, несомненно, гораздо древнее нашего, но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров. Во всяком случае,

0: холму. «Вы отправились в систему енотовые шкуры», — сказал он, — «но не попали туда».
1: «Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил. На хрустальной планете, заключенной в оболочку».
0: «Хрустальный?»
1: «Из какого-то камня, может быть, из кварца.

0: положен. Неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять.
1: Но ведь вы должны были бы знать это, возразил Максвелл.
2: Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл.
1: Тут-то и зарыта собака, воскликнул Грейт.
0: Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое неземлян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытий зарегистрировано не было.
1: Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были сообщить.

Питер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на Землю. «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл. Он был не в силах поверить, что их теперь двое. Что на Земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный. «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы. Она их дублирует». «Так значит, я существую в двойственном числе и, может быть...» «Уже нет», — сказал Дрейтон. «Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай».

Глава вторая. В нескольких шагах от крохотного кабинета, где Максвелл беседовал с Дрейтоном, за поворотом коридора он увидел ряд свободных стульев и, поставив свой чемодан на пол, осторожно опустился на один из них. «Это невозможно», — твердил он себе. «Сразу два Питера Максвелла, а теперь один из этих Максвеллов мертв. Как поверить, что хрустальная планета располагает аппаратами, которые способны дублировать систему волн, движущихся со сверхсветовой скоростью, вернее, со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость света, поскольку в любом уголке галактики, уже охваченном сетью передатчиков материи, нигде не замечалось ни малейшего разрыва между моментом передачи и моментом приема. Перехват? Да, пожалуй. Перехватить волновую схему в пути теоретически еще можно, но снять с нее копию? Нет». «Две невероятности», — думал он. Два события, которые просто не могли произойти. Впрочем, если одно все-таки произошло, то другое было лишь его естественным следствием. Раз с волновой схемы была снята копия, то обязательно должны были возникнуть два Максвелла, один из которых отправился в систему енотовой шкуры, а другой на хрустальную планету. Но если тот, другой Питер Максвелл, действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на 6 недель и собирался задержаться дольше, если того потребуют розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и, стиснув их, зажал в коленях. «Держись», — приказал он себе. Что бы его ни ждало, он должен довести дело до конца. Ведь он ничего в сущности не знает, у него нет никаких фактов, только утверждение инспектора службы безопасности, а к ним следует относиться критически. Ведь это могло быть всего лишь неуклюжей полицейской уловкой, попыткой заставить его сказать лишнее. Однако это могло быть и правдой. Все-таки могло. Но если так, он тем более должен держаться. Потому что у него есть дело, которое надо довести до конца, ничего не напортив. Однако все станет гораздо сложнее, если за ним будут следить. С другой стороны, неизвестно, будут ли за ним следить. А впрочем, так ли уж это важно? Труднее всего будет пробиться к Эндрю Арнольду. Попасть на прием к ректору планетарного университета не очень-то просто. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на разговоры с заурядным преподавателем, тем более, что указанный преподаватель не сможет даже сообщить заранее, о чем, собственно, он намерен беседовать с ректором. Дрожь в руках унялась, но он все еще не разжимал их. Немного погодя, он выберется отсюда, спустится к шоссе и сядет где-нибудь на один из внутренних скоростных полос. Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке и скоро узнает, правду ли говорит Дрейтон. И увидит своих друзей. Алеопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алена Престона и всю прочую братью. И вновь будут буйные ночные пирушки в свинье и свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катание на байдарках по озеру. Будут беседы и споры, и обмен старинными сказаниями, и неторопливый академический распорядок дня, оставляющий человеку досуг, чтобы жить. Он поймал себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей поездке, потому что шоссе огибало холмы по границе заповедника гоблинов. Там, конечно, жили не только гоблины, но и прочие существа с древних времен, называемые маленьким народцем. И все они были его друзьями. Ну, если не все, то очень многие. Тролли порой могли вывести из себя кого угодно, а сколотить настоящую прочную дружбу с такими созданиями, как Банши, было трудновато. В это время года, подумал он, холмы должны быть великолепны. Он отправился в систему енотовой шкуры на исходе лета, и холмы все еще были облачены в темно-зеленые одежды. Но теперь, в середине октября, они, конечно, уже блистали всеми пышными красками осени. Винный багрянец дубов, багрец и золото кленов и пламенеющий пурпур дикого винограда, как нить, сшивающая все остальные цвета. И воздух будет пахнуть сидром, будет пронизан тем неповторимым пьянящим благоуханием, которое приходит в леса только с умиранием листьев. Он сидел и вспоминал, как 2 года назад, в такую же осень, они с мистером Отулом отправились на байдарках вверх по реке в северные леса, надеясь где-нибудь по пути вступить в контакт с лесными духами, о которых повествуют древние легенды о джибуэев. Они плыли по кристально-прозрачным протокам, а вечером разжигали костер на опушке темного соснового бора. Они ловили рыбу на ужин и отыскивали лесные цветы на укромных полянках и рассматривали бесчисленных птиц и зверей и отлично отдохнули. Но никаких духов они так и не увидели, что, впрочем, было вполне естественно. С маленьким народцем Северной Америки редко кому удавалось вступить в соприкосновение, потому что это были подлинные дети первозданной природы, не похожие на полуцивилизованных, свыкшихся с людей обитателей холмов Европы. Стул
на котором сидел Максвелл, был повернут к западу, и сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова. Темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт травматургии, где преподавали главным образом восьминожки с планеты Альфа-Центавра. Вглядываясь в дальний силуэт здания, Максвелл вспомнил, что много раз обещал себе принять участие в одном из летних семинаров, но так и не собрался. Он протянул руку и переставил чемодан, намереваясь встать, но остался сидеть. Он никак не мог отдышаться, а в коленях ощущалась неприятная слабость. То, что он услышал от Дрейтона, потрясло его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент, и шок никак не проходил. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Нельзя так распускаться. Может быть, это неправда, даже, наверное, неправда. И пока он сам во всем не убедился, нервничать нечего». Максвелл медленно встал, нагнулся, чтобы взять чемодан, но задержался, все еще не решаясь окунуться в шумную суматоху зала ожидания. Люди, земляне и внеземляне деловито спешили куда-то или стояли небольшими группами. Белобородый старец в чопорном черном костюме, маститый ученый, судя по его виду, решил Максвелл, что-то говорил компании студентов, явившихся его проводить. Семейство рептилий расположилось на длинных диванчиках, предназначавшихся для существ такого типа, то есть неспособных сидеть. Двое взрослых, лежавших лицом друг к другу, переговаривались с шипением, характерным для речи рептилий, а дети тем временем ползали по диванчикам и, играя, свивались в клубки на полу. В небольшой нише бочкообразное существо, лежа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены к другой, что, вероятно, соответствовало манере землян в задумчивости расхаживать взад и вперед по

придумал Максвелл. И может быть для этого все-таки есть основания. Ведь о них неизвестно почти ничего. Они были смутным и неясным фактором, возникшим где-то в глубинах космоса, еще одной движущейся по Вселенной мощной культурой, которая кое-где на дальних границах вступала в отдельные контакты с ширящейся человеческой культурой. И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть колесника. Студента, который приехал из института сражения,

самом себе. Ни у какого другого существа в известных пределах Вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый

Земля уже давно стала гигантским галактическим учебным центром, куда десятками тысяч прибывали внеземные существа, чтобы учиться и преподавать в его бесчисленных университетах и институтах. И со временем, подумал Максвелл, в это галактическое содружество, символом которого стала Земля,

0: живет, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями. «Номер 5692!» – завопил громкоговоритель. «Пассажир номер 5692, до вашего отбытия остается 5 минут. Кабина 37. Пассажир 5692, просим вас немедленно пройти в кабину 37».
1: «Куда может отправиться пассажир номер 5692?» – прикинул Максвелл.
0: «В джунгли второй планеты головной боли? В мрачные, открытые всем метрам ледяные города горести 4? На безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока, потому что их объединяла система передатчиков материи. Но сама эта система служит вечным памятником кораблям-разведчикам, которые первыми продолжили путь сквозь тьму как космического пространства, как пролагают они его и теперь, медленно, с трудом расширяя пределы Вселенной, известной человеку». Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвелл нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу, но тотчас снова остановился, пропуская автокар с аквариумом, заполненным мутной жижей. В туманной глубине аквариума он разглядел не

0: Когда автокар с аквариумом проехал, Максвелл без дальнейших помех добрался до двери и вышел на красивую эспланаду, которая террасами спускалась к бегущим полосам шоссе. Он с удовольствием заметил, что около шоссе нет очереди. Это случалось не так уж часто. Максвелл всей грудью вдыхал чистый вкусный воздух, пронизанный холодной осенней свежестью. Он казался особенно приятным после недель, проведенных в мертвой и затхлой атмосфере хрустальной планеты. Подходя к шоссе, Максвелл увидел огромную афишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Вильям Шекспир, эсквайр, из Стрэтфорда на Эйвоне, Англия, прочтет лекцию «Писал ли я шекспировские пьесы?» под эгидой Института времени 22 октября в аудитории Музея времени. Начало в 8 часов вечера. Билеты продаются во всех агентствах. «Максвелл!» — крикнул кто-то, и он обернулся. К нему по эспланаде бежал какой-то человек. Максвелл поставил чемодан, поднял было руку в приветственном жесте, но тут же опустил ее, увидев, что окликнул его кто-то совсем незнакомый. Тот перешел на рысцу, а потом перешел на быстрый шаг. «Профессор Максвелл, не так ли?» — спросил он. «Я не мог ошибиться». Максвелл сдержанно кивнул, испытывая некоторую неловкость. «А я Монти Черчилл», — объяснил незнакомец, протягивая руку. «Мы познакомились с вами около года назад у Нэнси Клейтон на ее очередном гала-вечере». «Как поживаете, Черчилл?» — сказал Максвелл холодно. Потому что теперь он вспомнил этого человека, если не лицо, то фамилию. Будто юрист и, кажется, специализируется на посредничестве. Один из тех, кто берется за любое дело, лишь бы клиент хорошо заплатил.
1: «Лучше не бывает!» — весело воскликнул Черчилл. «Только что вернулся из поездки. Не слишком долгой, но все-таки до чего же приятно вернуться домой. Ничего нет на свете лучше дома. Потому-то я вас и окликнул. Несколько недель ни одного знакомого лица, представляете?»
0: «Спасибо», — сказал Максвелл.
1: «Направляетесь к себе в университетский городок?»
0: «Да, я как раз шел к шоссе».
1: «Да зачем же?» — запротестовал Черчилл. «У меня тут автолет. На станционной площадке места для двоих вполне хватит. Доберетесь домой гораздо быстрее».
0: Максвелл молчал, не зная, на что решиться. Черчилл ему не нравился, но он был прав. По воздуху они доберутся туда гораздо быстрее. А это его устраивало. Он хотел поскорее выяснить положение вещей.
1: «Очень любезно с вашей стороны», — наконец ответил он. «Конечно, если я вас не стесню».

0: очередной программе «Модель для сборки». Вы слушаете роман Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов». Продолжение следует. Клиффорд Саймак. «Заповедник гоблинов». Глава третья. Мотор зафыркал и смолк. Через секунду образовалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления, ведь случилось нечто немыслимое, то, чего никак не могло быть. Автолеты этого типа никогда не ломались. Внизу под ними вздымались острые зубцы крутых утесов и макушки могучих деревьев, под которыми прятались скалы. Слева велась серебристая лента реки, омывающая подножье лесистых холмов. Время словно застыло и начало растягиваться. Казалось, непонятное колдовство превращает каждую секунду в целую минуту. И с удлинением времени пришло спокойное осознание того, что должно было произойти, так как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвелл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда автолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилла локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка накренился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвелл уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их, золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватке. Автолет задел верхние ветки дуба, на миг словно в нерешительности повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой гуще леса. «Лужайка фей», — сказал себе Максвелл. «Их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый луг. Он должен быть ровным. Ни кочек, ни рытвин, ни ям. Ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе накренился. Затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце лужайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держитесь!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше 5 шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчилла. «Еще немного!» — и он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло?» — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию, или врезаться в гору, или попасть в смерч, но мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно, только выключив».
1: Он вытер лоб рукавом, а потом спросил.
0: «Вы знали про эту лужайку?»
1: Максвелл покачал головой. «Нет. Но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев, и, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое».
0: «Когда вы указали вниз, — сказал Черчилл, — я просто положился на вас. Деваться все равно было некуда, и я рискнул».
1: Максвелл жестом остановил его. «Что это?» — спросил он, прислушиваясь.
2: «Как будто топот лошадиных копыт», — отозвался Черчилл. «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вот оттуда».
1: Топот явно приближался. Обойдя автолет, Максвелл и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. Лошадь спускалась по тропе тряским галопом. На ее спине примостился толстячок, который при каждом движении своего скакуна подпрыгивал самым удивительным образом. Выставленные вперед локти нескладного всадника взлетали и падали точно машущие крылья. Лошадь тяжелыми скачками спустилась со склона на лужайку. Она была столь же неизящна, как ее всадник. Лохматый битюк, чьи могучие копыта ударяли по земле силой парового молота, вырывая куски дерна и отбрасывая их далеко назад. Он держал курс прямо на автолет, словно намереваясь опрокинуть его, но в последнюю секунду неуклюже свернул и встал как вкопанный. Бока его вздымались и опадали точно кузнечные меха, из дряблых ноздрей вырывалось шумное дыхание. Всадник грузно соскользнул с его спины, едва коснувшись ногами земли, и разразился гневными восклицаниями.
3: «Это все они, негодники и паршивцы!» – вопил он. «Это все они, мерзкие тролли! Сколько раз я их толковывал! Летит себе, помело, и летит, а вы не вмешиваетесь!» «Так нет, не слушают, только и думают, как бы эту штуку шутить! Наложат заклятие, все тут!» «Мистер О'Тул!» – закричал Максвелл. «Вы меня еще помните?»
1: Гоблин обернулся и прищурил красные близорукие глаза.
3: «Да никак, профессор!» – взвизгнул он. «Добрый друг всех нас! Ах, какой стыд! Какой позор, профессор! Я с этих троллей спущу шкуры и растяну на двери. Я приколочу их уши к деревьям!»
4: «Заклятие?» – спросил Черчилль. «Вы сказали, заклятие?»
3: «А что же еще?» – негодовал мистер О'Тул. «Что еще может свести помело с неба на землю?»
1: Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него.
4: «А это и вправду вы?» – спросил он с некоторым беспокойствием. «В истинной плоти? Нас известили, что вы скончались. Мы послали венок из омелы и астралиста в знак нашей глубочайшей скорби». «Нет, это воистину я и в истинной плоти», – сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. «Это были только слухи».
3: «Тогда на радостях мы все трое», – вскричал О'Тул, – «и спьем по большой кружке доброго октябрьского эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу».
1: Со склона по тропе к ним бежало полдесятка других гоблинов, и мистер О'Тул властно замахал, поторапливая их.
3: «Всегда опаздывают», – пожаловался он. «Никогда нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них правильные, но нет в них подлинной живости, кое отмечены истинные гоблины вроде меня».
1: Гоблины косолапой рысью высыпали на лужайку и выстроились перед О'Тулом, ожидая распоряжений.
3: «У меня для вас много работы», – объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклинания накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое, тот мост мы разнесем на камни и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летело как новое. А другие идите искать фей. Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать под полную луну. Третье же, позаботьтесь о Добине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба. Но если найдет трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняге нечасто выпадает случай насладиться таким пастбищем».
1: Мистер О'Тул повернулся к Максвеллу и Черчиллу, потирая ладони ладонь в знак удачно исполненного дела.
3: «А теперь, господа, — сказал он, — соблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что годится сладкий октябрьский эль. Однако прошу вас и сострадание ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от одышки».
1: «Ведите нас, старый друг, — сказал Максвелл. — Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе октябрьского эля».
4: «Да, да, разумеется», — сказал Черчилль растерянно.
1: Они начали подниматься по тропе. Впереди на фоне светлого неба четко вырисовывался силуэт развалин.
3: «Я должен заранее извиниться за состояние замка», — сказал мистер О'Тул. «Он полон сквозняков, способствующих насморкам, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. Ветер рыскает по нему, как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уж раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, это еще не значит, что нас не влекут удобства и комфорт. Поистине, мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего».
1: Он умолк, отдышался и продолжал.
5: Я прекрасно помню, как 2000 лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучше. И мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уже о машинах говорить не приходится. Да и вообще, худосочный был народ. А нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А впрочем, добавил он не без самодовольства, они же были всего только люди, и колдовство у них хромало. Нам были не страшны даже самые замысловатые в чарах.
4: 2000 лет назад? Не хотите ли вы сказать? Начал было Черчилл и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой.
2: Мистер О'Тул остановился и бросил на Черчилла уничтожающий взгляд.
5: «Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора, который вы теперь называете Центральной Европой, весьма бесцеремонно явились варвары и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда, и среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто знал про Фермопилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины».
4: «Простите, — сказал Максвелл, — но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем».
3: «Будьте добры, — перебил О'Тул, — познакомьте его в таком случае».
2: «Это правда, — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертные, в конце концов, умирают, но долговечны они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на Земле не хватило бы для всех места, но они доживают до невероятного возраста».
5: «А все потому, — сказал мистер О'Тул, — что мы роем глубоко, в самом сердце природы, и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы, о которые вдребезги разбиваются жизни и надежды людей. Однако это слишком печальные темы, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине».
2: Он умолк и вновь начал взбираться по тропе заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась по ветру.
5: «Эль!» — верещал он. «Эль!»
2: Он остановился перед ним, еле удерживаясь на ногах.
5: «Ну, и что, Эль?» — пропыхтел мистер О'Тул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?»
6: «Он скис!» — стенал маленький гоблин. «Весь этот заклятый чан скис!»
4: «Но ведь Эль не может скиснуть!» — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия.
2: Мистер О'Тул запрыгал на тропе, пылая яростью.
5: Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может, если его сглазить! Проклятие! О, проклятие!»
2: Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина.
5: «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» – вопил мистер О'Тул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные глотки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми лапами и повешу на солнце сушиться! Я спущу с них со всех шкур, и я их так проучу, что они вовек не забудут!»
2: Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу.
5: «Ну, — сказал Черчилл, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля.

Глава 4. Когда Максвелл на одной из внешних, более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать 6. Из аэропорта Черчилль поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен. Не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленнее, откинув щиток, в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывать атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой, в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое неземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии. И повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать 6 часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он. И не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время. И не просто отсчитывая, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. К их подножию привязался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово – «Шекспир». Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стрэдфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, высились наверху.

Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстона, в который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь, впервые после того, как он покинул висконсинскую передаточную станцию, ему вдруг овладела мысль о другом Питере Макселе. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь... Если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие 2 таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, ничего об этом не слышал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщили ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова Отула. «Мы послали венок из Амеллы и Астралиста в знак нашей глубочайшей скорби». Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым гоблином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в Институт времени? Или Далесу Грегу, декану его факультета? Или, может быть, Сигму Мауну Тайру, старому эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Алену Престону, близкому приятелю-юристу? Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может сложиться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на тротуар. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку 7-го этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь за его спиной автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю. Но так и застыл с поднятой рукой.

аромат незнакомых духов. Максвелл ударил кулаком по стене, вспыхнул свет. Комната стала другой. Не та мебель и пронзительные яркие картины на стенах. У него не было и никогда не будет таких картин. Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся. Дверь распахнулась, и в комнату вошел саблезубый тигр. При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив 6-дюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно попятился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад,

0: попытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол, но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за пуфиком. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл вскинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, тигр опустил голову, и длинный розовый язык шершавый напрекатил. Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже восторженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетки. «Кто вы, собственно, такой?» – спросила стоявшая в дверях девушка. «Видите ли, я... Однако вы не из робких», – заметила она. Сильвестр замурлыкал громче. «Извините, мисс», – сказал Максвелл. «Но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 721?» «Да, конечно», – кивнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад». «А мог бы догадаться», – сказал Максвелл, пожимая плечами. «Ведь мебель другая». «Я потребовала, чтобы хозяин вышвырнул прежнюю», – объяснила она. «Это было что-то чудовищное». «Погодите», – перебил Максвелл. «Старый зеленый диван, довольно потертый». «И бар орехового дерева», – подхватила девушка. «И гнуснейший морской пейзаж». «Достаточно», – устало сказал Максвелл. «Вы вышвырнули мои вещи». «Не понимаю. Хозяин сказал, что прежний жилец умер. Несчастный случай, если не ошибаюсь». Максвелл медленно поднялся на ноги. Тигр последовал его примеру, подошел поближе и начал нежно тереться головой о его колени. «Сильвестр, перестань», – скомандовала девушка. Сильвестр продолжал свое занятие. «Не сердитесь на него», – сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех?» Девушка кивнула. «Поразительная умница. Он ходит со мной повсюду. И всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максвелл покачал головой. «Вы что-то очень побелели». «Небольшое потрясение», — объяснил он. «Наверное, в этом все дело». «Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь. Произошла какая-то путаница». «Сядьте», — приказала она. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Если можно». «Меня зовут Питер Максвелл, я профессор...» «Погодите, Максвелл, вы сказали?» «Питер Максвелл. Ведь так звали...» «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Так звали того человека, который умер». Он осторожно опустился на кушетку. «Я принесу вам чего-нибудь», — сказала девушка. Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр, громко замурлыкав, чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом. «Но я все-таки не понимаю, если вы тот, кто...» «Все это очень запутанно», — заметил Максвелл. «Должна сказать, что вы держитесь неплохо. Немного ошеломлены, пожалуй, но не сокрушены». «По правде говоря», — признался Максвелл, «на самом-то деле я не был застигнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил. То есть не позволил себе поверить». Он поднес рюмку к губам. «А вы не будете пить?» «Если вам лучше», — сказала она, «если вы в норме, я пойду налью и себе». «Я прекрасно себя чувствую», — объявил Максвелл. «И как-нибудь все это переживу». Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему. Стройные, подтянутые, коротко постриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. «Как вас зовут?» – спросил он.
1: «Кэрол Хэмптон. Я историк, работаю в Институте времени».
0: «Мисс Хэмптон», – сказал он, – «приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, а когда я уезжал, эта квартира была моей». «Не нужно ничего объяснять», – перебила она. «Мы выпьем», – сказал он. «А потом я встану и уйду, если только...»
1: «Что?»
0: «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость».
1: Вы могли бы выбежать с воплями. Они подстроены ли все это? Спросила она подозрительно. Вдруг вы...
2: Ни в коем случае, сказал он. У меня не хватило бы сообразительности. И к тому же, откуда я взял бы ключ?
1: Она поглядела на него и потом сказала. Это было глупо с моей стороны. Но вам придется взять с собой Сильвестра. Он ни за что не останется один.
2: Да я никогда и не согласился бы бросить его одного, заявил Максвелл. Мы с ним друзья до гроба.
1: Это обойдется вам, бифштекс, предупредила она. Он всегда голоден, а ест только бы хорошие бифштексы. Большие.

0: Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава 5. Свинье и свистке было темно, шумно и чадно. Между тесно составленными столиками оставались лишь узкие проходы. Мерцали дрожащие огоньки свечей. Низкий зал был заполнен разноголосым гулом. Точно все посетители говорили разом, перебивая друг друга. Максвелл прищурился, стараясь высмотреть свободный столик. Пожалуй, подумал он, им следовало бы пойти куда-нибудь еще. Но ему хотелось поужинать именно тут, потому что этот кабачок был облюбован студентами и преподавателями его факультета, и здесь он чувствовал себя как дома. «Пожалуй, нам лучше пойти куда-нибудь еще», — сказал он, обернувшись к Хэрол Кэмптон. «Сейчас к нам кто-нибудь подойдет и укажет столик», — ответила она. «Наверное, большой наплыв. Официанты совсем сбились с ног. Сильвестр, немедленно прекрати. Извините его, пожалуйста», — добавила она умоляюще, обращаясь к людям, сидевшим за столиком, возле которого они стояли. «Он такой невоспитанный и особенно не умеет вести себя за столом. Хватает все, что увидит». Сильвестр облизывался с довольным видом. «Пустяки, мисс», — сказал обездоленный бородач. «Я, собственно говоря, и не собирался его есть. Просто у меня привычка заказывать бифштексы». «Пит! Пит Максвелл!» — закричал кто-то в дальнем конце зала. Прищурившись, Максвелл разглядел в полумраке, что ему машет кругами какой-то человек, вскочивший из-за столика в углу. Потом он узнал его. Это был Алле Оп, а рядом с ним маячила белая фигура духа.
1: «Встретили друзей?» — спросила Кэрол.
0: «Да, по-видимому, они приглашают нас за свой столик. Вы не возражаете?»
1: «Это неандерталец?» — спросила она.
0: «Вы его знаете?»
1: «Видела несколько раз, но мне хотелось бы с ним познакомиться. А рядом сидит дух?»
0: «Они неразлучны», — объяснил Максвелл.
1: «Ну так идемте же».
0: «Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще».
1: «Ни в коем случае», — воскликнула Кэрол. «По-моему, это очень интересное место».
0: «Вы не бывали тут раньше?»
1: «Не осмеливалась», — ответила она.
0: «Ну так следуйте за мной», — сказал он и начал медленно пробираться между столиками. Девушка и тигренок шли за ним по пятам. Алле Оп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятия, потом взял за плечи, отодвинул и начал всматриваться ему в лицо.
2: «Ты же в самом деле старина Пит?» — спросил он. «Ты нас не морочишь?»
1: «Да, я Пит», — ответил Максвелл. «А кем я еще могу быть, по-твоему?»
2: «В таком случае», — сказал Оп, — «кого мы хоронили 3 недели назад в четверг?»
1: «И я, и дух, мы Оп там были. И ты должен нам 20 монет, ровно столько стоил венок, который мы прислали».
0: «Давайте сядем», — предложил Максвелл.
1: «Опасаешься скандала?» — осведомился Оп.
2: «Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на столик и разражается речью».
1: «Оп», — сказал Максвелл, — «со мной дама, так что ты укротись и отцивилизуйся. Мисс Кэрол Хэмптон, а эта стейросовая дубина зовется Алле Оп».
2: «Счастлив познакомиться с вами, мисс Хэмптон», — сказал Алле Оп. «Но кого я вижу? Саблезубый тигр, с места мне не сойти. Помнится, был случай, когда я в буран укрылся в пещере, где уже сидела такая вот киска, а при мне никакого оружия, кроме тупого кремниевого ножа. Понимаете, палец у меня сломалась, когда я повстречал медведя, и...»
0: «Да скажешь как-нибудь в другой раз», — перебил Максвелл. «Может быть, все-таки мы сядем? Нам очень хочется есть, и вовсе не хочется, чтобы нас вышвырнули отсюда».
2: «Пит», — сказал Алле Оп, — «быть вышвырнутым из этой забегаловки весьма большая честь. Ты можешь считать свое общественное положение упрочненным только после того, как тебя вышвырнут отсюда».
0: Однако, продолжая ворчать себе под нос, он все-таки направился к своему столику и галантно пододвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максвеллом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Алле Опа.
1: «Этой киске я не нравлюсь», — объявил Оп. «Возможно, она знает, сколько предков я поистреблял в добром каменном веке».
0: «Сильвестр всего лишь биомех», — объяснила Кэрол, — «и ничего знать не может».
2: «Ни за что не поверю», — сказал Оп.
1: «Эта животина никакой не биомех. У него в глазах видна самая что ни на есть типичная саблезубая подлость».
0: «Пожалуйста, Оп, уймись на минутку», — прервал его Максвелл. «Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа, моего очень старого друга».
1: «Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух», — сказала Кэрол.
3: «Только я не мистер, а просто дух», — поправил тот. «Я ведь дух и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре 4 есть что-то милое и уравновешенное».
1: «Ну, объявил Оп,
4: Теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Выпьем. Ужасно противно пить водичку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю ни пьющих.
3: Ты же знаешь, что я не могу пить, вздохнул дух. И есть не могу. И курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены. Но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся.
4: Он повернулся к Кэрол.
3: Вы, кажется, удивлены, что варвар-неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно.
4: Не удивлена, а потрясена, поправила Кэрол.
3: Оп, сообщил ей Максвелл, за последние 20 лет вобрал в себя такое количество знаний, какое обыкновенному человеку и не снилось. Начал с программы детского сада, в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией.
4: А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов.
1: Он поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом.
4: «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды».
3: «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух, — «его застенчивость и скромность».
4: «Я продолжаю учиться», — сказал Оп. «Но не столько из-за стремления к знанию, сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенные выражения на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов». «Впрочем», — повернулся он к Максвеллу, — «я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты».
3: «Спасибо», — сказал Максвелл.
4: «Есть люди», — продолжал Оп, — «которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens neanderthalensis — глупая скотина и ничего больше. И что ни говори, он вымер». Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению.
3: Рядом с Опом возник официант.
4: Это опять вы, сказал он.
3: Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать. Вы невоспитанный, Оп.
4: С нами тут сидит человек, сообщил ему Оп, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскрешение в вакханалии и дружбы.
3: Насколько я понял, вы хотите чего-нибудь выпить.
4: Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и три рюмки? Осведомился Оп. Дух, знаете ли, не пьет.
3: Я знаю, сказал официант.
4: То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку, уточнил Оп.
3: Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса? Спросила Кэрол. Что пьете вы?
4: Кукурузные виски, ответил Оп. Наш спитом вкус в этом отношении ниже всякой критики.
3: Ну, так кукурузные виски, решила Кэрол.
4: Насколько я понял, сказал официант, когда я приволоку бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды... Если я обману ваши ожидания, объявил Оп, мы обратимся к старине Питу.
3: Питу? Переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул.
4: Профессор, я слышал, что вы... Я вам уже битый час об этом толкую, перебил Оп. Потому-то мы и празднуем, он восстал из гроба.
3: Я не понимаю.
4: И незачем, сказал Оп. Несите-ка выпивку, и больше от вас ничего не требуется.
3: Официант убежал.
4: А теперь, сказал дух, обращаясь к Максвеллу,
3: пожалуйста, объясните нам, что вы такое?
4: По-видимому, вы не дух. Или же процесс изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку. Насколько можно судить, начал Максвелл, перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер.
3: Но это же невозможно, возразила Кэрол.
4: Психическое раздвоение личности, это понятно, но чтобы физически... Ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного, объявил дух. Цитатка-то заезженная, заметил Оп. И к тому же ты ее переврал.
3: Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами.
4: «Не глядите на меня с таким ужасом», — сказал он Кэрол. «Зуб, и ничего больше. Я дитя природы, и потому чешусь. Но я отнюдь не наг, на мне надеты шорты».
3: «Его выучили ходить на двух ногах», — заметил Максвелл, — «но только-только».
4: «Вернемся к раздвоению вашей личности», — сказала Кэрол. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?»
3: «Я отправился на одну из планет системы енотовые шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась, так что я прибыл одновременно в два разных места».
4: «Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла?»
3: «Вот именно».
4: «На твоем месте, — сказал Оп, — я подал бы на них в суд. Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет».
5: Ты можешь вытрясти из них хорошее возмещение. Вызовешь свидетелями меня и духа. Мы ведь были на твоих похоронах. И вообще, добавил он, нам с духом тоже следует предъявить им иск за причинение моральных мук. Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем.
3: Нет, правда, мы очень горевали, сказал дух.
5: Я знаю, ответил Максвелл.
3: Послушайте, сказала Карл. По-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей.
5: Чего вы от нас хотите, осведомился Об. Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, девясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся.
3: Но ведь их было двое и один.
5: Для нас он всегда был один, сказал Об. И, пожалуй, так лучше. Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое.
3: Кэрол повернулась к Максвеллу.
6: «А что скажете вы?»
3: Он покачал головой. «Я буду всерьез думать об этом только через 2 дня. А пока, наверное, я просто не могу. По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то оцепенение. Ну, сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, с 2 старыми друзьями и с большим симпатичным котиком и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожала плечами.
6: «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «Знаете, мне это нравится».
5: «Мне тоже», — объявил Об. «Что не говорите, а ваша цивилизация куда приятнее давних эпох. В моей жизни не было дня счастливее того, когда экспедиция из Института времени утащила меня сюда как раз в тот момент, когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною. Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий. Зима выдалась долгая, суровая, снег был очень глубоким и дичь совсем исчезла. К тому же кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без оснований, не буду вас обманывать. Меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, сбросить в общий котел».
6: «Каннибализм!» – с ужасом произнесла Кэрол.
5: «Естественно», – утешил ее Об. «В те безыскусственные первобытные деньки в подобной ситуации не было ничего особенного. Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтоб кишки сводило, чтоб совсем иссохнуть».
3: Он умолк и обвел глазами зал.
5: «Наиболее утешительный аспект этой культуры, — продолжал он, — заключается в изобилии пищи. В старину у нас была чересполосица. Хлопаем мастодонты и едим, пока нас не начнут рвать, после чего опять едим и...»
6: «На мой взгляд, — предостерегающе сказал дух, — эта тема не слишком подходит для разговора за столом».
3: Он поглядел на Кэрол. «Во всяком случае, вы должны признать, — объявил он, — что я прямодушен.
5: Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали».
3: Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом.
5: «Горячие, сейчас закажете?» – спросил он. «Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализации, совсем другое».
3: «В таком случае, сэр», – сказал официант и положил перед ним счет. Оп, порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки.
6: «Но мы же поужинаем тут?» – спросила Кэрол.
3: «Если Сильвестр не получит бифштекс, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи».
5: «Ведь он же скушал один бифштекс», – напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?» «Неограниченное количество», – ответил Об. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-нибудь рассказывал?»
6: «Думаю, что да», –
3: поспешно сказал дух.
6: «Но бифштекс был пережаренный», – запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью. И к тому же совсем крохотный».
5: «Оп», – попросил Максвелл. «Верни официанту. У тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели».
3: Оп взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно.
5: «Он меня игнорирует», – проворчал Оп. «А может быть, это вовсе не наш официант. Я их макак не различаю. Они для меня все на одно лицо».
6: «Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает».
5: «А чем они плохи?» — спросил Максвелл.
6: «Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегдатаи здесь временщики и сверхъестественники».
5: «Ты думаешь, из-за Шекспира?»
6: «Возможно», — согласился дух.
3: Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу.
6: «Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы».
7: «Пусть это вас не тревожит», — смешался Оп.
8: «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь».
7: «Ну, не знаю», — сказал дух.
8: «Я не понимаю одного», — сказала Кэрол.

0: поделаешь, забыл. Из Англии, это я во всяком случае знаю твердо, но фамилию вспомнить никак не могу. У меня есть подозрение, что и остальные духи... «У нас тут нет других духов», — сказал Максвелл. «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас». «Почему ты это сделал, дух?» «Пришел к нам, я имею в виду».
1: «Он прирожденный аферист», — заметил Лоб. «Всегда высматривает, где чем можно поживиться».
0: «Ну, положим», — возразил Максвелл. «Что, собственно, мы можем дать духу?»
2: «Вы даете мне», — сказал дух, — «ощущение реальности».
0: «Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам», — сказал Максвелл.
2: «Вы трое уже давние друзья», — задумчиво произнесла Кэрол.
1: «И это вас удивляет?» — спросил Лоб.
0: «Да, пожалуй. Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду». В противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков спрыгнул человек и запел...
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал».
0: Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню.
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал».
0: Какой-то могучий бас оглушительно взревел.
4: «Черт убил Шекспира!»
0: И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз, замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Оп с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны.
1: «Я посбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!»
0: Максвелл заметил кулак, сметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище Опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой вышине раздавались дикие завывания Опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы.
1: «Давай-ка выбираться отсюда», — сказал Оп. «Это может скверно кончиться».
0: Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали даже в полутьме.
1: «Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», — сказал Оп, «котик сам раздобудет себе бифштекс».
0: Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди.
1: «Позаботься о девушке», — скомандовал Оп. «Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку, она нам еще понадобится».
0: Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно.

0: «Я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца. А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Оп. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Оп однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку. «Я умирала от голода», — сказала она, — «но не в силах больше проглотить ни кусочка». «И не только вы», — отозвался Оп. «Взгляните-ка на нашу кисоньку». Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду, пушистые лапы прикрывали нос, усы ритмично подрагивали от спокойного дыхания. «Первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», — сказал Оп. Он взял бутылку и стряхнул ее. Она была пуста. Неандерталец встал, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с ним. Наконец он с торжествующим видом извлек из темной дыры бутылку. Убрав банки на прежнее место, Оп опустил дверцу, вернулся к столу, откупорил бутылку и начал разливать ее содержимое по стаканам. «Вы, ребят, конечно, пьете без льда», — сказал он. «Что зря разбавлять хороший напиток, а к тому же льда у меня все равно нет». Он указал на дверцу в полу. «Мой тайник. Я всегда держу там бутылку другую. На случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить».
1: «Из-за сломанной ты ноги», — усомнился дух.
0: «Ну, не из-за ноги, так? Из-за чего другого», — сказал Оп. Он с удовольствием прихлебывал виски. Тут смотрел в огонь, и снаружи ветер шуршал гостям в ежине.
1: «В жизни я так вкусно не ужинала», — вздохнула Кэрол. «Я никогда еще не жарила себе сама бифштекс на палочке прямо над огнем».
0: Оп удовлетворенно рыгнул. «Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как он тот саблезубый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок».
2: «У меня такое ощущение», — сказал Максвелл, «что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты».
0: «Были-то были», — согласился Боб. «Но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок».
1: «Когда-нибудь, — сказал дух, — ты наживешь крупную неприятность».
2: Оп покачал головой.
0: «Не думаю. Во всяком случае, не в этот раз. Жизненно важная потребность. Нет, пожалуй, не то. Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет. Такой закон был в первобытные времена. Уж, конечно, суд и сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра найду этот магазинчик, зайду туда и объясню, что произошло. Кстати, — повернулся он к Максвеллу, — есть у тебя деньги?»
2: «Сколько хочешь», — ответил тот. «Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша».
1: «Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем», — заметила Кэрол.
2: «Примерно. Я так до конца и не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями».
1: «Они были приятными людьми?»
2: «Приятными-то приятными, но вот людьми ли... не знаю». Он повернулся к Опу. «Сколько тебе нужно?»
0: «Сотни должно хватить. Мясо, сломанные двери, конечно, оскорбленные чувства нашего друга-мясника».
2: Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их Опу.
0: «Спасибо», — сказал неандерталец. «Считай за мной».
2: «Нет», — возразил Максвелл, — «сегодня я угощаю. Ведь я пригласил Кэрол поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло».
3: Сильвестр у очага зевнул, потянулся и снова уснул, уже на спине, задрав все четыре лапы кверху.
1: «Вы здесь в гостях, мисс Хэмптон?» — спросил дух.
2: «Нет», — с удивлением ответила Кэрол. «Я здесь работаю. А почему вы подумали?»
1: «Из-за вашего тигра. Вы сказали, что это биомех, и я, естественно, подумал, что вы сотрудник биомеханического института». «А, — сказала Кэрол, — Нью-Йоркского или Венского?»
2: «Есть еще азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память.
1: А вы там бывали?»
2: «Нет, только слышал».
0: «А ведь мог бы побывать, если бы захотел», — сказал Поп. «Он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают, в конце концов, докопаться до этих его свойств. Только старина дух стреляный воробей и ничего им не говорит».
3: «На самом деле его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники», — вмешался Максвелл.
2: Им нужно, чтобы он держал язык за зубами. Если он расскажет о способе своего передвижения, им придется закрыть лавочку. Люди смогут переноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миля, хоть миллион световых лет.
4: «А до чего он тактичен?» – подхватил Оп. «Ведь клонил-то он к тому, что такой саблезубый стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике и сами состряпать его не можете».
1: «Понимаю», — сказала Кэрол. «Это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биомеханическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию».
4: «А я все равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у нее блестят глаза, когда она смотрит на меня», — заметил Оп.
1: «Дело в том, — объяснила Кэрол, — что в настоящее время они уже не столько мех, сколько био. Термин «биомеханический» родился в те дни, когда чрезвычайно сложный электронный мозг и нервная система помещались в особого типа протоплазму. Но теперь механическими в них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочее в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Но вы это, конечно, знаете».
2: «Ходят разговоры, — сказал Максвелл, — что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали?»
1: «Да, но ведь всегда ходят какие-то странные слухи».
4: «А самый лучший поймал недавно я», — вмешался Оп. «Конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. Так как же, Пит?»
1: «Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, — сказал Максвелл. Ведь это просто напрашивалось».
5: «Неужели вы считаете, что сатана и в самом деле существует?» – удивилась Кэрол.
2: 200 лет назад, – ответил Максвелл, – люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи.
1: «И духи», – вставил дух.
5: «Кажется, вы говорите серьезно?» – воскликнула Кэрол.
2: «Нет, конечно», – ответил Максвелл, – «но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны».
4: «Это удивительный век», – заявил Оп. «Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам угодно называть это так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой. Поэтому он принялся приукрашать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться и хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими вы считаете их теперь».
5: «А сатана?» – спросил дух.
4: «Не знаю», – ответил Оп. «Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными».
1: «По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии», — заметила Кэрол.
4: «Да, мисс, не питал».
1: «На мой взгляд, — сказал дух, — этим вопросом стоило бы заняться Институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих. Можно назвать их приматами?»
2: «Да, пожалуй, можно», — согласился Максвелл.
1: «Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек».
4: «Еще бы не другого», — с чувством произнес Оп. «Гнусные вонючки, ничего.

0: во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. Пристрастие, предубеждение или просто тупые суждения, навеки мумифицированные на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я вам могу ответить «нет» и «нет». Ну, есть, конечно, исключения. Юридический факультет всегда идет навстречу, но таких мало. Остальные боятся. Они не хотят рисковать благополучием своих уютных мирков. Возьмите, например, историю с Шекспиром. Казалось бы, факультет английской литературы должен был бы обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор, дебатировался несколько столетий. Но когда Институт времени дал на него точный ответ, они только вышли из себя. «А теперь, — сказал Максвелл, — Институт тащит сюда Шекспира читать лекцию о том, писал он их или нет. Не кажется ли вам, что это не слишком тактично?»
1: «Ах, дело совсем в другом, — вспыхнула Кэрол. — В том, что Институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы, цель которых одна — раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится...»
0: «Я хорошо знаю Харлоу Шарпа, — сказал Максвелл. — Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствия».
2: «Какое кощунство! — воскликнул Опс с притворным ужасом. — Или ты не знаешь, что за разглашение священных тайн тебя могут распять?»
1: «Вы смеетесь надо мной, — сказала Кэрол. — Вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвелл».
0: «Я приношу извинения от их имени, — взмешался дух, — поскольку у них не хватает ума извиниться самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны.
1: И все равно наступит день, когда Институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства, — сказала Кэрол. — Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям, когда состоится продажа».
0: Она внезапно умолкла и словно онемела. Казалось, только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот.
1: «Какая продажа?» — спросил Максвелл.
3: «По-моему, я знаю, — сказал Оп. — До меня дошел слух, собственно говоря, слушок, и я не обратил на него внимания. Хотя, если на то пошло, как раз такие мерзкие тихие слушки и оказываются на поверку правдой. Когда слух грозен, повсеместны...»
0: «Оп, нельзя ли без речей? — перебил дух. — Просто скажи нам, что ты слышал».
3: «О, это невероятно! — объявил Оп. — Вы не поверите, как бы ни старались».
1: «Да перестаньте же!» — вскричала Кэрол.
0: Все трое выжидающе посмотрели на нее.
1: «Я сказала лишнее, слишком увлеклась, и, пожалуйста, забудьте об этом. Я даже не знаю, действительно ли предполагается что-то подобное».
2: «Разумеется», — сказал Максвелл. «Ведь вы провели вечер в дурном обществе, вынуждены были терпеть грубости и...»
1: «Нет», — сказала Кэрол, покачав головой. «Моя просьба бессмысленна. Да я и не имею права просить вас об этом. Мне остается только рассказать вам все и положиться на вашу порядочность. И я совершенно уверена, что это не пустые слухи. Институту времени предлагают продать артефакт».
0: В хижине воцарилась напряженная тишина. Максвелл и его друзья замерли, почти не дыша. Кэрол удивленно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец дух сделал легкое движение, и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален.
4: «Ведь вам неизвестно, — сказал он, — как нам всем троим дорог артефакт».
2: «Вы нас как громом поразили, — объявил Оп.
0: «Артефакт, — вполголоса произнес Максвелл. —
4: Артефакт. Величайшая загадка. Единственный предмет в мире, ставящий всех в тупик».
2: «Таинственный камень, — сказал Оп. —
4: Не камень, — поправил его дух.
1: «Значит, вы могли бы мне объяснить, что это такое?» — спросила Кэрол.
0: Но вся соль как раз заключается в том, что дух не может ответить на ее вопросы, никто другой тоже, — подумал Максвелл.
1: Около 10 лет назад экспедиция Института времени, отправившаяся в юрский период, обнаружила артефакт на вершине холма, и он был доставлен в настоящее ценой неимоверных усилий и затрат. Его вес требовал для переброски во времени такой энергии, какой еще ни разу не приходилось применять. Для осуществления этой операции пришлось отправить в прошлое портативный ядерный генератор, который пересылался по частям и был смонтирован на месте. Затем перед экспедицией встала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяла оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как юрский период.
4: «Я не могу вам этого объяснить, — сказал дух. — И никто не может».
1: Дух говорил чистую правду. Пока еще

0: Никому не удалось установить хотя бы приблизительно, что такое артефакт. Этот массивный брус из какого-то материала, который не был ни металлом, ни камнем, хотя вначале его определили как камень, а затем как металл, ставил в тупик всех исследователей. Он был длиной в 6 футов и высотой в 4, и представлял собой сгусток сплошной черноты, не поглощавшей энергии и не испускавшей ее. Свет и другие излучения отражались от его поверхности, на которой никакие режущие инструменты не могли оставить ни малейшего следа. Даже лазерный луч оказался бессильным. Неуязвимый и непроницаемый артефакт упрямо хранил свою тайну. Он лежал на пьедестале в первом зале музея времени, единственный предмет в мире, для которого не было найдено хотя бы гипотетически правдоподобного объяснения. «Но если так, — сказала Кэрол, — то почему вы расстроились?»
1: «А потому, — ответил Оп, — что Питу кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов. То есть, если эти паршивцы вообще способны чему-то поклоняться».
0: «Мне очень жаль, — сказала Кэрол. Нет, правда, я ведь не знала. Наверное, если сообщить в институт...»
1: «Это же только предположение, — возразил Максвелл. У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться. Просто кое-какие ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже и маленький народец ничего не знает. Это ведь было так давно. Так давно. Почти 200 миллионов.

0: Ваш оп меня просто ошеломил, заметила Кэрол. И этот домик, который он соорудил на краю света.
1: Он оскорбился бы, если бы услышал, что вы назвали его жилище домиком, сказал Максвелл. Это хижина, и он ею гордится. Переход из пещеры прямо в дом был бы для него слишком тяжел. Он чувствовал бы себя очень неуютно.
0: Из пещеры? Он в самом деле жил в пещере?
1: «Я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа», — сказал Максвелл. «Он записной врун, и его рассказам далеко не всегда можно верить. Это история про каннибализм, например».
0: «У меня сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга».
1: «О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно. Но вот должен ли был Опа попасть в котел? Дело совсем другого рода. Вообще-то, если речь идет об общих сведениях, на его слова можно полагаться. Сомнительно только описание его собственных приключений».
0: «Странно», — сказала Кэрол. «Я не раз видела его в институте, он показался мне интересным, но я никак не думала, что познакомлюсь с ним. Да если говорить честно, у меня и не было такого желания. Есть люди, от которых я предпочитаю держаться подальше, и он казался мне именно таким. Я воображала, что он груб и неотесан».
1: «Он такой и есть», — вставил Максвелл.
0: «Но удивительно обаятельный», — возразила Кэрол. В темной глубине неба холодно мерцали ясные осенние звезды. Шоссе, почти совсем пустое, велось вдоль самого гребня холма. Далеко внизу широким веером сияли огни университетского городка. Ветер, срывавшийся с гребня, приносил слабый запах горящих листьев. «И огонь в очаге! Такая прелесть!» — вздохнула Кэрол. «Питер, почему мы обходимся без огня? Ведь построить очаг, наверное, совсем несложно».
1: «Несколько сот лет назад, — сказал Максвелл, — в каждом доме или почти в каждом доме был по меньшей мере один очаг, а иногда и несколько. Разумеется, эта тяга к открытому огню была атавизмом, воспоминанием о той эпохе, когда огонь был подателем тепла и защитником. Но в конце концов мы переросли это чувство».
0: «Не думаю. Мы просто ушли в сторону. Повернулись спиной к какой-то части нашего прошлого, а потребность в огне все еще живет в нас.

0: «Поп не может жить без огня», — сказал Максвелл. Именно отсутствие огня ошеломило его больше всего, когда экспедиция доставила его сюда. Первое время с ним, конечно, обходились как с пленником. Держали не то чтобы в заперти, но под строгим присмотром. Но когда он стал, так сказать, сам себе хозяином, он подыскал подходящее место за пределами городка и выстроил там хижину. Примитивную, как ему и хотелось. И, конечно, с очагом. И с огородом. Вам непременно следует посмотреть его огород. Идея, что пищу можно выращивать, была для него абсолютно новой. В его времена никто и представить себе не мог ничего подобного. Гвозди, пилы, молотки и доски тоже были ему в новинку, как и все остальное. Но он проявил поразительную психологическую гибкость и с легкостью освоил как новые инструменты, так и новые идеи. Его ничто не могло ошеломить. Свою хижину он строил, пользуясь пилой, молотком, гвоздями, досками и всем прочим. И все-таки, мне кажется, больше всего его потряс огород. Возможность выращивать пищу вместо того, чтобы охотиться за ней. Вероятно, вы заметили, что он и сейчас еще внутренне не может до конца привыкнуть к изобилию и доступности еды. «И напитков», — добавила Кэрол. Максвелл рассмеялся. Еще одно новшество, с которым он мгновенно освоился, это почти его конек. Он даже поставил у себя в сарае аппарат и гонит гнуснейший самогон. Удивительно ядовитое пойло. «Но гостям он его не дает», — сказала Кэрол. «Мы же пили виски». «Самогон он бережет для самых близких друзей. Банки, которые он достает из подполья...»
1: «Я еще подумала, зачем он их там прячет? Они показались не совсем пустыми».
0: «Обе до краев полны прозрачным самогоном».
1: «Вы сказали, что прежде он находился на положении пленника, а теперь? Какое отношение он имеет к Институту времени?»
0: «Он считается подопечным нашего института. Впрочем, это его ни к чему не обязывает. Но он ни за что не расстанется с институтом. Он ему предан даже больше, чем вы».
1: «А дух? Он живет в общежитии факультета сверхъестественных явлений на положении подопечного?»
0: «Ну нет, дух – бродячая кошка. Он странствует повсюду, где захочет. У него есть друзья во всех уголках планеты. Насколько мне известно, он ведет большую работу в Гималайском институте сравнительной истории религий. Однако он довольно часто выбирается сюда. Они с Опом сразу же стали закадычными друзьями, едва только факультет сверхъестественных явлений установил контакт с духом».
1: «Пит, вы называете его духом, но что он такое на самом деле?»
0: «Дух, а что же еще?»
1: «Ну что такое дух?»
0: «Не знаю. И никто не знает, насколько мне известно».
1: «Но вы же сверхъестественник».
0: «Да, конечно. Но я всегда работал с маленьким народцем, специализируясь по гоблинам, хотя меня интересуют и все остальные, даже баньши, хотя трудно вообразить более коварные и скрытные существа».
1: «Но значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят?»
0: «Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем, но у меня никогда не хватало на них времени. Я знаю, что в давние века считалось, будто всякий человек после смерти становится духом, но теперь, насколько мне известно, эта теория отвергнута. Духи возникают благодаря каким-то особым обстоятельствам, но каким именно, я не имею ни малейшего представления».
1: «Знаете, — сказала Кэрол, — его лицо, хотя, может быть, и потустороннее, в то же время на редкость притягательно. Мне было ужасно трудно удержаться и не разглядеть его, не разглядывать его все время. Просто клочок сумрака в складках савана. Хотя, конечно, это вовсе не саван, и порой намек на глаза. Крохотные огоньки, которые кажутся глазами. Или это только одно мое воображение?»
0: «Нет, мне тоже иногда мерещится что-то такое».
1: «Пожалуйста, — попросила Кэрол, — возьмите этого дурака за шиворот и оттащите немного назад. Он на того и глядит, соскользнет за скоростную полосу. Но просто ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно. Ни о чем другом, кроме еды и сна, он вообще думать не может».
0: Максвелл нагнулся и сдвинул Сильвестра на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал.
1: Откинувшись на спинку сиденья, Максвелл посмотрел вверх.
0: «Поглядите на звезды, — сказал он. — Нигде нет такого неба, как на Земле. Я рад, что вернулся».
1: «Ну, что вы намерены делать дальше?»
0: «Провожу вас домой, заберу чемодан и вернусь к Опу. Он откроет одну из своих банок, и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Тогда я улягусь в постель, которую он завел для гостей, а он свернется на куче листьев».
1: «Я видела эти листья в углу, и мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там, но я не спросила».
0: «Он спит на них. На кровати ему неудобно, ведь в конце концов в течение многих лет куча листьев была для него верхом роскоши».
1: «Ну вот, вы снова надо мной смеетесь».
0: «Вовсе нет», — сказал Максвелл. «Я говорю чистую правду».
1: «Но я же спрашивала вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще. Вы ведь мертвы? Или вы забыли?»
0: «Я буду объяснять», — сказал Максвелл. «Без конца объяснять. Где бы я ни оказался, найдутся люди, которые захотят узнать, что произошло, а может быть, даже будет проведено официальное расследование. Я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило».
1: «Вы «Мне очень жаль», — сказала Кэрол. «И все-таки я рада. Как удачно, что вас было двое».
0: «Если транспортники сумеют разобраться в этой механике», — заметил Максвелл, — «они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день».
1: «Это ничего не даст», — возразила Кэрол. «То есть для каждого данного индивида. Тот, другой, Питер Максвелл, был самостоятельной личностью и...» «Нет, я запуталась. Час слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях, но я уверена, что ваша идея неосуществима».
0: «Да», — согласился Максвелл. «Пожалуй, так. Это была глупая мысль».
1: «А вечер был приятный», — сказала Кэрол. «Спасибо, я получила большое удовольствие».
0: «А Сильвестр получил большой бифштекс».
1: «Да, конечно, он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами. Удивительный обжора».
0: «Я хотел спросить вот о чем», — сказал Максвелл. «Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт?»
1: «Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано, и, насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать Институт времени. Я случайно услышала отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей. А от этого что-нибудь зависит?»
0: «Возможно», — сказал Максвелл.
1: «Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется. Просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнила, кто-то по фамилии Черчилл. Это вам что-нибудь говорит?»

0: Форт Саймок. Заповедник гоблинов. Глава 8. Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, Оп сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать.
1: «Брось-ка его туда, а сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две».
0: «А где дух?» – осведомился Максвелл.
1: «Исчез. Я не знаю, куда он отправился. Он мне этого не говорит. Но он скоро вернется. Он никогда надолго не пропадает».
0: Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням. «Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается», — сказал он. «Ради чего?»
1: «Ради ее больших глаз», — ответил Оп, ухмыляясь. «Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. Извини, Пит, я никак не мог удержаться».
0: «Все эти разговоры о каннибализме и рвоте», — продолжал Максвелл. «Не слишком ли ты перегнул палку?»
2: «Ну, я, пожалуй, вправду немного увлекся», — признал Оп.
1: «Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца».
0: «Она далеко не глупа», — заметил Максвелл. «Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко».
1: «Ловко?»
0: «Само собой, разумеется. Неужто ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?»
1: «Я об этом вообще не думал», — сказал Оп. «Может быть, и нарочно, но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?»
0: «Скажем, она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом при болтуне вроде тебя, на утро новость станет известна всему городу. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу».
1: «Ты же знаешь, Пит, что я вовсе не болтун».
0: «Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел». Оп сложил нож, сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток. Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритвой, он закашлялся. «Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись», — подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться.
1: «Забористая штука», — сказал Оп. «Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Чистый, как слеза».
0: Максвелл не в силах произнести ни слова, только кивнул. Оп, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинув голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь в очаге заплясал. Свободной рукой он погладил банку.
1: «Первоклассное пойло», — сказал он, утер рот рукой и
0: некоторое время молча смотрел на это.
1: «Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна», — сказал он наконец. «Я заметил, что сегодня вечером ты сам выделывал лихие пируэты вокруг да около правды».
0: «Возможно, потому что я сам не знаю, какова эта правда», — задумчиво произнес Максвелл. «И как мне с ней поступить? У тебя есть настроение слушать?»
1: «Сколько угодно», — сказал Оп. «То есть, если тебе этого хочется. А так можешь мне ничего не говорить. Я имею в виду по долгу дружбы. Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями. Ты же знаешь, мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем».
0: Максвелл покачал головой. «Нет, Оп, мне необходимо с кем-то обсудить все это. Но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться».
1: «Ну-ка, отхлебни еще», — сказал Оп, протягивая ему банку. «А потом начинай, если хочешь. Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что кроется что-то совсем другое».
0: «И ты не ошибся бы», — ответил Максвелл. «Где-то есть планета, и, по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким Солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется».
1: «Это ведь довольно сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубок».
0: «Не обязательно», — возразил Максвелл. «Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится». Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку от рта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе мяукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи, за тащатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков. Пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени. Он забрал банку из рук Максвелла, но пить не стал, а зажал ее между коленями.
1: «Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему, так что вас стало двое», — сказал он.
0: «Откуда ты знаешь?» Дедуктивный метод. Наиболее логичное объяснение того, что произошло. Мне известно, что вас было двое. С тем другим, который вернулся раньше тебя, я разговаривал. И он был ты. Он был точно таким же Питером Максвеллом, как ты. Он сказал, что на планетах енотовой шкуры никаких следов дракона не оказалось, что все это были пустые слухи, и потому он вернулся раньше, чем предполагал. «Так вот в чем дело», — заметил Максвелл. «Я никак не мог понять, почему он вернулся до срока». «Передо мной стоит дилемма», — сказал Поп. «Должен ли я предаваться радости или горю? Наверное, и радости, и горю понемножку, оставив место для смиренного удивления перед неисповедимыми путями человеческих судеб. Тот другой был ты. И вот он умер, и я потерял друга, ибо он был человеком и личностью, а человеческая личность кончается со смертью. Но вот тут сидишь ты. И если прежде я потерял друга, то теперь я вновь его обрел, потому что ты такой же настоящий Питер Максвелл, как и тот».
3: «Мне сказали, что это был несчастный случай».
0: «Ну, не знаю», — заметил Поп. «Я над этим довольно много размышлял, и я вовсе не уверен, что это действительно был несчастный случай, особенно после того, как ты вот вернулся. Он сходил с шоссе, споткнулся, упал и ударился затылком».
3: «Но ведь никто не спотыкается, сходя с шоссе. Разве что калеки или люди мертвецки пьяные. Наружная полоса еле ползет».
0: «Конечно», — сказал Поп. И также рассуждала полиция. Но других объяснений не нашлось, а полиции, как тебе известно, требуется какое-нибудь объяснение, чтобы закрыть дело. Случилось это в пустынном месте, примерно на полпути отсюда до заповедника гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно. Возможно, ночью. Его нашли около 10 часов утра. С 6 часов на шоссе уже было много людей, но, вероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах и не видели обочин. Труп мог пролежать очень долго, прежде чем его заметили.
3: «По-твоему, это не был несчастный случай? Так что же, убийство?»
0: «Не знаю. Мне приходила в голову эта мысль. Одна странность так и осталась необъясненной. В том месте, где обнаружили тело, стоял какой-то необычный запах, никому не знакомый. Может быть, кто-то знал, что вас двое. По какой-то причине это его не устраивало».
3: «Но кто же мог знать, что нас двое?»
0: «Обитатели той планеты, если на ней были обитатели».
3: «Были», — сказал Максвелл. «Это поразительное место». И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним, как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, какой она показалась ему при первом знакомстве. Огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а над ней хрустальное небо, к которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба. Колонны, возносящиеся ввысь, чтобы удержать небеса на месте. И полные безлюдья, рождавшие сравнение с пустым бальным залом гигантских размеров, убранным и натертым для бала, ожидающим музыки и танцоров, которые не пришли и уже никогда не придут. И пустой зал во веки веков сияет сказочным блеском, никого не радуя своим изяществом. Бальный зал, но бальный зал без стен, простирающийся вдаль, не к горизонту. Горизонта там, казалось, не было вовсе, а туда, где небо, это странно матовое стеклянное небо, смыкалось с хрустальным полом. Он стоял, ошеломленный этой невероятной колоссальностью, не безграничного неба, ибо небо отнюдь не было безграничным, и не огромных просторов, ибо просторы не были огромными, но колоссальностью именно замкнутого помещения, словно он вошел в дом великана и заблудился, и ищет дверь, не представляя себе, где она может находиться. Место, не имевшее никаких отличительных черт, потому что каждая колонна была точной копией соседней, а в небе, если это было небо, не виднелось ни облачка, и каждый фут, каждая миля были подобны любому другому футу, любой другой миле этих абсолютно ровных хрустальных плит, которые тянулись во всех направлениях. Ему хотелось закричать, спросить, есть ли здесь хоть кто-нибудь, но он боялся закричать, возможно, из страха, хотя тогда он этого не осознал, а понял только потом, что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего инея, ибо там царила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в его пустыне.

0: Вилл, нет, не движение, а лишь намек на движение. Словно там было что-то, но унеслось с быстротой, невоспринимаемой глазом. Он остановился, чувствуя, что по коже у него забегали мурашки, завороженные ощущением чужеродности, более страшной, чем реальная опасность. Пугаясь этой чужеродности, столь непохожей, столь далекой от всего нормального, что при взгляде на нее, казалось, можно было сойти с ума, прежде чем успеешь закрыть глаза. Ничего не случилось, и он снова пошевелился, осторожно поворачиваясь дюйм за дюймом. И вдруг увидел, что за спиной у него все это время было какое-то сооружение. Машина? Прибор? Аппарат? И внезапно он понял. Перед ним находилось неведомое приспособление, которое притянуло его сюда. Эквивалент передатчика и приемника материи в этом невозможном хрустальном мире. Одно он знал твердо. Эта планета не принадлежала к системе енотовой шкуры. Об этом месте он никогда даже не слышал. Нигде во всей известной Вселенной не было ничего даже отдаленно похожего на то, что он видел сейчас. Что-то произошло, и его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, может быть, проникнет не ранее, чем через миллион лет. Так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобное расстояние. Он снова уловил какое-то неясное мерцание, как будто на хрустальном фоне мелькали живые тени. И внезапно это мерцание превратилось в непрерывно меняющиеся фигуры, и он увидел, что их здесь много, этих движущихся фигур, непонятных, отдельно существующих, и, казалось, таивших в своем мерцании какую-то индивидуальность. Словно это были призраки неведомых существ, подумал он с ужасом. «И я отнесся к ним как к реальности», — сказал он Попу. «Я принял их на веру. Другого выхода у меня не было, иначе я остался бы один на этой хрустальной равнине». Человек прошлого века, возможно, не смог бы воспринять их как реальность. Он постарался бы вычеркнуть их из своего сознания, как плод расстроенного воображения. Но я слишком много часов провел в обществе духа, чтобы пугаться привидений. Я слишком долго работал со сверхъестественными явлениями, чтобы меня могла смущать мысль о существах и силах, неизвестных человеку. И странно, но утешительно одно. Они почувствовали, что я их воспринимаю.
1: «Так значит, это была планета с привидениями?» – спросил Оп.
0: Максвелл кивнул. «Можно посмотреть на это и так, но скажи мне, что такое привидение?»
1: «Призрак», — сказал Оп. «Дух».
0: «Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение».
1: «Я пошутил, виновато», — сказал Оп. «И пошутил глупо. Мы не знаем, что такое привидение, и даже дух не знает точно, что он такое. Он просто знает, что он существует, а уж кому это знать, как не ему. Он много над этим размышлял. По-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснение так и не отыскал, поэтому приходится вернуться к сверхъестественному».
0: «То есть к необъясненному», — сказал Максвелл.
1: «Какие-то мутанты», — предположил Оп.
0: «Так считал Коллинз», — сказал Максвелл. «Но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей. Я тоже не соглашался с ним, но до того, как побывал на хрустальной планете, теперь я уже ни в чем не уверен».
2: «Что происходит, когда раса разумных существ достигает конца своего развития, когда она как раз минует пору детства и зрелости и вступает в пору глубокой старости? Раса, подобна человеку, умирающая от дряхлости. Что она тогда предпринимает? Разумеется, она может просто умереть. Это было бы наиболее логично. Но, предположим, есть причина, которая мешает ей умереть. Предположим, ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, и она не может позволить себе умереть».
1: «Если призрачное состояние – это действительно мутация», – сказал Оп. «Если они знали, что это мутация, если они достигли таких высот знания, что могли контролировать мутации...» Он умолк и посмотрел на Максвелла. «По-твоему, произошло что-то в этом роде?»
0: «Пожалуй», — сказал Максвелл. «Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли».
1: «Выпей», — сказал Оп, протягивая ему банку. «Тебе это будет полезно. А потом дай мне отхлебнуть».
0: Максвелл взял банку, но пить не стал. Он протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Столб искр унесся в трубу. Снаружи за стенами стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Самогон хлынул в его глотку, как поток лавы. Он закашлялся.
2: «Но хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись!»
0: И протянул банку Опу. Оп поднял ее, но пить не стал и посмотрел на Максвелла.
1: «Ты сказал, какая-то причина, ради которой необходимо жить. Какая-то причина, не позволяющая им умереть и заставляющая их существовать в любой форме, в какой это для них возможно».
2: «Вот именно», — сказал Максвелл. «Сведения, знания,
1: планета нафаршированная знаниями, настоящий склад знаний. И, думаю, не более десятой доли дублирует то, что известно нам. А все остальное новое для нас, неведомое. Такое, что нам и не снилось. Знания, каких нам еще миллионы лет не приобрести, если мы вообще до них доберемся. Вся эта информация, насколько я понимаю, зафиксирована на атомарном уровне, таким образом, что каждый атом становится носителем частичкой информации. Хранится она в железных листах вроде книжных страниц, сложенных гигантскими стопками и кипами. Причем каждый слой атомов, да, они расположены слоями, содержит какой-то определенный раздел. Прочитываешь первый слой, принимаешься за второй, и опять это похоже на страницы книги. Каждый слой атомов — страницы, положенные на другие такие же страницы. Каждый металлический лист... Нет, не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч. Он поспешно поднял банку, сделал гигантский глоток, расплескав самогон по волосатой груди, и шумно вздохнул. «Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы», — сказал Макс. «Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить, пока не передадут их. Вот тут-то им и понадобился я. Они поручили мне продать их запас знаний».
3: «Продать? Кучка призраков, дышащих на ладан? Что им может понадобиться? Какую цену они просят?»
1: Максвелл поднял руку и вытер внезапно вспотевший лоб. «Не знаю», — сказал он.
3: «Не знаешь? Ну как же ты можешь продавать товар, не зная, чего он стоит, и не зная, какую цену спросить?»
1: «Они сказали, что еще свяжутся со мной. Они сказали, чтобы я узнал, кого это может заинтересовать, и тогда они сообщат мне цену».
3: «Хорошенький способ заключать деловые сделки», — возмутился Оп.
1: «Да, конечно», — согласился Максвелл.
3: «И у тебя нет даже ни малейшего представления о цене?»
1: «Ни малейшего. Я попытался объяснить им положение, они не могли понять. Или, может быть, не хотели. И сколько я с тех пор не ломал над этим голову, я так и не пришел ни к какому выводу. Все, конечно, сводится к вопросу, в чем, собственно, может нуждаться подобное братье. И хоть убей, я не могу себе этого представить».
3: «Во всяком случае», — заметил Оп, — «они знали, где искать покупателей. И что ж ты собираешься предпринять?»
1: «Я попробую поговорить с Арнольдом».
3: «Ты умеешь выбирать крепкие орешки», — сказал Оп.
1: «Видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом. Такой вопрос нельзя пускать по инстанциям. Все необходимо сохранить в строжайшей тайне. Ведь на первый взгляд подобное предложение кажется смехотворным. Если про него проведают репортеры или просто любители сплетен, университет немедленно откажется от каких-либо то ни было переговоров. Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется, то не исключено, так как я действую вслепую, хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов. Распрачиваться же придется Арнольду и мне, и...
3: Арнольд – чиновник, Пит, и больше ничего. Ты это знаешь не хуже меня. Он администратор.
1: Его интересует лишь деловая сторона. Он от того, что он носит звание ректора, суть не меняется. Он коммерческий директор и только. На науку ему в высшей степени наплевать.
3: И он не рискнет своей карьерой даже ради трех планет, какими бы знаниями они ни были нашпигованы.
1: Ректор университета и должен быть администратором.
3: «Случись это в другое время», — печально добавил Оп, — «у тебя еще могли бы быть какие-то шансы. Но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на канате. Когда он перевел ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко,
1: знаменитый своими замечательными научными традициями», — перебил Максвелл.
3: «Универсальную университетскую политику меньше всего заботят традиции, научные или какие бы там ни было», — объявил Оп.
1: «Пусть так, но я все равно должен поговорить с Арнольдом. Конечно, я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, однако, нравится он мне или нет, выбора у меня все-таки нет».
3: «Но ты мог бы вообще отказаться?»
1: «От роли посредника? Ну нет, Оп. И никто на моем месте не отказался бы. Тогда бы они нашли еще кого-нибудь и могли бы довериться человеку, который не справился бы с такой задачей. Я вовсе не хочу сказать, что сам обязательно с ней справлюсь, но, во всяком случае, я приложу все усилия. А кроме того, ведь речь идет не только о нас, но и о них».
3: «Ты проникся к ним симпатией?»
1: «Не знаю, можно ли тут говорить о симпатии. Скорее, о восхищении. Или о жалости. Они ведь делают все, что в их силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания».
3: «Передать? По-моему, ты говорил о продаже».
1: «Жащих информацию. Они говорили со мной посредством таблиц, я отвечал им тем же способом».
3: «Но как же ты читал?»
1: «Они дали мне приспособление для этого. Что-то вроде защитных очков, только очень больших. Довольно такая объемистая штука. Наверное, в ней скрыто множество всяких механизмов. В этих очках я свободно читал таблицы. Не письмена, а крохотные закорючки в металле.
4: Это трудно объяснить, но когда глядишь на них сквозь очки, становится ясно, что они означают. Потом я обнаружил, что фокусировку можно менять по желанию и читать разные слои. Но вначале они просто писали, если тут подходит слово «писать», ну, как дети пишут вопросы и ответы на грифельных досках. А когда я отвечал, еще одно приспособление, прикрепленное к моим очкам, непосредственно воспроизводило мои мысли.
3: «Машина-переводчик!» — воскликнул Оп.
4: «Да, пожалуй, двустороннего действия».
3: «Мы пытались сконструировать такой прибор», — сказал Оп. «Говоря «мы», я имею в виду объединенные усилия лучших инженерных умов не только Земли, но и всего того, что в шутку именуется известной частью Вселенной».
4: «Да, я знаю».
3: «А у этих ребят он есть. У твоих призраков».
4: «У них есть еще очень много всякой всячины», — ответил Максвелл. «Я и миллионные части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые выбирал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений».
3: «Но одного я так и не могу понять», — сказал Оп. «Ты все время говоришь о планете. А как насчет звезды?»
4: «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них не обязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной?»
3: «Типа «уйди, уйди», — спросил Оп. «Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее?»
4: «Правильно», — сказал Максвелл. «И теперь мы можем больше уже не ломать над ней головы. Она соответствует действительности. Хрустальная планета — это частица Вселенной, существовавшая до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода. И они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы. Не спрашивай меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили, но, во всяком случае, она находилась в самом веществе их планеты. И потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их планету в независимое тело, несущееся в пространстве, послушно подчиняясь их воле. И до того, как мертвая материя их Вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь, и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете-космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в неизмеримой дали от него, но все-таки его видеть. А в этом случае они видели взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы. Ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как зарделись первые звезды, они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планета, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они, как раса, утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных.
3: 50 миллиардов лет, пробормотал Оп. 50 миллиардов лет познания мира.
4: По меньшей мере, сказал Максвелл, вполне возможно, что этот срок гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти 50 миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время.

0: Клиффорд Саймак, «Заповедник гоблинов», глава 9. Максвелл проснулся от того, что Об тряс его за плечо. «Тут тебя желают видеть!» Сбросив одеяло, Максвелл опустил ноги с кровати и начал нащупывать брюки. Об сунул их ему в руку. «А кто?»
1: «Назвался Лонгфелло. Отвратительный надутый тип. Он ждет снаружи, явно боится войти в хижину из-за опасения инфекции». «Ну так пусть убирается к черту», — объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет, нет», — запротестовал Об. «Я выше оскорблений. Чихать я на него хотел».
0: Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?»
1: «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Об.
0: Максвелл побрел в угол к скамейке у стены, налил из ведра воды и таз и ополоснул лицо.
2: «Который час?» — спросил он.
1: «Начало 8-го».
0: «Что-то мистер Лонгфелло торопится меня увидеть.
1: Он там меряет газон шагами, изнывает от нетерпения».
0: Лонгфелло и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему с протянутой рукой.
2: «Профессор Максвелл!» — воскликнул он. «Как я рад, что отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь».
0: Он посмотрел на хижину, и его длинный нос чуть-чуть сморщился.
2: «И я рискнул».
0: «Об», — спокойно сказал Максвелл, — «мой старый и близкий друг».
2: «Может быть, прогуляемся немного?» — предложил Лонгфелло. «Удивительно приятное утро. Вы уже позавтракали?» «Ах, да, конечно же, нет».
0: «Если бы вы сказали мне, кто вы такой, это значительно упростило бы дело», — заметил Максвелл.
2: «Я работаю в ректорате. Стивен Лонгфелло, к вашим услугам, личный секретарь ректора».
0: «Вы-то мне и нужны», — сказал Максвелл. «Мне необходимо встретиться с ректором и как можно скорее». Лонгфелло покачал головой.
2: «Могу сразу же сказать, что это невозможно».
0: Они неторопливо пошли по тропинке, ведущей к шоссе. С могучего каштана, осенявшего тропинку, медленно слетали листья, отливавшие червонным золотом. Дальше, на фоне голубого утреннего неба, багряным факелом пылал клен. И высоко над ним, к югу, уносился треугольник утиной стаи.
2: «Невозможно», — повторил Максвелл.
0: «Это звучит как окончательный приговор. Словно вы обдумали мою просьбу заранее».
2: «Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду», — холодно проинформировал его Лонгфелло, — «вам следует обратиться в соответствующие инстанции. Неужели вы не понимаете, что ректор чрезвычайно занят и...»
0: «О, я это понимаю. И понимаю, что такое инстанция. Отсрочки, оттяжки, проволочки, пока твое тело не станет известно всем и каждому».
2: «Профессор Максвелл», — сказал Лонгфелло, — «я буду говорить с вами откровенно. Вы человек настойчивый и, мне кажется, довольно упрямый. А с людьми такого типа обиняки ни к чему. Ректор вас не примет. Он ни в коем случае не может вас принять».
0: «По-видимому, из-за того, что нас было двое, и один из нас умер».
2: «Все утренние заголовки газет будут этим полны. Гигантские заголовки. Человек воскрес из мертвых. Может быть, вы слушали вчера радио или смотрели какую-нибудь телевизионную программу?»
0: «Нет», — сказал Максвелл.
2: «Ну так вы сенсация дня, и, должен признаться, положение создалось весьма неприятное.
0: Попросту говоря, назревает скандал».
2: «Если угодно. А у ректората довольно хлопоты без того, чтобы вмешиваться в историю вроде вашей.
0: У вас уже на руках Шекспир и все, что оттуда вытекает. Тут мы не могли остаться в стороне, но обременять себя еще и вами мы не станем». «Неужели у ректората нет ничего важнее Шекспира и меня?» — спросил Максвелл. «А возрождение дуэлей в Гельдеберге? И спор о том, этично ли допускать некоторых внеземных студентов в футбольные команды и...»
2: «Но поймите же, важно то, что происходит именно в этом городке», — простонал Лонгфелло.
0: «Потому что сюда перевели ректорат? Хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других...»
2: «Если хотите знать мое мнение», — сухо сказал Лонгфелло, «то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей».
0: «А что произойдет, если я поднимусь на вершину холма, войду в здание ректората и начну стучать кулаком по письменным столам?» — спросил Максвелл.
2: «Вы это сами прекрасно знаете. Вас вышвырнут вон».
0: «А если я приведу с собой полки журналистов и телевизионных операторов, которые будут ждать моего возвращения у дверей?»
2: «В этом случае вас, вероятно, не вышвырнут. И, возможно, вы даже прорветесь к ректору.
0: Но могу вас заверить, что при подобных обстоятельствах вы заведомо ничего не добьетесь».
2: «Следовательно», — сказал Максвелл, — «я заранее обречен на неудачу, чтобы я не пытался предпринять?» «Собственно говоря», — сообщил ему Лонгфелло, — «я пришел к вам сегодня совсем для другого. Мне было поручено передать вам приятное известие».
0: «Не сомневаюсь.
2: Так какую же косточку вы собирали мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцены?
0: Вовсе не косточку, обиженно заявил Лангфелло. Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готик-4.
1: А, на планете с колдунами и магами?
0: Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, убедительно сказал Лангфелло. Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле.
1: И расстояние в 150 миллионов световых лет, заметил Максвелл.
0: Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо.
1: Весьма и весьма, ответил Лангфелло.
0: Нет, спасибо, сказал Максвелл. Моя работа здесь меня вполне устраивает.
1: Работа?
0: Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений.
2: Лангфелло покачал головой.
0: «Уже нет», — объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более 3 недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются немедленно».
2: «То есть мое место уже занято?»
0: «Ну, разумеется», — заметил Лангфелло. «В настоящее время вы безработный».

0: Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. Краснобурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу у воды шли рука об руку юноша и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. «Куда воспитаннее и цивилизованнее было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним», — подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой оценить положение и кое о чем поразмыслить. Хотя, возможно, времени на размышления у него уже не оставалось. Он оказался прав. Шансов увидеться с ректором у него почти не было. И не только потому, что тот был чрезвычайно занят, а его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры, но еще и потому, что по вполне понятной причине ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом, от которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше. Глядя в выпученные беличьи глазки, Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора объясняться беседой с инспектором Дрейтоном. Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда? Это казалось маловероятным, но все же возможным. Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на Готике-4. Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвеллом, но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где бы он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того, другого Питера Максвелла, его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным. Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс. Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь. А если этого не сделали и сразу же предложили ему пост на Готике-4, следовательно, на Земле он мешает. Все-таки странно. Ведь о том, что существовало два Питера Максвелла, ректорату стало известно лишь накануне. А до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, решил Максвелл, что кто-то уже успел побывать в ректорате. Кто-то, стремящийся избавиться от него. Кто-то, опасающийся, что он помешает. Почему? Ответ напрашивался сам собой, и сама эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается. Однако, сколько он ни раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что к переговорам о продаже артефакта, который ведет Институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку Хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее, ведь никому не известно, что такое артефакт. И если подумать, Черчилл – самый подходящий человек для устройства подобных сделок. Конечно, только как подставное лицо по поручению кого-то, кто не может выступить открыто. Ведь Черчилл – профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источниками информации в самых влиятельных учреждениях. Но в этом случае, подумал Максвелл, его собственная задача очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежно, если бы он обратился в обычные инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него. Белка уже соскочила со ствола и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша опавшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не увидела раньше. Юноша и девушка скрылись из виду, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошвы. Студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке, и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило местом встреч и занятий для многих поколений. Множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда, и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами. Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день, полный золотых метелей опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния златоцвета и астр в лугах и на пустырях. За его спиной послышался торопливый топоток множества ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, в три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким пискливым голосом, и кожа на корле под крохотной головкой быстро запульсировала.
1: «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл».
0: «Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл».
1: «Я есть обитатель мира, вами названного наконечник Копья 27. Имея мною имеемое, вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон».
0: «Еще бы», — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо.
1: «Я тружусь на свое образование», — объяснил краб. «Я выполняю работу, какую нахожу».
0: «Весьма похвально», — заметил Максвелл.
1: «Я прохожу курс математики времени», — сообщил краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен».
0: По лицу краба было трудно поверить, что он способен на увлечение, тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» – спросил Максу. «Какими-то особенностями вашей родной планеты или вашими культурными традициями?»
1: «О, весьма-весьма. Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени, никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем и заинтересован, но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее 8 по часам».
0: «Пожалуй, я приду», — сказал Максвелл. «Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов».
1: «Чрезмерно рад», — объявил краб. «Она хочет получить вас там. Вы есть говоримый О».
0: «Ах так», — сказал Максвелл.
1: «Вас тяжко находить. Я бегаю быстро и тяжко. Я спрашиваю во многих местах, и вот, победоносен».
0: «Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства», — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку. Существо протянуло одну из передних ног, ухватило кредитку клешней, сложило ее несколько раз и засунуло в маленькую сумку, открывшуюся на ее груди.
1: «Вы добры, более ожидания», — пропищало оно. «Есть одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины, очень долго утраченной и исчезнувшей. Кисти Альберта Ламберта, эсквайра. Большой триумф для мисс Клейтон».
0: «Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалист по триумфу».
1: «Она как наниматель любезна», —
0: с упреком возразил краб. «Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл. Существо быстро переставило ноги и галопом выбежало из зала. Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице, ведущей к выходу на улицу. Потом он встал и тоже направился к дверям. «Если прием посвящен картине», — подумал он, — «полезно будет поднабраться сведения о художнике». И усмехнулся. «Уж, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же». Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой, и что-то он о нем читал, возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале «Коротая свободный час. Заповедник гоблинов». Глава 11. Максвелл открыл книгу. «Альберт Ламберт», — гласила первая страница. «Родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года. Славу ему принесли картины, исполненные причудливого символизма и гротеска, однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта. Хотя они были достаточно профессиональны и свидетельствовали о глубоком проникновении в тему, их нельзя назвать выдающимися. Период гротеска в его творчестве начался после того, как ему исполнилось 50 лет, причем его талант развивался не постепенно, а достиг расцвета буквально за один день, словно художник работал в этом направлении тайно и не показывал картин в своей новой манере до тех пор, пока не был полностью удовлетворен тем, что создал. Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено, наоборот, существуют данные, что она не... Максвелл бросил читать, открыл книгу на цветных репродукциях и быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными. Тематика, колорит и даже, подумал Максвелл, сама манера. Перед ним словно были произведения двух художников. Один давал выход интеллектуальной потребности в упорядоченном самовыражении, а другой был весь захвачен, поглощен, одержим каким-то потрясшим его переживанием, от которого он пытался освободиться, перенеся его на холст. Скупая темная грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу почудилось, что в сумрачной тишине читальни он различает шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом, и все же Максвеллу почудилось, что этот ландшафт и эти существа не были простой фантазией, прихотливой причудой намеренно затуманенного сознания, но четко укладывались в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущение, чуждые всему тому, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. Форма, цвет, подход к теме, ее интерпретация не были просто искажением человеческих представлений. Наоборот, зритель немедленно проникался убеждением, что они были вполне реалистическим воспроизведением чего-то, что лежит за пределами человеческих представлений. «Причудливый символизм и гротеск», — говорилось в предисловии. «Может быть», — сказал себе Максвелл, «но в таком случае символизм этот возник в результате и на основе самого тщательного изучения натуры». Он открыл следующую репродукцию и вновь увидел такой же полнейший уход от всего человеческого. Иные существа в иной ситуации на фоне иного ландшафта, но несущие в себе столь же ошеломляющее ощущение реальности. Нет, все это не было плодом воображения художника. Все это он когда-то видел, а теперь изгонял из сознания и памяти. «Вот так», — подумал Максвелл, — «человек яростно намыливает руки куском едкого и грубого мыла и снова трет их, пытаясь с помощью физических средств избавиться от следов психической травмы». Возможно, художник созерцал эту сцену не непосредственно, а через зрительный аппарат, давно исчезнувший и никому теперь неизвестный раз. Максвелл сидел, завороженно глядя на страницу книги, не в силах оторваться от нее, захваченный в плен жуткой и зловещей красотой, скрытым и ужасным смыслом, которого он не мог постичь. Краб сказал, что время было неизвестно его расе, что этот универсальный фактор никак не воздействовал на культуру его планеты, а вот здесь, в этих цветных репродукциях, крылось что-то неизвестное людям, не грезившееся ему даже во сне. Максвелл протянул руку, чтобы закрыть книгу, но вдруг заколебался, словно по какой-то причине книгу закрывать не следовало, словно ему почему-то надо было, необходимо было еще пристальнее вглядеться в репродукцию. В этот момент он осознал, что в ней прячется нечто загадочное, ускользающее и притягательное. Он положил руки на колени, продолжал смотреть на репродукцию, потом медленно перевернул страницу и, взглянув на третью репродукцию, внезапно поймал то, что раньше от него ускользало. Особые мазки создавали эффект неуловимого движения, туманные нечеткости, словно мгновение назад здесь что-то мерцало и сразу же исчезло, оставаясь за гранью зрения, но где-то совсем рядом. Полуоткрыв рот, Максвелл вглядывался в загадочное мерцание. Разумеется, это был оптический обман, рожденный виртуозным мастерством художника. Но пусть даже оптический обман, все равно он был томительным знаком тому, кто побывал на хрустальной планете и видел ее призрачных обитателей. И глубокая тишина сумрачной читальни зазвенела вопросом, на который не было ответа. Откуда Альберт Ламберт мог

пытался связаться с тобой. Ситуация мне не слишком нравится, Пит. Как юрист, должен сказать, что ты очутился в очень незавидном положении. Максвелл опустился в кресло перед столом Престона. Да, пожалуй, согласился он. Начать хотя бы с того, что я лишился работы. Можно ли в подобном случае добиться восстановления? В подобном случае, переспросил Престон. А как, собственно, обстоит дело? Никто этого ясно не представляет. Разговоров много, но никому ничего толком не известно. Я сам... Максвелл криво усмехнулся. Да, конечно. Ты был рад составить определенное мнение. Ты ошеломлен, растерян и опасаешься за свой рассудок. И сейчас ты задаешь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл? А ты действительно Питер Максвелл? Спросил Престон. Я в этом уверен. Но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь. И никого другого. Нас, несомненно, было двое. Что-то произошло с моей волновой схемой. Один из нас отправился в систему енотовой шкуры, другой куда-то еще. Тот, кто отправился в енотовую шкуру, вернулся на Землю и умер, а я вернулся вчера. Я обнаружил, что умер. Максвелл кивнул. Моя квартира сдана, все мое имущество исчезло. Университет заявил, что на мое место взят другой преподаватель, и я остался без работы. Вот почему я и спрашиваю, можно ли добиться восстановления. Престон откинулся на спинку кресла и задумчиво сказал.

0: Вопрос я пока не могу, ведь это беспрецедентно.
1: Но, разумеется, известны случаи неверного установления личности, когда умершего ошибочно опознавали как кого-то другого, кто на самом деле был жив. Но ведь тут никакой ошибки не произошло. Человек, который бесспорно был Питером Максвеллом, столь же бесспорно мертв, а прецедента установления личности при подобных обстоятельствах не существует. Этот прецедент должны будем создать мы путем кропотливейших юридических исследований, на которые, возможно, потребуются годы. По правде говоря, я еще толком не представляю себе, с чего следует начать. Безусловно, какая-нибудь зацепка отыщется, и все можно будет уладить. Но это потребует сложнейшей работы и предварительной подготовки. В первую очередь, необходимо будет установить юридически, кто ты такой.
0: Кто я такой?
1: Ради всего святого, Аллен, мы же это знаем. Мы, но не закон. Для закона ты в настоящем своем положении не существуешь. Юридически ты никто. Абсолютно никто. Все твои документы были отправлены в архив и, несомненно, уже подшиты. Но все мои документы при мне, спокойно сказал Максвелл. Вот в этом кармане. Престон с недоумением уставился на него.
0: Ах, да. Ну, да, конечно, они должны быть при тебе. Но и клубок.
1: Он встал и прошелся по кабинету, покачивая головой. Потом вернулся к столу и снова сел.
0: «Да я подумаю», — сказал он.
1: «Мне нужно немножко времени, чтобы разобраться. Я что-нибудь откопаю. Мы должны отыскать какую-нибудь зацепку. И сделать нам нужно очень много. Вот хоть бы твое завещание».
0: «Мое завещание?»
1: «Я о нем начисто забыл, ни разу даже не вспомнил.
0: Оно рассматривается в нотариате. Но я добьюсь отсрочки».
1: «Я завещал все брату, который служит в корпусе исследователей космоса.
0: Я мог бы связаться с ним, хотя, вероятно, это будет очень нелегко. Он ведь из одной экспедиции почти немедленно отправляется в следующую.
1: Но важно другое, затруднений в этом отношении у нас не будет. Как только он узнает, что произошло...»
0: «К сожалению, — сказал Престон, — решает не он, а суд.
1: Конечно, все должно уладиться, но времени на это, возможно, потребуется много. А до тех пор ты не имеешь никаких прав на свое имущество. У тебя нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на тебе, и содержимого твоих карманов».
0: «Университет предложил мне пост декана экспериментального института на годике 4, но я не намерен соглашаться».
1: «А как у тебя с деньгами?»
0: «Пока все в порядке. Оп приглашил меня пожить у него, и на ближайшее время денег мне хватит. Но в случае необходимости я могу подыскать временную работу. Если понадобится, Карлоу Шарп мне, конечно, поможет. На крайний случай возьмет в экспедицию. Это должно быть интересно».
1: «Но разве в такие экспедиции берут людей без диплома Института времени?»
0: «В качестве подсобных рабочих берут. Но для чего-либо более ответственного диплом, я полагаю, необходим».
1: «Прежде чем я начну действовать, — сказал Престон, — мне нужно точно знать, что именно произошло. Во всех подробностях.
0: Я напишу для тебя полное изложение событий и заверю у нотариуса все, что тебе угодно».
1: «Мне кажется, — заметил Престон, — мы можем предъявить иск транспортному управлению. Это по их вине ты оказался в таком положении».
0: «Не сейчас, — уклончиво ответил Максвелл. — Этим можно заняться и позже.
1: Но пиши изложение событий».

сказал Престон. А я пока подумаю и пороюсь в кодексах. Тогда уж начнем. Ты видел газеты? Смотрел телепередачи? Максвелл покачал головой. У меня не было времени. Репортеры неистовствуют, сказал Престон. Просто чудо, что они тебя еще не разыскали. Уж, конечно, они охотятся за тобой. Пока ведь у них нет ничего, кроме предположений. Вчера вечером тебя видели в «Свинье и свистке». Там тебя опознало множество людей, во всяком случае, как они утверждают. В настоящий момент считается, что ты воскрес из мертвых. На твоем месте я постарался бы не попадаться репортерам. Но если они тебя найдут, не говори им ничего. Абсолютно ничего. Можешь быть спокоен, сказал Максвелл. Они умолкли, и в наступившей тишине некоторое время смотрели друг на друга. «Какой клубок!» – задумчиво произнес Престон. «Какой потрясающий клубок! Нет, Кит, я чувствую, что возиться с ним будет одно удовольствие!» «Кстати, – сказал Максвелл, – Нэнси Клейтон пригласила меня на свой сегодняшний вечер. Я все думаю, нет ли тут какой-нибудь связи? Хотя почему же она и раньше меня иногда приглашала?» «Но ты же знаменитость!» – улыбнулся Престон. «И значит, чудесный трофей для Нэнси!» «Ну, не знаю», – сказал Максвелл. Она от кого-то услышала, что я вернулся, и, конечно, в ней заговорило любопытство. «Да», — сухо согласился Престон, — «в ней, конечно, заговорило любопытство».

Глава 13. Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры, но там никого не было. По-видимому, они еще не пронюхали, где он остановился. Хижину окутывала сонная предвечерняя тишина, и осеннее солнце щедро золотило старые доски, из которых она была сколочена. Две-три пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившем к шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста. Оп где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали, на западе, голубым стеклом поблескивало одно из черных озер, между которыми стоял городок. Пожухлая осока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островками

ничем не похожей на мрачные, яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт. Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну а все остальные существа... Все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной и безумной кистью, как объяснить их? Откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странно и мучительно бредящего сознания? Были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих остальных.

заключили в оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной. Но нет, решил он, это невозможно. Ведь планету покрыли оболочки еще до того, как возникла нынешняя вселенная. 10 миллиардов лет назад, если не все 50. Максвелл беспокойно нахмурился. Во всем этом не было смысла. Ни малейшего. У него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место, на его имущество наложен арест. Юридически он просто не существует. Но все это было не так уж важно, во всяком случае, сейчас. Главное — сокровищница знаний на хрустальной планете. Она должна принадлежать университету. Свод знаний, несомненно, превосходящий все, что удалось накопить всем разумным существам известной части Вселенной. Конечно, что-то будет лишь повторением старых открытий, но он был убежден, что металлические листы хранят много такого, о чем нынешняя Вселенная еще и не помышляла. Та ничтожная крупица, с которой он успел познакомиться, подкрепляла это убеждение.

0: для перевода. А, не в названии дело. Один металлический лист говорил о сознании не как о метафизическом или философском понятии, но как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий. Он прилагал отчаянные усилия, вспоминал Максвелл, так как уловил, что перед ним труд о еще никем не открытой области восприятия, но потом, отчаявшись, отложил этот лист. И другой лист, по-видимому, руководству по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шаря среди идей и понятий на ощупь и наугад, точно слепец, ловящий порхающих бабочек. А свод истории не одной вселенной, но двух. И историческая биология, повествующая о формах жизни, настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальность невозможно было поверить. А тут удивительно тонкий лист, такой тонкий, что он гнулся и сворачивался в руке, как бумажный. Его содержание было ему абсолютно недоступно, и он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, к которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля. И сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было. Ведь если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. Пожалуй, решил Максвелл, их интересует артефакт, хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилл, а потому такое предположение похоже на истину. Но все-таки, вдруг это не так. Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине. Например, кто-то сумел разглядеть его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение, но вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно упала с неба, пронеслась над самой крышей хижины и повернула в сторону шоссе. Максвелл следил за тем, как черные птички опустились на пожелтевший бурьян у болотца за шоссе, изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг. Максвелл встал и потянулся. Мирное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. «Хорошо бы вздремнуть немножко», — подумал он. «А потом придет Оп и разбудит его. И у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси». Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо бы было проверить, найдется ли у него на вечер чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам. Максвелл сразу узнал этот аппарат и даже рот раскрыл от изумления. Автоматический переводчик, с помощью которого он читал на хрустальной планете металлические листы. Он поднял аппарат и взвесил его на ладони. Вот лента, охватывающая голову с генератором энергии сзади, и очки, которые нужно опустить на глаза, когда аппарат надет. Наверное, он случайно сунул его в чемодан, решил Максвелл. Хотя как это могло произойти? Что ж теперь делать? Впрочем, это, пожалуй, неплохо. Аппарат еще может пригодиться в будущем в качестве доказательства, что он действительно побывал на этой планете. Правда, насколько это доказательство весомо? По виду ничего особенного. Однако, если заглянуть в механизм, напомнил он себе, эта штука, вероятно, не покажется такой уж обыкновенной. Раздался легкий стук, и Максвелл, вздрогнув, начал напряженно прислушиваться. Поднялся ветер, и ветка ударяет по крыше. Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три быстрых удара, пауза, еще два быстрых удара и снова пауза, а потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвелл вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам наконец удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь. В таком случае лучше не отвлекаться. Но даже один репортер стучал бы куда громче и увереннее, а этот стук был тихим, почти робким, словно тот, кто был за дверью, чего-то опасался или стеснялся. Но если это все-таки репортеры, молча выжидать нет никакого смысла. Дверь отперта, и не получив ответа, они наверняка толкнут ее и войдут без приглашения. Стук на мгновение замер, затем раздался снова. Максвелл на цыпочках подошел к двери и распахнул ее. Снаружи стоял краб, белея в лучах заходящего солнца, точно привидение. Под одной из своих конечностей, которая в настоящий момент, по-видимому, играла роль руки, а не ноги, он держал большой пакет. «Да входите же, пока вас тут никто не увидел», — нетерпеливо сказал Максвелл. Краб вошел, а Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину. «Вам не нужны опасения», — заявил краб, — «касательно жнецов новостей. Я был осторожен и глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, что за мной не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью».
1: «Очень выгодная особенность», — заметил Максвелл. «По-моему, это называется защитной окраской».
0: «Я появляюсь вновь по указанию мисс Нэнси Клейтон», — продолжал краб. «Она знает, что вы ездили в путешествие без багажа и не имели случая сделать покупку или стирку. Без желания причинить обиду, это мне указано сказать с отменным чувством, она желает прислать вам костюм для ношения».
1: Он вынул из-под конечности сверток и протянул его Максвеллу.
0: «Очень любезно со стороны Нэнси». «Она заботливое лицо. Она поручила мне сказать далее».
1: «Валяйте».
0: «Колесный экипаж прибудет отвезти вас к ее дому».
1: «Зачем?» – удивился Максвелл. «Шоссе проходит совсем рядом с ним».
0: «Еще одно извинение», – твердо объявил краб. «Но она считает, что нужно так. Очень много типов разных существ снуют там и сям, чтобы узнать место, где вы есть».
1: «Кстати», – сказал Максвелл, – «а откуда его узнала мисс Клейтон?»
0: «Поистине сие мне неведомо», – ответил краб.
1: «Ну хорошо. Поблагодарите от меня мисс Клейтон, пожалуйста».
0: «С восторгом и удовольствием», – сказал краб.

0: модель для сборки. Музыка DJ Incognito. Текст Влад Коп. Ну, конечно же, с помощью Клиффорда Саймака. Заповедник гоблинов. Глава 14. «Я подвезу вас к черному ходу», — объяснил шофер. «Перед парадным кишмя кишат репортеры. Потом они разойдутся, но сейчас рыщут там стаями. Мисс Клейтон думает, что вы, возможно, предпочтете с ними не встречаться». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Вы очень предупредительны». Нэнси, подумал он, как обычно, все предусмотрела, присваивая себе привилегию организовывать жизнь других людей. Ее дом стоял на невысоком обрыве над самым берегом озера. Слева от дороги в лучах недавней взошедшей луны поблескивала вода. Фасад дома был озарен множеством огней, но задняя его сторона была погружена во мрак. Машина свернула с подъездной аллеи и начала медленно взбираться по узкой крутой дороге, окаймленной могучими дубами. Спугнутая птица с криком стремительно пронеслась у самых фар, отчаянно взмахивая крыльями. Откуда-то навстречу машине выбежали два разъяренных пса и помчались по бокам, точно конвой. Шофер усмехнулся. «Если бы вы шли пешком, они сожрали бы вас заживо». «Но с каких пор Нэнси охраняет собачья свора?» – спросил Максвелл. «Мисс Клейтон тут ни при чем», – ответил шофер. «Они охраняют совсем не ее». У Максвелла на языке вертелся новый вопрос, но он не стал его задавать. Машина свернула под аркаду и остановилась. «Вот в эту дверь», — сказал шофер. «Стучать не надо, пройдете прямо через холл мимо винтовой лестницы, гости в большом зале». Максвелл хотел было открыть дверцу машины, но в нерешительности отнял руку. «О собаках не думайте», — сказал шофер. «Они знают эту машину, и тех, кто из нее выходит, в жизни не тронут». Впрочем, собак вообще нигде не было видно, и Максвелл, быстро поднявшись по трем ступенькам на крыльцо, распахнул дверь. Холл был погружен в темноту. Только на винтовую лестницу падал отблеск света. По-видимому, на втором этаже горела лампочка. Кругом же царила полная тьма. Откуда-то доносились приглушенные звуки музыки и голоса. Максвелл простоял несколько секунд, не двигаясь, а когда его глаза привыкли к темноте, различил, что холл простирается из-за винтовую лестницу. Вероятно, там дверь или коридор. Странно, если уж Нэнси распорядилась, чтобы шофер высадил его у задней двери, то почему она не поручила кому-нибудь встретить его здесь? И во всяком случае, она могла бы сказать, что свет не гасили. Тогда он сам отыскал бы дорогу. Да, странно и довольно глупо приехать на званый вечер и ощупью отыскивать путь к остальным гостям. Не лучше ли будет просто повернуться и уйти? Вернуться к копу? Но тут Максвелл вспомнил о собаках. Они, конечно, рыщут вокруг дома, а судя по виду, ничего хорошего от них ждать не приходится. Что-то тут не так. Это совсем не похоже на Нэнси. Она никогда не поставила бы его в подобное положение. Да, что-то тут не так. Максвелл осторожно прошел по холлу, протянутый вперед рукой, нащупывая столики или стулья, которые могли оказаться на его пути. Хотя я видел он теперь гораздо лучше, холл по-прежнему оставался темной пещерой, где глаз не различал подробностей. Он обогнул винтовую лестницу, и холл показался ему еще темнее теперь, когда проблески света остались у него за спиной. Внезапно кто-то спросил... «Профессор Максвелл? Это вы, профессор Максвелл?» Максвелл замер на левой ноге, потом медленно и бесшумно опустил на пол правую, уже поднятую для шага ногу, и застыл, чувствуя, что весь покрывается гусиной кожей. «Профессор Максвелл», — повторил голос, — «я знаю, что вы в холле». Собственно говоря, это был не голос в прямом смысле слова. Максвелл готов был поклясться, что тишину холла не нарушил ни единый звук, и все же он ясно слышал эти слова. Может быть, они раздавались у него не в ушах, а в каком-то уголке мозга. Его охватил ужас, и он попытался отогнать его, но ужас не исчезал. Ужас затаился рядом, во мраке, готовый вновь захлестнуть его черной волной. Максвелл попробовал заговорить, но не смог. Голос произнес: «Я поджидал вас здесь, профессор. Мне необходимо вступить с вами в контакт. Это столько же в ваших интересах, сколько в моих». «Где вы?» – спросил Максвелл. «Я за дверью слева от вас».
1: «Я не вижу никакой двери».
0: Здравый смысл настойчиво твердил Максвеллу: «Беги, немедленно беги, поскорее выберись отсюда». Но он не мог бежать, у него не было сил. Да и куда? Назад под аркаду нельзя, там ждут собаки. Вперед по темному холлу, опрокидывая все на своем пути, поднимая оглушительный грохот, чтобы все гости сбежали сюда и обнаружили его, растрепанного в синяках, дрожащего от страха. Он знал, что стоит ему побежать, и им сразу же овладеет паника. Чтобы его увидели в подобном состоянии? Нет. Хватит и того, что он проник в дом украдкой, с черного хода. Если бы это был просто голос, какой угодно, но голос, он не нагонял бы подобного ужаса. Но он производил такое жуткое впечатление. Ни намека на интонацию, монотонный, механический, словно скрижещущий. «Ни один человек так говорить не может», — решил Максвелл. Где-то рядом с ним в темноте прятался внеземлянин. «Тут есть дверь», — произнес этот пустой жесткий голос. «Сделайте шаг влево и толкните ее». «Положение становится просто смешным», — подумал Максвелл. «Либо он войдет в эту дверь, либо опрометью бросится прочь». Конечно, можно было бы спокойно уйти, но он знал, что стоит ему повернуться спиной к невидимой двери, он побежит против воли, гонимый ужасом, маячащим сзади. Максвелл сделал шаг влево.

0: мыслей морского дна копошился в круглом аквариуме. «Да», — сказало существо, — «вы совершенно правы. Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете колесниками. На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иными способами». «Рад познакомиться с вами, мистер Мармадюк», — сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело. «А я с вами, профессор». «Как вы узнали, кто я такой?» — спросил Максвелл. «Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было известно, что я пройду через холл?» «Разумеется», — сказал колесник. Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое лицо, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части. «Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Мармадюк. «Да, разумеется. Если я не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание. Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными». «Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадюк. «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю. И вот я удалился отдохнуть». «И дождаться меня?» «Вот именно», — сказал мистер Мармадюк. «Вы, если не ошибаюсь, ищете покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня». Максвелл отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ. Но ему ничего не приходило в голову, а ведь он мог бы знать, мог бы догадаться или хотя бы заподозрить. «Вы ничего не отвечаете», — сказал мистер Мармадюк. «Но я не мог ошибиться. Вы действительно посредник по этой продаже, и здесь нет никакого недоразумения». «Да», — сказал Максвелл. «Да, я посредник». Он знал, что запираться нет смысла. Каким-то образом это существо на колесах проведало про хрустальную планету и про сокровищницу накопленных там знаний. Возможно, ему известна назначенная цена. Уж не этот ли колесник пытается купить артефакт? «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, «нам следует немедленно приступить к тебе переговорам и обсудить условия, не забыв при этом упомянуть причитающиеся вам комиссионные». «Боюсь, в настоящее время это невозможно», — сказал Максвелл. «Я не знаю условий продажи. Видите ли, сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом...» «Это не составит ни малейшего затруднения», — объявил колесник. «Ибо у меня есть сведения, которыми вы не располагаете вы. Мне известны условия продажи». «И вы готовы заплатить требуемую цену?» «О, безусловно», — сказал колесник. «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное. Необходимо завершить некую коммерческую операцию. По ее заключении мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума. Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно». «Я полагаю», — растерянно произнес Максвелл, — «они должны быть неплохими». «Мы намерены», — заявил мистер Мармадюк, — «назначить вас, не сказать ли, библиотекарем. При том движущем имуществе, которое мы приобретаем, предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для нас весьма интересными. А что до жалования, профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать эту цифру, а также и остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность». «Мне нужно все это обдумать». «О, разумеется, разумеется», — произнес мистер Мармадюк. «В делах такого рода небольшое размышление бывает полезным. Вы найдете нас склонными к самой неограниченной щедрости». «Вы меня не поняли», — сказал Максвелл. «Мне нужно будет подумать о самой продаже. Сочту ли я возможным ее устроить?» «Быть может, вы сомневаетесь в том, достойны ли мы приобрести указанное движимое имущество». «И это тоже», — сказал Максвелл. «Профессор Максвелл», — заявил колесник, — «для вас будет несравненно лучше, если вы отбросите свои сомнения. Поверьте, вам не следует испытывать по отношению к нам какие-либо сомнения, ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить. А поэтому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами». «Хочу я того или нет», — осведомился Максвелл. «Я», — сказал мистер Мармадюк, — «не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом». «Ваше положение не дает вам оснований разговаривать подобным тоном», — заметил Максвелл.
1: «Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем», — сказал Колесник. «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, и вы не можете знать, что лежит за этими пределами».
0: В этих словах, в том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной.
1: «Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса», — сказал мистер Мармадюк. «Но что лежит за этими пределами? Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которой еще не проникли разведчики человечества, колесники создали империю. И из-за этой границы до освоенной части Вселенной доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди. Контакты с колесниками были редкими и мимолетными, и о них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего. Никто не протягивал дружеских рук, никто не делал жестов благожелательности и доброй воли, ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей. В огромном секторе космического пространства пролегла безмолвная угрюмая граница, которую не пересекала ни та, ни другая сторона. «Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвелл, — если бы мои сведения были более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше».
2: «Вы знаете, что мы таракашки», — заявил мистер Мармадьюк, и слова эти буквально брызгали желчью. «Ваша нетерпимость...»
1: «Вовсе нет, негодующе», — перебил Максвелл. «И мы не считаем вас таракашками. Мы знаем, что вы ульевые конгломераты. Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ, сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми. И это, разумеется, составляет значительное различие между нами. И все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа с иных звезд». «Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадьюк, так как оно подразумевает терпимость. А это оскорбительно и для вас, и для меня, и для любого другого существа во Вселенной».
0: Он заметил, что трясется от гнева и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывело из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам, и вдруг он пришел в ярость от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость одинаково стали грязными ругательствами.
1: «Вы ведете спор убедительно и любезно», — сказал мистер Мармадьюк. «И, возможно, вы не нетерпимы».
0: «Если бы нетерпимость и существовала», — не дал ему докончить Максвелл, «не понимаю, почему вы приходите в такое негодование. Ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости».
1: «В таком случае, что же вызывает у вас колебания?» — спросил Колесник.

Можно судить в подобных ситуациях, с горечью сказал Максвелл. Мы слишком много говорим, объявил мистер Мармадюк. И без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение. Вот именно, сказал Максвелл. По крайней мере, в настоящий момент. В таком случае, сказал мистер Мармадюк, нам придется искать другой путь.

0: Как-нибудь стерплю вашу неблагодарность.
1: «Быть на стороне победителя, милостивый государь», — угрожающе произнес мистер Мармадюк. «Это немалое преимущество».
0: Мимо Максвелла промелькнуло что-то большое и быстрое. Уголком глаза он уловил блеск оскаленных зубов и стремительный взлет песочно-коричневого тела.
2: «Сильвестр, не надо!» — вскрикнул Максвелл. «Не трогай его, Сильвестр!»
0: Мистер Мармадюк не растерялся. Его колеса бешено закрутились, и, ловко обогнув прыгнувшего Сильвестра, он ринулся к двери. Когти Сильвестра царапнули о половицы, и он извернулся спиралью. Максвелл кинулся в сторону от мчавшегося на него колесника, но колесо все-таки задело его плечо, и он отлетел к стене. Мистер Мармадюк молнией выскочил за дверь. За ним метнулось длинное гибкое тело. Казалось, Сильвестр летит по воздуху, не касаясь земли.
2: «Сильвестр, не надо!» — вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком.
0: В холле он резко повернул и отчаянно засеменил ногами, стараясь сохранить равновесие. Впереди по холлу быстро катил колесник, но Сильвестр настигал его. Максвелл не стал больше расходовать силы и время на бесполезные крики и поспешил за ними. В дальнем конце холла мистер Мармадюк круто свернул влево, и Сильвестр, совсем уже было схвативший его, не сумел проделать поворот столь же быстро и ловко и потерял несколько драгоценных секунд. Максвелл, успев оценить обстановку, обогнул угол на полном ходу и увидел перед собой освещенные коридоры, мраморные ступени, ведущие вниз, в зал, где множество людей стояло, разбившись на небольшие группы с бокалами в руках. Мистер Мармадюк стремительно приближался к лестнице. Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок, отставая от колесника прыжка на три. Максвелл хотел было крикнуть, но у него перехватило дыхание, да и в любом случае его вопль вряд ли что-нибудь изменил бы, так как события развивались с неимоверной быстротой. Колесник соскочил на первую ступеньку, и Максвелл прыгнул, протягивая вперед руки. Он упал на спину тигренку и крепко обнял его за шею. Они вместе распротянулись на полу, и краем глаза Максвелл увидел, что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающе крениться на бок. Тут раздался испуганный женский визг, растерянные крики мужчин и звон бьющихся бокалов. На этот раз, угрюмо подумал Максвелл, Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывал. Он лежал у стены над лестницей. Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо.
2: «Сильвестр», — сказал Максвелл, — «вот ты и добился своего. Ты подложил нам колоссальную свинью».
0: Сильвестр лизнул его и хрипло замурлыкал. Максвелл спихнул тигренка на пол и сел, прислонившись к стене. Мистер Мармадюк валялся на боку у нижней ступеньки лестницы. Оба его колеса вертелись, как бешеные, и он неуклюже вращался вокруг своей оси. По лестнице взбежала Кэрол и, уперев руки в бока, уставилась на Максвелла и тигренка.
2: «Хорошая парочка, нечего сказать!» — вскричала она и задохнулась от гнева.
0: «Мы не нарочно», — сказал Максвелл.
2: «Почетный гость!» — она чуть не плакала от злости. «Почетный гость, а вы двое гоняетесь за ним по коридорам, словно мышь какая-нибудь!»
0: «По-видимому, мы не причинили ему большого вреда», — заметил Максвелл. «Я вижу, он цел и невредим, хотя меня не удивило бы, если бы его брюхо лопнуло, и эти милые жучки разлетелись по всему полу».
2: «Что подумает Нэнси?» — негодующе спросила Кэрол.
3: «Думаю, она будет в восторге», — ответил Максвелл. «На ее званых вечерах не случалось ничего интересного с тех пор, как огнедышащая амфибия из системы крапивы подожгла новогоднюю елку».
2: «Вы это придумали», — заявила Кэрол. «Этого не было».
0: «Чтоб мне провалиться, я сам был тогда здесь, видел все своими глазами и помогал гасить пожар». Тем временем мистера Мармадюка окружили гости и принялись поднимать его. По залу засновали маленькие роботы, собирая осколки и вытирая лужицы коктейлей. Максвелл встал на ноги, а Сильвестр, подобравшись к нему, начал тереться головой о его колени. Откуда-то появилась Нэнси и заговорила с мистером Мармадюком. Гости, окружив их кольцом, внимательно слушали.
2: «На вашем месте, — посоветовала Кэрол, — я бы испарилась отсюда как можно незаметнее. Не думаю, чтобы вас тут теперь встретили с распростертыми объятиями».
0: Он начал спускаться по лестнице, а Сильвестр с царственным видом шагал рядом с ним. Нэнси обернулась, увидела Максвелла и поспешила к нему навстречу.
2: «Пит! — воскликнула она. — Так значит, это все-таки правда? Ты действительно вернулся?»
0: «Да, конечно, — растерянно согласился Максвелл. —
2: Я читала в газетах, но не могла поверить. Я думала, что это какой-нибудь трюк или розыгрыш».
0: «Но ты же меня пригласила», — сказал Максвелл.
2: «Пригласила? Тебя?»
0: Она не шутила. Это было ясно. «Значит, ты не посылала краба?»
2: «Какого краба?»
0: «Ну, существо, которое больше всего похоже на краба-переростка». Нэнси покачала головой, и, вглядываясь в ее лицо, Максвелл вдруг почти со страхом обнаружил, что она начинает стареть. В уголках глаз и рта лучились морщинки, которых не могла спрятать никакая косметика. «Существо, похожее на краба», — повторил он. «Оно сказало, что работает у тебя посыльным, и что ты приглашаешь меня на этот вечер. Оно сказало, что за мной будет прислан автомобиль. Оно даже принесло мне костюм, сказав, что...»
3: «Пит», — перебила Нэнси, — «пожалуйста, поверь мне, я ничего этого не делала, я тебя не приглашала, но я очень рада, что ты пришел».
0: Придвинувшись к нему почти вплотную, она взяла его под руку и сказала, еле сдерживая смех:
3: «И мне было бы очень интересно узнать, что у тебя произошло с мистером Мармадьюком».
0: «Мне очень жаль», — начал Максвелл.
3: «И напрасно. Разумеется, он мой гость, а с гостями следует обходиться любезно, но в сущности он ужасен. И скучный педант, сноб и...»
0: предостерег ее Максвелл. Мистер Мармадьюк, высвободившись из кольца гостей, катил к ним через зал. Нэнси повернулась навстречу колеснику.
3: «Вы правда не пострадали?» — спросила она.
0: «Нет, правда?» «Я отнюдь не пострадал», — сказал мистер Мармадьюк. Он подкатил к Максвеллу, и из верхушки его округлого туловища возникла рука, гибкая, пружинообразная, больше напоминавшая щупальца, чем руку, сплюшную из трех пальцев. Мистер Мармадьюк обвил этой рукой плечи Максвелла, и тот почувствовал инстинктивное желание сбросить ее, отодвинуться, но подавил этот импульс и заставил себя остаться на месте.
1: «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Мармадьюк. «Я весьма вам благодарен. Возможно, вы спасли мою жизнь. В момент моего падения я увидел, как вы прыгнули на этого зверя. Весьма героичный поступок». Сильвестр крепче прижался к боку Максвелла, поднял голову и обнажил клыки в беззвучном рычании.
3: «Он не причинил бы вам вреда, сэр», — вмешалась Кэрол. «Он ласков, как котенок. Если бы вы не побежали, он бы не стал за вами гнаться. Он по глупости вообразил, что вы с ним играете. Сильвестр очень любит играть».
0: Сильвестр зевнул, продемонстрировав все свои зубы. «Эта игра, — сказал мистер Мармадьюк, — не доставляет мне удовольствия». «Когда я увидел, что вы упали, — переменил тему Максвелл, — я испугался за вас. Мне показалось, что вы вот-вот разорветесь».
1: «О, это был напрасный испуг», — заявил мистер Мармадьюк. «Я чрезвычайно упруг. Это тело сотворено из превосходного материала, весьма крепкого и обладающего исключительной эластичностью».
0: Он снял руку с плеча Максвелла, и она взвелась в воздух, точно промасленный канат, и загнулась и втянулась в тело, на поверхности которого Максвелл не сумел различить ничего, что указывало бы, где именно она скрылась.
1: «Очень прошу вас извинить меня», — сказал мистер Мармадьюк. «Мне нужно кое-кого увидеть». И, повернув, он быстро покатил прочь.
0: Нэнси вздрогнула.
3: «У меня от него мурашки бегают», — пожаловалась она. «Нельзя отрицать, что он настоящее украшение вечера. Далеко не всякой хозяйке салона удается заполучить колесника. Тебе я могу признаться, Пит, что пустила в ход все свои связи, чтобы он остановился у меня. А теперь я жалею. В нем есть что-то слизистое».
0: «А ты не знаешь, зачем он здесь? То есть здесь, на земле?»
3: «Нет, у меня сложилось впечатление, что он обыкновенный турист. Хотя я как-то не могу вообразить, чтобы подобные существа путешествовали для удовольствия».
0: «Согласен».
3: «Пит, ну расскажи же мне о себе. Газеты утверждают...»
0: Максвелл ухмыльнулся. «Как же знаю, что я воскрес из мертвых».
3: «Ну, на самом деле, ты ведь не воскресал? Я понимаю, что это невозможно. Так кого же мы похоронили?»
0: «Все, слышишь ли, все были на похоронах, и никто из нас не усомнился, что это ты.
3: Но ведь это не мог быть ты. Так что же...»
0: «Нэнси», — перебил Максвелл. «Я вернулся только вчера. Я узнал, что я скончался, что мою комнату сдали, что мое место на факультете занято и...»
3: «Но это же невозможно», — повторила Нэнси. «Подобные вещи в действительности не случаются, и я не понимаю, что, собственно, произошло».
0: «Мне самому это не вполне понятно», — признался Максвелл. «Позже мне, возможно, удастся выяснить подробности».
3: «Ну, как бы там ни было, ты теперь тут, и все в порядке», — сказала Нэнси. «А если ты не хочешь говорить об этом, я скажу всем, чтобы они тебя не расспрашивали».
0: «Я очень благодарен тебе за такую предусмотрительность», — сказал Максвелл, — «но из этого ничего не выйдет».
3: «Репортеров можешь не опасаться», — продолжала Нэнси. «Репортеров тут нет. Прежде я их приглашала, специально отобранных, тех, кому мне казалось, я могу доверять. Но репортерам доверять невозможно, как я убедилась на горьком опыте. Так что теперь тебе они не грозят».
0: «Насколько я понял, у тебя есть картина».
3: «А, так ты знаешь про картину. Пойдем посмотрим на нее. Это жемчужина моей коллекции. И только подумай, подлинный Ламберт. И к тому же никому прежде неизвестный. Потом я расскажу тебе, как это была найдена эта картина. Но во что она мне обошлась, я тебе не скажу. Ни тебе, никому другому. Мне стыдно об этом даже думать».
0: «Так много или так мало?»
3: «Так много», — ответила Нэнси. «И ведь необходима величайшая осторожность. Очень легко попасть в просак. Я начала вести переговоры о покупке только после того, как ее увидел эксперт. Вернее, два эксперта. Один проверил заключение другого, хотя, возможно, тут я несколько перегнула палку».
0: «Но в том, что это Ламберт, сомнений нет». Ни малейших. Даже мне было ясно с самого начала. Ни один другой художник не писал так, как Ламберт. Но ведь его все-таки можно копировать, и я хотел удостовериться.
3: «Что тебе известно о Ламберте?» – спросил Максвелл. «Больше, чем нам всем? Что-то, чего нет в справочниках?»
0: «Ничего. То есть не очень много, и не о нем самом. А почему ты так подумал?»
3: «Потому что ты в таком ажиотаже».
0: «Ну вот. Как будто мало найти неизвестного Ламберта. У меня есть две другие его картины, но это особенная, потому что она была потеряна. Собственно говоря, я не знаю, насколько это подходит к слову «потерянным». Вернее сказать, она никогда не значилась ни в одном каталоге. Не существует никаких упоминаний, что он ее писал. Во всяком случае, сохранившихся упоминаний. А ведь она принадлежит его так называемым гротескам. Как-то трудно вообразить, чтобы хоть один из них пропал бесследно или был совершенно забыт, или, ну, что еще могло с ним произойти. Другое дело, если бы речь шла о картине раннего периода».
3: Они прошли через зал, лавируя между кучками гостей.
0: «Вот она», — сказала Нэнси, когда они проложили путь через толпу, собравшуюся у стены, на которой висела картина.
3: Максвелл откинул голову и взглянул на стену. Картина несколько отличалась от цветных репродукций, которые он видел утром в библиотеке. «Это», — сказал он себе, — «объясняется тем, что она больше окрасилась».
0: Ландшафт казался более земным. Гряда серых холмов, бурый кустарник, разлапистые, похожие на папоротники деревья.
3: По склону дальнего холма спускалась группа созданий, которые могли быть гномами.
0: Под деревом, прислонившись к стволу, сидело существо, похожее на гоблина. Оно, по-видимому, спало, нахлобучив на глаза подобие шляпы.
3: А на переднем плане жуткие ухмыляющиеся твари с безобразными телами и мордами, при взгляде на которые кровь стыла в жилах.
0: На плоской вершине дальнего холма, у подножия которого толпилось множество разнообразных существ, лежало что-то маленькое и черное, четко выделяясь на фоне серого неба. Максвелл ахнул, быстро шагнул вперед и замер, боясь выдать свое волнение. Неужели никто еще не заметил? Впрочем, возможно, кто-то и заметил, но не придал этому значения. Не придал этому значения. Или решил, что ошибся.
3: Но Максвелл знал, что он не ошибается.
0: Никаких сомнений у него не возникло. Маленькое черное пятно на дальней вершине было артефактом.

0: Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер. С некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей. Максвелл рассеянно переложил бокал из одной руки в другую и понял, что не будет пить, что так уже он выпил больше, чем следовало бы. Не потому что опьянел, а потому что пить здесь было не место. Это удовольствие следует приберегать для небольшой дружеской компании в чьей-нибудь привычной уютной комнате, а не пить среди шумной толпы незнакомых и малознакомых людей в большом безликом зале. Внезапно он почувствовал, что очень устал. Сейчас он встанет, попрощается с Нэнси, если сумеет ее найти, и тихонько побредет к хижине Опа. А завтра? Завтра ему предстоит многое сделать. Но сейчас он об этом думать не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» — сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» — раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
2: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
2: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
2: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком», — обвиняющим тоном сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним.
2: «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?»
0: Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
2: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
2: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
2: «Странного?»
1: «Да, на картине».
2: «По-моему, нет».
1: «На одном из холмов нарисован крохотный кубик.
2: Черный, на самой его вершине. Он похож на артефакт».
0: «Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала».
1: «Но гномов-то вы разглядели?»
2: «Да, во всяком случае, кого-то на них похожего.
1: А существа на переднем плане, они ведь совсем другие».
2: «Другие по сравнению с кем?»
1: «С теми, каких обычно писал Ламберт».
2: «Вот не знала», — заметила Кэрол, — «что вы специалист по Ламберту».
1: «А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями».
2: «Но даже если они и другие, так что?» – спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
2: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля? Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс».
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет странную фантазию. Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел».
2: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Опт», — сказал Максвелл. «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
2: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Опт?»
1: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл. «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
2: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
2: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
2: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счеты».
1: «Счеты? С Нэнси?»
2: «Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра, словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают».
1: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
2: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
1: «Вполне согласен».
2: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню. Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
1: «Потом», — уклончиво сказал он.
2: «Не сейчас.
1: Возможно, позже».
2: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
1: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
2: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что было необыкновенно интересно, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести».
3: «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается».
1: «Я тоже так думаю», — признался Максвелл, — «но продолжаю пробовать. А вдруг?»
2: Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе.
1: «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то.
2: Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл.
4: «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он.
1: «Да».
2: «Так что же вам нужно, Черчилл?»
4: «Поговорить с вами и наедине с разрешения вашей дамы».
2: «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу.
4: «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета».
2: «Нет», — твердо сказала Кэрол, — «я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть.
4: «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве».
2: «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл.
4: «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал».
2: «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?» «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах».
3: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе.
5: «Так значит, это вы, прислужник Колесника!» — крикнул он.
2: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
5: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
3: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
5: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
2: «Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем».
6: «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно».
5: «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге».
3: Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
5: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл.
3: Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
6: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
3: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
6: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

Глава 15. Максвелл нашел укромный уголок позади внушительной мраморной вазы с каким-то пышно цветущим растением и сел на один из стоявших там стульев. Из-за вазы он наблюдал, как толпа гостей в зале постепенно начинает редеть. И даже те, кто пока не собирался уходить, несколько приуныли. Но если кто-то еще вздумает спросить, что с ним произошло, решил Максвелл, он даст ему в челюсти дело с концом. Накануне он сказал Кэрол, что в ближайшее время ему придется объяснять, объяснять и снова объяснять. Именно это он и делал весь вечер. С некоторыми отклонениями от истины, и никто ему не верил. Его собеседники глядели на него пустыми глазами и прикидывали, пьян он или просто их разыгрывает. Хотя настоящей жертвой розыгрыша, подумал Максвелл, был он сам. Его пригласили на этот вечер, но приглашение исходило не от Нэнси Клейтон. Нэнси не посылала ему костюмы и не поручала шоферу заехать за ним, а потом высадить его у задней двери, чтобы он прошел через холл мимо двери, за которой его поджидал колесник. И 10 против одного, что собаки не принадлежат Нэнси, хотя он и забыл спросить ее о них. Кто-то, не щадя усилий и хлопот, чрезвычайно сложным способом обеспечил колеснику возможность переговорить с ним. Все это настолько отдавало дешевой мелодрамы и было настолько пропитано атмосферой плащей и кинжалов, что становилось смешным. Но только ему почему-то не было смешно. Сжимая бокал в ладонях, Максвелл слушал гул идущего к концу вечера. Через просветы в густой листве над мрамором вазы он видел почти весь зал, но колесника нигде не было, хотя раньше мистер Мармадьюк все время кружил среди гостей.

0: не будет. Он все отложит на завтра. Поднеся бокал к краю мраморной вазы, Максвелл вылил коктейль на корни растения. «Ваше здоровье!» – сказал он ему, потом, осторожно стараясь не потерять равновесие, нагнулся и поставил бокал на пол. «Сильвестр!» – раздался голос за его спиной. «Ты видишь, что тут происходит?» Максвелл извернулся и встретился взглядом с Кэрол, которая стояла по ту сторону вазы, положив руку на голову Сильвестра. «Входите, входите», — приветливо сказал он. «Это мой тайник. Если вы оба будете вести себя смирно...» «Я весь вечер пыталась поговорить с вами с глазу на глаз», — заявила Кэрол. «Но где там? Я хочу знать, зачем вам с Сильвестром понадобилось охотиться на колесника?» Она забралась за вазу и остановилась, ожидая его ответа.
1: «Я, собственно, был удивлен даже больше вас», — сообщил ей Максвелл. «У меня буквально дух перехватило. Я никак не ждал увидеть Сильвестра. Мне и в голову не приходило».
0: «Меня часто приглашают на званые вечера», — холодно сказала Кэрол. «Не ради меня самой, поскольку вас это, по-видимому, удивило, но ради Сильвестра. Он служит прекрасной темой для светской болтовни».
1: «Очко в вашу пользу», — заметил Максвелл. «Меня так вовсе не пригласили».
0: «И тем не менее вы тут».
1: «Ну, не спрашивайте меня, как я сюда попал. Мне будет трудно отыскать правдоподобное объяснение».
0: «Сильвестр всегда был очень благовоспитанным котенком, обвиняющим тоном», — сказала Кэрол. «Возможно, он любит поесть, но он джентльмен».
1: «Понимаю. В моем дурном обществе».
0: Кэрол окончательно обогнула вазу и села рядом с ним. «Вы собираетесь ответить на мой вопрос?» Он покачал головой.
1: «Трудно. Все было как-то запутано».
0: «По-моему, я никогда не встречала человека, который так умеет вывести собеседника из себя, как вы. И вообще это непорядочно».
1: «Кстати», — сказал он, — «вы ведь видели эту картину?»
0: «Конечно, она же гвоздь вечера, вместе с этим забавным колесником».
1: «А ничего странного вы не заметили?»
0: «Странного?»
1: «Да, на картине».
0: «По-моему, нет».
1: «На одном из холмов нарисован крохотный кубик.
0: Черный, на самой его вершине. Он похож на артефакт».
1: «Я не обратила внимания, я особенно ее не разглядывала». «Но гномов-то вы разглядели?»
0: «Да, во всяком случае, кого-то на них похожего.
1: А существа на переднем плане, они ведь совсем другие».
0: «Другие по сравнению с кем?»
1: «С теми, каких обычно писал Ламберт».
0: «Вот не знала», — заметила Кэрол, — «что вы специалист по Ламберту».
1: «А я не специалист. Просто сегодня утром, когда я узнал про этот званый вечер и про картину, которая обзавелась Нэнси, я пошел в библиотеку и взял альбом с репродукциями».
0: «Но даже если они и другие, так что?» — спросила Кэрол. «Художник же имеет право писать все, что ему вздумается».
1: «Совершенно верно. Но речь не об этом. Ведь на картине изображена Земля. То есть, если это действительно артефакт, в чем я не сомневаюсь, значит, на ней должна быть изображена Земля. Но не наша Земля, не та, которую мы знаем, а Земля, какой она была в юрский период».
0: «По-вашему, на других его картинах изображена не Земля? Но этого не может быть. Ламберт жил в эпоху, когда ничего другого художник писать не мог. Ведь в космос еще никто не летал, то есть в глубокий космос, а не только на Луну и на Марс».
1: «Нет, в космос летали», — возразил Максвелл. «На крыльях фантазии. Тогда существовали и путешествия в космосе, и путешествия во времени, силы и воображения. Ни один художник никогда не был ограничен железными рамками сейчас и здесь. Все так и считали, что Ламберт пишет страну фантазии. Но теперь я начинаю задумываться, не писал ли он реальные ландшафты и реальных существ. Просто то, где он бывал и что видел».
0: «Но если вы правы», — возразила Кэрол, — «то как он туда попал? Конечно, артефакт на его картине объяснить трудно, однако...»
1: «Нет, я имел в виду то, о чем постоянно твердит Оп», — сказал Максвелл.
0: «Он принес из своих неандертальских дней воспоминания о гоблинах, троллях и прочих обитателях холмов. Но он говорил, что были и какие-то другие. И они были несравненно хуже, злокозненные, безжалостные, и неандертальцы смертельно боялись их».
1: «И вы думаете, что на картине есть и они, те, кого вспоминал Оп?»
0: «Да, мне пришло в голову как раз это», — признался Максвелл.
1: «Может быть, Нэнси не будет возражать, если я завтра приведу Опа взглянуть на картину?»
0: «Наверное, не будет», — сказала Кэрол. «Но это не обязательно, я сфотографировал картину».
1: «Как же?»
0: «Конечно, я знаю, что так делать не полагается, но я попросила разрешения у Нэнси, и она сказала, что ничего не имеет против. А что другое она могла бы ответить? И я снимала картину не для того, чтобы продавать снимки, а только для собственного удовольствия. Ну, как плату за то, что я привела Сильвестра, чтобы ее гости могли на него посмотреть. Нэнси хорошо разбирается в подобных тонкостях, и у нее не хватило духу сказать мне «нет». Если вы хотите, чтобы я показала снимки Опу...»
1: «Вы говорите серьезно?»
0: «Конечно, и, пожалуйста, не осуждайте меня за то, что я сфотографировал картину. Надо же сводить счет».

0: Чё ты? С Нэнси?
1: Ну, не специально, с ней. Но со всеми теми, кто приглашает меня на званые вечера. Со всеми ними без исключения. Этих интересую вовсе не я. На самом-то деле они приглашают Сильвестра. Словно он еще на медведь или фокусник. Ну и чтобы заполучить его, они вынуждены приглашать меня. Но я знаю, почему они меня приглашают, и они знают, что я знаю, но все равно приглашают.
0: «По-моему, я понимаю», — сочувственно сказал Максвелл.
1: «А по-моему, они просто расписываются в снобизме и чванстве».
0: «Вполне согласен».
1: «Если мы намерены показать снимки Опу», — сказала Кэрол, — «нам, пожалуй, пора идти. Все равно веселье засыхает на корню». «Так вы решительно не хотите рассказать мне, что у вас произошло с Колесником?»
0: «Потом», — уклончиво сказал он.
2: «Не сейчас. Возможно, позже».
1: Они вышли из-за вазы и пошли через зал к дверям, лавируя между поредевшими группами гостей. «Надо бы разыскать Нэнси», — заметила Кэрол, — «и попрощаться с ней».
0: «Как-нибудь в другой раз», — предложил Максвелл.
1: «Мы напишем или позвоним ей, объясним, что не сумели ее найти, поблагодарим за удивительно приятный вечер, скажем, что был необыкновенно интересный, что ее приемов мы никогда не пропускаем, что картина нам необыкновенно понравилась и что она поистине гениально, раз сумела ее приобрести».
3: «Вам не следует поясничать», — посоветовала Кэрол. «Вы утрируете, и у вас ничего не получается».
0: «Я тоже так думаю», — признался Максвелл. «Но продолжаю пробовать. А вдруг?»
1: Они закрыли за собой парадную дверь и начали спускаться по широким полукруглым ступеням, которые заканчивались у самого шоссе.
0: «Профессор Максвелл!» — крикнул кто-то.
1: Максвелл оглянулся. К ним по лестнице сбегал Черчилл.
3: «Можно вас на минутку, Максвелл?» — сказал он.
1: «Да».
0: «Так что же вам нужно, Черчилл?»
3: «Поговорить с вами и наедине с разрешением вашей дамы».
1: «Я подожду вас у шоссе», — сказала Кэрол Максвеллу.
3: «Не нужно», — возразил Максвелл. «Я разделаюсь с ним в два счета».
1: «Нет», — твердо сказала Кэрол. «Я подожду. Не надо бурных эмоций». Максвелл остановился, и Черчилл, слегка запыхавшись, ухватил его за локоть.
3: «Я весь вечер искал случая подойти к вам, но вы ни на минуту не оставались в одиночестве».
1: «Что вам нужно?» — резко спросил Максвелл.
3: «Колесник», — сказал Черчилл. «Пожалуйста, забудьте о вашей с ним беседе. Он не знает наших обычаев. Я не знал о его намерениях. Более того, я прямо его не предупреждал».
1: «То есть вы знали, что Колесник устроил на меня засаду?»
3: «Я отговаривал его», — возмущенно заявил Черчилл. «Я прямо сказал, чтобы доставил вас в покое. Мне очень жаль, профессор Максвелл. Поверьте, я сделал все, что было в моих силах».
1: Максвелл вцепился правой рукой в рубашку Черчилла, собрал ее в комок и подтянул юриста к себе.
4: «Так значит, это вы, прислужник Колесника!» — крикнул он.
3: «Его ширма! Это вы ведете переговоры о покупке артефакта, чтобы его заполучил Колесник!»
4: «Я поступаю так, как нахожу нужным!» — злобно ответил Черчилл. «Моя профессия — служить посредником в делах, которые люди не хотят или не могут вести сами!»
1: «Колесник к людям не относится!» — возразил Максвелл.
4: «Только Богу известно, что такое Колесник!»
3: «Во-первых, он гнездо насекомых, а во-вторых, в четвертых мы этого не знаем».
5: «Он не нарушает наших законов», — сказал Черчилл. «Он имеет право покупать все, что ему угодно».
4: «А вы имеете право пособничать ему», — прошипел Максвелл. «Имеете право состоять у него на жаловании. Но осторожнее выбирайте способы, как это жалование отрабатывать. И не попадайтесь на моей дороге».
1: Резким движением он оттолкнул Черчилла. Тот зашатался, потерял равновесие и покатился по широким ступеням. Кое-как задержав свое падение, он не встал и продолжал лежать, раскинув руки.
4: «Надо было сбросить вас с лестницы, так, чтобы вы сломали свою поганую шею», — крикнул Максвелл.
1: Оглянувшись на дом, он обнаружил, что у дверей собралось довольно много людей, которые смотрят на него, смотрят и переговариваются между собой. Он повернулся на каблуках и зашагал вниз по ступенькам. Внизу Кэрол мертвой хваткой вцепилась в разъяренного тигренка.
3: «Я думала, он вот-вот вырвется и растерзает этого субъекта в клочья!»
1: Задыхаясь, пробормотала она и посмотрела на Максвелла с плохо скрываемым отвращением.
3: «Неужели вы ни с кем не можете разойтись мирно?»

0: Максвелл спрыгнул с шоссе в том месте, где начиналась лощина гончих псов, и через несколько минут, постояв, вглядываясь в скалистые утесы, резкие очертания осенних обрывов, пошел дальше по лощине за желто-красной завесой листвы, и он увидел крутой каменистый склон холма Кошачья Берлога, на вершине которого, как ему было известно, стоял, уходя высоко в небо, замок гоблинов, где проживал некий Отул. А внизу в чаще прятался обомшелый каменный мост, обиталище троллей. Час был еще ранний, потому что Максвелл отправился в путь задолго до рассвета. На траве и кустах, до которых еще не добралось солнце, поблескивала ледяная роса. Воздух оставлял во рту винный привкус, а голубизна неба была такой нежной и светлой, что оно словно вообще не имело цвета. И все это, и небо, и воздух, и скалы, и лес, было пронизано ощущением непонятного ожидания. Максвелл прошел по горбатому пешеходному мостику, перекинутому через шоссе, и зашагал по тропинке, убегавшей в лощину. Вокруг него сомкнулись деревья. Он шел теперь по затаившей дыхании волшебной стране. Максвелл вдруг заметил, что он старается ступать медленно и осторожно, опасаясь нарушить лесное безмолвие резким движением или шумом. С балдахина ветвей над ним неторопливо кружа слетали листья, трепещущие разноцветные крылышки, и устилали землю мягким ковром. Тропку перед ним торопливым клубочком перебежала мышь, и опавшие листья даже не зашуршали под ее лапками. Вдали стрекотала голубая сойка, но деревья приглушали и смягчали ее пронзительный голос. Тропка разделилась на две. Левая продолжала виться по лощине, правая свернула к обрыву. Максвелл пошел по правой тропинке. Ему предстоял долгий утомленный подъем, но он не торопился и был намерен устраивать частые передышки. Такой день, подумал он, просто грех спешить, экономя время, которое можно провести здесь, среди красок и тишины. Крутая тропинка петляла, огибая огромные припавшие к земле валуны в бахроме седых лишайников. Ее со всех сторон обступали древесные стволы. Грубая темная кора вековых дубов оттенялась атласной белизной берез и мелких коричневых пятнышках там, где тонкая кора скрутилась в трубочку, но все еще льнула к родному дереву, трепещала на ветру. Над грудой валежника поднималась пирамида Ариземы, осыпанная багряными ягодами, и лиловые листья обвисали, как рваная мантия. Максвелл не спеша взбирался по склону, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и вздохнуть аромат осени, окутывавший все вокруг. В конце концов он дошел до лужайки, на которую опустился автолет Черчилла, когда тролли наложили на него заклятие. Отсюда тропа вела прямо к замку гоблинов. Он постоял на лужайке, переводя дух, а потом пошел дальше. На огороженном жердями пастбище Добин, или другой очень похожий на него конь, общипывал редкие пучки скудной травы. Над башенками замка кружили голуби, а в остальном он казался вымершим. Внезапно благостная тишина утра была нарушена оглушительными воплями, а из распахнутых ворот замка вывалилась орава троллей, которые двигались довольно странным строем. Они шли тремя вереницами, и каждая вереница тянула канат, совсем как волжские бурлаки в старину, решил Максвелл, вспомнив картину, которую ему как-то довелось увидеть. Тролли выбрались на подъемный мост, и Максвелл увидел, что все три каната привязаны к большому обтесанному камню. Тролли волочили его за собой, и он, подпрыгивая на мосту, глухо гремел. Старый Добин дико ржал и бегал по кругу с внутренней стороны забора, скидывая задом. Тролли тяжелой рысцой спускались по тропе. Темно-коричневые морщинистые злобные лица, длинные сверкающие клыки, спутанные гривы волос, дробящиеся больше обычного, а позади них, поднимая клубы пыли, грузно полз камень. Из ворот замка выплеснулась кипящая волна гоблинов, которые размахивали дубинками, мотыгами, вилами, короче говоря, всем, что подвернулось им под руку. Максвелл поспешно посторонился, пропуская троллей. Они бежали молча, решительно, всем весом налегая на канаты, а за ними, испуская пронзительные воинственные клики, мчалась орда гоблинов. Впереди, тяжело переваливаясь, несся мистер Отул. Лицо и шея у него посинели от гнева, а в руке была зажата скалка. В том месте, где Максвелл сошел с тропы, она круто уходила вниз по каменистому склону к лужайке фей. Камень, который волокли тролли, над самым спуском ударился о выступ скалы и подпрыгнул высоко в воздух. Канаты провисли, и камень, еще раз подпрыгнув, стремительно покатился по склону. Какой-то тролль оглянулся и отчаянно завопил, предупреждая остальных. Бросив канаты, тролли бросились в рассыпную. Камень, набирая скорость с каждым оборотом, промчался мимо, обрушился на лужайку, опять подскочил, оставив огромную вмятину, и скользнул по траве к деревьям. Поперек бального зала фей протянулась безобразная полоса вывороченного дерна, а камень ударился о ствол могучего дуба в дальнем конце лужайки и, наконец, остановился. Гоблины, оглушительно крича, кинулись в лес за разбежавшимися похитителями камня. Преследуемые вопили от страха, преследователи от ярости. По холму раскатывалось эхо и треск кустов, ломающихся под тяжестью множества тел. Максвелл перешел через тропу и направился к огороженному пастбищу. Старый Добин уже успокоился и стоял, положив морду на верхнюю жердь, словно ему нужна была подпорка. Конь с любопытством наблюдал за тем, что происходило у подножья холма. Максвелл положил ладонь на шею Добина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Добин скосил на него кроткие глаз и задвигал верхней губой. «Надеюсь, — сказал ему Максвелл, — они не заставят тебя волочить этот камень назад в замок. Подъем тут крутой и длинный». Добин лениво дернул ухом. «Ну, насколько я знаю, Отула, тебе это делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, камень потащат они». Шум у подножья холма тем временем стих, и вскоре, пыхтя и отдуваясь, на тропу вышел мистер Отул и начал взбираться по склону. Скалку он нес на плече. Лицо у него все еще отливало синевой, но уже не от бешенства, а от усталости. Он свернул с тропы к пастбищу, и Максвелл поспешил ему навстречу. «Приношу глубочайшие извинения», — произнес мистер Отул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием. На меня отвлекло весьма важное и весьма настоятельное дело. Вы, я подозреваю, присутствовали при этой гнуснейшей подлости». Максвелл кивнул. «Они забрали мой сажальный камень», — гневно объявил мистер Отул, «со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение». «Пешее?» — переспросил Максвелл. «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен взобраться, чтобы сесть на спину Добина. Без сажального камня верховой езде приходит конец, и я обречен ходить пешком с большими страданиями и одышкой». «Ах, вот что», — сказал Максвелл. «Как вы совершенно справедливо заметили, сперва я не постиг смысл случившегося». «Эти подлые тролли!» — мистер Отул в ярости заскрежетал зубами. «Ни перед чем не останавливаются негодяи. Сначала сажальный камень, а потом и замок. Кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, на которой он некогда высился. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыш их намерений». Максвелл посмотрел вниз. «И как же это кончилось?» — спросил он. «Мы обратили их в паническое бегство», — удовлетворенно сказал гоблин. «Они разбежались, как цыплята. Мы вытащим их из-под скал и под тайников чаще, а потом взнуздаем точно мулов, на которых они разительно похожи. И они, потрудившись хорошенько, втащут сажальный камень туда, откуда его забрали». «Они сводят с вами счеты за то, что вы срыли их мост?» Мистер Отул в раздражении отколол лихое коленце. «Вы ошибаетесь!» — вскричал он. «Из великого и незаслуженного сострадания мы не стали его срывать. Обошлось двумя камушками, двумя крохотными камушками и большим шумом. И тогда они сняли чары с помела, а также со сладкого октябрьского эля, и мы, будучи простыми душами, приверженными к доброте и незлобивости, спустили им все остальное».
1: «Они сняли чары с эля? Но ведь некоторые химические изменения необратимы, и...»
0: Мистер Отул смерил Максвелла презрительным взглядом.
2: «Вы, — сказал он, — лепечите на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений. Мне непостижно ваше пристрастие к этой вашей науке, когда будь у вас охота учиться, и попросив и нас, вам открылась бы магия. Хотя должен признать, что расколдованный эль не безупречен. В его вкусе ощущается намек на затхлость. Впрочем, и такой эль все же лучше, чем ничего. Если вы согласны составить мне компанию, мы могли бы его испробовать».
0: «За весь день, — ответил Максвелл, — не было сказано ничего приятнее».
2: «Так удалимся же, — воскликнул мистер Отул, — под сень сводов, где гуляют сквозняки, и все по вашей милости, по милости смешных людишек, которые воображают, будто мы обожаем развалины. Так удалимся же туда и угостимся большими кружками пенного напитка».
0: В большом зале замка, где отчаянно дуло, мистер Отул вытащил втулку из огромной бочки, покоившейся на больших козлах, наполнил до краев большие кружки и отнес их на дощатый стол возле большого каменного очага, в котором еле теплилось дымное пламя.
2: «А главное кощунство в том, — произнес мистер Отул, поднося кружку к губам, — что это возмутительное похищение сажального камня было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению».
0: «К поминовению? — переспросил Максвелл. — Мне очень грустно это слышать, я не знал».
2: «Нет, никто из наших, — поспешно сказал Отул. — За возможным исключением меня самого, все племя гоблинов пребывает в свински прекрасном здравии. Мы поминали Банши».
0: «Но ведь Банши не умер».
2: «Да, но он умирает. И как это печально. Он последний представитель великого и благородного племени в этом заповеднике. А тех, кто еще сохранился в других уголках мира, можно пересчитать по пальцам на руке. И пальцев более чем хватит».
0: Гоблин поднял кружку и, почти засунув в нее физиономию, принялся пить долго и с наслаждением. Когда он поставил кружку на стол, оказалось, что на его бакенбарды налипла пена, но он не стал ее вытирать.
2: «Мы вымираем весьма ощутимо», — сказал он, погрустнев. «Планета изменилась. Все мы, весь маленький народец, и те, кто не так уж мал, спускаемся в долину, где тени густые, непроницаемы. Мы уходим от всего живого, и нам настает конец. И содрогаешься, так это горько, ибо мы были доблестным племенем, несмотря на многие наши недостатки. Даже тролли, пока они не выродились, все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели, хоть я и заявляю громогласно, что ныне никакая добродетель им не свойственна вовсе. Ибо кража сажального камня — это самая низкая подлость, ясно показывающая, что они лишены какого бы то ни было благородства духа.
1: Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками. Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла.
2: «Пейте же», — сказал мистер Утул. «Пейте до дна, и я снова наполню, чтобы получше промочить глотку».
1: «Наливайте себе, не дожидаясь меня», — сказал Максвелл. «Но разве можно пить эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать». Мистер Утул пожал плечами.
2: «Наверное, я жадная свинья, но это же расколдованный эль, и смаковать его не стоит».
1: Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. Утул сказал правду. В эле чувствовалась затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев.
2: «Ну?» – спросил гоблин.
1: «Его вкус необычен, но пить его можно.
2: Придет день, и мост этих троллей я срою до основания!» – внезапно взъярился мистер Утул. «Разберу камень за камнем, соскребая мох самым тщательным образом, чтобы разрушить чары, а потом молотком раздроблю камни на мельчайшие кусочки, а кусочки подниму на самый высокий утес и разбросаю их вдали вширь, дабы за всю вечность не удалось бы их собрать. Вот только», – добавил он, понурившись, – «какой это будет тяжкий труд. Но соблазн велик». «Этот эль был самым бархатным, самым сладким, какой только удавалось нам сварить. А теперь взгляните, свиное пойло! Да, и свиньи им побрезгуют! Но был бы великий грех вылить даже эти мерзкие помои, если бы им не было наименования «эль».
1: Он схватил кружку и рывком поднес ее к губам. Его кадык запрыгал, и он поставил кружку только когда выпил ее до дна.
2: «А если я причиню слишком большие повреждения этому гнуснейшему из мостов», — сказал он, «а эти трусливые тролли начнут хныкать перед властями, вы, люди, призовете меня к ответу, потребуете, чтобы я объяснил свои мысли. А как стерпеть подобное? В том, чтобы жить по правилам, нет благородства, и радости тоже нет. Скверным был день, когда возник человеческий род».
1: «Друг мой», — сказал Максвелл ошеломленно, — «прежде вы мне ничего подобного не говорили».
2: «Ни вам и ни одному другому человеку», — ответил гоблин. «И ни перед одним человеком в мире, кроме как перед вами, я не мог бы выразить свои чувства. Но, может быть, я предался излишней словоохотливости».
1: «Вы прекрасно знаете», — сказал Максвелл, — «что наш разговор останется между нами».
2: «Конечно», — согласился мистер Утул. «Об этом я не тревожусь. Вы ведь почти один из нас. Вы настолько близки к гоблину, насколько это дано человеку».
1: «Для меня ваши слова — большая честь», — заверил его Максвелл.
2: «Мы древнее племя», — сказал мистер Утул. «Много древнее, думается мне, чем может помыслить человеческий разум. Но, может быть, вы все-таки и запьете этот мерзейший, ужаснейший напиток и наполните заново свою кружку?»
1: Максвелл покачал головой. «Но себе вы налейте. Я же буду попивать свой эль, не торопясь, а не глотать его единым духом».
0: Мистер Утул совершил еще одно паломничество к бочке, вернулся с полной до краев кружкой, брякнул ее на стол и расположился за ним со всем возможным удобством.
2: «Столько долгих лет миновало», — сказал он, скорбно покачивая головой. «Столько долгих, невероятно долгих лет. А потом явился щуплый грязный примат и все нам испортил».
1: «Давным-давно», — задумчиво произнес Максвелл. «А как давно? Еще в юрском периоде?»
2: «Вы говорите загадками. Мне это обозначение неизвестно. Но нас было много и самых разных, а теперь нас мало, и далеко не все из прежних дотянули до этих пор. Мы вымираем медленно, но неумолимо. И скоро займется день, который не увидит никто из нас. Тогда все это будет принадлежать только вам, людям».
1: «Вы расстроены», — осторожно сказал Максвелл. «Вы же знаете, что мы вовсе этого не хотим. Мы приложили столько усилий».
2: «С любовью приложили», — перебил гоблин.
1: «Да, я даже скажу, с большой любовью». По щеке гоблина поползли слезы, и он принялся утирать их волосатой мозолистой лапой.
2: «Не надо принимать меня во внимание», — сказал он. «Я погружен в глубокое расстройство. Это из-за Банши».
1: «Разве Банши ваш друг?» — с некоторым удивлением спросил Максвелл.
2: «Нет, он мне не друг», — решительно объявил мистер Утул. «Он стоит по одну сторону ограды, а я по другую. Старинный враг и все-таки один из наших. Один из истинно древних. Он выдержал дольше других и упорнее сопротивляется смерти. Другие все мертвы.
1: И в подобные дни старые раздоры отправляются на свалку. Мы не можем сидеть с ним, как того требует совесть, но возмещение мы воздаем ему посильную честь поминовения. И тут эти ползучие тролли без капли чести на всю компанию.
3: Как? Никто в заповеднике не хотел сидеть с Банши в час его смерти?
1: Ни единый из нас. Это против закона, в нарушение древнего обычая. Я не могу сделать вам понятным. Он за оградой.
3: Но он же совсем один.
1: В терновнике. В терновом кусте возле хижины, которая служила ему обиталищем.
3: В терновом кусте?
1: Колючки терновника таят волшебство. Его древесине...
3: Он всхлипнул, поспешно схватил кружку и поднес ее к губам. Его кадык задергался.
0: Максвелл сунул руку в карман и извлек фотографию картины Ламберта, которая висела на стене зала Нэнси Клейтон. «Мистер Утул», — сказал он, — «я хочу показать вам вот это».
1: Гоблин поставил кружку. «Ну так показывайте», — проворчал он. «Сколько обиняков, когда у вас есть дело».
0: Он взял фотографию и начал внимательно ее разглядывать.
1: «Тролли», — сказал он. «Ну, конечно, но тех других я не узнаю. Словно бы я должен их узнать, но не могу. Есть сказания. Древние-древние сказания».
0: «Оп видел эту картину. Вы ведь знаете Опа?»
1: «Дюжий варвар, который утверждает, будто он ваш друг».
0: «Он правда мой друг. И он вспомнил этих. Они древние, из незапамятных времен».
1: «Но какие чары помогли получить их изображение?»
0: «Этого я не знаю. Снимок сделан с картины, которую написал человек много лет назад».
1: «Но как он?»
0: «Не знаю. По-моему, он побывал там».
1: Мистер Отул заглянул в свою кружку и увидел, что она пуста.
0: Пошатываясь, он пошел к бочке и наполнил ее. Потом вернулся к столу, взял фотографию и снова внимательно посмотрел на нее, хотя и довольно смутным взглядом.
1: «Не знаю», — сказал он наконец. «Среди нас были и другие, много разных, которых больше нет. Мы здесь жалкое охвостье некогда великого населения планеты. Может быть, Банши скажет. Его годы уходят во тьму времен».
0: «Но ведь Банши умирает».
1: «Да, умирает», — вздохнул мистер Отул. «И черен этот день, и горек этот день для него, потому что никто не сидит с ним».
0: Он поднял кружку.
1: «Пейте», — сказал он. «Пейте до дна. Если выпить сколько нужно, может быть, станет не так плохо».
4: Глава 17. Максвелл обогнул полуразвалившуюся хижину и увидел терновник у ее входа. В нем было что-то странное, словно облако мрака расположилось по его вертикальной оси, и казалось, будто видишь массивный ствол, от которого отходят короткие веточки с колючками. «Если Отул сказал правду, — подумал Максвелл, — это темное облако и есть умирающий Банши». Он медленно приблизился к терновнику и остановился в трех шагах от него. Черное облако беспокойно заколыхалось, словно клубы дыма на легком ветру. «Ты Банши?» — спросил Максвелл у терновника. «Если ты хочешь говорить со мной, — сказал Банши, — ты опоздал». «Я пришел не говорить, — ответил Максвелл. — Я пришел сидеть с тобой». «Тогда садись, — сказал Банши. — Это будет недолго».
0: Максвелл сел на землю и подтянул колени к груди, а ладонями уперся в сухую пожухлую траву. Внизу осенняя долина уходила к дальнему горизонту, к холмам на северном берегу реки, совсем не похожим на холмы этого южного берега. Отлоги и симметричные, они ровной чередой поднимались к небу, как ступени огромной лестницы. Над гребнем позади него захлопали крылья, и стайка дроздов стремительно пронеслась сквозь легкий голубой туман, который висел над узким оврагом, круто уходившим вниз. Но когда стих этот недолгий шум крыльев, вновь наступила мягкая, ласковая тишина, не таившая в себе угроз и опасностей, мечтательная тишина, одевавшая холмы спокойствием.
1: «Другие не пришли», — сказал Банши. «Сначала я думал, что они все-таки придут. На мгновение я поверил, что они могут забыть и прийти. Теперь среди нас не должно быть различий. Мы едины в том, что потерпели поражение и низведены на один уровень. Но старые условности еще живы, древние обычаи еще сохраняют силу».
0: «Я был у гоблина», — сказал Максвелл. «Они устроили поминовение по тебе. Отул горюет и пьет, чтобы притупить горе».
1: «Ты не принадлежишь к моему народу», — сказал Банши. «Ты вторгся сюда незваный, но ты говоришь, что пришел сидеть со мной. Почему ты так поступил?»
0: Максвелл солгал.
4: Ничего другого ему не оставалось. Он не мог сказать умирающему, что пришел, чтобы получить сведения.
3: «Я работал с твоим народом», — произнес он наконец. «И принимаю близко к сердцу все, что его касается».
4: «Ты Максвелл», — сказал Банши. «Я слышал про тебя».
3: «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Максвелл. «Могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Может быть, ты что-то хочешь?»
4: «Нет», — сказал Банши. «У меня больше нет ни желаний, ни потребностей. Я почти ничего не чувствую. В том-то и дело, что я ничего не чувствую. Мы умираем не так, как вы. Это не физиологический процесс. Энергия истекает из меня, и в конце концов ее не останется вовсе. Как мигающий язычок пламени, который дрожит и гаснет».
3: «Мне очень жаль», — сказал Максвелл.
4: «Но, может быть, разговаривая, ты ускоряешь?» «Да, немного, но мне все равно, я ни о чем не жалею и ничего не оплакиваю. Я почти последний из нас. Если считать со мной, то нас всего трое, а меня считать уже не стоит. Из тысячи тысяч нас осталось только двое».
3: «Но ведь есть гоблины, тролли, феи».
4: «Ты не понимаешь», — сказал Банши. «Тебе не говорили, а ты не догадался спросить. Те, кого ты назвал более поздние, они пришли после нас, когда юность планеты уже миновала, а мы были колонистами. Ты же, наверное, знаешь это».
3: «У меня возникли подозрения», — ответил Максвелл. «За последние несколько часов».
4: «А ты должен был бы знать», — сказал Банши. «Ты ведь побывал на старой планете».
3: «Откуда ты знаешь?» — ахнул Максвелл.
4: «А как ты дышишь?» — спросил Банши. «Как ты видишь?» «Для меня держать связь с древней планетой так же естественно, как для тебя дышать и видеть. Мне не сообщают. Я знаю и так».
3: «Так вот, значит, что! Источником сведений, которыми располагал Колесник, был Банши. А о том, что Банши может знать то, что неизвестно больше никому, вероятнее всего догадался Черчилль, и он сообщил об этом Колеснику».
5: «А остальные?»
3: «Тролли и...»
4: «Нет», — сказал Банши. «Путь был открыт только для нас, для Банши. Это была наша работа, единственное наше назначение. Мы были звеньями между старшей планетой и Землей, мы были связными. Когда старшая планета начала колонизировать необитаемые миры, необходимо было создать средства связи. Мы все были специалистами, хотя эти специальности теперь утратили смысл, а самих специалистов почти не осталось. Первые были специалистами, а те, кто появился позже, были просто поселенцами, задача которых сводилась лишь к тому, чтобы освоить новые земли».
3: «Ты говоришь про троллей и гоблинов?»
4: «Про троллей и гоблинов и всех прочих. Они бесспорно обладали способностями, но не специализированными. Мы были инженерами, они рабочими. Нас разделяла пропасть. Вот почему они не захотели прийти сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему».
3: «Ты утомляешься», — сказал Максвелл. «Тебе следует поберечь силы».
4: «Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание нематериально, нетелесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь».
3: «Да, я знаю», — сказал Максвелл.
4: «Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь и млекопитающих почти не было, не говоря уже о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов, мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от нее. Но существует древний закон. Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-то имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценней. И когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность».
3: «Но вы остались здесь», — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но остались?»
4: «Было уже поздно», — ответил Банши. «Нам некуда было уйти. Старшая планета умирала уже тогда, возвращаться не имело смысла, а эта планета, как ни странно, стала для нас родной».
5: «Вы должны ненавидеть нас, людей».
4: «Одно время мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. А может быть, ненавидя, мы немного гордились вами? Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания?»
3: «Но вы предложили их и Колеснику?»
4: «Колеснику? Ах, да. Но мы ничего ему не предлагали.
3: Где-то в глубоком космосе этот колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос. Какова цена этого движимого имущества? Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто «движимое имущество».
1: И ты открыл ему, что обусловленная цена – это артефакт?
3: Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе.
1: И, конечно, ты как раз и собирался это сделать, заметил Максвелл.
3: Да, сказал Банша. Я как раз собирался это сделать. И вот теперь сделал.
1: Вопрос исчерпан. Ты можешь сказать мне еще одно? Что такое артефакт?
3: Этого я не могу сказать.
1: Не можешь или не хочешь?
3: Не хочу, сказал Банша.
1: Преданный, подумал Максвелл. Человечество предано этим умирающим существом. Ведь Банши, что бы он ни говорил, вовсе не собирался сообщать ему цену. Бесчисленные тысячелетия Банши ненавидел человечество неутолимой, холодной ненавистью. И теперь, уходя в небытие, он, издеваясь, рассказывал пришедшему к нему человеку обо всем, что тот узнал, как было предано человечество, чтобы люди поняли, чего они лишились. «И ты сообщил колеснику про меня!» — воскликнул Максвелл. Вот почему Черчилль оказался на станции, когда я вернулся на Землю. Он говорил, что и сам только что вернулся из деловой поездки, но, конечно, он-то никуда не ездил.
3: Максвелл гневно вскочил на ноги.
1: «А тот я, который умер?»
3: Он угрожающе шагнул к терновнику, но терновник был пуст. Темное облако, колыхавшееся среди его веток, исчезло. Они четким узором рисовались на фоне закатного неба. «Исчез», — подумал Максвелл. Не умер, но исчез. Субстанция стихийного существа распалась на составные элементы. Невообразимые узы, соединившие их в странное подобие живого существа, наконец настолько ослабели, что оно иссякло.
1: Рассеялось в воздухе и солнечном свете, как щепотка пыли на ветру.
3: С живым Банши ладить было трудно, но и мертвый он не стал ближе и доступнее. Еще несколько минут назад Максвелл испытывал к нему сострадание, какое вызывают в человеке все умирающие. Но теперь он понял, что сострадание было неуместно. Банши умер, безмолвно смеясь над человечеством.
1: Оставалась одна надежда. Уговорить Институт времени отложить продажу артефакта, пока он не переговорит с Арнольдом, не расскажет ему всего, не убедит в правдивости своего рассказа, который, как прекрасно понимал Максвелл, выглядел теперь даже еще более фантастичным, чем прежде. Он повернулся и начал спускаться во враг.
3: На опушке он остановился и посмотрел на вершину холма. Терновник на фоне неба казался крепким и материальным. Его корни цепко держались за почву.
1: Проходя мимо лужайки фей, Максвелл обнаружил, что там угрюмо трудятся тролли. Они заравнивали взрыхленную землю и укладывали новый дерн взамен вырванного катившимся камнем. Самого камня нигде не было видно.
3: Глава 18.
1: Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье.
6: «Я с поручением от опыта», — начал он сразу же. «Тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след». Когда они явились с расспросами, Оп принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя.
1: «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл, «хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит».
6: «События развиваются не слишком удачно?» — спросил дух.
1: «Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, Оп ввел тебя в курс дела».
6: «Мы с Опом одно», — сказал дух. «Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать. Но, во всяком случае, можешь быть совершенно спокоен».
1: «Я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала», — объяснил Максвелл. «Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографии и картины Ладберта».
6: «Да», — сказал дух. «Той, которая находится у Нэнси Клейтон».
1: «У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, «что я узнал больше, чем рассчитывал. Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену, назначенную хрустальной планетой, колеснику сообщил Банши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел колесника. Он утверждал, что колесник явился к нему до того, как он узнал про меня, но мне что-то не верится. Банши умирал, когда рассказывал мне все это, но отсюда вовсе не следует, будто он говорил правду. Банши никогда нельзя было доверять».
6: «Банши умирает?»
1: «Он умер». Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал. У меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту.
3: И все-таки он рассказал тебе о Колеснике.
1: Только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные обитатели холмов тоже нас ненавидят, но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Отулом я понял, что отголоски какой-то давней неприязни, возможно, и существуют. Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако из слов Банши следовало, что артефакт действительно собираются продать, и что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала, а вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет, хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которой он добивается.
3: «Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной», — заметил дух. «Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь? Оп, и я, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и с Опом. Та, с тигренком».
1: «Несмотря на всю эту безнадежность», — ответил Максвелл, «я могу еще кое-что предпринять. Пойти к Харлоу Шарпу в Институт времени и убедить его отложить продажу, а потом силой вломиться в административный корпус и загнать Арнольда в угол. Если мне удастся убедить Арнольда предложить Харлоу для финансирования его программ столько же, сколько предлагает Колесник, тот, конечно, предпочтет с Колесником дело не иметь».
3: «Я знаю, что ты не пожалеешь усилий», — заметил дух. «Но, боюсь, кроме неприятностей это ничего не принесет. Не со стороны Харлоу Шарпа, так как он твой друг, но ректор Арнольд не друг никому. И ему вряд ли понравится, что его загоняют в угол».
1: «Знаешь, что я думаю?» — спросил Максвелл. «Я думаю, что ты прав. Но убедиться в этом можно, только попробовав. А вдруг в Арнольде проснется что-то человеческое? Он на минуту забудет, что он официальное лицо и бюрократ».
3: «Я должен тебя предупредить», — сказал дух, «что Харлоу Шарп, возможно, не найдет для тебя свободной минуты. Ни для тебя и ни для кого другого. У него сейчас слишком много своих забот. Утром прибыл Шекспир».
1: «Шекспир!» — возопил Максвелл. «А я совсем забыл про него. Да-да, он читает лекцию завтра вечером».
3: «Вот уж не везение, так не везение. Обязательно надо было притащить его сюда именно сегодня».
1: «По-видимому», — продолжал дух, «сладить с Вильямом Шекспиром оказалось не так-то просто. Он пожелал немедленно начать знакомство с новым веком, о котором ему столько рассказали. Временщики еле-еле смогли убедить его хотя бы сменить елизаветинский костюм на нашу нынешнюю одежду. Он согласился только после того, как они категорически заявили, что иначе не выпустят его из института. А теперь они трясутся от страха, как бы с ним чего не приключилось. Им нужно как-то держать его в руках и в то же время гладить по шерстке. Все билеты распроданы и на приставные стулья, и направо стоять в проходах, и они больше всего опасаются, что лекция сорвется».
4: «Откуда тебе все это известно?» — поинтересовался Максвелл. «По-моему, ты узнаешь самые свежие сплетни раньше всех».
1: «Ну, я не сижу на одном месте», — скромно ответил дух.
4: «Что ж, хорошего тут мало», — сказал Максвелл. «Но придется рискнуть. У меня почти не остается времени. Если Харлоу вообще способен кого-то видеть, то меня он примет».
3: «Раз ты не верится», — грустно сказал дух, «что путь тебе могло преградить столь ужасное стечение обстоятельств. Неужели из-за бюрократической тупости университет и Земля навеки лишатся свода знаний двух вселенных?»
1: «Все дело в Колеснике», — проворчал Максвелл. «Если бы не его предложение, все можно было бы сделать спокойно и не торопясь. Будь у меня больше времени, я без труда бы добился своего. Поговорил бы с Харлоу, по инстанциям добрался бы до Арнольда. И вообще я мог бы просто купить Харлоу. Библиотеку Хрустальной планеты купил бы непосредственно Институт времени, обойдясь без санкций университета. Но у нас нет времени. Дух, ты что-нибудь знаешь о Колесниках? Такое, чего не знаем мы».
3: «Не думаю.
1: Только одно. Возможно, они и есть те гипотетические враги, которых мы всегда опасались встретить в космосе. Их поведение свидетельствует о том, что они действительно враги, во всяком случае, потенциальные. Их побуждения, нравы, этика, само их мироощущение должны кардинально отличаться от наших. Возможно, у нас с ними меньше общего, чем с осами или пауками. Хотя они и умны, что хуже всего. Они настолько разобрались в наших взглядах, настолько усвоили наши обычаи, что могут общаться с нами и вести с нами дела, как это следует из операции, которую они предприняли, чтобы заполучить артефакт. Друг мой, меня больше пугает именно их ум, их гибкость. Думаю, что в подобной ситуации люди не смогли бы в такой степени приспособиться к обстоятельствам и использовать их».
3: «Да, ты прав», — ответил Максвелл. «Потому-то мы и не должны допустить, чтобы библиотека Хрустальной планеты досталась им.
1: Одному Богу известно, что она таит в себе. Я провел там некоторое время, но ознакомился лишь с ничтожной долей, ничтожнейшей долей ее сокровищ. И многое на сотни световых лет превосходило мое понимание. Хотя отсюда вовсе не следует, что, располагая временем, которого у меня не было, а также знаниями, которых у меня нет, и самое существование, которых мне неизвестно, другие люди не сумеют в этом разобраться. Мне кажется, это задача человечеству по силам. И колесникам тоже. Гигантские области науки пока совершенно от нас скрыты. И, возможно, именно они должны сыграть решающую роль в нашем споре с колесниками. Если человечество и колесники когда-нибудь столкнутся, возможно, библиотека «Хрустальные планеты» решит вопрос о нашей победе или поражении. Ведь если колесники будут знать, что она находится у нас, они, скорее всего, не пойдут на такое столкновение. Другими словами, судьба этой библиотеки определит, быть ли миру или войне. Максвелл съежился на своем сиденье, ощутив сквозь стекло мягкого осеннего дня порыв ледяного ветра, который принесся не с этих багряно-золотых холмов и не с обнимающего их лазурного неба, а откуда-то из неведомого. «Ты разговаривал с Банши перед его смертью», — сказал дух. «Он упоминал про артефакт, а он не намекнул, что это может быть такое? Знаем мы, что такое артефакт, мы могли бы...» «Нет, дух, он ничего не сказал». Но у меня сложилось впечатление, вернее, у меня мелькнула смутная мысль, слишком неопределенная, чтобы ее можно было назвать впечатлением, и не в тот момент, а позже. Странная догадка, не подкрепленная никакими фактами. Я думаю, что артефакт — это нечто из другой вселенной, той, которая предшествовала нашей, той, в которой возникла хрустальная планета. Нечто драгоценное, сохранявшееся миллиарды и миллиарды лет со времен той вселенной. И еще одно. Банши и другие древние, которых помнит Об, были обитателями той вселенной, и между ними и жителями хрустальной планеты существует какая-то связь. Формы жизни, которые зародились, развились, эволюционировали в прошлой вселенной, а потом явились на Землю и другие планеты, как колонисты, пытаясь создать новую цивилизацию, которая пошла бы по пути, начатому хрустальной планетой. Но что-то случилось. Все эти попытки колонизировать новые планеты потерпели неудачу. У нас на Земле из-за появления человека, а в других местах, возможно, по другим причинам. И мне кажется, о некоторых из этих причин я догадываюсь. Возможно, расы тоже стареют и сами собой вымирают, уступая место чему-то новому. Может быть, у каждой расы есть свой срок, и древние существа несут в себе свой смертный приговор. Наверное, существует какой-то принцип, о котором мы не задумывались, потому что еще очень молоды. Какой-то естественный процесс, расчищающий путь для непрерывной эволюции, чтобы ей ничего не мешало. «Звучит логично», — заметил дух. «То есть, что все эти колонии вымерли. Если бы где-нибудь в нашей Вселенной была уцелевшая колония, хрустальная планета передала бы свои знания ей и не предлагала бы их нам и колесникам, то есть существам ей чуждым». «Меня смущает одно», — сказал Максвелл. «Зачем нужен артефакт обитателям хрустальной планеты, которые так близки к полному вымиранию, что уже стали почти тенями? Какая им от этого будет польза? Для чего он им?» «Ответить на это можно, только зная, что он такое», — задумчиво произнес дух. «Ты уверен, что не мог бы догадаться? Что не видел и не слышал ничего такого, что...» «Нет», — сказал Максвелл. «Ничего».

0: Вид у Харлоу Шарпа был измученный. «Прости, что я заставил тебя так долго ждать», — сказал он Максвеллу. «Это был безумный день». «Я рад, что меня вообще сюда впустили», — сказал Максвелл. «Это твоя церберша в приемной сначала была склонна указывать мне на дверь». «Я тебя ждал», — объяснил Шарп. «По моим расчетам, ты должен был давно появиться. Я наслышался очень странных историй». «И большинство из них соответствует истине», — сказал Максвелл. «Но я пришел сюда не потому. Считай, что это деловое посещение, а не дружеский визит. Я не отниму у тебя много времени». «Отлично», — сказал Шарп. «Ну так чем я могу быть тебе полезен? Ты продаешь артефакт?» Шарп кивнул. «Мне очень жаль, Пит. Я знаю, что интересует тебя и еще кое-кого. Однако он пролежал в музее уже много лет и остается бесполезной диковинкой, на которую глазеют гости университета и туристы. А нашему институту нужны деньги. Уж тебе-то это известно. Фондов не хватает, а другие факультеты и институты уделяют нам жалкие крохи на составленные ими программы и... Харлоу, я все это знаю. И полагаю, что ты имеешь право его продать. Когда мы доставили артефакт сюда, университет, помнится, не заинтересовался им. И все расходы по доставке легли на вас, и... «Нам приходится экономить, клянчить, занимать», — сказал Шарп. «Мы разрабатывали программу за программой, полезные, нужные программы, которые сторятся и окупились бы, позволив собрать новые сведения, получить новые знания, и они никого не привлекли. Только подумай, можно раскопать все прошлое, и никому это не интересно. Пожалуй, кое-кто опасается, что мы камня на камне не оставим от некоторых излюбленных теорий, которые кого-то кормят и поят. Вот нам и приходится всякими путями добывать средства для своих исследований. Думаешь, мне нравятся номера, к которым мы прибегаем, вроде этого представления с Шекспиром и всего прочего? Никакой пользы это нам не принесло. Только поставило нас в унизительное положение, не говоря уже о неприятностях и хлопотах. Ты себе представить не можешь, Пит, что это такое? Возьми, к примеру, хоть Шекспира. Он где-то разгуливает, как турист, а я сижу здесь и обгрызаю ногти чуть ли не до локтей, воображая все, что с ним может приключиться. А не, ты понимаешь, какая поднимется буча, если такого человека, как Шекспир, не вернуть в его эпоху? Человека, который...» Максвелл перебил его, пытаясь возвратиться к своему делу. «Я не спорю с тобой, Харлоу. Я пришел не для того, чтобы...» «И вдруг», — продолжал Шарп, не слушая, — «вдруг подвертывается возможность продать артефакт. И за сумму, которую от университетских сквалык, не дождешься в 100 лет. Пойми же, что значит для нас эта продажа. Мы получим возможность заняться настоящими исследованиями, которых не вели из-за недостатка средств. Конечно, я знаю, что такое колесники. Когда Черчилль явился нас прощупывать, мне сразу стало ясно, что он представляет какое-то неизвестное лицо. Но это меня не устраивало. Никаких неизвестных лиц. Я взял Черчилла за горло, наотрез отказался разговаривать с ним до тех пор, пока не узнаю, для кого он служит ширмой. А когда он мне сказал, мне стало тошно. Но я все-таки начал переговоры, так как знал, что другого такого шанса пополнить наши фонды нам не представится. Я бы хоть с самим дьяволом вступил бы в сделку, чтобы получить такие деньги». «Харлоу», — сказал Максвелл, — «я прошу тебя только об одном, пока ничего не решай окончательно. Дай мне немного времени». «А зачем тебе время?» «Мне нужен артефакт».
1: «Артефакт? Но зачем?»
0: «Я могу выменять его на планету», — сказал Максвелл. «На планету, хранящую знания не одной, а двух вселенных. Знания, накопленные за 50 миллиардов лет». Шарп наклонился вперед, но тут же вновь откинулся на спинку кресла. «Ты говоришь серьезно, Пит? Ты меня не разыгрываешь? Я слышал странные вещи, что ты раздвоился, и один из вас был убит, а ты прятался от репортеров, а, возможно, и от полиции. Кроме того, у тебя вышел какой-то скандал с администрацией. Харлоу, я могу тебе все объяснить, но вряд ли это нужно. Ты, вероятно, мне не поверишь. Но я говорю правду. Я могу купить планету».
1: «Ты? Для себя?»
0: «Нет, не для себя. Для университета. Вот почему мне нужно время добиться приема у Арнольда и получить его согласие. Пит, можешь не надеяться. Ты ведь не поладил с Лонгфеллоу, а парадом тут командует он. Даже если бы ты был официально уполномочен...» «Ну, даже! Да, можешь мне поверить. Я разговаривал с обитателями планет. Я видел их библиотеку». Шарп покачал головой. «Мы с тобой друзья давно, очень давно», — сказал он. «Я готов для тебя сделать что угодно, но только не это. Я не могу так подвести институт. К тому же, боюсь, ты все равно опоздал».
1: «Как опоздал?»
0: «Условленная сумма была заплачена сегодня. Завтра утром колесник заберет артефакт. Он хотел забрать его немедленно, но возникли затруднения с перевозкой». Максвелл молчал, оглушенный этой новостью. «Вот так», — сказал Шарп. «От меня уже ничего не зависит.

0: столько же.
1: Не говори глупостей, перебил Шарп. Он грохнется в обморок, когда ты назовешь ему цифру.
0: Так много?
1: Так много, ответил Шарп.
0: Максвелл медленно встал.
1: Я должен тебе сказать кое-что, продолжал Шарп. Каким-то образом ты нагнал страху на колесника. Сегодня утром ко мне явился Черчилль, и с пеной у рта потребовал, чтобы я завершил продажу сейчас же. Жаль, что ты не пришел ко мне раньше. Может быть, мы что-нибудь и придумали бы, хотя я не представляю, что.
0: Максвелл пошел к двери и в нерешительности остановился, а потом вернулся к столу, за которым сидел Шарп.
1: Еще один вопрос. Относительно путешествия во времени. У Нэнси Клейтон есть картина Ламберта.
2: Да, я слышал.
1: На заднем плане там написан холм с камнем на вершине. Я готов поклясться, что этот камень – артефакт. А Опт говорит, что он помнит существа, изображенные на картине. Видел их в своем каменном веке. Ведь ты действительно нашел артефакт на холме в юрском периоде. Откуда Ламберт мог знать, что он лежал на этой вершине? Артефакт же был найден через несколько веков после его смерти. Мне кажется, Ламберт видел артефакт и те существа, которые изобразил на своей картине. Мне кажется, он побывал в Мезозое. Ведь шли какие-то толки про Симпсона, верно?
2: «Я вижу, куда ты клонишь», — сказал Шарп. «Ну что ж, это, пожалуй, могло быть».
0: Симонсон работал над проблемами путешествия во времени в 21 веке и утверждал, что чего-то добился, хотя у него не ладилось с контролем. Существует легенда, что он потерял во времени одного путешественника, а то и двух, послал их в прошлое и не сумел вернуть. На вопрос в том, действительно ли у него что-нибудь получилось, так и не остался нерешенным. Его заметки, те, которые находятся у нас, очень скупы. Никаких работ он не публиковал, свои исследования вел в тайне, так как верил, что на путешествиях во времени можно нажить сказочное богатство, заключать контракты с научными экспедициями, любителями охоты и так далее и тому подобное. Рассчитывал даже побывать в доисторической Южной Африке и обчистить кимберлийские алмазные поля. Поэтому свою работу он хранил в глубочайшем секрете, и никто ничего о ней точно не знает.
1: «Но ведь это все-таки могло произойти?» – требовательно спросил Максвелл. «Эпоха совпадает. Симонсон и Ламберт были современниками, а стиль Ламберта претерпел внезапные изменения, словно с ним что-то произошло. И это могло быть путешествием во времени».
0: «Да, конечно», — сказал Шарп.
2: «Но не думаю».

0: Глава 20. Когда Максвелл вышел из Института времени, в небе уже загорались звезды и дул холодный ночной ветер. Гигантские вязы с густками мрака вставали на фоне ярко освещенных окон зданий напротив. Максвелл зябко поежился, поднял воротник куртки, застегнул его у горла и быстро сбежал по ступенькам на тротуар. Вокруг не было ни души. Максвелл вдруг почувствовал сильный голод и вспомнил, что не ел с самого утра. Он усмехнулся, подумав, что аппетит у него разыгрался именно тогда, когда рухнула последняя надежда. Ведь он не только голоден, но и остался без крова. Возвращаться к опу нельзя, там его ждут репортеры. Впрочем, теперь у него нет причины их избегать. Если он расскажет свою историю, это уже не принесет ни вреда, ни пользы. Все-таки мысль о встрече с репортерами была ему неприятна. Он представил себе недоверие на их лицах, вопросы, которые они будут задавать, и снисходительный и насмешливый тон, который почти наверняка прозвучит в их статьях. Он все еще стоял на тротуаре, не зная, в какую сторону пойти. Ему никак не удавалось припомнить кафе или ресторан, где он заведомо не встретит никого из знакомых. Он чувствовал, что сегодня не вынесет их расспросов. Позади него послышался шорох, и, оглянувшись, он увидел духа. «А, это ты», — сказал Максвелл. «Я уже давно тебя жду», — ответил дух. «Ты что-то долго там пробыл». «Сначала Шарп был занят, а потом мы никак не могли кончить наш разговор». «Ты чего-нибудь добился?» «Ничего. Артефакт уже продан и оплачен. Колесник заберет его завтра утром. Боюсь, это конец. Я мог бы попробовать добраться сегодня до Арнольда, но что толку? Ведь мой разговор с ним уже ничего не даст». «Оп занял для нас столик. Ты, наверное, голоден». «Как волк», — ответил Максвелл. «Ну так идем». Они свернули в боковой проезд и принялись петлять по узким проулкам и проходным дворам. «Уютный подвальчик, где мы никого не встретим», — объяснил дух. «Но готовят там сносно и подают дешевые виски». Оп особенно подчеркнул последние обстоятельства. Еще через несколько минут они спустились по железной лестнице, и Максвелл толкнул подвальную дверь. Они очутились в тускло освещенном зале, из глубины которого веяло запахом стряпни. «Тут у них заведен семейный стиль», — сказал дух. «Прячут на стол все разом, и каждый сам за собой ухаживает. Опу это очень нравится». Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца. Он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше 3-4 столиков. «Сюда!» — оглушительно позвал Оп. «Хочу вас кое с кем познакомить!» Максвелл в сопровождении духа направился к нему. В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом с ним еще что-то бородатое и как будто хорошо знакомое.
1: «Наш сегодняшний гость», — объявил Оп. «Достославный Вильям Шекспир!»
0: Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка.
2: «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он.
3: «Барт подумывает остаться здесь», — сообщил Оп. «Ему у нас понравилось».
0: «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир.
3: «Извините», — сказал Оп. «Мы уж так привыкли».
0: «Остаться здесь?» — задумчиво произнес Максвелл и покосился на Опа. «А Харлоу знает, что он тут?»
3: «По-моему, нет», — ответил Оп. «Мы уж постарались».
0: «Я сорвался с поводка», — сказал Шекспир, ухмыляясь и очень довольный собой. «Но в этом мне была оказана помощь, за которую сердечно благодарю».
3: «Помощь!» — воскликнул Максвелл. «Еще бы! Неужели шуты гороховые вы так и не научитесь?»
0: «Не надо, Пит», — вмешалась Кэрол. «Я считаю, что Оп поступил очень благородно. Человек явился сюда из другой эпохи, и ему только хотелось посмотреть, как живут люди. Теперь, а... может быть, сядем?» — предложил дух Максвеллу. «Судя по твоему виду, тебе не мешает выпить». Максвелл сел рядом с Шекспиром, а дух опустился на стул напротив. Он протянул Максвеллу бутылку.
3: «Валяй!» — сказал Оп. «Не церемонься, пожалуйста. И не жди рюмки, мы тут в дружеском кругу».
0: Максвелл поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Шекспир смотрел на него с восхищением, и когда он кончил,

0: Свергли его в прах. «У вас веселое лицо», — сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу. «Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?» «Наоборот», — ответил Максвелл. «Если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе».
1: «Другими словами, Харлоу тебя отказал?» — взорвался Оп. «Не согласился дать тебе день-другой?»
0: «Он ничего не мог поделать», — объяснил Максвелл. «Он уже получил условленные деньги, и завтра колесник увезет артефакт».
1: «У нас есть
0: твое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно будет отменить лекцию и выкупить билеты».
2: «Пожалуй, ты прав», — согласился Оп. «Мы ведь не знали, что у них там уже все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции».
0: «Вы сделали все, что могли», — ответил Максвелл. «Спасибо».
2: «Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы пробиться всей компанией к Арнольду и толковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то... Отхлебни еще глоток и передай мне бутылку».
0: Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол. Кэрол отобрала виски у Опа и наполнила свою рюмку. «Вы поступайте, как хотите», — объявила она. «Но я отказываюсь совсем одикариваться и буду пить из рюмки».
2: «Пиво!» — завопил Оп. «Еще пиво для нашего благородного гостя!»
0: «Весьма вам благодарен, сударь», — сказал Шекспир. «Как ты отыскал этот притон?» — спросил Максвелл.
2: «Мне известны все задворки сего учебного града», — сообщил ему Оп.
0: «Нам требовалось как раз что-то в этом роде», — заметил дух. «Временщики скоро устроят облаву на нашего друга. А Харлоу сказал тебе, что он исчез?»
2: «Нет», — ответил Максвелл. «Но он как будто нервничал и даже упомянул, что тревожится, но ведь по его лицу ни о чем догадаться нельзя. Он из тех, кто усядется на краю кратера действующего вулкана и даже глазом не моргнет».
1: «Да, а как репортеры?
2: Все еще рыщут вокруг хижины?» Оп мотнул головой. «Нет, но они вернутся. Нам придется подыскать тебе другой ночлег».
0: «Я, пожалуй, уже могу с ними встретиться», — сказал Максвелл. «Ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать свою историю».
1: «Они раздерут вас в клочья», — заметила Кэрол.
0: «А Оп говорит, что вы остались без работы, и Лонгфелло зол на вас. Плохая пресса и такой момент вас вообще погубят».
2: «Все это пустяки», — ответил Максвелл. «Вопрос в том, что мне им сказать, а о чем и молчать». «Выложи им все», — посоветовал Оп. «Со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась».
0: «Нет», — сказал Максвелл. «Харлоу мой друг. Я не хочу причинять ему неприятности». Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива.
2: «Одна бутылка?» — вознегодовал Оп. «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик. Нашего друга замучила жажда».
0: «Но вы же не предупредили?» — обиженно огрызнулся официант. «Откуда мне было знать?» И он пошел за пивом.
1: «Ваше гостеприимство превыше всех похвал», — сказал Шекспир. «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы».
0: «Это правда», — ответил дух. «Но вы никак не лишний. Мы очень рады вашему обществу».
1: «Оп сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь. Это верно?» — спросил Максвелл.
0: «Мои зубы пришли в негодность», — сказал Шекспир. «Они шатаются и порой очень болят. Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров, которые могут вырвать их без малейшей боли и изготовить на их место новые».
1: «Да, конечно», — подтвердил дух.
0: «Дом меня ждет сварливая жена», — сказал Шекспир, «и нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус. И я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. Я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины».
1: Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол.
2: «Вот», — сказал он неприязненно, — «пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее будет сейчас готово».
1: «Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?»
2: «Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой». «Все непременно», — вставил Оп. «Уж если они его загробастают, то больше не выпустят».
1: «Ну, как же вы будете жить?» — спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение».
2: «Что-нибудь да придумаю», — сказал Шекспир.
0: «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется».
1: Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе.
2: «Сильвестр!» — крикнула Кэрол.
0: Потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом со своей добычей.
1: «Котик проголодался», — сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание где может».
0: «Когда дело касается еды», — пожаловалась Кэрол, — «он забывает о хороших манерах».
1: Из-под стола донеслось довольное урчание.
0: «Достопочтимый Шекспир», — сказал дух, — «вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон».
1: «Край, радующий глаз», — вздохнул Шекспир.
0: «Но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы, кого там только нет».
1: «А я вспоминаю лебедей на реке», — пробормотал дух.

0: ивы по ее берегам и...
1: Что-что?
0: Вскрикнул Об.
1: Как это ты вспоминаешь?
0: Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием. «Нет, нет, я вспоминаю», — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наверное, вспоминаю. Либо я забыл, либо не знал, но теперь...»
1: «Почтенный дух», — сказал Шекспир, — «что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил?»
0: «Теперь я знаю, кто я такой», — с торжеством сказал дух. «Я знаю, чей я дух».
2: «Ну и слава богу», — заметил Об.
1: «Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков».
0: «Но чей же вы дух, если позволено будет спросить?» — сказал Шекспир.
1: «Твой!» — взвизгнул дух. «Теперь я знаю, теперь я знаю! Я дух Вильяма Шекспира!»
0: На мгновение наступила ошеломленная тишина, а потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо его накрыла миска с соусом. Он обеими руками принялся стирать соус. Откуда-то со стороны доносились яростные крики «Опа!». Кое-как протерев глаза, Максвелл выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос продолжал капать соус. На полу среди перевернутых тарелок восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, упирая пухлые руки в бока, стояла могучая повариха. Сильвестр, скорчившись над ростбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском. Оп, прихрамывая, возвращался от входной двери.
2: «Исчезли без следа», — сказал он. «И тот, и другой».
0: Он протянул руку Кэрол, помогая ей подняться.
2: «Не дух, а идиот!» — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если бы он и знал!»
0: «Но он же не знал!» — воскликнула Кэрол. «Он только сейчас понял, из-за этой встречи. Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания. Он же только об этом и думал все эти годы. И, конечно, от неожиданности...»
2: «Последняя соломинка!» — объявил Об. «Шекспира теперь не разыщешь, так и будет бегать без остановки!»
0: «Наверное, дух отправился за ним», — предположил Максвелл, «чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам».
2: «Успокоить?» – переспросил Об. «Это как же? Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится, он побьет все мировые рекорды и в спринте, и в марафоне».

0: Глава 21. Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине Опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задние задрав к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку к Кэрол. Она понюхала ее содержимое и сморщила нос. «Пахнет керосином», — сказала она. «И вкус, насколько я помню, абсолютно керосиновый». Зажав банку в ладонях, она сделала большой глоток и протянула ее Максвеллу со словами. «А знаете, и к керосину можно привыкнуть».
1: «Это хороший самогон», — обиженно сказал Оп.
0: Впрочем, признал он после некоторого раздумья, ему, пожалуй, следовало бы дать немножко дозреть. Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать. Максвелл угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но и это не помогло. Он остался трезвым и мрачным. «Бывают моменты, — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько чего ни пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя дня два. Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе». «Одного не могу понять, — говорил Оп. — Почему старина Билл так перепугался своего духа? А тут сомневаться не приходится. Он прямо-таки полиловил. Но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немножко нервничал. Ну, чего и ждать от человека из 16-го столетия. Однако, едва мы ему все объяснили, он даже обрадовался и воспринял духа с гораздо большей легкостью, чем мог бы его воспринять, например, человек 20-го столетия. Ведь в 16 веке верили в духов, и поэтому встреча с духом не могла произвести впечатление чего-то сверхъестественного. И он был совершенно спокоен, пока дух не заявил, что он его дух. Но уж тогда...
2: «Его очень заинтересовали наши взаимоотношения с маленьким народцем», — сказала Кэрол. «Он взял с нас слово, что мы его свозим в заповедник и познакомим с ними. Он всегда в них верил, как и в духов».
0: Максвелл приложился к банке и пододвинул ее Опу, утирая рот тыльной рук стороной руки. «Одно дело чувствовать себя легко и свободно в обществе первого попавшегося духа», — сказал он. «И совсем другое — нарваться на духа, который оказывается твоим собственным. Человек внутренне не способен понять и принять свою смерть, даже зная, что духи — это...»
2: «Ради бога, не начинайте сначала», — взмолилась Кэрол.
0: Оп ухмыльнулся.
3: Но, во всяком случае, он вылетел отсюда стрелой. Точно ему к хвосту привязали шутиху. Он даже щеколду не откинул, пробил дверь насквозь.
0: «Я ничего не видел», — отозвался Максвелл. «У меня на физиономии лежала миска с соусом».
3: «Ну, радости эта заварушка никому не принесла», — философски объявил Оп. «Кроме вон того, саблезубого. Он сожрал целый ростбиф с кровью, как ему нравится».
2: «Он никогда не теряется», — сказала Кэрол. «И из всего умеет извлечь выгоду».
0: Максвелл пристально посмотрел на нее.
2: «Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании. Мне казалось, что после истории с Колесником вы навсегда отряхли наш прах со своих ног».
3: «Она побеспокоилась о тебе», — хихикнул Оп. «А кроме того, она любопытна, как не знаю кто».
2: «И еще одно», — продолжал Максвелл. «Как вообще вы оказались замешаны в это? Вспомним, с чего все началось. Вы предупредили нас про артефакт, что его продают». «Я вас не предупреждала, я просто проговорилась, а потом...»
0: «Вы нас предупредили», — категоричным тоном повторил Максвелл. «И совершенно сознательно».
2: «Что вы знаете про артефакт?»
0: «Вы должны о нем что-то знать, иначе его продажа вас не встревожила бы».
3: «Что верно, то верно», — сказал Оп. «Ну-ка, сестренка, выкладывай все на чистоту. Два нахальных грубияна».
0: «Не надо превращать это в комедию», — попросил Максвелл. «Ведь речь идет о важном деле».
2: «Ну, хорошо. Как я вам говорила, я случайно услышала о том, что его собираются продать. Меня это встревожило и очень не понравилось. То есть, с точки зрения закона, в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту времени и может быть продан по усмотрению его администрации. Но мне казалось, что артефакт нельзя продавать даже за миллиарды. Потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой и о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот когда вчера вечером, то есть позавчера вечером, я поняла, как вы им интересуетесь, вы подумали, что мы можем помочь». «Я не знала, что я подумала. Но Оп и вы были первыми, кого артефакт заинтересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно. Взять и просто сказать... Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать. А во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я промолчала. И я совсем запуталась». «Вы работали с артефактом?» «И в результате...» «Нет», — сказала Кэрол. «Я с ним не работала». Но как-то раз я остановилась посмотреть на него. Ну, как любой турист. Потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт – интересный и таинственный предмет. И тут я увидела, или мне показалось, я не знаю, у меня нет полной уверенности, но тогда я не усомнилась. Я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал. Или, может быть, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкла и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Ну, я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена, возможно, мне показалось».
3: «Говорите», — сказал Оп. «Расскажите все, как было».
2: Кэрол кивнула. Это длилось одно мгновение. И сразу исчезло, но тогда я не сомневалась, что действительно видела его. Был ясный солнечный день, и на артефакт падал солнечный луч. Вероятно, никому прежде не случалось видеть артефакт в тот момент, когда солнечный свет падал на него именно под таким углом. Не знаю, разгадка, возможно, кроется именно в этом. Но как бы то ни было, у меня создалось впечатление, что я вижу внутри что-то... Что-то вижу. Точнее сказать, не внутри. Казалось, словно артефакт был чем-то, что сложили и спрессовали в брусок. Но заметить это удалось только при определенном освещении. Я как будто различила глаз... И в тот момент я почувствовала, что он живой и смотрит на меня, и...
3: «Ну как же так?» — воскликнул Оп. «Артефакт похож на камень, на слиток металла».
1: «Странный металл», — возразил Максвелл. «Металл, который ничто не берет, который...»
2: «Ну не забывайте, что мне могло просто почудиться», — напомнила Кэрол.
1: «Правды мы уже никогда не узнаем», — сказал Максвелл. «Колесник завтра утром заберет артефакт».
3: «И купит за него хрустальную планету», — докончил Оп. «По-моему, мы зря сидим здесь, сложа руки». «Эх, если бы мы не упустили Шекспира».
1: «Ничего хорошего из этого не вышло бы», — отрезал Максвелл.
3: «И вообще, похищение Шекспира...» «Мы его не похищали», — оскорбился Оп. «Он пошел с нами по доброй воле. Можно даже сказать, с радостью. Он только о том и думал, как бы избавиться от сопровождающего, который к нему представили временщики. И вообще инициатором был он, а мы только немножко поспособствовали».
2: «Хорошенько стукнув сопровождающего по голове?»
3: «Да никогда в жизни! Все было чинно и благородно! Мы просто отвлекли его внимание с помощью небольшого дивертисмента, так сказать!»
1: «Ну ладно», — перебил Максвелл. «В любом случае, план был дурацкий. Тут речь идет о слишком больших деньгах. Вы могли бы похитить хоть дюжину Шекспиров, но Харлоу все равно продал бы им артефакт».
2: «Неужели мы ничего не можем сделать?» — вздохнула Карл. «Например, стащить Арнольда из постели».
3: «Арнольд мог бы спасти артефакт, только возместив Харлоу сумму, которую он получил от Колесника. Вы способны представить себе это?» «Нет, не способны», — отозвался Оп, и, взяв банку, опрокинул остатки ее содержимого в рот. Потом он направился к своему тайнику, вытащил оттуда очередную порцию, неуклюже отвинтил крышку и протянул Кэрол. «Устроимся же поудобнее и налижемся как следует. Завтра утром явятся репортеры, и мне нужно набраться сил, чтобы повышвыривать их отсюда».
2: «Погоди», — остановил его Максвелл. «У меня наклевывается идея». Кэрол и Оп в молчании ждали, чтобы идея проклюнулась. «Аппарат-переводчик!» — воскликнул Максвелл. «Тот, с помощью которого я читал на хрустальной планете металлические листы с информацией. Я нашел его у себя в чемодане».
1: «Ну и что?» — спросил Оп.
2: «Что, если артефакт просто содержит какие-то записи?»
3: «Но Кэрол говорит».
2: «Я знаю, что говорит Кэрол. Но она же не уверена. Ей только кажется, что она видела смотрящий на нее глаз, а это маловероятно».
1: «Правильно», — сказала Кэрол. «Ручаться я не могу, а в словах Пита есть своя логика.
2: Если он прав, эти записи должны быть очень важными и подробными. Может быть, они дают ключ к целому миру неведомых прежде знаний. Вдруг хрустальная планета оставила артефакт на Земле, рассчитывая, что никто не станет искать его здесь. Что-то вроде тайного архива».
3: «Пусть даже так», — перебил Оп. «Но что это дает нам? Музей заперт, и Харлоу не станет открывать его для нас».
2: «Это я могу устроить», — заявила Кэрол. «Я позвоню сторожу и скажу, что мне необходимо поработать там. Или что мне надо забрать оттуда материал». «У меня есть разрешение работать в музее в любое время».
3: «И вы вылетите с работы», — заметил Оп.
1: Кэрол пожала плечами.
2: «Найду что-нибудь другое. Зато если нам удастся...»
1: «Но какой смысл?» — спросил Максвелл. «Один шанс на миллион или даже меньше. По правде говоря, мне очень хотелось бы проверить, но...»
2: «А если окажется, что это и в самом деле что-то очень важное?» — сказала Кэрол. «Тогда мы могли бы пойти к Шарпу, объяснить ему и, возможно...»
1: «Не думаю», — ответил Максвелл. «Вряд ли нам удастся обнаружить что-нибудь настолько важное, чтобы Харлоу вернул такие деньги».
3: «Ну, во всяком случае, не будем терять зря время на обсуждение предложения», — объявил Оп. «Надо действовать».
1: Максвелл посмотрел на Кэрол.
2: «По-моему, он прав, Пит», — сказала она. «По-моему, рискнуть стоит».
1: Поп взял со стола банку с самогоном и тщательно завинтил крышку.

0: Их окружало прошлое. В витринах, в шкафах, на подставках. Утраченное, забытое, безвестное прошлое, отнятое у времени полевыми экспедициями, которые обследовали скрытые уголки истории человечества. Творения художников и искусных ремесленников, какие никому и не снились, пока люди не вернулись в прошлое и не обнаружили их там. Новенькие гончарные изделия, прежде известные в лучшем случае только в черепках. Флаконы из древнего Египта, полные притираний и душистых мазей, совсем еще свежие, доисторические железные орудия, выхваченные чуть ли не прямо из кузнечного горна, свитки из Александрийской библиотеки, которые должны были бы сгореть, но не сгорели, потому что были посланы люди спасти их за мгновение до того, как их поглотило бы пламя пожара, уничтожившего библиотеку. Прославленные ткани Элама, секрет которых был утрачен в незапамятные времена. Все это и неисчислимое множество других экспонатов, бесценные сокровищницы предметов, многие из которых сами по себе не были бесценными сокровищами, добытых из недр времени. «Какой же это музей времени?» – подумал Максвелл. Нет, это скорее был музей без времени, место, где сходились все эпохи, где исчезали все хронологические различия, где постепенно собирались все мечты человечества, притворенные в явь, и при этом совершенно новые, сверкающие, созданные только накануне. Тут не приходилось по древним разрозненным обломкам угадывать гипотетическое целое. Тут можно было брать в руки и применять орудия, инструменты и приспособления, которые человек создавал и использовал на всем протяжении своего развития. Стоя возле пьедестала с артефактом, Максвелл прислушивался к замирающим шагам сторожа, отправившегося в очередной обход здания. Кэрол удалось-таки провести их в музей, хотя вначале он опасался, что ее план неосуществим. Она позвонила сторожу и сказала, что ей и двум ее сотрудникам необходимо взглянуть на артефакт в последний раз перед тем, как его увезут, и сторож встретил их у маленькой калитки, вделанной в величественные массивные двери, которые широко распахивались в часы, когда музей был открыт для посетителей.
1: «Только вы недолго», – ворчливо предупредил сторож. «Не знаю, может, вас и вообще допускать не стоило».
0: Но Кэрол заверила его, что все будет в порядке, он может ни о чем не беспокоиться, и сторож удалился, шаркая подметками и что-то бормоча себе под нос. Над черным брусом артефакта горели яркие лампы. Максвелл нырнул под бархатный канат, огораживавший пьедестал, вскарабкался и самому артефакту, и скорчился рядом с ним, нащупывая в кармане аппарат-переводчик.
2: «Дурацкая догадка», — сказал он себе. Да и никакая это не догадка, а просто нелепая идея, порожденная отчаянием. Он только зря потратит время и поставит себя в глупое положение. Ну а если это маловероятное предположение даже в какой-то мере и подтвердится, все равно изменить он уже ничего не сможет.
0: Завтра Колесник заберет артефакт и вступит во владение библиотекой Хрустальной планеты, а человечество навсегда лишится доступа к знаниям, тщательно и трудолюбиво копившимся 50 миллиардов лет в двух вселенных. К знаниям, которые должны были бы принадлежать Объединенным университетам Земли и могли бы достаться им, а теперь навеки станут собственностью загадочной культуры, которая, возможно, окажется тем потенциальным галактическим врагом, которого Земля всегда опасалась встретить в космосе.
2: Ему не хватило времени. Еще какой-нибудь день или два, и он воспрепятствовал бы этой сделке. Он нашел бы людей, которые его выслушали бы, которые приняли бы меры, но обстоятельства все время складывались против него, а теперь было уже поздно.
0: Максвелл надел на голову аппарат-переводчик, но очки никак не желали опускаться на место.
2: «Дайте я помогу», — сказала Кэрол, и он почувствовал, как ее ловкие пальцы растягивают ремни, прилаживают застежки.
0: Покосившись вниз, он увидел Сильвестра. Тигренок сидел уже у самого пьедестала и скалил зубы на Опа. Перехватив взгляд Максвелла, неандерталец сказал:
1: «Эта тигра чует, что я ее естественный враг. В один прекрасный день она соберется с духом и прыгнет на меня».
2: «Не говорите глупостей», — сердито огрызнулась Кэрол. «Он же просто шаловливый котенок».
1: «Это как посмотреть», — отозвался Оп.
0: Максвелл еще раз подергал очки и надвинул их на глаза. И поглядел на артефакт.

0: тьмы, отражающим любые попытки проникнуть в него извне, ничего не приемлющим, ничего не открывающим, словно он был вещью в себе и народным телом во Вселенной. Максвелл завертел головой, стараясь найти наиболее удобный угол зрения, чтобы разобраться в том, что увидел. Во всяком случае, это не записи. Нет, это что-то совсем другое. Он нащупал винт фокусировки и попробовал изменить настройку. «В чем дело?» – спросила Кэрол. «Не понимаю». И в то же мгновение он понял и увидел. В уголке бруса виднелась лапа, покрытая радужной пленкой или кожей, или чешуей с когтями, сверкающими, как алмазы. И эта лапа шевелилась и дергалась, словно стараясь высвободиться и дотянуться до него. Максвелл вздрогнул, инстинктивно отпрянул и вдруг почувствовал, что падает. Он попытался увернуться так, чтобы не удариться затылком. Его плечо задело бархатные канаты, стойки с грохотом опрокинулись на пол. Однако канат успел спружинить, и Максвелл упал на пол, чуть не сломав ключицу, но зато его голова не коснулась каменного пола. Он рывком сдвинул очки в сторону, чтобы освободить глаза. Артефакт над ним стремительно изменялся. Из сгустка тьмы возникло что-то. Свивалось и билось в судорожном стремлении вырваться на свободу. Что-то живое, полное буйной энергии, ослепительно прекрасное. Изящная, вытянутая вперед голова. Зубчатый гребень, сбегающий от лба к шее и спине. Могучая грудь, продолговатое туловище с полусложенными крыльями, красиво изогнутые передние лапы с алмазными когтями. Сказочное создание сверкало и переливалось всеми цветами радуги в ярком свете ламп, нацеленных на артефакт. Вернее, на то место, где раньше был артефакт. И каждая сияющая чешуйка была зеркальцем, отражающим пучки бронзовых, золотых, оранжевых и голубых лучей. «Дракон», — подумал Максвелл. «Дракон, возникший из черноты артефакта». Дракон, наконец обретший свободу после миллионов лет заключения в сгустке мрака. Дракон! После стольких лет поисков, размышлений, неудач, он все-таки увидел живого дракона. И совсем не такого, каким он нарисовался его воображению. Не прозаическое создание из плоти и чешуи, но великолепнейший символ. Символ дней рассвета хрустальной планеты, а может быть и всей той вселенной, которая канула в небытие, уступая место новой нашей вселенной. Древний, легендарный современник тех странных, необыкновенных рас, захеревших с жалкими потомками, которых были гоблины, тролли, феи и банши. Существо, название которого передавалось от отца к сыну тысячами и тысячами поколений, но которого до этой минуты не видел ни один человек. Возле одной из упавших стоек замер Ок с ужасом и удивлением, глядя вверх. Его кривые ноги были полусогнуты, точно он окаменел, готовясь к прыжку. Окорокообразные руки свисали по бокам, пальцы были искривлены, как когти. Сильвестр припал к полу, разинув пасть и ощерив клыки. На его ногах под густым мехом вздулись узлы мышц. Он был готов нападать и защищаться. На плечо Максвелла легла ладонь, и он резко повернулся. «Это дракон?» – спросила Кэрол. Ее голос был странен. Точно она боялась этого слова. Точно лишь с большим трудом заставила себя произнести его. Она глядела не на Максвелла, а вверх на дракона, который, по-видимому, уже закончил свою трансформацию. Дракон дернул длинным гибким хвостом, и Оп неуклюже припал к полу, увертываясь от удара. Сильвестр яростно зашипел и пополз вперед. «Сильвестр, не смей!» – крикнул Максвелл. Он поспешно кинулся вперед на четвереньках и ухватил Сильвестра за заднюю лапу. «Да скажите ему кто-нибудь!» – потребовал Максвелл, поворачиваясь к Кэрол. «Если этот идиот сцепится с ним, произойдет черт знает что!» «Сильвестр Опа не тронет, можете не опасаться!» «При чем тут Оп? Я говорю о драконе! Если он прыгнет на дракона...»
1: Из темноты донесся разъяренный вопль и топот бегущих ног.
2: «Что вы тут затеяли?» – загремел сторож, выбегая на свет.
0: Дракон повернулся на пьедестале и соскользнул с него навстречу сторожу.
2: «Берегись!» – рявкнул Оп, держа лапу Сильвестра железной хваткой.
0: Дракон двигался осторожной, почти семенящей походкой, вопросительно наклонив голову. Он взмахнул хвостом и смел на пол полдюжину чаш и кувшинов. Раздался оглушительный треск, блестящие черепки брызнули во все стороны.
2: «Эй, прекратите!» – крикнул сторож
0: и, по-видимому, только тут заметил дракона. Он взвизгнул и кинулся на утек. Дракон неторопливо затрусил за ним, с любопытством вытягивая шею. Его продвижение по залу музея сопровождалось грохотом и звоном.
3: «Если мы не уберем его отсюда», — заявил Максвелл, — «скоро тут не останется ни одного целого экспоната. При таких темпах ему на это потребуется не больше 15 минут. Он сотрет весь музей в порошок. И ради всего святого, оп, не выпусти Сильвестра, нам только не хватает боя тигра с драконом».
1: Он поднялся с пола, снял с головы аппарат и сунул его в карман.
4: «Можно открыть двери», — предложила Кэрол, — «и выгнуть его наружу. Я знаю, как опираются большие двери».
3: «Оп, а ты умеешь пасти драконов?» — осведомился Максвелл.
1: Дракон тем временем добрался до последнего зала и повернул назад.
4: «Оп!» — попросила Кэрол. «Помогите мне, тут нужна сила!»
3: «А тигр как же?» «Предоставь его мне!» — распорядился Максвелл. «Может быть, он возьмет себя в руки и вообще послушается меня!»
1: Приближение дракона было отмечено новыми взрывами треска и грохота. Максвелл застонал. «Шарп убьет его за это, и с полным правом. Хотя они и друзья, но музей разгромлен, а артефакт преобразился в буйствующее многотомное чудовище».
3: Максвелл осторожно направился туда, откуда донесся очередной грохот. Сильвестр последовал за ним, припадая к полу.
1: В темноте Максвелл с трудом различил очертания дракона, плутающего среди стендов.
3: «Хороший, хороший дракошечка, умница», — сказал Максвелл. «Легче на поворотах, старина».
1: Это прозвучало довольно глупо и неубедительно. Но как вообще полагается разговаривать с драконами?
3: Сильвестр испустил хриплое рычание. «Хоть ты-то не суйся», — серьезно сказал Максвелл. «И без тебя все так скверно, что дальше некуда».
4: «А где сторож?» — подумал он.
3: «Наверное, звонит в полицию, так что гроза может разразиться с минуты на минуту».
1: Позади раздалось поскрипывание открывающихся створок огромной двери.
3: Хоть бы дракон подождал, пока они совсем откроются. Тогда его, возможно, удастся выгнать из музея.
1: «Да, но дальше-то что?» Максвелл содрогнулся при мысли о том, как гигантское чудовище начнет резвиться на улицах городка и в академических двориках.
3: «Может быть, все-таки лучше оставить его в заперти?»
1: Он замер в нерешительности, взвешивая минусы запертого дракона по сравнению с минусами дракона на свободе. Музей так разнесен вдребезги, а потому довершение этого разгрома, пожалуй, все-таки предпочтительнее того, что может натворить дракон в городе. Створки продолжали поскрипывать, расходясь. Дракон, до тех пор передвигавшийся легкой рысцой, вдруг припустил галопом в их сторону.
3: Максвелл стремительно повернулся вопя: «Двери! Закройте двери!» и еле успел отскочить с пути мчащегося дракона.
1: Створки остались полуоткрытыми, а Кэрол и Оп метнулись в разные стороны, стараясь предоставить как можно больше пустого пространства для надвигающегося на них чудовища, которому явно хотелось погулять. По залам музея прокатился громовой рык, и Сильвестр помчался вдогонку за убегающим драконом.
3: Прижавшись к стене, Кэрол кричала: «Сильвестр, прекрати! Не смей, Сильвестр, не смей!»
1: На бегу дракон нервно хлестал гибким хвостом. Разлетались витрины и столы, волчками крутились статуи. Дракон стремился к свободе, оставляя позади себя хаос и разрушение. Максвелл со стоном бросился за Сильвестром и драконом, хотя сам не понимал, что он, собственно, собирается сделать. Меньше всего ему хотелось схватать дракона за хвост. Дракон достиг дверей и прыгнул. Прыгнул высоко в воздух, разворачивая крылья, которые загремели, как паруса под ветром. Максвелл резко остановился в дверях, чуть не потеряв равновесие. На нижней ступеньке крыльца Сильвестр, также с усилием затормозив, теперь тянулся всем телом вверх, негодующе рыча на летящего дракона. Это было ошеломительное зрелище. Лунный свет играл на поднимающихся и опускающихся крыльях алыми, с золотыми и голубыми огнями, вспыхивал на тысячах полированных чешуек, и казалось, что в небе дрожит многоцветная радуга. Из дверей выскочили Кэрол с Опом и тоже задрали головы.
3: «Как красиво!» — сказала Кэрол.
2: «Да, не правда ли?» — отозвался Максвелл.
1: И только тут он полностью осознал смысл случившегося.
3: Артефакта больше не существовало, и Колесник лишился своей покупки. Но и он уже не мог представить хрустальной планете требуемую цену.
1: Цепь событий, начавшаяся с дублирования его волновой схемы, когда он направлялся в систему енотовой шкуры, оборвалась. И если бы не эта летящая в небе радуга, можно было бы считать, что вообще ничего не произошло. Дракон взмывал все выше, описывая расширяющиеся круги, и казался теперь многоцветным пятном.
2: «Вот так», — уныло сказал Оп. «Что мы предпримем теперь?»
1: «Это я во всем виновата», — пробормотала Кэрол.
2: «Виноватых тут нет», — возразил Оп. «Неумолимый ход событий, и все».
1: «Ну, во всяком случае, мы сорвали Харлоу его продажу», — заметил Максвелл.
5: «То да», — сказал голос позади них. «Не будет ли кто-нибудь так любезен объяснить мне, что здесь происходит?»
1: Они обернулись. В дверях музея стоял Харлоу Шарп. В зале теперь горели все лампы. Его фигура выделялась в светлом прямоугольнике дверей четким черным силуэтом.
5: «Музей разгромлен», — сказал Шарп.
3: Артефакт исчез, а тут я вижу вас двоих, как я мог бы предугадать заранее. Мисс Хэмптон, я удивлен. Я никак не ожидал найти вас в таком дурном обществе. Впрочем, этот ваш бешеный кот... «Пожалуйста, не примешивайте сюда Сильвестра», — воскликнула она. «Он тут ни при чем».
5: «Так как же, Пит?» — спросил Шарп. Максвелл помотал головой. «Мне трудно объяснить».
3: «Я так и предполагал», — сказал Шарп. «Когда ты разговаривал со мной сегодня вечером, ты уже имел в виду все это».
5: «Нет, непредвиденная случайность. Дорогостоящая случайность», — заметил Шарп.
3: «Может быть, тебе будет интересно узнать, что ты затормозил работу Института времени лет на 100, если не больше. Правда, если вы просто унесли артефакт и где-то его припрятали, это еще можно исправить. В таком случае даю вам, мой друг, ровно 5 секунд на то, чтобы вы мне его вернули».
5: Максвелл судорожно глотнул.
3: «Я не уносил Харлоу. Я к нему даже не прикасался. Я сам не понимаю, что произошло. Он превратился в дракона».
5: «Во что? В дракона? Не пойми же, Харлоу».
3: «Ага», — воскликнул Шарп. «Ты ведь всегда бредил драконами и в систему енотовой шкуры отправился подыскать себе дракона. И вот теперь ты им обзавелся. Надеюсь, не завалящим каким-нибудь».
6: «Он очень красивый», — сказала Кэрол. «Золотой и сияющий».
3: «Чудесно». «Нет, просто замечательно. Мы все можем разбогатеть, таская его по ярмаркам. Организуем цирк и сделаем дракона гвоздем представления. Я уже вижу анонс. Большими такими буквами. Единственный в мире дракон».
6: «Его же здесь нет», — объяснила Кэрол. «Он взял и улетел».
3: «Оп! А вы почему молчите?» – поинтересовался Шарп.
5: «Что с вами произошло? Обычно вы гораздо разговорчивее. Что случилось?»
3: «Я глубоко огорчен», – пробормотал Оп.
5: Шарп отвернулся от неандертальца и посмотрел на Максвелла.
3: «Пит», – сказал он, – «возможно, ты все-таки понимаешь, что ты натворил. Сторож позвонил мне, я хотел вызвать полицию, но я велел ему подождать, пока я сам не посмотрю, что произошло. Правда, ничего подобного я все-таки не ожидал. Артефакт исчез, и значит, я не могу вручить его покупателю и должен буду вернуть деньги». «И какие деньги? А чуть ли не половина экспонатов разбита в дребезги».
6: «Их разбил дракон», — объяснил Максвелл, — «прежде чем мы успели его выпустить».
3: «Ах, так вы его выпустили! Он не сам удрал, а вы его выпустили! Но он же громил музей, мы совсем растерялись, ну и...» «Пит, скажи мне только честно, отбыл ли дракон?» «Да, был. Его заключили в артефакт, но возможно, что артефакт — это был он. Не спрашивай меня, как это было сделано, скорее всего, с помощью чар».
5: «Ах, чар.
3: Но чары существуют, Харлоу. Я не знаю принципы их действия, хотя я много лет занимался их изучением, мне так и не удалось узнать ничего конкретного».
5: «Мне кажется, — сказал Харлоу, — здесь кое-чего не хватает. Вернее, кое-кого. Еще одной личности, без которой не обходится ни один скандал.
3: Оп, скажите, будьте так добры, где дух, ваш ближайший и дражайший друг?»
5: Оп покачал головой. «Разве за ним уследишь, постоянно куда-нибудь исчезает».
3: «И это еще не все», — продолжал Шарп. «Есть еще одно обстоятельство, которое нам следует прояснить. Пропал Шекспир. Не мог бы ли кто-нибудь из вас пролить свет на это исчезновение?»
5: «Он некоторое время был с нами», — сказал Оп. «Мы как раз собирались поужинать, но вдруг он перепугался и удрал.
3: Это случилось в тот момент, когда дух припомнил, что он дух Шекспира. Вы же знаете, как он все эти годы мучился от того, что не знал, чей дух».
5: Медленно, постепенно Шарп опустился на верхнюю ступеньку и медленно, постепенно обвел их взглядом. «Ничего», — сказал он. «Ну ничего вы не упустили, начав губить Харлоу Шарпа. Вы прекрасно справились со своей задачей».
7: «Мы не собирались вас губить», — возразил Оп. «Мы питаем к вам самые лучшие чувства. Но просто все пошло в кривь и в кость. Да так и не остановилось».
5: «Я имею полное право», — сказал Шарп, — «подать на вас в суд для взыскания всех убытков музея. Я должен был бы потребовать судебного постановления. И будьте спокойны, я его добился бы.
3: И оно обязало бы вас всех работать на Институт времени до скончания ваших дней. Но вы все трое вместе взятые не способны отработать и миллионные доли того, что, во что обошлись институт ваши сегодняшние развлечения. Поэтому мне нет никакого смысла обращаться в суд. Хотя, полагаю, без полиции обойтись будет нельзя. Я обязан поставить ее в известность. Так что, боюсь, вам всем придется ответить на порядочное число вопросов».
5: «Если бы кто-нибудь только из вас согласился меня выслушать», — пожаловался Максвелл, — «я бы мог все объяснить. Только этого я и добивался с момента моего возвращения на Землю. Найти кого-то, кто бы меня выслушал. Я ведь пытался объяснить тебе ситуацию, когда мы говорили вечером».
3: «В таком случае», — заявил Шарп, — «может начать на это объяснение немедленно. Признаюсь, мне будет любопытно их послушать. Пойдемте в мой служебный кабинет, где нам будет уютнее разговаривать. Это ведь близко, через дорогу. Или это вам неудобно? Возможно, вам еще осталось сделать 2-3 завершающих штриха, чтобы окончательно разорить Институт времени».
5: «Да нет, пожалуй», — сказал Оп. «Насколько могу судить,
3: мы уже все сделали. Все, что было в наших силах». Most people out there are not into chosen science.
5: Глава 23.
8: В приемной Шарпа им навстречу поднялся инспектор Дрейтон.
9: «Хорошо, что вы, наконец, пришли, доктор Шарп», — сказал он. «Произошло нечто...»
8: Тут инспектор увидел Максвелла и на мгновение умолк.
9: «А, это вы», — продолжал он после короткой паузы. «Рад вас видеть. Вы все-таки заставили меня погоняться за вами».
8: Максвелл скорчил гримасу.
9: «К сожалению, не могу сказать, инспектор, что ваша радость взаимна».
8: «Уж если он мог без кого-нибудь спокойно обойтись в настоящую минуту», — сказал себе Максвелл, — «то, конечно, без инспектора Дрейтона».
9: «А кто вы, собственно, такой?» — резко спросил Шарп. «По какому праву вы сюда врываетесь?»
8: «Я инспектор службы безопасности. Моя фамилия Дрейтон. Позавчера у меня была короткая беседа с профессором Максвеллом касательно его возвращения на Землю, но, боюсь, осталось еще несколько дней. Ваша помощь нужна мне в связи с совсем другим делом, возникшим довольно неожиданно. Видите ли, я узнал, что профессор Максвелл был в числе гостей на последнем приеме мисс Клейтон, а потому я отправился к ней».
9: «Ничего не понимаю», — перебил Шарп. «Но при чем тут Нэнси Клейтон?»
8: «Право не знаю, Харлоу», — сказала Нэнси Клейтон, выходя из его кабинета. «Я всегда старалась избегать историй. Я просто люблю, когда у меня бывают мои друзья, и, по-моему, в этом нет ничего плохого».
9: «Нэнси, пожалуйста, погоди», — взмолился Шарп. «Объясни сначала, что, собственно, происходит? Зачем ты пришла сюда, и зачем пришел инспектор Дрейтон?»
8: «Из-за Ламберта», — сказала Нэнси.
9: «Из-за художника, который написал эту твою картину?»
8: «У меня их три», — с гордостью сообщила Нэнси.
9: «Но Ламберт умер 500 с лишним лет назад».
8: «Я и сама так думала», — ответила Нэнси. «Но сегодня вечером он пришел ко мне. Говорит, что заблудился».
5: Из кабинета, вежливо отодвинув Нэнси в сторону, вышел мужчина. Высокий, крепкий, белобрысый, с лицом, изброжденным глубокими морщинами.
9: «Господа», — сказал он, — «кажется, речь идет обо мне. В таком случае не разрешите ли вы мне принять участие в вашей беседе?»
5: Его произношение производило странное впечатление, но он улыбнулся им всем такой веселой и добродушной улыбкой, что они почувствовали к нему невольную симпатию.
9: «Вы Альберт Ламберт?» — спросил Максвелл.
8: «Никто иной», — ответил Ламберт.
9: «Надеюсь, я вам не помешал, но со мной приключилась большая неприятность». «Только с вами одним?» — осведомился Шарп.
8: «Право не могу сказать», — сказал Ламберт. «Вероятно, неприятности приключаются со множеством людей, однако для каждого в подобном случае вопрос ставится просто: как найти выход из положения?»
9: «Почтеннейший!» — воскликнул Шарп. «Вот над этим-то я и ломаю голову, совсем как вы».
8: «Разве ты не понимаешь, что Ламберт его уже нашел?» — спросил Максвелл у Шарпа. «Он явился именно туда, где ему могут помочь».
9: «На вашем месте, молодой человек», — вмешался Дрейтон, — «я держался бы потише. В тот раз вы меня провели, но теперь вам от меня так просто не отделаться. Сначала вы ответите на некоторые вопросы».
8: «Инспектор», — попросил Шарп, — «ну, пожалуйста, не вмешивайтесь, и без вас голова идет кругом. Артефакт исчез, музей разгромлен, Шекспир пропал».
9: «Но мне-то», — вразумительно сказал Ламберт, — «мне-то нужно всего лишь одно — вернуться домой, в мой 2023 год».
8: «Погодите минутку», — потребовал Шарп, — «вы лезете без очереди, я не...»
9: «Харлоу», — перебил Максвелл, — «я же тебе уже объяснял, не далее, как сегодня вечером. Я еще спросил тебя про Симонсона, не мог же ты забыть?»
8: «Симонсон? Ах, да!»
5: Шарп посмотрел на Ламберта. «Вы тот художник, который нарисовал картину с артефактом».
9: «С каким артефактом?»
8: «Ну, большим черным камнем на вершине холма».
5: Ламберт покачал головой.
8: «Нет, я ее не писал. Но, наверное, еще напишу. Вернее, не могу не написать. Мисс Клейтон показала мне ее, и кисть, несомненно, моя. И хотя не мне бы это говорить, а вещь получилась недурная».
9: «Значит, вы действительно видели артефакт в юрском периоде?»
8: «Когда-когда?»
9: «200 миллионов лет назад».
8: «Так давно?» – удивился Ламберт. «Впрочем, я так и полагал. Там ведь были динозавры».
9: «Но как же вы не знали? Вы ведь путешествовали во времени».
8: «Беда в том, что, — объяснил Ламберт, — что настройка времени закапризничала. Я больше не способен попадать в то время, в какое хочу».
5: Шарп скинул руки и сжал ладонями виски. Потом отнял руки от головы и проговорил:
9: «Давайте по порядку. Не торопясь. Сначала одно, потом другое, пока во всем не разберемся».
8: «Я ведь объяснил вам, — сказал Ламберт, — что хочу одного, самого простого. Я хочу вернуться домой».
9: «А где ваша машина времени?» — спросил Шарп. «Где вы ее оставили? Мы могли бы ее наладить».
8: «Я ее нигде не оставлял. Я вообще не могу ее оставить. А она всегда со мной. Она у меня в голове».
9: «В голове?» — взвыл Шарп. «Машина времени в голове, но это же невозможно!»
5: Максвелл посмотрел на Шарпа и ухмыльнулся.
8: «Когда мы разговаривали про это сегодня вечером, — сказал он, — ты упомянул, что Симонсон не публиковал никаких сведений о своей машине времени. И вот теперь выясняется...»
9: «Да, я это тебе сказал», — согласился Шарп. Но кто в здравом уме и твердой памяти мог бы заподозрить, что машина времени вживляется в мозг объекта опыта?
4: Это какой-то новый принцип. Мы прошли мимо него.
9: Он повернулся к Ламберту.
4: Вы не знаете, как она действует?
10: Не имею ни малейшего представления, ответил тот. Мне известно только, что с тех пор, как эту штучку засунули мне в череп, весьма сложная была операция, могу вас заверить, я получил способность путешествовать во времени. Мне нужно было просто подумать о том, куда я хочу попасть, используя определенные несложные координаты, и я оказывался там. Но что-то разладилось, чтобы так точно из эпохи в эпоху, причем совсем не в те, которые я хотел бы попасть.
9: А ведь в этом есть свои преимущества, задумчиво произнес Шарп, ни к кому не обращаясь.
4: Возможность независимых действий и малый объем аппарата несравненно меньше, чем тот, которым пользуемся мы. Иначе ведь нельзя было бы вживить его в мозг и... Ламберт, а что вам все-таки про него известно?
10: Я уже сказал вам, ничего. Меня совершенно не интересовало, как он работает. Просто Симонсон мой друг и...
4: Но почему вы очутились здесь, именно здесь, в данном месте и в данное время?
10: Чистейшая случайность. Но попав сюда, я решил, что этот городок выглядит куда цивилизованнее, чем многие из тех мест, куда меня заносило, и начал наводить справки, чтобы сориентироваться. По-видимому, я еще никогда не забирался так далеко в будущее, поскольку почти сразу узнал, что вы тут же уже начали путешествовать во времени, и у вас есть институт времени. Потом я прослышал про свою картину у мисс Клейтон и рассудил, что в этом случае она может отнестись ко мне благожелательно, а потому отправился к ней, в надежде, что она может мне помочь связаться с теми, кто мог бы оказать мне большую любезность, отправив меня домой. А пока я беседовал с ней, пришел инспектор Дрейтон.
4: «Мистер Ламберт», — сказал Нэнси, — «прежде чем вы будете продолжать, я хотел бы задать вам вопрос. Почему вы, когда вы были в Юрском, там, где сказал Харлоу, вы могли бы... Вы были и написали эту свою картину?»
10: «Вы забыли», — прервал ей Ламберт, — «что я еще ничего не написал. Правда, у меня есть эскизы, и я надеюсь...»
4: «Ну, хорошо. Так почему, когда вы начнете ее писать, вы не введете в нее динозавров?» «Надеюсь, вложу». «Не было, потому что другие создания, которые есть на картине, их разогнали, и я не написал ни динозавров, ни прочих».
10: «Прочих?» — переспросил Максвелл.
4: «О чем вы говорите? Что это были за прочие?»
10: «Ну, те, на колесах», — ответил Ламберт.
9: Он умолк и обвел взглядом их ошеломленные лица.
10: «Я сказал какую-то неловкость».
4: «Нет-нет, что вы», — успокоила его Кэрол. «Продолжайте, мистер Ламберт. Расскажите нам про этих на колесах».
10: «Вы, наверное, мне не поверите», — сказал Ламберт. «Я не могу вам объяснить, что они были такое. Может быть, рабы?
4: Рабочий скот, носильщики, сервы.
10: По-видимому, они были не машинами, а живыми существами, но они не передвигались не с помощью ног, а с помощью колес и представляли собой что-то вроде гнезда насекомых. Ну, как пчелиный рой или муравейник. Общественные насекомые, по-видимому. Разумеется, я не жду, чтобы вы мне поверили, но даю вам честное слово».
9: Откуда-то издали донесся глухой нарастающий рокот, словно от быстро катящихся колес.
4: Они замерли, прислушиваясь, и поняли, что колеса катятся по коридору. Рокот все приближался, становясь громче и громче.
9: Внезапно он раздался у самой двери, затих на повороте, и на пороге кабинета возник Колесник.
4: «Вот один из них!» — взвизгнул Ламберт. «Что он тут делает?»
10: «Мистер Мармадьюк», — сказал Максвелл, — «я рад снова увидеться с вами».
4: «Нет», — сказал Колесник, — «не мистер Мармадьюк. Так называемого мистера Мармадьюка вы больше не увидите. Он в большой немилости. Он совершил непростительную ошибку».
9: Сильвестр двинулся было вперед, но Оп быстро протянул руку, ухватил его за загривок и не выпустил, как ни старался тигренок вывернуться.
10: «Гуманоид, известный под именем Харлоу Шарп, заключил условия о продаже. Кто из вас Харлоу Шарп?»
4: «Это я», — сказал Шарп.
9: «В этом случае, сэр, я должен спросить вас, как вы думаете выполнить указанные условия?»
4: «Я ничего не могу сделать», — ответил Шарп. «Артефакт исчез и не может быть вам вручен. Ваши деньги, разумеется, будут вам немедленно возвращены».
9: «Этого, мистер Шарп, окажется недостаточно», — сказал Колесник. «Далеко, далеко недостаточно. Мы возбудим против вас преследование по закону. Мы пустим против вас в ход все, чем мы располагаем. Мы сделаем все, чтобы ввергнуть вас в разорение и...»
4: «Ах ты, самоходная тачка!» — вдруг взорвался Шарп. «На какой это закон вы думаете ссылаться?»
9: «Галактический закон неприложим к таким тварям. Если вы воображаете, что можете являться сюда и угрожать мне...»
10: В проеме двери из ничего возник дух.
11: «Явился, наконец!» — взревел Оп сердито. «Где тебя носило всю ночь? Куда ты девал Шекспира?»
12: «Барт в безопасном месте», — ответил дух. «Но у меня другие известия».
9: Рукав его одеяния взметнулся, указывая на Колесника.
12: Его сородичи ворвались в заповедник гоблинов и ловят дракона.
4: «Так значит, они с самого начала охотились именно за драконом», — несколько нелогично подумал Максвелл. «Значит, колесники всегда знали, что в артефакте скрыт дракон». И сам себе ответил: «Да, конечно, знали. Ведь это они сами или их предки жили на Земле в юрский период».
12: «В юрский период на Земле? А в какие времена на разных других планетах?»
4: Ламберт назвал их сервами, носильщиками, рабочим скотом. «Были ли они биологическими роботами, которых создали эти древние существа? А может быть, одомашненными животными, приспособленными с помощью генетической обработки к выполнению определенных функций?»
5: «И вот теперь эти бывшие рабы, создав собственную империю, пробуют завладеть тем, что с некоторым правом могут считать своим. Потому что больше нигде во всем мире, исключая разрозненные и вымирающие остатки белых поселений, не осталось иных следов гигантского замысла освоить новую юную вселенную, о которой мечтала хрустальная планета». «И может быть, — подумал Максвелл, — это наследие и должно принадлежать им. Ибо осуществление этого замысла опиралось на их труд. И не пытался ли умирающий Банши, томимый сознанием давней вины, не пытался ли он искупить прошлое, когда обманул хрустальную планету, чтобы помочь этим бывшим рабам? Или он полагал, что лучше отдать это наследие не чужакам, а существам, которые сыграли свою роль, пусть небольшую, пусть чисто служебную, в подготовке к осуществлению великого замысла, который так и не удалось привести в исполнение?
12: То есть, пока вы стоите здесь и угрожаете мне, — говорил Шарп Колеснику, — ваши бандиты...»
11: «Уж он ничего не упустит», — ставил Оп.
4: «Дракон, — сказал дух, — отправился в единственное родное и близкое место, какое ему удалось отыскать на этой планете. Он полетел туда, где живет маленький народец, в надежде увидеть вновь своих сородичей, парящих в лунном свете над речной долиной. И тут на него с воздуха напали колесники, пытаясь прижать его к земле, чтобы там схватить. Дракон доблестно отбивает их атаки, но...»
11: «Колесники не умеют летать», — перебил его Шарп. «И вы сказали, что их там много. Этого не может быть. Мистер Мармадью был единственным...»
12: «Возможно, и считается, что они не могут летать», — возразил дух. «Но вот летают же. А почему их много, я не знаю. Может быть, они все время были здесь и прятались. А может быть, пополнение к ним прибывает с передаточных станций».
11: «Ну, этому мы можем положить конец», — воскликнул Максвелл. «Надо поставить в известность транспортников и...»
5: Шарп покачал головой. «Нет. Транспортная система не принадлежит Земле. Это межгалактическая организация. Мы не имеем права вмешиваться». «Мистер Мармадьюс», — сказал инспектор Дрейтон самым официальным своим тоном, «или как бы вас там ни называть, судя по всему, я должен вас арестовать».
4: «Прекратите словоизлияние», — воскликнул дух. «Маленькому народцу нужна помощь».
5: Максвелл схватил стул. «Довольно дурачиться», — сказал он и, занеся стул над головой, обратился к колеснику. «Ну-ка, выкладывайте все на чистоту, иначе я вас в лепешку расшибу». Внезапно из груди колесника высунулись наконечники сопел и раздалось пронзительное шипение. В лицо людям ударила невыносимая вонь, смрад, который бил по желудку, как тяжелый кулак, вызывая мучительную тошноту. Максвелл почувствовал, что падает на пол. Тело перестало ему повиноваться и словно связалось в узлы, парализованные зловонием, которое выбрасывал колесник. Он схватил себя за горло, задыхаясь, жадно глотая воздух, но воздуха не было, был только густой удушливый смрад. Над его головой раздался ужасающий визг, и, перекатившись на бок, он увидел Сильвестра. Цепившись передними лапами в верхнюю часть тела колесника, тигренок рвал когтями мощных задних лап пухлое прозрачное брюхо, в котором извивалась отвратительная масса белесых насекомых. Колеса колесника отчаянно вращались, но с ними что-то произошло. Одно колесо вертелось в одну сторону, а другое — в противоположную, в результате чего колесник волчком вертелся на месте, а Сильвестр висел на нем, терзая его брюхо. Максвеллу вдруг показалось, что они танцуют нелепый стремительный вальс. Чья-то рука ухватила Максвелла за локоть и бесцеремонно поволокла по полу. Его тело стукнулось о порог, и он, наконец, глотнул более или менее чистого воздуха. Максвелл перекатился на живот, встал на четвереньки и с трудом поднялся на ноги. Потом кулаками протер слезящиеся глаза. Вонь достигла и коридора, но тут все-таки можно было хоть как-то дышать. Шарп сидел, привалившись к стене, судорожно кашлял и тер глаза. Кэрол скорчилась в углу. Оп, согнувшись в три погибели, тащил из отравленной комнаты бесчувственную Нэнси, а оттуда по-прежнему доносился свирепый визг саблезубого тигра, расправляющегося с врагом. Максвелл, пошатываясь, побрел к Кэрол, поднял ее,
1: скинул на плечо, как мешок, повернулся и заковылял по коридору к выходу. Шагов через 20 он остановился и оглянулся. В этот момент из двери приемной выскочил Колесник. Он, наконец, стряхнул с себя Сильвестра, и оба колеса вращались теперь в одну сторону. Он двигался по коридору, выписывая фантастические вензеля, прихрамывая, если только существо на колесах способно прихрамывать, натыкаясь на стены. Из огромной прорехи в его животе на пол сыпались какие-то маленькие белые крупинки. В шагах в 10 от Максвелла Колесник упал, потому что одно из колес, ударившись о стену, прогнулось. Медленно, с каким-то странным достоинством, Колесник перевернулся, и из его живота хлынул поток насекомых, образовавших на полу порядочную кучу. По коридору, крадущейся походкой, скользил Сильвестр. Он припадал на брюхо, вытягивал морду и осторожными шажками подбирался к своей жертве. За тигренком шел Оп, а за неандертальцем все остальные.
13: «Вы могли бы спустить меня на пол», — сказала Кэрол.
1: Максвелл бережно опустил ее и помог встать на ноги. Она прислонилась к стене и негодующе заявила.
13: «По-моему, трудно придумать более нелепый способ переноски. Тащить женщину, как узел с тряпьем. Где ваша галантность?»
1: «Прошу прощения», — сказал Максвелл. «Мне, конечно, следовало оставить вас на полу». Сильвестр остановился и, вытянув шею, обнюхал Колесника. Он наморщил нос, и на его морде было написано брезгливое недоумение. Колесник не подавал никаких признаков жизни. Сильвестр удовлетворенно попятился, присел на задние лапы и принялся умываться. На полу возле неподвижного Колесника копошилась куча насекомых. Около десятка их ползло к выходу. Шарп быстро прошел мимо Колесника. «Идемте», — сказал он. «Надо выбраться отсюда». В коридоре все еще висела отвратительная вонь.
13: «Ну что произошло?» – жалобно спросила Нэнси. «Почему мистер Мармадюк?»
14: «Горстка жуков-вонючек и ничего больше», – объяснил ей Оп. «Нет, вы подумайте, галактическая раса жуков-вонючек, и они нагнали на нас страху!»
1: Инспектор Дрейтон встал поперек коридора.
14: «Боюсь», – сказал он внушительно, – «что вам всем придется пойти со мной. Мне понадобятся ваши показания».
13: «Показания?» – злобно повторил Шарп. «Да вы что, с ума сошли? Какие там показания, когда дракон на воле и...»
14: «Но ведь был убит внеземлянин», – возразил Дрейтон. «И не простой внеземлянин, а представитель наших возможных врагов. Это может привести к таким непредсказуемым последствиям, что...» «Да, запишите просто. Убит диким зверем», – посоветовал Оп.
13: «Оп, как вы смеете?» – вспылила Кэрол. «Сильвестр совсем не дикий. Он ласков, как котенок, и он вовсе не зверь».
14: «А где дух?» – спросил Максвелл, оглядываясь. «Смылся», – ответил Оп. «Его обычная манера, когда дело начинает пахнуть керосином. Трус он, больше ничего».
13: «Но он же сказал...»
14: «Правильно», – отозвался Оп. «И мы напрасно тратим время. Отулу нужна помощь».
1: Глава 24. Мистер Отул ждал их у шоссе.
15: «Я знал, что вы не примените прибыть», – приветствовал он, едва они сошли с полосы. «Дух сказал, что разыщет вас и оповестит, а нам безотлагательно потребен кто-то, кто сумеет вразумить троллей, которые припрятались в мосту, бессмысленно бормочут и не слушают никаких доводов».
1: «Но при чем здесь тролли?» – спросил Максвелл. «Хоть раз в жизни не могли бы вы забыть про троллей?»
15: «Тролли?» – возразил мистер Отул. «Как они не подлы, одни лишь способны оказать нам помощь. Они ведь единственные, кто, не вкусив плодов цивилизации с ее множеством удобств, сохранили сноровку в колдовстве былых времен, и специализируются они на самых черных, самых вредных чарах. Феи, естественно, также хранят заветы старины, но их волшебство направлено лишь на все доброе, а доброта – это не то, в чем мы нуждаемся сейчас».
13: «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, происходит?» – попросил Шарп. Дух испарился, ничего толком не сказав.
15: «С удовольствием», — ответил гоблин. «Но прежде отправимся в путь, не мешкая, и я поведаю вам все обстоятельства на ходу. Нам не осталось времени, чтобы терять его зря, а тролли упрямы, и много потребуется убеждений, дабы они согласились помочь нам. Они засели в обомшелых камнях своего дурацкого моста и хихикают, как умалишенные. Хотя, как ни горька такая правда, но этим грязным троллям шататься... им лишаться-то нечего».
1: Они начали гуськом подниматься вверх по узкому оврагу, разделявшему две гряды холмов. Небо на востоке посветлело, но на тропинке, вьющейся среди кустов под густыми деревьями, было совсем темно. Там и сям уже звучал щебет просыпающихся птиц, а где-то на холме верещал енот.
15: «Дракон прилетел к нам», — рассказывала Тул. «В единственное место на Земле, где он еще мог найти близких себе. А колесники, которые в древние времена назывались совсем по-другому, напали на него, как метлы, летящие боевым строем. Нельзя позволить, чтобы они принудили его спуститься на землю, ибо тогда они без труда изловят его и утащат к себе. И поистине он сражается доблестно и отражает их натиск, но он начинает уставать. И нам надо поторопиться, если мы хотим поспособствовать ему в тяжкую минуту».
8: «И вы рассчитываете, — сказал Максвелл, — что тролли сумеют остановить колесников в воздухе, как они остановили автолет?»
15: «Вы догадались, друг мой, именно это я и замыслил. Но поганцы-тролли задумали погреть здесь руки».
8: «Я никогда не слышал, что колесники умеют летать», — сказал Шарп. «Все, которых я видел, только катались по твердой земле».
15: «Умение их не перечесть», — ответил Отул. «Они способны сотворять из своих тел разные приспособления, которые ни назвать, ни вообразить невозможно. Трубки, чтобы выбрасывать гнусный газ, пистолеты, чтобы поражать врагов смертоносными громами, реактивные двигатели для метел, что движутся с дивной быстрой. И всегда они замышляют только подлости и зло. Сколько ни прошло веков, а они все еще полны злобы и мести, затаились в глубинах вселенной, лелея и вынашивая в своих смрадных умах планы, как стать тем, чем им никогда не стать, ибо они всегда были только слугами, и слугами они останутся».
8: «Но к чему нам возиться с троллями?» – растерянно спросил Дрейнот. «Я бы мог вызвать орудия и самолеты».
13: «Не валяйте дурака», – сердито ответил Шарп. «Мы их пальцем тронуть не можем. Нам необходимо обойтись без инцидента. Люди не могут вмешиваться в дело, которое обитатели холмов и их прежние служители должны разрешить между собой».
15: «Но ведь тигр уже убил».

0: Через овраг был переброшен мост, казалось, доставленный сюда прямо из одной из дорог Средневековья. Поглядев на него, Максвелл усомнился, действительно ли его построили всего несколько десятилетий назад, когда создавался заповедник. И неужели, подумал он, прошло всего двое суток с того момента, когда он вернулся на Землю и попал прямо в кабинет инспектора Дрейтона. За этот срок произошло столько событий, что они, казалось, никак не могли вместиться в 48 часов. И столько произошло и продолжает происходить самого невероятного. Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, который человек создал среди звезд. Он попытался вызвать в своей душе ненависть к колесникам, но ненависти не было. Они были слишком чужды людям, слишком от них далеки, чтобы внушать ненависть. Они представляли собой некую абстракцию зла, а не злых, ожесточенных существ, когда, как он прекрасно понимал, это не делало их менее опасными. Например, тот другой Питер Максвелл. Его, конечно, убили колесники. Ведь там, где его нашли, в воздухе чувствовался странный отвратительный запах. И теперь, после тех нескольких минут в кабинете Шарпа, Максвелл легко представил себе, что это был за запах. А убили его колесники, потому что, по их сведениям, первым на Землю должен был вернуться Максвелл, попавший на хрустальную планету. И убив его, они рассчитывали помешать ему сорвать переговоры, которые они вели о покупке артефакта. Когда же появился второй Максвелл, они уже не рискнули прибегать к такому опасному средству вторично, а потому мистер Мармадьюк попытался подкупить его. И тут Максвелл вспомнил, какую роль сыграл во всем этом Монти Черчилл. И, обещая себе по завершении нынешнего дня, каким бы ни казался исход, отыскать его и скрупулезно свести с ним счеты по всем статьям. Тем временем они приблизились к мосту, прошли под ним и остановились.
1: «Эй, вы, ничтожные тролли!» – завопил мистер О'Тул, обращаясь к безмолвным камням. «Нас много пришло сюда побеседовать с вами!»
0: «Ну-ка замолчите», – сказал Максвелл, обращаясь к О'Тулу. «И вообще не вмешивайтесь, вы же не ладите с троллями!»
1: «А кто?» – возмущенно спросил О'Тул. «Поладить с ними может! Упрямцы, без чести они, и разум со здравым смыслом равно им чужд!»
0: «Замолчите, и ни слова больше», – повторил Максвелл. Все они умолкли, и вокруг воцарилась глубокая тишина нарождающегося утра, а потом из-под дальнего конца моста донесся пискливый голос.
2: «Кто тот?» – спросил голос.
3: «Если вы пришли помыкать нами, мы не поддадимся. Крикун О'Тул все эти годы помыкал нами и поносил нас, и больше мы терпеть не будем».
0: «Меня зовут Максвелл», – ответил Максвелл невидимому парламентеру. «Я пришел не помыкать вами, я пришел просить о помощи».
3: «Максвелл, добрый друг О'Тула».
0: «Добрый друг любого из вас и каждого из вас. Я сидел с умирающим Банши, заменяя тех, кто не захотел прийти к нему в последние минуты».
3: «И все равно ты пьешь с О'Тулом, да-да, и разговариваешь с ним, да, и веришь его напраслине».
0: О'Тул выскочил вперед, подпрыгивая от ярости.
1: «Вот это я вам в глотки вобью!» – взвизгнул он. «Дайте мне только наложить лапы на их мерзкие шеи!»
0: Он внезапно умолк, потому что Шарп ухватил его сзади за штаны и поднял, не обращая внимания на его бессвязные гневные вопли.
4: «Валяй!» – сказал Шарп Максвеллу. «А если этот бахвальщик еще посмеет рот раскрыть, я окуну его в первую попавшуюся лужу».
0: Сильвестр подобрался к Шарпу, вытянул морду и начал изящно обнюхивать болтающегося в воздухе О'Тула. Гоблин замахал руками, как ветряная мельница.
1: «Отгоните его!» – взвизгнул он.
4: «Он думает, что ты мышь!» – объяснил Оп.
1: «И взвешивает, стоишь ли ты хлопот».
0: Шарп попятился и пнул Сильвестра в ребра. Сильвестр с рычанием отскочил.
2: «Харлоу Шарп!» – закричала Кэрол, кидаясь к нему. «Если вы позволите себе еще раз ударить Сильвестра, я...»
1: «Да заткнитесь же!» –
0: вне себя от бешенства крикнул Максвелл.
2: «Все заткнитесь! Дракон там бьется из последних сил, а вы тут затеваете свары!»
0: Все замолчали и отошли в сторону. Максвелл выдержал паузу, а потом обратился к троллям.
5: «Мне неизвестно, что произошло раньше», — сказал он. «Я не знаю причины вашей ссоры, но нам нужна ваша помощь, и вы должны нам помочь. Я обещаю вам, что все будет честно и справедливо, но если вы не поведете себя разумно, мы проверим, что останется от вашего моста после того, как в него заложат два заряда взрывчатки».
0: Из-под моста донесся тихий писклявый голосок.
6: «Но ведь мы только всего и хотели. Мы только всего и просили, чтобы Крикун О'Тул сварил нам бочонок сладкого октябрьского эля».
0: «Это правда?» – спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил О'Тула на землю, чтобы тот мог ответить.
1: «Это же будет неслыханное нарушение всех прецедентов!» – возопил О'Тул. «Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующий сердце эль и сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем

0: можем выпить. А если сварить его для троллей, тогда и феи потребуют». «Ну ты же знаешь», — перебил его Оп, — «что феи не пьют эля. Они ничего не пьют, кроме молока. И эльфы тоже».
1: «Из-за вас нас всех умучит жажда», — вопил Отул. «Неизмеримый, тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам, и времени, и размышлений, и усилий».
0: «Если вопрос только в производительности», — вмешался Шарп, — «то ведь мы могли бы вам помочь». Мистер Отул в бешенстве запрыгал на месте.
1: «А жучки?» — неистовствовал он. «А что будет с жучками?»
2: «Вы не допустите их в Эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены. А чтобы октябрьский Эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость. Ни то душистости в нем той не будет».
3: «Мы набросаем в него жучков», — пообещал Оп. «Наберем целое ведро и высыпем в чад».
0: Отул захлебывался от ярости.
1: «Невежество!» — визжал он. «Жуков ведрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью и...»
0: Его речь завершилась булькающим визгом и воплем Кэрол. «Сильвестр, не смей!» Отул, болтая руками и ногами, свешивался из пасти Сильвестра, который задрал голову так, что ноги гоблина не могли дотянуться до земли. Оп с хохотом повалился на пожухлую траву, колотя по ней кулаками.
1: «Он думает, что Отул — это мышка!» — вопил неандерталец. «Вы посмотрите на эту кисоньку! Она поймала мышку!»
0: Сильвестр держал Отула очень осторожно, раня только его достоинство. Он почти не сжимал зубов, но огромные клыки не позволяли гоблину вырваться. Шарп занес ногу для пинка.
1: «Нет!» — крикнула Кэрол. «Только посмейте!»
0: Шарп в нерешительности застыл на одной ноге. «Оставь, Харлоу», — сказал Максвелл. «Пусть себе играет с Отулом. Он ведь так отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду».
1: «Хорошо!» — в отчаянии завопил Отул. «Мы сварим им бочонок Эля. Два бочонка! Три!» —
0: пискнул голос из-под моста.
1: «Ладно, три!» — крикнул гоблин.
0: «И без увиливаний?» — спросил Максвелл.
1: «Мы, гоблины, никогда не увиливаем», — заявил Отул.
0: «Ладно, Харлоу», — сказал Максвелл, — «дай ему хорошего пинка». Шарп снова занес ногу, Сильвестр отпустил Отула и попятился. Из моста хлынул поток троллей. Возбужденно вопя, они кинулись на холм. Люди начали взбираться по склону вслед за троллями. Кэрол, которая шла впереди Максвелла, споткнулась и упала. Он помог ей подняться, но она вырвала у него руку и повернулась к нему, пылая гневом.
1: «Не смейте ко мне прикасаться и разговаривать со мной не смейте. Вы велели Харлоу дать Сильвестру хорошего пинка и накричали на меня, сказали, чтобы я заткнулась».
0: Она повернулась и бросилась вверх по склону почти бегом. Максвелл несколько секунд ошеломленно смотрел ей вслед, а потом начал карабкаться прямо на обрыв, цепляясь за кусты и камни. С вершины холма донеслись радостные вопли, и Максвелл увидел, как с неба, бешено вращая колесами, скатился большой черный шар и под треск ломающихся веток исчез в лесу справа от него. Он остановился, задрал голову и увидел, что над вершинами деревьев два черных шара мчатся прямо навстречу друг другу. Они не свернули в сторону, не снизили скорость. Столкнувшись, они взорвались. Максвелл проводил взглядом кувыркающиеся в воздухе обломки. Через секунду они дождем обрушились на лес. Вверху на обрыве все еще слышались радостные крики, и вдали у вершины холма, вздымающегося по ту сторону оврага, что-то скрытое от его взгляда тяжело ударилось о землю. Максвелл полез дальше. Вокруг никого не было. «Вот и кончилось», — сказал он себе. «Тролли сделали свое дело, и дракон может теперь опуститься на землю». Максвелл усмехнулся. Сколько лет он разыскивал дракона, и вот, наконец, дракон. Но так ли все просто? Что такое дракон, и почему он был заключен в артефакте или превращен в артефакт, или что там с ним сделали? Странно, что артефакт сопротивлялся любым воздействиям, не давая проникнуть в себя, пока он не надел переводящий аппарат и не посмотрел на черный брус сквозь очки. Так что же высвободило дракона из артефакта? Несомненно, переводящий аппарат дал к этому какой-то толчок, но самый процесс оставался тайным. Впрочем, тайны, известные обитателям хрустальной планеты в числе многих и многих других, еще скрытых от жителей новой вселенной. Да, но случайно ли переводящий аппарат попал в его чемодан? Не положили ли его туда для того, чтобы он вызвал то превращение, которое вызвал? И вообще, действительно ли это был переводящий аппарат или совсем иной прибор, которому придали тот же внешний вид? Максвелл вспомнил, что одно время он раздумывал, не был ли артефакт богом маленького народца или тех неведомых существ, которые на заре земной истории вступали в общение с маленьким народцем. Так, может быть, он не ошибся. Не был ли дракон богом из каких-то невообразимо древних времен? Он снова начал карабкаться на обрыв, но уже не торопясь, потому что спешить больше было некуда. Впервые после того, как он возвратился с хрустальной планеты, его оставило ощущение, что нельзя терять ни минуты. Максвелл уже достиг подножия холма, когда вдруг услышал музыку. Сперва тихую и приглушенную, что он даже усомнился, не чудится ли она ему. Он остановился и прислушался. Да, это, несомненно, была музыка. Из-за горизонта высунулся краешек солнца, ослепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ними, и они заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ним все еще был погружен в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была, как звон серебряной воды, бегущей по счастливым камням. Неземная музыка. Музыка фей. Да-да, слева от него на лужайке фей играл их оркестр. Оркестр фей. Феи, танцующие на лужайке. Он никогда еще не видел этого, и вот теперь ему представился случай. Максвелл свернул влево и начал бесшумно пробираться к лужайке. «Пожалуйста», — шептал он про себя, — «ну, пожалуйста, не исчезайте. Не надо меня бояться. Пожалуйста, останьтесь и дайте посмотреть на вас». Он подкрался уже совсем близко, вон за этим валуном. А музыка все не смолкала. Максвелл на четвереньках пополз вокруг валуна, стараясь не дышать. И вот он увидел. Оркестранты сидели редком на бревне у опушки и играли. А утренние лучи солнца блестели на их радужных крылышках на сверкающих инструментах. На лужайке феи не было. Там танцевала только одна пара, которую Максвелл никак не ожидал увидеть в этом месте. Две чистые и простые души, каким только и дано танцевать под музыку фей. Лицом друг к другу, двигаясь в такт волшебной музыки, на лужайке плясали дух и Вильям Шекспир. Глава 25. Заключительная.

0: Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его многоцветное тело. Далеко внизу, в долине, река Висконсин, синее, как уже забытое летнее небо, струило свои воды между пламенеющими лесными чащами. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыв вражду, пили октябрьский эль, гремя огромными кружками по столам, которые ради торжественного случая бы не вынесены из зала, и распевали древние песни, сложенные в те далекие времена, когда такого существа, как человек, еще не было в помине. Максвелл сидел на ушедшем в землю валуне и смотрел на долину. В 10 шагах от него, там, где обрыв круто уходил на 100 с лишним футов вниз, рос старый искривленный кедр, искривленный ветрами, проносившимися по этой долине несчетное количество лет. Его кора была серебристо-серой, хвоя светло-зеленой и душистой. Ее бодрящий аромат доносился даже до того места, где сидел Максвелл. «Вот все и кончилось благополучно», — сказал он себе. Правда, у них нет артефакта, который можно было бы предложить обитателям хрустальной планеты в обмен на их библиотеку, но зато вон там, на стене замка, лежит дракон, а, возможно, именно он и был настоящей ценой. Но если и нет, колесники проиграли, а это, пожалуй, даже еще важнее. Все получилось отлично. Даже лучше, чем он мог надеяться, если не считать того, что теперь все на него злы. Кэрол, потому что он сказал, чтобы Харлоу пнул Сильвестра, ее попросил заткнуться. Отул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Харлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспира, он немного отойдет. И, конечно, Дрейден, который наверняка еще прицеливается снять с него допрос, и Лангфелла в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. «Иногда, — сказал себе Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то — это дорогое удовольствие. Возможно, истинную мудрость жизни постигли только люди типа Нэнси Клейтон, пустоголовые Нэнси, у которой гостят знаменитости и которые устраивают сказочные приемы». Он почувствовал мягкий толчок в спину и обернулся. Сильвестр немедленно облизал его щеки жестким шершавым языком. «Не смей, — сказал Максвелл, — у тебя не язык, а терка!» Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом, тесно к нему прижавшись. И они начали вместе смотреть на долину. «Тебе легко живется, — сообщил Максвелл тигренку. — Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в ус не дуешь. Хорошо быть кисою, хорошо собакою». Под чьей-то подошвой хрустнули камешки. Чей-то голос сказал: «Вы прикарманили моего тигра. Можно я сяду рядом и тоже им воспользуюсь?» «Ну, конечно, садитесь», — отозвался Максвелл. «Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать». «Там внизу вы вели себя гнусно», — сказала Кэрол. «И очень мне не понравились. Вероятно, у вас не было выбора». На кедр опустилось темное облако. Кэрол ахнула и прижалась к Максвеллу. Он крепко обнял ее одной рукой. «Все в порядке», — сказал он. «Это только Банши».
1: «Но у него же нет тела. Нет лица, только бесформенное облако».
0: «В этом нет ничего странного», — сказал ей Банши. «Так мы созданы, те двое из нас, которые еще остались. Большие грязные полотенца, колышущиеся в небе. И не бойтесь, человек, который сидит рядом с вами, наш друг». «Но третий не был ни моим другом, ни другом всего человечества», — сказал Максвелл. «Он продал нас колесникам».
2: «И все-таки ты сидел с ним, когда остальные не захотели прийти?»
0: «Да, это долг, который следует отдавать даже злейшему врагу».
2: «Значит, — сказал Банши, — ты способен что-то понять. Колесники ведь были одними из нас, и, может быть, еще остаются одними из нас. Древние узы рвутся нелегко».
0: «Мне кажется, я понимаю», — сказал Максвелл. «Что я могу сделать для тебя?»
2: «Я явился только для того, чтобы сообщить тебе, что место, которое вы называете «Хрустальные планеты», извещено обо всем», — сказал Банши.
0: «Им нужен дракон?» — спросил Максвелл. «Тебе придется дать нам их координаты».
2: «Координаты будут даны транспортному центру. Вам надо будет отправиться туда, и тебе, и многим другим, чтобы доставить на Землю библиотеку. Но дракон останется на земле здесь, в заповеднике гоблинов».
0: «Я не понимаю», — сказал Максвелл. «Им же нужен был артефакт», — докончил Банши.
2: «Чтобы освободить дракона. Он слишком долго оставался в заключении».
0: «С юрского периода», — добавил Максвелл. «Я согласен, это слишком долгий срок».
2: «Но так произошло против нашей воли», — сказал Банши. «Вы завладели им, прежде чем мы успели вернуть ему свободу, и мы думали, что он пропал бесследно. Артефакт должен был обеспечить ему безопасность, пока колония на Земле не утвердилась бы настолько, чтобы могла его оберегать».
1: «Оберегать? Почему его нужно было оберегать?»
2: «Потому что, — ответил Банши, — он последний в своем роду и очень дорог всем нам. Он последний из... Я не знаю, как это выразить. У вас есть существа, которых вы зовете кошками и собаками».
1: «Да, — сказала Кэрол, — вот одно из них сидит рядом с нами».
2: «Предметы забавы, — продолжал Банши. И все же гораздо больше, чем просто предметы забавы. Существа, которые были вашими спутниками с первых дней вашей истории. А дракон – то же самое для обитателей хрустальной планеты. Их последний четвероногий друг. Они состарились, они скоро исчезнут. И они не могут бросить своего четвероногого друга на произвол судьбы. Они хотят отдать его в заботливые и любящие руки».
1: «Гоблины будут о нем хорошо заботиться», — сказала Кэрол. «И тролли, и феи, и все остальные обитатели холмов. Они будут им гордиться. Они его совсем избалуют».
2: «И люди тоже?»
1: «И люди тоже», — повторила она.
2: Они не уловили, как он исчез. Только его уже не было, и даже грязное полотенце не колыхалось в небе. Кедр был пуст. «Четвероногий друг», — подумал Максвелл. «Не бог, а домашний зверь».
1: Все-таки вряд ли это так просто и плоско. Когда люди научились конструировать биомеханические организмы, кого они создали в первую очередь? Не других людей, во всяком случае, вначале не рабочий скот, не роботов, предназначенных для одной какой-нибудь функции. Они создали четвероногих друзей.
2: Кэрол потерлась о его плечо.
1: «О чем вы думаете, Пит?»
2: «Приглашение. На том, чтобы пригласить вас пообедать со мной. Один раз вы уже согласились, но все получилось как-то нескладно. Может, попробуете еще раз?»
1: «В свинье и свистке?»
2: «Если хотите».
1: «Без опа и без духа, без любителей скандалов».
2: «Ну, конечно, с Сильвестром».
1: «Нет», — сказала Кэрол, — «только вы и я. А Сильвестр останется дома. Ему пора привыкать к тому, что он уже не маленький».
2: Они поднялись с валуна и направились к замку. Сильвестр поглядел на дракона, разлегшегося на зубчатой стене, и зарычал. Дракон опустил голову на гибкой шее и посмотрел тигренку прямо в глаза. И показал ему длинный раздвоенный язык.

0: Фредерик Браун. «Оно и видно». Бросив взгляд на часы, Генри Блоджетт схватился за голову. «Уже 2 часа ночи!» Он раздраженно захлопнул учебник. «Все равно ему нипочем не успеть до утра». Чем больше он зубрил геометрию, тем меньше понимал. Математика вообще плохо давалась ему, а уж геометрия... Ее даже зубрить невозможно. Если он завтра провалится, его вышвырнут из колледжа. У него и без того уже 3 хвоста за прошлые семестры. Еще один провал, и его отчислят автоматически. Тогда конец всему, мечтам, карьере. Но сейчас его могло спасти только чудо. Вдруг он вскинул голову, даже на стуле подпрыгнул. А почему бы не призвать на помощь тайные силы? Генри издавна интересовался магией и даже собрал небольшую библиотечку. В этих книгах простым языком объяснялось, как вызывать демонов и как подчинять их своей воле. До сих пор он не решался попробовать, но сейчас стоило рискнуть. Хуже не будет, все равно без волшебства геометрию не осилить. Он подошел к полке, достал самую толковую книгу по черной магии, открыл на нужной странице и повторил простые инструкции. Генри взялся за дело. Сдвинул мебель к стенам, мелом нарисовал посреди пола пентаграмму, вступил в нее и произнес заклинание. Демон явился. Он был куда страшнее, чем предполагал Генри. Собравшись с духом, Блоджетт обратился к сути дела. «Мне никак не дается геометрия!»
1: «Оно и видно!» – прогремел демон. В голосе его слышалось торжество. Полыхая пламенем, он вышел из мелового шестиугольника, который Генри нарисовал вместо пентаграммы.

0: На первый взгляд Марь ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лешки Ильина группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта. Еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревне, еще остались люди. Бог он троицу любит. Про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в Марь. Потому что упоминание в монографии Гревенка – это вам не фунт изюму. Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса.
1: «Да поймите вы, это же 1850 год!» — вещал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лехой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у Гревенка вот, даром что геолог!»
0: Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила. Меланхолично пожимала плечами, хмыкала неоднозначно и продолжала заниматься своими делами. Алена Виртанен, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности, а Лешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя. Подумаешь, самое раннее упоминание легенды о Снегурочке. Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета недели пешего пути... В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лешка, жалуясь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах. «Манал я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая!» А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасала даже бандана. В Марь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук, язычные крики, исторгаемые Лехиной глоткой по поводу и без, увязали в плотной пелене тишины, стелющейся от дремучего леса, кругом обступившего деревню. Однако опыт подсказывал Потапову, что Марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом, не едким костровым, а более мягким, печным. Во-вторых, стекла в большинстве изб, хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяла коза. «Ау! Есть кто живой?» Леха забарабанил кулаком в высокие, посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки, догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лешку в сторону.
1: «Эй, хозяева, есть кто дома?» Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. «Мы этнографическая экспедиция!»
0: Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой.
2: «Сергей Иванович!»
0: Аленка деликатно дернула его за рукав.
2: «Местный житель на горизонте».
0: С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура. Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким семенящим шагам подпрыгивали обвислые груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было.
3: «Ого! С утра выпил, день свободен!» — гоготнул Лёшка. «Интересно, чем эта мадам так упоролась? Тормозухой, что ли?»
0: Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил.
3: «Мы — этнографическая экспедиция! Доброго дня вам!»
0: Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельно от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции. Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошел ей навстречу.
2: «Лёш, да не трогайте ее! Нафиг, нафиг!»
0: В голосе Алены послышалась брезгливость.
2: «Больная какая-то!»
3: «Да погоди, ей, походу, плохо совсем!» — отмахнулся Ильи. «Эй! Эй, тетя!»
0: Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности. Вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно.
3: «Опасность? Это ясным-то днем?»
0: Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой. Головы на полторы выше Лёшкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, вполголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лёшке шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней, рикошетя от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке. В спину хлестнул тонкий визг Алены, наконец сообразивший, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив костлявым плечом аккурат между обвислых грудей и, не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к соитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться и глупо застыл в миссионерской позе, нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не мог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которыми легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого ряской болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неравные части разделяла тонкая щель безгубого рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов, как загипнотизированный, смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он, наконец, затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащий Аленкин виск
1: вплетается встревоженный старческий голос, предсмертный кульбит паникующего мозга.
0: А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительного свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель, и Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну беспамятства.

0: Сквозь щели, забранных ставнями окон, на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу. Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипело радио «Маяк». За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед Хилой отодвинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью, однако ни у кого даже мысли не возникло попросить распахнуть окна. Эпицентр смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно.
1: «Мужика хочется», —
0: косясь на Потапова, сказал хозяин.
1: «У ней сейчас самая пора идтись».
0: Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы.
2: «Что ж она Лёшку так-то?»
0: Закончить Потапов не сумел. Всхлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком о бревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально.
1: «От того, что поперву еда, а после уж все остальное».
0: Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом.
1: «И шо вам дома не сидится, туристы, в бога душу?»
3: «Сказки собирать приехали», — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувший от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, а девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистое полено, сдернутое со сложенного возле печки дровяника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду.
1: «Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах от...»
3: «Что она такое?» — перебила Алена. «Леший? Йети? Кикимора какая-нибудь?»
0: Этот вопрос она задавала каждые 5 минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув на непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу.
1: «Одна польза! Горло себе перерезать, чтоб живьем не взяла!»
0: Виртанин резко обернулась к Потапову.
3: «Бежать надо!» — выпалила она. «Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь!»
0: Сергей Иванович испуганно икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощутить сверлящий взгляд одинокого глаза, почувствовать себя мясом! Спина его неосознанно вжалась в ошкуренные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне.
3: «Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла!»
0: Присев возле учителя, Виртанин схватила его за плечи.
3: «Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький, рюкзаки бросим и рванем!»
0: В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Виртанин уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола.
3: «Тряпка!»
0: — брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Деловито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самое необходимое. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, пол-литровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов,
3: и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывшейся двери из кухни выглянул дед Хилой. Безучастно оглядел комнату, Потапова, разоренный рюкзак, распахнутую дверь, потом кивнул и сказал:
1: «Не пошел? Правильно сделал». «У меня мениск поврежден»,
3: — поспешил оправдаться Сергей Иванович.
1: «А у Алены разряд по легкой атлетике. Я темпа не выдержу, а так...» «Сдохнет»,
3: — равнодушно перебил дед Хилой.
1: «Хоть так, хоть эдак».
3: Шурша заскорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл ее, а остался стоять в проеме, козырьком приложив руку ко лбу.
1: «Позапрошлой зимой Лиша шестерых мужиков положила. С ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала, и снегоходы не помогли. Это она только на солнышке квелая, а ночью скачет, что твоя коза, а уж зимой...»
3: Потрясенный Потапов встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная марь отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко-красная курточка Алены Виртанен. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина.
1: «Как?»
3: — Потапов нервно сглотнул.
1: «Как вы ее назвали?»
3: Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей.
1: «Сказки, говоришь, собираешь?» —
3: невпопад ответил он.
1: «А слыхал такую? Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все без толку. А как пошли они в лес дремучий, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, так и ожила она. Подошла к ним, да молвит: тятенька, маменька, я теперь еще дочка ваша, оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите, растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку Снегурочкой.
3: Шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке.
1: «Далеко не убежит!»
3: Старик отнял руку от морщинистого лба.
1: «К утру назад воротится. Пойду-ка к Тойвам не скажу, мукой одолжусь, раз такая оказия».
3: Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел к соседке за мукой. Как будто мир по-прежнему оставался нормальным.

0: Дед Хилой вернулся с берестяным лукошком, в котором помимо муки оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу. Жестяной таз, стоящий в самом углу за печкой, а точнее его содержимое, пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побледневшего учителя, дед Хилой прикрыл таз пыльным мешком.
1: «Ты морду-то не криви, сказочник! Эта падаль тебя от смерти спасла! А может, от чего похуже?»
0: Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов, наконец, решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего.
2: «Разве может быть что-то хуже?»
1: «Кому как»,
0: — философски заметил старик.
1: «Оно, может, и впрямь ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, опосля себя целый выводок одноглазых щенков оставляя, мне б совсем тоскливо было. Дети, они ж страшнее семи казней египетских. А лихо вы, дети!»
0: Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой воне гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата.
1: «Вот, твой умный гостюшка передала!»
0: Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем.
1: «Тебе, значится, почаевничаем. Это снегуркам горячего нельзя, а нам...»
0: «Вы сказали, что это...» Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота.
2: «Что это меня спасло?»
0: На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хилой, наконец, заговорил.
1: «Ты, кажись, сказки собирать приехал. Ну, так и слушай, старших не торопи».
0: Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневшее от страха нутро, кажется, начало оттаивать.
1: «Лишки горячие пить, себя губить. А нас суть что? Упырь обнаковенный. Просто не кровушку горячую ест, а только мертвечину холодную. Видал, как она дружка-то твоего оприходовала? Ни единой капельки не пролила. Трупоеды от живой крови дуреют шибко, потому как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Ну а когда она тебя душить стала, я ее вороной угостил. Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал?»
0: «Еще раз».
1: «Лишки, чем гнилее, тем слаще. А ты как думал, я для себя эту падаль готовлю? Мы лишку по очереди подкармливаем, чтобы, значит, за нас не взялась».
0: Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. Потапов, внутренне содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо. больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг.
2: Лишка, это лихо? Лихо одноглазая?
1: Смышленый!
0: Кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюдца.
2: А Снегурочка?
0: Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путанно, с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью.
1: У нас за Марьевой Гатью испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по 20. И людей тогда не губили. Их не тронь, они не тронут. Зверя вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватает. Ягоды, грибы, корешки разные, не то что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали, совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша Снегурочка уже 8-ю зиму не спит.
0: Забыв про стынущий в кружке чай, Потапов слушал, разинув рот. Уста хмурого, неприятного старика отматывали назад историю, столетие за столетием, к самому началу времен, где бок о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуть. Где одноглазое лихо было такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари. Внимая торопливой, сбивчивой речи марьевского сторожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии. Становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в которой проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предания, легенды и детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше, и постепенно не осталось лесов настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест. И человек захотел очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем уступил место жалости, тоске по убитой сказке. В голове шумело точно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мятую распечатку монографии Гревенко, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему осунувшемуся старику.
2: «Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки. Не лепи детей из снега, не прыгай через огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научит ребенка? А ведь просто искал не там, кто бы знал, а? Горячим меня не кормите!»
0: Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как потягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные останки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг, вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе, Потапов видел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной, осколком старого дикого мира, частичкой зимы, неведомо как уцелевшей жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилоя. Волшебство пропало, когда кротовьи глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой Снегурочка волокла за ногу тонкое девичье тело в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном

0: И дни потянулись транспортерной лентой, такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затемно дед Хилой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал, а к обеду, проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лешку Снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом санцепёке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходила к нему кормиться. К счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапов все равно не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по-звериному принималась на них кататься. Глядя на это дело, дед Хилой мрачно шутил.
1: «Покатайся, поваляйся, Аленки, на мяса поевши!»
0: Усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитый Виртанин.
1: «Вишь, как изводится Лишка-то! Это она для тебя старается, а невеста бесова в марафет наводит!»
0: Юмор у него был сродни хирургическому. Циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок проведет среди удушающей жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойной Виртанин нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра. Он пытался прочувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки, и даже тогда неиспользованных оставалось больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особый мистический знак. Однако все оставалось прежним. Лысеющий учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора и беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривает дед Хилой. Потапов недоуменно пожал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь. Неудивительно, что за 8 лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. Люди слишком привыкли полагать,

0: которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу в доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром, но до ближайшей деревни дней 5 ходу. Без еды и воды протянуть можно, без сна никак. И потому Потапов собирался драться.
1: «Ты чего это удумал, Иуда?»
0: взревело над самым ухом. Жесткие пальцы впились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и, на удивление, болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой, Потапов все же был моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед Хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьяньими ноздрями, точно зачарованная, пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом.
1: «Так значит!»
0: — заорал он, заставив Снегурочку обернуться.
1: «Горячим тебя не кормить, да? А ну, сука!»
0: Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртанен, даже в смерти все еще сжимавший покрытый черной кровью нож. Прижался запястьем к обломанному лезвию, с силой надавил. Было почти не больно. С окровавленной рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно, жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя, когда она, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые треугольные зубы жадно терзали разрезанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду, лихо казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она, наконец, оторвалась, Потапову показалось, что жизни в нем осталось на самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньки опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку, шатаясь, как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся визг, протяжный и жуткий.

0: Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело Лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марри точно призраки заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чадящие останки.
1: «Вы свободны!» — крикнул он старикам. «Теперь вы свободны!»
0: Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ гробовое молчание. Лишь далекое эхо еле слышно коверкает окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все норовило упасть, Сергей Иванович поднял их и водрузил на нос. Лица марьевских жителей впервые проявились перед ним ясно и отчетливо. Точно кто-то подкрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор Хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени, и в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул Марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся догорающей снегурочки.

0: Седенькая старушка Марта Тойловна по-детски дернула деда Хилоя за рукав.
1: «Староста, чего делать-то будем?»
0: Голос ее подрагивал от испуга.
1: «Он же других поведет! Городские опять иконы мои забрать захочет!»
0: Прошамкала беззубая бабка Анники.
1: «Иконами разве можно торговать-то? Господи, прости!»
0: Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан.
2: «Землю! Землю отымут!»
0: Пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту.
2: «Тихо!»
0: Дед Хилой поднял масластые руки вверх, пресекая базарный гомон.
2: «Да вот что! Я с неделю назад у Марьевой Гати лося дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему житья до первых сумерек. Щенки не выпустят. Они ему за лишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали.
1: Староста, слышь-ка, а ну как очкарика искать придут. А и не искать, так просто кто про нас прознает. Каждый год ведь приходит. Кто нас защитит-то теперь?»
0: Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился.
2: «Сосед, а не пора ли вам с Дарьюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде».
0: Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не смея спорить в открытую.
2: «Значит, решено!»
0: Дед Хилой рубанул воздух ладонью.
2: «Как снег ляжет, пойдете за Марьеву гать, новую снегурку будить надо!»
3: «Господи!»
0: прошептала слепая Дарья.
3: «Господи, счастье-то какое!»

0: Можно считать, что тогда ничего не произошло. Этого вообще бы не случилось, если бы две девушки и двое молодых людей, выйдя из кино, не попали под грозовой дождь. Они смотрели фильм ужасов. Не какую-нибудь дешевку, когда хлоп-шлеп, герой куда-то проваливается, и с ним начинаются всякие пакости. Фильм был что надо. Там все раскручивалось из-под воли, с тонким и незаметным коварством. Картина нагнала на них такой ужас, что проливной дождь и сырость вечерней улицы показались им сладостными и желанными. Троим. А что касается четвертого, они стояли под тентом у витрины кинотеатра, и Мэй сказала: «Слушайте, шайка, мы как, поплывем отсюда или словим такси?» Мэй была хорошенькой, изящной блондинкой со вздернутым носиком. Она работала продавщицей в парфюмерном отделе универмага, и гамма разнообразных ароматов, исходящих от нее, делала ее еще обаятельнее. Элси повернулась к молодым людям и предложила: «Поехали ко мне в ателье. Час еще не поздний». Оттенок легкой небрежности, с каким Элси произнесла слово «ателье», был затравкой для компании. Она предпочитала называть этим модным словечком свою маленькую однокомнатную квартирку с крохотной кухней, куда переехала всего неделю назад из меблированных комнат. Душу Элси переполняла гордость, а в самом слове «ателье» таилось что-то богемное и чуть-чуть фривольное. Разумеется, будь они с Уолтером вдвоем, она не рискнула бы пригласить его к себе. А вчетвером все смахивало на невинную дружескую вечеринку.
1: «Шикарная идея», — сказал Боб. «Уолли, ты двигай за такси, а я добуду вина. Девочки, портвейн сгодится?»
0: Уолтер и девушки занялись поиском такси, а Боб сбегал к знакомому бармену и уговорил того слегка нарушить закон и продать в запретное время литровку портвейна. Когда он вернулся, такси уже было поймано, и они покатили к Элси. Пока они ехали, Мэй опять вспомнила про фильм. Она так вздыхала и охала, что остальные уже готовы были выскочить под дождь, казавшийся им меньшим злом, чем словесный поток Мэй. Ее буквально трясло, и Боб покровительственно обнял девушку за плечи.
1: «Да выкинь ты эту дребедень из головы», — посоветовал он. «Фильмы не больше. Подумаешь, наворотили ужасов. На самом деле ничего такого не бывает».
0: «А если бы было», — начал Уолтер и осекся. Боб удивленно поглядел на него.
1: «Если бы было, тогда что?»
0: «Забудь, я просто брякнул, не подумав», — несколько извиняющимся тоном ответил Уолтер. Он улыбнулся, немного странно улыбнулся, словно фильм подействовал на него чуть-чуть не так, как на других. Самую малость не так.
2: «Как поживают твои курсы, Уолтер?» — спросила Элси.
0: Уолтер учился на вечерних подготовительных курсах при медицинском колледже, имея один свободный вечер в неделю. Днем он работал в книжном магазине на улице «Каштановый рай». Там было полно ловчонок, торговавших жареными каштанами.
3: «Недурно поживают», — коротко ответил Уолтер.
0: Элси мысленно сравнила его с Бобом, приятелем Мэй. Ростом Уолтер был пониже Боба и носил очки, но выглядел он все равно симпатично. А если уж говорить про ум, то Боб был просто карлик по сравнению с ним. Элси не сомневалась, что Уолтер далеко пойдет. Боб тот не потянул даже среднюю школу и теперь с переменным успехом осваивал ремесло печатника. Приведя гостей в свое ателье, Элси извлекла из шкафа 4 разнокалиберных бокала и спешно занялась намазыванием крекеров арахисовым маслом. Боб в это время открыл бутылку и разлил портвейн по бокалам. Это была первая вечеринка, которую Элси устраивала у себя в ателье. Все шло вполне благопристойно, без особых фривольностей. Разговор преимущественно крутился вокруг фильма ужасов. Боб пару раз наполнил всем бокалы, но захмелевшим никто пока не был. Потом им надоело говорить про фильм ужасов. Возникла невольная пауза, после которой гости обычно встают и уходят. Но уходить тоже не хотелось. Такое время еще не считается поздним.
2: «Боб, ты, помнится, умеешь показывать замечательные фокусы с картами. У меня как раз есть колода. Покажи нам что-нибудь».
0: Вот с этого-то все и началось. С пустяка. Боб взял колоду и предложил Мэй вытащить карту. Затем он снял карты. Мэй вернула в нее ту, что вытащила, после чего сама несколько раз сняла карты. Потом Боб повернул колоду лицевой стороной вверх, просмотрел все карты и нашел ту, что вытаскивала Мэй. Девятку пик. Уолтер следил за фокусом без особого интереса. Возможно, он бы и рта не раскрыл, если бы не в восторге Элси.
2: «Потрясающе, Боб! Мне ни за что не догадаться, как это у тебя получается!»
0: Вот тут-то Уолтер и объяснил ей. «Ничего тут хитрого нет. Прежде чем показывать фокус, Боб запомнил самую нижнюю карту.
1: Когда он снимал карты, та, которую выбрала Мэй, легла поверх нее. После этого Бобу было достаточно отыскать свою карту, вытащить идущую за ней, и все.
0: Элси заметила, как Боб посмотрел на Уолтера и попыталась разрядить обстановку, сказав, что фокусы теперь, когда они узнали его секрет, не потерял своей оригинальности. Однако Боба задело.
1: «Уолли, может, ты нам покажешь что-нибудь пооригинальнее?» — обратился он к Уолтеру. «Вдруг ты у нас дальний родственник Гудини или другой шишки на ровном месте?»
0: В ответ Уолтер усмехнулся. «Если бы здесь нашелся цилиндр, я бы кое-что показал».
3: Уолтер считал, что ловко отвертелся. Ни он, ни Боб шляп не носили. Мэй махнул рукой в сторону своей дамской шляпки, лежавшей на туалетном столике Элси.
0: «И это ты называешь шляпой? Боб, прости меня, что я разболтал секрет твоего фокуса. Брось дуться. На самом деле я полный профан в таких вещах».

0: Боб беспрерывно тасовал карты. Кто знает, может, он действительно перестал бы дуться, если бы в это время колода не выскользнула у него из рук. Карты разлетелись по полу. Он снова собрал их, и лицо у него сильно покраснело, но вовсе не от того, что ему пришлось нагибаться. Боб подал колоду Уолтеру. «Не скромничай. Ты явно смыслишь в карточных фокусах», — процедил он. «Если ты раскрыл мой трюк, значит, наверняка знаешь и другие. Ну-ка, валяй». Уолтер без особой охоты взял колоду и задумался. Потом, увидев внимательно заинтересованный взгляд Элси, он вытащил из колоды три карты. Такие никто не видел. Колоду он положил рубашками вниз. После этого Уолтер, держа выбранные карты наподобие веера, сказал: «Одну из карт я положу наверх, другую вниз, а третью в середину. Когда я сниму колоду, они все окажутся вместе. Запомните их масть. Двойка бубен, туз бубен и тройка бубен». Уолтер снова повернул карты картинками к себе и стал вкладывать их в колоду. Одну наверх, другую вниз, а... «Ха! Знакомый трюк», — вмешался Боб. «Начнем с того, что у тебя в руках был не туз бубен. Туз червей, вот что у тебя было. Ты нарочно зажал эту карту вместе с двумя другими, чтобы мы видели только острие сердечко и приняли его за ромбик бубен. А туз бубен ты заранее положил наверх колоды». Боб торжествующе ухмылялся.
1: «Это жестоко, Боб», — упрекнула его Мэй. «Уолли молчал, пока ты не закончил свой трюк».
0: Элси тоже хмуро поглядывала на Боба.
2: Неожиданно хозяйка ателье просияла, направилась к шкафу, распахнула дверцы и сняла с верхней полки картонную коробку.
3: «Только сейчас вспомнила», — объяснила она гостям. «Вот, настоящий цилиндр. Остался с прошлого года. Была у меня роль в балете. Мы его ставили для муниципального центра».

0: Элси открыла коробку и вытащила цилиндр. Он был довольно помятым и пыльным, хотя и лежал в коробке. Но зато он не шел ни в какое сравнение с пустяшной шляпкой Мэй. Перевернув цилиндр полями вверх, Элси положила его перед Уолтером.
1: «Уолли, ты говорил, что мог бы показать неплохой фокус с цилиндром, так покажи!»
0: Все смотрели на Уолтера. Он беспокойно заерзал на стуле.
2: «Понимаешь, Элси, я просто подначивал Боба. В детстве я пробовал играть фокусника. Разумеется, просто махал руками. Уже и не помню, что я тогда делал».
0: Довольно улыбаясь, Боб встал. Бокалы мужской половины были пусты, он наполнил их снова. Затем добавил вина в недопитые бокалы девушек. Схватив стоявшую в углу портновскую линейку, Боб завертел ею словно жезлом и, подражая цирковому зазывали, закричал: «Леди и джентльмены, не проходите мимо! Торопитесь к нам, чтобы увидеть единственного и неповторимого Уолтера Бикмена и его знаменитый несуществующий номер с извлечением предметов из черного цилиндра! Кроме великого маэстро вы увидите...»
1: «Прекрати, Боб!» — потребовала Мэй.
0: Глаза Уолтера едва заметно блеснули.
2: «Бесплатно не выступаю», — сказал он. «С вас 2 цента».
0: Боб полез в карман и выгреб горсть мелочи. Разыскав в ней 2 монетки, он подошел к цилиндру и бросил деньги внутрь.
3: «Исполнено, маэстро», — сказал Боб и снова завертел импровизированным жезлом. «Леди и джентльмены! Стоимость фокуса всего 2 цента, 1/50 часть зеленого. Торопитесь увидеть величайшего на свете престиджестидижитатора!»
0: Уолтер залпом осушил бокал. Он слушал разглагольствование Боба, и его лицо становилось все краснее и краснее. Потом он встал.
4: «Что ты желаешь увидеть за свои 2 цента, Боб?» — негромко спросил Уолтер.
0: Элси вытаращила на него глаза.
1: «Уолли, ты что, всерьез обещаешь что-нибудь оттуда достать?»
0: «Возможно». Боб покатился со смеху.
4: «Выволоки мне крысу», — сказал он и потянулся к бутылке.
0: «Что ж, сам попросил», — ответил Уолтер. Цилиндр оставался на прежнем месте. Уолтер не стал ни двигать, ни переворачивать его. Он просто протянул к цилиндру руку. Поначалу движения Уолтера были неуверенными. Из цилиндра послышался писк. Уолтер скользнул туда рукой и вытащил за загривок какое-то существо.
5: Мэй вскрикнула и зажала рот рукой. Глаза у нее стали величиной с блюдца.
0: Элси беззвучно повалилась на диван-кровать, напрочь потеряв сознание. Боб стоял с бледным оцепенелым лицом, и его рука, застыв в воздухе, все еще сжимала портновскую линейку. Существо вновь запищало, и Уолтер еще немного вытащил его наружу. Внешне существо напоминало чудовищно омерзительную черную крысу. Однако оно было крупнее крысы. Оно было настолько крупным, что непонятно, каким образом умещалось в цилиндре. Глаза сверкали, словно красные огни светофора. Существо отвратительно клацало своими длинными, похожими на кривую саблю, зубами, то сжимая челюсти, то разводя их на несколько дюймов. Челюсти смыкались с неумолимостью захлопываемой западни. Крыса извивалась, пытаясь вырваться из дрожащих пальцев Уолтера. Когтистые передние лапы яростно молотили воздух. Это был фильм ужасов наяву. В ателье стоял нескончаемый писк, становящийся все более хриплым и угрожающим. От крысы исходило такое непередаваемое зловоние, будто она жила на кладбище и кормилась мертвечиной. Уолтер с той же поспешностью опустил руку вниз. Писки смолкли. Уолтер вытащил руку из цилиндра. Лицо фокусника было абсолютно бледным, а сам он весь дрожал.
4: Достав носовой платок, Уолтер обтер потный лоб.
6: «Этого нельзя было делать», — каким-то странным, не своим голосом произнес он.
4: Уолтер бросился к двери, рванул ее и опрометью понесся вниз по лестнице.
5: Мэй с усилием отняла руку от рта.
1: «Проводи меня домой, Боб», —
5: заикаясь, сказала она.
4: Боб провел рукой по глазам.
5: «Чертовщина какая-то!»
4: Он подошел к столу и заглянул в цилиндр. На дне блестели его монетки, но Боб не потянулся за ними.
5: «Как быть с Элси? Может, нам...» Его голос дрогнул.
4: Мэй медленно встала.
1: «Пусть тут одна проспится».
4: Боб проводил Мэй до дому. Почти всю дорогу они шли молча.

0: Через пару дней Боб столкнулся с Элси на улице. «Привет, Элси», — сказал он.
1: «Привет».
0: «Черт побери, неплохая у нас тогда вечеринка получилась в своем ателье. Только вот зря мы так много выпили». На лице Элси что-то мелькнуло. Потом она улыбнулась и сказала:
1: «Уж я-то явно перебрала. Даже не заметила, как вырубилась».
0: Боб тоже улыбнулся. «Я, в общем, не ахти, как вел себя тогда. В следующий раз обещаю быть повежливее». В понедельник Мэй опять встретилась с Бобом, но уже без Элси и Уолтера. После фильма Боб предложил: «Может, зайдем чего-нибудь выпить?» Мэй почему-то слегка вздрогнула.
1: «Выпить я не откажусь, но только не вина. Хватит с меня. Кстати, ты после этого не видел Уолли?»
0: Боб покачал головой. «Думаю, насчет вина ты права. Уолли, оказывается, тоже не любитель выпить. Его так разобрало, что он понесся вниз. Не хотел, чтобы мы видели, как его выворачивает. Будем надеяться, он не залил ступени».
1: «Да и вы не были образцом трезвенника, мистер Ивенс», —
0: язвительно заметила ему Мэй.
1: «Забыл, как чуть не полез с ним в драку из-за каких-то дурацких карточных фокусов или чего-то подобного. Слушай, а тот фильм все-таки был очень жутким. Мне потом ночью кошмары снились».
0: Боб улыбнулся. «И что ж ты видела?»
1: «Я видела... Надо же не вспомнить. Просто смешно, такой яркий сон, почти как наяву, а про что он был, хоть убей, не помню».
0: После той вечеринки Боб не видел Уолтера Бикмана недели три. Как-то оказавшись поблизости от его книжного магазина, Боб решил к нему заглянуть. Покупателей внутри не было. Уолтер сидел за столом в дальнем конце зала и что-то писал.
2: «Привет, Уолли. И как роман пишешь?»
0: Уолтер поднялся из-за стола. «Курсовая», — сказал он, кивнув на стопку исписанных листов. «Я последний год на курсах. Решил специализироваться по психологии». Боб небрежно оперся руками о стол.
2: «Психологии, говоришь?» — снисходительным тоном переспросил он. «И о чем ты пишешь в этой своей курсовой?»
0: Уолтер немного помешкал с ответом, разглядывая Боба.
2: «Тема интересная. Я пытаюсь доказать, что человеческий разум не в состоянии усваивать странные и невероятные явления. Иными словами, если ты что-то увидел, твой разум не может просто поверить в увиденное. Ты обязательно будешь себя убеждать, что ты этого не видел, и найдешь кучу доводов, которые тебе помогут себя убедить».
0: «Ты хочешь сказать, если бы я увидел розового слона, я бы в него не поверил?»
2: «Да. Либо... Ладно, давай оставим эту тему».
0: Завидев вошедшего покупателя, Уолтер направился к нему.
2: «Слушай, нет ли у тебя на залоговых полках какого-нибудь подходящего романа, где понакручено разных тайн и загадок?» — спросил Боб, когда Уолтер вернулся к столу. «В эти выходные я свободен, давно ничего не читал».
0: Уолтер пробежал глазами полки с книгами, которые можно было взять на несколько дней, внеся залог, и щелкнул ногтем по переплету одной из них.
2: «Вот, примиленькая история, плотно нашпигованная тайнами», — сказал он. «Про существ из другого мира, которые здорово умеют принимать человеческий облик и пудрить мозги, будто они настоящие люди».
0: «Зачем им это надо?»
2: «Прочти и узнаешь», — усмехнулся Уолтер. «Возможно, удивишься».
0: Боб нервозно прошелся по залу и остановился у залоговых полок, разглядывая обложки книг.
2: «Нет уж. По мне, лучше какая-нибудь обычная загадочная история. А книжки вроде этой благодарю покорно. По-моему, слишком много бредятины туда понапихано».
0: Сам не зная почему, Боб взглянул на Уолтера и спросил: «Разве не так?»
2: «Думаю, что так», — ответил Уолтер.

0: Татьяна Томах. Правила создания дорог.
1: Так, милок.
0: Баба-яга прищурила огненно-черные глаз и отступила на шаг, цепко оглядывая узкоплечую долговязую фигуру гостя.
1: Быть тебе Кононом.
0: Кем, удивился Федякин?
1: Варваром,
0: уточнила яга. Подмигнула, Федякин вздрогнул. Насмешливый острый взгляд почему-то показался ему знакомым. Костлявые старческие ладони соединились в гулком хлопке.
1: «Раздевайся!»
0: «Что, совсем?» — смутился Федякин. «Все-таки пусть и яга, но ведь баба, то есть женщина, то есть старуха, конечно, но...» Да и ноги у нее... Федякин осторожно покосился на тонкие белые лодыжки, выглядывающие из-под драной юбки. «Совсем не костяные, а даже красивые ноги».
1: «А ты, милок, где видел варвара в пинджаке, а?»
0: Ехидно поинтересовалась яга, наклоняясь к Федякину и усмехаясь не то дружелюбно, не то кровожадно. Зубы под тонкими бледными губами оказались не по возрасту белыми и ровными, и крупными.
1: «И неч на меня пяльца, не дефиле чай модельное!» «О!»
0: — одобрила яга, оглядывая преображенного плечистого Федякина, смущенно поправляющего набедренную повязку из рыжей мохнатой шкуры.
1: «Красавчика! Хошь в мраморе ваяй, хошь с маслом ешь!»
0: Последнее предложение, сопровожденное крупнозубой бабкиной улыбкой, заставило Федякина попятиться, несмотря на новоприобретенную могучую мускулатуру. «Ну, я пойду», — торопливо пробормотал он.
1: «Иди, милок, а!» —
0: покладисто согласилась яга. «А куда?» — опомнился Федякин.
1: «Может, тебе еще и карту нарисовать?» —
0: предложила бабка, опять скалясь, на этот раз недовольна и почти кровожадна. «Хорошо бы», — разглядев глаза яги, Федякин осекся. Попятился, семеня шажками японского придворного, забормотал торопливо. «Да не утруждайтесь, бабуль, я и сам того... Спасибо, приятно было. Может, сейчас видимся?» В кожаных разлапистых сандалиях семенить было неудобно. Огромные неуклюжие ступни Конона так и норовили запнуться друг о друга. Окликнула бабка. Федякин замер.
1: «Самый главный ты забыл, милок, а? Ну-ка, сип!»
0: Подбоченившись, яга ловко провернулась на пятки, подняв облачко желтой пыли и позвала фальшиво тонким голосом.
1: «Чип-чип-чип!»
0: Приземистая избушка с поникшей крышей хрипло курлыкнула и затопталась на месте, поджимая по очереди чешуйчатые лапы с длинными когтями. Открытое окошко заскрипело и захлопало.
1: «Да не тебя, колченогая!»
0: — сердито прикрикнула бабка. Избушка замерла, неуверенно покачалась на широко расставленных лапах и обиженно отвернулась.
1: «Цип-цип, кому говорю?»
0: Из зарослей бурьяна в углу двора выбралась тощая взъерошенная курица и неохотно, бочком, вытягивая шею, направилась к бабке.
1: «Умница!» —
0: похвалила яга. Подхватила курицу на руки и всучила Федякину варвару. «А...» — растерялся Федякин. Курица смирно висела в его могучих руках, растопырив когтистые лапы и кося ярко-желтым с черным ободком глазом.
1: «Нет, не годится!» —
0: решила бабка, скептически оглядев Федякина с курицей. Отобрала у него птицу, ловко устроила у себя на локте, дернула замызганное перо из крыла, бросила на землю, дунула, топнула ногой. Облако рыжей пыли, слишком большое для такого нехитрого движения, на миг скрыло его от растерянного Федякина. Когда облако рассеялось, вместо курицы на руках у бабки сидела огромная черная орлица. Понукаемая ягой, орлица осторожно перебралась на запястье Федякина, а потом и на плечо, больно царапая когтями кожу.
1: «Вот и ладно!»
0: — обрадовалась бабка, опять обозревая Федякина.
1: «Красавчика!»
0: «А это...» — он опасливо покосился на птицу, щелкавшую страшным крючковатым клювом возле самого уха.
1: «Для связи!»
0: — объяснила яга. «А, почтовая! Это я читал! Записку к ноге и...» «А может, того лучше голубя, как обычно?»
1: «Мобильная!»
0: — поправила бабка.
1: «Ты ж вроде образованный, милок, а? Мобильный телефон с расширенными функциями, по-вашему, а? Язык сломаешь. Фу! Стал быть, из что звони? С дорогой там собьешься, чего?»
0: «А как?» — изумился Федякин.
1: СМС-ками дешевле, имей в виду. Заряжать не забывай. Зайчатину она любит, а? Ежели по пути какой пейзаж красивый приметишь, зверушку забавную, фотку пришли, побалуй бабку. Увлекаюсь я фотками этими, милок, а? Только труд мне старый. Руки дрожат, ноги не держат, фотомодели капризничают. В последний раз он Змея Горыныча снимал, так и не снял с подлюк подколодные. Все голову под крылья прятал, вспышки, мол, боялся. Вот получился курой безголовой. Ну, иди, милок, нечего столбом стоять, не досуг мне тут с тобой. Иди, иди, только лапы ей не крути, не любит. Голосовым набором, понял?
0: Варвар Федякин, удрученно размышляя, не могло ли превращение в варвара сказаться плачевно на умственных способностях и восприятии мира, послушно пошел к калитке. Орлица удобно устроилась на его плече, перестала щелкать клювом и прикрыла ярко-желтые глаза мутной пленкой век. Собралась задремать? Или перешла в режим ожидания? Степь казалась бесконечной. Федякин брел, спотыкаясь о камни. Утирал пот со лба, обозревал унылый пейзаж. Камни, красный песок, жесткая трава от горизонта до горизонта. И сомневался.
2: Слишком уж это было все бесконечным, что ли? А может, я заблудился, думал он, и хожу здесь по кругу?
0: Солнце по-прежнему висело в зените, ничуть не сдвинувшись в сторону за все время федякинского варварского путешествия.
2: «Чертовщина какая-то», — решил он, согнув свою огромную ладонь домиком и сердито покосившись из-под нее на зловредное светило.
0: Тяжко вздохнул и уселся прямо на землю. Толку-то идти. Во-первых, непонятно куда, во-вторых, все равно ничего не меняется. Орлица на его плече всполошилась, расправила крылья, больно хлопнув Федякина по уху. Покачалась, видимо, восстанавливая равновесие, и опять успокоилась.
2: «А может, — подумал Федякин, покосившись на птицу, — других идей у него все равно не было?»
0: Сказал он и робко потрогал пальцем птичью лапу.
2: «Голосовым набором», — вспомнил он. «Бабу-ягу мне, пожалуйста!»
0: Орлица нагнула голову, заглянула в лицо Федякина ярко-желтым глазом и неожиданно мелодичным женским голосом сообщила:
3: «Номер не существует».
0: Ошеломленный Федякин задумался.
2: «Баба-яга — костяная нога!» — выпалил он скороговоркой.
3: «Номер не существует».
0: В течение следующих нескольких минут разозленный бабкиным коварством Федякин всячески склонял ее имя от бабки-ёжки до костлявой ведьмы. Ничуть не раздражаясь, орлица отвечала на все варианты ровно так же, как в первый раз. «Может, заела?» Почти отчаявшись, Федякин вдруг припомнил насмешливый бабкин взгляд, показавшийся ему знакомым, и стройные белые лодыжки, выглядывавшие из-под драной юбки.
2: «Алевтина Викторовна!» — брякнул он, робея от собственной наглости.
3: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — чувственным контральто немедленно сообщила птица.
0: «Проводник», — вспомнил Федякин. Алевтина Викторовна, огнеглазая, смуглая красавица, богиня, зачем-то затянутая в строгий деловой костюм, так и сказала: «Проводник, мол, тебя встретит, в курс дела введет, дорогу покажет».
2: «Проводник!» — торопливо крикнул Федякин.
0: Орлица задумалась. Потом повертела головой, пощелкала клювом и неожиданно ответила скрипучим голосом бабы-яги:
1: «Алло!»
2: «Ой, бабушка!» — искренне обрадовался Федякин.
1: «Не в родстве чай, милок!»
0: — неприветливо буркнула яга.
1: «Чего надо-то? Обед у меня красив, сметане стынет, ага!»
0: Федякин сглотнул.
2: «Да мне бы...» — замялся он. «Сомневаюсь я...»
1: «Это правильно!»
0: — одобрила бабка.
1: «Только, милок, это варварам-то не к лицу! Сомневаться, а!»
0: Федякин разозлился. Можно подумать, ему выбирать предлагали, кем быть. Конаном Варваром или Джеймсом Бондом. Или этим, как его, Гэндальфом. Тот бы точно уже верную дорогу нашел. «Ага», — как бабка говорит.
2: «Ты, бабусь, мне помогаешь или нет?» — сердито спросил он.
0: «Нажалуюсь», — решил. «Вот Алевтине Викторовне и нажалуюсь, что ее сотрудники вместо выполнения служебных обязанностей на рабочем месте карасей в сметане трескают».
1: «А то как же, милок,
0: суетливо подтвердила бабка, наверное, почуяв угрожающие мысли Федякина.
2: «Да где мне верную дорогу-то найти? То есть вообще хоть какую дорогу?»
1: Эт, милок, две разные вещи, а? Вообще какую-то или верную? Тебе мобильный телефон с расширенными функциями зачем дать? Меня старой от обеда отвлекать? Дорогу отыскать с аэрофотсъемкой, это, милок, и для варваров плевое дело. А уж верную среди дорог определить, так это уж вообще... Вон поговорка-то ваша любимая варварская. Все дороги куда ведут?
3: В Рим.
2: Федякин не знал, то ли злиться на бабку за издевательство, то ли на себя досадовать. Ведь говорила же Яга, что орлица... Тьфу, телефон, то есть, еще и фотографировать умеет, а с высоты птичьего полета точно любую дорогу разглядит, если она есть.
4: Бабусь, это не варварская поговорка-то?
1: Ну как же, милок, ты чай историю-то в школе не учил. А почему его, по-твоему, разрушили, Рим? Вот из-за этого как раз, что все дороги туда. Варвары-то ваши как по дорогам ходить научились, так до него сразу и добрели, до красавчика беломраморного.
2: Бабка тяжко вздохнула, будто сожалея о порушенных вандалами древнеримских храмах. Орлица пощелкала клювом, нахохлилась и закрыла глаза. Федякин задумался, вдруг представив бабку пару тысяч лет назад, похожую на смуглокожую красавицу Алевтину Викторовну, в белоснежной тоге, на ступенях античного храма с колоннадой из солнечного карарского мрамора. После нескольких безуспешных попыток, опять разозлившись на Ягу, хоть бы инструкцию по использованию дала, Федякин наконец понял, как управлять орлицей для дистанционных фотосъемок с воздуха. Дальше было легко.
4: «Выше! Правее! Первый кадр, общую панораму!» — командовал Федякин с завистью, глядя, как легко скользит в небе огромная птица.
2: «Вот бы так, распластать крылья да рухнуть в бездонную синеву!»
4: «А нет!» Топчи пыль неуклюжими ногами в неудобных разлапистых сандалиях.
2: Одно слово — варвар. Опустившись на землю, орлица потопталась, брезгливо поцарапала когтем красный песок, вопросительно покосилась на Федякина.
4: «Просмотр!» — скомандовал он.
2: Глаза орлицы вспыхнули ярко-синим, голубые лучи заметались по красному песку, складываясь в картинку.
4: «Ух ты!»
2: — обрадовался Федякин, разглядев с краю тонкую белую нить дороги. Протянул орлице руку, предусмотрительно замотанную в край меховой повязки, и сказал ласково, совсем уж нелепое для мобильного телефона, но, безусловно, приятное для любого живого существа:
3: «Спасибо, милая».
2: Орлица курлыкнула по-голубиному и потерлась головой о щеку растерявшегося Федякина.
4: «Если все дороги ведут в Рим, — размышлял Федякин, легко шагая по извилистой тропинке, утоптанной множеством звериных следов, — значит, здесь все дороги ведут к Создателю?»
2: В любом случае, рано или поздно станет известно, прав ли он. Или все его способности к дедукции оказались несовместимы с лохматой головой Конана-варвара и остались там же, где и худощавое тело настоящего Федякина. А Создатель, значит, ожидает Федякина на перекрестке. На перекрестке всех этих одинаково верных дорог. На перекрестке стоял трактир. Очень странного вида, с коновязью возле деревянных дверок салона Дикого Запада и серебристым металлическим куполом космической станции. Народ внутри оказался тоже на редкость разношерстным. За столиком у входа сидели четыре маленьких человечка, болтая огромными мохнатыми ступнями. Один из них, тоскливо глядя в опустевшую кружку, очень печальными влажными глазами рассеянно теребил цепочку с сияющим колечком.
4: «Да это Фродо!» — удивленно узнал Федякин.
2: Фродо встрепенулся, проводил взглядом Федякина и опять сгорбился над своей кружкой. У стойки на высоких барных стульчиках разместилась странная троица. Мохнатое чудище размером с Федякина, тип с ироничной улыбочкой и юноша с серебристым круглым шлемом в руке.
3: «Поверь мне!» — горячился юноша, стучал шлемом по стойке. «Лея любит только тебя!»
2: «Ну да», — сомневался тип и улыбался еще более иронично и недоверчиво. Чудище возмущенно порыкивало. За спором задумчиво наблюдал хмурый молодой человек, по горло замотанный в черный плащ с серебряной розой на плече. В центре зала веселилась компания из офицеров в зелено-белой форме, ковбоев в синих джинсах и индейцев с цветными перьями в смоляных волосах.
0: «А вот большой змей любую птицу в лед!» — громче всех кричал ковбой с клетчатым платком на загорелой шее. «Трактирщик, дай птицу! Да не, не жареную, дурень, чтоб летала!»
2: Заметив Федякина с орлицей на плече, он замолчал. Орлица встрепенулась, стопорщила перья на шее и, приоткрыв крючковатый клюв, посмотрела на ковбоя ярко-желтыми злыми глазами. Ковбой отвернулся.
0: «И любую змею, большой змей тоже!» — с не меньшим апломбом сообщил он собеседникам.
2: «В лед?» — усмехнувшись, уточнил офицер. Компания засмеялась. Федякин устроился за свободным столиком в углу. Немедленно напротив материализовался трактирщик.
5: «Пиво, эль, грок, порто, хеннесси, мартель, кургозье, может, бордо позапрошлого года? Солнечный год, хороший урожай, птички-зайчатины? Господину отбивную?»
2: Федякин попытался вспомнить, когда ел в последний раз. Покосился на толстого мушкетера по соседству, который, хрустя золотистой корочкой, с удовольствием вгрызался в истекающую жиром, благоухающую пряностями баранью ногу. Федякин вздохнул. Не затем пришел. Коньяка бы хоть, что ли? Впрочем, варвар, цедящий мелкими глоточками курвуазье, как-то не того. Выделяется из толпы.
0: «Пиво!»
2: — вздохнув, сказал Федякин. «И зайчатины, птички!» Орлица благодарно курлыкнула.
4: «И что дальше?» — растерянно подумал Федякин, в который раз оглядывая посетителей трактира.
5: «Как мне здесь найти ее?»

0: После прохлады трактира... Кондиционеры у них там, что ли? Воздух снаружи показался еще горячее. Солнце так и висело в зените. Федякин огляделся, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь подсказку. Дороги, пересекающиеся возле трактира, были разными. Узкая звериная тропинка Федякина, дорога, мощенная разбитыми булыжниками, широкая асфальтовая трасса с белой линией свежей разметки, странная черная дорога, будто выжженная в земле. Трава по краям гнулась хрупкими завитками пепла. Если б знать, кто из них по какой дороге пришел. Хотя чем это поможет? Наевшаяся орлица дремала на плече. Будить было жаль, но ничего другого Федякин придумать не мог. На этот раз бабка ответила не сразу. Заснула после плотного обеда из карасей в сметане.
1: «Чего это тебя не имется, милок?»
0: «Да вот думаю я...»
1: «Это правильно!» — одобрила бабка. «Хорошее дело, только, милок, это ворон-то не к лицу думать, а?»
0: «Слушай, бабуся!» — разозлился Федякин. «Лицо-то это не я выбирал, а? Так что это уж твоя вина, что мне сейчас к лицу, а что нет. Как мне ее найти среди всего этого сброда, а? Ведь она может выглядеть как угодно, да?»
1: «А ты не горячись, милок. Раз решил думать, думай. Может выглядеть как угодно, а? Кому угодно-то?»
0: Федякин послушно задумался.
2: «Ну, как ей самой угодно».
1: «А как ей угодно?»
2: «Да откуда ж я...»
0: «Прости, бабуся, ты мне помогаешь, а я... Я варвар этот, жрать хочет, жареного мяса нанюхался. А я ведь знаю, что времени мало».
1: «Ой, уморил, милок! Варвар который думает, потом хамит, а потом рефлексирует. Ага. Ну, думай, думай, оно все лучше».
0: «Как ей угодно. Как?» Послушно задумался Федякин, больше не обижаясь на ехидную, но при этом подсказывающую ему ягу. «А что я о ней знаю? Девчонка. До смерти обиделась на родителей и брата. Так обиделась, что решила уйти и не возвращаться. Не возвращаться». Он еще раз оглядел дороги, сходящиеся к двери трактира. Нагнулся над черной, разглядывая еле заметные узкие следы среди золы и пепла. Закусив губу, решительно шагнул в трактир. «Привет, Корвин!» Юноша в черном плаще поднял измученный взгляд, растерянно оглядел Федякина. Спросил неуверенно, уголки рта дрогнули слабой улыбкой, в глазах вспыхнула надежда.
3: «Брат? Бенедикт?»
0: «Федякин Андрей Павлович, Конан Варвар, спасатель. Меня твои родители пригласили».
3: «Родители?»
0: Корвин поджал губы, отвернулся. «Мама плачет, бабушки врача вызывали, сердце. Брат хотел за тобой идти, еле остановили. Двое суток уже, Аня».
3: «Двое суток?»
0: В карих глазах Ани Корвина блеснули слезы.
3: «А здесь?»
0: «Время остановилось. Солнце всегда в зените, да?»
3: «Да. Я сначала так хотела, а потом... Потом не получилось заставить его двигаться. Время!»
0: Корвин всхлипнул.
3: «И дорога. Дорога домой черная, не пройти. Я злилась, когда ее делала. Дяденька варвар Андрей Павлович, как мне теперь вернуться, а?»
0: «Разберемся», — пообещал Федякин. Обнял зарыдавшего Корвина за узкие плечи, погладил по голове. «Не плачь, девочка, не плачь».
3: «А если...»
0: Корвин вытер ладошкой заплаканные глаза, жалобно взглянул на Федякина. Тот покачал головой. «Нет, Аня, это только ты можешь. Твой мир. Исправлять труднее, чем делать заново, верно? Но надо исправлять».
3: «А как?»
0: «А как ты ее делала, эту дорогу?»
3: «Ну...»
0: Корвин смущенно потупился.
3: «Просто шла и думала, вот уйду далеко-далеко, чтобы никто не нашел. Чтобы никто следом не мог пойти. Еще злилась очень сильно. На маму, на Максима, на бабушку, что она мне нотации читает глупые. Ругала их всех. Думала, чтобы больше их не видеть. Никогда».
0: «Понимаешь, что теперь надо делать?»
3: «Наоборот?»
0: «Умница. Наоборот. И по-настоящему. По-настоящему. Ты ведь их любишь, верно? Корвин торопливо кивнул. «Давай», — сказал Федякин. «Я тебе помогу. Пойду рядом и буду держать за руку. Договорились?» Первый шаг по черной дороге обжег ему ноги, даже через толстую подошву кожаных сандалий. Маленькая ладошка в руке дернулась было в сторону. Федякин сжал пальцы Корвина покрепче. С сочувствием посмотрел на сморщившееся заплаканное лицо. А чуть позже, оглянувшись, увидел, что на месте следов от серебристых сапожек Корвина и сандалий варвара сквозь черные хлопья пепла пробиваются свежие зеленые пепла.

0: «Ты варвар этот!» — смутился Федякин.
1: «С варваром нормально справились», — похвалила Алевтина Викторовна. Улыбнулась. «В следующий раз будет проще. Новичкам мы всегда даем персонаж с максимально противоположными характеристиками, чтобы способности оценить. Ну что, спасибо. Работать с вами было очень приятно. Надеюсь, так будет и в дальнейшем».
0: А Федякин на миг опять утонул в головокружительной бездне глаз начальницы.
1: «Спросить или не спросить? А не вы ли, Алевтина Викторовна, давеча Бабой-Ягой оборачивались? А древнеримские богини специально мне показались, или это проклятого варвара фантазия? А может, набраться смелости и прямо пригласить в кафе мороженицу?»
0: Федякин вздрогнул, почти услышав, как хохочет над последней робкой мыслью негодяй-варвар.
1: «Кстати, вас приемная девочка ждет», — прервала его размышления Алевтина Викторовна. «Хочет своего спасителя увидеть. По-настоящему. Да, Андрей, не забудьте, заработали. Это теперь ваш телефон. С расширенными функциями и возможностью использования в виртуальных реальностях».
0: Девочка была невысокой и худенькой, с двумя рыжими косичками. «Андрей Павлович», — представился он.
2: «Варвар?»
0: — уточнила девочка, с сомнением оглядывая Федякина. «Корвин!» — улыбнулся в ответ он. Девочка хихикнула.
2: «Спасибо вам!»
0: Из кресла поднялась взволнованная женщина.
2: «Спасибо! Нам говорили, что нужно осторожно с этими новыми компьютерными играми. Ну, чтобы так! Двое суток, уже еле дышит, и капельницы ставят, а она... Мам!»
0: Девочка робко подергала ее за рукав.
2: «Я ведь пообещала, больше никогда! Я больше никогда там не заблужусь!»
0: «Ох!» — тяжко вздохнула женщина.
2: «Где это там, Аня?»
0: «Вот что!» — решил Федякин. «Держи! Подарок!» Он протянул девочке телефон, и серокрылая орлица на заставке одобрительно подмигнула Федякину. «С расширенными функциями и возможностью использования виртуальной реальности. Теряешься? Звони!»
2: «Спасибо!»
0: — девочка улыбнулась.
2: «Только я теперь не потеряюсь. Я поняла это, ну, правила создания дорог».

0: Звонок настиг Егора в самый разгар выяснения отношений с заведующей Дома культуры. Номер был незнакомым, и Егор раздраженно выключил аппарат. Стоило выйти на улицу под колючий дождь, телефон зазвонил снова. «Да».
1: «Вы Егор? Маслов?»
0: Женский голос медовой густоты и охряного оттенка. «Да».
1: «Мне говорили, вы занимаетесь реставрацией картин».
0: Строго говоря, реставрацией он не занимался, если не считать спасенные пару лет назад натюрморт. Хозяйка начиталась интернет-форумов и решила обновить картину посредством мыльной губки. Егор неделю возился, перетягивая набухший холст, а потом еще дописывал те места, где напрочь отслоилась краска. Получилось не так, чтобы безупречно, но если не приглядываться, не догадаешься. Однако возражать медовому голосу было решительно невозможно.
2: «Ну, а что за картина?»
1: «Я думаю, начало 20 века. Холст и, по-моему, масло».
0: Немногословно и самоуверенно. Наверняка брюнетка в алом деловом костюме. Четырехкомнатная квартира и портрет бабушки в тяжелой раме. Или бабушкиной баллонки. И что с ней? Хорошо бы просто потемневший лак. С прорехами в холсте он, пожалуй, не справится.
1: «Мне кажется, там есть дописки. Я хотела бы восстановить исходный вариант».
0: Звучало заманчиво. Уж с растворителем он как-нибудь справится. Да и любопытство высунуло нос. Представилось, как из-под толстощекого, небрежно выписанного лица появляется неизвестный шедевр Рафаэля. Но совесть заставила уточнить.
1: «Лучше, наверное, в реставрационную мастерскую». «Ее нельзя перевозить»,
0: — сказала она, как о тяжелобольном. «Значит, все-таки прорехи или краска сыплется».
1: «Я живу недалеко от Дубны. Туда довольно неудобно добираться, но вы могли бы пожить у меня, пока будете работать. Естественно, на полном пансионе. Я в Москве, так что до места вас довезу сама».
0: Полный пансион у девушки с медовым голосом — это звучало заманчиво. С другой стороны, километров 130 от Москвы, а то и дальше. И наверняка полная глушь, без мобильной связи, похоже на начало фильма ужасов. Егор хмыкнул. Четырехкомнатная квартира плавно трансформировалась в деревянную развалюшку у дремучего леса.
1: «Исторической ценности портрет не имеет».
0: Еще одна иллюзия разбилась.
1: «Я могла бы заплатить вам...»
0: Озвученная сумма была выше любых притязаний.
1: «Этого достаточно. Материалы, естественно, за мой счет».
0: Это было вовсе не естественно, но приятно. Интересно, как звучит ее голос, когда она улыбается?
1: «И все же...»
0: Он еще колебался.
1: «Есть опасность испортить. Я заплачу половину вперед».
0: И тогда он сделал самую большую глупость в своей жизни. Он согласился.

0: Егор Маслов был художником-самоучкой, чего в глубине души страшно стеснялся. Заканчивал он заштатный технический вуз, где в первом же семестре на лекциях по черчению проникся красотой геометрических форм и оттенков черного. Лекал он не признавал, к линейкам относился скептически, но твердая рука и интуитивное понимание формы позволяло ему виртуозно выполнять самые сложные чертежи. Особенное удовольствие доставляла ему работа с ненавистными студентам объемными проекциями, а тени и блики технического рисования приводили буквально в экстаз. Собственно, на одном черчении он и вытягивал сессии. Масловские чертежи легко обменивались на лабораторке по программированию, на расчетно-графические по гидравлике и на шпаргалке по физике. Его дипломный проект, хоть и переписанный с прошлогоднего, сопровождался столь изысканными изометрическими чертежами в сложных разрезах, что Егор, к своему удивлению, получил на защите пятерку. Парой лет позже, когда черчение перевели на компьютерную основу, судьба его оказалась бы плачевной. Маслов жил в мире объемных форм, который никак не пересекался с картинками на мониторе, так что работа на компьютере по сей день казалась ему сродни шаманским пляскам. Максимум, чему он научился, это погуглить на смартфоне. Ну и в «Тетрис» поиграть. В трехмерный. Безвольно осев в тихом КБ, Егор продолжал предаваться той же страсти. Благо, в магазинах появились книги по технике живописи. Динамичное масло и капризный акрил. Строгая тушь и нежная пастель, а в особенности любимый грифель, медленно раскрывали перед ним свои секреты. Но вот беда. Интуитивное масловское чувство гармонии было чересчур строгим, слишком чертежным. Его портретам недоставало выразительности, а пейзажам — экспрессии. Они оставались старательными ученическими работами, а почти монохромная гамма отпугивала и тех, кто подбирает пейзажики под обои. Был у художника Маслова и еще один недостаток, губительный для кустаря. Педантичное до занудства тщательность при вспомогательных операциях. Если эмульсионный грунт на картон предписывалось наносить в 2-3 слоя и всякий раз ждать полного высыхания, для Егора это становилось законом. Столь же абсолютным, как расположение теней и бликов на освещенных формах. Если лак следовало наносить через год после окончания картины, то этот год она проводила в кладовке лицом к стене. Годы шли, картины накапливались, признание не торопилось. Месяца два назад Егор отдал 3 пейзажа в местный дом культуры. Заправляла тамошней выставкой продажей гюрза в сиропе Римма Николаевна, распоряжающаяся домкультурными финансами воистину железной рукой. Кроме комиссионного процента с продажи, доморощенные художники платили ей абонентскую плату за амортизацию стен. Тем не менее, многие считали это хорошей возможностью заявить о себе. В этом месяце ядовитая Римма сообщила о повышении платы, мотивируя это непопулярностью масловских работ. Придя в ДК, он обнаружил все 3 пейзажа в самом темном углу фойе возле черной лестницы. Егор возмутился. Гюрза с тухлой улыбкой сообщила, что пасторальный реализм нынче не в моде. Егор пригрозил забрать картины, что железную леди ничуть не испугало.
1: «Вас таких много, это я одна».
0: Заявление о себе грозило подорвать масловский бюджет. Именно в этот момент на него свалился непонятный заказ. Все проблемы решились в полчаса, как по щучьему велению. Римма Николаевна получила оплату за 3 месяца вперед под обещание перевесить таки масловские пейзажи к центральному фойе. Начальство утвердило отпуск за собственный Егоров счет. Родители предупреждены. Кассета в автоответчике очищена. Егор был свободен и готов к приключениям.
2: «Вы пешком? Подъезжайте к Петровской-Разумовской», — велела девушка. «Зеленый Фиат Панда номер 315».
0: Игрушечную машинку Егор увидел сразу на выходе из метро. И остановился на мгновение, разглядывая ждущую у капота хозяйку. Волосы у нее тоже оказались медовыми. Гладко зачесанные, на затылке они скручивались в тугой бублик учительской прически. Правда, больше ничего чопорного в ней не было. Безымянные джинсы, красная ветровка, кроссовки — все вполне демократично. Егор невольно вздохнул, расставаясь с образом роковой брюнетки.
3: «Здравствуйте, я Маслов», —
0: Взглянула внимательно и серьезно. Егору стало неловко за мятую рубашку и замызганный рюкзак.
2: «Меня зовут Ольга. Можно на «ты»?»
0: Неискаженный телефонным динамиком, ее голос оказался еще вкуснее. Тембр, заставляющий вибрировать что-то под ложечкой.
2: «Вам нужно куда-нибудь заехать? За растворителем, например?»
0: «Да нет, у меня все с собой. Если что, оттуда ведь можно вернуться?» Жалкая попытка красной шапочки получить гарантии. Впрочем, с Ольгой он согласен даже на ужастик в стиле Роберта Родригеса.
2: «Да, конечно. Дубна рядом, да и от Москвы не так далеко».
0: Чудесные глаза. Сине-зеленый кобальт с вкраплениями окиси хрома. Бледная, почти невидимая помада. Высокие скулы. Четкие черты лица. Егор написал бы ее портрет тушью, хотя тушь слишком резка. Возможно, карандашом, но не угольным. Уголь слишком мягок. Пара мазков охры и чуть-чуть сангины подчеркнуть теплый оттенок волос. Темпера для глаз. Черт возьми, она была почти идеальна. И бесстрастна, как гипсовая статуя.
2: «Часа через три будем на месте».
0: «Мобильная связь там есть?»
2: «В доме есть».
0: «Что значит «в доме»? Собственный ретранслятор, что ли?» Мимолетно кольнула Егора и тут же забылась. В автомобильчике пахло свежо и чуть горьковато. За окнами потянулись однообразные равнины, скучные проплешины нерастаявшего снега чередовались с унылыми болотами. Мокрые поселки жались по краю шоссе. Из магнитофона звучал бесконечный свинг, а ветер горстями бросал в лобовое стекло мокрый снег. Ольга вела машину с автоматизмом киборга. «Если бы это было кино, то кино про большую подставу», — подумал Егор и неожиданно задремал. Ему снился желтый туман, дымные клубы которого подсвечивало закатное солнце. Его пальцы касались холодного камня, а в ушах стоял низкий гул, от которого ныли зубы. Егор повернул голову, увидел в тумане мраморное лицо статуи и без удивления узнал в нем Ольгины черты. Он продирался сквозь неохотно расступающийся туман. И когда до статуи оставался всего лишь шаг, мраморные глаза распахнулись, сияя изумрудным светом. Холодные губы разлепились и произнесли:
2: «Мы почти дома».
0: Егор вздрогнул и очумело заморгал, пытаясь сообразить, где находится. Автомобиль въезжал в коттеджный поселок. Кирпичные дома самой безумной архитектуры были натыканы столь густо, что хоть записками перебрасывайся из форточки в форточку. Готические стрельчатые окна соседствовали с застекленными футуристическими беседками. Тяжелые восьмиугольные башни с модерновыми ласточкиными гнездами под остроконечными крышами, что-то вроде альпийского шале с чем-то вроде средневековой крепости. Лишь материал радовал единообразием. Красный кирпич и зеленый шифер. Развалюшка у дремучего леса, кажется, превращалась в новорусский эклектический особнячок.
2: «Нам не сюда».
0: Мгновенный призрак улыбки коснулся Ольгиных губ. Или ему показалось? За кирпичным буйством открылась улица хорошо сохранившихся, но, несомненно, старых построек. Ольга лихо притормозила у двухэтажного бревенчатого домика, выкрашенного зеленой краской. Сквозь щели в дощатом заборе виднелась дорожка из розовых плиток, мокрые голые кусты и голая бетонная стенка гаража. Ольга стремительно перебрала кнопки мобильника и произнесла в трубку:
2: «Я вернулась».
0: В ту же секунду ворота гаража бесшумно поехали вверх, одновременно сама собой распахнулась калитка.
2: «Иди пока к дому, я сейчас».
0: Егор выбрался из автомобиля и по собачье встряхнулся, разминая затекшие мышцы. Он заглянул за калитку, кто-то же ее открыл, но дорожка пустовала. Только ветер побрякивал у дверей китайской висюлькой из алюминиевых трубочек. Такая себе не слишком респектабельная дачка. Внутри наверняка пахнет старым сырым деревом, обои отстают от стен, а по углам прячется паутина. А холст картины набух и подгнил.
2: «Открывай, у нас гость»,
0: — негромко сказала Ольга позади. «Опять в мобильник. Странный способ общаться». Что, у нее там в доме ребенок, что ли? Дверь бесшумно отворилась сама собой. Крохотная, обшитая деревом терраса. Два шага, еще одна дверь, распахнутая настежь. Егор застыл на пороге. Больше всего здесь было стали и светлого дерева. Хрупкая на вид лестница вела на второй этаж. Налево пол поднимался на две ступеньки, и там, за двойной аркой, виднелись хирургически белые шкафы, видимо, кухня. Направо уходил короткий коридор, в неглубоких нишах прятались двери. Все очень стильно. Узкие шкафчики, стены выкрашены бледно-желтым и чайным, несколько светлых пейзажей, вполне в духе Маслова. Никаких стеклянных панелей, что приятно. В новомодных хромово-стеклянных интерьерах чувствуешь себя исключительно неуютно, как в аквариуме. Раздалось негромкое жужжание, и на лестнице появился громадный игрушечный робот в броне из белого пластика. С круглой головы смотрели непроницаемые стрекозиные глаза. В первую минуту Егор готов был поклясться, что это ребенок в роскошном карнавальном костюме. Так естественны, человечны были его движения.
1: «Хозяин, здравствуй! Гость, здравствуй!» —
0: произнесло оно смешным мультяшным голосом и принялось шустро спускаться по лестнице. Длинные ноги экономными движениями сгибались в коленях, маленькие ступни уверенно попадали на ступеньки.
1: «Дом в порядке. Марвин умница».
0: Егор застыл в нелепой позе, так и не сделав шаг, и чуть не подпрыгнул, почувствовав легкий тычок в спину.
2: «Проходи, проходи», — сказала Ольга, и Егор почувствовал, что она улыбается. «Извини, не предупредила сразу. Это умный дом. А это Марвин. Он робот».
3: «Мой папа увлекался электронными игрушками», — говорила Ольга, болтая ложечкой в чашке.
0: Они сидели на кухне, напоминающей рубку космического корабля. Егор и половины здешних агрегатов не узнал. На стене висели безумные часы в форме размытой кляксы, перевернутые почти вверх ногами. Тройка была полупрозрачной. Вместо девятки торчала хромовая игральная кость, а стрелки походили на сверкающие спицы. Чаепитие со шляпником и мартовским зайцем.
2: «Роботов у нас шестеро, но Марвин самый умный».
1: «Марвин умница»,
0: — подтвердил восседающий на табуретке робот. Он ворочил круглой головой, словно внимательно прислушивался к разговору. Росту в нем было, как в семилетнем ребенке. Игрушечные ручки с четырьмя пальцами сложены на столе.
2: «По паспорту его зовут Бетта что-то там, но мне больше нравится Марвин, как у Адамса. Хотя он, конечно, совсем не параноик».
0: Маслов взял с тарелки третий бутерброд и под непроницаемым взглядом стрекозиных марвиновских глаз чуть не положил обратно. Если это и не была ксенофобия, то нечто очень близкое к ней.
2: «Что касается реставрации...»
0: Ольга отставила чашку и переплела длинные пальцы.
2: «Портрет, с которым ты будешь работать, — дедушкин. Если присмотреться, кажется, что ее писали два художника. Я решила посмотреть, что было нарисовано в начале».
0: В домашней обстановке Ольга не стала мягче, да и разговаривала все такими же рубленными фразами. Она скинула ветровку, под которой обнаружилась черная футболка с нарисованным во всю спину кукишем, но осталась в тех же джинсах. И босиком. Тапочек в умном доме не предусматривалось.
2: «Я сейчас покажу тебе твою комнату и сам портрет. Как пользоваться домом, разберешься. Марвин тебе поможет». «Марвин поможет?»
1: «Марвин поможет», —
0: подтвердил робот мультяшным голосом.
2: «Он говорит еще по-английски и по-японски, так что при желании можешь попрактиковаться», — усмехнулась Ольга. «Холодильник будет в твоем распоряжении. Я не особо люблю готовить, но если ты сильно привередлив, можешь заказать что-нибудь через интернет».
0: «Да нет, я вполне...»
2: «Ну и отлично. Марвин, в кабинет».
0: В коридоре деловито елозила черная таблетка, посверкивая огоньками и тычась в углы. Робот-пылесос, наверное. Марвин первым затопал по ступенькам, и Егор снова поразился изяществу его движений.
2: «Марвин, пригласи гостя».
1: «Гость, иди за мной».
0: Мягкий свет сопровождал их. Лампы включались метрах в двух впереди и гасли за спиной. Егор устал удивляться.
1: «Здесь будет твоя мастерская».
3: Комната, похоже, служила кабинетом. Обстановка выдержана в сером тоне, но не стерильно бледном и не густо сумеречном, а в теплом и мягком. Места достаточно для танцевального зала. Два компьютера по углам, легкие книжные полки, а на подоконнике жужжит робособака, виляя хвостом. Суставчатые ножки вывернуты под странным углом.
2: Лапы не работают, а отвезти в ремонт не соберусь.
3: Маслов с усилием отвел глаза от жизнерадостной пластмассовой морды. Посреди комнаты, на столе, вполне подходящем для теннисного, темный холст в подрамнике.
2: А это дедушкин портрет.
3: Егор медленно приблизился. Портрет изображал надменного старика в средневековом костюме. Картина была выполнена в той дотошной манере, которой Маслов в глубине души восхищался. Насыщенный цвет, превосходная проработка деталей, одно кружево на рукавах и золотое шитье чего стоит. Фон слегка затуманен, как у старых итальянских мастеров. Кажется, Тамарка или Колонна, и желтый, подсвеченный солнцем туман. Однако, присмотревшись к красочной поверхности, Егор понял, что Ольга имела в виду, когда говорила о разных художниках. Изумительный тон лица, выразительные складки на лбу, породистый крупный нос, несомненно доставшийся по наследству Ольге в более изящном женском варианте, надменная складка губ и вдруг тусклые безжизненные глаза. В правом углу рта небрежный шрам, а может быть просто грязное пятно. Буйно разметавшиеся седые кудри, роскошная фактура горгеры и бархатного берета, а возле виска небрежная прядь совсем другого оттенка. На крупном ордене, что за орден такой, интересно, закрашена центральная часть. Одна рука четко прописанная, с выпуклыми венами и крупным сверкающим перстнем, на второй перчатка намечена резкими мазками, причем, судя по положению предплечья, кисть перерисована под другим углом. Такая же нашлепка скрывает набалдашник трости. Да и в углах картины, где никаких особых деталей быть не должно, порезвился неведомый горе-художник. Исходная техника гладкая, лессировочная, рука мастерская, а последователь грубо жирными мазками закрашивал отдельные детали. Странно.
2: Да, мне это тоже показалось странным.
3: Если нижний слой покрыт лаком, Егор присмотрелся, а он вроде бы покрыт лаком, то, может быть, я смогу смыть дописки. Сначала попробую вот здесь, внизу, на трости, а если все пройдет хорошо, будем двигаться дальше.
2: Сколько времени это займет?
3: Егор потер переносицу. Честно говоря, я не знаю. Надеюсь, неделя, может, две. Потом надо будет еще раз лаком для предохранения. Но знаете, может, и вообще ничего не получится. Я предупреждал. Ольга кивнула.
2: Я помню. Ты попробуй.
3: Оставшись в выделенной ему комнате, удобной, но безликой, как гостиничный номер, Егор принялся перебирать события длинного дня. Актив. Он в гостях у красивой и, несомненно, одинокой девушки. Впрочем, несомненно, это он фантазирует. Скажем так, возможно, одинокой. К тому же без жилищных проблем и навязчивых родственников. Но даже без далеко идущих планов его ждет интересная работа и впечатляющая оплата. Егор хлопнул в ладоши. Свет послушно погас, остался лишь крохотный светлячок у дверей. До жилищной беспроблемности от Москвы чесать 3 часа, причем общественный транспорт сюда, кажется, не ходит. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. Картина странная. Девушка тоже странная, к тому же самоуверенная до стервозности. Егор таких побаивается. А от роботов вообще не знаешь, чего ожидать. Маслову смутно вспомнились какие-то ужастики про дома, пожирающие жильцов. Или это были растения? Он схватился за смартфон, но экран мерцал успокаивающий, прием был отменный. Егор позвонил родителям, потрепался с приятелем по КБ и успокоенно зарылся в подушку. Но лишь проваливаясь в сон, понял, что так смущало его в Ольге. Кажется, она была не самоуверена. Она была напугана.

0: Утро растворило вчерашние страхи в солнечных лучах. Проснувшись, Егор какое-то время бездумно валялся в постели, скользя взглядом по обстановке. Сегодня обнаружились детали, незамеченные с вечера. Например, пульт в стене, как и музыкального центра. Егору понадобилось минут 10, чтобы разобраться в системе и выбрать какую-то незнакомую, но симпатичную инструменталку. Помесь жизнерадостного рока и незамысловатого джаза. Музыка пронизывала комнату, как будто динамики прятались в каждом углу. Определенно, в этих умных домах есть своя прелесть. Маслов сунулся за дверь, сориентироваться насчет ванны. Музыка перетекла следом, расположившись в коридоре. Озадаченный, он прошел до самой лестницы, вернулся, заперся в обширной ванной комнате, будто срисованный с модного журнала. Звук послушно следовал за ним. Стоя под душем, Егор размышлял, как будет работать система, если в доме 5 человек, и каждый захочет слушать свое, причем погромче. В космической рубке кухни хозяйничал Марвин.
1: «Гость, здравствуй!»
0: При ближайшем рассмотрении оказалось, что робот нарезает колбасу. Пластиковые пальцы сжимают нехилый кухонный тесак, движения неторопливы, но хирургически точны. Егор поежился.
1: «Гость, слушай!» —
0: предложил робот, не отрываясь от работы, и в кухне внезапно зазвучал голос Ольги, почти не искаженной записью.
2: «Привет, Егор. Я на работе. Дом в твоем распоряжении. Если что-то не поймешь, спроси у Марвина. Как у Яндекса?» «Да, забыла сказать. Не выходи на улицу. Вечером покажешь, что с портретом. Пока».
0: Такой себе аудиовариант записки на холодильнике. Ценные указания получены, сиди, работай, из дома не ногой. А почему, собственно, не ногой? Почему я не могу выйти на улицу? Робот молчал. Как у Яндекса, говорите? Попробуем иначе. Марвин, мне можно выйти из дома?
1: Гость, нельзя.
0: Исчерпывающе. В желудке зашевелился холодок. Что там было у Кинга про писателя, которого держали под замком? Забыл, чем дело кончилось, помер он или выбрался? Егор задумался, пережевывая бутерброд. Марвин дорезал колбасу и переключился на сыр. Ломтики у него получались не хуже, чем у комбайна. «В конце концов, его кормят и в комнате не запирают», — решил Егор. «Еще не крайний случай». И отправился работать. Портрет глазел на него мутными глазами неопределенного цвета. Егор долго разглядывал поверхность, осторожно трогал кончиками пальцев. Говорят, хорошо сфотографировать в косом свете. Все изъяны видны, но фотоаппарата нет, да и изъяны-то, вот они все. Он выбрал самый нежный растворитель, развел с конопляным маслом, легкий мазок тампоном, еще один. Вроде бы получается. Слой лака поверх дописок совсем тонкий, словно картину именно что не дорисовывали, а прятали изначальную работу. Егор увлекся. От резкого химического запаха слегка кружилась голова. Из-под грубого шлепка появлялись прежние цвета, насыщенные, яркие. Собственное дыхание казалось слишком громким, а периодически Егор вообще забывал дышать. И только когда плечи заломило от многочасовой неподвижности, он отодвинулся от стола и увидел, что получилось. Старик держал не трость, меч.

0: «Тогда все становится логичным», — пояснял Егор. «Правая рука лежит на этом перекрестье таком».
1: «На гарде»,
0: — тихо подсказала Ольга. «Ну да, на гарде. Она, похоже, очень широкая. Вот здесь виден край. Вообще интересный такой меч. Рукоять длиннющая, гарда эта немеренная. Прямо Конан-варвар. Слушай, а ты уверена, что это рисовали в начале прошлого века?» Ольга задумчиво повела плечом.
1: «Папа говорил, портрет старый. Я всегда считала, что это дедушка, но, может быть, прадед или даже какой-нибудь прапрапрадед.
0: А может быть, это, наоборот, недавняя работа?»
1: «С чего ты взял?»
0: «Ну, знаешь...» — Егор смутился. «Какой-то меч этот... как будто не настоящий. Если бы я его на картинке в журнале увидел, решил бы, что фэнтези современное. Эльфы, гоблины, там всякие оружия вычурные». Ольга окинула его суровым взглядом.
1: «Когда я была маленькой, портрет уже висел дома. А это еще в Советском Союзе было?»
0: «Ну да, эльфов, гоблинов в Советском Союзе не было», — пробормотал Егор. «А, кстати, почему-то мне нельзя выходить из дома?» По ее лицу пробежала тень.
1: «Когда меня нет, включается система защиты, параноидальная. Перепрограммировать сложно, так что выходи, когда я здесь. Только зачем тебе? Поселок еще пустой почти, из магазинов одна палатка у остановки».
0: Сомнения Егора не развеялись, но он предпочел согласиться. В конце концов, телефон работает, интернет доступен, а месить грязь по улицам недостроенного поселка и впрямь удовольствия немного. Да и Ольга ему вроде доверяет, иначе бы не оставила целый день хозяйничать в доме, напичканном супертехникой. Побоялась бы, что испортит. О том, что испортить ему могли просто не позволить, Егор предпочел не думать. В пятницу Маслов с изумлением понял, что гостит в умном доме уже неделю. Он почти привык к Марвину и даже не вздрагивал, когда тот с тихим жужжанием возникал за спиной. Он забавлялся с парализованным псом и машинально приподнимал ноги, когда под стулом проползала таблетка уборщика. Нашел еще двух крохотных роботов. Человечка с прозрачным тараканом, однако не впечатлился, игрушки. Но особенно его радовала музыка, гуляющая по всему дому следом за жильцом. Причем сам музыкальный центр Егор так и не отыскал, хотя пульты были встроены в каждую комнату. Еще на первом этаже обнаружился навороченный домашний кинотеатр и неплохая, хотя и слегка пуританская подборка фильмов. Работала Ольга, похоже, коммивояжером. Уезжала с утра, нагрузив багажник сумками, возвращалась иногда к полуночи, совершенно разбитая, вливала в себя полулитровую кружку чая и скрывалась в комнатах. Впрочем, в среду она осталась дома и приготовила роскошный по здешним меркам обед. Суп из замороженных овощей с пельменями, а на второе — креветки из китайского ресторана. Жареный хитин хрустел на зубах, но Егору понравилось. Работа над портретом продвигалась неспешно, но уверенно, хотя каждая новая деталь добавляла дедуле странностей. Меч обладал хитрой формой лезвия и выступом, который Егор по неопытности посчитал кровостоком. Хищно растопырилась гарда, а набалдашником рукояти служил череп с глумливо выставленными клыками. Такой же череп, правда, без клыков, зато с горящими зелеными глазами обнаружился на ордене, да и сам орден стал напоминать стилизованную паутину в рубиновой крошке. Непрост был дедуля, ох, как непрост! Егор оставил лицо напоследок и для разнообразия смыл левый нижний угол, где под темно-фиолетовым кобальтом обнаружилась надпись, сделанная округлыми печатными буквами. «Иди на полночь». Вот только зашифрованных посланий тут не хватало.
1: «Не понимаю»,
0: — нахмурила брови Ольга.
1: «Хотя...»
0: Егор, как завороженный, двинулся за ней. Безумные часы на кухонной стене. Циферблат словно лежит на боку. Цифры 12 нет, но если бы она была, то смотрела бы вниз, в угол. Ольга дернула за хромовый рычаг возле плиты. Люк, полностью сливающийся с полом, поднялся на рычагах и плавно отъехал в сторону.
1: «Это просто подпол», — усмехнулась она, забавляясь испугом Егора. «Консервы хранить, картошку, никаких таинственных кладов».
0: «Угу». «И в каждой комнате наверняка по потайному ходу», — а в каждом шкафу по скелету. В подвале мягко светилась цепочка ламп. Спускаясь вниз, Маслов поднял глаза. Марвин стоял у края люка с самым зловещим видом. Внизу царила стерильная чистота. Узкие стеллажи вдоль стен с аккуратными стопками консервных банок. В углу отгорожен хитрый агрегат, наверняка отопительная система или водопроводный насос. Хотя, может, и печатный станок для фальшивых денег, кто его знает. Впрочем, совершенно прозаическая обстановка, разве что площадь основательная. Подпол, похоже, тянулся вдоль всего дома. Правда, задрав голову, Егор обнаружил на потолке еще одни часы. У этих циферблат не претерпел метаморфозы, зато стрелки отсутствовали, только штырь наклонно торчал из центра.
1: «Папа здесь роботов гонял. Он писал для них программы. Для больших, как Марвин, для уборщиков и для таких говорящих голов с мимикой. У меня их сейчас нет. Такие представления показывал. А я просто продукты храню».
0: «Роботов гонял. Теперь, значит, не гоняет. Причем всегда папа и никогда мама. Почему?»
1: «Пойдем»,
0: — скучно сказала Ольга.
1: «Ничего тут нет».
0: Под вторым углом картины Егор без особого удивления обнаружил следующую надпись: «Затем на тень». Если следовать той же логике, тень стоило искать на часах в подвале. Нижний правый угол сообщил «Останови именем», а последний озадачил тройкой или буквой «З», возле которой явился толстый червяк с поперечными полосками-ножками. Система управления люком оказалась несложной, а тень от штыря на циферблате протянулась к дальней стене. Егор раздвинул банки с ананасами в сиропе, но ничего странного на стене не обнаружил. Так, неровная штукатурка. Впрочем, он бы и люк в кухне сам не нашел. Банку ананасов Егор открыл на обед. А на следующий день все рухнуло в тартарары. Продолжение и окончание рассказа Натальи Егоровой «Умный дом» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Маслов смывал макияж на лице. Здесь приходилось быть особенно тщательным. Егор буквально носом вел по холсту и ничего, кроме крохотного сиюминутного мазка, вокруг себя не видел. И лишь в какой-то момент, разгибая затекшую спину, повел глазами в бок. На него внимательно смотрел живой янтарный глаз. Егор придушенно пискнул и отпрыгнул, своротив стул и едва не опрокинув бутылочку с растворителем. «А дедуля, ты оказался! Привет демонам сознания!» Острый взгляд желтых глаз неотступно следовал за Егором. Подбородок теперь украшала мефистофельская бородка, в заостренном ухе эльфов-гоблинов, говорить и не было, болталась тяжелая серьга, а из-под нижней губы торчал кверху острый желтоватый клык. Клык, а вовсе не шрам. Вполне логично было бы дедуле прорвать сейчас холст и выбраться наружу. Егор заработал бы инфаркт, только и всего. Но вместо этого позади раздалось механическое...
1: «Гость, нужна помощь!»
0: Маслов сделал повторный кульбит и налетел на компьютер. Системный блок неожиданно легко, как картонный, отлетел в сторону и брякнулся на пол. Марвин проводил его взглядом.
2: «Нет, Марвин!» — прохрипел Егор. «Помощь не нужна! Иди на кухню!»
0: «Ну, картина! Ну, жутенькая! Но зачем же стулья ломать?» Егор уселся прямо на пол... Руки мелко дрожали. Машинально отметил, что из валяющегося системного блока не торчит ни одного провода, да и задняя стенка, на удивление, гладкая, без единого отверстия. Потом зачарованно протянул палец и нажал на толстую кнопку. Системный блок подморгнул зеленым индикатором. На столе уютно засветился монитор. «Беспроводные технологии, да? Пожалуйста, пусть это будут просто беспроводные технологии. Надо кому-нибудь позвонить. Хотя бы сказать, где он, чтобы в случае чего...» «А в случае чего?» «Черт, да у него же, небось, денег на счету не осталось, он же каждый вечер трепался!» Срывающимися пальцами набрал номер. Долгие гудки, как и положено в фильме ужасов. А сейчас Марвин вооружится бензопилой и...
2: «Но!» «Серег, это Маслов!»
0: Егор внезапно понял, каким бредом прозвучат его страхи.
2: «Я тут, знаешь, возле Дубны подхалтуриваю...»
0: «Но...»
2: «Да нет, я, знаешь, хотел спросить, поселок Заречье возле Дубны, там дома дорогие?»
3: «Думаешь, я помню. Смотреть надо. Тебе срочно?»
2: «Да, в общем, нет. Я пока так, присматриваюсь. Я попозже позвоню».
3: «Ну, давай».
0: «По крайней мере, если что, Серега должен вспомнить название», — ядовито прошептал внутренний голос. Клыкастый старик с портрета смотрел презрительно. Маслов подтащил к себе системный блок и задергал крышку. Та легко выскочила из пазов, открывая компьютерную начинку. Пыль. Очень много пыли. Егор не слишком хорошо представлял себе, как должен выглядеть компьютер изнутри, но абсолютно точно не так. В мохнатых ошметках тихо светились граненые голубые октаэдры, окруженные сетью закорючек, которые хотелось назвать рунами. Закорючки были выпуклыми и будто восковыми, а крепилось все хозяйство к стеклянным пластинам.
2: «Беспроводные технологии, да? Сколько у него осталось денег на телефоне? Где-то 7 баксов?»
0: «И было где-то 7. Неделю назад, а он каждый вечер трепался.
2: Или ему только казалось, что трепался?»
0: Он полез в интернет, уже не смущаясь тем, что раскуроченный системный блок валяется в 3 метрах от монитора с клавиатурой. И через 5 минут тихо вышел из кабинета. Остаток вечера до Ольгиного появления он просидел в ванной. Там было меньше места и закрывалась дверь.
2: «Я тебе сейчас кое-что покажу».
0: Портрет сверкнул на них желтым глазом. Очищенный клык в свете лампы тошнотворно поблескивал. Ольгин взгляд оставался спокойным и задумчивым. Егора прорвало.
2: «Молчишь? Тебя это не удивляет, да?»
4: «Я подозревала что-то в этом роде».
0: Она закусила губу.
2: Егора колотила крупной дрожью. «И что, дедушка был вампиром? Вервольфом? Или дореволюционным ролевиком? Привет Толкину! Купил зубки в магазине приколов?»
0: Он уже орал.
1: «Хозяин, нужна помощь!» — осведомился Марвин.
2: «Черт, как незаметно он подкрадывается!»
4: «У хозяина все в порядке»,
0: — ровным голосом ответила Ольга. Янтарные глаза портрета смотрели осуждающе.
2: «А это ты видела?»
0: Егор пнул системный блок. Ошметки пыли разлетелись в стороны.
2: «И как оно работает, по-твоему, на волшебном чихе? А что сюда мобильную связь только через полгода проведут, ты в курсе? Тут покрытия вообще нет никакого!»
1: «Гость, нужна помощь?»
2: «Не нужна гостю помощь! Гостю нужны объяснения!»
1: «Сядь!»
0: — прикрикнула Ольга.
2: «Марвин, иди на кухню!»
1: «Марвин должен помогать, хозяин! Марвин должен защищать, хозяин!»
2: «Сядь!»
0: — повторила она.
4: «Иначе он переключится на программу защиты, и я вообще не знаю, что будет».
0: Маслов застыл, тяжело дыша.
4: «Я бы рассказала раньше, но ты бы не поверил».
2: «Я и сейчас не поверю», — угрюмо заверил он. «Я в эту чушь вообще не верю».
0: Тень скользнула по холсту, словно портрет усмехнулся. Ольга опустилась в кресло, подтянула колени к подбородку.
4: «Понимаешь, я по происхождению что-то вроде ведьмы».
2: «Конечно, конечно. Готика рулит. Сейчас с карниза спикирует ворон, а Ольге вырастут вампирские клыки, как у дедули, только наоборот».
0: Егор не замечал, что отодвигается все дальше и дальше, пока не уперся в стену.
4: «Ты не бойся. Дело в том, что когда родители погибли... Нет, ну ты сам подумай, как я могла тебя предупредить? Ты бы вообще сюда не поехал».
0: Возле Оленьки всегда был папа. Мама, конечно, тоже была, но будто бы неподалеку, шагах в трех, так ей казалось. Если нужна была помощь, она бежала к папе, а уж потом отчитывалась маме для порядка. Впрочем, еще чаще она молчала и добивалась всего сама. Ольга вообще была ребенком тихим, но упертым. Лет в 12 она придумала себе сказку, что ее в роддоме подменили. Мама заметила, а папа нет.
4: Мама папе сказать не решилась, а сама с тех пор Олю боится. Мало ли кто она, может, упырь какой-нибудь.
0: Страшные сказки про упырей Ольга любила всегда.
4: «Знаешь, я даже удивлялась, как легко от родителей отклеилась. Другие девчонки лет в 30, а все с папами и мамами живут. И все, поздно, не приходи, этого не носи, там не работай. А я как в институт поступила, квартирку сняла, знаешь, такую, без кухни. И так только перезванивалась и по праздникам приезжала. Мама вроде бы даже рада была. Отец всегда возился с компьютерами и с роботами. Это было забавно, но не слишком интересовало Ольгу. Может быть, потому что к волшебству умного дома она привыкла с детства. Интереснее было то, что отец умел предсказывать погоду лучше всякого телевизора, а еще предвидел опасность. Понимаешь, он всегда такие вещи чувствовал. Например, я прошусь с девчонками на шашлыки, а он говорит: «Оленька, завтра не надо, идите через неделю». Ну, я девчонкам говорю, а они смеются. А потом на этих шашлыках или ногу кто-нибудь сломает, или вообще какие-нибудь придурки к ним привяжутся. В общем, я ему привыкла верить. А за последний год он то и дело начинал, мол, когда нас не будет, ты то-то сделает то-то. Наверное, поэтому, когда они разбились, я даже не очень удивилась. Плакала, конечно, до сих пор, как подумаю, слезы наворачиваются, но не удивилась».
0: Они погибли 2 года назад. Самосвал юзом выбросило на встречную. Дождь, мокрая дорога, и машин-то почти не было. Им просто не повезло. По завещанию Ольга осталась владелицей умного дома. Правда, большинство роботов, как оказалось, не принадлежали отцу, а были взяты в аренду, но остальная начинка и даже безумно дорогой Марвин остались в ее распоряжении. Обменяться из этого захолустья можно было разве что на хрущевскую однушку, поэтому Ольга так и осталась в Заречье, даже когда половину деревни снесли, а вокруг, словно на дрожжах, поднялись кирпичные теремки. Она ездила по конторам от Дубны до Москвы, продавала мелкие гаджеты, ручки, флешки, USB-аккумуляторы, ультразвуковые пищалки против комаров и прочую ерунду.
4: «Говорят, у меня рука легкая. Если электронику у меня купить, она не ломается». Это я только потом поняла, что все не так просто. А все потому, что месяц назад...
0: Глобус шахматы стоял в доме всегда. Вторая старая вещь, первый был портрет. Деревянный шар со вполне современными очертаниями нарисованных материков в массивной подставке на колесиках. Если откинуть верхнюю половину, получался маленький шахматный столик, фигурки для которого были с изумительным мастерством вырезаны из темного дерева и слоновой кости. Ольга видела подобный столик в антикварном магазине, но фигуры ее разочаровали. Лица на них были лишь намечены, складки одежды грубоватые. Здесь же каждой пешке придали свое выражение лица. Почти 2 года Ольга к шахматам не прикасалась. Всякий раз начинала плакать. А тут показалась крышка, закрыта неплотно. Она откинула северное полушарие и на шахматной доске обнаружила конверт. Письмо от отца.
4: Если коротко, то дело было так. Мой дед, папин отец, жил, ну, скажем, в параллельном мире, как бы магическом. Вот не надо кривиться, я бы тоже не поверила, но ты же компьютер видел. Ну и я видела, вот. А однажды они разругались, и отец оказался здесь. То ли дед его заколдовал, то ли он сам удрал. Ну и дед сказал: не возвращайся.
0: Я тебя породил, я тебя...
4: Вроде того. Папа здесь женился, потом я родилась. Возвращаться он и не собирался. Только знаешь, что я думаю? Вот эти роботы, алгоритмы хитрые, в ладоши хлопнул, свет зажегся. Наверное, были ему вместо магии. Наверное, ему было нужно ощущать какую-то власть над вещами, понимаешь? А раз как прежде не получалось, но он и начал заниматься электроникой.
2: Власть над вещами, это Егор понимал. Это когда из цветных мазков выглядывает женское лицо, а в черных штрихах угадывается закат, и только от тебя зависит, каким он станет.
4: Я уже думала, с ума сойду.

0: та же чертовщина. Каменные кубики и стеклянные деревца в мизинец размером.
1: Я теперь уже и не знаю, то ли он их сразу такими делал, то ли они сами потихоньку перерождались. Самый старый уборщик у нас вообще одна из первых моделей. Гудит, как самолет, но до сих пор работает, ни разу не ломался.
0: Портрет деда она никогда не любила.
1: Он казался ей скучным и мрачным. И страшноватым, если честно. А тут присмотрелась внимательнее и обнаружила несоответствия, слишком нарочитые, чтобы оказаться случайными. Тогда и родилась идея найти реставратора, чтобы снять верхний живописный слой. Я несколько человек перебрала, но никто сюда ехать не хотел. Везите, говорят, сами, если надо. А я подозревала, что там внутри... Как такое привезешь? Ну, а потом ты вот согласился.
0: Егор молча уставился в мерцающий кристалл в брюхе компьютера. Надо было или поверить и отказаться от всего опыта прежней жизни, или посчитать ее сумасшедшей и бежать отсюда без оглядки. Но вот же портрет. Хотя что там портрет? Вот же смартфон радостно подмигивает. Звони куда хочешь. Мобильная связь там есть?
1: В доме есть. Я думаю, может, это папа портрет замазал много лет назад, чтобы лишних вопросов не возникало. Только непонятно, кто надписи оставил. То ли отец все-таки выход нашел, то ли дед ему лазейку оставил, или оно вообще не об этом, а может...
0: Она побелела.
1: Может, они вовсе не погибли, а на самом деле...
0: Маслов прятал глаза.
1: Да нет.
0: Хрипло оборвала себя Ольга.
1: Таких чудес не бывает.
0: Ну да, а остальные бывают.
2: Что думаешь делать? Неловко спросил он.
1: Открыть, конечно. Только надо сообразить, чего от нас хотят.
0: От нас? То есть Егор автоматически входит в команду избранных.
2: Понять бы, рад он этому или огорчен.
1: Допустим, про часы мы решили правильно. И дверь в той стене подвала.
0: Портал, уточнил он.
1: Что?
0: Портал. Ну, как обычно в книжках между мирами.
1: Да какая разница? Главное, чье имя нам нужно и какие три червяка.
0: Или Зе. Зе плюс иероглиф.
1: Тем более непонятно. Может быть, алхимический символ?
0: Пойдем погуглим. Егора уже не смущало, что интернет доступен посредством неведомого волшебства. В конце концов, для него и раньше вся эта электроника была сродни колдовству. Так какая разница, микросхемы там работают или магические кристаллы? Егор открыл глаза, судорожно глотая воздух. Простыни были мокрыми, хоть выжимая, а в глазах еще стоял недавний сон, едва не задушившие его клубы желтого тумана и статуя с Ольгиным лицом. Только на этот раз статуя была железной. Хорошенький такой кошмар. В самый раз после вчерашнего. Они до двух ночи лазили в поисковиках, но толстого червяка в перевязочках лапках не нашли.
1: Может быть... Это тоже надо смыть.
0: Я с краешку попробовал, там ничего нет, только исходная картина.
2: Ее лицо было совсем рядом. Глаза в мягком свете монитора отливали изумрудом. Волосы пахли свежо и чуть горько. Ведь он чувствовал такой же запах.
0: Может быть, виньетка? Зашифрованные инициалы.
1: Грубовато для виньетки.
0: И, кстати, останови именем, это чин.
1: Понятия не имею. Папа был Александр Иванович.
0: Егор фыркнул и, не сдержавшись, расхохотался в голос.
1: Ты чего? Возмутилась Ольга.
3: Ой, не могу. Портрет!
0: Еле выдавил Егор.
3: Дедушка Ваня!
0: Ольга перевела взгляд на картину и тоже согнулась от хохота.
2: Когда приступ смеха прошел, они некоторое время молча смотрели друг на друга, словно не узнавая. Потом, медленно, будто во сне, Егор потянулся губами к невероятно красивому лицу.
0: Бурного, удушливого всплеска не было, скорее болезненная нежность, осторожное желание защитить. Но поцелуй на фоне недавнего потрясения возле демонического портрета
1: В этом была такая голливудская

0: мужская фальшь, что Егор застыл на полдороге. Наверное, Ольга тоже это почувствовала, потому что одним стремительным движением скользнула за дверь.
1: До завтра. Спокойной ночи.
2: «Хозяин, спокойной ночи!» —
0: немедленно отозвался вездесущий Марвин.
2: «Гость, спокойной ночи!»
0: И вот... Ничего себе, спокойная ночь. Что сказал бы Фрейд о подобном кошмаре? На кухне Марвин нарезал копченую скумбрию идеальными прозрачными ломтиками. Интересно, а руки он сам себе мыть будет? Рыбы-то жирные.
2: «Гость, здравствуй!»
3: «Привет, Марвин!» «Где Ольга?»
0: Молчание. То ли команда неверна, то ли верному роботу не положено сообщать. Ну и ладно. Егор с аппетитом слопал почти всю скумбрию и отправился в кабинет. Системный блок они вчера водрузили обратно на стол, только крышкой закрывать не стали. Маслов удивился, куда подевалась пыль. Не иначе кто-то из пылесосов постарался. Представилась таблетка-уборщик с жужжанием, взлетающая на стол, как маленькое домашнее НЛО. Егор снял дедушку Ваню со стола и поставил лицом к стенке. Взгляд скользнул по «Останови именем». Еще одна загадка, но это пусть Ольга думает. А мы поищем червяка. Через 6 часов он устал, как собака, и только бесцельно тыкался от ссылки к ссылке, пропуская пестрые изображения мимо взгляда. Но сердце ёкнуло раньше, чем он понял, что видит. Хитро изогнутая колбаса с небрежными поперечными лапками. Китайский дракон. 3 дракона? Егор с силой потер глаза и вышел на следующий круг поиска. Символ силы и доброты. Доброе животное не имеет ничего общего с ужасными драконами в Геральдике. 3 основных вида дракона. Кажется, вот она, тройка. Лунг живет в небе, Ли в океане, Чао обитает на болотах. Ну и что с этим делать? Кстати, вроде бы есть такие электронные драконы. Марвин, у нас есть дракон?
2: Дракон нет.
0: А был? Молчание. Марвин, у вас был дракон?
2: Дракон нет.
0: Нет так нет. Идем дальше. Усы, борода. Примитивная форма называется куей. Куей, какое хорошее слово. Зимой впадает в спячку. Буддизм. Запретный город в центре Пекина. Жемчужина в лапах дракона. Дракон в китайской алхимии означает ртуть, а также сердце и кровь. Кровь! Черт побери, а если просто кровь? 3 значит 3 капли. Это же магия, а магия крови самая сильная. Это же во всех ужастиках пишут. Ужастиках. Да. Егор аккуратно выключил компьютер. Остается еще неведомое имя, но почему бы не попробовать сразу? Глядишь, дадут какой-нибудь знак. В подвале он методично перенес банки на соседние стеллажи. Отодвинул легкий каркас, потом еще один, освобождая стену.
4: Ага! Так мы на правильном пути!
0: У самого пола небрежно нарисована морда, то ли медведь стилизованный, то ли вообще гоблин какой-то. Наплыв штукатурки вполне сходит за высунутый язык. Ну что, экспериментатор? «Приступим!» Егор примерился булавкой.
4: «Неприятное ощущение. Чувствуешь себя самоубийцей, даже если это всего лишь булавочный укол».
0: Алая капля набухла на подушечке и расползлась по руслам папиллярных линий, даже не собираясь падать вниз. Возможно, укол оказался слабоват. Маслов присел на корточки и прижал окровавленный палец к каменному языку.
4: Руку охватила приятная прохлада, поднимающаяся по ладони к предплечью, потом к плечу. Егор почти без удивления смотрел, как часть стены, вроде дверного проема с аркой, размывается, уплывает и затягивается янтарно-желтым туманом. И никаких тебе имен.
0: Нарушая торжественность момента, в кармане забрянчал мобильный. Ольга.
1: Егор, ты где?
0: Да я тут...
1: Слушай, я сообразила.
0: Да я вроде тоже.
1: Знаешь что, только никуда не ходи. Подожди меня, я уже подъезжаю.
0: Ну, я вообще-то...
1: Егор! Егор, ты где?
0: Сверху послышалось легкое жужжание.
1: Главное, не суйся пока в подвал, я должна сама.
0: По лестнице с неторопливой неотвратимостью спускался Марвин. Пластиковые пальцы сжимали кухонный тесак.
1: Егор, что там у вас? Егор!
2: Гость нельзя, злорадно сообщил Марвин.
1: Егор!
4: Маслов с трудом оторвал палец от каменного языка. Ноги подкашивались, словно нарисованный гоблин на радостях выхлебал у него пару литров крови. Может, и действительно выхлебал, сволочь оштукатуренная.
0: Марвин присел на полусогнутых ножках и шустро затопал к Егору, на ходу поднимая тесак. В стрекозиных глазах тот увидел свое перекошенное отражение.
1: «Егор!»
4: Телефон брякнулся на пол. Маслов бросился в сторону, расшвыривая консервные банки. Удар пришелся в металлическую стойку стеллажа. «Цвиньк!» «Марвин, стой!»
2: «Гость нельзя!»
4: — невозмутимо сообщил робот.
2: «Марвин должен помогать хозяин. Марвин должен защищать хозяин».
4: Тесак со скрежетом врезался в стену. Разлетелись острые осколки. Кусок арматуры качнулся полувыбитым зубом. Егор чудом успел отпрыгнуть за стеллаж.
1: «Марвин, стоп! Марвин, фу, нельзя!»
2: «Гость нельзя!» — возразил Марвин.
4: Полка разлетелась. Острая щепка вонзилась Егору в щеку. На мгновение показалось, что прямо в глаз.
2: «Марвин, умница!»
4: Под ногами катались железные банки. Желтый туман расползался по подвалу, принося резкий запах. У Егора закружилась голова. Сверкнул от входа яркий всполох.
1: «Ольга!» «Егор! Егор!»
3: «Я тут!»
4: — просипел Маслов, хватаясь за арматурину. Прут неожиданно легко подался, и он рухнул коленями об каменный пол. Тесак просвистел в миллиметре, отчекрыжив кусок рукава.
2: «Марвин, умница!»
4: «Цвиньк!» — лезвие врезалось в подставленный прут. У Егора разом онемели руки. А в следующую секунду Ольга налетела на него, сбивая с ног, и оба покатились в желтый туман, за которым скрывалось неизвестно что.
2: «Хозяин?»
4: — недоуменно проскрежетала над ухом. Следом тонко на ультразвуке завизжала Ольга. Егор распахнул глаза. Над ними склонилось железное чучело. Сплошная сверкающая сталь и алые перья. За долю секунды Маслов разглядел каждую металлическую розетку на изысканных доспехах, каждую нитку на тяжелом плаще. Острый клюв шлема смотрел ему прямо в переносицу. Тяжелая алебарда поднялась и рухнула. Егор вскинул прут, мгновенно поразившись, каким непривычно тяжелым он стал. И верно, не прут, меч! Тот самый здоровенный меч с черепом на длинной рукояти встретил удар, который должен был выломать Егору руки из суставов. Встретил и отвел в сторону, как удар пластмассовой линейки. А из-за тумана послышалось настырное
2: «Марвин, умница!»
4: И тогда Ольга забормотала, словно в бреду.
1: «Я помню, я помню! Я же должна помнить!»
4: И пронзительно так, что уши заложило «Дарн!»
0: Железное чучело застыло, будто в недоумении. А затем целеустремленно пролязгало к проему, откуда на полусогнутых выбирался Марвин с тесаком. Бесстрастным механическим движением поднял алебарду и со всего маху обрушил на голову робота. Круглый шлем треснул, как орех.
4: На мгновение все застыло, и во внезапной тишине особенно резко раздался сухой кашель. Егор медленно обернулся и только сейчас понял, что зазеркальный подвал был копией подвала в умном доме, а на ступеньках лестницы стоял старик в расшитом красном халате. Янтарные глаза сверкали так, что страшно было смотреть. Мефистофельская бородка растрепалась, клык наполовину обломился, а буйные седые кудри обрамляли обширную лысину. Но это, несомненно, был старик с портрета. Дедуля. Маслов только глазами хлопал, а Ольга шагнула навстречу старику, прямая как струна.
1: «Я пришла».
4: Он смерил ее суровым взглядом.
0: «Кровь не твоя».
1: «Мне помогал человек».
0: «Твой отец, Андер?»
1: «У нас его звали Александр».
0: «Почему не пришел он?»
1: «Он умер!»
4: Звенящим голосом выкрикнула Ольга.
0: Лоб старика собрался в тяжелые складки. Желтые глаза притухли. «Андер умер».
1: «А вы с ним так и не помирились»,
4: горько сказала Ольга.
0: Старик медленно отвернулся, прошел мимо нее, мимо скрючившегося Егора, все еще сжимающего в руках меч, к железному дровосеку, застывшему над роботом. «Цейк, иди на место», — приказал он тихо, но быть на месте чучела Егор подчинился бы, не раздумывая. Потом склонился над покалеченным Марвином, пробормотал.
5: «Кремний. Кремний плохо подходит для големов. Слишком своенравный, но пусть. Ты тоже. Иди».
0: Марвин с разваленным напополам черепом деловито зашагал к лестнице. Зазубренный тесак мирно покачивался в пластмассовых пальцах. «Власть над вещами, да. У каждого своя». Пристальный янтарный взгляд остановился на Егоре, но отчего-то старик больше не пугал его. Скорее вызывал жалость. Оживший портрет, повелевающий вещами, но теряющий людей. Старик отвернулся к девушке.
5: «Как тебя зовут?»
1: «Ольга».
5: «Ольга», — попробовал он на вкус. «Хорошо, Ольга из рода Дарна. Ты дерзкая девчонка, но я принимаю тебя. Пока».
0: Егор вытер мокрую щеку и недоуменно посмотрел на вымазанную красным ладонь. Потом осторожно положил меч на каменный пол, поднялся и пошел к дымному проему. На пороге он обернулся, чтобы навсегда запомнить эту картину. Суровый старик и упрямая девушка, изучающие, всматриваются друг в друга. Фамильное сходство было несомненным, и также несомненно в глубине желтых глаз старика светилась грусть и теплота узнавания. Маслов тихо шагнул в янтарный туман. Он медленно шагал по мокрым розовым плиткам. Пустой рюкзак норовил свалиться с плеча, в горле сухо скребло, продуло, что ли. Калитка закрыта, можно и через забор перемахнуть, не так уж он и высок. А там найти остановку или поймать попутку.
1: «Егор!»
0: Стремительные шаги за спиной, пальцы вцепляются в рукав. Глаза сияют чистой изумрудной зеленью, медовые пряди выбились из учительского бублика.
1: «Ты забыл телефон!»
0: Полупрозрачный гаджет с проросшими изнутри кристаллами. Туманная завеса преображает любые предметы. Красиво.
1: «И потом, послушай, там же совершенно другой мир. Мне все придется начинать сначала. Я даже не знаю, как все работает. Я не справлюсь одна».
0: Он все еще молчал, не в силах поверить.
1: «Я хочу, чтобы ты остался. Пожалуйста».
5: «Лучше, наверное...»
1: «Нет, в реставрационную мастерскую не лучше».
0: Егор изумленно вскинул брови, потом вспомнил и засмеялся.
1: «Знаешь, может быть, ты не лучший реставратор, зато умеешь сражаться с бешеными роботами. И вообще, это была твоя кровь».
0: Ветер бренчал китайской висюлькой у крыльца. Солнечный луч играл в глазах самой красивой девушки на свете, а в умном доме его ждали роботы и огромный волшебный мир. Взявшись за руки, они медленно поднялись по ступенькам.

В декабре лунное дерево лишилось верхушки. Какой-то безмозглый дурень срубил 6 футов отличной хвои, чтобы соорудить у себя дома рождественскую елку. Оставшиеся ветки торчали, как растопыренные пальцы, подпирая верхушку, которой больше не было. Так изобразил дело репортер, написавший о происшествии в газете. По его словам, вандал не представлял, что поднял руку на национальную святыню. Садовники университетского кампуса не поставили под деревом ни таблички, ни ограды, боясь, наверное, что дереву тем более не выжить, если будет известна его ценность. В конце концов, далеко не все одобряют программу освоения космоса, а орегонский город Юджин, где растет дерево, очаг политического беспокойства. По словам репортера, человек, срубивший верхушку, просто польстился на дармовщину, пожалев $25 на елку из питомника. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. На самом деле, мы сделали это для спасения мира. Я понял, что это дерево непростое, как только его увидел. Я не часто оказываюсь в студенческом городке Орегонского университета, но однажды мне понадобился журнал, отсутствовавший в публичной библиотеке. А осенний денек был уж больно хорош. Вот я и избрал кружной путь через цветники. Кто же удержится, чтобы не понюхать розы, когда на носу зима? Я как-то упустил из виду, что хорошенькие студенточки тоже любят солнечную погоду. В итоге я пялился на них, забыв о цветочках, и мечтал оказаться лет на 20 моложе, чтобы они оглядывались на меня не с удивлением, а с интересом. Одна белокожая брюнеточка в черной обтягивающей майке с длинными голыми ногами была так поражена моим явлением, что меня так и подмывало подойти к ней и сказать: «Нет, зрение вас не обманывает, я действительно живая реликвия 60-х годов. Джинсовая рубашка, бахрома на куртке, бусы на шее, все настоящее. Привыкайте, в Юджине многие по-прежнему».

0: так щеголяй.
1: Но тут у нее за спиной обнаружилось кое-что настолько интересное, что я мигом о ней забыл. Дерево насчитывало футов 25 в высоту, но его аура была раза в два выше. Она напоминала огромный серебристый столб света, колеблющийся на ветру. Сначала я решил, что это короткая вспышка, но свечение не прекращалось, и я понял, что это именно аура, самая сильная из всех, которые я видел с 1972 года, когда в нашем местном музее экспонировался лунный камень. Лужайка представляла собой горную страну в миниатюре. Ее перерезали искусственные хребты почти в человеческий рост, между которыми лежали мини-долины. Я стал штурмовать одно препятствие за другим. Возможно, я задел на бегу девушку, но это меня не остановило. Нужно было как можно скорее дотронуться до ветки дерева, погладить мягкие плоские иглы. На конце каждой ветки успело отрасти по 3 дюйма свежей хвои. Здесь аура была почти осязаемой. «Мне больно!» Я обернулся. Девушка направлялась ко мне. Я только сейчас заметил, что у нее серебряное кольцо в брови. Вообще-то я не любитель пирсинга, татуировок и прочих излишеств, огрубляющих облик. Но на девушке уже сказалась аура дерева. Одно она смягчила, другое подчеркнула. Это, конечно, чисто субъективное восприятие, но разве не субъективно любое физическое влечение? И пахло от нее приятно, кажется, сиренью. «Зачем вы меня толкнули?» – спросила она, но я понял по выражению ее лица, что она собиралась произнести совсем другие слова. «Извините, не хотел», – ответил я и улыбнулся в надежде, что под влиянием дерева мои кривые зубы покажутся ей чудом стоматологии. Ее саму дерево делало красивой, но преисполненной сомнений. «Вы были словно в трансе». «Простите, я увидел кое-что удивительное». Она посмотрела на дерево, потом на меня. «Что вы увидели?» «Разве вы ничего не замечаете?» Я дотронулся до ветки. «Дерево. Хвойное». «Вы не замечаете ауру?»
2: «Что?»
1: «Аура. Свечение».
2: «Нет».
1: Она нахмурилась. Меня заинтересовали ее губы. Без помады, но все равно очень розовые по контрасту с бледным лицом. «А я? Вы не замечаете во мне ничего необычного?» Она прищурилась и тщательно осмотрела меня с ног до головы. «Действительно, вид ошалелый». Теперь она сама светилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы сосредоточиться. «Думаю, это дерево посадили в полнолуние», — сказал я. «Или в почве под ним содержится лунная пыль. В общем, без луны здесь не обошлось». Она оставалась красавицей, даже когда сердилась.
2: «Это что, астрология? Неужели вы верите в такую чушь?»
1: «Представьте, да». Видя, что она сейчас удерет, я добавил: «В интеллектуальном разрезе». Спор об астрологии мог привлечь только прилежного студента, то есть человека, приученного задавать вопросы. Она оказалась именно такой. Сложив руки на груди, как будто специально, чтобы привлечь к ней мое внимание, она сказала:
2: «Интеллектуальная вера в астрологию – это оксюморон».
1: Я засмеялся. Она была бесподобна. «Где вы были раньше, всю мою прошлую жизнь?» «Конечно, оксюморон. Но в то же время это правда, до некоторой степени. Ведь луна влияет на нашу жизнь».
2: «Разумеется», — отозвалась она, не заметив комплимента. «Приливы, свет в полнолуние, менструальный цикл».
1: «Вот-вот, невыразительное ли совпадение? Цикл, влияющий на зарождение новой жизни, так тесно связан с небесным символом любви». Она усмехнулась.
2: «Я думала, что символ любви — Венера».
1: «Вы правы, но Луна тоже символ любви, к тому же она гораздо ближе. Ей проще на нас повлиять, чем далекой Венере». Теперь дерево повлияло и на нее. Еще раз меня оглядев, она искренне улыбнулась и сказала:
2: «Знаете, раньше все здешние старые хиппи вызывали у меня только жалость, но вы другой».
1: Она указала на желтый рюкзачок на траве.
2: Давайте присядем. Хочу понять, какое отношение имеют Луна и астрология к этому дереву.
1: Я посмотрел на здание библиотеки. Вообще-то я собирался посвятить несколько часов прозаическому занятию, чтению материалов по орегонской политике, чтобы найти брешь в броне Дона Рейвана, нашего сенатора-фундаменталиста из Портленда, чья нетерпимость ко всему, что отличалось от его представлений, портила жизнь мне и таким, как я. Но перспектива полежать на травке рядом с симпатичной студенточкой, пусть даже ее интерес ко мне был спровоцирован неземными силами, оказалась, конечно, заманчивее. Рейвен никуда не денется. Мы вернулись к облюбованному ей местечку на уступе и устроились. Она разлеглась, подпирая щеку левой рукой, а я уселся перед ней, скрестив ноги.
2: «Связь между Луной и деревом, — начал я, — проявляется в том, что Луна вызывает чувство любви, а дерево ретранслирует это чувство и сближает людей».
1: Я поднял руку, упреждая ее протест.
2: «Задумайтесь, стали бы вы беседовать с совершенно незнакомым человеком так, как беседуете со мной?»
1: «Может, и стало бы, если бы он меня заинтересовал».
2: «Сначала я показался вам жалким, ошалевшим придурком».
1: «Только сначала».
2: «Если бы не дерево, вы бы на меня даже не взглянули».
1: «Не понимаю, при чем тут дерево? Я о нем совсем не думала, когда увидела вас».
2: «Вы все еще не замечаете ауру?» – удивился я. «Мне она кажется серебристо-голубым пламенем. Она уже распространилась на вас».
1: «Что?»
2: «У вас теперь тоже аура».
1: Она оглядела себя, вытянула руку и внимательно ее изучила.
0: «Ничего не вижу».
1: «Да, большинству это недоступно», — сказал я со вздохом.
0: «Значит, вы особенный?»
1: «Если бы мы сидели не поблизости от необычного дерева, а в любом другом месте, она сказала бы это тоном, не оставляющим сомнений, что перед ней сумасшедший. Но благодаря дереву ее слова прозвучали с интересом».
2: «Наверное, дело в кислоте, которой я злоупотребил тогда, в 68-м. Я был тогда юнцом, и страсть как хотел чего-нибудь новенького. А после этого стал видеть ауру вокруг каждого пня. Со временем это как будто прошло, но я все равно замечаю иногда необычные явления. Например, в полнолуние ауру заставляет людей влюбляться. А может, наоборот, у людей, влюбляющихся под луной, появляется аура. Не знаю, так и не разобрался».
1: Она долго молчала, потом спросила:
0: «Значит, вы во все это верите?»
1: «Да и вы, как я погляжу, не слишком спорите». Она покраснела.
0: «В общем, так. Вы мне нравитесь, но это не любовь, понятно?»
1: «А вы подождите», — посоветовал я. «Или не ждите. Я все-таки на 20 лет старше вас. Не очень-то удобная ситуация для вас. Не знаю, захочется ли вам появляться в обществе старого осла, застрявшего в эпохе хиппи. Пока еще дело не зашло так далеко, чтобы нельзя было дать задний ход. Если хотите, я уйду в библиотеку, как собирался, а вы вернетесь к прежним делам».
2: Говоря это, я испытывал горькое сожаление. Мы еще не влюбились друг в друга, но расставаться с ней уже было больно.
0: «Вы серьезно?»
1: Я кивнул.
2: «Но когда я уйду, вам лучше отойти от дерева подальше, иначе вы втюритесь по уши в первого же парня».
1: Она еще разок опасливо оглянулась на ель, словно та покушалась на ее жизнь.
0: «У вас получается, что мне не дано никакого выбора?»
1: «Так оно и есть. Во всяком случае, очень ограниченный выбор. И чем дольше мы остаемся вместе, испытывая на себе влияние этого дерева, тем меньше выбора будет и у вас, и у меня».
0: «По-моему, вас такая перспектива не слишком расстраивает».
1: Я пожал плечами. «Увидев вас, я подумал, какая хорошенькая, еще до того, как попал в зону действия дерева. В такую, как вы, я бы запросто влюбился и без его помощи».
2: Она села и обхватила руками колени. «Знаете, я не хочу вас обидеть, но все это очень странно. Возможно, вы к такому привыкли, все-таки помните 60-е годы, но мне не по себе. Я ведь даже не знаю, как вас зовут».
1: «Артур», — ответил я. «Но друзья называют меня Джейд за зеленые глаза».
0: «Да, я заметила, какие они».
2: «Ладно, Джейд, меня зовут Меган. Сейчас я смущена. Мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить. Только я не хочу, чтобы вы вот так взяли и ушли. Может быть, встретимся снова часа через два?
1: Конечно. Не знаю, что было причиной облегчения, которое я испытал. Возможно, снова проделки дерева, но какая разница? Главное, она назначила мне свидание.
2: «Прямо здесь?» — спросила она.
1: «Ладно», — согласился я и тут же, взглянув на сияющее дерево, оговорился. «Погодите-ка, нам надо убедиться, что мы действительно хотим снова встретиться без его влияния. Может, лучше в студенческом клубе?»
2: «Хорошо. В студенческом клубе через два часа».
1: «Давайте сверим часы», — предложил я. Она машинально посмотрела на запястье, потом сообразила, что я шучу, подняла глаза и улыбнулась.
2: «Убирайся!»
1: Я убрался. И всю дорогу довольно присвистывал. Я провел два часа в библиотеке, но мне было уже не до компромата на Дона Рейвена. Я увлеченно шарил в компьютеризированном каталоге в поисках информации о деревьях, растущих на территории университета. В конце концов, мне попался справочник-определитель для курса ботаники. В файле оказалась карта, а на ней все университетские деревья и кусты. Искомое дерево сопровождали две ссылки. В первой рассказывалось, как отличить псевдоцуга таксифилия от родственных пород. И указывалось, что это не настоящая ель, потому что шишки у нее свисают вниз, они стоят торчком, как свечки. А вторая ссылка гласила черным по белому. Этот экземпляр часто называют лунным деревом, потому что оно выросло из семечка, летавшего на Луну на Аполлоне-14. Итак, я оказался прав. Сдав книгу, я прошелся мимо дерева, оно, знай себе, сияло, и проник в студенческий клуб, где купил кофе в бумажном стаканчике и уселся за столик на видном месте. Дожидаясь Меган, я развлекался тем, что высматривал студентов, тоже наделенных аурой. Трое, два парня и девушка, окруженные, как елка в парке, серебристым голубым сиянием, сидели вместе. На столике перед ними лежал зеленый пластмассовый диск, тоже светящийся. Наверное, они запускали его под лунным деревом. Я гадал, какая судьба ожидает этот любовный треугольник. То ли одному из парней придется быть шафером на свадьбе другого, то ли дружба-любовь пойдет прахом. Чуть поодаль я заметил ауру несколько иного свойства. Она была не серебристой, а красноватой и такой слабой, что я едва ее разглядел. Обритый наголо неонацист был окружен красной оболочкой толщиной не больше дюйма. Он сидел один в углу, спиной к стене, и то и дело нервно поднимал глаза от книги. Трижды он ловил мой взгляд. Когда я в четвертый раз не успел отвести глаза, он встал и направился ко мне. Я набрался храбрости и не потупил взор. Парень первым опустил ресницы и прошел мимо, задев мой столик и едва не расплескав кофе. Я успел разобрать, как называется его книга. «Сезон войны». На обложке красовался мускулистый молодчик с карабином. Мне уже приходилось видеть людей с красными аурами. Чаще это были автомобилисты, застрявшие в пробке, или покупатели, дубасящие кулаками по упрямому торговому автомату. Но чтобы такая аура оказалась у человека, читающего книгу... Мне хотелось догнать его и спросить, зачем он культивирует в себе такое состояние, но было трудно придумать, как завести разговор. К тому же он уходил, а я должен был остаться и дождаться Меган.

0: Завершение эфира модели для сборки на радиоэнергии FM. Завершение рассказа Джерри Олшена «Лунное дерево». Не прошло и двух минут, как Меган появилась, поставив на столик банку апельсинового сока и рюкзачок.
1: «Привет!»
0: «Как самочувствие?» Я встал и подвинул ей стул. У нее был такой вид, словно она впервые в жизни столкнулась с проявлением мужской галантности. Улыбнувшись, девушка села.
1: «Неплохо. Я гуляла и пыталась придумать, почему мне не следует иметь с тобой дело, но так ничего и не придумала.
0: Должна сразу предупредить. Я не верю во всякие ауры и в деревья, из-за которых люди влюбляются друг в друга. Просто хочется побольше о тебе разузнать». «Взгляни-ка вот на это», — предложил я, показывая на пояснение в ботанической книжке. У нее расширились глаза. Я наблюдал, как ее убеждения трещат по швам. То было чуть заметное изменение в окружавшем ее многоцветном свечении.
1: «Надо же! Дерево действительно имеет отношение к Луне».
0: «Как видишь. А теперь оно влияет на каждого, кто к нему приблизится». Она прыснула.
1: «Меня всегда радовала дружелюбная атмосфера нашего университета. Теперь я знаю, в чем дело».
0: Она склонила голову.
1: «Наверное, ты считаешь, что свободная любовь, расцветшая в 60-е годы, имела те же корни? Все дело во внимании, которое тогда вся страна обращала на Луну?»
0: Я опустил глаза. «Мне хочется думать, что это был сознательный выбор жизненного стиля, вызванный уважением к Земле и населяющим ее людям. Но если на нас как-то повлияла Луна, я не возражаю». Ее взгляд сделался задумчивым.
1: «Может, поэтому все астронавты, как на подбор, такие молодцеватые на вид?»
0: Я пожал плечами. «Тебе виднее, но в твоих словах есть смысл. Те, что были самыми молодыми, когда туда слетали, нынче выглядят лучше всех. Наверное, Луна сильнее влияет на молодежь».
1: «Ну да, семена, младенцы...» Она нахмурилась. «Вот значит, что такое астрология. Наверное, люди еще в древности заметили связь между тем, под каким небесным светилом рождается ребенок, и тем, как он растет. Связи наслаивались, как снежные комы, в итоге мы имеем кучу противоречий».
0: «Большинство мифов имеют в основе хоть что-то реальное». Я отхлебнул кофе. «Если люди вернутся на Луну и построят постоянную базу, то там будут рождаться потрясающие дети. Появится совершенно новая раса».
1: «Представляю, какие из них получатся кинозвезды», — подхватила Меган.
0: Потом она откинулась на спинку стула и вздохнула.
1: «Увы, в ближайшее время новых экспедиций на Луну не предвидится».
0: «Разве? Даже когда войдет в строй орбитальная станция?» Она отрицательно покачала головой.
1: «Нет, власти задумали продать публике еще более захватывающее зрелище, потому что теперь они планируют экспедицию на...»
0: Она прикусила губу.
1: «На Марс!»
0: Я вспомнил красную ауру вокруг сердитого студента, собиравшегося поколотить меня несколько минут назад. «Может, на него влияет Марс?» Для продуманной гипотезы у меня не хватало информации, но мне стало нехорошо, когда я представил, как могут подействовать на человечество образцы, доставленные с планеты, отождествляемые с богом войны. Собственно, образцы марсианского грунта на Земле уже имеются и в немалом количестве. Но все это метеориты, а им тысячи, может, даже миллионы лет. За это время их сила поубавилась, однако по-прежнему ощущается. Вон как кидаются друг на друга ученые, стоит какой-нибудь лаборатории объявить, что на одном из метеоритов обнаружены следы жизни. Не хотелось думать о том, к чему приведут свежие образцы тамошней породы. Тем более о том, какие будут последствия появления в Вашингтоне какого-нибудь марсианского дерева.
1: «Необходимо что-то предпринять», — воскликнул я.
0: Меган вытянула руки.
1: «Что мы можем?»
0: Я встревоженно на нее посмотрел. «Честное слово, не знаю».
1: «А что, если показать американскому президенту, как лунное дерево влияет на людей?»
0: «Если он поймет опасность марсианской экспедиции, проект положит под сукно». Я покачал головой. «Президента сюда не заманишь. А если бы мы его убедили, ему бы еще больше захотелось осуществить проект. Под нашим деревом он бы временно размяк, но потом, вернувшись в Вашингтон, снова стал бы самим собой. Представляю, какие у него появятся мысли. Например, усеять кусочками марсианского грунта весь Ближний Восток, чтобы спровоцировать массовый конфликт и положить конец неопределенности». Она прищурилась и закусила губу.
1: «Ты прав, конечно, но, может быть, найдется хотя бы одна светлая голова. Что скажешь о руководителе НАСА?»
0: «Его сюда тоже не затащить».
1: «В следующую секунду я вспомнил, с какой целью пришел в университет и громко расхохотался.
0: «Ты что?»
1: «Просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента».
0: «Кто же это?»
1: «Дон Рейвен, главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне».
0: «Это чудовище? Он еще хуже президента».
1: «Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться...»
0: Но жизнь – сложная штука. Сенатора просто так не пригласишь на пикник в университетский городок. Рейвен, к тому же, раскручивал свою избирательную кампанию, напряженно обдумывая наиболее эффективный способ уничтожения оппонентки-либералки. Мы навели подробные справки об обоих, прежде чем начать действовать. Ведь существовала опасность пропихнуть в Белый дом еще более зловещую личность, чем сам Рейвен. Но оказалось, что позиция Айрин Молдоя в области развития космических исследований отвечает нашим интересам, так что мы с чистой совестью закрыли глаза на прочие ее недостатки. Она предлагала осторожно достраивать орбитальную станцию, потом приступить к сооружению базы на Луне, используя залежи льда Южной полярной шапки, и только потом, в будущем, обратить взоры на Марс. В случае осуществления ее плана о воздействии Луны на живые организмы стало бы известно задолго до начала освоения других планет. Остаток октября и ноябрь мы с Меган готовились, не поднимая головы. Дважды в неделю мы раскрывали зонты и садились на кусок брезента под лунным деревом, наблюдая, как оно воздействует на других. Студенты, бежавшие через парк, замедляли вблизи дерева шаг и брели дальше с улыбкой. Нередко они сбивались здесь в пары, подтверждая то, что мы уже и так знали. В начале декабря мы перешли к делу. Как я уже говорил, неизвестный срубил верхушку лунного дерева. Спустя несколько дней, когда скандал утих, двое людей, как значилось в сопроводительном письме, лесопромышленник с женой, сделали взнос в предвыборный фонд сенатора Рейвена. В качестве личного подарка они привезли в избирательный штаб рождественскую елку. Было известно, что Рейвен и его добровольные помощницы, в основном молодые учащиеся колледжей, поющие в церковном хоре, будут вместе праздновать Рождество. Мы решили не ставить в известность прессу. Скандал все равно не мог не разразиться, ведь умудренные политические противники Рейвена и без нас сумели бы извлечь пользу из разнузданной оргии, в которую обязано было теперь превратиться невинное торжество. Тем временем мы спокойно предались собственным радостям. У меня есть за городом кое-какая землица. Раньше тут была коммуна хиппи, потом она развалилась. Сомневаюсь, что сенатор Рейвен заметит отсутствие шишек на елке в своем избирательном штабе. Мы же нашли им самое разумное применение. В наших местах выращивание рождественских елок – серьезная отрасль хозяйства. Вот я и решил разбить на своей земле, теперь это наша с Меган земля, елочный питомник. Пройдет несколько лет, прежде чем питомник сможет поставить на рынок первую продукцию. Но нам не к спеху. Мы все рассчитали. Даже если противница Рейвена на выборах не сумеет помешать американскому рывку на Марс, ко времени старта первой экспедиции люди на Земле успеют по-настоящему друг друга полюбить. Чуточку везения, и любовь одолеет все прочие чувства, которыми попробуют отравить нацию образцы марсианского грунта. Как скандировали мы в годы нашей юности: «Make love, not war».

0: Жил один человек в городе Москве. Звали его Марат. По отцу он был уйгур, по матери карел, по профессии дворник, а по призванию убежденный аквариумист. Дом номер 14/1, что в Малом Власьевском переулке, с давних пор назывался Татарской Слободой. В нем обитало несколько поколений московских дворников с женами, детьми и незарегистрированными родственниками. Длинное приземистое строение, возведенное народом-победителем в конце 40-х годов, напоминало не то караван-сарай, не то Ноев ковчег в миниатюре. Квартира Марата находилась под самой крышей. Единственная комната, ванная и кухня, все апартаменты. Из мебели имелись скрипучая кровать, пара обшарпанных кресел и гордость хозяина, большой письменный стол на коротких массивных ножках. Ящики стола хранили многолетнюю подшивку журнала «Аквариумист» и пару книг, посвященных фауне тропических морей. Всю остальную жилплощадь занимали аквариумы. Они стояли на полу, подоконниках, на стеллажах вдоль стен, на прикроватной тумбочке имелся небольшой круглый аквариум с двумя старыми сварливыми хемохромисами, даже в туалете примостилась над бачком трехлитровая банка с разноцветными гуппи. Форма и размер резервуаров ограничивались только габаритами помещения. Марат выменивал у друзей, приносил со свалок, покупал в магазине все, что хоть отдаленно напоминало аквариум. Далее следовал обряд проверки на водонепроницаемость, заполнение емкости отстоявшейся жидкостью и грунтом. После трехдневного ожидания наступал ответственный момент высадки молодняка. Каждому такому расселению Марат радовался как ребенок. Выбегал в коридор, размахивал руками и стучался к своему соседу Григорию. Григорий Алмазов, старый татарин, был человек сильно пьющий, но добрый. Он покорно шел вместе с возбужденным Маратом смотреть на рыбец, молча терпел восторги хозяина, пил чай и потом просил денег на опохмел. Как-то раз Григорий пришел к Марату и притащил большой обтрепанный плакат. На плакате выпрыгивала из воды большая касатка. Окутанная бриллиантовой фатой брызг хищница походила на причудливый обелиск, неведомо как возникший посреди морской пучины. Огромный темный глаз пристально смотрел на людей.
1: «Меняю на бутылку»,
0: — заявил Григорий, сворачивая постер в трубочку. От бумаги пахло помойкой, но Марат без разговоров дал Алмазову денег. Теперь плакат, очищенный и проветренный, висел над кроватью.

Марат не пил, не курил и не был женат. Работал хорошо, но монотонно, без огонька, за что частенько получал по шапке от Клавдии Семеновны, старшего дворника, женщины суровой, но отходчивой. Большая часть зарплаты аквариумиста уходила на корм для рыб. Извивающийся кроваво-красный мотыль, золотистые мучные личинки и похожие на растворимый суп из пакетика питательный порошок. Когда Марат получал премию, то ехал на птичий рынок за новой рыбкой. Продавцы на рынке его знали и цены сильно не задирали. Порой престарелые аквариумисты, боясь, что не смогут обеспечить нормальный уход своим питомцам, отдавали их за бесценок в хорошие руки. Так в квартире Марата появилась огромная черная скалярия Марфа, безымянная рыба-нож, пара фиолетовых цихлозом и задумчивый сомик прилипала по кличке Федот.

Однажды к Марату зашел слесарь-вахист с первого этажа и рассказал, что тесть привез с рыбалки двух здоровенных сомов. Марат спустился посмотреть. В темной вахизовой прихожей висел тяжелый смог. Пахло подгоревшей кашей, плесенью, гудолином и сигаретами и совсем невыносимо чем-то утряным, животным и влажным. У Марата закружилась голова. Привычный к аромату родной квартиры вахиз поддержал соседа под руку и указал на коридор, кухня там. В кухню Марат не вошел. Остановился в дверном проеме и застыл, пораженный видом преисподней. В дымном мареве на осклизлом, покрытом газетами столе извивалось черное блестящее тело. Сильное, гибкое, созданное для мерного движения в глубине вод, оно никак не желало умирать. Тучная женщина в засаленном фартуке и красной косынке орудовала ножом, пытаясь отделить голову рыбины. Повариха сипло ругалась по-татарски и агрессивно пыхала, зажатой в золотых зубах беломориной. Сом сражался за жизнь, разбрызгивая по кухне мутные капли сукровицы. Сухощавый ловкий мужичонка, по всей видимости, вахизов тесть, с трудом удерживал скользкое сильное тело. Тесть тоже ругался, но по-русски. За стеной из мата, дыма и перегара невообразимо далеко стучались в окна ветви черемухи. Второго сама Марату вахиза купил. Ушла вся получка и еще остался должен. Сом сначала жил в ванной, а потом Марат достал для него огромный аквариум из старого ДК завода «Железняк», отданного под снос. Внушительного вида стеклянный резервуар нашел свое место на письменном столе. Какой-то умелец в давние годы оформил грани аквариума гиганта.

стал над именем для Сома и, наконец, решил назвать его Лазарем. Наступило душное лето. Полетел пух с тополей. Григорий Алмазов выбрался из дома и теперь пил на скамейке у входа в подъезд. Вахис уехал к брату в Дербент коротать отпуск. Марат работал, как и прежде, под бдительным надзором Клавдии Семеновны. От жары и безалаберности подчиненных большая Клава гневалась сильнее обычного и гоняла безответного Марата почем зря. В понедельник она кричала на дворников до хрипоты, а во вторник не пришла на работу. В среду тоже.

0: На похоронах Клавдии Семеновны Марат впервые в жизни попробовал водку. На прощание пришло много людей. Выстроилась очередь. Старший дворник лежала в гробу, спокойная и торжественная, как на параде. На губах застыла легкая улыбка. Люди подходили и целовали ее, кто руку, кто щеку. Полдневный свет падал отвесно из окон в потолке, застывая желтыми пятнами на мраморном полу. Марату казалось, что он внутри аквариума, а люди — это разные рыбы. Григорий похож на старого угря. Вахизов тесть, несомненно, ёрш, а его богатырша-повариха напоминает прожорливую цихлозому. В центре, словно небольшой коралловый риф, располагалась Клавдия Семеновна в обрамлении венков и цветов. Прощание подошло к концу. Гроб по рельсам двинулся к темному зеву топки. И тут Марат ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. В недоумении он обернулся, но никто не обращал на него внимания. Тогда дворник поднял голову вверх. Сквозь одно из окон в крыше крематория на него безмятежно и мудро взирало огромное призрачное око. Круглый глаз без зрачка и века. Вот после этого видения Марат и выпил водки с Алмазовым. Тот, довольный, что наконец удалось споить соседа-трезвенника, налегал на зелье в два раза сильнее обычного. Троллейбус медленно двигался вдоль Гоголевского бульвара. Фонари едва-едва затеплили свои желтые окружья. Небо, по-летнему светлое, медленно насыщалось сумеречной синью.
1: «Понимаешь, — сбивчиво объяснял Марат, — они не видят нас сквозь стекло, только тень, но чувствуют, это да, а свое отражение видят очень хорошо, как на ладони. Некоторые даже играют с ним, думают, это другая рыбка».
0: Григорий кивал или просто клевал носом. Троллейбус все ехал и ехал, словно большой аквариум на колесах.

Смерть Клавдии Семеновны подействовала на всех удручающе. Несмотря на буйный нрав, Большую Клаву уважали. Дворники ходили мрачные. Алмазов раздобыл где-то канистру спирта и ушел в запой. Кое-кто последовал его примеру. Через неделю к ним наведался серьезный человек, Павел Веленович Карачун из коммунальной комиссии. Немалое свое достоинство, обширный живот и две свекольные щеки Павел Веленович нес гордо и торжественно, точно королевские регалии. Кожаный портфель в руках и дорогая ручка в нагрудном кармане несвежей сорочки довершали картину чиновного величия. Оглядев притихшую дворничью братью, Карачун начал говорить очень плохие слова. Говорил он долго, подробно.

и веско, перечисляя грехи каждого работника поименно. Тех, у кого явных грехов не наблюдалось, Павел Веленович величал подозрительными и незаслуживающими доверия. Суть разговора сводилась к снижению зарплаты и отмене премии как минимум на полгода. Марат наблюдал, как важно шлепают, попирая уличную пыль, чиновничьи сандалии, а над его головой невозмутимо пережевывал облака лазоревый океан июньского неба. Из океана, будто смертоносные балтийские шхеры, вставала безнадега.

Марат отпер дверь и вошел в квартиру. Обитатели водных мирков зашевелились, подтягиваясь к лоткам для кормления. В большом запаянном с одной стороны плафоне устроили чехарду полосатые суматранские барбусы, ожили размещенные в 4-литровой химической колбе усатые гурами, прозрачные стены банок и садков открыли волнение многочисленной армии гуппи и меченосцев, даже неторопливые петушки задвигались быстрее обычного. В образцовом и чистом аквариуме большие золотисто-оранжевые вуалихвосты начали неспешное движение к поверхности, соревнуясь в степенности с флегматичными черными телескопами. Весело закружились среди водорослей братья цихлозомы, чопорная Марфа прервала свой вечерний моцион, и только сомик прилипал и Федот никак не отреагировал на перспективу близкой кормежки. Ему хватало растущих на стекле одноклеточных водорослей. Марат быстро разделся и отправился в душ. Горячую воду отключили, но это было все равно. Жара стояла такая, что хоть в холодильник лезь. В холодильнике, кстати говоря, ничего хорошего не ждало. Денег катастрофически не хватало. Он уже 2 недели питался растворимой лапшой и пустой кашей. А ведь скоро из отпуска вернется в Ахиз. Потребует долг за сама. Марат вышел из ванной и принялся доставать корм из пакетов. С тоской поглядел на 2 упитанных цыплячьих окорока. Хотел было отложить один, но передумал. Это для Лазаря. Ему нужнее. Чтобы не колебаться, подошел к багетному резервуару, поднял руку с цыпленком над водой. Через несколько секунд зеленая муть потемнела, и над поверхностью возникла блестящая полусфера сомьей головы. Пасть медленно распахнулась, открывая белесое небо. Покормив Лазаря, дворник обошел других питомцев. Начался рыбий пир. Марат, утомленный, сел за стол и принялся доедать вчерашнюю кашу, запивая ее чаем из щербатой пиалы. Рядом с ним, за стеклянной преградой, мутно-зеленый занавес на секунду раздвинулся, во второй раз за сегодняшний день открывая голову большого сама.

0: Оба окна маленькой квартирки были широко открыты. Сквозь них втекал в комнату привычный дворовый шум. Крики детей, квохтанье старушек, лай собак и брань подростков. От подъезда долетало нечто отдаленно напоминающее Катюшу. Алмазов петь любил, но не умел. «Значит, уже пьяный», — подумал Марат. «И откуда у него только деньги берутся?» Налетел ветер, взвихрил дырявый тюль, открывая дорогу тополиному десанту. Марат встал, заходил по комнате. «А что, если ему не вытянуть? Что, если придется продавать аквариумы? Скалярию с Федотом на рынке, конечно, возьмут. А куда девать многочисленных гуппи? В магазин знакомым? А Лазарь? Его же обязательно пустят под нож!» Призрак кухонного ада возник перед Маратом во всем своем откровенном правдоподобии. «Нет, так он поступить не может. Что же делать?» Утомленный жарой, обессиленный голодом и невеселыми мыслями, он сам не заметил, как заснул. Разбудил его громкий всплеск. Несколько прохладных капель упало на лицо. Марат открыл глаза и обомлел. Лазарь, большой, черно-зеленый, с золотым переливом закатного солнца на чешуе, возвышался над краем аквариума. Сом опирался на ветхий багет плавниками, словно гимнаст, делающий стойку на перекладине. Голова его странно не по рыбье наклонилась.
1: «Вот что, дорожайший сосед», — заговорил Лазарь мягким приятным голосом. «Пора нам с вами познакомиться поближе».
2: «Что?» —
1: выдавил Марат. «Да-да, вы не ослышались».
2: «Познакомиться? Как познакомиться?»
1: «Обыкновенно, хотя с вашей точки зрения чудесно».
2: «Но...»
1: «Так что покорнейше прошу в мои скромные апартаменты на чашечку кофе. Ну а если не побрезгуете, есть еще лимонный кекс. Учтите, отказа я не потерплю, обижусь смертельно».
2: «В аквариум?»
1: — тупо спросил Марат. «Куда же еще?» Сом нетерпеливо повел усами. «Ну уже смелее, ныряйте и ничего не бойтесь. Так, скинуть халат, тапки, забраться в аквариум». Марат не рассуждал. Кто же рассуждает во сне? А это, без сомнения, был сон. Что же еще?

0: Вода оказалась на удивление холодной и какой-то неправильной. От зеленоватой мути отчетливо пахло цветами и... кофе? Марат перенес через край одну ногу, за ней другую. Сначала он погрузился по пояс, рассчитывая сесть на корточки, но дна под ногами не обнаружилось. Руки разом соскользнули. Пришлось погрузиться с головой. Мгновение дворник барахтался, стремясь отыскать опору, но вдруг что-то схватило его у самого основания ступни и повлекло вниз. Низа оказалось довольно прилично. «Метров 5 или 6, — отстраненно размышлял Марат. — Это Лазарь меня тянет». Удивительно, но ни давления, ни удушья он не ощущал. Между тем завеса вокруг начала стремительно светлеть. Вскоре движение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось. Марат огляделся. Перед ним была довольно большая квартира. Помещение сильно смахивало на комнату в добротной сталинке с высокими потолками и полуметровой ширины подоконниками. Старая мебель, часы с маятником, декоративные фигуры из темного дерева, похожие на африканских башков, из кадок свисают незнакомые зеленые растения. И еще здесь была масса аквариумов, совершенных, прекрасных аквариумов, большие, маленькие, высокие и приземистые, заключенные в изящные оправы из серебра, свисающие с потолка на тяжелых цепях, вырастающие из стены, утопленные в стены. Все они были к месту, и каждый выглядел произведением искусства.
1: «Ну вот мы и дома».
0: Лазарь в роскошном шелковом халате и маленькой шапочке, украшенной затейливым геометрическим орнаментом, подошел, подплыл к Марату.
1: «Прошу».
0: Он сделал приглашающий жест плавником, или это все же была рука?
1: «Кофе готов. Моей небольшой коллекции полюбуемся позже».
0: Тут только Марат обнаружил, что и сам одет подобно хозяину, только халат у него не зеленый, а синий. «Ну, разумеется. Это ведь сон».

0: Если бы кто-то рассказал Марату, что он будет сидеть вместе с Большим Сомом в гостиной, пить кофе из фарфоровых кружек и есть кекс, то он, наверное, даже ругаться не стал бы. Чего спорить с больными людьми? Однако вот он пьет этот самый кофе, что уж говорить весьма приятный на вкус, закусывает кексом, а Сом по кличке Лазарь ведет с ним задушевную беседу.
1: «Моя прабабка из волжских усачей очень любила собирать всякие древности».
0: Лазарь деликатно отпил из кружки, держа ее двумя плавниками.
1: «Кстати, мой первый эфириум — это подарок прабабушки».
2: «Эфириум?»
0: Рот Марата был набит лимонным кексом. Сказывалось многодневное голодание.
1: «Все эти прозрачные резервуары. Вот, полюбуйтесь».
0: Сом подплыл к небольшому резному шкафчику красного дерева и аккуратно снял с него аквариум в форме пирамиды. Марат взял пирамидку и вгляделся в синеватую субстанцию, заполняющую емкость. Внутри, на желтом песчаном основании, располагалась сложенная из миниатюрных кирпичиков фигура. Не то лев, не то тигр толком не разобрать. Мгновение все оставалось неподвижным, но вот песок взвихрился, и на его поверхности возникло множество маленьких коричневых рыбок. Марат всмотрелся пристальнее, пытаясь опознать, что за вид перед ним, и обомлел.
2: «А я и не думал, что верблюды так смешно раскачиваются при ходьбе»,
0: — наконец выдавил он. Коллекция эфириумов, не слишком впечатляющая, как выразился хозяин, занимала гостиную, часть спальни и библиотеку.
1: «Я непоследовательный коллекционер», — рассказывал Лазарь, медленно проплывая между двумя золотистыми колоннообразными емкостями. «Все, знаете ли, по верхам, то одно, то другое, так что четкой системы здесь нет. Вот тут у меня маленькая деревушка в Сирии, а вот это фрагмент современного Гонконга».
0: Марат остановился перед эфириумом в форме усеченного конуса. Субстанция, заполняющая его, была фиолетовой с прожилками синевы. В глубине над темной гладью океана возвышались небоскребы, мерцали миллионы окон.
1: «Там сейчас вечер, открываются рестораны и казино», — пояснил Лазарь.
2: «Как это может быть?»
1: «Все дело в эфире. Он куда лучше воды, более универсальный. Для него нет преград ни во времени, ни в пространстве. Вы просто заводите емкость и помещаете туда интересующий вас фрагмент. На обитателях эфириума это, само собой, никак не сказывается. Они продолжают жить своей жизнью, не сознавая, что становятся моими питомцами».
2: «Что-то я не встречал такого в зоомагазине», —
0: улыбнулся Марат. Насмешка — единственное, что еще связывало его с реальностью.
1: «А в каменном веке не строили космических кораблей. Повторяю, время для эфира — ничто.
2: Вот, посмотрите сюда».
0: Перед ошеломленным Маратом предстал заключенный в мощную каменную раму бассейн. В бассейне медленно плыли легкие облака, под ними была равнина, вольный изгиб широкой реки и город, окруженный стенами, облицованными блестящим темно-синим камнем. В каналах струилась вода, ветер колебал кроны деревьев в пышных садах. По пыльным дорогам в город двигались всадники, катились повозки, точно черные чаинки в стакане кружились над уступчатыми башнями стаи птиц.
1: «Вавилон! В своем закатном величии!»
0: Лазарь повел плавниками.
1: «Видите тот высокий зиккурат, чуть восточнее ворот? Это одна из величайших библиотек древнего мира».
2: «И туда можно попасть?»
1: «Естественно.
0: Возможность оказаться в той же области бытия, что и твои питомцы, еще одно преимущество эфириума».
2: «Вот вы говорите «питомцы»! А как вы о них, то есть о нас, заботитесь?»
1: «У эфириумистов есть свои методы.
0: Могу сказать только, что многие события в вашей жизни могли бы стать куда более печальными, если бы не моя поддержка».
3: «Должно быть, я очень редкий экземпляр», — усмехнулся Марат.
0: «Представьте себе, да». Лазарь подплыл ближе. «Вы, дорогой сосед, интересны мне не только как страстный коллекционер. Я полагаю, что вы способны воспринимать эфир и работать с ним. Вот вы впервые оказались здесь, увидели то, что по всем земным законам невозможно. И что же? Ни бурных восторгов, ни страха. Удивление и заинтересованность — вот что я вижу. Почему бы это?»
3: «Мне казалось, что я это уже...»
0: «Видел? Именно. Увидеть самое важное. Тогда на похоронах вы заметили меня, не так ли? Мало кто из людей способен увидеть что-нибудь, кроме собственного отражения на стенках аквариума. Вот что я скажу, Марат. Ваш мозг был сотворен для работы с эфиром. Вам просто не повезло с эпохой. Сколько величайших мастеров в той или иной области оказываются невостребованными из-за прихоти судьбы. Однако у вас есть шанс все изменить. Я решил предоставить вам такую возможность».
2: «Но почему именно я?»
0: «Считаете, что вы мне нравитесь? Братство эфириумистов — маленькое и закрытое сообщество. Попасть в него непросто, но вы нам подходите. Кроме того, я ваш должник».
3: «Должник?
0: Вы помогли мне в весьма сложной ситуации. Помните нашу первую встречу?» Марат оперся о край эфириума в простой металлической раме. Все было нормально. Слишком нормально и правильно для обычного сна. Это ощущение правильности не отпускало его с тех пор, как он нырнул в аквариум. То, что предлагал ему Лазарь, плохо сочеталось с жизнью дворника, да и вообще с обычной жизнью. И тем не менее, Марат чувствовал, что заранее согласен.
4: «Вам кажется, что вы спите», — продолжал Сом, будто прочитав его мысли.
0: «А на самом деле сном была вся ваша прежняя жизнь. Пришло время очнуться».
2: «Но как же вас поймали в реке? Вахиза в тесте — это женщина и... Второй Сом, он такой же, как и вы?»
4: «Небольшая оплошность, ошибка в расчетах», — махнул плавником Лазарь. «Там, на кухонном столе, тоже был я. Такие парадоксы возникают время от времени. Эфир — штука своенравная, а иногда опасная. Но мне кажется, что вы быстро освоитесь».
2: «Черт, жжется!»
0: Марат отдернул руку. Железная рама, которую он избрал в качестве опоры, медленно наливалась малиновым. Пространство внутри заполнил черный дым, прошитый размашистыми стежками алого пламени. Одно из толстых стекол пересекла трещина.
4: «Несчастный случай». Сом горестно покачал головой. «Не хотелось бы привлекать к нему ваше внимание, но я обязан. Приглядитесь к этому пожару внимательнее».
0: Марат всмотрелся. Некоторое время он ничего не мог различить, но потом картина в обрамлении темного дыма и жадного пламени предстала перед ним ясно и четко. Обугленный письменный стол, закопченные аквариумы по стенам. Вода в них кипит, стекла трещат и плавятся от нестерпимого жара. И там, перед большим темным резервуаром, на стуле... С громким треском эфириум развалился. Марат отшатнулся. Жаркое облако поднялось над остатками каркаса, мгновение повисело неподвижно, а потом его утянуло куда-то в сторону и вверх. Дороги назад не было. Хотя...

0: Черный маслянистый дым на фоне голубого неба казался чем-то осязаемым, плотным и живым. Будто огромная змея тянулась вверх в безуспешной попытке укусить солнце. Пахло водой и гарью. Павел Веленович Карачун сделал приличный глоток из зеленой бутылки с надписью «Боржоми», снял шляпу, промокнул платком потный лоб и направился к милицейской машине, припаркованной за сквером на приличном удалении от красных пожарных цистерн. Рядом с машиной усталый милиционер брал показания у потерпевших.
1: «Это Алмаз устроил!»
0: — кричал Вахизов тесть.
1: «Допился алкаш, уволили его вчера! Вот он и решил, пусть все горит, и Маратку дуралея с собой захватил. Хорошо, пожарные быстро приехали!»
2: «Успокойтесь, Расулимов! Ваши показания мы уже слышали!»
0: Милиционеру было жарко, папку с делом приходилось держать на весу, капот слишком нагрелся. Еще эти дворники галдят хуже ворон.
2: «А я думаю, вместе они это задумали!» —
0: громыхнула богатырша с золотыми зубами.
2: «Марат-то в два дня всех своих гадов продал. Вчера последний аквариум вывез. Только сом, почитай, оставался. Лучше б мне отдал. Хорошая была рыба. Из первой-то вон какое заливное получилось».
3: «Значит, вы подтверждаете, что Григорий Алмазов и его сосед находились в момент возгорания в доме?»
2: «Где же еще?»
4: «Гришка с утра напился и песню у подъезда орал. А как устал, так в дом пошел».
3: «Так-так, нестыковка получается. Григорий Алмазов жив-здоров, сейчас в отделении у нас отсыпается. И что интересно, кто-то его к порогу отделения буквально положил. Сам бы он точно два квартала не прошел».
2: «Ты глядишь, вот шайтан! Квартира сгорела, а сам целый».
3: «Ну, хорошо. А сосед его, как вы говорите,
2: Марат?»
4: «Да-да, Марат. Он странный был, тихий, не пил, не дебоширил. В рыбах своих души не чаял. А тут взял, да и продал всех. Ясное дело, умирать собрался».
0: Богатырша достала из-за уха Беломорину, прикурила.
2: «Это он из-за денег!» — прогудел кто-то из толпы. «Премии нашей Карачун пришел! Вот Маратка испекся!»
0: Павел Веленович насторожился. Строительство сауны на даче перешло в завершающую фазу. Впрочем, какое отношение может иметь отмена премии у подчиненных к возведению бани у начальника? И все же мотив — штука подлая. Капелька пота медленно ползла по красной чиновничьей вые. Блестящая глянцевая капля отражала небо и солнце, людей и птиц, пожарные машины и тополя. Аквариум наоборот —

0: Иван Наумов. Горгон.
1: Не сметь умирать!
0: Я лупил кролика по щекам, всем весом вминал его грудину, пытаясь запустить остановившееся сердце. Летучие мыши резвились над моей головой в злобном танце. Лицо кролика посерело. За шелухой его никчемной оболочки была видна распахнутая клетка. Зверьков в ней не было. Кролик умер. Слюнтяй, трус, пустышка! Выбрал самый простой путь, ушел на каникулы! Где-то на другом краю света заорал новорожденный. Вместо материнского прикосновения он почувствовал, как ласковые пушистые комочки, словно в домик, влезают в его мозг. А мы почти добрались до Бета. Кролик работал тихо и незаметно. Невидимые ушастые зверьки с мягкими лапками и острыми зубками паслись на поляне желаний моего вечного врага. Бету расхотелось есть и пить, танцевать и быть на публике, даже выпускать свою летучую гвардию, пополняя за счет окружающих запас сил. Пока кролик грыз волю Бета, я был рядом. Шаавы и Шеех, две огромные змеи, выползли из моей макушки и раскачивались на кончиках хвостов. Наверное, я в такие минуты походил на надувного зайца. Шаава, властительница прошлого, откусывала Бету воспоминания о его последних смертях. Пусть живет сегодняшним днем. Шеех, пожиратель будущего, пережимал нить судьбы Бета каждый раз, когда он мог бы заметить нас с кроликом и ударить в ответ. Какое же щуплое в этот раз Бету досталось тело. Невзрачный потрепанный дядька выехал из города на маршрутке. Погружен в мысли, он не смотрел в окно, как сомнамбула вышел на конечный и направил

0: двигался через дачные участки к песчаному карьеру. Длинный желтый холм дугой уходил вдаль от человеческого жилья. Одинокая фигурка медленно брела по склону. Мы отпустили таксиста и бросились следом. Нашей жертве стало просто некуда деться. Слева, справа и спереди холм обрывался величественными откосами, позади дорогу перекрыли мы. Бет должен был обернуться, но ему не хотелось оборачиваться. Идти, стоять, думать, делать что угодно не хотелось. Одинокая летучая мышка выпорхнула из его головы, заложила короткую петлю и спряталась обратно. И тут кролик споткнулся. Упал на бок и прокатился вниз по склону. Когда он вскарабкался обратно, небо было черным от перепончатых крыльев. Бет стоял к нам лицом. Я видел его сразу тремя парами глаз. Летучие мыши собрались в два узких клина, развернулись в небе черной клешней и устремились к нам. Когда стая оказалась совсем рядом, Шейх решил за меня и метнулся вперед секунд на пять. Я стоял все на том же месте, а хватающий ртом воздух кролик корчился рядом на песке. Мышиный клин распался, и черный веер разворачивался далеко за моей спиной. Шава вцепилась зубами в память Бета, а сейчас... Бесполезное дело, лишь бы сбить его с толку хотя бы на пару минут. «Не смей умирать!» — заорал я на кролика, переворачивая его на спину. Но было поздно. Каждая летучая мышь взяла у него капельку сил, а мышей прилетело много. Это и являлось проклятием Бета. Они плодились в его голове бесчетно, и он становился слишком опасен и для людей, и для нас. Мы с кроликом справились бы, но теперь я остался один. Бет не собирался повторять атаку. Дождавшись возвращения мышей, он издевательски помахал мне рукой. Тысячи крошечных лапок вцепились в его одежду. Бет оторвался от земли и поплыл под шелест кожаных крыльев прочь. Я остался стоять над трупом кролика. Такого не бывает. Это противоречит всему, что я знаю о нас. Физический контакт с бестелесным зверьем невозможен, но Бет упорно перемещался по воздуху в клекочущем облаке и плевать хотел на все теоретические выкладки. Я решился на последнее средство. Шаава едва дотянулась до нити прошлого. Нашла нужную, отодвинула ее носом в сторону от остальных и ужалила. В тот день пятилетний мальчик узнал, что он Бет. Мы обычно говорим «очнулся». Звероносцами рождаются, а не становятся. Раньше или позже любой из нас начинает ощущать присутствие чужой жизни. Чем крупнее зверь, тем раньше он появляется. Медведя можно почувствовать в 2 года, рысь или пса в 3, кошек, кроликов в 4, змей в 10, ос в 25. Слишком долго рассказывать, как я узнал день нового явления Бета. Но когда Шава выпустила яд, то летящий на 1000 крыльев человек на мгновение забыл, кто он. Или вспомнил, как посмотреть. Этого хватило. Труп кролика я засыпал песком. Потом подошел к краю обрыва и бросил взгляд на искореженное тело на дне карьера. Где-то в мире родился еще один звероносец. Через 5 лет он выпустит из головы первого летучего мышонка. Поймет, что его зовут Бет. Вспомнит обрывки прошлых жизней. Лет через 20 в его стае соберется 1000 особей. Его соседям придется привыкнуть к пониженному давлению, авитаминозу, малокровию. А когда люди начнут умирать, мы с кроликом придем и убьем Бета. Так уж повелось. Посудомойки, официанты, поварята разбежались из кухни, словно за ними гнались пираньи. Я спустился по скользким ступеням. От сиреневых бутонов, включенных конфорок, дрожал воздух. Стальные столы жирно блестели. Повар сидел в дальнем углу, усталый, сгорбившийся, настороженный. «Здравствуй, Горгон», — сказал он, щуря без того узкие глаза. «Уж думал, пора детские сады объезжать». «Как мальчишка?» — спросил я. Повар развел руками.
1: «Тебя не было 3 года, Горгон».
0: «Что-то случилось?»
1: «Да нет, ничего. Просто мальчик вырос».
0: В дверь заглянул удивленный охранник. Перед его носом проплыла большая зеркаль... Перед его носом проплыла большая зеркальная рыба. Охранник не обратил на меня внимания и пошел дальше. «Не обижайся, я не потерял ни дня». Повар недоверчиво хмыкнул.
1: «И приехал ровно в первый день после полуночи».
0: «А?»
1: «И приехал ровно в первый день после полнолуния. Думаешь, мне доставляло удовольствие лишний раз нянчить твоего Маугли?»
0: Не хотелось оправдываться. В этот раз Бет бегал от нас как никогда долго. Но почти год из трех я метался между обычными делами и ей. Встречаешь человека, с которым хочешь провести жизнь, и забываешь о долге. А она спрашивает: «Ты вернешься?» И улыбается доверчиво, и складывает руки на уже таком заметном животе. «Услуга за услугу, повар, как обещано. Чего ты хочешь?»
1: «Сначала забери мальчишку».
0: Из головы повара выплыл косяк мелких серебряных рыбок. Крошечные плотвички быстрой стайкой скользнули мимо меня. Провожая взглядом их движение, я увидел тяжелую дверь с металлическим засовом. Я мог поклясться, что секунду назад здесь была только унылая кафельная плитка. Повар распахнул дверь и впустил меня внутрь. Крошечная, плохо освещенная каморка была засыпана обглоданными коровьими костями, как пещера дракона. На топчане у дальней стенки скорчился голый подросток. Клочья серо-бурой шерсти застряли у него в волосах, прилипли к груди, валялись повсюду вокруг. Маугли долго разглядывал меня против света, а когда узнал, то прыжком бросился вперед.
2: «Дядя Горгон!»
0: Пока Маугли одевался, повар цепко держал меня за локоть и жарко шептал в ухо.
2: «Ты самый старший из нас. Горгон, не для себя, прошу, для всех. Ты не справишься, значит, никому это уже не под силу. Плохие времена грядут».
0: «Да о чем ты, в конце концов?» Я подтолкнул мальчишку к выходу. Серебристые рыбы плыли перед нами, скрывая от посторонних глаз.
2: «Горгон, ты обещал услугу. Я прошу тебя, убей тролля».
0: «Что случилось, повар? Из меня кого сделать хочешь? Ну-ка, поехали с нами». Я думал, он сошлется на работу. Последние посетители еще ковырялись в салатах и претендовали на десерт, но повар безропотно кивнул. Мы вышли через служебный вход ресторана к моей машине. Маугли испуганно зыркнул на почти полную луну. Я давно приметил место для его обучения. Недалеко от города, в стороне от дач, деревень, свалок, воинских частей и заброшенных фабрик. Высокий круглый холм, как торчащая из земли коленка.
2: «Дядя Горгон!»
0: Маугли явно волновался.
2: «А таких, как вы, много?»
0: «Несколько сотен. А таких, каким был ты, никто и не считал».
2: «Был?»
0: «Скоро узнаем». Повар беспокойно зашевелился на заднем сиденье.
2: «Горгон, тролль не наш. У него внутри неживое».
0: «Подожди, пожалуйста, полчаса». Я начинал сердиться. «Ты же видишь, чем я занят». И уже обращаясь к Маугли. «Разница между звероносцами и оборотнями в том, что мы управляем бестелесным зверьем, не теряя себя. Ты уже укротил своего волка, не бойся. Он больше не заберет твое тело».
2: «Но когда луна...»
0: «Это закон. Люди питаются солнцем, оборотни — луной, звероносцы — светом звезд. Как только ты почувствуешь звезды, волк потеряет власть над тобой. Пойдем». Машина зашелестела бампером о высокую траву. Мы поднялись на вершину холма. Повар все мялся, но держал рот на замке. Я позвал, и змеи медленно поднялись над моей головой. Маугли замер, вглядываясь в созвездие, словно пытаясь прочесть свою судьбу. Я показал ему Вегу. «Смотри только на нее. А теперь закрой глаза. Ты видишь ее?» Секунду он молчал, потом неуверенно кивнул. Шаава аккуратно перекусывала нити воспоминаний Маугли. Чудовищная клыкастая тварь больше не разрывала собой его мышцы, не захватывала зрение и слух, не просила свежего мяса и горячей крови.
2: «А ты знаешь мое предназначение?» — спросил мальчик.
0: «Не отвлекайся, сам поймешь. Ты еще видишь звезду?»
2: «Да».
0: «А слышишь своего волка?» Тишина.
2: «Да».
0: «Дай ему выйти». Шейх подтолкнул мальчишку к правильному пути, не давая неверию или слабости взять верх. «А теперь открой глаза!» Маугли с недоверием уставился на огромного полупрозрачного седого волка. Волк тоже посмотрел на мальчика и отвернулся. Маугли взглянул на меня.
3: «Дядя Горгон! Ой, какой ты смешной!»
0: Повар, не удержавшись от хвостовства, выпустил стайку цветных тропических рыбок. Маугли взвыл от восторга. «Ну вот», — сказал я, — «теперь познакомься с волком и дай ему имя. А мы пока потолкуем о своем». Повар был тут как тут.
2: «Тролль чужой, Горгон!»
0: «И поэтому его надо убивать?» «Дружище, я сейчас в очень миролюбивом настроении. У меня вот-вот родится ребенок, может быть, уже этой ночью. От обычной женщины. Я люблю ее и хочу подольше пожить спокойно. Что с того, что у тролля в голове не зверь, а камни?»
2: «Он строит... Да что я говорю?»
0: Повар схватился руками за голову и вдруг почти закричал.
2: «Посмотри на небо, безглазый ты дурак!»
0: В три пары глаз я обратился к звездам. Шава упивалась их светом, приносящим нам прошлое мира. Я привычно разбирал созвездия. Шейх беспокойно водил головой туда и сюда и, наконец, завладел моим вниманием.
2: «Что это?»
0: Мой голос сразу сел. Четыре ночи спустя в черном-причерном небе без единой звезды скалилась одинокая луна. Три ночи спустя лишь горстка звезд глядела на землю через круглое окошко диаметром в три луны. Остальное лежало в темноте.
2: «Это,
0: — сказал повар,
2: — если тебя не покоробит терминология, стена вокруг Солнечной системы. Твоя и моя гибель. Новый мировой порядок. Когда мы все умрем, останутся только люди, оборотни и тролль, когда он достроит стену. А случится это завтра. Когда последние лучи звезд достигнут Земли, будет уже поздно. Что же ты... Ты пропал на три года, Горгон. Когда ты охотишься, тебя чертовски сложно найти».
0: Где-то далеко-далеко она кричала, вцепившись в руку акушерки. «Мой сын должен был появиться на свет, а я — уйти, оставив этот мир непонятному существу с нечеловеческими замыслами. Как мы его найдем за сутки? В его голове все стены земли!» Повар беспомощно опустил руки.
2: «Горгон, ты в этот раз дожил до 200 лет. Мне нечего тебе посоветовать».
3: «А это не такой лысый дед, у которого из головы летят камни?» — спросил Маугли.
0: Мы замерли.
3: «Я его вижу. Он на юге. У него настоящий замок на скале. Этот дед совсем сумасшедший».
2: «А кого еще видит твой волк?» — осторожно спросил повар.
3: «Дядю Горгона со змеями. Вас с рыбами. Маленькую девочку. Она только что выпустила слона и играет с ним. Старую женщину с хорьками. Очень много кого».
0: «Вот, Маугли, ты и узнал, что умеет твой волк», — сказал я. «Ты объяснишь мне, где именно живет тролль?»
3: «Вы хотите его убить, да?»
0: У мальчика дрожали губы.
2: «Понимаешь, Маугли, это самооборона. Хотя убивать нехорошо».
3: «Я все для вас сделаю, дядя Горгон», — сказал мальчик.
0: И его волк исчез. Где-то далеко, уже с облегчением, в последний раз застонала она. Страшно зашипел Шейх. Закричал я. Как может кричать человек, у которого отнимают все? Седой волк с окровавленной пастью возник перед нами и прыгнул Маугли в голову.
3: «Все»,
0: — сказал мальчик. Повар молча плакал, глядя на меня. За потрескавшимся бетонным забором над четырехэтажным зданием роддома кружили гигантские скаты. Большая белая акула лениво шевелила хвостом перед шлагбаумом на въезде, где в будке беспробудно спал молоденький чоповец. Родильный дом ненадолго выпал из жизни города. Нам помешали бы лишние глаза. Внутри в холле слышался лишь легкий треск радужных стрекозиных крылышек. Спала регистратура и гардероб, спали роженицы и врачи. На колченогой банкетке, развалясь, сидела молодая девушка в ярко-желтом мотоциклетном гоночном комбинезоне. Черные волосы почти закрывали лицо, но мне не нужно было видеть ее, чтобы узнать. «Здравствуй, Либель!»
4: «Привет, старая перечница! Как ты?»
0: Либель шевельнулась, и дюжина стрекоз выпорхнула из ее волос, унося в коридоры вязкое марево сна.
4: «Красивое тело, мои комплименты», — ответил я.
0: «Мы собрались, чтобы совершить страшное, но я не собирался терять лица». Из-за колонны появился кузнец, нервно потирая громадные ручищи. Около него по полу прыгала саранча.
1: «Я уже веду медсестру, Горгон. Ты готов?»
0: Я молча кивнул. В парадную дверь вошли повар и Арахна. За окнами по-прежнему плавали рыбы. Арахна здорово состарилась. Черные паучки смотрелись заколками в седых волосах. Где-то в городе ревели машины, запертые в непролазных пробках. Где-то из канализационного колодца хлестал кипяток, заливая тротуары и проезжую часть. Роддом не принимал посетителей. Дебелая санитарка с застывшим лицом шла по центральному коридору. Держал в руках толстый сверток, перевязанный голубой ленточкой. Мой ребенок не успел родиться, но она этого не знала и торжественно протягивала мне укутанное тельце. По плечам и макушке санитарки сосредоточенно ползали крупного песчаного цвета кузнечики.
5: «Поздравляю, папаша!»
0: «Да уж». Я разглядывал крошечное человеческое лицо, зная, что его уже нельзя считать человеческим. Чувствую присутствие силы, перед которой любой звероносец казался безвольной пылью. Одурманенная санитарка медленно села рядом с Либель. Несколько стрекоз закружились над ними. Саранча ускакала к кузнецу.
2: «Ты готов?»
0: — спросил повар. Я положил ребенка на пеленальный столик и развернул. Малыш улыбался, или мне только показалось. Нужно было произнести всего два слова, но мне не хватало воздуха.
2: «Здравствуй, тролль!»
0: — из-за моей спины сказал повар. Сначала ничего не произошло, и на какую-то секунду я успел поверить, что ошибся. Новорожденный не может сознательно управлять зверьем или камнем. Здание дрогнуло, треснула в полу бетонная стяжка, с потолка посыпалась штукатурка. На лужайке перед роддомом из земли полезли камни, и вдруг все стихло. На белом одеяльце в окружении вышивок и рюшечек лежало несколько горстей крупной гальки, каменных обломков и песка. По одному, молча, звероносцы подходили к столу и разбирали по чуть-чуть. Кусочки, на которые распался мой сын, будут закопаны в землю, утоплены в колодцах, растолчены в пыль и никогда не соберутся вместе. Стрекозы, пауки, саранча, рыбы прятались в головы своих владельцев. Звероносцы уходили по одному, не прощаясь, подавленные и молчаливые.
4: «Вот!»
0: Неизвестно откуда возник Маугли и сунул мне в руки большую пластмассовую куклу.
4: «Вы просили, дядя Горгон!»
0: Я положил куклу на одеяло, она что-то вякнула. Я закутал ее и обвязал голубой ленточкой. Пока роддом очнется от морока, пока она соберет вещи, выйдет из палаты, попрощается с медсестрами, добежит до лестницы, я успею написать еще несколько строк. Шаавы и Шеях величаво покачиваются в боевой стойке. Им предстоит сделать самое важное в их непонятной жизни. Сделать для моего любимого человека. Она вот-вот выйдет на лестницу. Я буду стоять внизу, у самых ступеней, держа в руках нашего ребенка. Она пойдет, а потом побежит вниз, сияющая, гордая, любящая. Я не смогу объяснить ей ничего. Поэтому Шаава бросится на ее прошлое всей своей мощью. Такое можно осуществить лишь однажды, и это тот случай. Змея вонзится в ее воспоминания так, что от прошлого останется только несколько ступенек. Шейек сделает так, что она не добежит до конца лестницы. А потом Шава и Шейек вопьются друг другу в хвосты. Пепельное прошлое и радужное будущее. Моя любимая, как мошка в янтаре, навсегда останется бегущей вниз по бесконечной лестнице в предвкушении счастья. Я не могу изменить движение мира, но вырву из него крошечный кусочек. Шава и Шейх уже не смогут оторваться от поглощения друг друга. Меня закружит в огненном водовороте. Моя память, разбухшая, гноящаяся, взапревшая за 200 бессмысленных лет, наконец-то, хотя бы ненадолго распадется на части. Змеи получат долгожданную возможность сменить кожу. Последним, что я увижу, будут светящиеся брызги, когда золотые чешуйки шеях разлетятся по небосклону, занимая место потерянных звезд. И я, наконец-то, отдохну. Но прежде чем это произойдет, я должен доверить тебе одно важное дело. Что ты крутишься? Я тебе говорю. Тебе казалось, что я пишу это все просто так? Спасибо, я знаю куда более интересные способы убить время. Простое письмо или дневник тебе бы читать не захотелось, а теперь я уверен, что ты дойдешь до конца. Глядя глазами Шейеха в твое будущее, я еще раз убеждаюсь, что могу на тебя положиться. Слушай внимательно. Через 4 года с небольшим тебя занесет в чужой город по какому-то делу. Начало мая будет жарким и солнечным. Ты пойдешь наискосок через широкий двор, не по асфальтовой дорожке, а по пыльной, вытоптанной в прошлогодней траве тропинке. Так ты попадешь на детскую площадку со сломанными качелями, перекошенной каруселью и грязной песочницей. Там ты увидишь мальчика в панамке. Сидя на корточках, спиной к тебе, он будет рисовать на песке корявого человечка с длинными-длинными ушами, как у мультяшного зайца. Так вот, подойди к этому мальчику и скажи громко и отчетливо: «Здравствуй, Горгон!»

0: small company then, you know, it was mostly employees were musically inclined, you know. So we all got together and we were in the studio and we were playing around, I was playing the piano and daddy just sort of came around.
1: Генри Катнер, голос Амара. Не вынимая сигары из зубов, но держа ее под безопасным углом, Терренс Лао Цзэ Макдаф приник глазом к дырке в занавесе и внимательно оглядел аудиторию. «Дело на мази», — буркнул он под нос. «А может, все-таки нет? У меня странное чувство, будто по спине взад-вперед ползает мокрая мышь».

0: оказавшееся в подсчете семян в первом плоде с фиги, привлекло сюда ловцов удачи со всей галактики. В зале был даже землянин со спутанной гривой рыжих волос. Он сидел в первом ряду и с грозной миной смотрел на Макдафа. С трудом избегая его взгляда, Макдаф торопливо заговорил: «Леди, джентльмены и альдебаранцы! Я предлагаю вам мой универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир, бесценное средство, которое вернет вам утраченную молодость за вполне умеренную цену, не превышающую ваших финансовых возможностей». Какой-то предмет просвистел над головой Макдафа. Его тренированное ухо выловило из гомона межзвездных языков несколько знакомых слов, и он понял, что чувства собравшихся далеки от одобрения.
1: «Этот тип мошенник, с места мне не сойти!» – орал рыжеволосый землянин.
0: Автоматически уклонившись от перезрелого плода, Макдаф взглянул на него. «Ага», – подумал он. «Интересно, как он сообразил, что эти карты краплены для инфракрасного света?» Воздев руки в театральном жесте, словно прося тишины, он сделал шаг назад, пнул рычаг люка и мгновенно исчез под полом. Зрители взревели от разочарования и ярости. Быстро скользя среди старых декораций, Макдаф слышал над головой топот многочисленных ног и лап. «Опять прольется хлорофилл», — бормотал он, мчась, что есть мочи. «Все неприятности с этими альдебаранцами из-за того, что в глубине души они так и остались овощами. Никакой этики, одни рефлексы». На бегу он споткнулся о полупустую банку прогестерона, гормона необходимого, если олень, то есть клиент, был из птиц или млекопитающих. «Дело наверняка не в гормонах», — вслух рассуждал Макдаф, пинком отбрасывая банку в сторону. «Все из-за того изотопа. Напишу рекламацию фирме в Чикаго». «Каковы халтурщики? Следовало предвидеть, что их продукт никуда не годен при такой-то низкой цене. 3 месяца и все. Еще и 2 недель не прошло, как я продал первую бутылку. Только-только рассчитался с долгами, только-только появилась надежда на прибыль». Последние слова он произнес уже серьезно. В этот вечер универсальный радиоизотопный гормональный омолаживающий эликсир должен был принести Макдафу первые деньги. Алчность альдебаранских чиновников имела размеры редкие для существ, родившихся на огороде. Где теперь быстро достать денег, чтобы получить место на корабле? Все указывало на то, что дальнейшее пребывание на планете нежелательно.
1: «Одни неприятности», — пыхтел Макдаф, несясь по коридору.
0: Он выскочил наружу и предусмотрительно перевернул штабель пустых ящиков, преграждая преследователям дорогу. Из-за образовавшейся баррикады послышались яростные вопли.
1: «Ну, прямо Вавилонская башня», — сказал он сам себе, переходя на рысь. «В этом главная трудность галактических путешествий. Слишком много легко возбудимых рас».
0: Низко пригнувшись, он торопливо удалился с места происшествия, продолжая негромко комментировать его, поскольку имел обычай думать вслух. Впрочем, чаще всего это бывали похвалы в свой собственный адрес. Убедившись, что оказался на безопасном расстоянии от толпы, пылающей жаждой мести, он замедлил шаги, вошел в небольшой ломбард и потратил несколько монет из своих скромных запасов. Взамен он получил небольшой потертый чемодан, содержавший все необходимое для поспешного бегства с планеты. Все, кроме самого главного. У Макдафа не было билета. Если бы он предвидел, каких размеров достигли на Тау Альдебарана коррупция и подкуп, он наверняка взял бы с собой побольше денег на взятки. Но он хотел поспеть к большому фестивалю с фиги, и времени на тщательную финансовую подготовку не хватило. Несмотря на это, он не терял присутствия духа. Капитан Мастерсон Саттера был его должником, и его корабль должен был стартовать завтра утром. «Может, и удастся что-нибудь сделать», — невесело подумал Макдаф, шагая по улице. «Нужно подумать. Но прежде всего АО». АО, девушка с малой веги с выдающимися телепатическими способностями, могла бы стать превосходным фасадом, разумеется, в переносном смысле, для магнитации Макдафа.
1: «Одних денег здесь мало. Даже если я сумею уговорить АО, останется проблема ее опекуна».
0: Опекуном девушки являлся алголианин Эспу. Это была уменьшительная фонетическая форма. Настоящее имя произнести просто невозможно. Макдаф позаботился о том, чтобы быть в курсе его дел, и потому знал, что алголианин уже 2 дня играет в кости недалеко от центра города в мельнице счастья возле ультрафиолетового фонаря. По-видимому, противником его по-прежнему был бургомистр Альдебаран-Сити.
1: «Более того», — рассуждал Макдаф, — «у Эспу и АО есть билеты на Саттер». Прекрасно.

0: Решение очень просто. Мне нужно только присоединиться к игре, выиграть АО и оба билета, после чего отрясти пыль этой чертовой планеты со своих ног. Небрежно размахивая чемоданом, он быстро шагал по улицам, по-прежнему слышав вдали нарастающий шум, и вскоре уже стоял у дверей мельницы счастья возле ультрафиолетового фонаря. Низкий арочный вход был закрыт кожаными портьерами. Макдаф остановился на пороге и оглянулся, удивленно отметив, что в городе царит невероятная суматоха. Подсознательное чувство вины и самолюбия заставили его на мгновение подумать, что это из-за него. Однако, поскольку за всю свою долгую карьеру он лишь однажды вызвал против себя гнев жителей целой планеты, продав им землю, Макдаф решил, что, вероятно, где-то пожар. И так он раздвинул портьеры и вошел, поглядывая, нет ли где-нибудь поблизости Ангуса Рэмсия. Это, как без труда догадается читатель, был рыжеволосый мужчина, порочивший Макдафа в театре.
1: «А ведь он сам настаивал на покупке бутылки эликсира», — подумал неудачливый изобретатель. «Нет, его тут нет. Но зато есть Эспу. Я давал ему 1000 возможностей воспользоваться моим великодушием и продать АО, но он не захотел. Пусть теперь пеняет на себя».
0: Напрягая мышцы своих узких плеч, приходится признать, что фигурой Макдаф несколько напоминал грушу, он пробился в угол зала, где Эспу горбился над зеленым столиком вместе со своим напарником, бургомистром. Новичку в космосе могло бы показаться, что это просто невинная партия в кости между одним из местных жителей и Амаром. Однако Макдаф был истинным космополитом. Уже при первой встрече с Эспу несколько недель назад он разглядел в нем достойного и опасного противника. Все алголиане опасны и известны своей склонностью к ссорам, неожиданным вспышкам ярости и обратной шкалой чувств.
1: «Это невероятно», — рассуждал Макдаф, вглядываясь в Эспу. «Они чувствуют себя хорошо, только если ненавидят кого-нибудь. Чувство удовольствия и боли поменялись у них местами. Алголиане культивируют ярость, ненависть и жестокость, и потому достойны сожаления».
0: Эспу, упершись в стол покрытым чешуей локтем, тряхнул кубок перед носом противника. Поскольку облик альдебаранских овощей хорошо известен благодаря популярности их видеопрограмм, мне незачем описывать бургомистра.

Имелась там и небольшая пробирка с литейской пылью, этим неприятным наркотиком, действующим на психокинетическую обратную связь. Подобно тому, как повреждение мозжечка ведет к неспособности принимать

0: Макдаф решил, что небольшая путаница в психике Эспу может показаться полезной, и с этой мыслью принялся внимательно следить за игрой.
1: Алголианин повел по столу взглядом своих глаз, сидящих на подвижных стебельках. Складчатые перепонки вокруг его физиономии стали бледно-синими. Кости покатились. Выпало 7. Мембраны Эспу позеленели, одна из костей еще раз дрогнула, покачнулась и перевернулась, давая 1. Довольный алголианин щелкнул клешнями. Бургомистр в отчаянии заломил руки, а Макдаф с криком восхищения наклонился, чтобы похлопать по спине Эспу и высыпать содержимое пробирки в его стакан.
2: «Коллега!» — восторженно обратился он к Амару. «Я пересек галактику из конца в конец, но еще никогда!»
1: «Хе!» — фыркнул Эспу, собирая выигрыш, а потом добавил, что не продал бы АО, даже если бы мог. «Так что вали отсюда», — закончил он презрительно, щелкая клешнями перед носом Макдафа. «Почему ты не хочешь ее продать?» — допытывался тот. «Хотя продать в данном случае неподходящее слово. Я имею в виду...» Тут его осенило, что алголианин уступил АО бургомистру. Макдаф удивленно уставился на эту выдающуюся личность, которая явно чувствовала себя неважно. «Простите, не узнал вашей милости», — сказал Макдаф. «Я, видите ли, с трудом различаю представителей негуманоидных рас». «Правильно ли я понял, Эспу? Ты сказал, что продал ее бургомистру?» «Насколько я помню, правительство Малой Веги лишь отдает в аренду подходящим опекунам». «Эспу отказался от опеки в мою пользу», — поспешно заметил бургомистр. И это